0: Да, их вызывают, да. С хлопочными такими пузатыми директорами колхозов были, которые продают хлопок. Вот.
1: Они пузатые все, да, такие, на газиках ездят.
0: Какие-то. Но я не видел, ночью я не видел, на чем они приехали, на чем уехали. Вот мы оказались просто в одной компании. И вот очень мило беседовали с этими девушками. Они так вот. Видимо, наше общество было более приятно, чем...
1: Насколько криминализирована сфера вашей деятельности именно? Ну, понятно, что как бы вообще любой шоу-бизнес, он подразумевает под собой.
0: Моей нет, к сожалению.
1: Почему? Ну, устроим!
0: Да, я, потому что я избегаю, это минус мой. Я считаю, что у меня один есть минус. Это то, что я избегаю обострений и столкновений. То есть это непременное условие, естественно, любого бизнеса, в том числе, естественно, шоу-бизнеса. То есть сталкиваются, когда интересы, нужно идти на пролом, естественно. Вот я этого не люблю, я уступаю, потому что, ну, музыка, я не думаю, что нужно как-то это криминализировать. Вот. Ну, я понимаю, что есть определенный этап, когда нужно, какие-то интересы пересекаются. Вот, казалось бы, в Туркмене я сделал первый диск туркменской музыки, первых западных артистов привез туда, первых туркменов на Запад увез. А в Туркмене стал персоной нон-грата практически. Мне чуть ли не запретили въезд туда в какой-то момент, потому что вот они хотели там. Сначала запрещали, и музыканты эти не имели права выступать. Вот солист этой группы, Ашхабад, он числился полчаса на официальной работе, полчаса в ансамбле «Гунеш», с которым я тоже сотрудничал.
1: Там очень хороший барабанщик, по-настоящему хороший. Я не знаю.
0: Считается, вы... Ришат Шафиев. Ну, я уже так не считаю, я работал с ним. Но это не важно. По сравнению с другим, наверное.
1: Нет, я как-то просто видел очень давно концерт.
0: Это шоу, да.
1: Он какой-то вообще безумный.
0: Он безумный, да.
1: Конечно.
0: К сожалению, и в жизни такой же.
1: Да?
0: Что мешает работе, конечно, сотрудничеству с ним. Но вообще, в принципе, это... Вообще «Гунеш» проект, это один из самых, вот как «По волне моей памяти» диск, также вот первые диски «Гунеша». Можно, вот я сейчас слушаю диск там какого-то 70 какого-то года там. Ничего не изменилось, как тухмановская музыка, так что считаю, что все выстроено, все красиво, все хорошо.
1: Из этой же серии, кстати, ансамбль «Песнеры», на мой взгляд, тоже вот можно отнести.
0: Вот. И вот приняли на полчаса этого солиста свадебного «Таба». И тут же, когда узнали, что он свадебный музыкант, его тут же отчислили. И, казалось бы, все было сделано, чтобы признать это искусство на Западе, ну все, диски, где это вообще было видано. И вместо того, чтобы сказать вам большое вам туркменское «мерси», вот. Потом вот, да, они стали злоупотреблять. То есть там присудили ему заслуженного артиста, потом народного, недавно, кстати. А трудовая-то у меня. И мне звонят, представьте, там, типа, как это назвать, списки или что-то там, просьбу на
1: выдвижение.
0: Да, что-то такое. Я говорю, мне это не надо. Говорю, ему это не надо. Говорю, слушайте, начали наезжать на меня. Как это так, мы хотим? Я говорю, ну как же, вот 2 года назад вы запрещали, он не имел права выступать у вас вообще.
1: А те же люди.
0: Те же люди, те же сидят, да, те же там.
1: Адские дядьки.
0: Да, да, да. Вот, и они говорят, вот, а мы вот хотим.
1: А о чем они думают вообще?
0: Вы думаете, что они думают? Не знаю.
1: Просто груднички еще, наверное.
0: Ну, наезжали. Говорят, вы знаете, мы вас не пустим в республику. Вообще, кто вы такой? Там мы с вами рассчитаемся, я говорю, господи.
1: Вот даже вот так?
0: Да.
1: То есть уже...
0: Большое вам спасибо называется это самое. А немцы приезжали, когда говорят, давай пойдем в Министерство культуры, говорят, они же должны тебе помогать. Ты же делаешь, в принципе, выполняешь функции Министерства культуры. Они помогут, там оплатят дорогу в Германию.
1: Целое Министерство культуры в одном лице.
0: Я говорю, они так оплатят. И вот мы сходили, я не хотел, но пошли мы с немцем. Ну, сказали, говорит, мне сказали, вы обязаны платить процент за использование наших там, типа, музыкальных ресурсов. О-о-о. Вы же пользуетесь нашей, говорит, пол, а нам ничего не отчисляете.
1: По-взрослому
0: подошли. Я вообще же полгода назад еще их не пускали, не давали им развиваться, как-то говорю. Помогите, вы сделайте, кто же вам мешает? Сделайте диск, отправьте музыкантов куда-то, что же ничего не занимаетесь, сидите только зарплату получать. Нет, вот, а вы-то злоупотребляете, типа, аферисты из Москвы, вот.
1: Давайте послушаем музыку.
0: Да,
1: с грустью с некоторой.
0: Да, я вот, мы слышали Гасана, да, вот и он будет, этот Мамедов скрипач, мы, наверное, еще, может, послушаем его. Он будет выступать тоже в ЦДХ в сентябре в Москве вместе с Олегом Фезовым. Просто такое это неординарное событие, наверное, раз. Ну, первый и последний раз, может быть, это все в Москве. А вот сейчас послушаем, наверное, Юлдус. Такой достаточно эксперимент, и он оказался успешным. Эта песня Она называется «I wish you were here». Я хочу, да? Желаю, чтобы ты был здесь, да? А вот на английском и узбекском языках с диджеем Хербертом она это сделала. Хубертом, пардон. И этот во многие хит-листы вошел в Европе. Уже не World музыковые, не в серии World Music, а именно в попсовый. В голландском радио на 49-м месте нашло там, наряду там с Джексоном и так далее. Ну, давайте послушаем и узнаем. Илдус Усманова.
1: В гостях у нас Назим Надиров, и я предлагаю вам пообщаться с ним, позвонив по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, алло.
1: Опять тот забыл снова. Да вы запишите на обоих, кому вы звоните. Здравствуйте. И тут тоже, что ж такое? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
1: Приветствую вас.
0: Здравствуйте.
3: Вот я хочу поговорить, а вот, кстати, вот последняя композиция...
0: Uh-huh.
3: Она мне, как говорится, менее понравилась, чем вот предыдущие.
1: Вы, наверное, не любите ходить на дискотеки.
3: Мне почему понравилась менее, потому что напомнила такие группы, как Deep Forest, там, Enigma и так далее.
0: Ну, может, в чем-то вы правы, она сделанная композиция,
3: да.
0: То есть она сделана
3: да,
0: на успех
3: да, да,
0: рассчитана, специально все
3: мне сконструировано. Мне больше понравилось вот... на узбекском, ну,
0: Шохлагадо, да? Богатые нищие, то, что вот Шахини.
3: Да, вот чисто живые инструменты очень понравились. И вот чуть-чуть вот, я не знаю, как это охарактеризовать, этническая или орт-музыка.
0: Вам тогда, как вас зовут, извините?
3: Дмитрий,
0: вам, наверное, тогда следующий, вот мы когда после разговора включим, наверное, казахов, это этническая, чисто музыка средневековая. Наверное, вам тогда это больше понравится.
3: Я просто хотел сказать, что в принципе, такое мнение есть, было высказано в книге, по-моему, Натальи Медведевой, жены Лимонова.
0: Да.
3: По-моему, мнение довольно-таки такое прямолинейное и, может быть, такое тупое, на мой взгляд, вот этой этнической музыки, которая... Смысл в том, что она говорит, что всю Европу запланила вот эта африканская... музыка, то есть такая тамтамовская, такая пестрая одежда и так далее. То есть, ну, я с этим мнением не согласен, но вот в книге было высказано такое.
1: Простите, но она же имела в виду, наверное, только статистику, а по статистике это действительно так.
0: Я слышал ее мнение, Дмитрий, она была в гостях у Артемия Троицкого в кафе «Обломов». Я слышал ее мнение такое же, вот Питер Гэбриэл, я была где-то в жюри, там она где-то была в Париже или где-то там, какой-то World Music Festival, что ли, было. И она тоже так же прошлась, да, что вот, заполонили, все такое. Ну, это ее лично, я ее уважаю за экстравагантность, она, конечно, как женщина имеет право иметь, она это, я уверен, она так не думает. Она просто как женщина, которая просто экстравагантна, выбирает противоположную от общепринятой точки зрения, если вот ее разозлило то, что...
3: Возможно.
1: А она сказала об этом как-то с сожалением, с раздражением или как?
0: Да нет.
3: Я, это самое, эта точка зрения была высказана и в книге в ее там «Отель Калифорния», по-моему.
1: Это не точка зрения, понимаете? Это не точка зрения. Это констатация факта.
3: Ну, я с этим не согласен.
1: Почему? Ну, вот посмотрите. Посмотрите, вот сейчас давайте возьмем наших вот исполнителей любых, да? Если уж у тебя в альбоме нет ни одной босса-нова, а это отнюдь не европейская музыка, то этот альбом вряд ли станет популярным.
3: Вы вот, допустим, говорили, вот шел разговор о том, что можно на улицах европейских городов можно встретить, допустим, много негров, много выходцев из Азии. А вы представили такую ситуацию? Ну, я не знаю, может быть, это там туристы, может быть, это уже такие вот переселившиеся туда жить люди, не знаю. А вот я не знаю, почему такая неприязнь к неграм. По-моему, нормальные люди.
0: Я? Вы, наверное, не поняли, Дмитрий, меня. Я это не высказывал.
3: Нет, ну вы просто рассказывали, да.
0: Нет, я просто неприязни в этом не было абсолютно никакой.
1: Видимо,
0: я нормально отношусь.
1: Я констатировал этот факт,
3: да,
1: и
3: да,
1: я
3: да.
1: не сказал, что это неприязнь, я просто сказал, что это явление есть. Если вы как-то вот съездите и понаблюдаете, то вы не станете отрицать его существование. Плохо это или хорошо, я тоже не могу судить.
3: А вот я хотел узнать, плохо это или хорошо, мне кажется, по-моему, нормально.
0: Как в каждом, Дмитрий, деле. И хорошо, что это смешение культур, культурой, нации, крови, все пересекается, смешивается, это все ведет в итоге к настоящему интернационалу, как я считаю, да? Там ведь культура возникает и всплески на стыке культуры, вот как Чингис Айтматов, самый продаваемый иноязычный писатель сейчас в Германии. Он же наполовину, там у него казахская кровь, он вырос в Южном Казахстане, вообще-то не в Киргизии, вот жил в Таласской районе Джамбульской области, он, по-моему, и так далее. То есть на стыке, он в то же время упорвал.

0: Нет, нет, к сожалению, нет.
1: Вот когда вы соберетесь, вам предстоит пройти очень серьезное собеседование. И в смысле этого собеседования вы усомнитесь сразу же, сойдя с трапа самолета. Я вам это гарантирую. Вот, вы пройдете собеседование, а когда вы увидите, что делается там и какие люди ездят в лимузинах там, очень, очень не похожие на англичан. Смею вас уверить. То есть Стинга там уже не встретишь. Вот в чем дело. Поэтому это уже не очень хорошо, понимаете? Хотя вот вы как бы так немножко обвинили нас в какой-то, в каком-то, может быть, даже расизме. Ничего подобного. Вот темнокожий Маркус Миллер, я считаю, это гений бас-гитары. Понимаете?
0: А вот, кстати, я хотел задать вопрос вот вашему собеседнику, Александр. То есть, как бы вот хотел узнать, вот те исполнители, которые выступают вот из Средней Азии, выступают в Европе, они поют на, в принципе, на родном им языке, да?
2: Да, Дмитрий, только. Вот да, это да, был да. эксперимент вот. Юлдуз, то, что на английском вам меньше, по-моему, понравилось.
0: Да, да, да, да.
2: А обычно только на своем. Вот Олег Фезов, в частности, поет на таджикском и шугнанском. Это его язык, вот, ну, по мирской группе относится.
0: А можно узнать отношение, вот, так сказать, Европе. Ну, я слышал, что и в Голландии выступают.
2: Угу, да.
0: Отношение вот голландцев к этой музыке.
2: Я говорил, Дмитрий, что они воспринимают это как свою. То есть это
0: то есть
2: такое...
0: никак экзотику нет?
2: Нет, это нет. такое нежное отношение. Не просто вот пришли посмотреть на что-то такое, нет, цирк какой-то, шапито. Какое-то нежное, трепетное. И, ну, не знаю, подходили просто, мы много ездили. Люди подходят, говорят такие теплые слова. Вот. И в Германии говорят, но вот почему-то я вот, мне голландцы больше нравятся. Германцы говорили, вот события в Золинге, не помните, как турецкие дома сжигали? Раз в этот день мы выступали. Вот, и был концерт, они говорят, извините, это мы не такие, вот такие подлецы у нас тоже есть. Говорит, ну вот не думайте, мы так любим вообще там всяких иностранцев, там культуру, тем более вы музыкант. Ну как-то это было вот как лозунги в Германии, это выглядело как лозунги.
0: А вам, кстати, не кажется, что вот в России к этой музыке отношение совершенно иное, чем у европейцев?
2: Кажется.
0: Кажется, совершенно здесь, мне кажется... Ну, я не знаю.
2: Кажется, очень сильно кажется, Дмитрий. И я же вот, понимаете, сейчас выхожу с концертом Олега Фезова в Москве, почему вот был повод прийти сюда. Это первый концерт восточной музыки будет в Москве после советских времен, по-моему. В те годы вот были советские по разнарядке, дни культуры там Казахстана, Киргизии, не знаю
0: да,
2: чего.
0: То есть...
2: Вот, Яла, Учкудук, Три колодца.
0: Были обязательные на телевидении программы.
2: Да, такие. И все это, ну, кому-то это было интересно.
1: Посол выступал еще.
2: Да, там что-то говорил. Потом этого нет. Теперь уже вообще никак нет. И в 90-м году, когда я впервые пытался со своим приятелем, он работал на Радио 1, вот тогда, он тоже филолог, однокурсник.
0: А, кстати, вы не слышали, кстати, был какой-то, я краем уха как бы слышал и видел, краем глаза по телевизору, какой-то был проект, по-моему, где-то в Дании выступал, какой-то известный наш.
2: А, в Бельгии, Хунхорту, тувинский коллектив.
0: Да-да, вот это вот.
2: Я их
0: вот
2: знаю, это, я их отправлял вот, в Германию.
0: Да, а, вы не могли бы чуть-чуть?
2: Это
0: да,
2: очень интересно,
0: да,
2: один
0: вот я это видел, да.
1: А, вам спасибо, спасибо.
2: Дмитрий
1: просто,
2: спасибо.
1: Да, спасибо за звонок.
2: Вы имели в виду Хунхурту, это коллектив из Тувы. Потрясающий проект. В Америке им занимается Тед Левин, мой знакомый. Такой, ну, как я говорю, когда говорит, ну, кто он такой? Я говорю, Надиров только в Америке. Вот. И, ну, и имеет, соответственно, больше только. А, в принципе, занимается тоже такими проектами этническими. Он выпускал музыку бухарских евреев, Шашмакама. Вот есть целая история. Вот этой музыкой в Бухаре, в этих дворах этих эмиров занимались евреи, завезенные когда-то со своей родины, именно туда. И они занимались именно вот музыкой. Он выпускал диск. Вот сейчас, естественно, все разъехались. И вот тувинскими коллективами он тоже занимается. Они, кстати, коммерческие в Америке. То есть они вот стоят довольно дорого, и у них туры по 2-3 месяца. Их диск расходится у нас на уровне, наверное, как вот наши звезды, наверное, типа Распутина, наверное, вот так. То есть тысячи продают такие приличные. И
1: это
2: в Германии...
1: Это такой субпродукт базитический, мне кажется, он уже не особо интересен тогда.
2: Интересен. Я вот как вот вроде занимаюсь восточной музыкой, но до прошлого года я тоже не мог въехать. Вот именно в тувинскую, потому что я вот все-таки азиатскую, какую-то мелодическую музыку. Ну, моя от уха-то привыкла, мы воспринимаем свои фреквенции, свои частоты. Вот я привык с детства, видимо, к какой-то среднеазиатской музыке. Мне казалось это красиво. А вот тувинскую никак не мог. При всем уважении, конечно. Ну, и потом, только побывав на их концерте, вот в МГУ. Просто менеджер их мой приятель, вот он меня позвал. Я в Германию их отправлял, как я уже говорил, вот они приехали, пригласили меня на концерт. И вот когда только

0: во время концерта, вот в середине я въехал все это. Такое тайное, как это, обаяние. Скромное обаяние.
1: Завораживающее.
0: Завораживающее, да, такое, не бросающееся в глаза. Но вот эти все эти обертона, тональность, я не в этом не очень-то понимаю. Но вот это просто потрясающая какая-то мелодика. Они делали несколько совместных проектов в прошлом году. Вот они записали осенью, а диск вышел сейчас. Болгарский, гениальный проект там. Много-много бабулек с гор, Родопских гор, Le Mister de Voice Bulgares, по-моему, называется. Очень успешный в Европе и в Америке. Они с ними сделали и с Deep Forest, по-моему, и еще с кем-то. И вот у них был концерт на фестивале в Бельгии, где было 45 тысяч. Вот это, наверное, вы и слышали об этом проекте, Дмитрий. Ну вот, надеюсь, что он наступит времена, когда их диски можно будет купить. У меня там нет, они подарили, а вот Фезова Усманова уже можно купить в Москве. BMG-вский диск. Я был страшно удивлен. То, что я просто гулял, смотрел World Music там в Пурпурном легионе. Оказалось, что мои артисты, американские диски, продаются здесь. Я-то не занимаюсь дистрибьюцией ничем. Оказалось, вот так что, надеюсь,
1: есть плоды. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, вот Назим и Александр, меня удивляет, что вы вот сейчас немножечко так иронизировали дни культуры, которые были в Советском Союзе. Это же совершенно... Вот вы напрасно иронизируете, ведь благодаря этим дням культуры мы знакомились вообще с окружающими соседями. А вот теперь все наводнено вообще совершенно чуждой нам музыкой. Это с Запада, причем самые-самые, почти особенно вот эхо Москвы, это этим отличается. Подчас такой непотребный. Да вы не улыбайтесь.
3: Это извините, это я просто простудился. Мне
2: нет,
3: спину
2: нет,
3: на сифоне.
2: Я вашей простуде уже слышала.
3: Да.
2: Вот.
3: Черт, да.
2: Да. И напрасно вы улыбаетесь. И очень замечательные передачи. Я вот пожилой человек. И очень интересуюсь и окружающими нас соседями, и говорю, что, живя в России, вот мы должны слушать свою российскую музыку, у нас же федерация, но разве мы когда-нибудь теперь слышим или татарскую музыку, или вот теперь Чечня? Вот мы за нее сейчас воюем, мы ее так отстаиваем, это наше, это тоже. Но я совершенно не знакома ни с одним чеченским певцом, ни с одним чеченским поэтом. У меня создается такое впечатление, что Чечня – это просто гнездо разбойников, которые не способны ничего создать. И если бы нас вот знакомили ближе именно с культурой, именно с искусством стран, мы бы, наверное, ближе были к своим даже вот корням.
3: Ну, вы знаете, вот я как-то видел по телевизору, что не только военный репортаж из Чечни был, еще показывали, вот они там кругом танец плясали, например.
2: Ну, к сожалению, я телевизор смотреть не могу, я инвалид первой группы по зрению, и в основном воспринимаю все на слух.
0: А как вас зовут? Извините, пожалуйста.
2: Нина Федоровна.
0: Нина Федоровна. Вы знаете, вот вы сказали, мы надсмехались. Мы надсмехались, Нина Федоровна, над формой, не над содержанием дней культуры. От просто формы, что это было, да, по разнарядке, а это была прекрасная вообще идея. Сама-то хороша, что
1: но
0: представляли музыку, культуру.
1: Она себя дискредитировала еще при жизни.
2: Бог с ней, формой, если эта форма не была в каком-нибудь Манхэттен-клубе или была во Дворце культуры, то чем это плохо?
0: Так нет, ну, простите. Ведь не всех просто музыкантов ведь приглашали, ведь я же рассказываю. Например, вот приглашали, Гунеш была в милости, например. Там и еще несколько артистов, заслуженный артист Туркмении. Вот, я, как я говорил, там Бибигуль такая-то. И вот ее же никто не знал. И вот они приезжали, поэтому не лучшие коллективы были представлены. Было очень много талантливых людей в каждой республике. Их не приглашали.
2: Поэтому, извините, Назим, а вы что хотите сказать, что сейчас очень много идет в эфире талантливых людей?
0: Нет, наоборот. Я это не хочу даже сказать.
2: Я считаю, что вот в те времена еще как-то можно было.
0: Ну, я согласен.
2: Очень ведь много предоставляли национальным меньшинствам.
0: Сейчас еще меньше стало талантливых на экране, потому что сейчас показывают тех, у кого есть спонсоры.
2: А сейчас вообще почти нет. Сейчас, если есть деньги, если вот у Анжелики Варум кто-то композитор, папочка, да?
3: Угу. Нет, это может, у другой певицы.
2: То она может, нет, у Варум.
0: Варум папа, да.
2: Да, папа Юрий. Так вот, она может верещать так, что ее, по-моему, ультразвук только может воспринимать, летучие мыши.
0: Варум-то бог с ней, а сколько еще есть, которые петь не умеют. Каждую песню по 70 часов записывают же они. Каждую песню 70 часов накладывают голос.
2: Вот. Наши звезды. Я про то и хочу сказать. Пусть это была форма, не содержание, допустим, вы считаете, что не то было. Но благодаря, может быть, этим даже крупицам мы имели возможность познакомиться все-таки. Я, например, обожаю музыку Востока, но я разве я ее сейчас слышу?
3: Ну вот, вот вы, извиняюсь, что вас перебиваю, вы вот сказали, что вот на «Эхо Москвы» особенно какая-то музыка. А вот смотрите, вот сегодня, просто... сегодня какой замечательный вакуум вот вам заткнули. Вот сегодня вы слушаете действительно, так сказать, лучших представителей, исполняющих музыку Востока. Разве плохо?
2: Александр, я хочу вам задать вопрос, который, я думаю, вам польстит сейчас.
3: Да.
2: Что случилось с «Монморанси»? Почему она стала такая замечательная передача? Я помню ваши первые выходы, от которых просто хотелось, ну, тошнило прям.
3: Понятно. Ну, я отвечу. Спасибо вам за звонок. А действительно, первые выпуски передачи у нас была другая куратор. Сейчас не имеет смысла называть ее имя, а нынешняя наша куратор Генриетта Варфоломеевна Шерсть, вот именно благодаря ей программа так изменилась. Потому что ведь не секрет, что как бы приглашаются специальные актеры. Вот, например, ведь Назим настоящий, он написал на бумажке все, что, а вот его роль исполняет замечательный артист. Имя не буду называть, имя, то есть Лаэртского исполняю я, понимаете? Вот. Ну и периодически, так сказать, мы работаем. Мы ходим вниз разгружать, вот, моем тут все. Вот, приходим все в маскарадных костюмах, поэтому мы все стали добрее.
0: Праздничное настроение. Понятно. Нина Федоровна, еще была замечательная у вас мысль, что плохо представлена музыка разных регионов, вот, например, чеченцев и так далее. Я тоже считаю, если мы больше знали бы их искусство или культуру, отношения, мы бы не так же бы относились. Вот у меня была задумка выпустить, например, 11-томник музыкальный такой, антологию музыки вместе с брошюрой, так, на странице 50-60, с комментариями о музыке репрессированных народов. Было 11 народов, перед которыми российские власти, по крайней мере, в первую очередь, должны чувствовать вот не быть, как, по крайней мере, комплексы какие-то.
3: Как испытывают. Немцы. Вот.
0: Немцы. Это корейцы, немцы, курды, карачаевцы, чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары. Это 11 народов, полностью, понимаете, тотально репрессированных. То есть 100% населения высылалось в 43-м году, 3 часа на сборы. И вот они 20-17 лет там в ссылке. Больше вот у калмыков, например, 40% населения первый же месяц вымерло. Просто от голода, от болезней в Сибири, там, в Узбекистане и так далее. Я считаю, что вот официальные инстанции, по крайней мере, в России, как является, которая последовательница или как продолжательница СССР, должны очень серьезно задуматься над тем, чтобы представить их лучший акын балкарцев. Умер это учитель Кайсына Кулиева. У меня с Кайсыном Кулиевым один язык по матери. У меня мать карачаевка. Умер в Джамбуле от голода. Понимаете, это человек, который старец, который там, ну, гениальный вообще был, там, может быть, носитель культуры этого народа. Он умер просто от голода.
3: Ну, все равно, что Ломоносов вот, умер.
0: Я не говорю, что русских не вот, та же Марина Цветаева, и то же самое было, так сказать, это самое. Ну, вот у меня была идея выпустить вот это 11 томов, это музыкальную культуру, чеченцев, ингушей.
3: Идея-то весьма, конечно, хорошая, но я хочу сказать, что мне кажется, это как бы участь большинства людей гениальных.
0: Да, это по жизни вообще, это потому что судьба, горькая судьбинушка, но когда это еще усугубляется всякими репрессиями и прочими там делами, то, по крайней мере, если мы не можем вернуть, конечно, уже все назад, что произошло, то произошло. Хотя Сталин, сталинизм и все прочее. Во-первых, там намечалась какая-то тенденция, именно какие-то народы выселяли, соседи определенных народов, но это уже политика, ладно. Но второе, хотя бы мы как-то вот вернуть это все, хоть пытаться зафиксировать, помочь, субсидии, что-то сделать, потому что истребили людей, истребили их культуру.
3: А вообще, кстати, вот так вот, что-то я хочу немножко опять к музычке перейти, если подумать, ведь весьма печально сознавать, что, например, вот при жизни Высоцкого он не видел своих легальных, так скажем, компакт-дисков, Майк Науменко тоже. Вот как бы, по-моему, даже Цой при жизни у него ничего такого не выходило. Как-то это все немножко несправедливо.
0: Ну, тем более мы должны делать все. Я, по крайней мере, пытаюсь, может быть, если не все, ну, как мне кажется, чтобы помочь этим музыкантам, потому что, мне кажется, не каждый, есть немного, наверное, людей, они не валяются на улице, которые возьмут и поедут в Узбекистан искать таланты, там куда-то их вытягивать. Вот один из таких коллективов — это группа «Казына» такая из Чимкента, это Южный Казахстан. Мусабек Джаркембаев, руководитель, просто энтузиаст, он откопал там какие-то музыку средних веков, 9-10 веков, казахскую народную этническую музыку. Ну вот они получают там по $10 в пересчете на работе, сидят и отдают все последние деньги для того, чтобы вот у него инфаркт был недавно. Когда ему, кто же к ситуации как относится, я ему сделал гастроли в Германии, выпустил диск сам «Songs for Jamila». Это философия, знаете, песни для Джамили, этой айтматовской, цитаты из... Потому что песни Джамили пел же Данияр, а Данияр сам был наполовину казах, и он провел почти всю жизнь вот сознательно в Казахстане, а потом вернулся опять в Киргизию. Вот он пел казахские песни Джамили, киргизские. И вот песня называется «Songs for Jamila», то есть казахские песни для киргиза, потому что, да, смесь Америку с Россией, в общем, нужно было, да, и презентацию. Ну, нужны были какие-то деньги. Казахстанская авиакомпания, которая почила в базе недавно, вот, Казахстан Airlines, она отказалась спонсировать, посольство отказалось спонсировать. И самое смешное, мой брат, просто частный предприниматель, решил согласиться. Ну, последний момент, когда власти Чимкента не дали им разрешения на выезд. Вы представляете?
1: То есть уже он там, и брат все сделал.
0: И Мусабек, когда случился в этот день инфаркт просто, потому что он был, ну как, говорит, люди...
1: Ну то есть уже все, типа, нормально.
0: Да, приехал курд какой-то вообще из Москвы, сделал диск в Германии. Его брат старший помог вообще купить билеты вообще все. Говорит, ну эти, говорит, мои же земляки сами, ведь казахи, которые, для которых я 20 лет собираю культуру, вот эту музыку музыкальную, восстанавливаю все это... Все делаю, 20 лет работаю в Институте культуры, он работает. Поет на всех праздниках Дней города бесплатно, там уже 20 лет выступает. Затычка в каждой, это самое, в бочке затычка. Он такая, знаете, вот народную музыку нужно представить, значит, вот его коллектив нужно, это этнографический. Ну и в конце концов не дали разрешения на выезд.
1: Кстати, мне опять же так кажется, что вот население Востока, оно для него, вернее, характерно очень ярко выраженной положительной, отрицательной личности. Вот их прямолинейные сказки, там, злой бай и добрый какой-нибудь мальчуган, вот из этой серии. Вот эти же люди, вот, которые не выпустили, вот, весьма несложно себе представить их. Даже внешний облик такой, какие-то они... То есть, как-то я...
0: Это амплитуда, Саша. По-моему, идет речь о не злых или добрых, я замечал это.
1: Ну, это как бы
0: амплитуда чувств вот, от запада к востоку увеличивается. То есть, если в Германии все нивелировано, например, вот как вежливые, там, «Guten Abend, Frau Hörnickel», там, и вот здороваешься, там, «Guten Abend, schön, tschüss, tschüss, tschüss», «Guten Abend», ну, и все такие вежливые, и все. И тоже работаешь полгода, вот дверь в дверь я доработаю, например, там, в галерее в Касселе. Каждое утро я встречаю без 5-10, приходя себе в галерею, там, эту фрау. Каждый там вечер, там, вместе мы пьем пиво в 2 часа, в 6:15 мы уезжаем с работы, там, вместе в дверях сталкиваемся. Вежливость просто потрясающая. При этом я абсолютно не знаю о ней, она абсолютно не знает о меня. Я не думаю, что поможет, если я попрошу или как. Ну, не знаю, по крайней мере, такая вот вроде бы вежливая оболочка, но за этим ничего не стоит. Никто никому не хамит, не грубит, все. Но в то же время наплевать. Вот такое ощущение, что вот когда я устаю от Германии, когда я чувствую, что всем наплевать на меня. Все улыбаются мне, конечно. Меня могут там в Чимкенте, в Ашхабаде и морду набить, и там плюнуть, обругать. Но я понимаю, что люди заинтересованы, они реагируют на меня какие-то признаки, по каким-то маркированным я для них, то есть какая-то эмоция вызываю у них, отрицательная или положительная. У немцев, да, все вежливо, хорошо, да. Ну, вроде бы, ну, ноль эмоций таких вот, чтобы... Он не будет страдать, я знаю, ни один немец не будет до утра спать, потому что там я друг его не приду, например. Ну, спокойно уснет, ну, мало ли, завтра позвонит. Типа, в России посерединке, а на Востоке просто вот эта амплитуда. Как добрые люди, вот такая прямо, они могут, как вот верность, дружба мужская, они же могут убить, кровная месть, они же там за сестры, там, я не знаю, всех перебьют, жизнь свою отдадут, там, я не знаю чего. А вот потрясающая доброта, я знаю прекрасно, нам как казахи помогали, когда мы после ссылки там это самое жили. Все могут отдать. Но в то же время совершенно непонятная злость, жестокость могут зарезать, убить вообще запросто, вообще не моргнув глазом. Вот. Но это везде может быть такое. Просто говорю, что амплитуда чувств, она богаче. Вот палитра такая может быть. Вот разброс большой, если что можно ожидать от каждого человека. До поступков матери Терезы, дай бог ей здоровье, что-то она приболела в последнее время, до каких-то таких коварных. А музыку мы будем слушать?
1: Композиция.
0: Композиция. Я бы хотел, наверное, послушать композицию «Бюзинген». Это вот этот казахский этнографический коллектив «Казна» с диска «Songs for Jamila». А такая история, это QE, это мелодии без текстов. А тексты подразумеваются, они переходят из поколения в поколение. Нужно знать историю. Они не поются вербально в словах, но нужно знать эту историю. И вот я восстановил эти истории, вот записал, и на немецком языке их издал. И вот Бузинген говорит о том, что верблюдица молодая, сверблюжонка, и доит ее мать, тоже молодая мать. Ребенок ее играет, вот, и навязали какие-то бандиты, аферисты, там, ну, разбойники, угнали верблюдицу, а вот привязали женщину к спине верблюдицы, и вот она по степи бежит, молоко верблюдицы капает в песок, а молоко матери, молодой вот матери, в небо льется. Вот, и вот
1: она... беспредел.
0: Да, и вот она поет песню, вот эта мать, что вот как вот, что они оторваны от своих детей, вот верблюдица от своего верблюжонка, женщина от своего ребенка, и вот в порыве, так сказать, грусти и боли верблюдица, когда слушает эту песню, она рвет кольцо, которое у нее в носу, и уносит себя и, естественно, свою хозяйку, эту женщину в родные края.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Я бы сказал, так сказать, тонкий ценитель Востока. Ну, это я так сказал, типа...
1: К слову,
0: да.
1: Проще говоря.
0: Кстати, вот такой вопрос несколько из другой области, может быть, не связанный с музыкой, но тем не менее. Какую пищу ты больше всего любишь сам?
1: Ой, Саша, вы знаете, я...
0: Я что-то на «ты» перешел.
1: Да? А мы уже пора, по-моему, на 4-й час эфира переходить. Стирание всех и всяческих граней. И масок срывания. А вот я очень непривередливый. Я вырос в многодетной семье, в деревне. Тем более родители так после всех этих ссылок и так далее. Когда-то имели много чего родители, потом потеряли, потом ничего не имели, потом что-то опять стали иметь. Поэтому я был страшно удивлен. А, кстати, вот мое впечатление от русского человека было, когда я в 9 классе вот разговаривал, моя сестра говорила с русскими людьми, а обсуждалась проблема пищи. Вот даже помню, как звали парня Федоренко, он говорил, как он любит там какие-то пироги с чем-то, еще чего-то с чем-то. Я, к сожалению, до сих пор не отличаю мясо, виды мяса. Например, говядину от там, чего еще бывает, баранины, например.
0: Я, например, знаю, что вот свинина мягче просто.
1: Да?
0: А по вкусу тоже не особо.
1: Я не отличаю. Я вот, мне дали, слава богу, вот что-то поел. Я сам никогда не готовлю почти. Чай только. Вот. Ну, а что есть, есть. Нету, я, честно говоря, как верблюд. Я вот, дают, вот кормят дома, я поправляюсь. Все сестры, мама меня впихивают. Я такой довольный, пухлый, приезжаю. Потом неделю могу не есть вообще. Там пить там чай или не чай. Вот. Ну, как-то не замечать. Для меня проблема еды как-то не актуальна.
0: Предлагаю обратиться в...
1: Плохой собеседник я, вот и в СМАК. Журналист
0: не возьмет.
1: СМАКа, да, не возьмет.
0: Не возьмет. Предлагаю обратиться снова к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22 и ваши вопросы на зиму. Кстати, это я так хочу немножко к музыке вернуться. Вы заметили, что музыка действительно самая разная. То, что мы слушали сейчас, коренным образом отличается от всего раннего материала. Вот. Хотя я сам, честно говоря, не являюсь большим любителем вот столь ярко выраженной национальной музыки. Хотя, может быть, в определенном месте, в определенном состоянии она бы мне хорошо бы вставила.
1: Вот этот как бы... диск, Саша, «Songs for Jamila», диск казахской народной музыки, это было мое объяснение в любви моей вот вынужденной родине, Южному Казахстану, где мы были в ссылке. На каком-то этапе, когда я там это слушал по радио, Бегуль Телегенова, Роза, как это была еще Роза одна там, это не Рымбаева, другая. Вот, я это, Багланова, Роза Багланова, вот такая, народная артистка СССР. Я не тащился с этого, честно скажу. И только по истечению, уже не живя уже там где-то лет на 15-16 год, вдруг услышав эту музыку, я ощутил, что она мне органично напоминает. Не то, что она хороша или плоха, она просто напоминает мне вот то состояние, когда я был там на какой-нибудь сопке, на горе, ветер дует, ничего не происходит, пустыня такая, степь. Вот эта музыка такая настолько органичная, вот как...
0: На уровне, может быть, запахов иногда бывает, идешь по улице, и какой-то такой аромат, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, и сразу какие-то начинают...
1: Помните пирог или бисквитный, или у Пруста «В поисках утраченного времени», как он, вся эта философия, когда он вспомнил этот пирог. У меня был такой случай, когда несколько лет назад попробовал что-то такое, мне мама дала, и мне стало плохо, буквально мне плохо. Вот что-то вот так что-то взбудоражен, я был чем-то, вот каким-то напоминанием о чем-то, что стало плохо. Я не хочу себе выдать сейчас такую экзальтированную там натуру, но это действительно было так. И потом, на второй день только я вот накручивая там и вспоминая чего-то там, восстанавливая, я выяснил, что это был кефир, домашнее молоко, хатык, с кукурузной мукой, который мы, будучи вот в детстве, когда жили на Кавказе еще несколько лет, меня всегда дядя кормил вот каждый день. Мне это было любимая моя пища. И вот по протяжении 20, там, скольки, 30 лет я первый раз вот после вот такого времени попробовал эту пищу. Она мне просто вот, я чуть не заболел. Просто это, то есть вызвало такие какие-то ассоциации, воспоминания, просто, видимо, на физиологическом даже уровне.
0: Может быть, это объясняется даже анатомически, ведь организм взрослого человека уже не расщепляет молочные продукты. Это все полная туфта, что там пить, там молоко взрослым людям. Ничего подобного. То есть молоко для взрослого человека — это хуже никотина.
1: Молоко я не люблю, никогда его не пил, только с кофе иногда.
0: Да, где-то такая же петрушка и с моей тушкой.
1: Вредно,
0: поэт.
1: Да. Поэт. Вы, ну, Александр. Что? А вы поэт, Александр. Да, молоко вредное, считаю. Еще вредно этот спортом заниматься, гири всякие тягать.
0: Бегать, а вообще любой спорт, вредно. Который я считаю, что нужно, как вот, например, упал с дома, на крыше повис, вот нужно подтянуться и влезть. А 20 тысяч раз подтягиваться и на этом себя мучить.
1: Зачем? Все должно приносить радость. Удовольствие и радость. Ну какая радость поднимать? Это на штангистов посмотреть, какие звуки они издают и что. Ради чего это так они мучают себе, извились и прям совсем. Зачем?
0: А вот еще есть люди, которые прыгают с шестом, побеждают сами себя. Вот причем у них же совсем недавно было запрещено. То есть один, короче, что сделал? Разбежался с шестом, да? Uh-huh. Начал прыгать и просто двумя руками перехватил руки, воткнул его, зафиксировался и перепрыгнул. С тех пор у них запрещают перехватывать руки. Это недавно мне рассказал один чемпион мира по прыжкам с шестом.
1: Бубк, что ли?
0: Или Бубкевич. Ну, кто-то из них двоих. А может быть, их брат.
1: А, у них тоже, да, были братья, как-то они были. А, наверное, они у них был бригадный подряд или семейственный кооператив.
0: Бубки. Один точил, шестые, другой прыгал. Да, другой прыгал, третий брусья ставил. Ну что же, к звонкам наших радиослушателей вернемся. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Опять Вениамин звонит. Так, говорите только погромче, уважаемый Вениамин.
2: Вот с удовольствием.
0: Вот так, да, так и отлично.
2: Вот назрел такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, не отключайте меня, вот на зим. Что же вас подвигнуло, так сказать, к продвижению восточной культуры на Запад? Финансовые соображения или, так сказать, какие-то моральные?
1: Вениамин, финансовые, наверное, в последнюю очередь, поскольку в то время, когда я начал этим заниматься, мне было довольно недурственно, я себя чувствовал. Я был менеджером фестиваля «Ступень к Парнасу». Это первый был международный телевизионный фестиваль. Mm-hmm. Я приглашал артистов, делаем большие туры по Средней Азии, Кавказу. И, в общем, было все нормально тогда. А что-то, вы знаете, мне uh-huh. это же мы же не всегда... строители своих судеб или как. Нет, там, безусловно. Творители.
2: Просто у меня в свете ответа вашего возник второй вопрос сразу. А как же тогда вот с таким вот обстоятельством? Вы вот говорили о том, что немецкая публика, да и вообще, собственно, люди, они достаточно сытые, глупые и такие ленивые. Просто создалось у меня впечатление, я, правда, сам в Германии не был, к сожалению. Создалось впечатление, что это, ну, люди, как бы, ну, второго сорта, по-вашему.
1: Да нет, ну что
2: вы. Вот есть ли смысл, так сказать, до этих людей доносить возвышенную культуру Востока, понимаете ли?
1: Сейчас уже, вот я решил, Вениамин, почему я на эхе Москвы, ага. что вот попозже мы сделаем анонс на концерт Олега Фезова в Центральном доме художника. Так. И вот этап, когда творческий у меня очередной, что я уже решил, что и не имеет, пожалуй, с вами соглашусь, смысл.
2: Ну, бабки-то платят, ведь они.
1: Но тогда это имело смысл. Мы ездили с чужой компанией.
2: И... вот это имело, наверное, большую часть финансовый смысл.
1: Ну, для меня навряд ли, если бы я хотел заниматься...
2: Для вас,
1: а вообще, то есть в самом, да, то, что мы ездили туда, да. это имело более, конечно, финансовые...
2: Ведь с точки зрения морали, наверное, было бы более логично, судя по звонкам, которые раздавались сегодня в эфире, привозить этих людей сюда, потому что я думаю, что у незабвенной Юлдуз найдется много поклонников здесь среди... этноса, который присутствует в Москве, вот, в общем-то, достаточно широко представлен.
1: Ну, я думаю, надеюсь, я верю, потому что вот...
2: Потому что мне вот, знаете, что показалось, что реакция такая, так сказать, немцев на эту музыку, это просто вот, ну, увидели что-то такое. Ну, знаете, как вот, вы хотя сказали, что это не так, что на диковину они не смотрят, это чисто у них какие-то романтические побуждения, угу. но мне кажется, наоборот. То есть они просто любят что-то такое экзотическое. То есть они на них смотрят, прошу прощения, как на папуас с Новой Гвинеи, только что она еще не в юбке из пальмы, а, собственно, так сказать, в одежде, возможно, даже и от кардена.
0: Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам, Вениамин. Вы знаете, Назим, я прошу извинения, просто сейчас мы вынуждены совсем ненадолго прерваться, а после этой паузы мы продолжим обсуждение этого, на мой Хорошо. Взгляд, весьма интересного вопроса.
3: Концерт для Коубелл с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: 73,82 МГц.
1: Ну что же, так сказать, ваш ответ Вениамину.
2: Да, тут было несколько даже вопросов. Что касается финансовой, положительной стороны финансовой, так сказать, на Западе, была такая история, да, было это время, когда гораздо выгоднее было давать концерт, например, в Германии, была большая разница между гонораром, который можно получить там в Бремене или в Москве. И вот сейчас как раз такое время, вот 94-95 год мы не делали никаких туров в Германии, я сознательно отказался уже от гастролей, потому что, ну, надоело это все. И вот сейчас я понял, что в Москве созрели уже, низы не могут, верхи не хотят, революционная ситуация назрела, и публика уже устала от ласковых моев там и каких-то там групп, и, по-моему, вот готова опять слушать музыку. Раньше мне казалось, что это не было той ситуации. Что касается, почему я начал этим заниматься, это судьба. Я уже не пытаюсь что-то объяснить это. Мне предсказали это в метро, во-первых, перед тем, как я еще писал диплом по филологии, подошел ко мне человек, Юра, вот лет 40 в очках, и мне сказал всю мою, рассказал мне всю мою жизнь. Я, естественно, не поверил, начал махать руками, говорит, отстаньте от меня, что вы глупости несете, у меня диплом, я буду филологом. Он говорит, глупости все это, вы будете тем-то, тем-то, будете заниматься тем-то и тем-то. Я говорю, никогда в жизни, потому что к музыке не имею никакого отношения. Он говорит, будете, прекрасно даже. Правда, он меня назвал меценатом тогда, вы будете меценатом. Потому что не было слова продюсер, видимо, менеджер.
1: Ну да, да, сори,
2: вот,
1: не знали.
2: И он, вот, будете заниматься тем-то и тем-то. Ну вот видите, спустя там 6-7 лет это и произошло со мной.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и ваш вопрос нашему гостю.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я почему-то так и знал, что вот вы так вздохнули, я так и подумал, что вы не мужчина. А, кстати, вот я заметил, что вот у женщин по-другому устроена гортань, и вздох вот женский легко отличается от мужского. Ну, извините, это я отвлекся, да, говорите.
3: Да нет, что, я очень рада вас слышать, потому что я, к сожалению, вас не слышу. Именно поэтому я и не выдержала и стала вам звонить.
1: Uh-huh.
3: Я с огромным удовольствием слушала вас где-то с половины второго и никак не смогла уйти спать. Uh-huh. А в 4 часа вы у меня, к сожалению, вырубились.
1: Вы знаете, дело в том, что
3: да,
1: Прохор, шалит девушка Прохор наша.
3: Да, uh-huh. Все понятно.
2: А как вас зовут? У вас такой голос приятный.
3: Ксения, спасибо большое.
1: Ксюша.
3: Ой, вы знаете, вот...
1: Ненавидите,
3: это не
1: да? Тоже не люблю.
3: Ненавижу.
1: Я сам не...
2: У вас нет юбочки из плюши, значит.
3: Ой, вы понимаете, в последнее время такое упоминание о подобном предмете приводит уже сразу же в ярость.
1: А кто вы по профессии, уважаемая?
3: По профессии это очень сложно сказать, потому что как бы профессия, то есть то, чем деньги зарабатываешь, это несколько одно, а то, что как бы...
1: По призванию.
3: Ну, не знаю, я... Как это сказать, это довольно сложно. В одном месте я читаю корректуру, в другом пытаюсь учиться истории, а в третьем месте просто читаю что-то для себя.
2: А что вам понравилось больше всего, Ксения, из того, что слушали?
3: Знаете, мне очень сложно сказать, потому что я, конечно, этой музыки совершенно не знаю. Честно говоря, больше всего мне понравились вы. Вот простите за такую...
2: Ой, спасибо,
3: лезть
2: Ксения.
3: В глаза, потому что вас было очень и интересно, и очень просто хорошо слушать.
2: Это Саша, спасибо. Вот такой, когда собеседник интересный, интересно говорить откровенно. И Кате спасибо, которая позвонила Саше, а Саша... Пригласил меня.
1: И, конечно, Генриете Варфоломеевне Шерсти, которая составила, расписала сценарий нашего сегодняшнего разговора, и артистам, которые нас озвучили.
2: Записали, мы же под фанеру говорим.
1: Конечно, ведь это же в записи все.
3: Я с вами согласна, потому что, вы понимаете, на самом деле ваша программа сейчас осталась практически, ну, не то, что практически единственная, но почти практически единственная из того, что... И интересно слушать, хотя, конечно, нельзя сказать, что каждую ночь вот так вот не спишь и слушаешь, просто не всегда получается, не всегда, может быть, хочется.
2: Мы просим извинения, Ксения, что вот заставили вас долго не ложиться спать.
1: Да,
2: единственное, нас оправдывает, что завтра воскресенье вроде
3: конечно.
2: Бы, да, можно.
3: Я очень рада,
2: ну,
3: что...
2: Ну, давайте дружить с семьями, приходите на концерт, мы там познакомимся, и будет кружок составим такой.
3: А где у вас будет?
2: В Центральном доме художника 19 сентября в 7 часов вечера будет концерт Олега Фезова. джазовые группы. Это живые инструменты. Ситар, ут, там саз будет. Скрипач Гасаномин, один из лучших скрипачей, я считаю, сейчас в мире. Специально прилетит на один концерт после выступления в Англии, вот в Ирландии. Так что это будет, по-моему, незабываемое событие.
3: Какого сентября?
2: 19 сентября. Это четверг, в 7 часов вечера. 25 тысяч стоит билет, сразу скажу. Недорого.
3: Хорошо. Спасибо большое.
1: Спасибо вам за звонок и удачи.
3: Спасибо,
1: удачи.
3: И вам тоже.
1: Кстати, вот о ситаре. Инструмент весьма, весьма загадочный. И, по идее, это к нам в эфир должен был прийти господин Фезов, но опять с ним произошло это, и он не смог. Не смог. Но причина уважительная.
2: То же самое.
1: То же самое.
2: Вот тогда,
1: это.
2: Да.
1: Ну, кстати, часто это случается, что-то с ним. Ну, ничего, ничего. Это
2: бывает,
1: это возрастное.
2: Да, вот. В этом возрасте бывает такое.
1: Да. Вот, тем не менее, он очень переживал за ситар, действительно, дескать, перепад температур, то все пятое-десятое. А я вот видел в городе Праге, в славном, прямо на этой Староместской площади сидел крендель такой бойкий, разухабистый, и прямо на ситаре шпарил. И что-то он не переживал за жизнь своего ситара. И опять же, я знаю, что ситар вроде бы по истечении жизни и какой-то ему отведенный его хоронят как человека. Вот что вот с ситаром Олега Фезова? Сколько лет этому ситару?
2: Почему? Я думаю, это у Фезова нужно спросить. Может, или он когда-нибудь придет, или так как-нибудь другим иным способом, может быть, там мысли передать на расстоянии ему как-нибудь и выведать. Я то, что я знаю. Я не люблю говорить о том, что я мало знаю. Это я знаю мало. Вот. Я знаю, что его купили у заезжего музыкантов или приобрели каким-то образом, по-моему, у гастролеров там из Индии, по-моему, были. Они в Душанбе выступали. Вот после этого как-то ситар перешел, не знаю, каким путем, к Олегу Фезову. Вот. И знаю, что капризник, насколько мне рассказывал. Я такой гениальный музыкант, прям я же толком инструмента друг от друга не отличаю. Вот. Поэтому я знаю, что он капризный и нежный инструмент. И не всякие климаты там и прочие какие-то обстоятельства может так стойко выдерживать. А вот что касается таких тонкостей, наверное, лучше вот самими ситаристами поговорить.
1: А вы знаете, что общество защиты прав животных подало в суд на всех барабанщиков?
2: На всех ситаристов?
1: Нет, на всех барабанщиков за то, что те используют кожу животных на своих барабанах. То есть сейчас идет же серьезная борьба между барабанщиками всего мира и обществом защиты прав животных, как бы за... И как бы... Дэйв Вейкл, известный очень барабанщик, является предварителем, значит, с одной стороны, а с другой стороны фамилию этой тетки я не буду называть, ну, чтобы лишний раз я не делал рекламу.
2: Француженка-то, что ли, это?
1: Да, по-моему, она, по-моему, алжирская какая-то, родом из Алжира, но, тем не менее, французская подданная. Вот. Как вы считаете, вот с одной стороны, и защитники прав животных правы, ну потому что, как же, как в том анекдоте про Котовского, вот вам барабан оторвался там, гвоздем себе лысину пробил. То есть практически с животных сдирают шкуру, нацепляют на барабан, чтобы потом услаждать уши себе подобных. А с другой стороны, ведь
2: а как же иначе?
1: Искусство же умрет, ведь настоящий барабан это же...
2: Каждый для себя должен, конечно, решить ту грань, где начинается, где кончается там доброта или какие-то тому подобные пограничные чувства, и начинается жестокость, и где необходимость, такая злая судьба, необходимость чего-то делать или что-то. Я для себя решил так, что я не убиваю. Я с детства, вот я давно, и это вызывало конфликт, я не режу кур, баранов. Ну, в доме у нас надо как-то, вот когда гости часто приходят. Я принципиально, это, ну, меня обвиняли, ругали меня, говорили, что вот настоящий мужчина должен резать там барана там и так далее. Я до сих пор, даже вот у меня, мама меня очень щадит, я даже вот был недавно на Кавказе там в семье, она даже сама, хотя женщина не имеет права снимать, она или сама, или соседи каких-нибудь, и даже внука 4-х, там, 5-летнего попросит, но меня даже не просит она, потому что она знает, что это как-то я вот, ну, не люблю это дело как-то вот резать, вот. Вот поэтому я этого не делаю, а другим Бог судья, пусть они сами решают.
1: Хороший ответ. Ну что ж, послушаем, наверное, немножко музыки. Как я понял, сейчас будет что-то такое весьма веселое, да, у нас?
2: Ну, относительно веселое. Это Олег Федов. Вот его песня, которая названа «Локотум», по которой будет назван новый альбом, тоже так будет называться «Локотум». Ну вот Федов уверяет даже вот как-то в этом... Погорячился и даже уверял меня, что он мне это посвятил, как будто бы песню. Вот, я думаю, уже, он сейчас уже так не думает. А вот, но «Локотун» Олег Федов.
1: Я сейчас что-то подумал, зря мы вот Ксюше про юбку что-то сказали, да?
2: Да.
1: Надо письмо написать с телегой извинительной.
2: Ну, да, вот это референдум. Главное, что Ксения не слышит теперь нас. Что...
1: Теперь можно про нее говорить, что хочешь.
2: Да, и юбочку другую можно в это самое послать. А «Локотун» — это вот его такое детское название. Знаете, в детстве вот так называют детей, как он говорит, его на Памире называли вот этим словом, типа там, вот, ну, одновременно вроде сладенькие и вкусненькие, одновременно типа не шали, вот. Ну и вот, ну такая детская кличка, вот я не знаю, как в русском можно найти, пока будет звучать песня, мы подумаем и обсудим, найдем ли мы какой-нибудь синоним в русском языке. Так, Олег Федов, «Локотун».

0: Я предлагаю, опять же, обратиться к звонкам наших радиослушателей 203-19-22 и ваши вопросы Назиму Надирову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Да. Здравствуйте.
1: Знаете, хочу сказать, что у вас просто экологическая передача получилась, потому что что Назим Надиров, что эти песни, это действительно небо, и трава, и, в общем, вот вы меня поняли.
2: Спасибо.
1: Это первое.
2: Спасибо.
1: А второе, так хорошо говорит Назим, ну, просто действительно сахарозада какая-то, потому что вот уже четвертый час.
2: Спасибо за ваши слова. Как вас зовут?
1: Вот, и все с удовольствием. То есть не могу оторваться.
2: Угу.
1: Вот, так хотела я сказать, что что-то созвучно, что-то не созвучно. Во всяком случае, серьезный какой-то отклик возникает. Скажите, это неудобно, если бы я захотела написать вам?
2: Почему? Представьтесь, пожалуйста.
1: А?
0: Как вас зовут? Скажите, пожалуйста, как
1: Нина
0: вас?
1: Александровна.
2: Нина Александровна, почему? Очень даже удобно. Я буду очень рад. Спасибо за ваши слова. Если вы напишите на радио Александру в программу, Александр, наверное, не зажмет письмо, а мне передаст.
0: Конечно,
2: да, Александр?
0: Конечно. Я, кстати, напомню и адрес заодно. Я сам его забыл, потому что после того случая у меня плохо с ориентацией. Адрес наш, индекс 121. 803. Улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14. Эхо Москвы, программа «Монморанси».
1: Хорошо. И одно соображение можно?
0: Да, конечно.
1: Вы знаете, это только вот серьезность и какая-то такая гармоничность большая вообще вашей личности, вашего разговора подвигнула меня на то, чтобы вот сказать вам мою серьезную мысль, которую я понимаю, что никому совершенно не интересна. Она заключается в том, что у нас это просто повальное какое-то явление категоричности, понимаете? Если позволите чуть-чуть тронуть, значит, вас, Александр, то, мне кажется, может, по молодости эта черта у вас присутствует. Я даже думаю, что если вы сегодняшнюю передачу прослушаете, то вы сами себе тоже сможете сделать замечание и скажете, как-то я не видел, не слышал этого за собой. Но это так, это пустяки, все равно вам спасибо. Вот, а насчет вот этой категоричности, вы понимаете, это просто какое-то такое пронизывающее явление. И даже на самых верхах таких интеллигентских, что ли, например, вы, конечно, знаете, что сейчас очень популярно выражение «у нас нет народа, у нас есть население». Понимаете? Да?
2: Угу.
1: Вот, так у нас есть население. А я считаю, что всегда, во все века, во всех странах есть народы, просто родившиеся, просто от природы, от Бога, там говорят, что мы от Бога, от всего этого имеющие какой-то основы. Но народа все равно не воспитанного, не организованного, не наученного, понимаете? Вот. И поэтому мне горько слышать такие слова. И кроме того, с таким это такой безнадежностью обо всем этом говорится. Дескать, стихи там. Ну и стандартные разные фразы про Россию, про все. Так вот, с одной стороны, это плохое мнение, это миф такой черный и несправедливый. А с другой стороны, я как раз вижу, что здесь такой очень сильный рычаг воздействия на народ, понимаете?
2: Угу.
1: То есть заведись наверху кто-нибудь, говорящий действительно и умно, и с совестью, понимаете, и действующие. Сразу бы, в общем, все повернулось.
0: Да-да, мы как бы поняли вашу точку зрения. Извините.
2: Нужно быть мягче. Я так понял, что Нина Александровна сказала, что быть мягче и не столько категоричными, и уважать другую точку зрения.
1: Нет, просто... а последний просто такой штрих. Хочу вот сказать, что как раз я считаю, что если воспитывать, например, детям просто давать слушать, даже просто какие-то, раз я поняла, что вы, в общем, не ушиблены этим фактором денежным, то просто, ну, какие-то такие, я не знаю, давать детям слушать, говорить им любой национальности, и все поймут. Вот звонил кто-то, говорит, а они на нас смотрят, как на попасть. Ничего подобного, все мы дети Божьи, поэтому все правильно.
2: Я с вами согласен, Нина Александровна, вот Вениамин погорячился,
0: скажет,
2: как вот на артисты Средней Азии смотрят на папуасов. Нет, это настоящая музыка, и я думаю, папуасов они и так насмотрелись, и гораздо раньше, чем мы.
0: И, кстати, я еще хочу сказать, что музыка папуасов, она тоже весьма интересна.
2: Еще большой вопрос, нынешняя советская эстрада или музыка папуасов, что ценнее, да?
0: То есть я бы с большим удовольствием послушал музыку папуасов, хотя меня никто не спрашивал. Ну что же, композиция, да, прозвучит?
2: Композиция, да, я бы хотел Гасана Мамедова еще раз, который будет нашим гостем на концерте в ЦДХ 19 сентября. И его композиция называется «Моей любимой».

0: Радиостанция «Эхо Москвы».
1: И напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Вы все еще можете звонить по телефону 203-19-22 и делиться с ним, ну и со мной, конечно, вашими соображениями, мыслями, идеями, задавать вопросы. Но прежде чем я выведу в эфир очередной звонок, я хотел предложить вам послушать композицию. В последнее время мной очень, так сказать, уважаемой группы, вернее, человека, которого зовут Альфа Блонди. Правда, в самом начале нашей программы эта песня уже звучала, но, тем не менее, называется она «Иерусалим». Вот, это такой регги не совсем стандартный, то есть как-то обычно принято считать, что это регги, это Боб Марли. Здесь что-то по-другому. Что вот вы, как великий специалист?
2: Зачем же так язвить, Александр?
1: Нет, я без тени иронии просто хочу узнать ваше мнение об этой композиции.
2: Хорошо.

0: Ну, как вам этот коллектив?
1: Очень хорошо. Мне это нравится. Вот, хотя вы сказали регги, это есть регги, но вот все-таки элементы рай, это севера африканской культуры, вот алжирская. По-моему, что-то такое есть оттуда. Да, ну, элементы рая, да. Да вот.
0: Алжирский.
1: И вот эта вся культура, это потрясающе. Это у меня были друзья из Алжира, из Орана, из древнейшего города вообще. Вот этот стиль андалуз, знаете, вот это когда смесь вот это фламенко, испано, вот цыганское, вот эти ритмы, гитара, арабская какая-то вот что-то такое вяжущее, какой-то такой мягкое, какой-то мелодизм какой-то, и арабский язык. И все это вместе давало вот этот стиль андалуз, назывался, они играли на гитаре, пели ребята из Алжира. Это просто чарующее какое-то воздействие, просто какое-то
0: то, что называется вот удачным гибридом всех,
1: да,
0: культур. Вот,
1: очень, мне очень понравилось, это говорит хорошо о вашем вкусе, Александр.
0: Спасибо. Послушаем мнение наших радиослушателей.
1: Давайте.
0: На все то, что они сейчас услышали. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Сашенька, милый, как ты сегодня нас порадовал. Это вот самая-самая твоя первая, наверное, передача, самая серьезная из тех, которые ты делал. Саш, если ты будешь работать на таком уровне, с такими ребятами, я не знаю, что тебе дальше светит и что для тебя будет дальше. Я вас очень прошу, ребята, дали вы мне сейчас надышаться этой музыкой. Я не буду вас задерживать. Я пошла чаи такие пить, которые там пьют. Ладно, можно?
1: А как можно? Как вас зовут?
2: Наталья Всеволодовна Лебедева.
1: Наталья Всеволодовна, вам всего хорошего.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо за теплые слова.
2: Еще скажите, пожалуйста, вот 19-го концерт, в какое время начало? 19 часов?
1: 7 часов вечера в Центральном доме художника.
2: Билеты дорогие, ребята.
1: Наталья Всеволодовна.
2: Билеты дорогие, скажите.
1: Нет, мы делали специально очень дешевые билеты. Это 25 тысяч. Это для нашего времени. Это очень ниже нельзя.
2: Нормально.
1: Аренда не позволяет, нам нужно платить.
2: Саш, даешь слово, таких побольше нам передач будешь делать.
0: Ну, будем стараться.
2: Тебя даже не только замечания тебе не будут делать, тебя даже вообще выключат из этого ряда замечаний, когда иногда на тебя нападают. Но сегодня потряс передачу вас.
0: Спасибо.
2: Большое вам спасибо. Ребята, я дышала, дышу, пойду чаи гонять, можно?
0: До свидания.
1: Спасибо вам большое. Всего хорошего, я с удовольствием.
2: Саш, после... могу вас пригласить вот на свой чай, вас чаем напоить, а?
1: А меня?
2: С удовольствием, ребята, можете ко мне приехать, запишите мой телефон.
0: Ну, вы знаете, в прямом эфире.
1: Давайте, если эфира вы оставите,
2: да. Останьтесь. В редакцию перезвоню вам,
0: да,
2: ладно?
0: Да,
2: оставьте. Ладно?
0: Да,
2: с удовольствием. В редакцию сейчас перезвоню.
0: Да, всё, спасибо.
1: Спасибо большое, спасибо, Наталья Всеволодовна.
2: Я прям настолько надышался вашей музыкой. И эту композицию я слышала очень мало. Мы сейчас ее прослушали в полном варианте. Она полностью сейчас прозвучала?
0: Да, да. Вот это «Иерусалим» вы имеете?
2: Да, да, да.
0: Да, в полном, конечно.
2: В полном, да?
0: Я просто компакт купил.
2: Да.
0: Это просто подарок судьбы для меня. Я и раньше на кассете.
2: Я с вами, можно?
0: Да.
2: Ладно, компакт это сколько стоит, а?
0: Дорого.
2: Ну,
0: вы знаете, он здесь не продается, ага. Я ни разу не видел. Это в далеком городе был куплен. Я специально там пошел прямо.
2: Так, я в редакцию буду днем звонить. Вы до каких часов будете в редакции?
0: Ну, знаете, наверное, сегодня уже-то я и не буду.
2: Ну ладно, отдыхайте, милый мой друг. Я вас очень благодарю за сегодняшнюю ночь. Просто подряд. И вот та женщина, которая выступала, по-моему, Елена Александровна. Я с ней тоже полностью согласна. И с ней вместе это самое поддерживаю ее. Все, что она говорила, я тоже могу поддержать, такая же у меня точка зрения.
1: Спасибо вам. Спасибо. Мы все встретимся с Ниной Александровной, с Натальей Всеволодовной в ЦДХ. Я думаю, это будет праздник, наверное, такое сборище будет поклонников восточной музыки. И там, кстати, будут и диски. Вот часть композиции и Фезова, и Гасана прозвучали из диска «Красавица Востока». Я очень горжусь этим диском. Мне совершенно даже не стыдно, что я его выпустил. Вот. И это первый звуконоситель, первый лазерный диск в России с восточной музыкой. Лучшая восточная музыка 80-х, 90-х годов. И, пожалуй, это единственное, вот вас спросили, Александр, где купить. Вот не купишь. А этот диск «Красавица Востока», его можно купить в Москве. Вот. Ну и на концерте, наверное, тоже можно будет купить.
0: А, собственно, немножко хочу перейти к видеоклипам, видеоблипам и тому подобного. Как правило, вот сейчас обратите внимание, да, по делопроектору часто показывают, что четыре каких-то кренделя про Фаину поют. Такая тетка какая-то там с ними пляшет. То, значит, какая-то молоденькая девчонка, явно чья-то протеже, и с ней еще вот этот парень Верник, который показывает про Лондон передачу, но только себя в Лондоне почему-то при этом, а не Лондон.
1: Да,
0: вот.
1: Угу.
0: Вот он в этом же клипе снялся, тоже что-то хан наложники. Другой, значит,
1: ужасно,
0: дяденька...
1: А бродяга, ужасающий.
0: Да, вот этот поет. Там какие-то дядьки держат сцену. Вот. Не кажется ли вам, Назим, что...
1: А в чем
0: это...
1: смысл, кстати, Александр? Можете объяснить? Я несколько раз просмотрел этот клип, дядьки держат что-то, а потом падает. Это...
0: А я вот хотел узнать у вас господин... даже не о смысле, а узнать ваше мнение. На мой взгляд, вот именно эти клипы, они целиком дискредитируют, так сказать, то прекрасное, что действительно есть в восточной культуре.
1: Я тоже
0: культуре.
1: Считаю, за это... Нужно, конечно...
0: Ну, это не надо.
1: Да, вот это нельзя. Это нельзя. Но, ну, в общем, неправильно как, поступили вышеуказанные товарищи, написав
0: как бы вы,
1: такие
0: как,
1: песни.
0: Какой
1: конечно.
0: Бы вот вы видеоряд бы сделали, скажем?
1: Ну, видеоряд, ладно.
0: Ну, вот это понятно, что...
1: Ну, как на, это, на такую музыку и видеоряд лучше не делать, конечно. И вообще лучше не слушать эту музыку. А вот,
0: я имею в виду на...
1: А на свои...
0: Да.
1: Вот мы хотим сделать, в скором времени, надеюсь, получится, с выходом нового диска «Олега Фезова Локотун», мы хотим сделать клип. Вот. Мне кажется, он должен быть мягкий, какой-то бархатный такой, тона должны быть, такие очень-очень-очень красивые цвета, краски должны быть. Необычайное сочетание их. И красивые пейзажи. Должно быть все красивое. Просто торжество должно быть красоты.
0: Ну, не такой вот китчевый, как тюрбаны, вот какие-то перья,
1: нет,
0: там,
1: нет,
0: у султана.
1: Это... Нет, нет, не всяких. Без султанов, без
0: этаганов,
1: верблюдов. Бродяг там и так и прочее вообще такое. Я думаю, мы сможем посмотреть это. В скором времени, дай бог здоровья. Если все это выйдет, вы посмотрите и оцените.
0: Спасибо. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Вот...
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Знакомый голос.
3: Да, я вот второй раз одарил любопытство меня. Я услышал, что в Германии насчет какой-то галереи.
1: Угу.
3: Мне не послышалось?
1: Нет, не послышалось.
3: И, кстати, вот хотел бы в связи с этим вопрос задать.
1: Угу.
3: Кстати, вот, вот те музыканты, которые с вами работают, они, вы, то есть не пытаетесь расширить рамки вот чисто музыкальные каким-то театральным действом?
0: То вы имеете в виду шоу?
3: Нет, это нет, не шоу, неким перформансом.
0: Ага. Спасибо за вопрос.
1: Частично. Вот сначала о галерее, к сожалению, вот я не представился.
0: Это Дмитрий узнал, да?
1: Галерея — это мои друзья, университетская подруга держит галерею в Германии, восточной живописи.
0: Вы как говорите «держит»? Слово «держит», оно подразумевает под собой несколько другое, видимо,
1: это
0: что
1: это наши, да, такие эти самые коллотации, коллагации московские. Нет, она имеет тогда.
0: Имеет еще такое слово.
1: У нее есть.
0: Содержит, можно сказать, в принципе. Содержит.
1: Владеет.
0: Опа! Вот мы нашли владеет. Владеет галереей.
1: Галереей, да. Манат это в городе Касселе. И мы мечтали бессонными ночами, вот как Наталья Всеволодовна говорила, пить чаи. Также пили. Я когда-то славился в университете своими чаями надировскими. Очень люблю это дело. И заваривать своими травками, травами, которые передавали мне родители. Вот. И мы пили чаи в черемушках тогда и до 5, до 7, до 8 утра. И мечтали о том, что мы создадим Центр восточной культуры в Москве. Это еще в 1988 году. Конечно, ничего не вышло. Вот. Ну-ка. Вот она уехала в Германию, сделала это в Германии. Там мы выставляем в основном восточную живопись. Живопись там Таджикистана, Узбекистана. Вот диск как раз касается Востока и оформлен картинами моих любимых художников Таджикистана, Нигмат, там, Бахтиёр. Очень, очень, очень талантливые, я считаю, ребята. Вот. И там вот мы проводим выставки вот художников, в основном из Средней Азии. Вот. А что касается второго вопроса, шоу-перформанс. Есть, ну вот не все музыканты, например, выступление Юлдуз Усманова — это шоу. Две танцовщицы, она сама танцует, две танцовщицы, и танцы живота, и все прочее, десятое, пятое. Потом есть из тех, с кем я работаю, это Хана Галсанова, например. Это мисс эффект, мисс пресса СССР, королева цветов Японии и так далее. Девушка красивая, восточная, а вот буддийских кровей сама, хотя родом из Баку, сейчас живет в Москве. И вот мы сейчас вот с ней программа, это настроится на шоу, конечно, потому что ее нужно видеть. Не только слышать, но видеть. И вот мы планируем в перспективе, что мы объединим... Она, кстати, может, ЦДХ тоже выступит. Она очень рвется. Я объясняю, что по стилистике этот концерт другой немножко будет. Это живые инструменты, такой немножко медитативный будет музыка, хотя и до этно-попа как-то. Но Хана очень хочет, она очень любит музыку Олега Фезова и очень рвется в бой, и она там выступит. Поэтому, а в перспективе, через месяц, да, я хочу шоу, действительно сделать шоу, где будет лучший музыкант с Востока и лучшие женщины Востока, потому что Хану называют первой красавицей Востока, и все это будет одно переходить в другое. Музыка от начала, от медитативной начала будет в конце до экзальтированной. И то, что было не только слуху приятно, но и зрению.
0: Чтобы глаз тоже посмотрел, как говорится, пошупал.
1: Да.
0: Ну что, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Я здороваться не буду, я уже с вами здороваюсь.
0: Да.
4: Назим, я вот хочу выразить просто глубочайший восторг по поводу вот этого произведения. Я не люблю называть композицию, потому что сейчас все кругом одни композиции. Но я бы назвала это просто для произведение для скрипки с оркестром.
1: Гасан Мамедов, да, из
4: Да, это изумительно, это просто блестяще. Я хотела спросить, вот Мамед Гасанов, он по национальности кто?
1: Там он намешано очень много у него. Он сам родился в Ашхабаде и живет до сих пор в основном там, если не считать зарубежных гастролей. Но он персидско-азербайджанских кровей сам.
4: А вот по этому поводу я и хотела спросить, потому что в его вот этом произведении «Моя любимая» да. очень прослеживается Кавказ.
1: Да.
4: Вот поэтому его... я и хотела спросить, потому что просто, ну, явно, вот знаете, что-то напоминающее немножко и лезгинцев, и азербайджанцев, угу. вот
1: что-то звучало. Потрясающий человек, потрясающего обаяния и шарма. Люди, кто побывает на его концертах, он просто любимец, не женщин.
4: Ну, но я не знаю, скрипка у него вообще действительно как у Лойка Забара, по-моему. Груди, из сердца молодой девушки.
0: Вы знаете, что вот на пластиночке написано, что его любимый скрипач Жан-Люк Понти. Вы слышали о таком?
4: Да.
0: Вот совершенно замечательный такой джаз-роковый даже музыкант. Узнаются кое-какие темы.
4: Ну вот я бы, конечно, хотела вот все-таки видеть в нем не вот это преклонение, а именно скрипка венгерских цыган. Потому что вот в нем есть что-то такое блестящее, технично, виртуозное просто.
0: Спасибо. Спасибо вам.
1: Да.
0: Спасибо.
4: Мне очень понравилось.
1: Спасибо просто вам. Приходите на концерт, познакомитесь с Гасаном.
4: Для меня это сложно. Да. Потому что я ж не вижу. Понимаете? Мне надо идти. Если бы это было днем, то я бы с удовольствием, я приобщаю вообще своего внука не к теперешней музыке. И мой внук как-то очень, ну, в общем-то, очень склонен к тому, что нравится мне. Поэтому, если бы это было днем, сейчас вот очень тяжелая обстановка, по вечерам все-таки как-то страшновато ходить.
1: Ну, как-нибудь днем сделаем специально.
4: Вот, если бы сделали днем, то, наверное, бы многие с детьми пришли.
1: Может
4: и приобщали быть. Бы действительно вот молодежь, внуку 14 лет.
0: Хорошая идея у вас мелькнула.
4: Вот.
0: Мы тут обдумаем. Спасибо. Спасибо вам за звонок.
1: Спасибо.
0: Вот видите, насколько образованный в музыкальном плане наш радиослушатель, но, к сожалению, наше время уже подходит к концу, уже 5 часов утра. Я вот что хочу вам предложить. Вы сделаете еще раз объявление о концерте, и если, конечно, вы не против, после 5 часов те уважаемые радиослушатели, у которых будут к вам вопросы, звоните также по этим эфирным телефонам 203-19-22, а вы, может быть, пообщаетесь с ними уже не в эфире, прям вот так.
1: Хорошо.
0: По телефону.
1: Вот спасибо мужественным, конечно, слушателям, которые так поздно, далеко за полночь слушают нас. Но это, конечно, наверное, заслуга самих музыкантов, которых мы слушаем. Концерт будет для тех, кто вот заинтересовался этой музыкой 19 сентября. В 7 часов вечера в Центральном доме художника. Билеты уже продаются там. Они стоят не очень много по нынешним временам. 25 тысяч рублей. Это предварительные продажи. В день концерта будет дороже. Поэтому покупайте сейчас лучше.
0: Я благодарю вас также за то, что вы сюда пришли. Потому
1: Спасибо.
0: Что действительно было масса интересной информации. Вот, а я считаю, что признак цивилизованности государства, это когда начинает цениться информация, а не сникерсы.
1: Спасибо, вот. Саша, вам за приглашение. Очень приятно было. Вы интересный собеседник. Приятно тут сидеть у вас. И надеюсь, что мы еще раз когда-нибудь пообщаемся, не обязательно в эфире, может быть, за чаем у наших слушателей.
0: Обязательно.
1: До свидания.
0: И напоследок песня.
1: Я бы хотел предложить песню в исполнении прекрасной певицы. Это песня Олега Фезова тоже, он как композитор написал эту композицию. Наргиз Бандишоева — это прекрасный певец, певица из Таджикистана, из Бадахшана, которая выиграла гран-при на фестивале в 91 году «Голос Азии». Вот. Давайте сначала послушаем ее, а потом я скажу дальше историю, может быть. Или, ну, колыбельная. К сожалению, вот певица ушла спустя 2 недели после того, как она выиграла этот грандиозный фестиваль. Вот, и потом будет как раз реквием, который написал Олег Фезов по поводу ухода Наргиз Бандишоева. Итак, Наргиз Бандишоева, «Лалейк».

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: И, так сказать, я представляю очередных гостей нашей студии. Сегодня это достаточно интересный человек, который, ну, назовем это так, инкогнито. Вот он сидит и улыбает по губам, как называется, читает в полный рост. Посетил наш замечательный город. Я просто искренне рад приветствовать его здесь. Это Ник Менза. Кто это такой? Это барабанщик сольного проекта Марти Фридмана и также человек, который участвовал в некоторых проектах группы Мегадет. Сегодня его привел к нам сиамский близнец Энджел Сатоши, но пока сейчас вот Ник вышел куда-то, я думаю, он вернется, пока я хотел вот о чем с тобой поговорить. Дело в том, что как бы кончилось лето совсем. Ну, ушло, так
2: сказать. Да, холодно стало.
1: Стало холодно. Исходя из этого, естественные надобности, люди, так сказать, малообразованные или, так сказать, слабые на мочевой пузырь и на прямую кишку, все больше и больше начинают справлять в подъездах, в лифтах и так далее и тому подобное. Вот я знаю, что ты практически только что вот и с Ником Менза заезжал туда вот в, так сказать, НИИ Биохим, где проходила конференция. Так сказать, как обезопасить подъезды вот и лифты от таких проявлений, в общем, ну, чтобы попросту говоря, не мусорили калом там. Вот. Но, насколько я знаю, эта конференция была посвящена не техническим средствам, там, домофонам, собакам, там были предложения собак сажать. Ну, около батарей. Вот. А именно, так сказать, как спасти людей от запаха. Вот. Не мог бы ты вкратце вот нам рассказать о сути этой пресс-конференции? Я знаю, что там делал очень интересный доклад зав. Лаборатории по изучению и нейтрализации, так сказать, кала запахов Лизавета Георгиевна Прорубь.
2: Да, сейчас действительно в наших домах, не оснащенных закодированной системой входа, существует такая проблема, как посторонние неприятные запахи. В основном эти запахи имеют быть проявлены в таких местах, как лифт и черная лестница. Называемая в простонародье. Это та лестница, по которой обычно никто не ходит.
1: Да, ну особенно в высотных домах тут.
2: Да, в высотных домах в особенности. Вот, ну как бы решить проблему черных лестниц достаточно тяжело в силу малого денежного обеспечения. Вот. А лифты как-то все-таки, лифты, их все-таки как-то надо обеспечить, потому что люди ими в основном и пользуются очень часто.
1: А, прости, пожалуйста, что я вот перебиваю. А не было ли вот на пресс-конференции такой идеи, не мелькнула ли идея, скажем, наладить более, так сказать, постоянную, безопасную, бесперебойную работу лифтового ящичка, вот, и просто заколотить вот эти вот черные лестницы, чтобы, значит, там не мусорили калом, а вот чтобы как
2: все
1: бы...
2: В лифте это делали, да?
1: Да, чего-то я сразу-то и не догадался. Ну, тогда продолжайте.
2: Вот, ну, как бы наоборот, лестницы хотят сделать ширше, чтобы туда побольше ходили, ну, как бы в лифт, чтобы меньше.
1: А перестрой дома тогда нужно, ведь там перестрой фундаментальных глыб.
2: Нет, просто сносится вот эта вот стена, которая идет вот лифтовой лестнице, где вот этот вот стеной проем сносится и делается надстрой. Угу. Чтобы получилось, ну, вот, метра на три.
1: А вот такое...
2: И, возможно, даже там будут уже ставить писсуары, вот, и прочие унитазы, там, да, рукомойники.
1: А скажите, а не было ли вот такой идеи, как бы в целях, значит, прекращения вот этого повального хулиганства и мусорничья, вот, как бы наоборот сделать все вот эти помещения, чтобы они выходили на прозрачные стены за стеклом? Ну, например, едет человек в лифте, и видно, что он там вот прям от ботинок до головы виден всем окружающим с улицы и хорошо освещен. Или идет по черной лестнице, и тоже все видят. Вот, тогда уже как бы ему и примоститься как-то неудобно или ей. Потому что вот ей тоже было замечено за этим делом.
2: Дело в том, что такая идея могла бы пройти бы в каменном веке, там, ну, когда люди не обременяли себя одеждой. А сейчас же нагромождение одежды, как бы вот эти новая система стоящего плаща.
1: Поподробнее?
2: Плащ-палатка, так называемая, когда вы стоите, делаете некоторую конфигурацию движения своего тела, и вокруг вас такая палаточка, за которой вы прекрасно можете спрятаться и исправить свои проблемы, так сказать, и выйти из лифта незамеченным, ну, конечно, следив слегка.
1: Нет, так а ведь как бы будет очевидно, что человек, то есть как бы постепенно в общественном мнении укоренится понятие такое, что если человек в лифте вдруг разложил палаточку, значит, он там собирается намусорить.
2: Не обязательно.
1: А что же еще? Зачем же еще в лифте палаточку?
2: Да просто отдохнуть. А-а-а. Если это не третий этаж, а, скажем, 55-й, вот как в Лос-Анджелесах всяких. Вот. И потом, ведь ночью, во-первых, темно. И, как всегда, могут отключить в лифте свет. А вот и не видно, что там происходит уже.
1: А вот здесь нужно как бы каждый дом, ну вот дома-то они как построены, они прям рядом стоят, то есть впритык, там даже расперды междомной нет. Просто да, прям вот очень толстый, он уже не вписывается, он там уже цепляет балконы брюшными боками, там уже беда. Вот, то есть прям нужно на крыше каждого дома ставить прожекторный, который будет, значит, лучевым пробивать стеклянное освещение.
2: Но ночью все спят.
1: Можно как раз мусорить.
2: Можно в этот момент все как ломануться вот в эти лифты, скажем так, лифты. Вот. Но вот тут еще есть выход такой из этой проблемы. В этом отношении может помочь пищевая промышленность.
1: Так.
2: Очень сильно. Дело в том, что если...
1: И даже, я бы сказал, обязана.
2: Да и даже обязана. Да. Но это вот в плане темноты, конечно.
1: Угу.
2: Вот, если в пищу добавлять как можно больше фосфора...
1: Фосфора?
2: Да. То, соответственно, он в больших количествах не сможет усваиваться
1: тушки,
2: в организме.
1: Тушки, да.
2: Вот, и, соответственно, будет выброс. И будет происходить свечение.
1: И вот мусора это.
2: Да, и сразу будет как бы решена проблема. Не надо тратить миллионы на электроэнергию.
1: Слушайте, так тут вообще тогда получается...
2: Кстати, так бы... можно и осветить многие улицы.
1: То есть действительно кругом лежат, значит, так светящиеся
2: кучки. Я бы предложил
1: кучки.
2: Бы кормить фосфором птиц. Они очень часто садятся на фонари, скажем, на деревья. Вот сейчас в Москве, наверное, много видно, вот особенно в центре, дерево как будто в гирляндах.
1: Да.
2: Просто пролетел стайка экспериментальных птиц.
1: То есть это не лампочки, а как?
2: Нет, это просто пролетел. Тут была стайка...
1: То есть, так а ведь можно ведь отдать, так сказать, вот только сегодня показывали по диапроектору кино, очень смешное, о детишках талантливых, которые изобрели синтетический наркотик, как всех так пересажали. Можно им дать, так сказать, чтобы их раньше освободили, но заставить их изобрести такой корм для птиц, который, значит, при вот поступлении в желудочный мешочек, при перетирании камнями, ведь у птиц там перетер камнями стоит, вот этот химический состав камней должен быть таким, чтобы на выходе мы получали чистый фосфор.
2: Чистый,
1: чтобы, так сказать, птицы мусорили не калом, а чистым фосфором. В таком случае, да, и как бы этим кормом можно посыпать места, нуждающие в освещении. Ну, например, какие-то спальные далекие районы. Просто с вертолета пролетают. Летает, значит, человек из мешка высыпает этот корм. То слетается, значит, вот эта стая птиц. Потом, значит, происходит активное мусорение.
2: Не, они просто там живут и освещают город. Вот те птицы, их просто постоянно подкармливают этим кормом. И все.
1: Как
2: и решена проблема. У нас будет просто самый светлый город мира. То есть все вот эти рекламные заставки, все это дешевка и... Надо, так сказать, природой делать мир наш, а не какими-то вот этими нагромождениями зданий.
1: Но тогда тут есть другой момент. Как бы ведь фосфор, он должен от чего-то заряжаться. То есть, значит, в дневное время эти птицы должны, значит, находиться в каком-то очень освещенном помещении, либо как бы вот этот источник света, который будет...
2: Но они и находятся в освещенном помещении. Помещение — это город, он освещенный.
1: То есть днем, да. Как бы, да. Ага. Вообще, действительно, это такой крайне, крайне хороший метод. Так а что же мешает его внедрить?
2: Нет формулы.
1: Вот это...
2: Как вот изобрести этот корм? Сейчас, конечно, разработана премия. Вот. Несколько нулей туда вписано. Вот, и как бы госбюджет, он дал добро, чтобы сделать первый город мира вообще самый яркий. Вот, и даже уже ученые посчитали, американские, насколько будет видно освещение, и что километров на 5 будет видно, как светится город.
1: А ведь даже тут еще такой момент, что это можно будет использовать в вечернее время, да? Ведь сколько сэкономится материал? Вот робот для, значит, строительных рабочих, которые вечерами трудятся, так, каски, опять же. Слушайте, а сколько можно поназапускать в шахты этих птиц? Просто да. Берешь днем этих птиц, собираешь на улицах, запускаешь в шахту перед ночной сменой, там да. Делается пролет, активное мусорение, значит, уже да. Фосфорицирующим калом. И
2: еще
1: все,
2: к этому да. Делу летучих мышей можно приобщить.
1: Ну да, они же ничем не отличаются от птиц. Так, да, слушайте, а можно ведь и вообще таких простых, как грызунов, ведь грызуны, они тоже как бы... они.
2: Им
1: а,
2: тоже темно, вот.
1: Тоже темно, во-первых. Да.
2: Особенно кротам, они даже слепнут.
1: А во-вторых, у них же, так сказать, есть дар у грызунов проникать в самые, так скажем, темные какие-то места. Вот, например, вот сейчас, кому не лень, спуститесь в подвал вашего дома и посмотрите, там, как это говорится, сам черт глаза выколет. Вот тут на стене у меня памятка висит.
2: Кстати, о чертах у нас в стране не думают, а им тоже нужен свет, чтобы, так сказать, осветлить их души, чтобы они поняли, какой смысл их жизни. А то они почему черными делами занимаются? Потому что им темно.
1: А если, кстати, вообще перевести всю...
2: Я думаю, добро победит тогда. Это целевая задача всей планеты, не только города Москва.
1: Да. И еще раз да, вы совершенно тут правы. Но ведь нужно тогда практически всю планету в целях экономии электроэнергии перевести на, так сказать, сильно фосфорированную пищу.
2: Поскольку... Но это в плане освещения, конечно.
1: Ну да, в плане вечернего освещения.
2: Я думаю, домашние попугайчики вот это все делают.
1: Все, должны, по крайней мере, не нужно будет включать ночник. Просто взял попугайчика, посадил, накормил его хорошенько. Да. И читай себе газету при свете только что созданной им кучки вот этих светящихся фекалий.
2: Да, я думаю, что даже вот люди будут протягивать лески.
1: Зачем лески?
2: Ну, чтобы птицы там садились и оставляли следы.
1: На леске, чтобы да. Светящиеся такие трассы были.
2: Трассирующие такие линии были. Ну, как вот эти вот лампы дневного света, они
1: вот же
2: длинные.
1: Же, да, да.
2: Вот по такому принципу. Как бы такая площадочка такая.
1: А вот, видимо, как бы освещение дорог вечером нужно поручить людям, которые, так сказать, получили какое-то короткое уголовное или, может быть, административное наказание, вот как откупиться, они должны определенным количеством светящегося, значит, своего содержимого желудка удобрить, так сказать, определенный участок дороги ночной, чтобы водителям...
2: Да, я думаю,
1: было...
2: разметку будут разметка вот, должна... вот этими делами.
1: Кстати, размещать. Ведь во многих странах Европы вот... сейчас ушел на зиму, он подтвердил, он видел это тоже. Вот светящиеся действительно линии разметки, прямо, да. То есть подсветка существует. Сколько тратится электроэнергии?
2: Сколько?
1: Да, очень.
2: Ну, я думаю, американские ученые посчитали уже и делают выводы. И я думаю, уже нам сейчас сюда звонят.
1: Звонят, я думаю, да. Конечно. В килоджоулях тратится дикое количество килоджоулей.
2: Но мы никому не расскажем этот наш секрет.
1: Никому. Да, что-то вот пропало, господин Менза, то есть, ну, вроде бы, вот как нам сказали, все у него нормально, просто он там с кем-то разговаривает по телефону, человек занятой, но я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Ник Менза, барабанщик Марти Фридмана и человек, который участвовал в многочисленных проектах ансамбля «Мегадет». У нас с ним беседа будет несколько позже, ну, а пока, так сказать, мы, в общем-то...
2: Бонус такой.
1: Чего-чего?
2: Я говорю, бонус такой небольшой, ну, так, чтобы разогреть публику, как обычно, перед такими людьми, там, Майклом Джексоном выступают всякие сопляки, там, типа наших Пресняковых. Знаешь же, что в Лондоне, когда состоялись концерты, посвященные погибшим детям Ниагары, вот, в разогреве Майкла Джексона были Вова Пресняков, там, Филя Киркоров, ну, вот многочисленные наши молодые исполнители, скажем, не отцы, так сказать, отечественные эстрады, а вот именно вот сопляки, у которых, ну ладно, это не важно, что обидеться. Да, вот... Так что мы проблему такую обсуждали все-таки, с неприятными запахами в лифте. Но...
1: И, кстати, я еще хочу тут немножко. Вот дело в том, что как бы именно у нас здесь, вот, ну, я не имею в виду, где мы вот сейчас находимся, а вообще у нас тут, в России, в, понимаешь, что такое? А, ну да, вот эти носки тебе принесли, один. Да. Ну ничего, хорошо, полоски вот эти такие веселенькие, да, полосочки, теплее. Да. Ворсик там. Так вот, примешивается еще к неприятному...
2: Тычинки.
1: Тычинки и пестики. Да. Примешивается
2: Извините, я вас перебил.
1: Да ничего. Так вот, примешивается неприятный запах от кухни. Ну, дело в том, что как бы вот в силу того, что в подвальных помещениях наших домов, как правило, нет ни гаражей, ни кафе, все готовят, вынуждены питание готовить дома. Ну, вот, да, например, вы сами
2: вот
1: сейчас
2: очень
1: домой...
2: очень большая проблема.
1: Да. А представьте себе, в одной квартире, значит, она жарит окуня, в третьей квартире она, значит, делает маринованного тунца, к примеру, в четвертой дыню жарит, в пятой клюквенное варенье, в шестой кошка насрала.
2: Седьмой гонит самогон.
1: Седьмой гонит самогон. И вот весь этот букет запахов примешивается к тому, что кто-то элементарно...
2: Все идет на черную лестницу и в лифт.
1: И в лифт, потому что шахты лифта, это и есть, вот вам пожарники...
2: А
1: вот
2: мусоропровод сейчас... закрыт, а им вот туда...
1: Почему будет... закрыт?
2: Ну, вот эта вот штука, она закрыта.
1: Ага.
2: То есть ее надо же открывать, не проветривают у нас мусоропроводы.
1: А их нужно проветривать?
2: Да, их каждые 3 часа нужно открывать, все эти фрамуги мусоропроводные. Ага, ага. Вот, и чтобы происходил продув.
1: Выдув какой-то, кстати.
2: Да, потому что сверху там же тоже дырка. Вот, отверстие. Отверстие. Да, вот как эта труба идет, она выходит на крышу. Также происходит слив воды с крыши.
1: Вот, тоже и... в мусоропровод?
2: Да, да, да, конечно.
1: Да ладно.
2: Как это?
1: Да,
2: да ладно,
1: нас.
2: Я тут развожу, что ли?
1: Ну, так, а вот, собственно...
2: Куда же тогда вся вода с крыши девается? Птицы, что ли, выпивают?
1: Во-первых, птицы выпивают огромное количество ее. Во-вторых, они там моются, значит, их перья впитывают в себя, это они уносят. Да. Ну, как губка. Села она, часть выпила, часть...
2: А если дождь? Сильные птицы могут и потонуть, тонут, которые особенно тонут. К битуму прилипли.
1: А к битуму прилипают, потому что сейчас битум все больше некачественно, не застывает.
2: Да, ну очень... нет, парящие солнечные лучи, они настолько растапливают битум. Поверхность крыши, битум, да, да, так называемый, что птицы, ну они же глупые, им нужно вот перелеты, вот особенно слаболетающие птицы, типа курицы, вот, которые живут на крышах, они прилетают с одной крыши в другую, ходят друг к другу в гости.
1: Сейчас, вот, кстати, голубя тоже все меньше, голубя летают уже, да, то есть как бы они больше все ходят.
2: Атрофирование вот из-за радиации.
1: Отростков, да.
2: Из-за радиации в Москве у них происходит атрофирование лопастей. Вот
1: крыльевых, да.
2: И они как бы уже не летают, они прыгают с крыши на крышу.
1: Ну так, они не то,
2: особенно
1: прям...
2: на маленьких вот домах, трехэтажных, да, да, да, пятиэтажных.
1: Не, ну не то, что тут они как, конечно,
2: большое
1: они...
2: скапливается количество голубей.
1: Но они, конечно,
2: прилипших.
1: Не разбегаются там, но только некоторые разбегутся и прыгнут. А так они, как правило, с места. Вот немногие еще долетают, поэтому вот сейчас все чаще так. Вот почему сейчас дома все такие
2: все
1: ободранные?
2: Еще,
1: она же,
2: да,
1: когтями,
2: да,
1: она промахнулась, когтями пытается задержаться, без соскрип, значит, штукатурный.
2: Вот, опять же, они действуют по принципу дельтаплана, то есть дельтаплан по принципу голубей новоявленных. Вот, и они ловят воздушные массы, и как бы иногда обламываются воздушные массы и теряются в воздушном потоке. И тогда голубь такой потерянный, сразу как вот бомбардировщик так вниз поковыркался.
1: Просто и бабах.
2: Да. Есть, да.
1: Кстати, вот очень загадка. Вот, например, если кошку скинуть с 9-этажного дома, она на ноги все равно встанет. А вот если голубя скинуть, он все равно плюхнется там на задницу или на хвост. Хорошо, если на хвостовой отросток, потому что все-таки какая-то произойдет это...
2: Амортизация.
1: Правильно. А если, например, на головной отросток, то все, труба птицы настанет. Вот.
2: Ну, сотрясение мозга, черепно-мозговая, да, травма.
1: Да, открытая еще вдобавок.
2: Да.
1: Вот, поэтому как бы это очень уникально. Вот я, например, как бы лучше, наверное, вот к кошкам приделать бы крылья, тогда бы это была бы уникальная птица в плане посадки там. Вот.
2: Мы, кстати, пробовали привязать на спину кошки кирпич. Вот, ну, проводили такие опыты. Ну, неужели природа кошки настолько сильная, что она может в полете там преодолеть такую массу? Вот, и в итоге кошку раздавило кирпичом, потому что она...
1: Все равно на ноги.
2: Да, природа ее заставила встать на ноги, так бы она лучше на кирпич бы упала.
1: Да.
2: Как бы, потом так встала бы с кирпичом и побрела. Или кирпич разбился.
1: А разбился бы.
2: Вот, она за счет вот ударной волны, она бы отлетела, там, взъерошилась и попылила бы дальше.
1: Да.
2: Вот, а так ее раздавило кирпичом. Ну, вы представляете, да, вот кошка, она чуть больше размером, то есть попка так вот торчит, голова и...
1: Четыре лапки.
2: Да, и, в общем, так вот кирпич ушел на несколько сантиметров вместе с тушкой в землю, и вот голова, попка и вот конечности остались так вот наверху, и даже вот у них вот последний вот этот рефлекс бежать, и удивленные, ошарашенные глаза кошкины, они как бы продвигались еще на несколько сантиметров вперед. Ну, была картина просто, мы ее даже сняли на кинопленку.
1: Это такая черепаха.
2: Да, и выйдет скоро фильм, вот «Неудачные эксперименты» называется.
1: А, кстати, вот об этом немножко в фильме, действительно, действительно, об этом фильме хотелось поподробнее. Ведь действительно масса неудачных экспериментов, вот, например, недавно, да, вот там на Марс был полет кругом, вот спутник тоже у него не получилось, да, вот, тоже, я знаю, кадры войдут. Вот эксперимент с кошкой, так, потом масса, например, эксперимент, вот тот с разведением пчел в городских условиях, и весь тот кошмар, который вот за этим последовал, тоже вами был отснят. Вот. Ну, все это эпизоды известные. С кошкой вы только что, да, вот рассказали. Еще я знаю, что вот был эксперимент, это значит... к лапам птицы привязывалось бревно. Ну, так вот, чтобы как она на кого-то на нем сидит.
2: Да-да-да.
1: И в таком виде, значит, попытка ее заставить лететь. И не получалось, потому что вроде бы вот ее ноги ощущали, что она сидит, и ее мозг...
2: Да, не рефлексы не давали ей лететь. Размах крыльев.
1: Дескать, я сижу, дескать, что, знаешь, и прямо она рухала, да?
2: Но она умерла через несколько часов, то есть мозг не справился с этой ситуацией, то есть птицу бросили, она летит, то есть она не понимает, что происходит, она летит, и в то же время на ветке сидит.
1: Да.
2: То есть это как-то она не поняла все. И, то есть она умерла, ну, с ума сошла.
1: То есть попросту крыша у нее съехала на бок. Ну вот еще, какие еще эксперименты вот хотелось бы?
2: Ну вот мы хотели проверить, есть ли на самом деле слепые дельфины. Вот. И мы просто-напросто взяли, приклеили морду дельфина в ведро. Вот. И получился слепой, так сказать, дельфин. И в итоге оказалось, что он не может жить в воде. Он постоянно высовывает вот это ведро наружу, и вот так он и плывет с высунутой мордой.
1: А почему я?
2: Потому что он не видит под водой что, и он не знает, куда ему податься, а все-таки хищники, акулы
1: всякие.
2: А подождите,
1: а вот а смысл высунуть ведро-то, то есть все равно же не видно.
2: Но как бы он тянется к свету.
1: А.
2: Он все-таки чувствует, что вот где-то вот свет, что надо туда смотреть. И он пытается толщину металла вот эту проглядеть. Ну,
1: а вот вроде бы говорят, что у них УВЧ есть. Ну, дескать, или УВЧ не пробивает жесть?
2: Нет, жесть, конечно, не пробивает. Это же очень хороший радиационный щит. И УВЧ щит очень хороший. Железо — это очень хороший материал.
1: Послушайте, но я вот тут знаю, что этот эксперимент закончился плачевно. То есть он, в конце концов, рванул, и так вам не удалось его догнать, чтобы произвести...
2: Не, мы его потом нашли в скалах. Он врезался в скалу. Вот, и, ну, как бы жизнь его оборвалась неожиданно не только для нас, но и для него самого, потому что, ну, он там брел-брел в водных пространствах, как бы, так вот, ну, в принципе, они осязают в нескольких метрах, что вот, а тут неожиданно, ну, как-то скала то ли вылезла, то ли волна пропала, и он прям вот со всего размаху.
1: Как... Лобовое столкновение такое.
2: Да.
1: ДТП, знаете.
2: А у них же нет воздушной подушки, вот этой, которая отбрасывает.
1: В ведре-то никто же не положил, да.
2: Да, очень мы вот строили вот с воздушными вот этими airbag.
1: Что-что-что?
2: Ну, так называемая система airbag, автомобильная противоударная система, когда вы сидите за рулем, вот, и...
1: В момент вот стык.
2: Да, в момент аварии эта подушка со скоростью 300 км в час надувается. Вот, и как бы вам со всего размаха в морду ударяется. Ну, то есть тут как бы сейчас все фирмы недоумевают, ну, от чего человеку хуже будет, что он в аварию попадет или эта подушка. Конечно, там несколько тысяч людей в год, они спасаются таким способом, подушка, отделаются там переломом носа, слепотой, ожогом лица.
1: Бланшем.
2: Бланшем, да. Ну, бланш это вообще как бы не считается даже, то есть все с бланшами. То есть морда синяя такая, что там... Как будто вы пьете уже лет несколько. Вот, и мы проводили эксперименты, ведь очень много водителей в очках. Вот, мы проводили эксперименты, что нам делать? Либо делать такие подушки, которые как бы... На самой подушке есть форма очков, чтобы был удар в лицо.
1: Упор, чтобы приходился,
2: да. И упор не был на очки, а был вот как раз такое пространство для очков, чтобы вот как бы очки остались целы.
1: А как же тогда вот головной проворот совершать для просмотра? Значит, нет ли слева помехи или справа помехи? Вот придется, то есть, знаешь, производить отрыв от этих вот шлангов.
2: От каких шлангов?
1: Ну, которые ведут к очкам.
2: Нет, там шлангов нету. Там просто такая выемка.
1: Ну вот от выемки, значит, нужно отворачиваться?
2: Нет, наоборот, в нее надо попасть, в выемку, чтобы очки туда встали, они не разбились, и осколки в глаз не
1: получается,
2: попали.
1: Выемки, они вот прям по всему диаметру вокруг головы водителя, кроме как сзади.
2: Нет,
1: ну, нужно левее посмотреть, там, слева выемка. Нужно вправо посмотреть, справа это же...
2: Нет, она же надувается, все, она сделала свое дело и сдувается. И как бы он сидит в очках, как живой.
1: Ну, были же, как бы я знаю, непроизвольные надутия. Вот.
2: Да, непроизвольные надутия. Это очень распространенное дело, и очень много аварий из-за этого происходит. Едет там парень, покуривает папироску, непроизвольное надутие. В то же время соприкосновение с пламенем 300 км в час против 600 градусов тепла.
1: Почему 600?
2: Ну, на гонщике сигареты 600 градусов тепла. Вот, происходит взрыв. Взрыв. Вот почему? Вот, вот теракт. Нет, испуг. Да какой испуг? Там от человека вообще уже ничего не остается. Теракты. Вот, все говорят, вот у нас произошел теракт, взорвался автомобиль. На самом деле был непроизвольный выброс парашюта.
1: Мешка вот этого.
2: А, мешка, да. Нет, airbag это называется.
1: Пузырь.
2: Вот,
1: пузырь.
2: Парень курил за рулем. Да. Вообще сейчас курить за рулем нельзя.
1: Запрещено?
2: Да, кстати? Запрещено. Потому что сигарета отвлекает. Дело в том, что, как ты уже заметил, ты когда едешь на своем мобильном телефоне, когда ты едешь на своем автомобиле, вот, ты видишь, что некоторые курильщики, особенно зимой, позволяют себе открыть окошечко на несколько миллиметров. И когда они едут, рулят, пробка там или просто скоростное движение, они пытаются бычком попасть вот в этот промеж... вот этот вот щель.
1: В расперды вагонные, да.
2: Вагонные расперды. А у них это не получается, они отвлекаются, дело там сует. Бычок гаснет. Вот это, пепел сыпется на пол, они постараются
1: глаза,
2: достать пылесосик. Сыпь. Опять же, в глаза. Ну, происходит авария, соответственно.
1: А вот я сейчас заметил, действительно, заметил такую вещь, что я-то сам, слава богу, не употребляю курительные напитки, вот. Но, тем не менее, обратил внимание, что очень многие сейчас как-то так из-под тишка в автомобилях курят. Вот прям видят, то есть достаточно на него строго посмотреть.
2: Да-да-да.
1: И он прям сразу прячет, тушуется. То есть все-таки вот сейчас штраф такой серьезный за это. Да?
2: Серьезный, 15 минимальных окладов, и притом американских минимальных окладов. Вот, и поэтому вот курильщики сейчас насторожились, и только некоторые личности с определенной пальцовкой могут себе позволить курить за рулем.
1: Ну да, то есть как бы это всегда было. Ну, а еще в какой-то области вот просто достаточно интересно, вот этот фильм, как бы, заодно мы его и проанонсируем, фильм так «Неудачные эксперименты», вот, он, как бы, я знаю, был задуман вами в связи с широко, так сказать, прошедшим по отечественным экранам фильмом, вот эта серия, это как... Как ее? Серия-то? Ну, это...
2: Неудачные эксперименты. Мы очень много экспериментов провели со строителями.
1: Так.
2: Вот. Мы же испытывали каски. Вот. И мы хотели добиться того, чтобы плита, когда падает, либо кирпич на каску, она не приводила...
1: К деформации каски.
2: Ну, не только каски, а к убийству просто.
1: Только, простите, ну вот, вот давайте по порядку. То есть, как бы кирпич, он еще масса более-менее легкая. А плита, то если она особенно углом падает, вот... Ну, часто углом
2: равно
1: падает. То есть, значит, соскок с трех...
2: А если сделать каучуковую каску? Мы вот проводили этот эксперимент. Мы пытались достичь того, чтобы плита отскочила, но она не отскакивала больше, чем на 2 миллиметра. И поэтому все равно заваливала тушку.
1: Вы знаете, я немножко вспоминаю... Вот,
2: и на этих экспериментах погибло 15 тысяч человек.
1: То есть просто вот добровольцы?
2: Ну, нет, строители.
1: строителей.
2: Да, почему у нас сейчас строительство в таком упадническом состоянии, особенно периферии, потому что как бы московское строительство, это понятно, а периферии, там же всех строителей уничтожили.
1: Вот таким способом. Да. Да. А вот я помню, приходил к нам, так сказать, директор научно-исследовательского института по изучению и, так сказать, воссозданию амортизации Федор Викторович Моль, который вот говорил, я так сейчас вспомнил, он вкратце рассказывал об этой системе противо, так сказать, ударности для строителей, но по его как бы проекту над каждым строителем на четырех таких треногах, тоже каучуковых, устанавливал сверху такая касочка, и строитель должен был впереди себя эту треногу передвигать, то есть чтобы отскок происходил не от его, так сказать, репы, на которую надел.

0: наружные датчики, которые находились под верхним слоем каски. Вот. И они сканировали массу надвигающуюся.
1: Подлетную массу,
0: да,
1: как-то.
0: Вот, то есть, если человек подходит, то это как бы не реагировалось. А это если вот, это если... летит плита.
1: А если вот это там птица, например?
0: Птицы тоже, ну, как бы, нет. Это по массе не проходит.
1: А, то есть, а если кирпич?
0: Вот кирпич уже... Все зависит от того, они же еще сканируют, вычисляют скорость падения.
1: А пол кирпича вот?
0: Все, вот я говорю, они там компьютер.
1: Скажите, а вот если маленький камешек?
0: Ну, все зависит от высоты и от скорости падения, опять же.
1: А если вот с большой высоты падает маленькая птица?
0: Но она может все-таки выйти из этого пике.
1: Нет, дохлая.
0: А, дохлая. Да, вот с дохлой птицы был, конечно, случай. Вот, и в итоге мы ее потом нашли где-то в пяточной области человека. Она какая-то оказалась, наверное, птица со смещенным центром тяжести.
1: И, наверное, клювом падала вниз.
0: Ну, все возможно. Там при такой скорости там не обязательно. Можно и тушкой пробить все, что надо.
1: Ну, тушкой сложно. Вот если, например,
0: не, но если очень постараться, то можно и тушкой.
1: Но она ж дохлая, как она может стараться?
0: Да,
1: и ей-то резон какой. И к тому же доказано, что как бы клюв всегда тяжелее, чем
0: да,
1: тушку нормальной
0: птицы. Да, если его заранее отяжелили свинцом, тогда да. Ну вот, и в общем, при приближении нужной массы, нужной скорости, происходил такой взрыв. И ударной волной сносило в сторону массу, летящую на голову строителя.
1: А в какую сторону сносило? Вот, потому что я знаю, что...
0: Сносило вот обратно.
1: Просто я вот видел фрагмент как раз этого фильма, и там вот такое поле большое, значит, стройка, типа, по-моему, стадион какой-то, что ли, строили, или там бассейн, не знаю, огромная такая стройка, и вот тоже кирпич упал, и вот этот кирпич с каски на каску так и летал. То есть все строители хлопали, как вот в этой игре, вот где шарик такой металлический.
0: Да.
1: Вот, в конце
0: вот
1: концов...
0: там как раз этот фрагмент очень снят.
1: Ну, да,
0: но
1: там
0: он снят в таком комедийном жанре. Ну, у нас даже погиб один оператор, все так хохотали.
1: Ну, потому что на него упал, естественно.
0: Да, потому что он был без каски. Мы говорили, ты каску одень, все-таки дело не шуточное. И даже хотели сделать небольшой колпачок для камеры, потому что камера стоит
1: тоже
0: там
1: денег,
0: 10
1: да.
0: гринца, и как бы... Ну, жалко было бы просто
1: потерять.
0: А в итоге потеряли камеру, потеряли очень ценного одноглазого оператора.
1: А что же летал тогда, если и камера, и оператор, что ж, не кирпич?
0: Это была плита, ну, знаете, на кирпиче испытывать это...
1: А простите, а вот тут такой момент, я просто так уже концовки-то не видел, видел, как вот летало что-то, но так быстро, что не... Вот так, правда. Вот, а вот в момент, значит, когда срабатывает вот этот амортизатор, так сказать, реактивный на каске, не происходит ли раскол плиты? Или в целях экономии стройматериала?
0: Нет, там, да, там все было придумано так, что взрыв, он в принципе направленный, направленный на ударную волну, чтобы был, происходил воздушный, сильный поток воздушных масс. И, кстати, отдача тоже есть, и всегда рекомендуется подогнуть колени, чтобы вас не вбило в землю, если вот на вашу каску как бы происходит это все действие. Вот вам подогнуть. И в основном вот происходит такая картина, вот когда вот эта плита начинает скакать с каски на каску, вот эти взрывы, все падают на колени.
1: То есть, а почему это, кстати, на колени? То есть все-таки сильно?
0: Да, сильно, потому что коленки подогнуты.
1: А вот как бы вот момент срабатывания, насколько он у вас был точно отрегулирован? Потому что ведь ушиб коленных лопастей для строителей тоже тяжек. Он же...
0: Мы ходили, во-первых, на коленники. Позаимствовали у команды ЦСКА на коленники. И вот как бы... Ну, то есть там все было очень грамотно продумано. Погибло всего 3 человека вместе с оператором.
1: Ну,
0: это очень мало для таких опытов. Так что...
1: Ну, вот я вижу, у вас все как бы вот такие вот эксперименты, больше связанные со скоростями и с массами. Вот там кошка с кирпичом на спине, там дельфин, значит, с ведром на рыльце. Вот там вот падение, значит, всяких плит на головы. А вот, скажем, с растениями какими-нибудь неправильно.
0: А вот такой, ну, как бы не то, что с растениями, но тоже связанное с животным миром. Мы заметили, что в природе есть такой... Казус небольшой. Страусы не умеют носить свои яйца. Ну, я имею в виду, которые они их сносят.
1: А,
0: вот снесли яйца, да?
1: А простите, а зачем им носить? Они же там же и

0: монетизируют или там...
1: Я сейчас объясню, Дело в том, что есть такие животные, барсуки.
0: Существуют.
1: Вот, да. Они очень часто любят поедать страусиновые яйца.
0: Но а у них, так сказать, распердырыльца не такая большая, чтобы, значит, страусиные вот
1: не,
0: это...
1: Не, ну клювом-то они могут пробить.
0: Нет,
1: это
0: барсуки.
1: Дело и ну, барсуки.
0: Какой клюв? Это живот.
1: Ну, нос у них там такой, он в роговице покрыт.
0: Это вы, наверное, путаете...
1: роговицей покрыты. Нет, но барсук, слушай, я не могу барсука...
0: У него там пушок должен быть, и вы, наверное, что-то
1: вот, а под пушком...
0: А, ну, собственно, вам видней, да.
1: Вот. И, соответственно, страусы, они не могут сначала почувствовать, живут здесь барсуки или нет. Они это чувствуют, когда несут потери. Вот. И, соответственно, им нужно переносить яйца. А переносить яйца они не умеют.
0: А, простите, мой, я не решил сказать, а как же вот, если они не чувствуют, что тут живут барсуки, то есть раз они уже чувствуют, что им нужно переносить яйца, значит, они заметили потери. А раз есть потери, так уже вроде и переносить нечего.
1: Нет, ну там же они несут до 30 яиц в год.
0: Ага.
1: Вот, и, соответственно, ну, как бы есть даже целые фермы страусиновые, страусы-несушки, скажем так. Вот, и мы решили обратиться, так сказать, к человеку, к природе человека. Вот на Востоке очень женщины любят носить всякие, ну, вещи на голове. И мы вот решили пойти от этого и научить страуса носить яйцо на голове.
0: А как же будет производиться вот подъем, значит, яйцевой лопасти на...
1: Их очень просто, очень просто. Всем известно, вот почему мы и решили подойти к этой системе. Дело в том, что всем известно, что страус закапывает голову в песок.
0: Да, в случае испуга.
1: Да. Да. А тут мы его научили, чтобы он ее закапывал и выкапывал на месте нахождения на песке яйца. Вот. И как бы когда он высовывался уже оттуда, у него на голове сидело яйцо. Мы их все одели в специальные шапочки с такой проемочкой, ну, как бы с яйцеклеткой такой. Ой. Вот, и как бы уже мог бы двигаться страус. Ну, конечно, эксперимент был неудачным, был загублен. Было очень много загубленных яиц погибло в этом деле, и мы решили отказаться.
0: А почему вот они?
1: Ну, потому что страусы, они бегают, и очень быстро. И когда они чувствуют беду, и у них, соответственно, лопасти вот эти передвигающиеся, они начинают очень быстро работать и убегают.
0: Ну что же, мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы.
2: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Да, ну вот как бы эксперименты со страусами были действительно печально закончились. Я знаю, что кладку не уберегли вы кладку, но хотелось бы все-таки знать, а нельзя ли было, может, какой-то клеевой состав вот этих вот шапочек? То есть как бы потеря вот этого яйца просто из-за плохой, значит, цепки с что-то, ну, понимаете, да?
1: Да, мы...
0: Ой, сейчас, подождите. Вы подойдите, вот микрофон сюда, да?
1: А, да, извините.
0: Да, а то вы так из угла откуда-то так забились что-то в угол, вы не стесняйтесь.
1: Дело в том, что не вы эту идею придумали приклеивать яйца. Это в нашей лаборатории это тоже было обязательно придумано. Но дело в том, что в основном этим занимались самцы. И после этого...
0: приклейкой?
1: Да. Вот, и после этого, ну, в силу того, что яйцо уже приклеивалось навсегда, и вот дальше высиживать пришлось, самка садилась на яйцо, соответственно, на голову самца, самец задыхался и гиб. То есть, соответственно, все равно происходило вымирание, то есть замена молодым на старое.
0: Вот я как бы...
1: То есть наоборот.
0: Сейчас,
1: ну да.
0: Вот вы звонили практически в тот момент, когда вот сюда приходил, значит, господин Климов и читал свое последнее стихотворение. Кстати, интересное весьма. Вы сразу набирали вот свой по вашему телефону сотовому и звонили и посылали, так сказать, съемочную группу именно туда, я так понял, на орбиту или в этот центр управления полетом, чтобы заснять, так сказать, вот эту неудачу с открытием люка, потому что как бы вот в последнее время космические всякие неудачи, они стали преследовать землян очень часто. Что-то вот у одних не улетело на Марс кастрюля, значит, за нехилое количество бабок. У других вот люк не открывается. Вот я знаю, что о полете вы уже вот несостоявшемся репортаж сделали. А вот что с люком там, не могли бы вы прокомментировать?
1: Дело в том, что мы, то есть не мы, а наши американские коллеги, посовещавшись с нами, решили усложнить для астронавтов открывание люка и вообще, так сказать, проведение полета. Они их всех привязали к креслам.
0: А зачем?
1: Ну, чтобы усложнить. Ага. Что, как они смогут себя повести в космосе. То есть это делается с упором на то, что когда мы начнем летать в другие галактики, угу, вот, и будем попадать в плен, чтобы мы умели выбраться из этого. И люк просто-напросто пока не могут открыть в силу того, что до него пока еще даже не добрались астронавты.
0: А вот,
1: то есть они пока заняты вот раскрепощением друг друга, не только физического, но и психологического. Все-таки это очень сильная психологическая нагрузка на человека, когда он в космосе, в корабле, угу, космическом. Угу. Там втроем, впятером, и все привязаны. Нет там, вот как в кино, случайно валявшегося ножа. Нет.
0: То есть это все не голливудские штучки.
1: Да, нет. Вот нет вот этого дешевизма, вот когда там что-то вдруг случайно, кто-то там комар какой-то пролетел, крылышком махнул, веревкой развязался. Такого нет. Все серьезно. То есть у людей уже началась голодовная опухоль.
0: Какая?
1: Голодовная.
0: А, правильно.
1: То есть от голода. Вот, и, то есть, еще пару дней, троечку, уже обезвоженный организм происходит, то есть, они умирают. Вот, и в нашем, то есть, сейчас там снимает кинокамера, и этот сюжет войдет во вторую часть неудавшихся испытаний вот фильма.
0: Ну что же, сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, да. А после этого я напоминаю, что вот у нас задерживается почему-то Ник Менза, так сказать, барабанщик, играющий у Марти Фридмана. И
1: который сейчас за окном у нас играет.
0: Да, и, собственно, он же барабанщик группы Мегадет, который вот инкогнито приехал в Москву, но практически вот только что вышел. Сейчас, я думаю, он вернется. Композиция. Да, вот практически, когда закончилась композиция, вошел Ник Менза со своим менеджером, но вот что-то опять они куда-то вышли, и вот мы сейчас ждали, что они вот-вот придут, но вот менеджер Филипп что-то говорит, что пока вот не получается. Ну, они в коридоре, и я думаю, что вот-вот Ник Менза, так сказать, войдет в студию, и мы поговорим о творчестве Марти Фридмана и творчестве группы Мегадет. Ну, а пока, так сказать, вот придется, так сказать, тебе выполнять роль такого благородного буфера, и заодно как бы ты отрекламируешь свой вот этот фильм «Неудачные эксперименты». Я... Да, вот что...
1: Нет, вы говорите, что... Я могу еще, так сказать, в целях рекламы, так сказать, рассказать дальше. Ну,
0: можно я вот спрошу маленькое вступление? Да. И вот как бы в этом фильме, по крайней мере, в первой его части, красной нитью проходит вот эта тема деревьев, растущих на карнизах подъездов. То есть это тоже часть вашего эксперимента. То есть могут ли деревья и трава расти
1: на камнях?
0: Да. На камнях. И в результате выяснилось, что могут. Но, как я знаю, все это вот сейчас разрушается очень активно, все эти подъезды. Вот там уже показано, то есть корни там... Там птицы даже гнезда вьют в дереве, там грызуны заводятся, такие микроостровок происходит.
1: Да, вот в нашей социальной действительности очень действительно то, что на наших камнях могут расти деревья, на, так сказать, стройсооружениях развитых стран они расти не могут.
0: А в чем причина? Вот?
1: А причина в том, что у нас все находится в развале. И, так сказать, есть место, куда проникнуть к корням, чтобы пробиться к земле. Мы даже делали такой удачный эксперимент, который не вошел в наш фильм. Мы посадили яблоню на крышу 16-этажного дома, и в силу его развальности через 3 года эта яблоня произросла. Вот, она сначала питалась водами крышевыми, а теперь она питается водами подвальными. В силу того, что у нас все подвалы в воде в основном, и все крыши. Вот, это дерево сейчас дает плоды, но вся беда в том, что дом даже не будут делать капитальный ремонт, его просто снесут в следующем году.
0: А яблоня погибнет?
1: Я думаю, ее пересадят, но под нее надо выкопать очень большой котлован, потому что корни достигают
0: высоты 16... Да, деформированы как бы.
1: Да. Они проходили через канализационные трубы. Ну, очень сильное дерево выросло. Еще же очень была богатая минералами почва, удобрена была хорошо.
0: А, да, людьми, в частности, да, жильцами.
1: Вот, так что вот это, может быть... Мы скоро, не знаю, как наши спонсоры на это отреагируют, сделаем фильм, первую часть, это «Удачные эксперименты», где мы покажем наши удачные эксперименты. Вот. Но я пока не буду рассказывать об удачных экспериментах, я лучше расскажу что-нибудь о неудачных экспериментах. Вот. В фильме «Неудачные эксперименты», вот, последняя часть его, это, так сказать, смешные неудачные эксперименты, так сказать, шутка некая, но и в то же время эксперимент.
0: Туда же, например, я знаю, вставлен, то есть вы как бы, по-моему, начали вот этот эпизод с кошкой, в который кирпич привязали, с дельфином.
1: Но это чисто научные эксперименты.
0: Это... А, то есть, ну они почему-то были вставлены в разряд тоже смешных.
1: Дело в том, что с научной стороны это люди не поймут и начнут подавать в суд всякие Greenpeace, охрана защиты дельфинов, охрана защиты этих кошек,
0: ну да,
1: страусов, опять же. Вот. И мы как бы поместили это в юмористическую концовку. И я думаю, что это пройдет.
0: То есть, ну да,
1: там
0: по
1: даже
0: мере.
1: Все снято так, что как бы кошка не настоящая, а плюшевая. Также дельфин надувной. Ну, вот как будто вот все.
0: Ну, то есть, так заретушировано.
1: Да, да, да.
0: С помощью вот как раз всей компьютерной техники. Я знаю, что вы получили, так сказать, какую-то то ли Оскар, то ли пальмовую ветвь, то ли вот пальмовую ветвь с Оскаром, то ли Оскар вот с пальмовой ветвью. Вот практически на... Все-таки этот фильм-то уже вышел в прокат, часть первая. И на, вот, так сказать, международном конкурсе научно-документальных фильмов он, в общем-то, был отчествован, там, налили всем.
1: Ну, как бы мы взяли приз не в номинации «Научно-популярный фильм», а, так сказать, номинации альтернативного документального фильма, потому что все-таки съемки и сама тема, она неординарная и достаточно непонятна, так сказать, массовой публике.
0: Ну, то есть там нету, как бы это сказать, достаточно связанного сюжета, вот если это пояснить.
1: Да, и как бы эксперименты, они, ну, правда, неудачные, и поэтому...
0: А, кстати, ведь тут еще нужно сказать, что материалы для вот этого фильма вам предоставляли, то есть не только вы проводили, там есть некоторые эксперименты, которые вы проводили.
1: Да,
0: вот,
1: есть эксперименты, которые проводили другие мелкие независимые киностудии.
0: А, то есть именно все-таки все эти научные эксперименты были произведены не специалистами, а киностудиями?
1: Да, были даже любители.
0: А вот не могли бы вы рассказать о, так сказать, о эксперименте какого-нибудь любителя, потому что как бы ведь мы же не знаем, что делается за стеной соседней квартиры. Может быть, там юный Ломоносов изобрел 70-й элемент таблицы Ломоносова.
1: Ну вот очень нам прислали из компании «Сам себе режиссер». Вот тоже неудачный эксперимент.
0: То есть у них не прошло это, видимо.
1: Да, у них это не прошло в силу не юмористичной. Ну, они как бы стараются связать с юмором, сатирой, просто со смехом. Вот. А там не было ничего смешного. Просто один из соседей сделал себе, так сказать, в стене дырку и наблюдал за другим соседом. А тот сосед был физиком. И физиком не простым, а физиком-атомщиком. И не простым атомщиком, а расщепенцем. То есть это те физики, расщепенцы, которые расщепляют атомы. Вот, и он хотел в домашних условиях на уровне самогонного аппарата расщепить
0: пару атомов.
1: Да. Ну, чисто для себя, чтобы дома лежал на всякий случай. Вот, и этот сюжет был отснят, он был...
0: А снимал вот тот сосед, кто проломил?
1: Да, конечно, он снимал.
0: А тот не видел, что
1: снимал? А
0: это...
1: тот не видел, что снимал.
0: А как же он проломил? А, ну, это, да, это не важно.
1: Вот, и как бы эксперимент оказался несостоявшимся, и он попал в наш кинофильм.
0: А чем закончился?
1: Ну, он не расщепил эти атомы. Если бы он расщепил, то бы пошло бы, скорее всего, в удачное.
0: Ага. Вот то есть так не расщепилось?
1: Нет.
0: А тоже, то есть, вот это я так вспоминаю, там вот когда он просто в таких семейных трусниках, так в камеру, ну, не расщепил, говорит.
1: Да, ну он такой стоит, вот прям вот так руки в сторону, такой удивленный.
0: Ну, глаза тоже расперли.
1: То есть, да, все то же самое, как и в лаборатории. Да, даже там, ну, самогонный аппарат, конечно, был очень немного переделан, там змеевик был, другая конфигурация. Вот, ну не получилось, и я думаю, он работает над собой.
0: То есть все-таки расщепляет.
1: Да, потому что мы ему потом звонили, спрашивали, чем мы можем помочь. Все-таки мы снимаем фильм другой, ну, то есть, скорее всего, будем снимать, и нам нужен сюжет об удачном эксперименте. Вот, спрашивали его будущие планы по поводу... спрашивали его по поводу будущих планов, по поводу... Наверное, часто повторяю слово «по поводу», да? Ну, неважно. Вот, по поводу... еще его несостоявшихся экспериментах, неудачных.
0: От расщепения.
1: Не только. Может, он какие-то задумал еще неудачные эксперименты. Ну, мы же интересуемся, будет выходить вторая, третья часть. Мы даже, может быть, сделаем целый телевизионный сериал.
0: Ага, вот,
1: неудачные,
0: кстати,
1: эксперименты.
0: А скажите, а вот много ли частных лиц присылают вам всякие, так сказать, видеоматериалы, связанные с экспериментами?
1: Да, очень много. Некоторые ради популяризации себя, некоторые ради действительно экспериментов. Но есть доморощенные ученые, вот просто знаю, любители, знаете, науки.
0: Маги вот есть еще разные.
1: Маги есть,
0: вот,
1: да.
0: Я, кстати, знаю, почему я так вот это спросил, что вот совершенно недавно вам пришла как бы от разных магов целая куча материалов, вот, где как бы они, видимо, не разобрались, что у вас как бы идет речь о неудачных экспериментах именно, и послали просто как бы на шару, дескать, вдруг пройдет, типа на все конкурсы мы посылаем. Вот. А, и вот там что-то было, на ваш взгляд, интересное, что можно вот как-то задействовать в вашей, вот, собственно, в вашем кинофильме в этом.
1: Да, там есть один сюжет, он, может быть, под неудачные эксперименты не подходит, но все равно это как бы был эксперимент. Дело в том, что один маг показывал, как он может лечить людей, и он лечил такую болезнь, как опухоль. Ага. Лобная.
0: А, вот. Это часто встречается.
1: Очень часто, да, лобная опухоль.
0: Вот, кстати, так многие как бы это дело списывают, вот не знают, что это у него лобная опухоль, типа на насупленность, типа вот типа человек насупленный какой-то. Да. А на самом деле это начало лобной опухоли, которая делает, знаешь, расперды, да, вот, да, знаешь, расперды межкостные и межкожные вот на лобной лопасти, и происходит так свисание, значит, лобные
1: перекатывание, лоб,
0: перекатывание на глазовые, собственно, и брови, значит, даже бывает так, что бровными происходит покол яблок. Ну, глазовых.
1: Да. Вот, и как бы он, маг этот, говорил, что он якобы умеет вылечивать эти болезни, но он оказался шарлатаном. После этого эксперимента неудачного инфицированный был в несколько дней, он просто покрылся весь этими наростами.
0: То есть практически, то есть,
1: И он как... задохнулся.
0: Нет, а если вы говорите шарлатан, то как бы, значит, какое-то воздействие он оказал?
1: Ну, он же шарлатан. Он, ну, шарлатан — это та личность, которая не сделала то, что, о чем он говорит.
0: Правильно. Так вот, а вот он, наверное, производил вот какие-то действия. Например, воскуривал фиам, ходил вокруг красиво в индейской юбке. Ему наверняка как помогал кто-нибудь с обручем на голове. Там,
1: да, скажем, ему помогали, да, двое. Они этого пациента очень сильно избили. И, видно, он от этого-то и скончался.
0: Ага, ну да, действительно неудачный эксперимент. Ну, а какие еще вот есть интересные?
1: Очень неудачные эксперимент мы проводили над сотрудниками ГАИ. А вот это все снималось скрытой камерой, соответственно. Конечно, вещь была очень смешная, очень неудачная. Вот, потому что с органами МВД шутки опасны. Вот. И, значит, сюжет следующий. Я сейчас вкратце расскажу. Мы взяли одного водителя. Угу. Ну, случайного.
0: Просто доброволец.
1: Просто вот он поставил машину на стоянку, побежал за сигаретами.
0: Тут вы его...
1: Не закрыл дверь. Ну, знаете, бывает так вот. Или
0: типа
1: вот заправки, вот так вот. Угу. Люди позволяют себе не закрывать дверь автомобиля. Ну, иногда некоторые представляют, что они в Америке могут себе позволить остаться. Вот, мы налили клея на сиденье. открутили номера и пустили парня. Вот, ну и парень едет, ничего не подозревает, все. Ну, гаишник видит, что едет парень, который ничего не подозревает, и без номеров еще. Ну и гаишник выставляет пест. Пест светится, и происходит торможение. Парень паркуется по всем правилам.
0: А посвист должен происходить? Ну,
1: а посвист происходит в том случае, когда... для глазная да. Вот эта фишка лопасть не реагирует на пест.
0: Да.
1: Вот. И, то есть происходит правильная парковка по всем правилам. Там,
0: режим.
1: Да. Вот. Ну и как бы открывается, хочет парень привстать, он понимает, что он приклеен. Но он думает, не буду, так сказать, на себя наводить.
0: Тень как-то.
1: Да, что я как-то плохо выхожу. Буду сидеть, пусть он подойдет, проверит.
0: Там, а он-то еще не знает, что номеров нет.
1: Да.
0: Вдобавок,
1: вот,
0: да.
1: В общем, ну, открывает стекло лобовое. Нет, боковое. Вот, гаишник подходит, смотрит документы. Вот, и говорит, откройте капот. Вот, а гаишники у нас очень не любят, когда человек сидит в машине и не выходит. Ну, как бы ему сразу грустно становится, и не поговорить ни о чем.
0: Да, и вроде
1: как бы запах не учуять, там, что выпил, не выпил человек. Вообще, наши гаишники любят придерживаться таким нормам жизни, что надо друг друга приветствовать стоя. Вот поэтому всегда все водители стараются выбежать, показать права. Ну, некоторые с правильной пальцовкой, конечно, могут себе позволить и не выходить из машины. Вот. Но при этом нужна еще и машина нужной модификации.
0: Ну да, это и покрас, чтобы был, да, хороший, покрас, не пузырями, и да. Вот не желтого цвета такого.
1: Мыльного.
0: Да, мыльного, да.
1: Вот, и, значит, он сидит, проверяет документы, говорит, откройте капот.
0: Дескать, как бы... А он еще должен перед этим, видимо, спросить, а где ваши номера, дескать? Или он пока это не спрашивает?
1: Нет, он пока не спрашивает.
0: Просто откройте капот, да.
1: Да, и, в общем, он там сидит так, ну, не знаю, что парень делать. Он взял,
0: дернул
1: рычажок,
0: произошел,
1: вот открылся,
0: значит,
1: и сидит, думает. Ну, гаишник уже видит, злится.
0: Типа, думает, дескать, еще
1: сидит наркоман
0: капот
1: какой-то, еще... Говорит, ну ты что, капот будешь открывать? Он говорит, да вы понимаете, я не могу, я без ног. Ну и тут сразу милиционер решил докопаться. Так а где знак, что вы инвалид? И тут началось. У вас номера грязные, их же не видно. Вот.
0: Не, вы... же нет, вообще.
1: Но гаишник еще этого не понял, он думал, они грязные.
0: А.
1: Сейчас же дорога плохая.
0: Ну да.
1: Вот, номеров нет, номера грязные, знак инвалида нету, не встали, не вышли там все дела. А вот, в общем, как начал кричать, ругаться там, все, а этот, ну, пытался надавить на то, да что я буду выходить там, я имею право даже не глушить машину, но по закону действительно так и является. В итоге там прибежали еще его братки, вызвали, ну, то есть милиционеры. Вот, вызвали еще две патрульные машины.
0: А вот. Все это снимается,
1: естественно. Да, его погрузили на...
0: А как же его отодрали-то?
1: Откуда? Его не стали отдирать, его погрузили на этот автокар и увезли.
0: То есть вместе вот со всем автомобилем?
1: Да, вместе увезли на стоянку. Теперь жена стоит в очередях, чтобы мужа со стоянки, это в два раза дороже. То есть там всю семью, всех родственников подняли. Но это очень неудачный эксперимент.
0: А, вот
1: поэтому и называется, что как бы человека загубили, он там теперь... как голодный.
0: А и штаны еще попарши.
1: Ну, говорят, ему собаки приносят еду. Да. Вот это, наверное, мы снимем в удачных экспериментах. Вот это вот дело. То есть мы засняли это, и, возможно, это войдет в удачные эксперименты. То есть, как бы, испокон веков люди едой помогали собакам.
0: Подкидывали им, да.
1: Да. И это у них в генах отложилось.
0: У собак?
1: Да.
0: О-о-о.
1: Вот, и теперь они как бы отдают дань посредством общения с этим вот заключенным,
0: дескать,
1: собственной машиной.
0: Видят там что-то приклеенный сидит.
1: Да, такой потерянный все. Даже птицы старались не гадить на крышу автомобиля, чтобы как-то так, облетали стороной. Может, он как-то их отпугивал.
0: Наверное, махал и говорил, кыш, кыш, говорил.
1: Да, ну, в общем, это вот как бы мы убили сразу двух зайцев, сняли и неудачный, и удачный.
0: Ну, то есть у вас как бы выдающийся
1: вызов. Да, вот здесь, да, конечно, нам придется заплатить очень сильную компенсацию человеку вот этому, который приклеен. Вот, и ну, грустно для наших спонсоров, конечно, нам попало от них, и теперь нам, наверное, придется снять еще тройку неудачных экспериментов. Я имею в виду фильмы в целом.
0: Да, вот как бы, скажем, сюжеты сами, вот вы выезжаете, куда снимать? Ну, имеется в виду, вот не просто же с бухты-барахты вы сидите дома и типа...
1: Нет, то есть, конечно, да, то есть, нет. Как мы же хотим ездить, отдыхать за границу и так далее. Мы придумаем, что вот со страусами эксперимент надо обязательно произвести в Африке, а не где-нибудь у нас в России. Хотя в России это вполне возможно. Взять из зоопарка страуса, привезти его в песочницу, чтобы он там ковырял. Там
0: в любом дворе он летом там, да.
1: То есть легко. А мы усложняли, мы разводили спонсора на путевки заграничные. То есть, конечно, вот, плохо, что я это рассказываю в эфир, но все наши спонсоры в это время либо в ночных клубах
0: пьянствуют, да.
1: Да, либо спят. А «Эхо Москвы» особо в приемниках. Так как все наши спонсоры там с Кларионом общаются, а Кларион — это та фирма, у которой не широкий диапазон, там «Эхо Москвы» нет. И,
0: можно лепи правду матку.
1: Я даже могу вам сказать, что мы сняли неудачный эксперимент с нашим спонсором.
0: Так.
1: Вот, и мы решили проверить такую фишку, что мы ему подсунули в чемодан вместо 20 тысяч долларов настоящих, мы положили фальшивые. И мы решили провести над ним удачный, хотели, эксперимент, что вот наш спонсор настолько крутой бизнесмен, что он эти доллары впарит как настоящие.
0: Ну и как бы на пришлось... переговорах.
1: Да.
0: И тоже скрытая камера была.
1: Да, и... Конечно, эксперимент вошел в серию неудачных экспериментов, потому что его взяли с поличным. То есть ему пришлось отдать все остальные суммы. Это еще было 500 тысяч долларов за то, чтобы его не посадили в тюрьму за махинации в этих, в деньгах фальшивых.
0: Ну, с другой стороны, есть... когда, я думаю, он увидит сюжет, может, он как бы... по-доброму отнесется, то есть, или все-таки...
1: Я не знаю, что будет после этого сюжета.
0: Ну, понятно.
1: Вот, но я буду пытаться уехать в Израиль до выхода на широкие экраны этого фильма. И уже там начать работать с другими спонсорами. Пока те спонсоры еще не видели, что мы сделали с этим.
0: Ну что ж, вы очень предусмотрительны. Да, но мы-то начали немножко, так мы что-то в сторону ушли, да. Так как мы начали вот с запахов, собственно.
1: Да, вот значит, мы ехали с Мензой, там мне надо было забежать к одному другу. Я говорю: «Ник, давай сейчас со мной вместе подымемся, там посмотришь у парня с гитарой что-то».
0: Какого парня с гитарой?
1: Ну, у меня друг, он на гитаре играет, и он... У него что-то с гитарой.
0: А, то есть с полом.
1: Да, полом какой-то произошел.
0: А этот же вроде, вроде Ник Менза, он барабанит. Он же...
1: Ну, все равно у него в группе гитарист есть. Он видит же, как они работают как с гитарами. Там. Ну, как бы кухню это примерно знает. Ну, барабан и гитара одно и то же.
0: То уж.
1: Что это 7 струн, что у того 7 барабанов.
0: Какая 7 разница? Кастрюль, да. Точно.
1: Да, с этими, с крышками. Сидят по кастрюлям, по крышкам грохочет. Вот, ну и мы заходим в лифт. А там, как говорится, вот в этой рекламе, а запах. Вот, конечно, тайтом там и не пахнет.
0: Вы уже как бы зашли к нему прям в квартиру, там так.
1: Нет,
0: прям,
1: мы зашли в лифт.
0: В лифт. А вот как бы какие-то предметы посторонние, которые бы вас насторожили, на полу не были ли разбросаны?
1: Была разбросана лужа.
0: Лужа.
1: Вот, от которой как раз воняло.
0: Ага.
1: Вот. Ну и Менза так удивился, говорит: а что у вас тут, ну, нету, так сказать, специальных средств, почему у вас лифт не укомплектован?
0: А, кстати, вот прошу прощения, вот я знаю так, что у вас было несколько, так сказать, сюжетов, претендентов на, так сказать, вхождение в ваш фильм, неудачные эксперименты, связанных с лифтами. Вот, что-то там, вот один сюжет, по-моему, он не прошел, потому что подпил троса, слишком была грустная, как
1: да,
0: бы
1: эксперимент. Да, да.
0: То есть может лифт подняться, если подпилить трос. Вот. А вот остальные какие-то, может быть, вам сейчас придут на память, отобрали ли вы что-то из лифтовой темы? Вот?
1: Ну, такой мелкий сюжет, неудачный эксперимент. Выдержит ли яйцо куриное закрывание дверей? Вот. Потом...
0: Ну и как это очень интересно. Ну, ведь, ну, действительно, на самом деле...
1: Яйцо было раздавлено.
0: То есть поэтому это опасность для грудничков.
1: Да, и поэтому сейчас мы написали заявление вот, в защиту, в общем, защиты детей. И сейчас они с требованием выступают к лифтовым организациям, чтобы
0: уменьшить нажим дверей.
1: Уменьшить нажим дверей.
0: Ну, это благородный эксперимент.
1: Ну, как бы он неудачно благородный все-таки.
0: А вот скажите, а, собственно, как бы произошел раздав яйца сразу, отъезд лифтовой кабины, или все-таки лифтовая кабина потрудилась? Ведь по логике, вот, значит, если какое-то препятствие, ладно, то должно быть это. Ну, они так, вот так. А потом раз и назад развиваются. Ну, типа, и хлопают. Ну, вот если, например, как некогда, он подбегает к лифту, он спешит, или там баба его знакомая, да. Он так раз ногу между этих, да, просунул, она бах, и открывается конструкция. Вот. То здесь как бы сразу произошел, значит, похруст скорлупный, или все-таки как-то отъезд дверной, потом снова наезд?
1: Нет, просто всмятку. Угу. Еще очень такой интересный, неудачный эксперимент был. Мы, значит, сделали двери очень тонкими.
0: В смысле двери?
1: Ну, хлипкими. Ну, вот эти двери, которые у лифта. А, вот, ну...
0: а ведь могло бы произойти, если вот они чем тоньше, тем сложнее им совпасть вот в точке соприкосновения лопастей. То есть
1: нет,
0: может
1: тоньше, я имею в виду непрочные. Они были утонченные, скажем.
0: То есть деформировались при, как бы, соприкосновении с...
1: Да.
0: С,
1: да. А вот, и мы хотели этим достичь экономии на затратах.
0: Материал, да.
1: Да. И вот проводили такой эксперимент, и очень неудачно появился какой-то человек, который вот так же увидел свою знакомую в лифте и побежал к ней. Двери закрылись, он проломил эту дверь
0: туда
1: и упал в шахту. И вот этот сюжет тоже есть.
0: Но он тоже, я знаю, в разряде смешных там у вас.
1: Ну, как бы, знаете, там...
0: Споры такой... еще творческие.
1: Да, то есть, в принципе, там как бы и рамочка в конце, что...
0: Дескать,
1: вбежавший в закрытую дверь погиб. Ну, и в рамочке, как
0: ну,
1: обычно.
0: Понятно, как, чтобы увековечить героя.
1: Да,
0: как
1: да,
0: бы.
1: Да.
0: А вот он тоже ведь не знал, что там они... хлипкие, да?
1: Да, он не знал. Ну, просто случайно. Мы просто стояли, снимали, а он куда-то торопился, он как-то так обратил, бросил взгляд, что, ну, как говорится, снимаю что-то. Он от этого еще стал побыстрее, чтобы, ну, как бы не мельтешить. И в итоге он проломил все это дело. Вот. И мы даже... не стали писать заявление в организации, чтобы делали хлипкие двери.
0: Понятно. А вот этот эксперимент по тому, насколько ровно разрежет метро состав в метро батон колбасы салями диаметром 5 сантиметров. Вот как он закончился. Я знаю, что там что-то вроде бы случилось с подкладывающим.
1: Ну, как всегда, в неудачных экспериментах погибает масса людей. Вот, и в этот раз использовали колбасу не того качества.
0: Да.
1: Вот, и просто сошел с рельсов поезд.
0: Это как раз вот в Ла-Манше вы делали, я знаю, во Франции.
1: И
0: а вот эта компания, вот, которая вот тоннель вот этот, они как бы не пытаются перекинуть часть вот этого иска, ведь там же и пожар потом произошел,
1: да,
0: насколько
1: да.
0: я знаю.
1: Сгорело три станции метро.
0: Там, да.
1: То есть это была большая катастрофа, но мы втихую все это проделали, вписались под репортажные съемки, что мы как бы...
0: Да. Да. А вот как бы что стало с батоном все-таки?
1: Ну, батон разрезало, но как бы пепла мы уже не нашли, мы не стали искать, мы оттуда ноги сделали как можно быстрее.
0: Видимо, там, наверное, попала берцовая кость какого-нибудь животного скорее.
1: Ну, что-то там был минерал, может, какой-то очень прочный, либо что-то статическое, что дало электроразряд, и просто колесо выбило там как-то, разломило, ну... Мы не стали проводить дальше экспериментов. Я еще боюсь то, что какая-нибудь французская кинокомпания закупит для проката этот фильм.
0: То есть не
1: увидят сотни французов. Я не знаю, меня Израиль не спасет. Только вот как на Марс дорогу сделать, я туда свалюсь сразу.
0: А счет действительно, кстати, так вот как бы рано, видимо, открывать совсем уж широкую аудиторию истинную причину вот этого пожара под Ла-Маншем или над... Ну, это не важно. Под, да, потому что разные существуют
1: версии. Я это говорю, потому что есть даже блюдо такое под Ла-Маншем.
0: А, вот это такая поподробнее.
1: Вот, значит, такая свиная отбивная под Ла-Маншем. То есть это соус, приготовленный поварами, которые когда-либо входили на Ла-Манш.
0: В смысле?
1: Ну, сходили. ну как эти скалолазы сходят на Ла-Манш. Вот, они тоже пора сходили.
0: А это вроде бы ведь озеро. Или разве?
1: Ну на него же тоже надо сходить. А как же тогда под Ла-Маншем пожар? Как под озером может быть, ну, пожар? По-моему, это
0: ну,
1: утопия.
0: Ну ладно, облюди дальше.
1: Вот, и я не ел, правда. Поэтому я не могу рассказать, из чего состоит вот эта верхушка. Ну вот, в силу вот этого пожара было даже блюдо. Оно сейчас очень популярно. И как бы это считается такой приманкой в ресторан. Очень много...
0: Дайте мне, дескать, свинину под Ла-Маншем.
1: Да. Что-нибудь последнее. Свинину под Ла-Маншем.
0: Да, а вот скажите, вот как бы так мы незаметно перешли все-таки к кулинарии. Вот в новом фильме «Неудачные эксперименты 2» будут ли какие-нибудь неудачные эксперименты в области кулинарии? Я не имею в виду это разрезание солями вот, по поездам, так завершившееся какой-то совсем уж крупной неудачи, а вот что-нибудь менее, так сказать, обидное.
1: Ну, есть, да, есть один сюжетик, значит, неудачная кулинария, он так и называется. То есть мы решили провести эксперимент. Но вот в ресторанах очень часто показывают, что вы приходите, садитесь, под вами аквариум.
0: А под нами? Нет, сейчас,
1: нет,
0: сейчас
1: не под нами.
0: На.
1: А вы, когда приходите в ресторан, и вы сидите за столиком, под вами аквариум. Вы,
0: ну, говорите, подо мной вот нет.
1: Да вы... Нет, я же говорю, когда вы в ресторан специально приходите.
0: А-а-а.
1: Вот. И говорите официанту, мне 2 рыба.
0: А, 2 рыбы, значит.
1: Да. Ну, он показывает, как их тот их вылавливает и жарит там, парит, делает из них
0: вот
1: там
0: бестроганов всяких. Вот именно тех 2, да?
1: Да.
0: А вот, простите, вот в тот момент, пока он бежит, они могут уплыть и появиться другие. То есть идентифицировать надо.
1: Дело в том, что они все на веревочках и под номерами. Прямо у них выбит номер, наколка, все. А за веревочку дергают и притягивают как бы.
0: Подтяг веревочный.
1: Да. Да. Вот. И, значит, мы решили провести эксперимент с коровой. То есть в зал вводилась живая корова.
0: Одна?
1: Одна. Угу. Ну, вы же сидите. Вы сидите. Да. Вот. И внизу
0: рыба.
1: Расположен коровник.
0: Нет, рыба, вы говорили.
1: Нет, это в другом ресторане. Просто у разных ресторанов разная специфика. Есть рыбный ресторан, есть коровний ресторан.
0: То есть прямо вот внизу?
1: Бараний, да. И там располагается такое... Стоило все, коровы стоят.
0: Под стеклом.
1: Там, да, там таблички, вес, там жирность, там рост,
0: пол,
1: вес,
0: пол.
1: Да, пол обязательно. Там, ну, вдруг кто-то в имя захочет. Вот, и это самое, значит... Ну, вот суть эксперимента сейчас вкратце расскажу.
0: Да, да, если
1: то есть
0: можно,
1: как сюжет,
0: да.
1: Там проходит. Ну, заходят 2 кренделя в ресторан, садятся, клава при них. Вот, и они, значит, выбирают нам, пожалуйста, вот ту тёлку.
0: О, как?
1: Как?
0: Нет, это я так...
1: А, вот, ну, в зал приводят корову, тёлку вот эту, и говорят, вам тёлку звали Мария.
0: Нет, простите, вы сейчас о публичном доме, что ли?
1: Нет, я говорю о коровах.
0: А, простите.
1: Просто корову звали Мария.
0: А вот, то есть, все-таки там, значит, не как вот с рыбами номерные, а вот они, то есть...
1: Просто вы выводили.
0: Нет, я имею в виду, вот у рыбы вы рассказывали, вот, которая под нами.
1: Да.
0: Вот под нами рыба, там номера.
1: Ну, а тут тоже были выбиты...
0: Имена или...
1: Выбриты номера.
0: А имя тогда...
1: А именно таблички там, корова номер 14, Мария.
0: Мария.
1: Вот, ну и там в силу того, что очень много преступников ходят в такие рестораны,
0: ну,
1: они
0: понятно.
1: Не любят вот эти номера все, да?
0: Да, у них как-то неприятно.
1: Да, они вот им приводят, говорят, вот это Мария.
0: Дескать, знакомьтесь, дескать, да.
1: А вот, ну, все там, здрасте-здрасте, там.
0: Мария.
1: Корова тоже там, му-му-му.
0: Цок-цок-цок.
1: Да, там копытцами как-то перебирает. Она думает, что ее сейчас за стол посадят. Она там нажрется, как собака, да? Или как... Вот. И... А тут, оказывается, картина-то другая. Ну и это самое... Повар спрашивает. Дескать, что будете кушать-то? Ну и там братки показывают нам, вот, пожалуйста, вот отсюда
0: там...
1: филе вырежьте, отсюда. А Клава говорит, а мне, пожалуйста, вымя. Я не понял, почему, зачем ей вымя. То есть вымя-то, в принципе, и послужило неудачным экспериментом. Так бы мы его, может быть, включили в сюжет удачных экспериментов. А тут пришлось... А вот.
0: А ну, все это тоже снималось скрытой камерой, как бы.
1: Да, конечно. Mm-hmm. Да. А вот, mm-hmm. ну и в силу того, что, ну, в силу познания разделки коров, вот, коров начинают разделывать с отрезания сосков.
0: Чтобы имени. Вот высыпалось молоко все.
1: Да. Ну вот они как это самое, uh-huh. соски отпилили, как молоко хлинит.
0: Ой.
1: Ресторан затопило. Я не знаю, что это за корова, за супердойница такая. В общем, затопило ресторан. Вот эти повар.
0: Зациклил все.
1: Повар вот этот вот. Потом, который из стойла привел пастух.
0: Марину.
1: Два вот это, кренделя. Да. И вот эта клава, они все погибли.
0: Ой.
1: Вот, ну там публика вообще там в шоке
0: была. Грязные,
1: все грязные, все типа там люди из высшего общества там.
0: И все в молоке.
1: И все, если бы только в молоке, там в имя все пошло.
0: То есть тут даже еще, вот я знаю, с одним, он вроде там очень авторитетный, ему нужно было ехать на какой-то там договор с какой-то другой там преступной фирмой, он приехал и говорит, да дескать там все на пальцами махать стало, а ему говорит, да дескать у тебя молоко еще не обсохло.
1: Да,
0: он,
1: блядь, да,
0: типа
1: да.
0: и такой прям опущенный ушел.
1: Да.
0: То есть, приятности
1: вот,
0: были,
1: и, в общем, да. такой неудачный эксперимент у нас получился. Мы хотели как бы сделать новую фишку в ресторанах, завлечь публику.
0: А получилось вот...
1: Да, опрофанились.
0: Да. Ну что же, прервемся немножко на музыкальную паузу.
2: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что же, сегодня у нас гость, который что-то никак не попадет к нам в студию, Ник Менза, но я все-таки надеюсь на то, что он сейчас просто какие-то тут непонятные дела с билетами, я так понял, с обратными. Но я думаю, это все успешно решится. И да, так вот, значит, вы с Мензой вошли в лифт, где, значит, намусорено лужей.
2: Да, значит, и стоит... очень стойкий, неприятный запах стоит.
1: Ну, то есть характерный для лифтов. Кстати, вот, видимо, все-таки эта тенденция, так сказать, роста насчет мусорных вот этих кучек, простите, в лифте, она, сейчас я скажу, все больше, короче, мусорит калом в лифтах. Вот. И все меньше у мусоропроводов, ну, относительно. Вот ученые
2: в частности... Даже вот в этом подъезде были развешаны листовки, что убедительная просьба гражданам, не имеющим наглости проделывать все свои виртуозные деяния на улице, просьба все-таки не использовать для этого подъезды, лифты и черные... Да. Да. Лестница.
1: Вот, кстати, Федор Викторович Моль, вот как раз директор этого института, о котором я говорил, он, так сказать, некоторую закономерность выявил. Дело в том, что все-таки лифт — это движущийся объект. И движется он вверх, или движется он вниз. В общем, доказано, что уже космометодами, ну, не имею в виду космонавтическими методами, ну, космонавты, коллег, вот, что как раз вот облегчение человеческого организма лучшим образом происходит,
2: так сказать, при подъеме.
1: При подъеме или при спуске, если и то, и другое резкое. То есть,
2: ну, там давление, все связано с давлением.
1: Да, да, видимо, конечно. Поэтому это остается вовсе не потому, что это уединенное место, потому что
2: я думаю, что, возможно, скоро лифты будут двигаться параллельно земле, чтобы не было вот этого давления вверх-вниз.
1: Может быть, это спасет.
2: Вот, а то, когда давление, когда вверх поднимается, они начинают испражняться, там, когда вниз их там тошнить начинают.
1: Черт, ты что,
2: да,
1: тварь.
2: То есть а вот когда прямой, им некуда будет выплеснуть.
1: Вот скажите, не было ли такого, как бы, попытки, вернее, такой метод изобрести, поставить какой-нибудь датчик на резкую перемену запаха? Ну, к примеру, даже если, например, портвейном вдруг звоняло в лифте, то, например,
2: нет, происходит... Это было.
1: Например, выпроска стен, да, какой-нибудь влажный.
2: Это было у нас в неудачном... Есть.
1: Вот не могли бы...
2: Неудачный эксперимент, и есть такой сюжет. Да. В общем, мы поставили датчики на все возможные потусторонние запахи, которые не должны присутствовать.
1: А если вот она, например, тунца жарит, и сейчас это принесет в лифт?
2: Но...
1: Ну, понятно, да. Так что?
2: Это же неудачный был эксперимент. Понятно. Я сейчас... В общем, мы... Как всегда, снимали скрытые камеры, мы установили кучу датчиков на всевозможные запахи, даже потливость.
1: Потливость, ну вообще действительно, вот, кстати, прежде чем залезать в лифт, нужно подумать.
2: Да, а то, дезодорантами,
1: да,
2: и так далее.
1: А то вот наешься гуляша и прет.
2: Вот, и поставили, так сказать, наполнители с пенами.
1: Почему с пенами?
2: Ну, это вот такая была фишка.
1: Ага.
2: То есть пена, она вообще является очень эффективным подавителем запаха.
1: Именно пена?
2: Именно пена.
1: Потому что воздушный слой не пропускает ни один запах.
2: Да.
1: А водой можно захлебнуться.
2: Да.
1: А пеной можно и дышать, если чего.
2: Да, там же в пузырьках содержится кислород, и как бы человек уже высасывает.
1: Это, понимаешь, кислородная маска получается.
2: Да.
1: Да. А не было ли так вот специально, например, человек хочет подышать свежим воздухом, он приходит и вдруг в лифте, извиняюсь, делает выхлоп, вот, и срабатывает
2: и
1: эта
2: срабатывает
1: штука, и на халяву дышит. Бывало ли?
2: Ну, вот как бы получился неудачный эксперимент. А вот, значит... Почему-то именно в этот день и именно в этот час в лифт, который мы снимали скрытыми камерами, который был с наполнителями, кучами датчиками, ворвался человек, у которого была аллергия на пену. А вот, и он, видно, домой торопился, то ли у него там молоко убежало.
1: Или вспучило его.
2: Да, или вспучило. Он вбегает весь такой вспотевший. А вот датчики быстро среагировали на все вот эти вот запахи неприятные. И был произведен выброс пены.
1: Ага. Вот. То есть непроизвольный практически. Да. Ну как, тоже непроизвольный, то есть не санкционированный.
2: Да. Вот. Да. И так как у человека была аллергия, он просто задохнулся, даже, можно сказать, поперхнулся этой пеной.
1: Ага.
2: Потом у него была одышка, он же бежал, он торопился, ему нужно было больше. Ну,
1: кстати, вот с собой запрещено брать одышку в лифт, и вообще да. даже самолеты не пускают. Дело в том, что они очень гадят.
2: Просто ее выключать, либо оставлять в аэропорту и транспортом перевозить.
1: На хранение сдавать да. отдельно.
2: Вот, да. в итоге он поперхнулся этой пеной и умер. Это снято у нас.
1: У нас, кстати, был такой референт, поперхнулся. Али, уволили его.
2: Да,
1: почему? По той же причине.
2: Фамилия не понравилась.
1: Фамилия, да.
2: Сколько референтов у вас ушло на другие радиостанции.
1: Да, ну там они тоже долго не задерживаются. Ну что же.
2: Да.
1: Дальше я вас слушаю.
2: Что дальше?
1: Где Ник Менза?
2: А, так вот видно, что-то с ним случилось. Надо будет, как референт какой-нибудь зайдет, спросить. Мы же не можем уйти куда-то все-таки... Эфир прямой, первый.
1: Ну да, да.
2: Неудачный, жалко, конечно.
1: Вот что, давайте
2: кстати,
1: продолжим.
2: Значит... Неудачный первый эфир можно снять как... Нет, это,
1: ну, это не надо.
2: Эксперимент.
1: Да. Так вот, все-таки, значит, заходите вы с Ником в пропахший, в общем-то, лифт, лифтовую кабину. А, кстати, она была на 6 человек или на 12? Тут очень важно, потому что если, например,
2: На
1: 4.
2: Да.
1: Просто ведь тот датчик, который, вот датчик запаха и перемены запаха, который, значит, рассчитан на лифт в 4 человека, он может не сработать на лифт в 12 человек.
2: Может.
1: А как же выйти из этого положения?
2: А мы не будем устанавливать эти датчики.
1: Вообще, то есть.
2: Ну да.
1: Ну, правильно.
2: Человек один погиб уже. Если погибает одна человеческая единица, эксперимент считается неудачным. И он больше
1: сразу.
2: Уже не рассматривается. И это ноу-хау, так сказать, оно вычеркивается из жизни изобретений.
1: А вот, кстати, где гарантия защищенности от того, что кто-нибудь когда-нибудь, основываясь на, так сказать, неосведомленности населения, там, исполнительных органов, законодательных, вдруг решится повторить этот эксперимент, а вот никому будет невдомек открыть книгу неудачных экспериментов или достать с полочки кассету «Неудачные эксперименты 1-2» и так далее. Я надеюсь, что эта серия будет просто.
2: Так сказать, незнание закона не освобождает. Вот.
1: Ну, я знал, что вы так ответите.
2: Что да. был такой эксперимент, который тоже закончился неудачно и не по нашей вине. Мы хотели установить, за сколько минут человек сможет на руках перейти магистраль. А вот, и у этого человека произошел сердечный удар, и он умер. И
1: а магистраль какую?
2: Ну, автомобильную.
1: То есть перейти по длине?
2: Нет, поперек. Вот. И эксперимент оказался, ну, по всем правилам.
1: А в это время машины ехали?
2: Ехали.
1: То есть ему нужно
2: лавировал там между ними, да, то есть там спортсмен, ходок на руках.
1: Не смог перейти.
2: Нет, у него просто случайно сердце отказало.
1: То есть прям мордой в
2: асфальт. Он прям в асфальт, все там, на него наехало много транспорта. А вот случилось, погибло еще человек 15, и, соответственно, эксперимент был неудачным.
1: Да, надо же, как жалко. Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем продолжим. Я уже надеюсь, что Ник Менза барабанщик.
2: Ну, он, я думаю, сейчас подойдет, я еще спрошу.
1: Ну, я даже не буду говорить, кто он, потому что вдруг не подойдет. Ну, хотя он тут вроде тусуется.
3: Эхо Москвы.
1: Ну что же, пока, так сказать, наш гость...
2: Да, его что-то, он сейчас подойдет, обещали, что вот он побежал там вниз.
1: Опять? Ну ладно. Да. Да, я предлагаю, может быть, у кого-то возникли сейчас какие-то мысли или вопросы именно к вам.
2: А может, и к Мензе кто-то хочет обратиться, там спросить что-то.
1: Мы в крайнем случае передадим, конечно.
2: Да.
1: Вот, телефон 203-19-22, и мы ждем, так сказать, ваших звонков.
2: Еще немного ждем и начинаем...
1: Мензу беседовать.
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Алло.
1: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
2: По-моему, с Таймыра звонят. Погромче, пожалуйста.
4: А это я?
1: Да. Рассказывайте.
4: Ну, у меня вопрос был к гостю.
1: Угу.
4: Но его нет.
1: Ну, вы давайте скажите, мы запишем просто.
4: Не, ну я хотел как бы конфиденциально.
2: Ну, говорите, это все конфиденциально.
4: Не, ну у меня личный вопрос.
2: Ну, говорите, говорите.
4: Ну, я говорю.
1: Ага, так.
2: Ну вот он как бы вас слышит.
4: Нет, ну как.
1: Ну ладно, вы знаете, мы запишем, чтобы он откликнулся. Запишу, пусть откликнется.
2: Записал. Менза, да, чтобы откликнулся?
1: Ну, гость.
2: А он гость, да? Откликнулся.
1: Напиши, откликнись. Придет, откликнется. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
2: вас а как откликнешься,
1: пишешь? Да.
5: Вот я хочу задать вам вопросик.
1: Давайте.
5: Ноу-хау у вас не появилось по борьбе с тараканами?
1: С тараканами?
2: Да. Ну вот с крысами у нас было ноу-хау, такой неудачный эксперимент.
1: Да, ну вот, кстати, о неудачном, потому что действительно по борьбе с тараканами как бы вот даже специальное, я знаю, подразделение было создано.
2: Ну, у нас есть сюжетик неудачных.
1: А вот нельзя ли рассказать об этом? А почему неудачных все-таки?
2: Ну, потому что не получилось. Единственное объяснение.
1: А что?
2: Считается ошибочным мнением, что предметом всех восприятий вот этих всех тараканов являются усы.
1: То есть, как бы вот эти отростки, они как бы для них...
2: Являются ушами, ноздрями и глазами в то же время. Это
1: нет, а ноздри у них в спине. То есть, если, например, его погрузить вот спиной в воду, он сдохнет.
2: Но все равно...
1: Ну, считается, как бы, да, считается. То есть, если говорить о том, что считается, то да.
2: То есть, какие-то фрагменты обаяния есть у него на кончиках уса.
1: Так.
2: Вот. И мы провели такой эксперимент, который впоследствии оказался неудачным. Мы взяли целое семейство тараканов.
1: Угу.
2: Тараканов, семейство махровые.
1: Почему?
2: Не знаю, кто-то так. Не знаю, кто-то их назвал махровыми. Может, потому что у них ворсинки сверху.
1: А вот как бы ведь они разные есть. Есть там, значит, альбиносы.
2: Да, есть махровые, есть гладкостволые. Ну, всякие.
1: Есть вообще. Еще вот внутри ведерчатые, это которые как бы постоянно, то есть сейчас все скажут, что они проживают внутри ведра, ничего подобного. Они как бы просто...
2: Углубление у них имеется,
1: да,
2: такое. И
1: да.
2: Усы у них выполнены в виде ручки от ведра. Поэтому
1: ну, да, то есть
2: вот эти усы, они начинают слева и справа, и наверху смыкаются. Да.
1: Как бы. Еще думают, что это клещи, но это не клещи.
2: Да.
1: Они ими не могут хватать ни в коем случае. Это единственные тараканы, вот такая порода, значит, внутри ведерчатых, которые не производят ощупь устцами. Ну, то есть они у них мертво стоят.
2: Да, то есть они как бы даже вырабатывается какая-то слизь, которая их склеивает.
1: Ну да, на конце. Вот, кстати, вот...
2: На концах.
1: Да,
2: прошу. На конце там все по-другому.
1: Да, да, согласен. Так вот, просто дело в том, что как раз и главный метод борьбы с внутриведерчатыми — это вот устранение любой возможности, так сказать, образования этой слизи на концах.
2: Да, потому что у них формируется взаимосвязь вот этих усов, и как бы это является их мозгом, скажем так.
1: Но с другой стороны...
2: А вот эта слизь питательным веществом для мозга?
1: Вот, в принципе, тут нужно немножко рассказать о устройстве поподробнее внутри ведерчатого. То есть, если вот взять это насекомое и поставить его усами кверху, ну, как бы на задницу, с позволения сказать, и рассмотреть, то это получится именно как ведро. То есть, это углубление ведерчатого.

0: Ну, не будем. А то опять неудачный эксперимент.
1: Да.
0: Вот, и суть неудачного эксперимента была в том, что взяли вот махровых тараканов, этих целое семейство, и всем пооткусывали сатижами вот эти усы. А вот, и в итоге они жили прекрасно. Все,
1: то есть
0: пожрали.
1: Не
0: нет, вообще никак. Такое ощущение, что это просто
1: рудимент.
0: Ну, как бы.
1: Да не обидится Зиновий на меня.
0: Красящие вот эти вот, так сказать, атрибуты красоты, косметики.
1: Ну, то есть, там, типа, как кокошник, вот, например.
0: Да, да, да. Вот что-то
1: помпончик, вот, типа.
0: Видно, там что-то другое влияет на сферу деятельности жизненной.
1: Угу, угу.
0: Вот, и как бы мы засняли все это неудачный.
1: Не, ну, кстати, вот он ноу-хау в этой области. Я же помню, тогда был разговор, это выведение муравьев. Как бы ответный
0: да.
1: ход — это выведение муравьев, которые, в общем-то, имеют явную неприязнь, чисто биологическую, к тараканам. И происходит, так сказать, выедание яиц. Ну, тараканьих. У них же склад происходит. Вот этот внутриведерный они не откладывают. А вот эти
0: махровые,
1: они все яйцами распространяются.
0: Да.
1: То есть и на махре у них эти микрояйца повсюду. Вот как бы. Но это ноу-хау не прошло, поскольку потом встают серьезные проблемы, как освобождаться от муравьев. Вот,
0: а, кстати,
1: тоже
0: проблема
1: неприятна.
0: Тоже очень серьезная.
1: Да, к тому же, как бы, если уж, так сказать, махровые, внутриведерчатые, там, да, они как бы там и альбиносы, они, в общем-то, ну, ползают. Неприятный вид, конечно, там повсюду яйца разбросаны, там, ну, жрут какие-то
0: да,
1: продукты, то...
0: Скорлупа, там.
1: Да, то вот, скажем, муравьи, они еще и имеют тенденцию, скажем, вредить коммутации жилья, там, например...
0: Они кусаются же еще, муравьи.
1: Кусаются.
0: Могут заесть насмерть, там, пока вы спите.
1: Например, пьяный вот пришел, он спит, да, и типа... И все, утром проснулся, а уже все, скелет.
0: Ну, даже он уже и не проснулся.
1: Ну, я имею в виду его товарищ.
0: Если у кого есть костные веки, он как бы костные веки вот эти открывает. И видит, что он уже даже не видит, а просто открывает костные веки.
1: И думает, вот черт, допился, да?
0: Да,
1: да, да.
0: До белого... колено.
1: Да,
0: вот
1: ну,
0: откуда это выражение-то и пошло?
1: Белое колено. Это еще такой архипелаг есть, белое колено. Через него каждый уважающийся альпинист перелез.
0: Прямо как вот через забор?
1: Через
0: да?
1: белое колено.
0: Да.
1: Да. Так вот, значит, заходите вы с Ником Мензой в лифт.
0: Да.
1: К вашему другу, значит, просмотр. И он, значит, обращает внимание на неприятный достаточно запах.
0: И чего, не нравится, что ли?
1: Ну, да я думаю, что он сморщился.
0: Ну, какой,
1: да,
0: а?
1: Да простит
0: меня. Вот буржуи привыкли там у себя в комфортабельных лифтах с диваном, с кафешкой, с девчонками в мини-юбках. Вот, пожалуйста, действительно, зашел, пахнет, вышел, и не пользуешься экономией электроэнергии.
1: Почему?
0: Ну как, кто же в вонючем лифте поедет? Все пойдут пешком по черной лестнице. А не тут-то
1: а
0: было.
1: Там-то...
0: И поэтому все пристраивают к себе вот эти входы свои, лесенки подставляют пожар. Ну вот особенно вот у нас яркий пример, у нас есть в нашем районе дом пожарников. Там живут одни пожарники.
1: А вот тут нужно, это я могу еще поспорить, вернее, усомниться в ваших словах. Дело в том, что при любом доме пожарников должна быть обязательно каланча, хоть маленькая, но должна.
0: Ну, потому но что она есть.
1: Стоит каланча?
0: Да, каланча.
1: Проверяли?
0: Стоит. Да, и, в общем, эти пожарники наворовали себе этих лестниц. Вот, а так как у пожарников в домах гадят так же, как и в наших домах, они вот ходят прекрасно к себе домой по лестницам, собственно.
1: Вот, то есть к каждому окну лестница.
0: Да.
1: А как же она вот продукты туда заносит? Это продукты там, вот
0: руками,
1: у тебя же ваша сумка. Руками. А вот это, значит, тележка такая.
0: Не, ну продукты там, конечно.
1: На тросах,
0: на тросах поднимают.
1: На тросах. И, кстати, когда, значит, торопиться надо, то другие, они, видимо, расстилают батут. Ну, батут расстилают, а она
0: да.
1: прям бах, и например, кричат. Там в стекляшке дают пельмени, к примеру.
0: Да.
1: Дешево. Да, она типа сразу, знаешь, три туза одевает, кокошник, тележку, и типа уже снизу стелят батут. Происходит выпарк активный. Вот. Но в данном случае непонятна функция каланчи. То есть, как бы это что теперь символ? То есть, дескать, мы пожарные.
0: Не, вообще, у каждого пожарника, во-первых, дома есть миниатюрная каланча.
1: Да, это как у каждого, кто проектировал Останкинскую башню,
0: да.
1: обязательно стоит.

0: статуи Останкинской башни. Да. Кто в футбол играет, статуя футболиста.
1: Да,
0: причем
1: да,
0: одна и та же, но подписи, имя, фамилии разные. То есть каждый может фантазировать. Дескать, это черты родного мне, например, футболиста Третьяка.
1: А у вот мартеновцев там мартены стоят.
0: Это печка. У стоматологов
1: зубы. Зубы. Или сверлильный аппаратик там. Маленький. У чернобыльцев в Чернобыле.
0: Маленький микро.
1: Маленький, да. Да. Ну, специально это есть завод «Миниатюр».
0: У водителей, кстати, вот автомобильчики практически в каждом доме.
1: Да, да. Ну, это вообще распространенное дело.
0: У мамаш груднички.
1: Да. И те, кто работает в зоопарке, у них тоже вот как бы их родная клетка, которую они обслуживают.
0: То есть, чтобы могла тренироваться.
1: Ну, как бы, да, там, ну, вот, типа, куклы вот этой.
0: Барбан.
1: Барбан, да?
0: Да, Барбан.
1: Просто был такой клоун, я почему-то засмеялся.
0: Барбан, Иван Барбан. Иван Барбан, да.
1: Ну, вот, очень веселый человек. Оказывается, и кукла есть такая.
0: И кукла Барбан. А, кстати, сейчас для, вот, значит, Барбана и ее мужика, ну, так сказать, Барбан М, там вот есть Барбан Г, что значит girl.
1: Да, да. Знаешь, girl, girl, да.
0: Не гол, не
1: гол.
0: Girl.
1: Girl.
0: Girl.
1: Нет,
0: точно.
1: Как бы... girl. Girl. Girl. Girl. Еще... Вот, откуда пошло. Вот. Girl, да.
0: Да. Вот, girl. Там продается. Барбан Г. Значит, girl там лежит. С выменем все. Вот. И Барбан...
1: С настоящим горовым выменем?
0: Ну, почти. И Барбан М. Что значит мен? Мен-ба.
1: Мен?
0: Мен-н. Мен.
1: Подожди.
0: Это значит мужик по их. А сейчас еще
1: а продается... что, у них мужики все в полиции работают?
0: Еще сейчас продается Барбин К, что значит конь. И там прям Барбан, но только конь. К нему, значит, телега такая, в нее сажают, значит, Барбана Ж и Барбана Мы. И Барбан К, вот,
1: еще есть
0: везет.
1: Барбан, Барбан К, К2.
0: Так.
1: Это кобыла уже.
0: К коню должна.
1: Да, к коню. И так далее. В общем, серия такая бесконечная.
0: Бесконечная. Вот насколько это промышленность серьезно. А у нас вот раньше был Таня. Ну нет, кукла Таня.
1: Кукла. Я же думал, это референка Таня.
0: А, кстати, вот ты скажи.
1: Таня Овал, вот, хорошая
0: была. Овал, хорошая референка такая была. На лиру смахивала чем-то. Ну не в этом. Ну... На лиру, балерина известная, Изольда Лира.
1: Ну, я и удивился.
0: Удивился, а ты не находишь сходство разве? А
1: нет,
0: Вала,
1: я
0: Лира.
1: Столько искал сходство и ты так знал? И не нашел.
0: А потому что ты все время как-то все вот, как-то не с того ракурса подлезал. Я вот чего хотел сказать. Вот почему вот к Тане не слепили Мишу, например? Или Сережу? Ну вот, у них есть же Барбан... Джи или Барман Мы.
1: Мы, да.
0: Вот.
1: А
0: вот
1: у нас
0: Таня,
1: просто Таня.
0: Да, и еще там Нюша там, ну, вот типа они сидят все, и там Нюша там, еще что-то. А вот мужиков кукол не было. Вот вспомнив в кукольной промышленности.
1: Да, кстати, не было, него... не было.
0: А это что означает? Что не было у детей развития, вот как бы воображения их.
1: Я думаю, наша страна в голубой промышленности, ну, я имею в виду, в отношении голубых будет особо развита, потому что, ну, не было кукол мужчин.
0: Мужских, да.
1: Поэтому, я думаю, у нас первое место займет по голубым.
0: А вот у Барбанов есть. Ну, типа вот мужик.
1: Да. Так что там меньше это будет. То есть, как бы им лечиться будет легче.

0: Вот я тут открыл письмо, нам пришло письмо от Валентины Телятьевны. Представляешь, какое отчество?
1: Да,
0: Телятьевна.
1: Я, кстати, тут узнал, что имя Владлена — это Владимир Ленин. Как бы перефразировку вот именно такой придумали, да. Ну и там потом, после этого мне рассказали, что есть такие имена, как Октябрина.
0: Октябрина, Льдина есть.
1: Да, Бамина есть.
0: Бамина?
1: Да, то это есть даже что? Бамина.
0: А
1: ну,
0: это
1: посвященное Баму.
0: А-а-а.
1: Вот. Потом Мартен есть имя, посвященное Мартену.
0: Мартен, да, есть Мартен.
1: Сталина есть имя. Ну, вообще, я кошмар, я обалдел. А если это так дальше дело пойдет, что ж появится имя Еля?
0: Ну, вот так вот, да. Да, слушай. Но тут еще более смешная фамилия у Телятьевна. Фамилия Темно у нее. Вот так вот. То есть Валентина Телятьевна Темно.
1: Ну, кстати, сочетание такое хорошее.
0: Хорошее.
1: Хорошее сочетание. Звучит.
0: Ты находишь?
1: Ну, мне нравится. Я бы лично, если бы женился на Темно, я бы даже взял ее фамилию.
0: Вот мне только интересно, и все-таки, что же был у нее за папа. Ну ладно. Так вот, все-таки.
1: Телок, наверное, какой-нибудь. Телок Альфредович Темно.
0: Нет, ну а как же его ласкать? Назвали Тиля.
1: Тиля, наверное, да.
0: Тиля-тиля.
1: Тиля-тили, тиля-тесто. Телок и. Телиха, оба невеста.
0: Фу. Ну, это же на радио.
1: Стихи мои.
0: А, хорошие стихи. Вот, я даже Темно, значит, Телятьевна спрашивает. Дескать, просто только что письмо принесли. Вот, хотя мы эту тему уже все обсудили, но она спрашивает: расскажите что-нибудь о неудачных экспериментах. Такая новая.
1: То есть опять просят, да?
0: Да.
1: То есть не успели рассказать, еще просят.
0: Еще
1: опять
0: просят,
1: же.
0: Да.
1: Что, как как стала почта вот быстро работать у нас? Я вот удивляюсь.
0: Телятьевну надо уважить.
1: Вот. Уважить, да.
0: Кстати, на самом деле. Просто предприятия, печатающие марки, сейчас и являются главным, так сказать, этим инвестором бумагопечатной промышленности.
1: Вот они и шлют, кому попало.
0: Ну, я, кстати, сейчас... как ты узнал, что она работает в типографии?
1: Ну, если так быстро письмо дошло, соответственно.
0: Я думал,
1: марку
0: вот...
1: напечатала, она сразу, ну, эти почтари, они тоже видят, свеженапечатанная марка, значит, типография. А почтари, они от типографии очень зависят, и как бы в силу того, чтобы прогнуться перед типографами, почтари там быстро разносят эту почту.
0: А тут я думал...
1: коррумпировано все и мафиозно завязано.
0: А я думал по обратному адресу. Ну, так вот, о неудачных экспериментах.
1: Да, вот я так сейчас подумал, вспомнил один очень неудачный эксперимент, который войдет, наверное, во вторую часть.
0: В аналы, я бы сказал.
1: Куда?
0: В аналы. Ну, типа, войдет в аналы истории, вот есть такое выражение.
1: Да, ну ладно, пусть войдет. Я не знаю такого слова. Вот, значит, эксперимент состоял в следующем. Очень много... то есть нам у меня есть один знакомый, который работает лаборантом в институте косметики кошек. Вот, и очень много к ним писем приходит людей, у которых немножко недоразвитая психика.
0: Прошу простить меня, а вот если я туда принесу, вот скажем, там другое животное, ну тоже ошерстенное, например, морскую свинку. Вот.
1: Ну, на вас не будут кричать, там дядьки с надписью «Security» не выведут вас из здания. Просто вам дадут бумажку, на которой будет написан адрес, куда вам лучше обратиться.
0: То есть есть косметическая клиника,
1: да,
0: для морских свинок?
1: Ну, для морских свинок я не знаю. Может быть, еще в силу маловатости клиентов. Наверное, еще нету, но вот собак точно есть.
0: Есть. Ага. Ну, а
1: косметический салон.
0: Да, вот косметический салон для вот, значит, кошек.
1: Да.
0: Для кошек. А коты? Ну, собственно.
1: Ну, кошачьих.
0: Кошачьих.
1: Да.
0: Такой род животных есть кошачьи.
1: Да, да.
0: Есть, значит, клювные, значит, и кошачьи.
1: Да.
0: Ну, это разные, точно никак.
1: Да.
0: Хотя, вот утконос.
1: Да.
0: Это кто?
1: Это утка.
0: Нет, и нет, нос. Утконос.
1: Это такая утка с носом.
0: Нет, вот, это нет. Такое животное с носом.
1: Ну, у всех животных нос есть. Что тут?
0: Ну, да ладно, да бог.
1: Да, действительно. А вот, и, значит, очень много вот этих вот товарищей, Или господа.
0: Коты, вы имеете в виду?
1: Нет, вот с недоразвитой немного, с отклонением в голове. Очень много с просьбами обращаются. Вот у некоторых есть такая патология, они любят гладить кошку против шерсти.
0: Гадить?
1: Гладить.
0: А, гладить, прошу прощения.
1: Я, может, немножко невнятно говорю.
0: Ну да, у вас что-то вот нарост этот увеличился на лбу.
1: Увеличен. Ну, вот
0: все-таки это эксперимент.
1: Мак вот этот, да, неудачный эксперимент. Там
0: надо срезать, может, или выдавить. Ну ладно, не будем.
1: Это как-то мы решим эту проблему.
0: Кстати говоря, тут знаете, что типографская краска, вот она очень хорошо, так сказать, консервирует разные вещи. Вот, например, если покрасить яйца типографской краской, то они могут от Нового года до Нового года лежать, от Пасхи до Пасхи. То есть, поэтому, может, вам к телятине темно обратиться, она вам выдала ведерко, вы бы...
1: У меня яйца и без краски от Нового года к Новому году идут.
0: Да?
1: Уже сколько лет.
0: Ну, так и что с кошечкой?
1: А, да, вот. И они очень убедительно просили, как бы, их кошек переделать так, чтобы их гладить можно было в другую сторону. Хуй. Не от головы к хвосту, а наоборот, от хвоста к голове.
0: То есть, а это делалось вот тут очень... тонкий момент. Это значит, для того, чтобы кошкам было, так сказать, более приятный этот поглад. Или ощущение должно быть, здесь же выражение, если кошку гладить против шерсти, то снова да. станет по шерсти или что-то такое. По-моему, Пушкин еще это писал пером да? гусиным. Да.
1: Пером еще.
0: Да. Ну, то есть, вот, то есть, видите, смысл-то им, если, значит, против шерсти происходит поглад, то есть, вот, значит, пыльцевые лопасти, они там делают зацеп за шерстяную, значит, отрасль. Вот. А в том случае, значит, ежели опять, значит, произойдет поклад в другую сторону, ну, простите меня, Терентий Вениаминович, в другую сторону, значит, произойдет, то опять получится по шерсти, значит, пыльцевые лопасти зацепа производить не будут. А операция дорогостоящая. Может, значит, так сказать, возвернуть, так сказать, костно-мышечный механизм для реверсивного движения в случае поглада проще, чтобы вот...
1: Кстати, в вашей идее есть нечто, что надо будет рассмотреть на ученом совете. Вот, но мы как бы пошли от обратного. Мы решили удовлетворить психику ваших вот, больных.
0: Да. Пилюли обязательно и
1: мы
0: таблетки.
1: Мы обратились вот в этот институт косметики кошек и хотим...
0: КК сокращенно.
1: Да, ну, и...
0: Кошкина косметика.
1: И хотели сделать пластическую операцию кошки. Вот, то есть вывернуть, ну, то есть снять кожу всю.
0: Какой
1: с
0: ужас.
1: Кошки. Угу. Вот, и надеть ее наоборот. Ну, и, соответственно, все эти места, вот, которые обозначены, как-то кошки переделать, переставить.
0: Это же получится уже не кошка, а прямо...
1: Получится как бы кошка.
0: Только наоборот.
1: Да,
0: а вот, простите, тут особую нужную тему, так сказать, разлить тогда, значит, хвостовой отросток. Ведь хвостовой отросток особо не гладят у кошков, поскольку, значит, происходит тогда похват. Они почему-то не любят и их поносят от этого еще. Ну, так сказывают, да. Кошарницы тут рассказывали. Проходили кошарницы и рассказывали.
1: Что поносит, да?
0: Поносит, прям? Говорит. Сразу нести начинает. Поэтому вот, может
1: я
0: быть, что-то хвостовом...
1: свою сиамскую кошку сколько за хвост не таскал, она не поносит вообще.
0: Да?
1: Ну, у нее как бы даже
0: кормить надо
1: запор.
0: Животное. Кормить надо животное.
1: А, еще.
0: Да, чтобы... Сейчас так вот, это, собственно, а нет же необходимости делать выворот наизнанку вот отростка, значит, вот этого?
1: Ну, в принципе, да.
0: И лапные, значит, лапные принципе, части да. нет, то есть...
1: Ну, в принципе, да. Вот в основном холка. Вот она нуждается
0: в переделке явно.
1: Да.
0: Там же межлопаточные впадины это вот.
1: Это вот дорого будет стоить. Надеюсь, что не будут это, этим заниматься.
0: Угу.
1: Вот и произошло так, что мы сделали пересадку, и с этой кошкой случилось такое несчастье.
0: Угу.
1: Почему-то волоски стали расти внутрь.
0: И проросло насквозь.
1: Проросло ее насквозь, там дало какой-то импульс в мозг, и она задрала сторожа.
0: Ой,
1: Петруху ой, ой. Насмерть.
0: Вот и, это КК как раз.
1: Да, и соответственно, слушай, а эксперимент как же стал неудачным.
0: Как же вот это КК, вот, но вот сторожа после этого, если такая, знаешь, Петруха, как бы вот как бы, кстати, у нее фамилия такая была, какая-то неприятная, прям Петруха насмерть. Ну, нельзя с такой фамилией брать. И все совпало. Так вот, а как же новый, значит, сторож в КК-то больше никто не пойдет служить теперь?
1: И что сделали? Они назначили очень высокую зарплату.
0: А вот что сделали с РЭ? Ну, это так сокращенный результат эксперимента.
1: То есть, его сожгли.
0: Прям на корню прям?
1: Ну, как бы да.
0: А корень вот как на это отреагировал? По-моему, он как бы все тогда говорил, что, дескать, пора завязывать, это, дескать, мне не нравится.
1: Не, ну Петр Петрович был очень недоволен, его привязали.
0: Опять.
1: Вот, и, ну, правда, на него положили листовое железо, и уже потом сожгли эксперимент.
0: А, вы же до этого не делали это.
1: Нет,
0: ну, понятно.
1: Мы обычно прям на него все хватаем.
0: Ну, то есть, знаешь, что осталось вот как бы без сторожа КК. Теперь сейчас уйдет, значит, корень, я так думаю. РЭ тоже отсутствует. Это же получается какой-то крах для предприятия. Знаешь, что-то нужно изобрести кардинально новое, чтобы привлечь К. Ну, я имею в виду клиентов.
1: Да, наверное, попробуют продуктами торговать.

Второе движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: И поскольку эти волшебные праздники все-таки еще не закончились, не хотелось бы, так сказать, возвращаться в будни, в серые будни, похожие на крылья осенних воробьев, мы попросили, опять же, наших замечательных двух дев, Маху Якудзу, Умтанну Копчик, поиграть на заднем плане и тем самым, так сказать, снабдить нашу беседу соответствующим музыкальным фоном. Я хочу представить вам Игоря Юркевича, писателя. Сегодня он гость нашей программы. Наверняка многие из вас читали его произведения. Вот одна из книжек у меня в руках. Это трилогия, роман-трилогия из трех частей. Я бы так сказал, триптих даже. Да. Первая часть называется «Как я обосрался». Вторая часть называется «Как меня не изнасиловали». И третья часть трилогии носит название «Как я занимался онанизмом». Помимо этого, Игорь Юркевич известен своим сотрудничеством с газетой «Еще». Также он является автором закадрового текста фильма Виталия Манского, который называется «Монолог. Частные хроники». Да. Соответственно, я знаю, что по телеканалу «Культура» сейчас проходит нечто подобное, то есть просто идет чья-то черно-белая семейная хроника, на ее фоне просто прокручивают какую-то неплохую песню. Хорошая очень фишка, и действительно такая живая история, да, вот, но здравствуйте, Игорь,
1: здравствуйте, рад вас. С Новым годом, со старым Новым годом, дорогие радиослушатели, дорогие радиослушательницы.
0: И вы знаете, за то время, пока страна праздновала без меня, потому что я праздновал в другом месте, огромное количество скопилось у людей вопросов, каких-то нерешенных уже проблем. Вот на этом рубеже, я бы сказал, в преддверии, так сказать, перехода к... Да, огромное количество, да.
1: Саша, только я сразу поправлю вас, чтобы не было никакой путаницы. Я не автор я автор сценария фильма «Частные хроники. Монолог». Это уникальный фильм. Это первый в мире художественный фильм, сделанный на основе частных хроник кинолюбителей. И там и так достаточно много путаницы, поэтому там нет закадрового текста, там есть сценарий. Нормальный, кондовый сценарий.
0: Я просто прошу прощения, это я целиком, конечно, не информирован, но вы прям поправляете меня, если я как-то говорю что-то не то, касающееся именно вот вашей деятельности, угу. Потому что...
1: Угу. Ну, с вот газеты, сейчас, вот, да, я, на вот, насчет там... газеты еще. Да, я... Дело в том, что с газеты еще, пардон, конечно, никак я не сотрудничаю. Я с ней имел какие-то отношения лет, наверное, 8 назад, когда я спасал своего друга Зуфара Гареева из тюрьмы. То есть в тот день, когда его посадили в тюрьму, я сразу дал интервью всем возможным радиостанциям, и, в общем, он вышел из тюрьмы, что я считаю своей большой заслугой. Также я помогал выйти из тюрьмы Алёше Костину. Но ни о каком сотрудничестве, конечно, речи, в общем-то, нет.
0: Понятно. Значит, мои информаторы будут уволены. Да.
1: Вот увольнять никого тоже. Ну пусть.
0: Нет, имеет смысл, Игорь, имеет смысл. Я поясню, почему. Потому что жалость в профессиональной сфере, на мой взгляд, является преступным явлением. Именно из-за того, что когда-то кого-то не уволили, да, мы терпим какие-то поражения. То есть тонут подводные лодки, гибнут люди. Только по той причине, что кого-то когда-то пожалели и не уволили. Поэтому все информаторы будут уволены, и лишены куска хлеба, и тот прайс, который я им должен, я им не отдам. Просто зажму и пропью в ресторанах.
1: Ну, вы знаете, раз мы с вами перешли на такой сразу глобальный уровень, мне кажется, что тонут подводные лодки не потому, что кто-то не был уволен, а, к сожалению, потому что народу это пока нравится. Вот когда ему, наверное, перестанет это нравиться, тогда... тогда они перестанут тонуть.
0: Согласен, согласен. Праздник общей беды, как пел классик. Так вот, как я уже говорил, за время вот этого преодоления перекрестка, рубежа, преддверия, да, огромное количество вопросов и тем начало волновать наших радиослушателей. И вы знаете, как ни странно, и радиослушательниц тоже. Одна из тем сквозит красной нитью. Вы знаете, люди прямо не говорят об этом. Они все время ходят вокруг да около. Но, тем не менее, мы тут сели, все редакции, вся радиостанция собралась. Буквально вот собрание было вчера. Почитали эти письма, проанализировали. И мне была выдана, так скажем, резолюция, что во всех этих письмах речь идет в той или иной степени скрытости, тем не менее, о таком явлении, как фетишизм. Готовы ли вы беседовать об этом и каким-то образом разрешить проблемы людей в этой области? Вот.
1: Вы знаете, как писатель, который поставил под сомнение вообще любую возможность ответа на любой вопрос, я боюсь, что я буду плохим пророком, но я первый готов признать, что я плохой пророк. Поэтому готов.
0: Вот тогда давайте немножечко... так скажем, посмотрим на... Ну, проблему это не будем называть. Посмотрим на эту вещь со стороны. Люди, они ведь очень странные. К примеру, они любят иногда отождествлять себя с представителями живой природы. С птицами, там, с животными. Ну, как это происходит? К примеру, у него острый глаз, как у орла. Или он слышит, как кошка, да? Или, например, она ласковая, как котенок. То есть берут от животных какие-то, скажем так, характеристики, примеряют их на людей. И, например, он свиреп, как тигр в бою, в общем-то, с какими-то врагами в кабаке, как с пьяну дерется, тоже похвально, да. При этом, как ни парадоксально, люди всегда пытаются доказать, что они люди, и ничего общего с животным миром у них нет. То есть, дескать, мы разумны, или там он груб, как животное, да, то есть парадоксальные вещи. И, вы знаете, как ни странно, существуют реальные, так сказать, вещи, которые отличают человека от животного, но при этом они считаются, назовем это так, пороком. И вот именно одной из отличительных черт человека от животного является фетишизм. Согласитесь, что у животных фетишизма в той форме, в которой он есть у людей, нет, да, попросту говоря.
1: Не знаю. Вы знаете, мне кажется, что у животных тоже есть свой фетишизм. Другое дело, что просто вот мы сейчас все немножко в ужасе, особенно в России,
0: да,
1: от этой даты, третьего тысячелетия, потому что ничего не изменилось. И это катастрофа. И готовы мы себя сравнивать с животными, с вещами, с музыкой, там, не знаю, с кем угодно. И это нас все равно не спасает. Конечно, то, что вы говорите, все совершенно замечательно. Конечно, что-то отделяет от животных, особенно сейчас, да, вот когда казалось, что наука вот на рубеже третьего тысячелетия нам ответит на все вопросы. Вот они еще расщепят немножко атом ученый, и все. И вот мы уже вроде как бы сказать окажемся, ну, не в коммунизме, но где-то рядом. Выясняется, что нет. Выясняется, что наше сравнение с животными не в том, что у животных нет фетишизма. Как раз я бы немножко поспорил, ну, конечно, для собаки хозяин это фетиш.
0: Ну, тут несколько другое. Это тогда мы можем, например, так же сказать. Я вот совершенно уверен, что, например, для симфонического оркестра дирижер это тоже фетиш своего рода. Потому что у них же происходят такие, например, общения между собой, что тот-то режиссер, он очень хорошо машет. То есть он энергетичен. То есть это тоже фетиш, правильно? Но я все-таки говорю о фетише, связанном с сексуальными, скажем так, переживаниями. Вот этого у животных в том виде, в каком у людей, нету все-таки. Конечно, там, завидев там перо любимой своей там самочки, какой-нибудь птицы, он, естественно, полетит и нахлобучит. Но это нечто другое. Вот специально, видите ли, я сегодня принес и развесил здесь на стенде огромное количество вещей, так сказать, из одного секс-шопа, которые, в общем-то, как раз и являются предметами фетиша. Вон, скажем, этот трусики юной наездницы, о сырнике главного редактора одной из радиостанций. Это как раз принадлежит к редкой форме, это женский фетиш. Ну, еще тут вещи я уже не буду перечислять, мы с вами их видим и можем, конечно же, обсудить несколько позже, но тем не менее, в чем же парадокс? Почему, скажем так, в широких слоях общества, именующих себя культурными слоями, вот фетишизм считается таким неким постыдным явлением?
1: Фетишизм считается постыдным явлением, потому что об этом очень хорошо сказал Пушкин. Потому что русский язык устроен так, что в нем сложно обыкновенные вещи называть своими словами. В частности, до сих пор все литературные критики краснеют, когда упоминают, как я обосрался. Притом об этой вещи уже написаны сотни диссертаций. Даже, там, не знаю, не десятки, а именно сотни. И с моей точки зрения, это невинная вещь. И вот почему это происходит. Потому что мы не соотносим себя с сексом. Чтобы можно, как бы мы ни высоко ценили русское слово, русскую ментальность, но, к сожалению, ее соотношение с сексом абсолютно нулевое. У нас нет личного начала в сексе. И поэтому другое дело, понимаете, мы еще сейчас попадаем в одну западню, что на рубеже тысячелетия меняется понятие секса вообще целиком и полностью. То есть меня уже, я не хочу не говорить, но меня уже не возбуждают трусики юной наездницы.
0: Ну, я именно поэтому и перенес их сюда, зная, что меня для тоже ни в коем случае. Я
1: для меня это только слово, хорошее, плохое, неважно, острота, удачное, неудачное. И то есть мы попадаем в очередную, как вы знаете, с долгами. То есть выясняется, что мы эти не заплатили, а надо платить еще следующие долги. То есть здесь, с одной стороны, мы себя никак не соотнесли с сексом в 20 веке, уже наступает секс 21 века.
0: То есть происходит даже не то, что запоздание, а какое-то раздробленное восприятие вот этого явления, так как-то секс, собственно, раздробленное. Но все-таки есть же определенные круги, пусть их, так сказать, мало, для которых секс – это культ, в принципе, в нашей стране.
1: Вы знаете, секс должен быть культом для любого человека, потому что секс – это подсознание. Как нам объяснил Фрейд, Юнг, Толстой, Достоевский, я, наверное, в какой-то степени. Я уж не знаю, это хорошо или плохо, но секс – это… То есть мы еще не прошли тот этап, когда секс – подсознание, но он уже и сознание тоже.
0: А вот вы правильно, в общем-то, сказали о некой неспособности воспринять какие-то, скажем так, предметы фетиша вот широкими слоями населения. Может быть, это связано, скажем так, с исторической, с историей развития одежды на Руси. Вот, ну, давайте вспомним, к примеру, как одевались, к примеру, австралийские аборигены. На них не было ничего. Они видели всю жизнь свои голые тела. Да? У нас вот, у женщин были кокошники, сарафаны. Да, были роскошные косы, но не мог же кокошник служить предметом фетиша. Да? Добрый молодец с кушаками. Вот, или, например, Илья Муромец, богатырь Петерня. Вот в этих кольчугах они были воинами. Да? Но согласитесь, что эротики в их костюмах военных было значительно меньше, нежели, скажем, в тех же костюмах войск СС, как ни парадоксально. Это
1: чего? Войск СС?
0: Да, у войск СС были весьма эротические все-таки, весьма эротическое обмундирование, согласитесь с этим.
1: Саш, я, наверное, вас сейчас сразу обломлю, и наших, мне кажется, мы не имеем никакого представления о русской одежде. Это все голый миф. Да, никто вот... на Руси не одевался ни в какой кокошник, ни в какую кольчугу. Мне кажется, это все, мне кажется, они носили простую, удобную, легкую одежду.
0: Холщовую.
1: Их, не знаю, может быть, хлопковую, может быть, холщовую.
0: Не, но кокошник все-таки был. Знаете,
1: все эти кольчуги и кокошники – это роскошь недобросовестных историков, художников. Все было... Наверное, они в кольчуге воевать невозможно.
0: Невозможно.
1: Абсолютно.
0: Но это, скорее всего, было из разряда аксельбанда, парадного мундира. То есть, вот типа его сажали на коня, чтобы увидели враги с холма.
1: Опять же, поскольку русские люди воевали и воевали хорошо, поскольку они рожали детей и трахались, как бы сказать, и занимались сексом, у него, значит, они занимались этим без кольчуги.
0: Безусловно. Хотя, вы знаете, я вам доложу, что я недавно тут посетил со спецкомандировка, спецпоездка в Париж, надо было кое-что там разрушить. Вот. И по пути, естественно, была культурная программа. Я зашел в один из музеев, где были там рыцари все эти. И у них действительно, вот скажем так, на том самом месте был, ну, скажем так, лючок, соответствующая, скажем так, емкость, лючок, который открывался, и вот все эти рассказы о том, что рыцари, псы-рыцари и прочие напрыгивали на порабощенных девок, прям-таки давили их насмерть своими тяжелыми доспехами и садомировали их, насиловали. В принципе, знаете, имеют основу под собой.
1: Саш, такой, опять же, я бы не хотел, чтобы наша беседа принимала исторический характер. Как вы понимаете рыцари? Какая это для вас эпоха?
0: Ну, это, скажем так, 16 век.
1: Я вас уверяю, что да. В 16 веке никаких рыцарей, рыцарей уже не было в 12 веке. К сожалению, у нас огромная путаница. Мы путаем возрождение и готику. Это абсолютно разные вещи. То есть возрождение – это тогда уже, когда не было вообще не то, что рыцари, а представление о рыцарях.
0: Вы имеете в виду, скажем так, сейчас в данный момент характеристику моральную или именно
1: любую,
0: внешнюю?
1: Любую, внешнюю, физиологическую, сексуальную.
0: А как же выглядели воины 16 века?
1: Вот воины 16 века выглядели, я боюсь, вполне как почти мы, только ну с некоторыми поправками. Понятно. Дело в том, что 16 век – это... это не возрождение. Понимаете, мы путаем здесь, потому что в России не прошла этот этап. Это достаточно болезненный момент, о котором не хочется говорить легко, потому что нам приходится сквозь это проходить. Вот сейчас действительно тот момент, когда нам все приходится вспоминать. А кто мы? Вот, а было у нас возрождение? Как у нас выглядела готика?
0: Но тут даже согласитесь, Игорь, что какой-то элемент фантазии, попытки, может быть, вообразить себе несуществующее, это ведь тоже не так уж плохо, потому что гораздо лучше давать людям, ну, вот честно скажу, я сам ненавижу смотреть исторические фильмы, мне кажется, что там настоящие мушкетеры, там, короля Людовика просто описались бы со смеху, увидят, в какие костюмы наряжают их прообраз на экране. Откуда мы можем знать, как выглядели эти люди, как они жили? Полный абсурд, полный бред, но такие фантазии должны быть. Хотя бы для того, чтобы в какой-то момент сыграл тот единственный небольшой ген, находящийся, кстати, в очень немногих людях, который содержит эту правдивую информацию о внешнем виде наших далеких предков. Этот ген требует развития, он требует воплощения. Его нужно стимулировать.
1: Его нужно стимулировать. Вы знаете, ну, наверное, раз я писатель, то для меня самая главная стимуляция – это слово.
0: Безусловно. Вот. Да. Слово, образ. Вы же...
1: Да. Да. Да. Все правильно. Понимаете, я один раз видел по телевизору, что-то там говорили про Фоменко, про эту замечательную мистификацию. Но, к сожалению, я-то прекрасно понимаю, наверное, так же, как и любой наш радиослушатель, в истории нет свободного места. В истории нет места для фантазий. Искусство – это очень жесткое преломление человеческой деятельности. Любая фантазия хороша там, где она основывается на реальности. Вот мы заговорили о фильме, понимаете? Я когда вот делал этот фильм, то есть там была мощная история. Это собиралось несколько лет. «Частные хроники кинолюбителей». Я когда его посмотрел, я вообще не плачу. Я достаточно жесткий, сильный мужчина, много чего повидавший, много чего посмотревший. Но тут я заплакал, почти заплакал, потому что я сразу вспомнил слова Шаламова. Вот его, у него была встреча с Пастернаком, и мы уходим в сторону от животных, или наоборот, мы к ним приближаемся?
0: Мы можем, так скажем, блуждания наши, они вообще не ограничены.
1: Ну, это, наверное, тоже.
0: Коридорами.
1: Кстати, вот к животным мы сейчас придем.
0: Да.
1: Так вот, Пастернак говорит, я не могу смотреть кино, потому что как только я вижу крупный план коня, я плачу. Ну, понятно, да? Угу. Энергетика живой жизни, ничем не прикрытая. Сразу же дает себе знать. И... Вот это я увидел в частных хрониках, которые сделали эти замечательные люди, которые не умели врать. Им народ, наверное, вот наш несчастный такой, в то же время замечательный народ. Опять же, почему нас сейчас тянет с животным? Почему? Потому что животное не умеет врать. именно поэтому нас к нему начинает тянуть.
0: Ну, извините, тут я сразу все-таки немножечко хотел подкорректировать. То животное, которое не имело длительного опыта общения с человеком.
1: Никакое.
0: Нет, Игорь, к примеру, кошки, которые очень долго живут у своих хозяев, очень хорошо и конкретно могут разводить своих хозяев. И причем делать это весьма открыто, нагло и кощунственно. То есть тем кошкам, которые жили очень давно, еще не прирученными, и в голову бы не пришло вести себя так, как ведут некоторые современные кошки, практически заставляя человека работать на себя. Вы знаете, на животных, которые живут рядом с человеком, очень отражаются вот эти отрицательные черты, присущие только человеку. Недаром говорят, что животные многие похожи на своих хозяев. Вот есть такая...
1: Вы знаете, я боюсь, что это, опять же, тот замечательный миф, с которым не надо расставаться. Пусть, конечно, они будут похожи на своих хозяев, там, не знаю, пусть хозяева будут похожи на своих животных. В итоге мы просто отдаем еще одну хвалу гуманизму. То есть гуманизм настолько тяжелое испытание для русской культуры, что у нас уже и животные люди. Вы знаете, у меня было такое эссе о собаках русской прозы.
0: О собаках?
1: Да. Угу. О животных русской прозы, там, в общем, собаки. Так я вот попытался посмотреть на животных, кем бы они стали сегодня. То есть каштанка там у меня сегодня перевозит оружие из Афганистана в Чечню. Там, предположим, белый бим занимается проституцией на Новом Арбате.
0: А почему, извините, все-таки это так, немножечко негативно. Вот я понимаю, что в духе времени, может быть, белый бим, он мог бы не заниматься проституцией, а хотя бы заниматься торговлей. Ну ладно, хотя бы быть сутенером, это одно и то же. Но почему же все так вот угрюмо?
1: Я его доведу до сутенера, я его сделаю сутенером. Нет, у меня сутенер слон, который был вот у Куприна, который пришел к девочке. Вот который больной девочке пришел. Вот у меня сутенер. Там. Нет, просто понимаете, мы животных всегда делали людьми. Вот в чем проблема
0: русской. Очеловечивали.
1: Да, да, конечно, они же не животные. Каштанка, она же никакая не собака. Это нормальный, жизнерадостный, здоровый мужик. Так же, как белый бим, это тоже никакая не собака. Это такая полнокровная, здоровая крестьянская баба. И, вот тот слон, который у Куприна, это тоже, в общем, такой вот обыватель, мещанин, радующийся нормальным мещанским обывательским прелестям. Мы сейчас немножко все жертвы вот этого гуманизма русской культуры. Мы все пытаемся из него выйти, и правильно делаем, что пытаемся. Надо из него выходить.
0: Ну, кстати, извините, тут я тоже немножечко перебью вас. Не только вот этот гуманизм присущ русской культуре. Дело в том, что, к примеру, ливретки, вот вам хорошо известные собачки, для которых выращивали специальных маленьких зайцев, да, они были очеловечены во Франции сперва. То есть Россия не знала этого, но Руси, наоборот. И просто вот случай из жизни, да, кот, домашний кот, которого вывозят на дачу, повредил лапу. Соответственно, хозяйка бегает, говорит, ой, там кот повредил лапу. На вопрос местного сельского жителя, что случилось, почему вы так бегаете? Он говорит, о, господи, да возьмите у меня любого из моих котов. То есть я их топлю десятками. То есть речи о очеловечивании животных там и не происходит. Все-таки очеловечивают животных, как правило, люди интеллигентные, которые хотели бы видеть в своем, так сказать, мохнатом, четырехногом, там, двухкрылом друге, именно друга, беседника. Простым людям это и в голову не приходит, как ни парадоксально.
1: Вы знаете, я думаю, что человек очеловечивает вообще все. Он это не ограничивается...
0: Даже автомобили.
1: Абсолютно.
0: Да-да-да.
1: Знаете, я тут был свидетелем совершенно замечательной сцены, как новый русский покупал картошку. Угу. То есть это было в деревне, где был в гостях у моего друга. И, значит, там вот кто-то что-то... Ну, какие-то местные жители продавали картошку. И вот, значит, остановился новый русский на своем Мерседесе. Вот он вышел, таким хозяйским голосом говорит, а картошка не червивая?
0: Ну, это, может быть, он стебался так?
1: Нет, понимаете, я тоже так. И вдруг я понимаю, что не понимаю, что картошка не может быть червивой. В картошке нет червей.
0: Безусловно. А, да, да.
1: И так вот он таким, знаете, хозяину говорят, да, картошка не червивая, там. И вот они так, она точно не червивая. Нет, она действительно не червивая. Вот она. И вот они так, вот, то есть он спрашивает таким хозяйским голосом, хозяин картошки вот таким же хозяйским голосом отвечает так уверенно, что я тебе продаю хороший товар. Какие тут...
0: Нет, ну, это значит, это, талантливый знаете, продавец. Но...
1: Знаете, это больше страшно, чем смешно, на самом деле.
0: Вообще страшно. Да, страшно, потому что демонизм. Страшно. Демонизм. То есть человек с трудом себе представляет вообще, какую культуру он покупает. Ну, я имею в виду вот эту овощную культуру.
1: Нет, немножко другое, что человек, достигший, судя по всему, неплохих результатов в этой жизни, имеет самые смутные представления об этой жизни.
0: Ну, а с другой стороны, Игорь, вот вы знаете, к примеру, люди, которые проходят подготовку к полетам в космос в звездном городке, их, например, не выпускают на улицу, ну, очень редко. Они видят даже свои семьи, они живут совершенно другой жизнью. Я не знаю, разрешают ли им слушать, например, радиостанции, смотреть какие-то вот телепрограммы, каким образом формируется их сознание, но я уверен, что это специальная какая-то, опять же, подготовка. И, может быть, вы знаете, может быть, это и правильно, что вот это разделение труда и разделение усилий дошло до такого уже размера, что человек этот, он не знает, может ли быть картошка червивой. Зато он, может быть, досконально знает, как, ну, как отмыть деньги. Ну, вы понимаете, и знает только это.
1: То есть я в этом не уверен. Вы знаете, ну, я как
0: предположение. Я, конечно, тоже не утверждаю, что это так.
1: Я абсолютно, понимаете, человек, у которого самый... Это наша русская трагедия, что, к сожалению, вот уже на рубеже 3-го тысячелетия мы действительно имеем самые смутные представления о нашей культуре, о нашей реальности, о ее крестьянских корнях, городских корнях, не знаю, о ее ментальности. И это сказывается на каждом шагу, на самом деле.
0: Ну, в общем, да, сложно с этим не согласиться. Вы знаете... Я предлагаю не откладывать, так сказать, в долгий ящик, а прямо сейчас начать общение с нашими радиослушателями. Я сейчас напомню телефонный номер. Если у вас, уважаемые, возникнут по ходу нашей с Игорем Ергеевичем беседы, какие-то соображения, вопросы, пожалуйста, звоните, мы с радостью вас выслушаем.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Огромное спасибо, что вот удалось дозвониться. Сашенька, да. Дорогой. Борис Борисов, мы с тобой года 3 назад разговаривали. Угу. Вот, и сейчас я знаю, что хочу. Да-да. Где эта программа твоя все-таки Монморанси, сокращенно ПМ? Ну, вот приглашаешь ты гостей там достойных, хороших, приятных, их слышать хорошо, там все. Ну, особенно в прошлый раз вообще двух слов связать не могли, никто там. Троих ты там пригласил.
0: Да, да.
3: Вот если бы ты хотя вспомни хотя бы такие моменты, как Прохора. Угу. Два слова о нем скажи. О ней скажи.
0: Да, вот это.
3: Вспомни, как лошади ноздрями раков ловили.
0: Я вспомнил.
3: Где Монморанси?
0: Я вас понял.
3: Где сложнейший момент абсурда?
0: Я вас понимаю, но дело в том, хочу вам объяснить, да, немножечко, да. Что любая тема, да, которую мы здесь затрагиваем, она сама по себе абсурдна. И, конечно же, говорить о лошадях, которые ловят там ноздрями раков, это злободневно, это реальная вещь, да. Но мы эту тему исчерпали, понимаете? Мир стал, к сожалению, мир вокруг нас стал настолько уже банальным и настолько не выдает ничего новенького. маленького, что очень сложно найти, как вот
3: Саша,
0: вы говорите.
3: Саша, да, на этот мир?
0: Нельзя, потому что этот колодец, с которого
1: у нас
0: я
1: нет
0: пью,
1: другого мира,
0: я,
1: мы не да, можем на него нет. наплевать.
0: Спасибо.
3: Нельзя, нужно.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Нет, я вот не согласен, к сожалению, Игорь, ну согласитесь, нельзя плевать туда, где
1: знаете,
0: ты живешь.
1: Я просто сейчас представил лошадь, которая ловит ноздрями рака.
0: Но это у нас была целая программа специфическая. Это так же, как, в общем-то, баба-волосянка, которая ловит рыбу на волосы на своих ногах. Это древняя такая, древняя удмуртская традиция. То есть ее, в общем-то, ставили оволошенную, смазывая специальным салом вот эти ноги, и ставили на ночь, в общем-то, в пруд в какой-нибудь или там в речку, и с утра вынимали обвешанную рыбу и плотвой. Вот, все село удмуртское сразу же наедалось. Это, кстати, мне немножечко, вот опять же, видите ли, Игорь, тут непонятно. Вот позвонивший сейчас человек, он почему-то считает, что это абсурд. На самом деле, это реальные факты, господа. Это реальная история жизни реальных людей. Почему она воспринимается как абсурд, мне непонятно, да? Я, например, вот абсурд, к примеру, ящера поющего. Вот это абсурд. То есть, когда выходит, значит, этот Киркоров и поет, это абсурд. Но это факты. И, например, расскажи о том, что выходит вот такое и поет. Расскажи об этом через 20 лет. Это вот будет восприниматься так же, как вот лошадь, которая ловит этих самых, да, раков ноздрями. Хотя это явление одного порядка. И имеют место быть.
1: Ну, вы понимаете, на самом деле, опять же, мы сейчас затрагиваем ту границу между сознанием и подсознанием, которая, к сожалению, благодаря слабости наших историков, философов, никогда не прослеживалась.
0: Даже, извините, может быть, не слабости, а предвзятости.
1: Вот у мы заговорили об удмуртах.
0: Да.
1: Я просто сейчас вспомнил одну вещь. Вы знаете, кто первый в России съел ребенка? Удмурты. Удмурты, то есть дело Белеса, прокручивали сначала на удмуртах. То есть якобы они съели христианского какого-то младенца. Кстати, защищал их вот, писатель Короленко. Потом это, в общем, отдали евреям, что они якобы кого-то съели. На самом деле это тоже была такая замечательная история абсурда, вот, которая почти хорошо кончилась, поскольку в итоге никого не посадили.
0: Может быть, попробуем еще все-таки один телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
1: Такой жизнерадостный смех.
0: Да.
4: Алло.
0: Да-да-да, рассказывай.
4: Это вы меня слушаете?
0: Да, безусловно.
4: Меня зовут Евгений Иванович.
0: Здравствуйте.
4: Я хочу сказать несколько слов в защиту того бизнесмена, который приехал в деревню покупать нечервивую картошку.
0: Угу.
4: К сожалению, картошка бывает червивой. И червяк этот называется проволочник.
0: Угу.
4: Вот так.
1: Ну все, ну конец. Понятно. Картошки, теперь ее весь ест червяк-проволочник.
0: Нет, ну это, видимо, имеется в виду, знаете, как, то есть такая, ну, нечистая картошка. Кстати, ведь были же, знаете, какие даже советы, помнится, один человек посоветовал другому, говорит, чтобы у тебя за зиму в картофеле не завелись черви, ты, говорит, возьми и в погреб залей на зиму водой ее. Тогда не будет у тебя...
1: Вы знаете, я просто думаю, что нам сейчас нужно для всех новых русских ввести тест на новую на картошку и на червя. Вот кто ответит, тот настоящий новый русский. Кто не ответит, значит, он не новый русский.
0: Ну, а сейчас я предлагаю, Игорь, немножко отвлечься, послушать все-таки композиции. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» писатель Игорь Яркевич. Мы с вами встретимся через некоторое время и продолжим нашу беседу о фетишизме. И мы продолжаем нашу беседу с Игорем Яркевичем, писателем. Игорь, мы как-то вот все-таки отошли немножко в сторону от такого явления, как фетишизм. Люди вот звонят и просят как-то вернуться все-таки к этой теме. Вот на ваш взгляд, развитие данного явления с точки зрения, скажем так, материальных предметов, куда пойдет. То есть я уже неоднократно, вот мы рассказывали случай, когда человек был, ну это, конечно, вряд ли фетишизм, это была скорее большая любовь, он был влюблен в свой автомобиль и даже, извиняюсь, сожительствовал с ним буквально в гараже, за этим делом был пойман, используя для этого, на сами понимаете, выхлопную трубу, то есть было признано психическое расстройство, это было душераздирающе.
1: Кто выхлопную трубу?
0: Ну вот он так любил свой автомобиль, что сожительствовал с ним выхлопную трубу. В гараже был
1: пойман. Это же неудобно.
0: Ну вот он его как-то, видимо, хитро поддомкрачивал или что-то там такое целовал. То есть вы правильно сказали, что вот происходит очеловечивание не только животных, но и неодушевленных предметов. Это как раз вот тот случай. Я также помню женщину, которая целиком, так сказать, очеловечила свой собственный унитаз. Это действительно так. Она покупала ему золотые украшения, цепи, одевала вокруг его ноги, называла не иначе, как мой Женя. Вот. И мы, конечно, можем со стороны сказать, что это психическое расстройство, но откуда мы можем знать стопроцентно, что творилось в душе у этой женщины? Может быть, действительно, ведь вот тот гипс или из чего там делают горшки, я уж не знаю, добывается в разных местах, места эти разные по энергетике, может, это из какой-нибудь там святой горы, и, может быть, действительно он что-то ей нашел, шептал, о чем слышала только она, где грань между разумным и ненормальным, кто об этом может судить, совершенно непонятно. Но единственное, что мы можем сделать, это никого не осуждая, попробовать спрогнозировать развитие вот этого явления, именуемого фетишизм, в ближайшие годы. Какие новые предметы фетиши могут появиться, так скажем, на прилавках секс-шопов и будоражить сексуальное воображение фетишистов, фетишисток, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, Саша, мне кажется, у нас с вами очень хорошо распределились роли. Вы такой романтик, который вот куда-то уходит. Я такой жесткий прагматик, который все возвращает. Я вижу, возвращает на свои места. Я, к сожалению, вижу куда более жалкие примеры фетишизма. Вся история с новым гимном, ну, конечно же, это абсолютный фетишизм, ну, полный фетишизм, когда вот русское советское слово в таком диком понимании вдруг возвелось в фетишизм, когда вот, понимаете, я смотрел...
0: Сейчас, извините, немножко ближе к микрофону, Света, пожалуйста.
1: Извините.
0: Да, ничего.
1: Когда я смотрел, как они поют вот это, ведь даже дело не в том, что это невозможно слушать, это невозможно исполнять. То есть там поют какие-то молодые ребята, которые не очень понимают, что такое слово «Русь». То есть ведь Русь — это же не то, что архаизм, а архаичный архаизм. Если можно такое автологию, это же что-то типа чуть, да, вот откуда-то оттуда вот к нам пришло из удмуртских болот, которые мы воспринимали. Вот он, жуткий, кошмарный фетишизм. Вы знаете, я просто убежден, что в ближайшее время на предметы на прилавке секс-шопов выйдут какие-то предметы, связанные с музыкой нового гимна. Я не знаю,
0: то
1: как
0: есть, это...
1: Да. Я вот сразу беру самое плохое, я, к сожалению, думаю, что самое плохое мы увидим. То есть там удобней. Там вот, понимаете, вот наше такое удобное языковое кресло. Какая-то чудовищная музыка. При том, что к Александрову я отношусь очень хорошо. Мне кажется, он очень сильный мелодист. А чего стоит одна «Вставай, страна огромная», да?
0: Безусловно, да.
1: Но это же совсем плохая мелодия. И я думаю, что какое-то количество русских мужчин получит вот такой фалоимитатор, который будет вот заводиться на музыку нового гимна и этим же кончаться. Вот чего нас ждет.
0: А в принципе, то есть из всего вот вами вышесказанного, я так, как и многие, кстати, наши радиослушатели, не могу, например, понять все-таки вашего отношения к самому явлению фетишизма. Как вы считаете, это все-таки плохо или хорошо? Вот ваше мнение. Или это личное дело каждого? То есть нужно ли опасаться людей, которые, вот, скажем, ну, вы видели, вот сюда к нам вот сейчас заходили некоторые, да, вот люди, как они смотрели на трусики юной наездницы, да, являются ли, на ваш взгляд, эти люди опасными для общества или нет? Потому что, в принципе, если фетишизм будет проявляться

0: вот, понимаете, вдруг мы вернулись туда, откуда пришли, с каким трудом мы ушли оттуда, откуда пришли. Вот мы сейчас вернулись в Михалковское, какое-то там непонятное фетишистское сознание. И это страшнее. Конечно, это все страшно. То есть, конечно, фетишисты опасны для общества в тот момент, когда их ценности становятся общими ценностями.
1: Ну, а вот, извините, тогда здесь сразу встает такой вопрос. К примеру, все-таки гимн является, ну, своего рода такой национальной гордостью, какой-то святыней. То есть, именно как, ну, правильно, да, это своего рода фетиш для многих людей. Это фетиш был социальный, фетиш политический, да? Вот, но в таком случае происходит ведь вечная борьба вот этих предметов фетиша. Там, пожалуйста, андреевский флаг и советский флаг, да? Там, грубо говоря, американский флаг и английский флаг. То есть практически вот эти политические предметы политического, да, и социального фетиша, они отличаются от предметов сексуального фетиша тем, что не оставляют у людей равнодушными. Ах, вы там подняли андреевский флаг, а я вот хочу советский. На, сразу тебе в репу. Тогда как другой там, ну, пройдет мимо трусиков юный наездница.
0: Южный наездница.
1: Южный, да, к трусикам юный наездница. То есть, в принципе, предметы сексуального фетиша здесь, как мы видим, наименее безопасны, нежели предметы социального фетиша. А социальный фетиш, кстати, вы совершенно правы. Это может быть и какой-то исполнитель, там, к примеру, группа сделки, вот конкретный предмет фетиша культурологического. Это очень опасно.
0: Если говорить серьезно сейчас,
1: абсолютно,
0: я бы хотел вернуть всех к себе, к своей фамилии. Дело в том, что фетиш должен быть вне сексуален. Мы с вами не случайно начали с животных. У меня же польско-белорусская фамилия, славянская. Ярко – это неотеленная овца. Тысячи критиков выводили мою фамилию от слова «яркость». Спасибо им большое. Замечательно, потому что действительно, ну, что есть, то есть. Но у меня же ярко – это неотеленная овца. То есть не овца, не молоденькая овечка, не вступавшая в половые контакты. Фетиш должен быть, мне кажется, таким же. Он должен быть внесексуальным. Тогда это будет хороший, умный, сильный фетиш, которому хочется подражать. Все, что я вижу, вот сегодняшний фетиш, мне его жалко. Гимн, не гимн. То есть я сразу понимаю, откуда там чего растет. Ну, мне его как бы жалко, мне хочется его пожалеть, но, понимаете, я же тоже мужчина, и вы, наверное, мужчина, ну, по крайней мере, так хочется верить.
1: Да, я вот замечал за собой.
0: Да. Ну, тем более, раз уж вы за собой замечали, я за собой замечал. Понимаете, ну, мы же не чужды всего мужского, да, нам хочется подражать сильным, то есть подражать сильным, хорошим мужским примером и самим отталкиваться от сильных, хороших мужских фетишей. Вот мне их не хватает. Вот все, что я вижу, это очень слабенькие фетиши, которые разваливаются, стоит им только прикоснуться, не то что плечом, а мизинцем.
1: Ну, в таком случае есть ведь, например, какая-то возможность наверняка создать свой собственный фетиш. То есть...
0: Их до хрена.
1: Вот, а не было ли у вас, скажем, желания поделиться с нашими уважаемыми, ну, то есть как-то дать им совет, что делать? Ведь, по идее, это неотъемлемая часть жизни, вот фетиш, вот, действительно, кому
0: не быть его рабом.
1: Не быть рабом вот своего фетиша. Да,
0: да. Да.
1: А как
0: не,
1: часто...
0: не ты для фетиша, а фетиш для тебя. Да.
1: Как, на ваш взгляд, часто, ну, может быть, зависит от там, возраста, да, следует менять свои пристрастия в плане фетиша. Вот ведь, ну, да, вы понимаете, что я хочу.
0: Вы знаете, наверное, опять же, я сейчас буду говорить о наших писательских проблемах, это хорошо. Хорошо, потому что там тоже полно фетишей, их много. Ну, например, понимаете, это меняется само по себе. То есть важно это все немножко контролировать и рефлексировать на эту тему. Например, ну, не знаю, Пушкин, да? Ну, это же фетиш для всего русского сознания. Вот сейчас мое отношение к Пушкину, скажем, очень изменилось. Сейчас я отношусь к нему с уважением. Потому что вот я понимаю, что никто в России не проделал такой мощной гуманитарной работы, как проделал ее Пушкин. То есть человек, который смог описать. Мне плевать, какой он прозаик, мне плевать, какой он поэт. Но он смог описать весь известный ему мир культуры и соотнести его с современным русским сознанием. От драмы до эпиграммы, до прозы, там, не знаю, до чего. Вот тоже

0: Это все как-то меняется. Но, опять же, не я для Пушкина, а Пушкин для меня. От этого выиграю я и Пушкин.
1: Угу. Я предлагаю снова обратиться к звонкам наших глубоко уважаемых. Если у вас по ходу нашей беседы с Игорем Яркевичем возникают какие-то вопросы, соображения, мы с радостью вас послушаем.
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше желание вас выслушать, попросту говоря, да, беспредельно. Алло, алло.
3: Сашенька.
1: Говорите, пожалуйста, погромче, вас не очень хорошо слышно.
3: Да, Сашенька.
1: Да, вот сейчас хорошо.
3: Дорогой, да. Скажи, пожалуйста, ты не планируешь в ближайшее время или там, в какие-то отдаленные времена встречу с сиамским близнецом?
1: Вопрос понятен.
0: Я уже здесь, я уже в студии.
1: Вопрос понятен, спасибо большое. Дело в том, что вообще в наше время заниматься планированием чего бы то ни было очень сложно, тем более встреча с сиамским близнецом Энджелсом Унторшином. Поскольку человек сейчас целиком занят научной работой, в Москве его практически не бывает. И, конечно же, если он объявится, я с радостью приму его тут в свои объятия. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам очень беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Да. Один случай фетишизма,
1: да.
4: Моего соседа поймала группа жильцов, когда он сожительствовал с пылесосом. Фетишист пылесосов.
0: Она пылесос поймала или соседа?
4: Группа соседей поймала его.
0: Пылесос.
4: Фетишиста, когда он сожительствовал с этим пылесосом. Иномарс, иностранной фирмы. И второй случай по поводу ловли лошадьми водоплавающих. Это я видел, как жеребец яйцами глушил рыбу.
1: Ну,
4: но ему пришлось это прекратить, его поймала рыбоохрана.
1: Да, понятно, спасибо. Спасибо. И снова мы беседуем с Игорем Яркевичем. Игорь, а вот литература, да, то есть вот современная литература, на ваш взгляд, может ли какой-нибудь ее представитель стать, так сказать, вот на эту полочку литературного фетиша? То есть так, чтобы человек, значит, только при одном взгляде на книгу этого автора уже чувствовал, ну пусть не сексуальное, но какое-то все равно аномальное возбуждение. Если есть такие люди, к примеру, то кто это?
0: Вы знаете, поскольку у меня находят много сумасшедших, которые, в общем, правдами, неправдами узнают мой домашний адрес, мой телефон и так далее, и так далее. Я очень неловко чувствую себя в роли фетиша, не потому что мне неловко, а просто потому что мне скучно. То есть я могу им дать больше, чем как фетиш. Хотя я могу ошибаться. Кто из современных авторов? Ой, мне кажется, лучший автор – это «Русская жизнь».
1: Ну,
0: самый лучший и самый фетишистский. А мы ей как-то помогаем. Я ей как-то помогаю или, наоборот, мешаю.
1: А с другой стороны, вот, например, люди, которые покидают родные пенаты, да, на какое-то время, вот, может быть, как раз вот то, что они называют словом ностальгии, на самом деле реально есть следствие лишения, так сказать, национального фетиша, как вы думаете? Может такое быть? То есть, может быть, это все-таки случай, ну, как это ни странно, медицинский, потому что, например, реально существуют люди, которые, для которых предметом фетиша является, скажем, березка или снег. Вот реально так.
0: Ну, это немножко из разных сексуальных областей, березка и снег.
1: Безусловно, ну да, да, конечно. Но тем не менее, теперь, если такого человека переселить куда-то, где не бывает снега и березок, он не понимает, что с ним происходит. Это, попросту говоря, как вот, например, лишить человека трусиков юной наездницы. То есть он будет чувствовать себя неуютно. Он никому не сможет реально признаться, что это происходит, потому что у меня украли трусики юной наездницы, понимаете? заметили, да?
0: Ну, по поводу ностальгии, вы знаете, у меня тут достаточно жесткие представления. Если помните, у замечательного или не очень, или совсем не замечательного писателя Чехова, которого я лично очень не люблю и совсем не люблю.
1: Чехова, да?
0: Да. Вот у него есть, что надо из себя по капле выдавливать раба. Он ошибся. Себя надо по капле выдавливать ностальгию. Ностальгию просто надо себе глушить, как рыбу, вот этот самый жеребец с яйцами.
1: Вот, да, вот, да. То есть да. Побеждать, вот да, это, то есть да, чувство, не поддаваться, да. Скажем так, абсолютно. Пораженческим, скажем так, настроением тоже, да, видимо?
0: Нет, ну просто это все, понимаете, это все безнадежно скучно. Снег, ну, наверное, можно увидеть сегодня на экране монитора. Угу. И уже все, и удовлетворить ностальгию.
1: Ну, понятно, хотя многим, конечно же, нужно пошупать.
0: С другой стороны, понимаете, когда я шел к вам, вот я прошел по Арбату, очень красиво. Очень красиво, действительно, но это не имеет никакого отношения к ностальгии. Не знаю, к чему.
1: Я вас понимаю.
0: Ну, снег действительно, вот он только что выпал, и тепло, и хорошо, но к ностальгии это не... А ностальгию надо, вот как говорил Чехов, надо из себя выдавливать, как раба, и в итоге выдавить.
1: Но тем не менее, я вот...
0: Есть куда более, извините, есть куда более интересные примеры, и более глубокие примеры фетишизма. Ну, например, я вам сейчас скажу. Южная ночь, раз уж юная наездница, то пусть будет южная ночь.
1: Да, да.
0: Ну, куда, ну, южная ночь, ну, лучше...
1: Лучше фетиш.
0: Конечно, да. Конечно, лучше снега, лучше.
1: А вот, вы знаете, так, если уже говорить немножко о Чехове, то есть я очень, ну, люблю его.
0: Так.
1: То есть, на мой взгляд, это такой очень... Ну, хороший очень писатель. Я не буду такими терминами оперировать, как там великий и так далее. То есть у меня даже по-другому. Вот по писателю у меня другие тут градации. К примеру, мне интересно читать. И все. Мне безразлично, что говорят о том или ином писателе. Например, многие там ругают вот этот Пелевина, да. Mm-hmm. А я вот с интересом он читал. Mm-hmm. Мне безразлично мнение тех, кто его ругает, потому что мне было...
0: Только вы знаете, давайте собутыльников мы не обсуждаем. Нет, моих.
1: Это я просто как... Да. Вот.
0: То есть я не могу говорить о них плохо.
1: Я понимаю, да. А что касается вот Чехова, я вот был большой перерыв между вот прочтением его у меня где-то, ну, может быть, года два. И тут решил по новой перечитать и нашел вот все то, что раньше меня даже у раннего Чехова очень резвило и казалось смешным. Вы знаете, очень грустно.
0: Почему?
1: Практически. Вот сложно понять, то ли это какие-то изменения в моей психике произошли необратимые, но те рассказы, которые меня веселили, а сейчас вызывают какие-то очень горькие чувства. Там тот же, например, рассказ «Сценка», вот, где человек вот застрелился неловко. Раньше я как-то так думаю, ну да, вот да, масса вещей, которые казались легкими, на самом деле являются жестким грузиловым вот сейчас. Может быть, я так воспринимаю неправильно. Вот как вы считаете?
0: Вы знаете, я, наверное, сейчас буду вас опять же ломать.
1: Давайте.
0: Как мне очень нравится Чехов до вот ранней. То, что называется, мне кажется, это все сильно, ловко, мощно, сочно написано. Там действительно описаны очень хорошо все языковые догмы, языковые схемы, штампы. Чехов, «Трех сестер», «Вишневого зада». Это мне все очень не нравится. Мне кажется, это чудовищно скучной литературой. А Чехов, вот «Хамелеона», то, что вы назвали.
1: Да, да, да.
0: Это все очень... И очень жалко, что он пошел не в ту сторону. Что он вот перестал быть им и стал Чеховым «Вишневого сада». Это очень все скверно.
1: Ну, вы знаете, опять же, если брать условия жизни в то время... Ну, то есть, как тогда жили люди, вот.
0: Как тогда жили?
1: Мы же не представляем себе этого. Ну, например, Чехов очень точно передавал, даже, ну, не побоюсь этого слова, передавал запахи, которые в то время веяли в городе, да. То есть, когда, например,
0: какой-то... Запахи?
1: Просто запахи. Вот я, например, их ощущаю, когда перечитываю Чехова, я ощущаю, как пахнет в прихожей у того или иного персонажа. Когда туда заходит там главный герой, да, вот, к примеру, там получить деньги там за невесту 400 рублей, от которых он сперва отнекился. Он приходит к доктору, там будет его с утра, этого доктора, я ощущаю вот ощущаю эту атмосферу, да. Вот. И, вы знаете, я бы не сказал, что мне, например, эта атмосфера нравилась. То есть там было... Ну, в общем-то, жить-то в то время было печально, Игорь, ну, согласитесь. Мы бы с вами вряд ли там в то время выжили. Неизвестно, как бы нас сломало.
5: Ну, и значит, не надо там было жить.
1: Не надо.
5: Нет, Саша, я опять вас начинаю ломать. Ну, конечно, я... Понимаете, писатель передает только одно, как пахнет слово. Он передает один-единственный запах. Возьмите любого среднего беллетриста чеховской эпохи. Он так вам все передаст. И запахи прихожей, и столовой, и, не знаю, мансарды, и кого угодно. Только вам что делать с этими запахами? Чехов, конечно, передает только свой собственный запах, и он в этом прав. Так же, как, наверное...
1: Естественно, он как он его ощущает.
5: Вы знаете, я сегодня прочитал себе в учебнике литературы. Угу. И стало очень грустно.
1: То есть вот когда читаешь о себе.
5: Да, да.
1: Ну, в принципе, я могу сказать следующее, что вообще грустно быть, скажем так, живым классиком. Если уже о вас пишут в учебнике литературы, то это говорит только о том, что... что от вас, вероятно, не ждут чего-то более нового.
5: Вы знаете, сейчас все очень сложно. Дело в том, что могут просто не знать. Скажем, они пишут о романе «Как я и как меня», но они не знают секс-литературу, потому что наши издатели до сих пор боятся его печатать, несмотря ни на какого живого классика. И в этом они правы. На самом деле. Потому что я чувствовал себя очень неуютно, если вдруг вот стали, знаете, принимать на ура. Ну, вот, то есть мне нравится вот такая полузапрещенная слава. Вроде как бы я с ней ужился, она со мной ужила.
1: Это не то, что полузапрещенная слава, я бы назвал такой немножко, она такой ограниченной, то есть славой. То есть именно вот не беспредельной. Ведь есть беспредельная слава, которой, кстати, многие стремятся. Это ошибочное устремление.
5: Они просто не знают. Вы знаете, поскольку меня, как бы сказать, в какой-то момент вдруг стали узнавать в метро, я чувствовал себя очень неловко.
1: Это очень неловко.
5: У меня, может быть, не очень хорошая форма в этот момент, понимаете? Вот в чем дело. То есть, опять же, знаете, как я хочу, может быть, в момент, как вот этот жеребец глушить яйцами рыбу, а вдруг вот подходит человек и говорит, вот вы, вот Игорь Яркевич, говорит, да, и не дает глушить яйцами рыбу.
1: То есть, ну, я вас очень хорошо понимаю, хотя, вы знаете, тут немножко странно мне то, что как раз большое количество ваших коллег, да, я, кстати, прямо скажу, это не комплимент. Я, например, считаю, что создание вот прозы, да, это, ну, максимально серьезное, что может быть в искусстве. Потому что, конечно, художник, понятно, он творит, но он может, скажем так, какой-нибудь одной палитре придать картине полновесное очарование, да. А музыка, даже в сочетании с хорошим текстом, это всего лишь 30% полноценной прозы, которая должна передавать все. Она должна быть ритмичной, она должна быть, скажем так, очень информационной и, как я сказал, прежде всего, интересной. Вот. И поскольку действительно хороших писателей крайне мало, то вот у вашего брата есть такая слабость. Это, так сказать, они любят, чтобы их любили. Вот вы как первый человек из этой области, из писательской, который чувствует себя неуютно, когда его узнают. Остальные, как правило, говорят, а меня вот сегодня в метро узнали, у меня взяли автограф. Вот. И меня это, кстати, не настораживает. Я считаю, что писателю это простительно. Любовь к себе.
5: Саша,
1: и,
5: знаете, опять же, я буду сейчас ломать вас, вот как мне уже... Да. Я вообще же удивляюсь, что вы еще до сих пор сидите и приятно себя чувствуете.
1: Да нет, Игорь, я затем тут и нахожусь, да. Чтобы... Да,
5: понимаете, я вышел в нелитературное время. Ну что делать? Надо называть вещи своими именами. Это было действительно... То есть, вот вы знаете, это был 92-й год, когда я вышел. Вот вдруг вот я стал много печататься там и так далее, книги стали выходить, и ничего. И вот было достаточно неуютно в этот момент.
1: Неуютно?
5: Не очень. Ну, нет. Ну, потому что я-то работаю. Я вкладываю огромное количество энергетики в то, что я делаю. Естественно, я хочу получать не прежде всего какое-то количество ответной энергетики. Плевать на метро, на узнавание. Ну, естественно, прежде всего нужна ответная энергетика. И она вот... А потом вдруг она пришла. И все как-то вот...
0: так мелко, очень мало, но пришла.
1: Ну, это, в принципе, можно, как бы, видимо, сравнить с концертной деятельностью. Когда,
0: конечно.
1: Но, с другой стороны, опять же, ведь если вас что-то толкает на написание какого-либо произведения, это говорит о, ну, согласитесь, о значительно большем количестве внутри вас энергии, нежели у человека, которого не толкает. А Бог тебе, в общем-то, велел делиться, Игорь. Поэтому тут, как бы, роптать на то, что вот кто-то вот там... происходит у вас, ну, откачивание энергии, помимо вашей воли, это, может быть, не совсем правильно.
0: Вы знаете, я не... Нет, не зря среди моих читателей, в общем, много музыкантов, и со многими я, кстати, дружу. И, судя по всему, презентация той книги, которая выйдет в Агриусе в феврале под названием «Свечи духа и свечи тела. Рассказы о смене тысячелетий», она пройдет именно в музыкальном клубе. Кстати, я вас приглашаю туда с удовольствием.
1: Спасибо.
0: Читателей не могу пригласить, клуб будет закрытый.
1: Да, это правильно, это очень правильно.
0: Ну, они увидят книгу, им этого хватит. Нет, естественно, понимаете, вы очень правильно сказали. Работая за компьютером, я, наверное, испытываю многие...
1: А вы, извините, вы за компьютером
0: пишете? Да, компьютер не надо. Компьютер для меня удобная пишущая машина.
1: Я целиком согласен, но...
0: Я за ним совсем недавно, и это не принципиально.
1: А мне кажется, принципиально, потому что я, в принципе, ну, тоже так иногда балуюсь, но я все больше стишками, да. Я вот не могу сочинять на компьютере.
0: У меня очень просто, все равно я пишу от руки.
1: Вот та же самая.
0: У меня очень простенький компьютер, все очень просто.
1: Ну, ноутбук вот этот, я знаю. Вот
0: нет,
1: этот.
0: Не ноутбук, у меня нормально, как у вас стоит, но, да. В общем, он очень простой. Компьютер, я умею на нем только набирать тексты, ничего не больше делать, только набирать тексты. Нет, просто я, вот мы заговорили о музыке, работая за компьютером, я испытываю многие ощущения, которые испытывает музыкант на сцене.
1: Я вас понимаю. А вот тут бы хотелось все-таки мне так, ну, немножечко, если вы позволите, вернуться вот к методу написания, да. Вот представьте себе, ведь Чехов, к примеру, да, он писал пером. Ну, так, утрированно.
0: Вообще я тоже пишу пером. Вот, не знаю, хорошо или плохо.
1: Нет, это же отлично.
0: Ну, ручка, я не знаю, как это называется.
1: Но у них же совсем было по-другому. То есть это целое, представьте себе, целый культ. То есть чернильница, перо, вот это ощущение, скажем так, пера в руки, энергетика птицы, которая все летала, все видела.
0: Которые выдергивали перья, чтобы...
1: Да. Но тем не менее, я, например, считаю, что это каким-то образом корректировало вот написанное.
0: Вы знаете, если говорить серьезно, мне кажется, это совершенно несущественные моменты.
1: Существенные, Игорь.
0: Для меня
1: я сейчас буду с вами биться. Дело в том, что...
0: Нет, я вам сейчас скажу о существенном.
1: А вы питаетесь энергетикой Билла Гейтса, между прочим, когда вот нет, на компьютере. Да.
0: Я вам сейчас скажу, какой момент был существенно. Меня за компьютер пересаживал полк.
1: Почему? Полк — это что?
0: Полк, ну, несколько людей держали за руки и за ноги, потому что ощущение. На машинке текст выглядит горизонтально, на компьютере он вертикально. Это как для космонавта. Угу. Но я все-таки был за машинкой почти там сколько? Лет 12. У меня с ней сложились глубокие интимные отношения. И вдруг вот...
1: Знаете, машинка — это писательский фетиш. Ну все.
0: Эх вы.
1: Да.
0: Эх вы игривый. Однако.
1: Нет, ну...
0: Нет, я машинку не трахал, и не было у нас ни никакого сексуального контакта. Мои бы девушки меня не простили, честное слово. И они бы мне это не дали. И правы, что не дали. Но все-таки девушка лучше машинки, согласитесь.
1: Безусловно, живая женщина.
0: Вот. Рядом с русской женщиной красивой не лежала ни одна пишущая машинка.
1: Целиком с вами. Ну, причем не обязательно с русской, вот, например,
0: да,
1: недавно
0: с
1: мне попалось.
0: С любой.
1: Извините, я так смущаюсь. Ну, давайте послушаем, может быть, телефонный звонок, если вы, опять же, не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, нашего внимания к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Добрый вечер.
1: И вам аналогично.
6: Вам не кажется, господа, что, может быть, лучший способ борьбы с фетишизмом — это просто его популяризировать? Надо показывать и объяснять людям.
0: А мы этим и занимаемся в данный момент.
6: Какой кайф можно ловить от разных предметов.
1: Почему именно борьба с фетишизмом? Вот мне интересно ваше мнение. Вот давайте честно, вот вы инкогнито, да? Вот мы, например, даже сейчас отключили определители, не видим, где вы живете, не видим вашего лица и все такое, понятно, да? Вот.
6: Да.
1: Вот скажите, вот лично вы, да, вот как мужчина, да, что является для вас фетишем? Или так скажем...
0: Или даже фетишом.
1: Фетишом, да. Что вас больше всего возбуждает, скажем, в женщине или в мужчине? Ну, неважно, имеется в виду сексуальное возбуждение. Нет, я как пример приведу. Вот у меня был корешок, которого дико возбуждали беременные женщины в белых штанах. Вот. Что вас, что тревожит вашу душу, скажите вот?
6: Красивое тело.
0: А что значит красивое?
6: Красивое
0: тело?
6: Белье.
0: А что значит красивое тело?
1: А вот, вы сказали белье. Он сказал белье, Игорь.
6: Красивая обстановка, музыка сексуальная.
1: Так.
6: Очень много вещей. Мне просто кажется, что у каждого наберется не меньше, чем там сотня.
1: Согласен, но тут есть другое, понимаете? Вот, вот, например, вы идете по улице или пришли в кабак, сидите с друзьями, бухаете. Тут входит она, да?
6: Да.
1: Давайте уберем вот это, что целиком ее образ вас сразу возбудил.
6: Да, вы... просто на ней красивая шелковая блузка там.
1: Вот уже, вот вы сказали, шелковая блузка. Видите, то есть, значит, вы, когда говорите бороться с фетишизмом, вы предлагаете бороться с шелковыми блузками, другими словами.
6: Нет, нет,
1: наоборот. Да.
6: Я предлагаю всем объяснять, что, ребята, смотрите, даже шелковая блузка может просто вот сводить с ума. А вы говорите, а вот есть беременная женщина в белых штанах, тоже такая. Я посмотрю теперь на беременную женщину в белых штанах, может, меня тоже...
1: Обратите внимание, ну, это действительно, у меня был товарищ, вот Мишей звали, он просто, как видел беременную женщину в белых штанах, его перло со страшной силы, действительно.
6: Вы представляете, когда народ пообменяется всеми кайфами и всеми своими фетишами, может быть, как бы всем станет ясно, что этот изм совершенно не такой уж и опасный и страшный.
1: И что он у всех общий.
6: Будет восприниматься нормально рядом с беременной женщиной.
0: Саша, вашего корешка звали Михаил Лермонтов, да?
1: Нет, попроще. Спасибо, спасибо за звонок вам. Игорь, ну тут нужно вот мне это сходить там вниз, проверить, разгрузить. Давайте снова ненадолго прервем нашу беседу, если вы не против, и продолжим ее через некоторое время.

0: И для тех, кто только что подключился к нашей программе, напоминаю вам, что в гостях в программе «Моморанси» сегодня писатель Игорь Яркевич. Игорь, а вот как вы считаете, такая форма, скажем, писательская, как то, ну, просто конспектирование чужих рассказов, подслушанных в ресторации, в кабаке, в такси, является ли честной формой? То есть,
1: ну... Если делается талантливо, то да. Все, что делается талантливо, все является писательством. Я, в общем, честно говоря, конечно, я это использую.
0: То есть описание, вот, скажем, эпизодов, рассказанных кем-то из...
1: Конечно, безусловно. Другое дело, как я это делаю, понимаете? То есть, естественно, я это делаю, то есть это все проходит очень жесткую обработку.
0: А вот, например, насколько я знаю, хотя сейчас это тоже все реже происходит, если журналист берет какое-то у тебя интервью, там, да, то честный журналист потом в черновом виде тебе его показывает и говорит, если что-то так не так...
1: Мне вот, этого ни разу не было.
0: А у меня случалось, и как-то я так... Правда, вот, как я уже сказал, в последнее время все реже и реже. Если, например, какой-то вот вам ваш хороший знакомый рассказывает историю из вашей жизни, вы ее описываете.
1: Ну, прям вы практически... знакомый историю из моей жизни рассказывает?
0: Нет, из его, извините. Да, извините, из его, да, конечно же. А вы, например, ее описываете практически достоверно, не искажая там никаких фактов. А вы потом даете ему почитать? Ну, ведь человек может, узнав себя и свою жизнь в вашей книге, как-то немножко напрячься.
1: Да, может. Ничего страшного. Пусть напрягается.
0: Ну, понятно.
1: Нет, правильно. У меня было это, когда я редко описываю, но несколько раз я описывал действительно конкретных людей, которые себя узнавали. Они не были мне благодарны.
0: Не были?
1: Не были. Ничего страшного.
0: А то есть, вот я так понял, что все-таки описание их, оно было, скажем так, с большей долей негатива. Ну, к примеру, вот...
1: Мне можно, поскольку я себя описываю с такой долей негатива, что мне это можно делать.
0: Нет, ну, вообще писатель без какой-то самой иронии, без умения смеяться над собой, это уже...
1: Ой,
0: печальное
1: их...
0: зрелище.
1: Ой,
0: мы не будем называть имена, но...
1: Сколько их писателей без самой иронии. Вы знаете, не хочется об этом говорить, но вот каждый раз, когда я захожу в книжный магазин, это бывает нечасто, но это бывает... мне становится так стыдно за мою профессию. Очень стыдно. Совсем стыдно.
0: А я вот уже, честно скажу, очень давно не заходил в книжный магазин.
1: Ну и правильно.
0: А, кстати, вы знаете, что появляется же ведь сейчас совершенно отдельное, скажем так, ответвление вот контактов между читателем и писателем. Это вот интернет. Вот независимое, скажем так, независимое средство распространения информации. Вот если какую-то из ваших книг вдруг кто-то не печатает, вы можете смело опубликовать ее на сайте.
1: У меня есть сайт.
0: Вот, и люди могут же туда заходить.
1: Нет, у меня есть сайт в интернете. Вы знаете, дело вот в чем. Я пока вижу в интернете только слабости.
0: Ну, я признаюсь тоже. К примеру, я захожу, я вот расскажу историю, которая со мной была.
1: Мне я сейчас просто закончу.
0: Да, мне извините, кажется... пожалуйста.
1: Нет, и вы меня...
0: Я так волнуюсь.
1: Вы, извините, я сам волнуюсь. Нет, дело просто, интернет, мне кажется, просто пределом экзистенциального одиночества человека. Я не знаю, это мое ощущение, не мое, но там такие... Нет, понимаете, дело в том, что какие-то мои вещи начали ходить по интернету вообще без всякого моего на то согласия, несогласия. То есть пока мне кажется, что интернет – это стимуляция графоманов. То есть я хотел бы, как вы понимаете, первое ошибись, сказать, да, интернет – это стимуляция писателей, там, артистов, художников, политиков. Мне кажется, такая стимуляция графоманов. Вот им там уютнее. Им там уютнее, чем кому бы то ни было.
0: Именно потому, что не приходится преодолевать сложности всех вот этих переговоров с издателями, которые, кстати, являются неотъемлемым атрибутом жизни писателя. А я вот в этом уверен. Я, например, считаю, что...
1: Саша, понимаете, издатели, к сожалению, такие же точно графоманы, как зачастую и кто угодно.
0: Да.
1: Нет, там другое. Там есть действительно вот этот экзистенциальный момент выхода, понимаете, вот выход из этого одиночества, который только это одиночество и усиливает на самом деле.
0: Да, да, я, наверное, с вами соглашусь.
1: Вот там, это дело независимо от издателей, не издателей, никого.
0: Нет, ну давайте вот давайте вернемся туда, вот на улице, скажем так, Санкт-Петербурга, там 1850 год, к примеру.
1: Григорьев?
0: Да. Туда, да, вот туда вернемся. Вот представляете, он написал там, например, роскошный роман, да, и он его в рукописном виде, он его несет издателю. Он садится в карету, не в карету, а на этого, на извозчик, он едет к издателю, да. Вот само это действие, выход из дома, опять же, запах улицы, сам этот путь к издателю, навозные лепешки лошади, дамы, понимаете, там с зонтами, да. Все это и составляло ту ауру писательскую, и даже те сложности. Издатель ему говорит: вы знаете, мы не готовы там в журнале «Нива» там опубликовать.
1: Это не было «Нива».
0: Ну, я образно говоря, какая разница.
1: Отечественные записки.
0: Отечественные записки. Не будем мы пока опубликовать. Он дико обламывается, начинает пить в трактире горькую с извозчиками. Все это есть.
1: И пишет прекрасные вещи.
0: Пишет прекрасные. А сейчас этого... Ну, вот, какие сейчас стимуляторы? Вот, давайте,
1: Саша,
0: скажите,
1: опять
0: какие.
1: Опять я сейчас начинаю вас обламывать. Вы знаете, мне просто не очень, не то, что неинтересно. Поскольку для меня контакты с издателями — это очень будничная вещь. Мне кажется, тогда это тоже происходило так же буднично. Но всегда вдруг что-то появлялось неожиданное. Вот опять же, Аполлон Григорьев, который написал самое классное русское стихотворение 19 века. Мне кажется, вы даже догадываетесь, какое. «Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная». Это рок. Ну, полный рок.
0: Это
1: написано. Там же... давайте не будем обременять нашего замечательного радиослушателя и слушательницу всятими литературными
0: изысками.
1: Еще
0: третьего тоже, потому что настрой сейчас слушает.
1: Да. Но это написано уникальным для русской литературы размером, с ударением на четвертом слоге. Так не писали до Григорьева, так практически не писали после Григорьева. И, безусловно, это рок, потому что, ну, какое... Как, вот эту гитару можно услышать практически каждый день, да? Где-нибудь, как-нибудь. Потому что Григорьев не написал ничего, он ничего больше не написал, в принципе. Он классный критик. Кстати, он лучший русский критик, но в поэзии он больше ничего не сделал, близко не приблизился.
0: Ну, а достаточно уже.
1: Достаточно. Вот, да. Опять же, который пил, очень крепко пил. Кстати, все русские типажи Достоевского списаны с Григорьева, с которым они очень дружили. Григорьев во многом помог Достоевскому. То есть он был его практически крестным отцом. Кстати, фразу «Пушкин – это наше все» – это сказал Григорьев. Это не Достоевский. Первое – это сказал Григорьев. Пушкин – это вот действительно наше все. И вот он, понимаете, вот он где-то в русском сознании, где-то на отшибе. До сих пор такая маргинальная фигура, которая, в общем, где-то там на задворках Гоголя, Пушкина. Мало кто его знает. Хотя гитару знают все, ни одно стихотворение так не знают, как знают гитару. Понимаете, ну, я абсолютно равнодушен к поэзии, но, наверное, я сейчас вспомню, ну, строк 20-30 этой самой гитары семиструнной. Поэтому вот пил горе... Понимаете? Ну, грубо говоря, у талантливого человека все получается. Талантливый пить горькую, и не горькую, и сладкую... Но нельзя делать талантливого человека фетишом. Ни одного, ни Пушкина, ни Григорьева, ни меня, никого там, не знаю. Не надо этого делать, потому что это приведет к катастрофе, к чему нас во многом и пришло, если вернуться к фетишам.
0: Ну да, сложно с этим не согласиться.
1: Чем он будет меньше фетишом, тем нам будет с ним удобнее, потому что мы будем его понимать все новые смыслы, да, в нем и в Пушкине, и не в Пушкине, в ком угодно.
0: И ему, кстати, будет легче.
1: Ему будет, конечно. Конечно, потому что, ну, сколько они все, наверное, переворачиваются в гробу. Помните, да, это замечательное 200-летие Пушкина средь шумного бала случайно. Когда там, то есть я вздрогнул, когда вот идешь по Москве и видишь средь шумного бывало случайно. Пушкин, который был написан лет через 20 после того, как... То есть, действительно, кто виноват? Пушкин. Ну, и вот опять же пример фетиша.
0: Да, да, какие-то вот такие дебильные вот эти.
1: Да, да.
0: Кто там? Пушкин.
1: Да. А кто лампочку будет вставлять в подъезд?
0: Пушкин.
1: А кто будет отвечать на звонки радиослушателей? Пушкин.
0: Послушаем, кстати, эти звонки. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут тоже Саша.
0: Очень приятно.
2: Вы знаете, Александр, вы забыли сказать гостю, почему не звонят женщины, потому что они занимаются переворачиванием куриных окорочков.
0: Ну да, да.
1: В 2 часа ночи?
2: Да, конечно. Да, вы знаете, просто они готовят еду к утренней смене, поэтому это не удивительно.
1: А что вы называете куриными окорочками?
2: Ну это вот, да, ну ладно. Да. Ну, это союз-контракт, который, да.
1: Понятно.
0: Да. Так что у вас, Александр, вот, за мысль или вопрос?
2: У меня вопрос конкретный. Скажите, пожалуйста, вот очень часто люди любого возраста, женщина, мужчина, неважно какого пола, разговаривают с цветами, с растениями. Вот, и причем, что странно, что цветы отдают какую-то энергию человеку, когда у него возникают какие-то проблемы. Вот у меня вопрос. Может ли явиться этот фактор каким-то элементом фетишизма?
1: Конечно, может. Спасибо. И должен. Это действительно очень яркий пример фетишизма. Особенно
0: здесь, Игорь, есть еще один момент. Ведь надо сразу же тут вспомнить не просто, что там, например, они обнимаются, разговаривают с цветами, да? Если помните, была такая повальная мода увлечения вот там отсосать, ну, я имею в виду энергию, у дерева. Вот. То есть, когда они во всех парках обнимали деревья, и тут дело не в фетишизме, а к этому
1: это
0: делу. Люди, женщины, как правило. Вот. А дело к человеку, придумавшему это учение. То есть предметом фетиша здесь было не дерево это несчастное, а тот, кто придумал это. Вот. Что касается растений, к примеру, ну, может быть, есть правда в том, что там некий кактус, в общем-то, берет негативное от там монитора, да, к примеру.
1: Некий кактус — это почти как у Райтина, некая капа.
0: Да, да, да, вот. Но реально это не есть, то есть тут не само растение предмет фетишизма, а, скажем так, как не странно, общественное мнение на этот счет.
1: Нет, но если говорить о примере фетишизма, ну уж для России это просто вот водка.
0: Да.
1: Вот и все, понимаете.
0: Водка и тетка. Помните, замечательный классик сказал: водки съем бутылочку, взгромоздить на милочку, а потом в парилочку
1: твою
0: мать.
1: Если мы с вами сейчас начнем говорить о водке, просто надо отменять все программы «Эхо Москвы», чтобы мы с вами кончили, ну, хотя бы, я не знаю, к марту говорить о водке.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Как о примере фетишизма.
0: Да, действительно так и есть. Это и валюта, и фетишизм, и... Кстати, вы знаете, вот родственные финны, они тоже ведь, скажем так, только для них это несколько такой дефицитный вид фетиша. Вот. Но на самом деле, когда они приезжали там через Финский залив в Санкт-Петербург, тут они дико возбуждались именно на этот фетиш. Как ни странно, северная народность.
1: Это... Нет, мне кажется, они просто нормальные такие кондовые жлобы. Вот можно было нажраться, чего у них в Финляндии, и не понял бы никто. А тут вот ты нажрался, как свинья. И вроде все в порядке. Вот утром... Это, понимаете, как бы сказать... Финны не показатель, они слишком провинциальны, о них сложно говорить. То есть там вот ничего из них не выжить, кроме их провинциальности. Ну вот нажрался, как свинья, тебе все сошло с рук.
0: Безусловно.
1: Да, вот упал...
0: посреди Питера.
1: Да, посреди Питера, а тебя еще и подняли, и на тебя еще смотрят, как на героя.
0: Да.
1: И дальше что, и что там? Ну а русский человек, это, понимаете, делает каждый день, и все нормально, и хорошо.
0: Безусловно, но тогда к этой же области можно отнести, то есть, ну, как к фетишу, да, отнести и соленый огурчик, и квашеную капусту, в принципе, то есть все
1: грибочек.
0: Грибочек, то есть опеночек хрустящий, клюква, то есть...
1: Абсолютно, то, что называется правильно, вы знаете, тут... Это все действительно очень интересно, но ведь солений нет нигде в мире, кроме
0: нигде,
1: нас.
0: Совершенно. Вот, а мало кто об этом знает. Вот вы сейчас сказали, я боялся это сказать, потому что думаю, сейчас скажу, а мне типа начнут говорить, что я обманываю. А вот теперь я вот, когда мы вдвоем, я утверждаю, это солений, это только русское.
1: Притом, вы знаете, это все очень глубоко. Я думаю, что там есть какая-то мистика, которую мы сами уже не очень понимаем, потому что это, конечно, язычество. Это стопроцентное язычество.
0: Конечно, да, да, да.
1: Как это все начиналось, поди сейчас пойми. Но вообще грибов-то, кроме России, практически же никто не ест.
0: Никто боятся. Боятся. Ну, только какие-то синтетические, типа шампиньонов там. Но и то это стали позже. У нас их...
1: Вы ели эти шампиньоны? Же есть невозможно.
0: Невозможно. Я целиком с вами согласен. Да, да, целиком согласен. То есть, в принципе, как... Да, да, это и есть какое-то, может быть, идолопоклонничество.
1: Что-то такое вываренное, вымоченное. Да. То есть, ну, по-моему, перчатку съесть приятнее, чем этот самый шампиньон.
0: Вот женскую, так. Кстати. А вот любую. Знаете, вот, например, ведь раньше-то как люди ходили за грибами, не просто вот шли, как сейчас, молча, да еще некоторые свое ружье берут, чтобы отбиваться от конкурирующих грибных организаций. Вот. А раньше они ходили с песнями или там читали заговоры, типа, например, «Гриб мой, гриб, приди ко мне».
1: Земля, ну это, естественно, что-то да, автохтонное, да. Там, вот, язык, да. Ну есть, ну тут даже не надо. Другое дело, что мы это потеряли, понимаете?
0: Ну целиком утеряно.
1: Никакой кастанеда тут рядом не лежал.
0: Это все у него настолько, да, он да. Просто начитался где-то, может быть, там достоял.
1: Он не достоял, он начитался русского автора, которого кроме него никто не знал.
0: Да, кстати. Да,
1: и которого он убил и съел, как гриба.
0: Да. Ну, послушаем еще телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
3: Игорь, здравствуйте. Это Харрис говорит.
0: Доброй ночи.
3: Харрис.
0: Здравствуйте, Харрис. Рассказывайте.
3: Я вот немножко то ли забегая, то ли наоборот притормаживая беседу, хочу вот обратиться к замечательному, вот, к замечательной второй книге из трилогии Игоря, которая называется, если не ошибаюсь, «Как меня не изнасиловали».
1: Это не вторая книга, это вторая часть романа.
0: Криптиха, назовем это так.
1: Я бы не смог написать книгу целиком, извините, я бы не смог написать такую книгу, «Как меня не изнасиловали».
3: А по-моему, как раз вот можно написать именно большую книгу о том, как не изнасиловали.
1: Вы знаете, найдите мне хоть одного писателя в мире, который бы написал такую книгу.
3: Вы знаете, мне кажется, вот я вот почему к ней обратился, к этой вот части, потому что мне вот очень понравилось название, потому что о том, как изнасиловали, можно написать просто маленькую брошюрку, она всегда, они все будут одинаковые.
1: А вы ее читали?
3: Не написала, всегда будет одинаковая.
1: Вы ее читали?
3: А?
1: Вы ее читали?
3: Конечно, читал.
1: А, ну понятно.
3: Вот. А вот, поскольку речь идет об этой книге, об этой части, вот, о том, как не изнасиловали, вот, мне кажется, очень, вот, как сказать, очень много можно об этом написать. То есть, очень много
1: вот
3: способов
1: написал.
3: Не изнасиловать.
1: Вот я написал.
3: Вот. Потому что можно, например, не изнасиловать, так сказать, из-за того, что какие-то внешние факторы, там, мимо кто-нибудь прошел, там,
1: вы знаете,
3: а можно... А?
1: Вы знаете, это, я не знаю, в качестве шутки, я однажды говорил, ну, есть у меня и там читатели, с одним ментом, который работает в спецотделе. Вот он предлагал сделать эту книжку настольной брошюрой для борьбы с сексуальными маньяками у них в отделе.
3: Да нет, ну я просто имел в виду, что написать-то можно вот о разном вот способе. Ага. Можно просто, например, не пойти насиловать. Это тоже способ не изнасиловать, правильно?
0: Да.
3: Да.
0: Да, да.
3: Ну,
1: нет,
3: спасибо.
1: Нет, ну тогда это будет как я не изнасиловал, да?
3: Да, кстати, тоже.
1: Ну, вы знаете, книга-то как раз об этом.
3: Ну, она, я понимаю, наверное, конечно, больше о том, как... Она не об этом, она называлась иначе.
1: Да.
3: Например, как разводить, не знаю...
0: Кошек,
3: как,
0: к примеру, кошек.
3: Навозник, да.
0: Кошек.
3: Кошек можно да. Как кормить, как причесывать.
0: Или, например, «Здравствуй, утка» называлась бы книга.
3: Ну, это были бы стихи детские, я думаю.
0: Нет, почему?
3: Ну, или, например, наоборот, роман.
1: Нет, вы знаете, дело в том, что вы все правильно говорите. Естественно,
3: конечно.
1: Второй план... Нет, ну, действительно, это книга о том, как выдавить из себя насилие, прежде всего, и вся трилогия об этом.
3: А, как, ну, конечно, конечно.
1: То есть, как в себе-то...
0: Хотя, сам... извините, что я перебиваю.
3: Да,
0: вот, да, на самом деле, ведь во многих, скажем так, ну, во многих культах и во многих, ну, скажем так, взаимоотношениях с другим полом, да, элементы насилия являются обязательными для, скажем так, придания особого сладострастия связи. Я не беру в виду там садомазохизма, там, да, но тем не менее, в любом случае, когда мужчина, так сказать, телесный болван мужчина взгромождается на телесный болван женщины, как бы то ни было, это уже насилие, понимаете? Насилие телесного болвана над телесным болваном.
3: Вообще-то, может, и телесный болван женщины мордаться, надо сказать,
0: да, конечно, баланс. Да.
1: Понимаете, вот. В качестве шутки там я вывел такой предмет, который помогает в борьбе с маньяками сексуальными, наджопник называется, который да. Вот спасает. Так мне несколько раз предлагали его на полном серьезе запатентовать.
3: это интересно, конечно, да.
0: Да. Ну, спасибо вам, Харрис, за ваш звонок. Нет, все-таки вот целиком как-то вот говорить, что насилие — это такое слово, которое, ну, оно чересчур негативно, да, оно чересчур несет себе негативный заряд. Это сразу воспринимается, типа, совершили насилие, то есть там насильно упрятали в кутузку, отсюда же. Вот, к примеру, с точки зрения сексуальных игр насилие может быть и не так плохо. Вот, к примеру, мы проверяли вот здесь, и часть женщин была очень довольна как раз именно поиграть в эту игру, вот, которая называется «Изнасиловать». Да, поймать и изнасиловать. Я даже больше скажу, эта игра называется «Брянщина». То есть несколько молодых людей встают на балконе второго этажа, а снизу бегает один из их товарищей, у него завязаны глаза и несколько обнаженных женщин. Вот. Друзья сверху указывают ему правее, левее. Каждая женщина намазана еще разным пахучим составом. Ту, которую он поймает, то тут же на месте вступает с ней в связь. Это называется «Брянщина». Конечно, элемент насилования есть, но все довольны, все смеются.
1: Я вам сейчас расскажу. Да. Куда более худших вариантах насилования. Нас в России, к сожалению, очень много насиловали словом.
0: Да.
1: Нас так насиловали Пушкиным, Достоевским.
0: Да это еще...
1: Да,
0: это хорошо,
1: Игорь. Кого-то там спасет. Нет, ну мы же... Спасибо. Мы потеряли наш козырь. Мы потеряли понимание мира через слово. С чем, к сожалению, вот все это изнасилование, что русское сознание потеряло свой, может быть, главный козырь. Понимание мира через слово. Мы не можем понимать мир через образ, да? Мы не можем понимать его через музыку. Через слово у нас это здорово. Там есть ирония, самоирония, энергетика. Вот мы сейчас это разучились делать.
0: Согласен, согласен. Ну, давайте сейчас снова прервемся ненадолго, а затем...
1: На маленькое изнасилование.
0: Да, тут я привел пару персонажей. И все-таки вот возвращаясь к теме фетишизма, да, ведь много о чем мы сегодня говорили, но можно все это, все вещи, которые мы обсуждали, как-то поделить на два основных направления. Первое – это смоделированный, то есть фетишизм, предметы фетишизма смоделированные искусственно с целью манипулировать людьми. И, скажем так, предметы фетишизма природные, ну, то есть, которые были созданы самой природой. Ну, прежде всего, это, конечно, сама женщина, в общем-то, вот, рыба, ну, которая плавает в реках, в общем-то, извините, я болею. Сама
1: рыбой или женщиной?
0: Сама сенокос. Вот это почему я не случайно сказал сама сенокос, потому что сенокос — это, в принципе, женского пола, всем известный. То есть она сенокос, всегда говорили, мы сейчас пойдем, в общем-то, на сенокос, потому что она уже, в общем-то, вот тут страда, дескать, да. Вот. И... Например, многие наши радиослушатели, особенно радиослушательницы, они остерегаются и опасаются того, что появится, опять же, какая-то новая форма. Вы о ней, в принципе, говорили, но не очень уверенно и конкретно. А появится новая, специально синтезированная форма фетишизма. Вот он будет проявляться в различных, скажем так, предметах обихода. И цель создания этих предметов, это, попросту говоря, производство самых жутких манипуляций над фетишируемыми мемами. Да, вот. Что это может быть, непонятно. Но, кстати, вот еще интернет нами уже обсуждаем. Он уже стал этим, согласитесь,
1: нет,
0: да?
1: Нет, очень понятно. Конечно, мы с вами говорим, знаете, как такие хорошие мужские, как бы сказать, шовинисты. Вот пример фетишизма же. Мужчина, конечно, фалос.
0: Да, фаллический символ.
1: Мы живем в постсексуальную эпоху. Чем дальше, тем больше фалос будет, конечно, предметом фетишизма. Поскольку в постсексуальную эпоху чудовищно не хватает секса.
0: Ну, вообще, вот мы проводили исследования многочисленные. Все-таки действительно доказано, что женщины подвержены вот именно... Ну, вот... этому явлению, то есть фетишизму, в значительно меньшей степени, нежели мужчин. Вот вы бы могли это объяснить?
1: Вы знаете, мне кажется, это просто плохо проводили исследования.
0: Нет, этого нет. Нет, были выделены большие средства. Нет, конечно, как... часть из них мне удалось отмыть и похитить.
1: Саш, ну а феминизм нам куда девать?
0: А феминизм, это вы считаете, есть форма проявления фетишизма?
1: Естественно. Ну, естественно.
0: Вот это интересный такой, в общем, действительно подход.
1: Но куда нам девать феминизм? Ну...
0: Но, с другой стороны, все-таки феминизм, он свойственен, скажем так, рациональному западному восприятию мира. В России как-то, мне кажется, это не особо. Что ж, русские женщины, русские тетки опять остались без...
1: Почему мы так, вот, понимаете, вот почему мы так не любим русскую женщину?
0: Нет, я наоборот люблю. Фалос, что ли? Я наоборот люблю это русских,
1: ну,
0: это
1: конечно,
0: женщин.
1: Ей нужен фалос. Ну куда она без него денется?
0: Никуда.
1: Ну в том-то это и дело. Другое дело, что мы, понимаете, мы никак не можем найти слов для того, чтобы об этом сказать. И она не может найти слов. Время от времени она говорит, что вот в России нет секса.
0: Вот они говорят об этом. То есть пытаясь как-то заострить на этой проблеме внимание.
1: Скрыть свою тоску по фалосу.
0: Нет, я тут с вами, конечно же, соглашусь целиком и полностью. Вместо того, чтобы искренне и прямо сказать, что, дескать, давайте уже начнем.
1: Помните замечательный анекдот про огурцы?
0: С трудом. Наверняка, конечно.
1: Очень
0: же
1: смешно. Значит, покупает женщина огурцы на базаре, говорит, мне поменьше и побольше. Мне поменьше, но потолще. А другой говорит, а мне подлиннее, но поуже. А третий говорит, а мне все равно, мне для салата.
0: Мне для салата, да. Ну что, я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам, если вы не будете против. Сейчас я...
1: Звонки были бы не против.
0: Звонки тоже, чтобы не были против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: А вы прям как в Госдуме.
0: Да. А у вас есть ли какой-нибудь вопрос, уважаемый? Да, судя по всему, нету. Просто была такая реплика.
1: Человек дозвонился и упал.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте,
5: Игорь.
1: Здравствуйте.
5: Это вас Карина беспокоит.
0: Здравствуйте, Карина.
1: Здравствуйте, Карина. Доброй ночи.
5: Да, вот у меня вот несколько сразу вопросов возникло.
0: Угу.
5: Вообще очень интересно вас слушать.
1: Спасибо.
5: И у вас, как бы вот Александр, Игорь, у вас происходит такая дуэль, ну такая, знаете, добродушная.
1: Если все бы дуэли были такие.
0: Да, тут Карина еще сразу, я опять же честно признаюсь, что сценарий этой программы был нами с Игорем написан неделю назад при участии Рафика Пантелеймоновича в дуэли. То есть талантливейший сценарист. Если вы думаете, что все, что происходит, это как бы вживую, вы,
1: когда
0: конечно...
1: Когда он был нами написан?
0: Неделю назад.
1: А, да, конечно.
0: Да.
1: Извините. Писать да, скрипами, знаете, как девичьи.
0: Да. Говорите, да.
5: Александр, вот мне кажется, сейчас вы немножко лукавите, потому что вот я помню, вот так получилось, что послушала вас в «Сотрудниках», и вы там вроде говорили, что у вас беседа происходит спонтанно.
0: Ну, дело в том, что с моим собеседником в программе «Сотрудники» был один из руководителей станции.
5: Угу.
0: Вот, а здесь ценятся именно, так скажем, вот, ну, вольные интерпретации, которые рождаются, грубо говоря, прямо-таки вот по ходу программы. Я не мог признаться ему, что я настолько слаб мозгом und фантазии, что готовлю все свои эфиры заранее. Я продумываю до тонкостей за неделю, то есть я вот сейчас вернусь с эфира и начну продумывать следующее. Какую музыку ставить, какую фразу сказать, Карина, это правда.
1: А какие у вас вопросы, Карина?
0: Да.
5: Да. Вот, Александр, вот...
0: Ловко как вы тут перевели прям. Да. Нет, это написано в сценарии тут. Какие у вас вопросы, Карина, написано в сценарии, да, говорите.
5: Ну, вот я еще хотела спросить, во-первых, хотел поблагодарить за музыку, очень интересная музыка, песенки такие симпатичные.
1: Спасибо.
0: Мы, да, очень старались, вот. Конечно.
1: Особенно это ко мне за музыку.
5: Да нет, ну и к вам тоже, вы все-таки как-то...
1: Да, между прочим.
0: Да, по крайней мере, не кричит, выключай эту гадость, как делают другие гости.
1: Не ставь русский рок.
0: Да, не ставь русский рок, да.
5: Вот, Алина, а вот теперь к Игорю я хочу спросить кое-что. Игорь, вот вы говорили о профессии женщины.
6: Так.
5: А вот именно она должна такой профессией заниматься. Ну, вы извините, я так не грубо, а просто, ну, так.
6: Это зависит от женщины, наверное.
5: Ну, вот вы говорите.
6: Да какой угодно.
5: Ну, женщина.
0: А простите, Карин, вы имеете в виду как бы одну какую-то профессию, что ли, или список, ну, рекомендуемых, или просто область, в которой женщина должна быть, на взгляд Игоря, занята? Вот.
5: Ну, вот дело в том, что вообще-то мы живем в Европе, я тоже европейская женщина, угу. Но мне как-то довелось быть на юге нашей страны. И там,
0: то есть конечно, в России?
5: Нет, не России.
0: А, извините.
5: Вот, ну, бывшего СССР. И так. Там женщины, они, конечно, в общем-то, ну, как-то более такие домашние были. И у них, конечно, они мужчину именно вот возводили в идеал, чего, в общем, здесь как-то нет. И вот немножко, Игорь, вот вы как-то чуть-чуть такой с иронией сказали, может быть, даже с обидой насчет женщины-врача. Но дело в том, что я не врач, я вообще по специальности музыкант.
6: Так.
5: Вот. А как вы относитесь к женщине-музыканту? Ну, я так не хочу восхваляться, но не к певице, а вот просто...
0: Ну, а в частности, вот давайте вот разберемся. Вот, например, вы, Карина, на чем исполняете, да?
5: Что?
0: Вот вы, Карина, на чем исполняете?
5: Ой, вы знаете, дело в том, что у меня вообще такая специальность, мне ее, мне как бы родители туда засунули.
0: Так, так.
5: Вот.
6: Вы и пианистка, да?
5: Да нет.
0: Неужто баян?
5: А?
0: Неужто баян?
5: Да нет.
0: Губная гармошка, Игорь, я понял.
5: Нет.
0: Флейта.
5: Виолончелистка.
6: А, игра на нервах.
5: Угу. Вот. И представляете, вот я сколько проучилась, так. И потом я все-таки поняла, что виолончель не женский инструмент.
6: Абсолютно. Я абсолютно с вами согласен.
0: Я тоже. Вот альт женский.
5: А?
0: Альт женский. По утверждению Башмета, вот он говорит, альт женский.
6: Знаете,
0: инструмент.
6: Я знаю,
0: поэтому
6: один инструмент,
0: он любит женщин.
6: Я знаю, один, я знаю такой замечательный инструмент, на который женщине играть не переиграть. Это только ее инструмент.
0: Термин вокс.
6: Фалос.
5: Это какой?
6: А? Фалос.
5: Да ну вы все судите.
6: Вот знаете, там так можно играть, и только женщине.
5: Нет, вы понимаете, Игорь, дело в том, что вы немножечко сейчас вот острите так, и немножечко так, ну уж извините, так с сарказмом и с какой-то обидой. Ну а вот все-таки вот для души ведь нужно же что-то. И поэтому я сейчас, в общем-то, на фортепиано играю, немножко другим занялась. Вот. А вот именно вот женщине, вот, ну как вот себя выразить?
6: Серьезно? Вы знаете, я
0: спасибо,
6: знаю...
0: Спасибо, спасибо за звонок.
6: Спасибо, я знаю несколько. То есть я их просто лично знаю. Очень талантливых женщин. Музыкантш.
0: Вот которые на заднем плане у нас играют.
6: Да?
0: Вот секунду, Игорь.
6: Да.
0: Вот послушайте. Вот это поет вот рыженька вот эта. Ее зовут Анька Копчик. Как вот она вам? Давай, Аня, давай. А вот на этой байде вот играется много струн. Машка Якудза.

0: И мы продолжаем нашу беседу с писателем Игорем Юркевичем. А вот взаимоотношения, я знаю, что, например, вот ученые друг друга очень не любят. Мы, вот музыканты, к примеру, помогаем друг другу постоянно, принимаем участие в записях друг друга и так далее. А ученые же, братья, друг друга ненавидят, воруют друг у друга опыты, эксперименты, в общем-то, лапают лаборанток с соседних лабораторий, и, ну и вообще всячески происходит такое. Вот что касается писательского мира, каковы там отношения? Может ли, например, быть такое, что вот вы попали в затруднительное положение? Вот вы...
1: Невозможно. Абсолютно. Дело в чем, писатели потеряли язык общения друг с другом. Мы просто не общаемся друг с другом. То есть, ну, естественно, мы все знакомы, и, наверное, я знаю всех, и о ком бы мы сейчас ни заговорили, но просто нет смысла общаться друг с другом. Вот это конечно, трагедия.
0: На самом деле. С писательницами?
1: То же самое. Этот писатель – это не половое существо. Писатель.
0: Вот, кстати, тут мы подошли к одной теме. Я постоянно этот вопрос задаю всем, потому что мало кто на него может ответить. Вот, смотрите, женщина – врач, женщина – инженер, женщина – журналист, женщина – писатель. Женщина-певица. Почему только эта область певческая имеет, скажем так, какой-то половой признак применительно к женщине? Вы не анализировали ситуацию филологическую столь печально?
1: Знаете, Ахматова очень хорошо говорила о том, что женщина-писатель — это типа собаки-математик.
0: Да.
1: Нет, на самом деле, женщины-журналисты... Самые мои неудачные интервью — это с женщинами-журналистками. Мне несколько раз делали операции. Я занимался спортом, у меня были всякие травмы. Это у меня глаза интеллигентные, просто на самом-то деле все не так красиво. Мне делали несколько раз операции женщины и врачи, это было ужасно.
0: Вот
1: это... Я сейчас объясню, почему.
0: Да.
1: Потому что женщина в подсознании просто убеждена, что боль может испытывать только женщина в один момент, когда она рожает. Она абсолютно не верит. То есть у меня была просто операция, когда меня не взял наркоз. Я орал как...
0: Или его своровали.
1: Нет, его не своровали, он не взял. Это был такой местный наркоз. Угу. Я орал как 10 Зои Космодемьянских.
0: Я понимаю вас.
1: Она мне не поверила. И потом, в общем, когда я объяснил, почему я орал на следующий день, она сказала: ой. Хотя, в общем, это подсудное дело, по-моему. Ну, просто подсудное. Ну, хорошо, что я вот это смог выдержать, а если бы не смог, ну как?
0: Да, могло бы сердце не выдержать, боли и попросту.
1: Дело не в этом, сердце, там, не знаю, не сердце.
0: Но психика могла тоже.
1: Психика, да. Конечно, это все ужасно больно.
0: Я понимаю.
1: С другой, вы знаете, это мне так помогло, как писателю. Вот я сейчас вспоминаю, я даже где-то написал, что светлая ему память, Святослав Федоров, это было в Федорово в институте.
0: Клиника Федорова.
1: Да, клиника Федорова. Вот это мне очень помогло. То есть это мне помогло по-новому оценить и себя, и вокруг меня окружающий мир. Так что еще неизвестно, кто прав, а кто виноват. Ну, как всегда.
0: Понятно. Ну, в принципе, я тут тоже вашей точки зрения придерживаюсь целиком. Женщина, она может быть, скажем так, сестрой милосердия, там, подать воды, в крайнем случае сменить повязку, но никак не быть, скажем так, хирургом.
1: Абсолютно.
0: Целиком с вами согласен. И предлагаю, опять же, обратиться к телефонным звонкам, если вы не против, чтобы
1: сейчас
0: не задавать...
1: Сейчас позвонит женщина-врач, которая будет обижаться.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: Да.
2: Доброй ночи.
0: Вам аналогично.
2: Александр.
0: Да.
2: Вы знаете, я вот подумал тут и понял, почему вот женщина-врач, там, да, вот женщина-архитектор и вот женщина-писатель.

0: Певица.
1: Да, интересно.
0: Дело в том, что мне, как мне кажется, вот смотрите, вот певица, например, да, вот сразу видно в том, что она делает, вот эти вот половые ее признаки, то есть она там поет вот так высоким голосом там, да?
1: Ну почему есть, например, певицы, к примеру, вот это...
0: Но это не хорошая певица, Александр.
1: Согласен, простите.
2: О ком мы говорили, о какой певице?
1: Ну, мы не будем называть ее.
0: Зачем имена?
1: Да, зачем? Ну, он нехороший.
2: Филипп Киркоров?
1: Нехорошая певица.
0: Да, вот, конечно. Ну, да. Все-таки прозвучало это имя.
1: Угу, да.
0: Не хотелось бы о нем говорить.
2: Но это же
0: вот. Женщина-архитектор, вот смотрите, например, да. Или женщина-врач. Угу. Она вот, врач я имею в виду, она вот раз кого-нибудь там на операции зарезала.
1: Так.
0: Ну и вот никаких половых признаков-то не осталось на действии. Ну,
2: если зарежет, то не
1: осталось. Как не осталось никаких?
0: Ну, как это? Ну, в действии ее половых признаков же не замечено, правильно?
1: Ну, то есть не понял я, извините.
0: Ну вот смотрите.
1: Простите,
0: вот,
1: за тугодумие, но я...
0: Представьте себя, что вы вот женщина-певица, да?
1: Так.
0: Вот, и вы поете таким вот женским голосочком.
1: Принимать.
0: И вот все вот так вот слушают и думают, ну какая тёлка, а?
1: Да.
0: Вот, и вот как раз вот этот вот фетишизм дальше идет, вот этот, который обсуждался.
1: Да.
0: А вот, например, если вы женщина-архитектор, вы дом построили, вот, а на нем доску повесили, вот этот дом был построен там Клавой такой-то, да?
1: Да.
0: И вот люди, проходящие мимо, они как бы не обращают внимания, у дома-то половых признаков нет.
1: А, вот вы о чем.
0: Да,
1: понял.
0: Этом, конечно.
1: Так же, как нету половых признаков у операции, пусть успешно проведенной или неуспешно. Ну, вы знаете, я целиком, наверное, с вами здесь соглашусь, хотя бывали случаи, когда, например, мы находили на домах с проектированными женщинами-архитекторами там и сям маленькие грудки, вот, которые, в общем-то, тайком они сами прилепляли, видимо, ночами.
0: Просто...
1: Да,
2: чтобы Саша, как-то... у меня к вам вопрос.
0: Не хочется, наверное, быть вот женщиной-архитектором.
2: Саша, а есть такое понятие?
0: Архитекторшей быть. Вот мне кажется, поэтому маленькие грудки, они вот и лепят.
1: Лепят повсюду, да.
0: В результате хирургических операций они тоже, вот знаете, бывали такие случаи, что вот они как бы начисто убирали половые признаки, вот, и чтобы в этом чувствовалась рука женщины. Ну, вот женщина такой, знаете, одинокая, которая как бы там... испытывает недостаток в мужском обществе.
1: Понятно.
0: Вот, такие дела. Но это так вот соображение.
1: Спасибо вам. Спасибо.
2: У меня к вам вопрос. А есть такое понятие женщины-радиослушатели? А то почему-то звонят одни мужчины.
1: Ну, вы знаете, Игорь, дело в том, что, во-первых, мы не можем 100% по голосам как-то идентифицировать звонящего, во-первых.
2: Все правильно.
1: Вот. А во-вторых, я считаю так, что поскольку беседа у нас чрезвычайно серьезная, беседа очень умная, то...
2: То женщинам скучно, да?
1: Нет, просто они...
2: Они не решаются.
1: Это раз, и два, они, как бы это сказать, будучи женщинами тактичными, а нашу программу слушают только тактичные женщины, они просто не вмешиваются в серьезный мужской разговор. Хотя...
2: Ну пусть мешаются.
1: Я пока не разрешаю.
2: А, ну понятно.
1: Да,
2: то есть они просто боятся помешать двум взрослым, серьезным мужчинам.
1: Двум взрослым, серьезным дядькам помешать, да, внедриться и как бы...
2: Говорить о них.
1: Хотя я заверяю вас, что они, конечно же, слушают и имеют свое мнение. И наверняка мы сегодня ночью это мнение, оно будет озвучено кем-нибудь из представительниц прекрасного пола. Это я...
2: То есть просто очень хочется услышать женщину-радиослушателя.
1: А радиослушательницу или радиослушателя?
2: Ну, кстати? Как типа собаки математика.
1: Понятно. Ну вот, теперь хотелось бы поговорить еще о такой вещи, как иллюстрациях книжки. К примеру, я считаю, что ее быть не должно. Мое такое вот.
2: Правильно.
1: Может быть, я ошибаюсь.
2: Правильно.
1: Да, как вы на это смотрите?
2: Вы знаете, у меня всегда вокруг этого скандалы, поскольку у меня все настолько уходит в слово, что дать мне визуальное изображение очень-очень сложно. То есть, вы видите, вот даже одна книжка там, она вообще без... То есть, даже там на обложке нет иллюстрации.
1: Да, вот я вижу. Суд, секс, литература.
2: Да, кстати, на второй тоже нет. То есть...
1: Но вот на женских...
2: И не женских есть.
1: Нарисована баба с крылами.
2: Это немножко отсылает, я вам сейчас скажу, к Эрнсту. Не к Косте Эрнсту, а к такому Максу Эрнсту.
1: Понятно. Ну, в принципе, здесь, вот, как я для себя это понимаю, то есть, есть иллюстрация, на самом деле, любая иллюстрация, к чему бы то ни было, кстати, как и экранизация, по какому...
2: Это убийство, да?
1: Вот, совершенно верно, убийство воображения. Абсолютно. То есть, хорошо, что вот в этом, хоть в чем-то, видите, мы с вами согласны, хотя мы согласны во многом, но я акцентирую именно вот то, что
2: это абсолютное убийство. Нет, ну просто иллюстрация — это было достижение советской власти типа балета.
1: Извините, я нервничаю.
2: Я сам нервничаю. Нет, это действительно было такое вот типа парткома, месткома. Нет, в книгах не должно быть иллюстрации. Абсолютно.
1: Ну, в серьезных книгах.
2: Согласен. В любых серьезных,
1: ну, никаких. В детских, может быть. Например, маленькая ворона снесла яйцо. И вот показано, как она прет в яйцо.
2: Представляете ворону, сносящую яйцо?
1: С трудом.
2: Вот и я тоже. А дети? А детей-то жалко. Детей, вот и увидеть эту ворону, сносящую яйцо. Нет. Над детьми, кстати, над детьми вот было принято почему-то при советской власти издеваться по полной программе. Кстати, сейчас эта традиция продолжается.
1: Есть такое.
2: Кстати, если мы заговорили о писателях, вы знаете, я их вижу, наверное, как и вы, только я, у меня нет ни друзей, ни сам я... То есть я написал книжку, вот, то есть первая часть романа «Как я и как меня», «Как я обосрался», вот это там о детстве, такое русское детство, и светлое, и тяжелое, и не знаю, какое угодно. Но, как мне кажется, самые закомплексованные люди в мире — это детские писатели.
1: Вы знаете, я более того скажу, что один из них, вы его очень хорошо наверняка знаете, и он все...
2: Вы сейчас меня знают. Назовете.
1: Нет, нет, я его называть не буду просто. Вот, он, например, годами пишет одну детскую книжку, о чем честно и признался. По его, скажем, заявлению, он годами пишет одну детскую книжку, а, скажем, вот наш с вами диалог буквально в течение часа губит в ребенке все то светлое и доброе, что вот он создает годами. Это действительно реально.
2: Пусть губит, ничего.
1: Пусть губит, конечно. Ой, значит, конечно. Слабо создает, Игорь, слабо создает.
2: Ну, пусть ребенок будет крепким. Ну, что ж мы так детей-то не любим? Ну, пусть
1: не
2: они
1: то,
2: будут
1: что не
2: сильными.
1: Любим, не уважаем.
2: Нет, мы-то с вами, кажется, уважаем.
1: Нет, они.
2: Нет,
1: да,
2: вы
1: да.
2: знаете, я вообще, вот, знаете, я, честно говоря, раз мы заговорили о фетишах, то есть мы говорим с вами, я с интересом думаю, вот как может женщина трахаться с детским писателем?
1: Я вообще не понимаю, как вообще женщина может или с человеком...
2: Нет, как с писателем может, я знаю даже
1: а
2: как.
1: А вот да, а как с
2: вот
1: детским,
2: как с детским писателем, это, конечно...
1: А вы знаете, есть еще одна категория людей, это тележурналисты, создающие подростковые программы. Им самим уже может и по 40 быть лет, но все равно у них остаются вот эти элементы тинейджерства, то есть какое-то искусственное омоложение. То есть человек может быть молодым духом, может быть оставаться в душе, несмотря на уже взрослый организм, ребенком. Это естественно и хорошо, но когда...
2: Это катастрофа, я вас сейчас...
1: Нет, это то, что вот сейчас я сказал, это не катастрофа, у них катастрофа.
2: Я первый и последний раз отказался участвовать в диалоге с журналистом, когда вот какой-то, как вы сказали, журналист мне предложил что-то сказать, выступить в программе о наркотиках.
1: Программа о наркотиках, это модная
2: тема.
1: Да.
2: Я ему говорю, вы понимаете, что на дворе третий виток наркотической революции. Он посмотрел на меня, вы знаете, как на Ньютона, который вот что-то открыл, там, не знаю, на Эйнштейна. То есть он не очень понял, о чем идет речь. Он просто хотел, чтобы я вот сказал, что наркотики употреблять плохо. Это, конечно, плохо, но это надо говорить другими словами на третьем-то витке наркотической революции.
1: Совершенно с вами согласен. Более того, все эти антинаркотические программы телевизионные на самом деле реально только помогают дилерам осуществлять их торговлю и повышают аппетит этих же самых наркоманов. То есть служат, так сказать, совершенно не тому, чему хотелось бы, чтобы они служили. И как это люди не понимают, это загадка.
2: Вы знаете, мне кажется, здесь вот этот фетиш, о чем мы с вами... Вот он, фетиш, кстати. О том, что достаточно сказать, что это плохо, и все сразу поймут, что это плохо, и так делать не будут. Вот, слово самый главный фетиш. Главнее любых трусов наездницы, главнее любых, не знаю, наркотиков, тем более, что в России, к сожалению, мы же воспитали этот миф, взрастили его, взлелеяли, вхолили, выхухали.
1: Выхухали и вхолили. Да, в принципе, со словом нужно обращаться очень осторожно. Особенно это касается, кстати, информационных ведущих, телеведущих.
2: Это просто катастрофа.
1: Да, то, что там происходит, садомия и угар, полное неконтролирование своих языков, то есть когда там посредственный мозг, он, попросту говоря, всего лишь диктор, а высказывает свое мнение, считая его почему-то компетентным. Это, ну, преступление. То есть слово выпущено, как это, есть же хорошая пословица, да, слово не воробей, терпыр, там назад чего-то его никуда не сунешь. Вот, пожалуйста, нельзя забывать об этом.
2: Знаете, все очень смешно. И тут просто недавно мы ехали с моим приятелем в машине, у него работало радио, и там, значит, диктор говорил о спорте, о баскетболе. И вот он, значит, говорил о том, как какие-то баскетболисты где-то хорошо попадают. Он сказал роскошную фразу, оговорившись: «Уровень попадалища».
1: Уровень попада. Хорошо, что не попадалово. Вот. Ну что же, Игорь, буквально у нас остается тут вот минутка до того, как придут люди. Вот видите, они уже пришли и мы хотят отобрать у меня прайс, собственно, опять. Давайте снова прервемся, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем беседу с писателем Игорем Яркевичем. Соответственно, как вот вы считаете, стремление к писательской деятельности, да, это все-таки генетически или связано с впечатлениями, которые накапливает тушка человека, вот общаясь, так сказать, с себе подобными в ходе жизни? Ну-ка, вот давайте вот на примере Пушкина. Почему Александр Сергеевич начал писать, а не лепить, например, или рисовать? Почему? Всегда задавал я себе этот вопрос вместе вот с Машкой Якудзе.
2: Знаете, я вот что могу тут сказать. Дело в том, что мне, как представляется, это все очень близко к оргазму. Но тайна оргазма – это последняя тайна 21-го и, может быть, даже будет 22-го уже века. Никто нас не приблизил к тайне оргазма.
1: То есть вы имеете в виду к технологии, как это происходит?
2: Ко всему. Ко всему. Как это, от чего это происходит, как это происходит, чем это заканчивается.
1: И чем это чревато?
2: Чем это чревато, чем это не чревато. Вот когда ученые нам рассказывают о тайне оргазма, жизнь потеряет всякий смысл, поскольку ее можно будет моделировать.
1: Согласен, но тут есть, извините, что я так перебиваю, есть один такой момент, что мне кажется, что оргазм относится как раз скорее к области головного мозга, нежели к области вашей тушки, самой телесного болвана, да? А головной мозг сам себя постичь не сможет, и это же понятно, то есть как можно изучить самое себе. Поэтому тайна оргазма, она так и останется на века неразгаданной. Ее невозможно будет разгадать.
2: Я, по крайней мере, не хотел бы жить во времени, когда эту тайну разгадают. Головному и к телу, и головному мозгу, и, не знаю, ко всему она относится. Вот писательское вдохновение, оно оттуда. Я, честно говоря, про себя не могу сказать, вот почему я сделал так, а не сделал иначе. И, естественно, про Пушкина я тоже не могу это сказать, потому что там вроде все понятно, в то же время ничего не понятно. Абсолютно ничего не понятно. Достаточно слабый, кстати, человек.
1: Ну, я бы так не сказал.
2: Если вы мне поверьте.
1: Если верить историческим...
2: Вы мне поверьте. Абсолютно среднестатистический член эпохи. Ничего больше там нету. И в то же время вот он сделал столько, сколько до него не делал никто, и после него тоже никто не делал.
1: Не знаю, по-моему, он был очень, так скажем, беспредельно честен. И,
2: сколько там таких честных в этой эпохе. Все они честные, и один честнее другого.
1: Однако за женщинку вступился, из-за чего и погиб.
2: Все они вступались за женщин, все. Да. Там не было того, кто не вступался за женщин.
1: Нет, однако, если сравнить, то есть, на мой взгляд, как раз среднестатистический обитатель той эпохи, это как раз тот вот перец, который застрелил Пушкина. То есть мне почему-то кажется, что вот в то время такого всеобщего все-таки всеобщего немытья, они же никто не мылся и были, в общем, достаточно грязны физиологически, Пушкин был уникален, но, по крайней мере, даже всем своим внешним видом это...
2: Уникален был Гоголь. Пушкин не был уникален, поверьте. Именно поэтому он сделал больше всех. Потому что, вы знаете, вот сделать больше всех может только не уникальный человек.
1: Ну, Гоголь совсем другой, если верить легенде о том, что когда выкопали его гроб, да, для эксгумации или что-то такое, он лежал там лицом вниз.
2: Это все фигня. Дело не в
1: этом. Я не буду спорить.
2: Я говорю только о прозе. Что да. Гоголь, ну, конечно, это роскошная проза. Это единственный человек в России, который смог написать пьесу на уровне прозы. Ну, не было после «Ревизора» не было ни одной пьесы в России, написанной на уровне прозы, о которой мы не говорим. Да, это вот, понимаете, это драматургия. Ну да, это все слабо, но это драматургия. Вот так там надо. Нет, уникален, я не знаю, Чаадаев, уникален Лермонтов, уникален Аполлон Григорьев. Но это немножко попозже.
1: Это попозже несколько, да.
2: Это уже такой следующий сын эпохи. Но Пушкин, вы знаете, в Пушкине я не вижу никакой уникальности, если честно. Абсолютно никакой. Нет, и именно в этом его сила.
1: Ну вот все-таки я тут с вами не согласен. Ну представьте себе, то время, да, Россия такая, достаточно суровые времена, и вдруг вот появляется такой... Ну то есть у меня почему-то какие-то ассоциации вот с Пушкиным, да, как приблизительно... Как приблизительно вот с Паганини. То есть, ну, сложно, конечно, так вот словами это объяснить, Паганини. Но я чувствую, что Пушкин для своего времени был дико неординарным все-таки.
2: Знаете, он неординарен для следующего времени, своей гармоничностью. Вот в чем его загадка. Потому что не было в истории русской литературы более гармоничного человека, который был бы и авангарден, и не авангарден, и прозаичен, и поэтичен, и умен, и глуп, вот так же, как одновременно умел это делать Пушкин. Понимаете, у Пушкина есть колоссальные провалы. Мы немножко отходим от фетишей, но поверьте, они есть. И это, кстати, печально, потому что Пушкину подражали не только в его силе, но и в его слабости. Что очень тяжело сказалось для дальнейшего пути русской литературы. Скажем, Пушкин вообще не знал философии. Никак ее не знал. Ну, просто не знал.
1: Игорь, тут есть такой момент. Вот, к примеру, я знаю очень много людей, которые знают философию, но я, например, с ними не хотел бы отмечать Новый год, потому что, несмотря на глубокие познания, вот, скажем так, философии, а также просто они начитанные, они от этого не перестали быть дебилами, попросту говоря. Действительно так. То есть, может быть, это и хорошо, что Пушкин не знал философии. Не обязательно знать, главное чувствовать. Он мог чувствовать то, что другие были вынуждены студировать годами.
2: Но просто не надо было Пушкину подражать в его незнании и философии. Вот в чем все дело.
1: Ну, это уже, извините, слабоумное общество. То есть берет, скажем так, за предмет обожания вот целиком со всеми недостатками. Это неправильно, конечно.
2: Понимаете, например, да. Мы не можем выделить Пушкина, никакого русского, да хоть, я не знаю, там, кого угодно. Обо мне мы сейчас будем говорить, мы все равно будем говорить о моем мифе. Вот в этом, опять же, наша трагедия. Вот фетишизм.
1: Согласен. По идее, вот как, например, если какие-то наши молодые люди пытаются, я так немножко в другую резкую область, как, ну, да, подражать западным рэперам, неграм, попросту говоря, да, они же не идут на пластическую операцию, чтобы сделать себе черный цвет кожи. Хотя, если уж ты подражаешь, так сказать, своему фетишу, то уж подражай целиком. Не просто штанишки и крики «Хей-хей» там или «Хай-хай», или как они там делают, «Камон и Варибан». Пожалуйста, кожу себе пересади черную, создай там, да. Однако они этого не делают.
2: Вот, понимаете, вот опять же вы со мной соглашаетесь. Даже сами этого не понимаете.
1: Нет, согласен.
2: Потому что музыка здесь никак не сойдется с философией. Поэтому вот они берут поверхностный уровень и идут дальше. Ну, каком-то... То есть последний негр, выясняется, больше понимает философию, от этого он делает ту музыку, которая, в общем, является искренней, свободной, и которой можно подражать уже в России. У нас этого никак не происходит.
1: Соглашусь с вами. Давайте послушаем мнение наших глубоко уважаемых из Москвы. Одевайте наушники. Сейчас я напомню номер телефона еще раз.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорит.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Это звонит припозднившийся радиослушатель.
1: Да, ну, сокращенно ПЗ.
2: Мужчина-радиослушатель.
4: Да, припозднившийся мужчина-радиослушатель.
1: Сокращенно ПМЗ. Да. ПМР, извините. Да.
4: Хотел бы сказать, вот, опровергнуть ваше изречение про оргазм.
1: Да, это было бы интересно.
4: Ну, как считается, что одной системы невозможно, ну, познать больше или равно этой системе систем. А в данном случае оргазм является как бы частью системы под названием головной мозг. Угу. Поэтому познать можно его все-таки.
2: Вы познали?
4: Нет. И еще...
2: Ну так, а что же вы нас обманываете? Говорите, что можно.
1: Да, да.
4: Ну, и еще вот... Нас сказали, что к этому мы до сих пор не приблизились. Я хочу сказать, что все-таки вот тантрический секс как бы приближается к этому.
2: Ну, только как бы, к сожалению.
4: Да. Угу. И еще вот про фетиши я хотел бы.
1: Давайте, давайте, говорите.
4: Ну, человек вынужден иметь фетиши, так как является рабом вещей. Нельзя просто сказать, что человек владеет вещью. Это, прежде всего, вещь владеет им.
1: А извините, тут такой еще момент. Вы знаете, что, например, не обязательно, вот, так сказать, фетиш должен быть как-то визуализирован в вещь. Это может быть запах, к примеру.
4: Да.
1: Ну, вот, не обязательно предмет.
2: Слово.
1: Слово,
4: мысль.
1: Да.
4: Мысль, да.
1: Мысль. Или, например, знаете, гримаса. Вот, например, так сказать, брезгливое выражение красивых губ красивой женщины. Многих как-то дико возбуждает. Вот, это тоже никак не пришло. Ни слова, это не предмет. Согласны?
4: Да, да, безусловно.
1: Вот, и в связи с этим, видите, опять же, мы, так сказать, сталкиваемся с неким тупиком, потому что мы даже не можем сейчас определиться вообще, что же есть на самом деле такое фетишизм. Вот... То есть, ну, и понятно, уже сейчас, на сегодня, понятно, что принесенные вот в студию трусики юной наездницы, сокращенно тюн, в общем-то, является самым примитивным...
2: Самым невинным.
1: Самым невинным при этом средством фетиша. Вы согласны с этим?
4: Да. А, кстати, да. Не могли бы вы уподобиться модным диджеям и разыграть эти трусики?
1: Вы знаете, к сожалению, они принадлежат не нам. Юная наездница, в общем-то, она появится с утра, придет за ними, и я хочу сказать, что она, конечно, юная, но очень большая и дико свирепая. Если не найдет своего трусника, то поотрывает нам с Игорем все, что торчит. Да, да, так что спасибо.
2: Вы нас пожалеете и не рады.
1: Ну, еще, видимо, телефонный звонок сразу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Алло.
5: Юбилей.
1: Вас очень плохо слышно, не могли бы вы погромче?
5: 10 лет было у вас там.
1: Было там у нас, да, десяточка была, да. Вы совершенно...
5: Да, и я хотел бы вам присвоить такое свое имя.
1: Ну, давайте, попробуйте.
5: Не то, что эхо Москвы, а эхо Моськи. Помните, такая собачка была?
1: Да, конечно.
5: Крылова.
1: Да, да, да. Спасибо, это...
5: Вот я вам присваиваю... Это такое звание. Угу. И я думаю, что оно установится так. И народ подумает и присвоит так. И будет такое всегда.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Это, видимо, автор каких-то фельетонов раньше человек.
2: Это писал. Крылов звонит.
1: Да, да, да. Это очень смешная шутка у него была. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Алло.
1: Да.
2: Ух, ну наконец-то.
1: Здравствуйте, да, да.
6: Эхо Москвы, да. Безусловно. Вот вы сдали слушать. Да, вы сдали слушательницу. Вот я прошу прощения, просто вам дозвониться невозможно.
1: Ну, понятно.
6: Я бы хотела вам задать такой вопрос. Угу. Какое место занимает религия в системе фетишизма?
1: Религия.
6: И молитвы, и все прочее. И как вы к этому относитесь?
2: Понятно, знаете, спасибо. Плохо. Очень плохо. То есть мне, как, наверное, крещеному, у одного замечательного, знаменитого нашего священника... Грех об этом говорить, но я ничего не могу поделать. Ну, плохо. Мне кажется, православие стало откровенной религией бюрократов.
1: Я вот со своей стороны хочу сказать, обратите внимание, кто сейчас больше всего, вернее, кого чаще всего можно встретить в церкви. Это либо совсем нищие люди, то есть бедные и убогие, да, либо люди на дорогих иномарках с телохранителями, унтмодными девками с сиськами. как-то средний класс представлен в меньшинстве. Это говорит о чем? Это говорит именно о том, о чем сейчас сказал Игорь, собственно говоря. Вот. А если брать вообще как предмет фетиша, то, ну, безусловно, мы помним случаи, и даже поговорка «отсюда пошла, заставь дуру Бога молиться, она лоб расшибет». То есть, в принципе, когда люди начинали биться в подучи и вот впадать в какую-то религиозную истерику, практически это тоже истерика своего рода, ведь оргазм, Игорь, согласитесь, да?
2: Понимаете, тут вот какая штука. Об этом надо говорить немножко осторожнее. Не потому, что тут есть чего бояться, а просто потому, что на дворе третье тысячелетие, и все другое. Все другое. Невозможно вкладывать в религию тот смысл, который в нее вкладывали, ну, хотя бы даже...
1: До революции.
2: Естественно.
1: Я целиком с вами согласен.
2: Естественно. При том, что, понимаете, даже примеры сильных людей мы все равно не понимаем. Мы не очень понимаем, кто такой Серафим Саровский.
1: Конечно.
2: Кстати, мы не понимаем, кто такой Иоанн Кронштадт. Их можно назвать, там, не знаю, Брянчанинов. Я к этому отношусь, ну, мягко говоря, равнодушно. Но это не означает, что к этому, что это не надо переосмыслить.
1: Мало того, я хочу сказать, что вот меня, например, настораживает очень сильно это то, что не появляются новые святые. Простите, может быть, за такую вот...
2: Почему вот они взяли, сделали святым Николая II, очень слабенького царя?
1: Ну как, ну это же было сделано практически на официальном уровне каком-то, да? То есть раньше такого не было. Раньше там народная молва разносила.
2: Саш, ну
1: а сейчас ничего
2: царь
1: не разносит.
2: Ну слабый царь, ну что?
1: Ну он добрый был, Игорь.
2: Ну мало, ну, это, мало этого,
1: а
2: мало.
1: А почему? Ну нет, ну вообще тут добрых людей вообще
2: потому
1: мало.
2: Потому что глупостей он много наделал. Наделал. Его уровни недопустимы.
1: Но вот эти глупости почему пошли ему во вред, прежде всего.
2: Пардон, а народ почему должен страдать?
1: Ну, да, вообще, конечно, надо было бы вот спросить у народа, который жил под этим царем, хотя хочет ли народ видеть его святым. Да, да, пожалуй, вы тут, да, уступлю я вам тут эту пальму первенства. Какое модное слово, пальма первенства, сокращенно ПП в дальнейшем.
2: Кокос первенства.
1: Кокос первенства. Ну, давайте сейчас снова ненадолго буквально прервемся, послушаем пьесу, а затем продолжим наше общение.

0: Ну вот, кстати, возвращаясь вообще к женщине, ведь многие женщины пытаются действительно каким-то образом проявить себя в мужских профессиях, то есть стать вот наездницей юной. И ей, например, все равно, что затем все-таки вот ее, так сказать, бельишко является предметом фетиша для некоторых. Многие идут в пожарную охрану, в какие-то воинствующие организации. Конечно, все это делается для того, чтобы доказать миру и окружающим, что, дескать, вот мы можем, но при этом, заметьте, Игорь, но никогда, то есть нельзя верить в женскую солидарность. То есть не бывает, например, понятия...
1: Можно, да?
0: В мужскую можно, конечно.
1: А в женскую... Только если в нашу с вами.
0: Нет. Нет, реально, когда, например, мне знакомые женщины говорят, вот у меня есть подруга лучше, да ты что, это моя лучшая подруга, я в это не верю. У них дружбы не бывает.
1: Нет, вы знаете, я думаю, что там просто все... Опять же, мы, мужчины, к сожалению,
0: да,
1: формируем женский мир по нашему подобию. И это наша дикая ошибка. Вы знаете, вы очень хорошо сказали. Вот многие женщины хотят вернуться в женские профессии. Например, наездница. Которая,
0: да,
1: изначально женская профессия. Потому что, ну, амазонки, ну куда нам без них? Нет, мы, опять же, мужчины до того запутали женщин, и они благодаря нам уже сами себя запутали, что... Многие профессии, они, мне кажется, вообще изначально женские. Женщинам там уютнее. Я не знаю, может быть, пожарная охрана – это тоже изначально женская профессия. Вот литература – это не женская профессия.
0: Ну, вот этом... откуда, например, вот это взялось? Коня на скаку остановит, дескать, в горящую избу войдет, а? Это же не просто.
1: От глупости.
0: Так.
1: Вот это я могу сказать. Там больше ничего нет, кроме просто пошлости и глупости.
0: Но, тем не менее, это же наблюдение со стороны.
1: Вы видели хоть одну женщину, которая останавливает на скаку коня?
0: Видел вот на Арбате недавно.
1: Нет, я тоже видел.
0: Какой-то здоровенный новый русский дебил сгромоздился на коня. Коня, конь понес, так вот она остановила. И
1: нет,
0: этот...
1: я тоже видел, я даже знаю этого коня, это был я. Но это был единственный случай.
0: Вот, но тем не менее, а в горящую избу тоже...
1: Горящая, нет, я тоже знаю. Одна женщина вошла в горящую избу моей,
0: да,
1: души.
0: Вот, вот, опять... Кстати, да, вполне возможно, что это аллегория всего лишь.
1: Конечно,
0: коня на скаку остановит, это имеется в виду...
1: Это, мне кажется, это такая же четырехстопная...
0: Глупость, ямба.
1: Да, ямбовая, хорейная глупость, как умом Россию не понять. Вы знаете, один мой персонаж, вот он так долго говорит, ну хорошо, умом Россию не понять, а чем же тогда понять-то ее? Вот где-то нужна сноска, комментарий. А чем тогда? Вот, ну, не фалосом же, правда? Хотя можно и фалосом, наверное.
0: Не, ну он, наверное, имел в виду душу, там, душой, там, понятие, опять же, вот, к примеру, почему вот так тоскливо поет пастух на брянщине? Вот кто мне ответит? Вот,
1: кстати,
0: скажите, да, почему?
1: Кстати, вот опять же, роскошный фетиш, вот эти строчки, которые мы с вами цитируем, да, о фетишах?
0: Да. Да.
1: Ну, просто роскошный фетиш. То есть любой фалос дохнет перед избой горящей, конем, который кто-то там на скаку, умом России. Любой фетиш тут просто от зависти задохнется 10 раз.
0: Конечно, а люди, которые создавали эти строки...
1: Это были, понимаете, это были не лучшие их строки.
0: Не лучшие.
1: Абсолютно.
0: Но, знаете, и не худшие.
1: Ну и не лучшие.
0: Ну и не худшие. То есть, скажем так, если усреднить это, то мне так кажется, что это были, ну, хорошие строки.
1: То есть поэзия все-таки должна быть графоманией, да?
0: Ну, в какой-то степени, да. А вы заметили, что вот, к примеру, ну, такие строки, как там это самое, там, из речки вылезла Наташка, морская, в общем-то, черепашка. Они народу значительно ближе, чем восьмистопный ямб какой-то. Вот, и естественно, то есть, это своего рода, ну, такой лубок, лубочное искусство всегда, так сказать, притягивало людей. Оно было примитивным достаточно, где-то граничило с китчем, да, причем с таким, с не очень хорошим его проявлением, но тем не менее, почему-то народ это любит. И, к примеру, ну, понятно, что там Ромео и Джульетта в переводе Пастернака. Вот я очень смеялся, когда читал, невзирая на все мое уважение и к тому, в общем-то, и к другому, и к двум этим. Вот,
1: Пастернак.
0: Да, но, тем не менее, к примеру, я отдаю себе отчет, что, скажем, вот Наташка-черепашка гораздо ближе к сердцу среднестатистического гражданина, нежели, в общем-то, Ромео и Джульетта и вся вот компания в переводе Пастернака, как и парадоксально.
1: Вы знаете, это безусловно так, но ведь это же трагедия этого гражданина.
0: Да, я с вами целиком согласен.
1: Ну, да, так, ну и жалко, ну жалко человека, вот он так вот живет и родился мудаком, и умрет мудаком. Ну так жалко же его.
0: Так, а с другой стороны, вот давайте теперь посмотрим об этом, да, вот если бы он не был мудаком, то кто бы тогда для нас с вами растил бы ту самую нечервивую картошку? Вот представьте себе такую, такую ситуацию. Мы это обсуждали тут совершенно недавно. В программе был Александр Гелич Дугин. И он
1: ох
0: сказал...
1: Ты,
0: он,
1: этот меня так полил в газете «Завтра».
0: Вот, может быть, задело. Но смысл в том, что он сказал грамотную вещь, что в давние времена у любого ремесленнического клана, да, будь то сапожник, там, люди, которые занимаются выпечкой, там, булочник, да, была своя культура. Она могла быть там смешной, да, для каких-то людей, выходцев из аристократических семей.
1: Для оружейников она была смешной.
0: О, да, но тем не менее это было. Сейчас практически мало того, что полностью отсутствует вот эта вот профессиональная клановость, да, к примеру. То есть какую музыку слушают таксисты? Да ту же самую, которую там, в общем-то, моряки дальнего плавания. То есть практически нету вот этого. Это единственная, кстати, вот вещь, которую надо дробить. То есть потому что таксисты должны слушать одну музыку, а моряки дальнего плавания другую. Вот.
1: Это все чушь. Это
0: нет!
1: Просто, это все чушь абсолютно. Просто, понимаете, плохие философы, каким, безусловно, является вот этот Дугин, конечно, есть какая-то клановость, просто ее надо немножко больше чувствовать. Ну, конечно, то, что отличает только таксистов, ну, может, не в музыке, может быть, в сексе. Вы знаете, у таксистов фаллос растет по-другому, чем у моряков дальнего плавания. Ну, просто надо им в трусы заглянуть, вот и все. Вот философы зациклились на каких-то своих глупостях.
0: Здесь речь идет, понимаете, не о изучении вот этого явления, скажем, таксистов, да, о корыстном подходе. То есть для того, чтобы таксисты были вежливы и лучше ездили, не хамили, да, не курили в своем салоне, им нужно создать культурную, скажем так, подушку. Вот и все. То есть, ну, к примеру, это то, чем занимается вот Барри Алибасов. То есть группа «Нана» — это реальная культура для людей, которые выполняют те функции, которые, вот, к примеру, вот Игорь Еркевич никогда не будет выполнять. То есть вот они картошку растят и так далее. Это то необходимо. Есть... Ну как? То есть, ну вот именно так и есть.
1: А какую картошку растит Барри Алибасов?
0: Он не растит картошку. Он создает культуру для людей, растящих картошку.
1: Он делает это бездарно. Вот чем вся
0: проблема. Он делает это феноменально талантливо. Он делает.
1: А вообще-то да, конечно.
0: Вот,
1: вот.
0: Да.
1: Растит нечервивую картошку.
0: В том-то все и дело. Это надо понять. Надо понять всю прелесть Филиппа Киркорова, всю прелесть группы «Сделки». Вот, даже
1: ну, хорошо, ну мы поняли, дальше что делать. Ну, мы поняли всю эту прелесть.
0: Что делать? Нам-то это вообще не нужно.
1: Так, ну мы поняли.
0: Неинтересно.
1: И что теперь?
0: Ну что, хотя бы не ругать.
1: А никто их не ругает.
0: Ругаете вы.
1: А, да.
0: Да.
1: Пардон. Вот, я больше не буду.
0: Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Я дозвонился?
0: Да, безусловно.
2: Я с вопросами о раздражении относительно Пушкина.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, вас очень плохо слышно, уважаемый.
2: Я с возражениями о фетише Пушкина.
1: Так.
2: Но это не значит, что я недоброжелательно отношусь.
1: К Пушкину?
2: Нет, к вам.
1: А.
2: Значит, вы уверены, что он все-таки слабый человек?
1: Да.
2: Я с вопросами возражений.
1: Да, уверен.
2: А вот, по-моему, слабый, несомненно, Тургенев. Но
0: компенсировавший
2: это умом своим.
0: Простите, вот я тут вас перебью немножко. Вы знаете, что Тургенев, он был не слабый, он был очень добрым человеком. То есть,
1: ну, не слабее Пушкина, по крайней мере.
2: Я так долго дозванивался.
0: Да, да, извините. Нет, просто я как-то дико обижен за Тургенева.
2: На мой взгляд, слабым человеком был Тургенев, но компенсировавшим это своим умом. А вот достаточно прочесть рассказ «Казнь Тропмана». А
1: чего?
2: «Казнь Тропмана».
1: А, да, да, да.
2: А
1: да.
2: Вот у Пушкина как раз наоборот, его описание путешествия в Эрзрум, знаете, Грибоедова?
1: Угу.
2: Грибоедова.
1: Угу.
2: Это он как Гомер буквально просто ставит перед читателем, но жути никакой он не напускает. И у Пушкина очень много таких случаев. То есть я даже у него готов был как-то учиться воспринимать жизнь вот мужественно. Я считаю Пушкина очень мужественным человеком.
0: Я, кстати,
2: и у него было вот это его предков, генералов, и отличные вещи, там, артиллерийский огонь во время важнейшего морского сражения. В нем было буквально это генеральское, военное. В нем это было.
0: Я, например, с вами целиком согласен насчет Пушкина.
1: Нет, я слабость Пушкина никому не отдам.
2: Он а бился... в чем она выражается?
1: Она выражается, вы знаете, в этом-то его, в этом и загадка Пушкина. О чем, кстати, я говорил, что гений должен быть очень среднестатистическим человеком. И не скрывать этого. Пушкин о себе говорил совсем не так. Он очень уничижительно о себе говорил, что он обыкновенный обыватель, слабый, ранимый. И, в общем-то, собственно говоря, так оно и было. Но это, не от, это никак не отменяет его загадки, его гармонии. Потому что у него, ему действительно удалось сделать эту гармонию силы и слабости. Как никому в русской литературе, как никому в русской культуре.
0: В принципе, Игорь, надо иметь уже определенное мужество, чтобы сказать про себя самого, что, дескать, ты слаб. Вот.
1: Ой, сколько людей так про себя говорят.
0: Так они говорят фальшиво, они чтобы для понтов ради.
2: Я согласен, что он менее философичен, чем Лермонтов, например, но что он совсем не знал философии.
1: Вы знаете, если вы хотите защищать Пушкина от меня, это не надо. Я очень его люблю.
2: Да, и относительно гимна, я хотел вам напомнить его слова. Не изменяй течение дел, привычка душа держав.
1: Чего? Кто кого держал?
2: Привычка душа держав.
1: Ага, понятно. Ясно.
2: А как вот относительно этого, если снова вернуться к вопросу о гимне?
1: Ну, плохо.
2: Но привычка душа держав...
1: Ну, привычка должна быть ясной, понимаете? Она должна, как бы сказать, быть...
2: Ну, тот предыдущий гимн, мы бы с ним пришли вообще, наверное, к пораженчеству традиционному.
1: В отличие от этого, да, с которым мы приходим к такой победе крутой.
2: Да, но предыдущий гимн, вы помните, что с ним происходило?
1: А что с ним происходило?
2: Что со страной происходило? Он был совсем недавно, в конце 19-го, что ли, века введен, и буквально пораженчество. Оно стало традиционным, и могла быть другая...
1: А какое было пораженчество? Кому мы там проиграли в 19 веке?
2: В начале 20-го сразу же несколько поражений.
1: Да, но это поражение при этом обеспечили такой мощный подъем России, какого не было после этого никогда.
2: Ну, во всяком случае, деникинцы поднимали тост именно за реванш.
1: Ну, может, они ошибались.
2: За реванш 45-го года, как они воспринимали именно реванш.
1: Ну, может, они ошибались немножко.
0: Да.
2: Сами даже те, кто исполнял этот гимн, признали, что это именно реванш, а тогда были поражения.
1: Вы знаете, то, что мы с вами в 3:30 ночи говорим о Деникине, я думаю, что это как раз обеспечивает России светлое будущее уже сразу, априори. Это, да. Это очень вдохновляет.
0: Вдохновляет,
1: да. А,
0: спасибо вам за звонок. Но я вот все-таки за Тургенева хотел бы замолвить пару слов. То есть это не был слабый человек, это был дико добрый человек, который раздарил всяким
1: идиотам
0: все свои земли, и в конце концов даже единственную тропинку к роднику, которую он просил, чтобы она не закрывала, это бабища, скотина и сволочь, к его любимому роднику, она перекрыла, то есть, хотя это была его бывшая земля. То есть он был дико нематериалистичен, может быть, в какой-то степени даже не устроен, но это не говорит о том, что он был слаб. Он был настолько силен, что любил людей просто больше самого себя.
1: Смотрите, какой фетиш мы с вами
0: развели.
1: Абсолютно. Тургенев у нас, Сильвестр Сталлоне, Пушкин, Рэмбо. Ну, уже вот дальше осталось только, не знаю, Толстого сделать Василием Алексеевым. И все будет хорошо.
0: Нет, ну я, тем не менее, все-таки вот... считаю, что нельзя говорить о Тургеневе, что он, так сказать, слаб.
1: Нельзя, значит, не будем.
0: Значит, не будем. Так, сейчас мы посмотрим, что тут такое у нас по пейджеру для всех. Непонятно. Душой России не понять. В раздумьях нынче не один я из-за принципа «опрять не написал». В общем, понятно, бредит. Почему все женщины-звезды шоу-бизнеса делают все силиконовые протезы? Имеется в виду, в общем-то, сысок. Практически...
1: Киркоров же не делает, правда?
0: Не делает. Несправедливо, что это себе не делают мужчины тех же профессий. Я считаю, ну, понятно. Александр, вы проигнорировали мое сообщение, ведь я могу изготовить для вас сценический костюм в виде штанишек с муляжом и стряпиться в нужном месте, пишет Лена. Лен, я был бы очень признателен, то есть вот, даже можно вообще и без муляжа в этом месте, вообще все, что на халяву, то я люблю. То есть, к тому же, я хочу сказать, то, что не потеряно, то уже заработано, правильно, Игорь?
1: Ну, халява, это, ну, вот это фетиш. Ой,
0: вот это вот фетиш.
1: Даже странно, как вы вообще не забыли про халяву.
0: Упустили такую тему, такую тему. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам просто беспредельно говорить.
3: Господа, Александр, это вот опять я, Карина.
1: Карина, здравствуйте.
0: Привет.
1: Доброй ночи.
3: Вот просто беседа у вас сегодня очаровательная. Александр, вот у вас хотел спросить, а возможно вот послушать вот в ближайшее время или, может быть, на концерте хотелось бы очень? Вот.
0: Вы знаете, был концерт в клубе «Бункер», но вот не далее, как в пятницу. Вот. А в ближайшее время непонятно, когда будет. И как-то, не знаю, если будет какой-то стоящий концерт, поверьте, я сообщу. А так вы много не потеряли.
1: Карина, а что ж вы меня-то ни о чем не спрашиваете, а?
0: Да, вот.
3: Игорь, ну вы знаете, дело в том, что вот вы довольно такой, ну как сказать, в общем-то, я так поняла, что вы можете ответить на любой вопрос.
1: Ну это вы так считаете.
3: И потом вот своим рассказом вы, в общем-то, как бы уже даже отвечаете на мои некоторые вот вопросы. Вот я вас слушаю, у меня возникает вопрос. И раз, вдруг вы ответили.
1: А вдруг я еще на что-то не ответил? Ну, спросите. А то я начинаю ревновать к Александру.
3: Да? Ну, что у вас спросить? Не знаю, мне кажется, вы очень симпатичный человек.
1: Спасибо. Спасибо. Вы знаете, все бы так считали, мне бы было значительно легче жить на этом свете.
3: Честное слово. А вот, Александр, извините, пожалуйста, да. А как вот можно узнать вот о том? Просто, действительно, мне вот как музыкант просто хотелось бы вас послушать очень.
0: Ну, давайте вот сейчас прервемся, я вам поставлю песню, хорошо?
3: Нет.
0: Мою
3: свою
0: песню.
3: Да?
0: Да.
3: Угу. А на концерте?
0: А на концерте вот сообщим. Когда будет, я прям объявлю, хотя я не люблю этого.
3: Да?
0: Или на сайте, вот можете на сайте.
3: А какой у вас сайт номер?
0: 3W.laerski.com.
3: Laerski.com, да?
0: Да, на конце Laerski Y. Извините за саморекламу.
1: Ничего, ничего, ничего.
3: Как?
0: Это я за саморекламу извинился.
3: Да ничего страшного. 3W.laerski.com и все?
0: Да, и все.
3: Угу.
0: Спасибо, Карина.
3: Все, спасибо.
1: Вам спасибо.
3: Спасибо.
1: Ну, все-таки спросите.
0: А уже все, я вы это взяла. Ну что, я предлагаю сейчас послушать-то себя. Продолжаем беседу с Игорем Яркевичем. А вот, вы знаете, как я уже говорил выше, в самом начале нашей беседы...
1: Ниже,
0: да. Да и выше я говорил, и ниже. Я, кстати, даже и сбоку, помнится, как-то говорил. Вот меняется, скажем так, восприятие того же... Чехова, лично моим телесным болваном, да? И вот как вы считаете, к примеру, вот мы сейчас сидим, разговариваем, да? Будем ли мы согласны, а все же записывается, вы знаете, да? Что все записывается. Будем ли мы согласны с тем, что мы говорим сегодня, скажем, через 10 лет? То есть насколько на ваш, скажем так, вот писательский, мудрый действительно взгляд стремительно будет динамика изменения мировосприятия. Вот, ну, давайте вот вашего. Вдруг вы через 5 лет уже будете думать, да господи, да что я там говорил? Да как же я мог вообще такое говорить? Вот.
1: Если серьезно, я, наверное, уже к утру буду думать. Утром я же буду, ну что? Нет, это хорошо, что меняется. Другое дело, понимаете, я не хочу быть оптимистом. Я не уверен, что эти изменения будут качественные. Конечно, все будет меняться, но пока...
0: А почему качественный? То есть, может быть, наоборот, то есть мы же не автомобиль BMW 518 87-го года, который меняется всегда в худшую сторону. Вот. Человеку присуща мудрость. То есть процесс старения, особенно для мужчины, это прежде всего, я считаю, накопление какой-то мудрости, жизненных впечатлений.
1: Неизвестно.
0: Ну, я неизвестно. Согласен, но хотелось бы как-то все-таки верить в... Да, вот
1: неизвестно. Я, понимаете, в русском мире, к сожалению, пока очень мало качественных изменений. И в женском русском мире, и в мужском русском мире. Все-таки два разных мира, да?
0: Согласен, согласен.
1: И в детском русском мире, я не знаю.
0: В детском русском, да.
1: И в животном русском мире.
0: В животном русском мире,
1: очень мало качественных изменений. Поэтому, ну вот, да, хочется сказать, да, через 10 лет мы станем все такие мудрые, что Германия нам простит все долги, а Мадонна переедет жить в Россию.
0: Кстати, здесь я вот, извините, видите, как я взволновался. Я дико вообще возмущен. Что это вообще такое? Я вот не понимаю. Вообще этих понятий Германия нам простит, мы там заплатим, не заплатим. Я считаю, что просто конкретно каждый немецкий гражданин, так же как американский гражданин, должен каждому российскому гражданину дикий прайс. Просто дикий прайс за все то, что Россия пережила, то, что мы им по сапатке не настучали. Это действительно так. И когда ведутся разговоры о каких-то долгах, да, это все, я считаю, высоко непатриотично. Я считаю, это пораженческая политика. И давно нужно было встать и заявить, какие бабки? Бабки только с вас. Вот причем мы готовы брать даже бабки золотыми перстнями и зубами с убиенных немецких граждан.
1: Знаете, это все правильно.
0: Да.
1: Просто мы настолько все умные и радикальные, что мир пока еще к этому не готов.
0: Совершенно верно. И, кстати, это хорошо, так... что он не готов. Да, потому что должно быть все внезапно, внезапно. Да.
1: Мы должны им еще так немножко объяснить, в общем, чуть-чуть. Ну, что мы и делаем, собственно говоря.
0: Да, целиком.
1: Так что все в этом плане нормально. Другое дело, что мир тупой вокруг. Ну, плохо он все это понимает. И чего-то от России еще требует. Вместо того, чтобы просто отдавать.
0: Чтобы просто отдавать. Вот, да, чтобы просто отдавать.
1: Вообще, вы знаете, если говорить серьезно, ведь русский мужчина, он очень классный.
0: Да, вообще,
1: только пьет много и курит, а так ничего.
0: Вообще все, что связано с Россией, это классно. Я считаю, что даже самое негативное русское должно пользоваться беспрекословным авторитетом везде.
1: Например, русский фетиш.
0: Русский фетиш, да. Просто дело в том, что это уникальная страна. Я уверен, что исчезнет сейчас Россия со всеми ее там недостатками и со всеми ее прелестями. От этого слаще не будет никому. То есть, да, там проиграна это мерзкая, скажем, холодная война. Проиграна, может быть, культура...
1: А почему проиграна?
0: Ну, мне так что для красоты слова. У меня написано в конспекте игр. У меня в конспекте написана программа, что надо так сказать. Я так и говорю. Нельзя это своевольничать. Да. Вот. Проиграна культурологическая война. Повсюду Бон Джови, он там ТВ, собственно, да. Вот те люди, которые, так сказать, считают себя победителями в этой войне, на самом деле дико ошибаются.
1: Проиграна сексуальная война.
0: Сексуальная вообще... Да.
1: Презервативы появились.
0: И иностранные, опять же, презервативы. Да. То есть, по сути, по своей, я хочу сказать, что тот человек, который сейчас дико радуется тому, что он выиграл эту войну у России, на самом деле... на самом деле лишен очень многих радостей, потому что пройдет немного времени, он почувствует себя опустошенным, лишенным, скажем так, вот этого вечного противовеса, с которым был вынужден сожительствовать, да,
1: А если он не почувствует, ему презерватив на лоб натянет?
0: Да мы ему просто по сапатке, да, просто по сапатке. Ну что, следующий звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Мы полны к вам внимания.
4: Самое доброе утро.
1: Да. Ну, почти доброе, почти утро.
0: Да,
1: ну,
0: рассказывайте.
4: Во-первых, доброе.
0: Безусловно.
4: Да. А насчет почти, черт его знает, может, почти утро.
0: Угу.
4: Ну, во-первых, я вас нещадно люблю. Огромное спасибо, то, что вы есть. Если вы позволите...
0: Позволим.
4: Три коротких четверостишия, посвященные радиостанции «Эхо Москвы».
0: Ну, попробуйте. Хотя, честно говоря, сразу хочу вас предупредить, что я, например, небольшой любитель вот такого рода...
1: Коротких четверостиших.
0: Да, все это какой-то филитонизм и напоминает, знаете, как напишу стихотворение, поздравление к дню рождения.
1: Праздник журнал «Крокодил».
4: Я представлю. Да, меня Геннадий Двоич, фамилия моя Чурилин.
0: Да, очень приятно. Да.
4: Мое воинское звание генерал-полковник, я очень военный человек.
0: Простите, пожалуйста, товарищ генерал, читайте.
1: Генерал-полковник.
4: Генерал-полковник, я герой Советского Союза.
0: Тогда мы слушаем.
4: Теперь, если можно,
0: да.
4: Умом Россию не понять, в раздумье нынче не один. Я из-за принципа опять не написал российский гимн.
1: Гениально.
0: Да, ну это вот...
1: Ну просто гениально. Хотя «Россию умом не понять», кто-то об этом уже писал.
4: Ну, это цитата.
0: Вы знаете, спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам за стихотворение.
4: Теперь второе.
0: Да.
4: В Думе думают о меркантиле, а в правительстве взятки берут. Лишь у нас есть Шандыбин Василий. Где же в мире такого найдут?
0: Ну, не знаю. А мне вот по кайфу Шандыбин, он смешной. Я, кстати, хочу вам сказать, что вот несмотря на все такое...
4: Я тоже от него кайф ловлю.
0: Вы знаете, у него очень умные глаза, на самом деле. Вот...
1: Вы оба фетишисты какие-то, Саша.
0: Нет, просто...
1: Вы генерал-полковник, ну что ж вы...
0: Я...
1: У вас, оказывается, есть фетиш Шандыбин. Вот вы и раскрылись.
0: Нет. Игорь, тут дело в том, что в последнее время,
4: Игорь,
0: политической...
4: не ревнуйте.
0: Да, не ревнуйте.
1: Такого не заревнуешь.
4: Не ревнуйте.
0: На политической арене появляется огромное количество, так сказать...
4: А теперь как вам следующее?
0: Да.
4: Может, совести праздник настанет, а в Кремле чудом в разум войдут. От Гусинского просто отстанут. У Устинова все отберут.
1: Вы знаете, вот спасибо вам. Мы забыли самый главный русский фетиш – совесть.
0: Да, совесть. Нет, даже не так, Игорь, не так. Срамотень.
1: Срамотень, да.
0: Срамотень, это срамотень. Ну, то есть, да.
1: То есть водка и совесть. Вот, наверное, как-то они часто так взаимозаменяются, да?
0: Да. Срамотень, то есть великорусская срамотень. То есть настоящий русский человек после дичайшего бухалого и угара испытывает попадалище и срамотень. То есть он чувствует какое-то беспокойство. Причем, как правило, это беспокойство, природу его можно объяснить тем, что вот то время, которое он мог бы потратить на посевную, бегал за бутылкой. То есть понапрасно потраченное время. Он чувствует себя облапошным. В то время, пока, как говорится, немцы требовали долги, он пил, к примеру, вот, вместо того, чтобы надрать им задницу.
1: Саша, другое дело. Я чувствую, как хорошо ко мне начинает относиться радиослушатель. Карина меня назвала симпатичным человеком. Генерал-полковник пожалел.
0: Целый генерал-полковник.
1: То есть это почти, в общем, уже любовь писателя и народа. Ну, еще немножко, и будет взаимный оргазм так.
0: Я предлагаю снова сейчас буквально... А вообще нет, зачем? У нас еще есть время, достаточно даже много. Следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло, вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Алло.

0: стороны проводились эксперименты, вот знаете, Игорь, то есть, опять же, мы проводили эксперименты вот с целью изучить природу сарматы вот этой, да, постбадунистической сарматы, так.
1: Постгуманистической, да?
0: Постбадунистической.
1: А, слушайте, хорошо я говорился, еще один великий русский фетиш – гуманизм.
0: Гуманизм.
1: Гуманизм.
0: Да, да, да.
1: Из которой тоже надо вышибать, да, из человека как...
0: Ну, в принципе, существует такая теория, мы как-то пытались ее внедрить, это вот самое «будь жестоким, предавай и обманывай». То есть, как говорится, выбить клин клином, потому что сейчас настолько искажены понятия о гуманизме, о добре, о зле, что нужно ввести в культ, например, злобу, недоверие, обман, то есть обсчет.
1: Это все тот же гуманизм получается, понимаете? Только...
0: Гуманизм?
1: Конечно, конечно. Вы говорите человеческими категориями, что такое злоба?
0: А как-то она быть? Как нам быть?
1: Быть, ну, вы знаете, просто гуманизм это вообще колоссальное заблуждение человечества.
0: Безусловно.
1: То есть это не только русский фетиш, это вот... ну, то есть нам он просто очень тяжело достался, да, потому что ну, ни в одной стране так не унижался человек, а в то же время так не выдвигался гуманизм на вот какую-то там... на какое-то главное место. То есть смотрите, совесть, гуманизм, водка, фалос... Саш, мы уже с вами просто, я не знаю, словарь русских фетишей.
0: Еще знаете, что меценатство.
1: Ну, это тот же гуманизм, кстати. Человеколюбие.
0: Ну, не совсем, потому что гуманизм...
1: Знаете, замечательный ответ Фолкнера? Фолкнера спросили, является ли он антисемитом. Он сказал, да, я вообще людей недолюбливаю.
0: Нет, вот представьте, чем отличается меценатство от спонсорства, да? То есть спонсорство, это уже, в общем-то, есть тут такой рационализм, совершенно ничем не прикрытый. То есть я бы хотел, чтобы меня заметили. Я сотворю добро, но я хочу, чтобы мое имя, оно вот было... Вот. А меценатство отличается от гуманизма тем, что, в принципе, это желание проявляется. Там великий меценат Савва Морозов, к примеру, но тем не менее...
1: Я так вам завидую. Мне, к сожалению, не пришлось столкнуться ни с меценатством, ни со спонсорством. Ну, в общем, вроде пока все получается.
0: Без них.
1: Да, да, да.
0: Ну, теперь давайте это самое, прорвемся на музыку. Сейчас девчонки придут и, в общем-то, станцуют.

0: все-таки, что бы ни говорили, но женщина значительно выносливее мужчин. Вот уже практически мы с вами беседуем больше 4 часов, да, а якудза и копчик продолжают столь же качественно выполнять свои функции, создавая нам этот прекрасный мелодический фон. Кстати, сегодня они создают его в последний раз, потому что она, начиная со следующих программ, снова будет небольшой симфонический оркестр играть произведения моего любимого Густава Малера, да. Я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня гостит Игорь Яркевич. Кстати, потихонечку мы подходим уже к концу нашей
1: беседы. Ну, еще неизвестно.
0: Да, да. Но, тем не менее, вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю, набрав номер телефона. Сейчас, девочки, тише.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да-да. Да.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Александр.
0: Да, безусловно.
3: Доброй ночи.
0: И вам также.
3: Я тут немножко хотел, Евгений говорит, хотел немножко добавить характеристики Тургенева.
0: Да.
3: Да, дело в том, что он долгие годы был резидент русской, это, российской разведки.
1: Советской разведки.
3: Так что, да. Довольно далеко это не все знают, и поэтому расценивать не совсем правильно его. А вот эта Виардо, это крыша, как теперь говорят.
0: Понятно.
1: Ну, симпатичная
3: так
1: такая крыша, да?
3: Это.
0: Но согласитесь, что человек, согласитесь, что человек, который был резидентом разведки, уже, так сказать, не может быть слабым, да?
3: Ни в коем случае, конечно.
0: Вот, вот, вот.
3: А вот годы. Он был, как теперь бы сказали, ваше превосходительство был.
0: Вот так.
1: Да. Знаете, я всегда думал, что Муму это какой-то зашифрованный... Да, да, да, это какое-то зашифрованное послание от Юстаса к центру или наоборот.
0: Спасибо за звонок. Ну, действительно, человек, ну, мной очень уважаемый, я очень люблю Тургенева.

0: Тургенева. Ну,
1: какой же русский не любит Тургенева?
0: Да, ну не обязательно читать, а просто как персонаж.
1: Вот еще, один фетиш Тургенев, да?
0: Тургенев. Нет, вообще, на самом деле, тут русский фетиш образца 70-х, это вот как раз Галич. Согласитесь.
1: Ну да, в общем. Да, конечно, конечно. Да. И очень слабенький фетиш, кстати.
0: Ну, в общем, да. И к тому же, как это не прискорбно, это фетиш для все-таки избранных.
1: И не прискорбно для избранных, что они взяли себе такой фетиш.
0: Вот целиком согласен с вами. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
2: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, это Володя.
0: Здравствуйте,
2: Володя. Вы знаете, я, наверное, не по теме вам звоню, но...
0: Говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, Володя.
2: Просто очень-очень-очень есть плохие сведения.
0: Погромче. Алло, Володя. Да, Володя, вы меня слышите?
2: Да.
0: Говорите, пожалуйста, немножечко громче вас.
2: Вот так.
0: Вот отлично, да, как говорится, трубку ближе к кардинам.
2: Да-да.
0: Да.
2: Но только не к кардинам.
0: К кадыку.
2: Дело в том, что я живу в районе ТЭЦ-21.
0: Угу.
2: И у нас здесь огромнейший пожар какой-то.
0: Вот сейчас.
2: Да. Он уже, ну, наверное, 2 часа где-нибудь идет.
0: Угу.
2: Это для ваших информационных ребят. Ребят, разберитесь, что, кто...
0: Поджог.
2: Нет, что вообще, происходит? Что горит.
0: Понятно, хорошо, я передам. Где вы, говорите, живете?
2: Это в районе, это Бескудниково.
0: Бескудниково, черт, мы сегодня туда едем.
1: Да мы сейчас просто туда поедем, я думаю.
0: Съездим, съездим,
2: да,
0: посмотрим.
2: Да, это, вы понимаете, ну, километра на два шел черный дым.
0: Ну, вы знаете, как вас, Володя зовут, да?
2: Да.
0: Володь, ну, у страха глаза велики. Во-первых, ночь...
2: Поверьте мне, что я могу определить.
0: Нет, ну, я ни в коей мере не, так сказать... Не
1: Может быть, это горит память о Тургеневе?
2: Да нет, ребят, нет...
0: Ну,
2: нет.
0: Понятно. Вопрос, да. Понятно. Спасибо.
1: Ясно.
0: Спасибо, Володь. Обязательно мы передадим информационному ведущему вот вашу, так сказать, вашу информацию.
1: Это Тургенев обидел за то, что мы назвали его слабым и пошел черным дымом.
0: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Да. Кто ж там смеется все время?
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Да, говорите.
3: Очень приятно.
0: Да, нам не менее приятно.
3: Я дозвонилась.
0: Да.
3: Замечательная у вас передача.
0: Программа только, давайте
3: сразу. Программа, замечательная передача, это очень легковесное слово.
1: Да, не то слово.
0: Это типа в тюрьме.
3: Не то слово.
0: Да, да.
3: Ну, я хочу спросить Сашу.
0: Так.
3: А, вот вы согласны с тем, что... Доброта предполагает умеренность какую-то.
0: И что предполагает?
3: Я сейчас выключу приемник, потому что я вас не слышу.
0: Да, уже сделайте это.
3: Доброта предполагает чувство меры.
0: Безусловно.
1: А чувство меры предполагает доброту.
3: Ну, а чувство...
0: Да, я с вами целиком.
3: Другое предполагает другое.
0: Целиком.
3: Вот сам. Ваша передача замечательная. С одной стороны.
0: Так.
3: С другой стороны, она добрая должна быть.
0: Угу.
3: И вот Саша Лаевский, ну, совершенно гениальный человек, потому что он в состоянии вести такую сложную передачу, такую сложную полемику, и, в общем-то, одновременно быть добрым человеком при всем, при том, что он говорит. Алло.
0: Да, я понимаю, но мне просто несколько, так сказать, неудобно, что вы меня так хвалите.
1: Он краснеет, смущается.
3: Нет, вы не смущаетесь, потому что вы совсем гениальный человек, удивительно добрый человек. И, ну, в общем, я не знаю другой такой передачи, которая бы давала вот столько... положительных эмоций людям.
0: Вы знаете, обратите спасибо.
3: Внимание, к вам в основном звонят тоже добрые люди.
0: Безусловно, безусловно.
3: Вот Карина.
0: За 9 лет существования программы нам, конечно, диким трудом удалось каким-то образом вот всех демонов немножечко спровадить. Вот.
3: Да, вы их как бы отпугнули.
0: Да,
3: очень
0: да.
3: Очень здорово.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок.
3: Я хочу еще сказать, что...
0: Да, конечно.
3: Ну, вот у меня небольшая претензия, маленькую претензию можно будет?
0: Да,
3: выставить?
0: Конечно, можно. Хоть и большую можно, чего же мы готовы.
3: Ну, я что хочу сказать. Дело в том, что, ну, некоторая упертость и принципиальность, это же тоже фетишизм.
0: Упертость и принципиальность, что это, извините?
1: Фетишизм.
3: Некоторые проявления фетишизма.
0: Ну, безусловно, безусловно. Причем, если эти черты, скажем так, не природные, да, вот, а как бы навеянные, ну, скажем так, работой, то есть, ну, необходимость устроить, да, именно таким образом взаимоотношения с коллегами по работе. Вот я буду строгим и принципиальным в своем департаменте.
3: Да, ужасно строгим и принципиальным.
0: Да, да, да, совершенно.
3: Например, пытаться, предположим, все подвести под одну теорию, тоже не фетишизм.
0: Угу.
3: Ну и, предположим, настаивать на определенных фетишах, это тоже не фетишизм.
0: Совершенно.
3: Вот, мне кажется, ваш гость несколько упорно говорит, предположим, много про фалос. Угу. Я против фалоса ничего не имею. Прекрасный фетиш. Но, тем не менее, некий фетишизм в этом тоже присутствует. Мне кажется, вот вашему гостю свойственен этот фетиш.
1: Кто свойственен, извините?
3: Вот несколько фетиширует он фалос.
0: Да, понятно.
3: Он постоянно о нем говорит. Вот несколько зациклен он на фалосе. Как вы считаете, Саша?
0: Спасибо. Ну, я, понимаете, я так считаю, что Игорь Иркевич упоминал, конечно, его частенько, вот этот данный предмет. Но мне кажется, что как-то он, ну, может быть, пару раз только переборщил, так сказать, не к месту.
1: А так борщил, как надо.
0: А так борщил, в общем-то, нормально.
3: Ну, на самом деле, нормально. И он тоже добрый человек.
1: Спасибо, спасибо.
3: В критическом отношении к Пушкину и Тургеневу.
0: Понятно.
3: Чтобы побольше таких гостей.
0: Спасибо, спасибо вам. Удачи с прошедшим, там, с наступающим также. Ну, Игорь, я думаю, что вот оставшееся время мы все-таки с вами потратим на прием телефонных звонков. Я еще раз напоминаю номер.
1: При таких радиослушательницах, ну...
0: Иначе и быть не должно.
1: Иначе и быть не
4: должно. Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
5: Доброй ночи.
0: Да, рассказывайте.
5: Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я просто...
0: Здравствуйте, Виктор.
5: В компьютере, да, как вы угадали, я в компьютере слушал по MP3 ваших очень много песен.
0: Да.
5: И там была Алла Эрски. Я, как бы, ну, Алексей, естественно, там было 203 песни.
0: Да.
5: Про муравья больше с него понравилось.
0: Ну, я очень старался, да. Чтобы...
5: Следующий вопрос у меня к вам.
0: Да, говорите, пожалуйста.
5: Вот мы все тут фетишисты собрались в количестве 13 человек.
0: Так.
1: А кто главный фетишист?
5: Главный фетишист Валера.
0: Понятно.
1: Валера, привет.
5: Валера, вам привет.
0: Да.
5: И тут у нас висит плакат в виде ковра. Там узбек в кепке.
0: Угу.
5: Он смотрит на всех. Мне кажется, что это фетиш.
1: И занимается фетишизмом.
0: А тут, понимаете, если это плакат с печатной продукцией, да, то, ну, не несет в себе это такой вот нагрузки, как, скажем, если бы это был ковер ручной работы.
5: Это ковер ручной работы, причем из Персии. Из Персии прошлого века.
0: Тогда это... там конкретно опасно около
1: него. А почему
0: него,
1: там узбек, если он из Персии?
0: Да это не важно, Игорь. Главное, что, ну, просто человек с определенным складом скул и глаз.
1: А это узбек, которого сослали в Персию,
0: да,
1: за какие-то его узбекские фетишизмы.
0: А что вас так вот беспокоит, собственно? Ну вот, в конце концов, вы можете попробовать это перевесить его лицом к стене. То есть...
5: Нет,
0: или попросту засалить его дико.
5: Ковер прибит гвоздями к стене.
0: Да, я понимаю.
5: причем в центре головы узбека, там, где находится его нос, небольшой, там главный гвоздь с такой вот железной наклепкой, чтобы не оторвать просто.
0: Ага, то есть хозяйка, в общем-то, данного ковра, так сказать, думает о будущем, он фундаментально строит дом. Вы знаете, в таком случае здесь...
5: Ну да, естественно, квартира съемная, но она задумывается просто о том, чтобы все было в порядке.
0: Ну, я вот все-таки на вашем месте бы пошарил бы под этим ковром, может, оттуда вывалится какая-нибудь нычка или что-нибудь, что вам пригодится, потому что вот не просто так столь фундаментальная вещь достается для людям, снимающим квартиру.
5: Ну, мы шарили, марихуаны там больше не осталось.
0: Не осталось. Вот видите, но я был прав, все-таки, в общем-то, она была. Вы знаете, спасибо большое вам за этот звонок. Сейчас мы попросим Игоря прокомментировать это.
5: Пусть он почитает про гимн, но как бы вот...
1: Про что он почитает?
5: Гимн, пусть он свою версию гимна. Вот как бы о подонку Степанцова 100 рублей.
0: Понятно. Ну вот давайте все-таки про гимн не будем,
1: знаете,
0: больше.
1: Я в очередной раз понял, какие скучные люди наркоманы. Какие у них неинтересные глюки.
0: И догон.
1: Абсолютно. И тем более они все путают. Узбеков с персами, марихуану с ковром.
0: Гвозди.
1: Гвозди, да. Молодые собой. Люди, не принимайте наркотики, потому что будете такими же скучными, вот как этот молодой человек, который все перепутал и не в состоянии всего лишь 4 часа утра связать пару слов связано. Ну, слушай, я не знаю, там ухаживайте за девушками.
0: Или за кошками.
1: Да, собственно. Да, да.
0: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Знаете, волей судеб я не могу вытянуть.
0: Понятно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
6: Как бы да.
1: Угу. Что же вы такой грустный?
0: Не хочет не хочет говорить. Ладно, Игорь, прервемся буквально на секунду на композицию. Ну и вот потихоньку подходит к окончанию наша беседа с писателем Игорем Яркевичем. У вас еще есть возможность задать ему вопросы. Практически красной нитью сегодня через нашу беседу проходила тема фетишизма. Вот. Мы, на мой взгляд, рассмотрели ее со всех сторон. Нашли массу положительных и массу не очень положительных сторон. Кстати, отрицательных, Игорь, согласитесь, почти мы не обнаружили, как это не парадоксально.
1: Нет, дело в том, что просто действительно все фетишизм. И мы можем уже вот это вот не принять. То есть наверняка, помимо колоссальных неудобств, которые он приносит, есть и действительно у него очень большие достижения. Ну, опять же, если вернуться к нашему с вами любимому фаллосу, то чем это плохо? Это же замечательно, культ фаллоса.
0: Ну...
1: Особенно для женщин.
0: Тут плохо или хорошо, даже об этом нечего судить, потому что если бы было плохо, то его бы просто не было, поскольку огромное количество, скажем так, зданий до сих пор строится вот неосознанно, скажем так, принимая данные формы, то мы как бы и
1: то есть,
0: проверено временем, как говорится.
1: То есть с нашими фетишами не надо бороться, от них просто надо отстраняться и с ними играть.
0: Или создавать какие-то новые формы. Но вы знаете, что меня беспокоит? Что в последнее время люди, занимающиеся синтезированием и производством предметов фетишизма, все-таки, так скажем, создают какие-то ремиксы на уже имеющиеся вот предметы, да? А ничего своего реально существенно нового никто не производит. Вот это меня искренне огорчает. Не потому, что я хотел бы, чтобы было больше предметов фетишизма, а я бы просто хотел, чтобы как-то гибкость человеческого мозга проявляла себя полноценно во всех областях, в том числе и в этой. Чтобы люди могли генерировать идею, и не только ее генерировать, а, так сказать, доводить ее до логического завершения, воплощать. Вот. И мне кажется, что вот именно вот эта область создания фетишизма и вот
1: фетиша,
0: да, это как раз то, где с чего, по крайней мере, можно начать. Сперва вы создадите какой-то новый образ фетиша, затем вы создадите, к примеру, автомобиль, который легко утилизируется и так далее. Вот о чем речь, почему мы затронули эту тему. И не потому Игорь упоминал так часто вот этот вот фалс, что, дескать, там он для нее является предметом фетиша.
1: Это производящая сила.
0: Да,
1: куда
0: да,
1: от этого уйти?
0: Никуда вообще не уйти от этого, да. И я все-таки как-то так втайне надеюсь, что многие задумаются об этом и скажут себе, зачем я в тот момент остановился. То есть почему? У меня же была хорошая мысль, хорошая идея. Зачем же я продал квартиру, а деньги пропил вместо того, чтобы вложить их, так сказать, в реализацию производства своего изобретения, к примеру. И это уже будет, так сказать, первый шаг в правильном направлении, да?
1: Саш, ну давайте опять же,
0: да, давайте.
1: Мы так перенасыщены оптимизмом, который нас никуда не привел в итоге. В любом случае, надо, конечно, шевелить мозгами, надо шевелить фалосом и сочетать шевеление мозгов с шевелением фалоса. Вот это, по-моему, какая-то оптимальная все-таки форма существования.
0: Я с вами абсолютно и полностью согласен. И предлагаю опять же все-таки попробовать послушать телефонные звонки. Может быть, наконец, демоны утихомирились. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Вам,
7: Меня зовут Надежда.
0: Здравствуйте, Надя.
7: У меня вопрос к Игорю. Вот как вам кажется, вообще вот ведь человек устроен гармонично. И вот то, что вы сейчас сказали о шевелении мозгов и шевелении фаллоса, ведь это вот, наверное, все и взаимосвязано.
1: Конечно.
7: У тех людей, у кого это все гармонично, у тех и они воспроизводят что-то, ну, ценное для общества, для людей.
0: Ну, да,
7: Остальные – это общая масса такого быдла.
0: Что... Нет, ну зачем? То есть, ну, что же? Так нельзя тоже говорить, ну, понимаете?
1: Но они же в этом не виноваты.
0: Они не виноваты. Во-первых, как мы уже правильно сказали, то есть человек, который создает собственный фетиш, он не берет в своей жизни как маячок какой-то чужой общественный фетиш. Это, кстати, дико мешает. Знаете, старые герои мешают. Игорь, мешают старые герои.
7: Еще у меня такой вопрос.
0: Да,
7: а вот почему у нас так плохо как бы развиваются деловые качества? Это тоже фетиш или отсутствие фетиша?
1: Вы знаете, кстати, вот мы, это очень правильный вопрос. Мы забыли вместе с водкой и гуманизмом еще один великий русский фетиш – лень.
7: Коль вы люди искусства, ну, хотя бы вот на примере западного искусства, ну, скажем, вот авангарда.
1: Да,
7: ну,
1: да.
7: Вот посмотрите, даже наш Шагал, Малевич, Кандинский, ну, достаточно такие фигуры известные в авангарде, но они не стали такими великими, все-таки мы...
1: Они не стали великими?
7: Нет, они великие, но не до такой степени как бы раскрученные. То есть мы не умеем никого выводить вот на такой уровень, как западные люди.
1: Ну, понимаете, это действительно наша трагедия. Хотя представить 20 век без Малевича,
7: нет,
1: без Черного квадрата...
7: Это я согласна.
1: Это лучше... Это просто невозможно.
7: Нет,
1: с ними все в порядке. И с Малевичем, и с Кандинским, и с нашим.
7: Хорошо, а берем аукционы. И какие цены на наших, и какие цены на их?
0: Ну, это, знаете, это связано прежде всего с тем, что наши везут туда эти произведения искусства, да, они как бы нуждаются в прайсе значительно больше, чем их. То есть это опять же происходит вот, скорее всего, из-за того, что мы там якобы должны Германии. Вот, например, человек, который везет что-то на аукцион наше, да, он должен ставить вопрос так, что все должны мне, а не я должен. И, исходя из этого, задирать дико цены. Вы знаете, купят, да.
7: У нас какой-то фетиш ложный скромный.
0: Вот правильно. Вот видите, вы совершенно правильно сейчас.
1: И ложной скромности, и скромной лжи.
7: Да.
0: Да. А еще, кстати, мы тут забыли еще об одной форме фетишизма. Это смекалка. Истинно народная
7: смекалка. Истина у нас всегда была.
0: Ну,
7: развита.
0: Да, да. Ну, смекалка, знаете, что это?
7: Ну, смекалка, она на более низком уровне, мне кажется.
0: Ну, безусловно, что...
1: А для вас это трагедия?
7: Нет, нет, конечно. Чем больше это будет в людях, это хорошо.
1: Ну вот видите, вот мы с вами в итоге и пришли к тому, что все, конечно же, надо шевелить и мозгами и фалосом.
7: И не забывать про... Я согласна с вами.
1: Да, да.
7: Спасибо вам большое за передачу.
0: Спасибо, до свидания. И все еще есть у вас, уважаемое, время позвонить и задать вопросы нашему сегодняшнему гостю Игорю Яркевичу. Соответственно, номер телефона вы, я думаю, помните. Я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире и все такое прочее. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Да.
8: А вы психологи, да?
1: Да. Психологи с большой дороги.
8: О, здорово, да, то я проснулась.
1: Понятно. С добрым утром.
8: Ага, с добрым утром.
0: Чем мы могли бы вам помочь?
8: Да вот я встала, посмотрела, все вещи на месте.
1: Так, ничего не украли, да?
8: Ага.
1: Так, а должны были украсть.
8: Так здорово.
0: Вы знаете, кстати, да, это совершенно правильно. Вот как вас зовут?
8: Маша.
0: Маша, спасибо за звонок. Игорь, вы вообще понимаете, вот насколько Маша, насколько она крута?
1: Не то, то слово.
0: Она вот это... этим самым, то есть, вселяет в себя оптимизм. То есть она, просыпаясь, это же все равно, что, то есть, китайская гимнастика.
1: Это, по-моему, просто Жанна д'Арк наших дней.
0: Да, я, честно говоря, в восторге от такого подхода к, вот, к ситуации. Проснуться утром, найти радость в том, что у тебя ничего не пропало, это истинно разумный подход, особенно в наше время.
1: Наркоманский голос. Что-то там есть.
0: Человек спал просто, Игорь. Ну почему вы так плохо думаете о людях, вот о Маше в частности?
1: Нет, я не хорошо думаю.
0: Плохо.
1: Наверное, я все-таки ошибся.
0: Плохо думаете, наркоманский голос. Не, настоящие наркоманские голоса в это время дико бодры.
1: Ага.
0: Я смею вас уверить.
1: Маша, извините.
0: Да, вот так. А вот, следующий телефонный звонок нам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Добрый вечерок.
0: Здравствуйте, уважаемый.
9: Или это доброе утро, не знаю.
0: Рассказывайте.
9: Скажите, вот такой фетиш, как я слышу, что в регги-музыке как бы присутствует такой культ, как потребление зеленой травы. Это что, это фетиш или что? Вот как вы относитесь к этому? Можно такой вопрос? Если, конечно, можно, это наше...
1: Вы знаете, вот и что касается регги-музыки, то хорошо. Но только в регги-музыке.
0: Вообще, то есть тут нужно говорить о другом, что регги-музыка сама по себе для многих уже фетиш. Действительно, она несет очень такие добрые...
1: Вообще-то не музыка, это философия.
0: Да. И это массаж, великий массаж расслабляющий. Вибрации, которые исходят от этой музыки, они действительно целебны. Вот. А все остальное, то есть, как ни странно, это является сопутствующим. Саша, а не наоборот, Игорь, не
1: Саша,
0: наоборот.
1: Саша, как вы относитесь к такому великому регги-музыканту, как Филипп Киркоров?
0: Я
1: тут
0: поражен.
1: Видел на экране телевизора с дредами, если я правильно говорю.
0: Я был поражен такому перевоплощению. Наконец-то человек встал на правильный путь, и я думаю, что скоро мы увидим его на фестивале «Ямайка», выступающем вместе с «Альфа Блонди». Он затмит, конечно же, всех, потому что он играет и делает настоящие регги.
1: Я думаю, раз мы заговорили о Галиче, то, наверное, еще был один регги-музыкант, вот Галич.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
10: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
10: С вами говорит Валера. Я хотел бы у вас узнать, как, например, значит, вот я много раз слышал, что, например, наркоманы, вот, они очень относятся к фетишу, вот, и я хотел бы...
1: К какому фетишу они относятся?
10: Ну, вот, к общему. Вот, я хотел бы задать вопрос, как это соотносится. То есть,
1: наркоман и фетиш?
10: Да.
1: Ужасно это соотносится.
0: Понятно, спасибо.
1: Ужасно.
0: Спасибо.
1: По голове надо бить таких наркоманов и хоть такой фетиш.
0: Не, ну, кстати, как как правило, вот те люди, которые занимаются этим всем, да, для них, естественно, фетиш — это вот, как говорится, сам прибор и, в общем-то, проникновение его в телесный болван. Игорь, тут ситуация не в этом. Дело в том, что сейчас как раз вот эти антинаркоманские молодежные программы, которыми пестрит телевидение, да, они являются новыми формами наркофетиша. Вот в чем проблема.
1: А какие они... программы молодежные, которые...
0: Я как-то пару раз тоже включался. Сидят какие-то демоны в наушниках и обсуждают какие-то грудники, вот эти темы, да, у этих, у которых торчат, и прайса нет, чтобы купить медузы, свисают из всех губ немеренной длины. Они, естественно, пойдут, убьют бабушку, потому что их раздербанили со страшной силой на это дело, на дозу, понимаешь? Вот, вот что грустно. Да, ну не будем о грустном. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
11: Не, на самом деле, фетиш — дело хорошее.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Игорь, я считаю, что вот эта фраза и поставит, наверное, точку в нашем сегодняшнем разговоре. Точнее не скажешь.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Спасибо, что вы пришли.
1: Пушкин бы не сказал точнее.
0: Да что там Пушкин. Сам Стеканеда бы не сказал. Извините, я болею. Спасибо, что вы нашли время посетить нашу программу. Я надеюсь, что эта встреча не последняя. Удачи вам.
1: Спасибо.
0: Творческих успехов и больше хороших книг.
1: Спасибо.
12: На волнах радиостанции и в самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси.
0: Саша, сколько стоит билет на презентацию альбома, спрашивает нас Михаил Горбачев. Я вот что хочу сказать, что дело в том, что я не владею действительно такой информацией. Видимо, билет будет стоить столько же, как на все концерты в клубе «Не бей копытом». Единственное, что могу посоветовать, я слышал разговор там, что когда это все предварительно происходит, то что-то там, в общем-то, дешевле. Вот, но так я не думаю, что это будет дороже, чем обычно. И мы начинаем прослушивание альбома группы S, но, правда, сейчас не нового, а послушаем старенькую композицию, дабы вспомнить, понимаете ли, те времена, когда вот люди носили еще расклешенные штаны.
13: Здесь иностранные дяденьки просят не кидаться бутылками на сцену. Будьте хорошими мальчиками и девочками. Не такими, какой была одна наша печально известная подружка. Ее звали, если мне еще не отшибла память,

0: группы «Эст», старая запись. У нас в гостях Жан Сагадеев и Данила Захаренков. Здравствуйте, уважаемые, я рад видеть вас. Вот вы скажите, вы правда такие румяные или перед входом вот в студию сюда вы натирали друг другу вот этим шерстяным шарфом, который у нас специально повешен для гостей?
1: Нет, я этой как свеклой
2: и морковкой.
0: Ну понятно. Но я думаю, что нужно каким-то образом прокомментировать новый альбом ваш, поскольку мы сейчас начнем его слушать, то нужно дать какую-то вводную, то есть разослать факс всем, вот, отбить телеграмму и написать какое-нибудь письмо. Вот. Ну, я предлагаю все-таки Жану, как руководителю коллектива, вот все это сейчас произвести прям.
1: Но альбом будет называться «Терапия для души». На обложке будет изображен такой странный треугольник из арабской такой вязи.
2: Из Корана.
1: Из Корана, да, цитата.
2: Которую не могут прочесть даже арабы.
0: И даже... То есть она выдумана, ну, в смысле, ее не существует.
2: Она настоящая, но не все арабы знают, как это читается.
1: В частности, немецкий переводчик с арабского, который заблокировал поставки этого альбома в Россию сейчас на таможне немецкой.
2: Арестован весь тираж альбома в Германии.
1: Поэтому не можем очень долго дождаться. Нас обвиняют в фундаментализме.
0: Я немножко наслышан, кстати, вот об этом человеке. То есть существует легенда о реальном немце, который работает на таможне. Вот. И известно, что его заставали в туалете. Вот он, когда снимает эту одежду, да. У него прям там все тело в татуировках фашистской формы.
1: Ну, да, это известный вот, человек.
0: Повязка, ордена фашистские все. И даже когда он снимает парик, там каска.
1: Долгое время он скрывался в Аргентине. И звали его Карлос Мучачус.
0: Кстати, по-моему, он даже снимался в одном из аргентинских фильмов.
1: Сериалов.
0: Про баллон.
1: Ну, это чисто для партии свои деньги, чтобы нарыть. Ну, а до этого он работал в гестапо в Вильнюсе. И звали его...
2: Ну, доктор Мучкевичус.
1: Доктор Мучкевичус.
0: Да, но он врач был тогда садист. Маленький еще. То есть он был врач-садист, но мальчик совсем.
1: Да.
0: Вот, сейчас он подрос, работает на таможне. Ну что, прослушаем пьесу. А объявлять как-то вы будете
1: композицию? Первая композиция на альбоме называется «Кайф». По-моему, комментировать здесь нечего.

0: номер нашего пейджера 956-32-32, абонент 109-279. Посредством этого устройства вы можете задавать ваши вопросы нам постоянно, независимо от телефонной линии, а телефон в студии 203-19-22. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы группе «Эст» в лице Жана Сагадеева и Данилы Захаренкова. Мы слушаем новый альбом группы «Эст», который называется «Терапия для души». Следующая, так понял, пьеса посвящена вот тем загадочным людям, которые, в общем-то, дирижируют постоянно перед лобовым стеклом.
1: Да.
0: И какие-то загадочные фразы. Вот сегодня мне было сказано дважды, значит, сперва «права», потом «почему грязный номер?». Вот вместо того, чтобы сказать «извините, у вас грязный номер, давайте я помою».
2: Да.
0: Нет, ну, сам должен, по идее, предложить. Вот, они говорят какие-то масса загадочных фраз, машут этой палочкой. И я несколько раз обращался, пожалуйста, не надо выбегать на дорогу, вот свистеть свисток «приветствуй меня» и махать палочкой. Я прекрасно вижу. Можете осторожно писать, пострелять в воздух, к примеру.
2: Или отдать честь.
0: Отдать честь, да. Я вполне пойму.
1: Использовать палочку по назначению.
0: Да, тоже. После того, как я проеду. Вот. А так какие-то действия. То есть берегите себя. Ну, на самом деле, что же вы так неосторожно-то выражаете свой восторг? Не могу же я останавливаться около каждого из вас, правильно? Тоже логично. Кстати, как вы сегодня добрались? Я вижу, вот эти снежные бабы, которые вы принесли сюда, уже подтаяли порядком. Значит, каким-то образом, наверное, сожаление есть от того, все-таки гигантский труд был произведен по лепке.
1: Ну, поставили здесь зато фигуры изо льда красивые.
2: И надпись «Филлипс».
0: Да, я, кстати, цаплю вот слепил, что левее, эту цаплю я лепил.
1: Да?
0: Между прочим, да, то есть я хотел туда добавить сперва краситель какой-то и сахар или что-то там, перец, чтобы
1: дети лизали.
0: Дети и лоси. Ну вот.
1: Ну да.
0: Вот, но потом мне...
1: Соль надо, ты что?
0: Да, потом мне был вынесен запрет на это, поскольку сказали, что выстроится просто очередь. Ну, из жаждущих полиза.
1: И некоторые будут подставлять какие-то органы вместо... скульптуры.
0: Ну, это скорее...
1: Маньяки.
0: Маньяки, да. Пьеса?
1: Пьеса следующая должна, по идее, называться ЗЛО. «За все легавым отомщу».

0: Я представляю, так сказать, гостей нашей студии. Это люди, хорошо вам уже известные, хотя бы по тому объему писем, звонков, телеграмм и вообще всяческого рода посланий, которые регулярно приходят на адрес программы «Монморанси». И я с радостью приветствую этих людей. Это главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Юрий Романович Сук.
1: Добрый вечер.
0: И заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше и теперь уже Чехии на русском языке, и также владелец сети частных, естественно, женских консультаций в городе Кракове, теперь уже в городе Праге, Тамара Валерьевна Покатуева.
2: Здравствуйте.
0: Тамара Валерьевна, первый вопрос я, наверное, хотел задать вам. Он не совсем сейчас связан с темой нашей беседы, а тема нашей сегодняшней беседы – красота с большой буквы. Но прежде чем мы начнем раскрывать эту тему, обсуждать ее, спорить, я хотел задать такой вопрос. Вот, судя по всему, журнал «Вздохи» активно прогрессирует, набирает тираж и уже выходит и в, то есть в Чехии, которая постепенно становится, если не частью Объединенной Европы, то как бы государством, которое стремится туда. И там же вы открыли тоже женские консультации, но при этом как бы вы все еще заместитель главного редактора. Хотя вот практически год назад мы с вами встречались, у вас была та же должность. Как при таком, так сказать, росте популярности журнала и вот в бизнесе вашем, вот, тем не менее, вы не меняете свою должность. Это просто, может быть, козни главного редактора или ваше нежелание брать на себя большую ответственность?
2: Вы знаете, я считаю, что я несу очень много ответственности за журнал, но, к сожалению, работу главного редактора потребовало бы от меня еще большего времени. Я все-таки женщина, у меня есть свои личные дела, и я не хотела бы их прекращать.
0: Ага, то есть это как бы делается с целью сберечь собственные какие-то ресурсы все-таки?
2: Безусловно.
0: Ну что же, и я предлагаю перейти к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Это тема красоты. И теперь уже я хочу обратиться к вам, Юрий Романович. В общем-то, все началось с того, что практически вот в прошедшем месяце проводилось в вашем институте матери и отца, так сказать, грандиозное тестирование с целью выявления какого-то предмета, ну, об этом вы сами расскажете, или какого-то явления, которое является красивым в буквальном смысле этого слова, с точки зрения наибольшего количества наблюдающих, созерцающих, ну, нельзя их назвать подопытными, а людьми, участвующими в эксперименте. Вот. И хотелось бы узнать об этом вообще эксперименте немножко побольше. Какие предметы выставлялись? Откуда брались вот люди, участвующие в эксперименте?
1: Вот в вас, как в дилетанте, сразу чувствуется интерес к частностям, к антуражу. А смотреть нужно в корень. Как известно, эстетический компонент в глобальном процессе воспитания, он имеет неоценимую роль и чрезвычайно важен. Сейчас, когда стоимость продуктовой корзины по отношению к жизненному уровню, к наполняемости кошельков все меньше и меньше, то есть, вот, например, бананы может позволить себе просто каждый запить их жигулевским пивом, если не хватает денег на картошку, то теперь люди потянулись к прекрасному. Зайдя в гости на стене, на столе, у многих на шее, на запястье, на щиколотках, в ноздрях, в ушах, в многих интимных частях как организма, тела, так и квартиры можно найти всяческие украшения. Это могут быть и сережки, и красивые какие-то эффектные копилки в форме там экзотических животных, например, домашних кошек. Это могут быть какие-то эстампы, афорты, акварели, купленные на многочисленных ярмарках.
0: Или вот гирлянды из пробочных бутылок.
1: Из сушек гирлянды, из сушек, очень,
0: да,
1: эффектные.
0: Популярны сейчас.
1: То есть и мы не можем теперь... Мы видим, как обновилась одежда на наших чудных женщинах. Вот, если раньше все были одеты в китайские пуховки желтые с фиолетовым, то теперь фиолетовый цвет активно используется в раскраске колготок, губ. У некоторых фиолетовыми бывают мешки под глазами. То есть это такой вот макияжный ход, очень своеобразный, национальный. Вот. Или просто под одним глазом фиолетовый, так и тонирование вводится у многих вот представителей.
0: Ну, в ходе корректирования какого-то поведения есть, вот в определенном обществе.
1: Выхватив вот так вот случайно, стохастически совершенно, выхватив вот эти вот моменты, мы понимаем, что эстетика, понятие вообще красивого, прекрасного, оно в нашу жизнь наконец-то вот как-то странно мне пришло в голову, одновременно с мылом. Когда вот мыло пропало в 92-м году, было не до красивого. Все ходили в одних куртках, на одних застежках, в одних ботинках, которые вот...
0: Ну, простите, Юрий Романович, вы как бы сейчас несколько рассуждаете что-то вот на темы, которые немножко все-таки близки к области там высокой моды, и вот все это больше туда, то есть область одежды. Но ведь, например, отсутствие мыла не мешало нашим гражданам чувствовать прекрасное. Ну, например, видеть первую почку, ну, в смысле, я не имею в виду орган человека, а вот на дереве почка, понимаешь, там вылупилась почка, это уже красиво.
1: Ну, вы представьте,
0: солнышко,
1: вы
0: да.
1: хватаете за, вот как это, почка, она же липкая такая. Как...
0: А зачем хватать? А главное осознавать, что это начало новой жизни.
1: В любом человеке есть стремление полноты ощущений. Есть увидел, схватил, съел. То есть берешь руками, хватаешь почку, она чувственно лопается в пальцах, а руки вымыть не можешь. То есть,
0: фактически... Ну, кстати, действительно, на редкость липкая штука. Это, да. это факт. Все подъездки.
1: Вы же хватали. То есть,
0: всех тоже не хватал. Надо, назовите мне хоть одного человека, кто не хватал почку. Да, вот видите, вы уже в затруднении.
1: Вот.
0: Да.
1: И вот этот компонент. И в то же время, вот это повышение благосостояния в стране, оно привело к каким-то безумным перекосом в понятии красивого, прекрасного. То есть, вот лично меня просто убивает. Мне приятно, что в гаражах правительственных служб появились красивые автомобили. При всем моем патриотизме, вот все-таки внешность ЗИЛа, вот этого правительственного, она несколько диссонирует с понятием вот прекрасного, о чем мы начали говорить. Поэтому, когда я вижу с правительственными номерами Ягуары, даже Ауди. Вот. Но когда я вижу Ягуар, чья крыша проткнута двумя вот такими мигалками синими...
0: Уже опасность.
1: Это, я считаю, что это вот покушение на самое прекрасное. То есть, что такое для мужчины красиво, да? Это женщина, это автомобиль, это собака, которая идет рядом, и зажигалка, которая лежит в кармане.
0: Да.
1: То есть... Ни на что из вышеперечисленного таких покушений, кроме женщин, которые, я вот еще остановлюсь, прокалывают свое тело, не производится. Никто зажигалку не сверлит и туда не вставляет какие-то цепочки, там, я не знаю, значочки.
0: Я, простите, хотел немножко все-таки еще вернуться вот к вопросу о ЗИЛах. Вы, мне кажется, немножко упустили такой момент, что вот ЗИЛ был правительственным автомобилем в эпоху, так сказать, тоталитарного такого очень устройства общества. И с точки зрения вот тоталитарной психологии тех времен, он, может быть, считался красивым. Ну, как вот величественные сталинские дома, то есть они, может быть, гораздо менее симпатичны, чем какие-то особнячки современные. Но в них что-то ведь есть.
1: Как раз вот тоталитаризм абсолютный, вот фашистские режимы, он раскрыл сексуальную сущность тоталитаризма, как вот сексуальность формы в нацистской Германии, вот эта псевдогодическая архитектура.
0: Даже я знаю, простите, что я вас перебиваю, вот у нас была такая пациентка в пору, когда я еще работал в областях близких к медицине, которая совершенно серьезно, как бы, на нее возбуждающе воздействовала свастика элементарная. Я имею в виду здесь половые исключительно сферы. Безо всякого воздействия на эрогенные зоны вот этот образ ее возбуждал.
1: Тут же вот, не выскочив из этой темы, я предлагаю просто вот в сексуальном отношении ЗИЛ, он тупиковый абсолютно. То есть он воинствующий, асексуален. Это некая бронированная коробка, явно больше и тяжелее, чем у других. То есть вот даже это больше, это еще не фрейдовское больше. Это не относится, это не сексуально-генитальная какая-то. Просто, понимаете, вот чем хороший дорогой автомобиль? То есть вот глядя на совершенные обводы 850-го BMW, там, например, Jaguar G12 или старых Jaguar'ов, легко можно представить, что это мороженое, которое вылизано прихотливым язычком какой-то вот такой сладострастной женщины. То есть в его обводах есть что-то чувственное, есть что-то влажное, дразнящее, возбуждающее, в то же время мощное и изящное. Понимаете? То есть это...
0: Ну, простите, ведь есть как бы два понятия о красоте. Ведь вот к слову «красота» можно добавить еще какое-то слово. Вот есть понятие «красота пугающая», есть понятие «красота привлекающая». Вот у Ягуара или там BMW последней модели, да, предположим, красота притягивающая какая-то. А вот у Зилы, скажем, у 600-го Мерседеса, у него красота пугающая.
1: У 600-го Мерседеса это признано экспертами всех стран. Он, в общем, считается абсолютно некрасивым и неизящным.
0: Но, тем не менее, он именно
1: это
0: вот...
1: Это мыльница. То есть,
0: но как бы дело в том, что эти вот... очень многие женщины любят, например, мужчин со шрамами. Вот как бы BMW 600...
1: Там...
0: Вот
1: этот... Шрам — это...
0: 600-й Мерседес — это шрам на лице автолюб...
1: Шрам — это Порше. Да. 600-й Мерседес — это разъевшиеся... гончая. То есть, например, собака была гончая, ее раскормили, она ходит пузом. Раз, да. То есть, да.
0: А что думает вот на эту тему Тамара Валерьевна? Потому что, как бы, женщина может сказать об автомобиле гораздо больше, чем мужчина.
2: Вы знаете, я могу вам объяснить, почему старые тоталитарные режимы всегда придерживались именно грубых, раздражающих форм. Понимаете, красивая машина, красивый антураж, красивый дом, он успокаивает человека и примиряет себя. Ну, примиряет человека с его существованием. А спокойные люди, они практически неуправляемы. Вы, конечно, можете не согласиться сейчас с этим, но спокойные люди, они чувствуют себя уверенно, они могут как-то протестовать. Да,
0: труднее зомбировать.
2: Да, их труднее зомбировать. Чтобы зомбировать человека, он должен находиться в напряженном состоянии. Зилу вы сами уже заметили, не знаю вообще такой психологической подоплеки этого всего, вы сами заметили, что он раздражает своими формами. Есть даже такой эффект, что, допустим, если лектор приходит читать лекцию куда-то, то он не должен говорить красиво, он не должен хорошо выглядеть, он должен раздражать студентов. Раздражать чем-то, своим хамством, своим внешним видом. И только тогда они будут его слушать.
0: У нас даже, я прошу прощения, вот когда я учился в медицинском институте, человек, который, в общем, преподавал чисто физиологию тела, он раздражал своим запахом. Совершенно серьезно, он специально как бы вот источал такие запахи, что, в общем,

0: Сюда я задумался, вот что такое кич и где кончается кич и начинается прекрасно или наоборот. И вот что я вспомнил. Вот, например, картинка, на которой нарисована женщина в купальнике с утрированными формами, такой крутой изгиб бедра, развитая грудь,
1: золотистый локон,
0: очень хорошо.
1: Очки, как правило, темные одевают еще. Одевают.
0: Или разлет бровей, там все вот есть.
1: Да, одно из двух.
0: Тонкая лодыжка, да. Вот это как бы сразу все эстеты сейчас раз с коих скинутся одеяло, бац, на пол, телефон в сторону. Это кич. Тоже берем бесспорные образцы прекрасного. Это Рубенс, да, вот так все. Там нарисовано тщательно, очень цветовая гамма, все подобрано. Разъевшиеся совершенно женщины, не следящие за собой.
1: Кстати, прошу прощения, что я перебиваю. Вот, были просмотрены учеными через, в общем-то, какие-то увеличительные приборы.
0: Рак молочной железы в одной, кстати, обнаружен.
1: Да, да, это, во-первых, совершенно четко. А во-вторых, Рубенс даже вырисовал волосики, которые не видно вот так. То есть вот ведь на человеческом теле, если смотреть на него, тоже не всегда видны волосики. Там нужно очень присматриваться. Вот там он это нарисовал. То есть их даже не ощущаешь простым глазом, но он считал, что это ближе к физиологии, и, соответственно, эти люди как бы оживают.
0: Конечно,
1: там,
0: конечно. Да. Вот. И меня интересует, вот если забыть про Маху обнаженную, то все остальные модели вот таких ретро-ню, скажем так, они не попадают под понятие красивого для простого обывателя. То ли это некое воинствующее эстетство, стремление элиты отодвинуть свое искусство от искусства масс, то ли это просто какие-то скрытые подводные камни восприятия. Вот мне очень интересно у Татьяны спросить, как она на это счет думает.
2: Вы знаете, я... простите, Юр. Юра, мы с вами знакомы уже очень давно, вот, и я, конечно, понимаю, что, вероятно, у вас сейчас новый роман.
0: Ваша фигура называется скорее кичевой, то есть все на месте.
1: Я, к сожалению, не вижу под этим балахончиком, но думаю, ну, вообще что, да. Нет.
2: Значит, ее зовут Татьяна, все понятно.
1: В смысле вот. Кого?
2: Юра, ошибочно назвал.
1: А, простите, да, да.
2: Вот, Юра, так о Рубенсе. Вы знаете, все объясняется физиологическими причинами. Вот. Исключительно физиологическими причинами. Сами понимаете, голодное время, холод. Чтобы не было холода, надо топить. Топить не всегда удается. И поэтому, естественно, как идеал красоты для людей того времени. Это
0: женщина-грелка,
2: которая...
0: да,
2: женщина-грелка. Женщина, которую не надо кормить долго. А ведь даже у самых состоятельных людей, особенно художники, не относились к состоятельным людям. В общем, были большие проблемы
1: с кормом,
2: с едой, да. Со всем. И, в общем-то, вот, собственно, вот и все причины. Сейчас, когда, как сказал уже перед этим Юра, продовольственная корзина стоит у каждого под дверью, в ней лежат бананы и пиво, то можно позволить себе изменить нормы красоты. И сейчас, значит, в ходу женщина как бы таких субтильных форм. Хотя, в общем-то, бывают иногда какие-то всплески в связи с голоданиями, допустим, в странах третьего мира. Иногда бывают всплески именно возвращения красоты женщин крупных форм.
1: Ну,
2: допустим, как вы знаете, да, 2 года назад активисты боролись с Барби.
1: Да, это
2: как
1: известно.
2: Женщины, да. Это было связано исключительно, кстати, с голодом в Африке тогда, помните.
1: Ну что же, я предлагаю сделать небольшой совершенно перерыв, и после этого мы вернемся к разговору с Юрием Романовичем Сук и Тамарой Валерьевной Покатуевой.

Так вот, несколько слов после полуночи о прекрасном. Прекрасное окружает нас с самого детства. С прекрасным пейзажем за окном мы рождаемся. Не будем про то, чем все кончается. И прекрасно.

0: Прекрасная всю жизнь, за редкими исключениями, идет с нами по этой жизни. Давайте же задумаемся о том, что такое прекрасное. Вот для меня всегда было загадкой, если вспомнить тот же кич, что такое роза, например, алая роза. Это, она попадает под все определения кича. В ней есть изящный, совсем изящный стебель, в ней есть шипы роковые, в ней есть очень насыщенный рисунок и такая вот романтическая форма. И в то же время только законченный идиот назовет розу кичем. Роза – это прелестное создание природы. Стоит эту розу воспроизвести яркими красками, как опять-таки все эстеты скинутся, уронив табуретки, и скажут, что это кич.
1: То же самое, я прошу прощения, как бы, может быть, более такой близкий пример, это как бы любители таких умных фильмов, типа, которые снимает старик Феллини, и же с ним, они совершенно бесятся, когда по телевизору идет, я не помню, какой-то сериал, где какая-то мексиканская рожа такая постоянно ходит вроде дома, и всегда у ней в волосах вплетена дебильная совершенно роза. Действительно, выглядит очень по-дебильному, очень как-то даже болезненно. То есть очевидно, что человек с нормальной психикой не будет ходить дома с розочкой в волосах.
0: В то же время та же роза в тунике какой-нибудь наложница в хорошем фильме, она будет восприниматься совершенно органично.
1: А вы знаете, я просто сейчас подумал, что вполне возможно, что очень серьезное влияние вот на восприятие, так сказать, китча, ну, так назовем это уж явление, и, в общем-то, зависит от национальности. Вот давайте вспомним, скажем, дембельские альбомы там людей, так сказать, ну, азербайджанцев и аналогичных им. То есть ведь не исключено, что, конечно, смотрится это очень дико. Вот у меня целая коллекция дома. Мне присылают до сих пор. Если у вас, кстати, есть, вы тоже присылаете. Но ведь мы-то понимаем с вами, что это смотрится как золотые зубы, простите, или там некрасивые пиджаки. Но мы-то не знаем, как они это воспринимают. Может быть, для них это то же самое, что для эстетов там фильмы Феллини, к примеру, понимаете, в чем дело? То есть, мне кажется, что само понятие китча, оно очень относительно с точки зрения национального вопроса.
2: Вы знаете, я вам могу объяснить, что касается роз. Дело в том, что мужчины с незапамятных времен несут розовую повинность. Вот. Они обязаны дарить женщинам розы. И если сейчас как бы это выродилось не в обязанность, а как бы в некий ритуал, то раньше это была именно повинность. Мужчины должны были дарить женщинам именно розы, как культовые цветы, свидетельство, раньше как бы женщина ассоциировалась с розой, красота, шипы, вот все, что, о чем говорить. Вот. И вы знаете, сколько вообще веков мужчины кололи себе руки об эти шипы, они ходили, они знали, что чтобы доставить там, чтобы подойти к женщине или там как-то выразить ей знак своего внимания, они обязаны принести букеты, охапки роз. И ваш взгляд на розы, он, естественно, заложен уже в вашем подсознании. Вы не любите розы, потому что ваши прапрапрапрапрадедушки были обязаны...
1: То есть это генетическая память уже, другими словами.
2: Генетическая память, да.
1: А простите.
2: Более того, вы могли бы обратить внимание, насколько силен в вас вот этот розовый комплекс. Потому что... Казалось бы, при таком разнообразии цветов, которые сейчас есть, что вы дарите женщине?
1: Тюльпанчик.
0: Только розы.
1: А простите, я вот...
0: Мне кажется, что вот я...
2: Розы, более того, старайтесь выбрать розы как можно более приближенно к красному цвету.
0: Я вот только что понял, может быть, подоплеку такого увлечения, что схватившись за розу, очень часто на пальце появляется капелька крови, что отсылает сразу сознание мужчины к желанной дефлорации. То есть в этом есть что-то вот такое вот... Именно цветок, шип, кровь, нечто милое сознание мужчины такое, вот затаённо-сексуальное в этом что-то есть.
1: Ну, вполне возможно, но я хотел еще сказать несколько о другом, вот, может быть, опровергнуть вот ваше, Тамара Валерьевна, как бы мнение, или, ну, если это мнение, вот о, так сказать, генетической памяти мужчин. На самом деле, я считаю, что большинство мужчин просто так называемые цветочные вегетарианцы. Я поясню, вот есть люди, которые не едят мясо ни в коем случае, вот срезанные цветы – это те же мертвые тела. То есть, и дарить женщине мертвую тушку, то есть, ну, все равно, что я вам принесу, например, не живого котенка, а уже зарубленного, дохлого, и скажу, возьмите, пожалуйста, уважаемая Тамара. Вот так же, в общем-то, видимо, и с цветами. Одно дело, там, подарить женщине там, в горшке растение, которое живет, другое дело срезанное, понимаете? И, конечно, совсем уже непонятно, это бумажные цветы. Это, в общем-то, мне кажется, апофеоз, то, к чему в конечном итоге все это и придет. То есть, постепенно перестанут дарить, говорят, живые цветы, конечно, они не живые уже, а затем будут дарить только бумажные.
0: Умирающим мы дарим,
1: да, умирающих, да. Котят с поротым пузом.
2: Вы знаете, вы можете, раз я слышала в своей жизни очень много разных
1: отмазок
2: от выполнения этой повинности. Вы сами понимаете, что в любом обществе есть законопослушные граждане, а есть те, кто стремится как-то, вот, как те, кто стремится занять какое-то альтернативное, собственно, положение. И то же самое с розовой повинностью. Вы знаете, что вы должны ее нести, эту розовую повинность, но при этом ваша форма протеста выражается в том, что вы не просто не дарите цветы, а стараетесь подвести под это какую-то базу, что цветы, дескать, мертвые, или же там цветы некрасивые.
1: Нет, простите, вот, например, я физически ощущаю, вот если я там дарю какой-нибудь даме, скажем, цветы, да, то я физически ощущаю их умирание и завидание. Действительно, не отмазка, это так оно и есть. И, понимаете, когда они стоят в этой вазе, то они воле-поневоле говорят, смотри на нас. Поэтому, например, когда ты ходишь из комнаты, оставляешь их одни там стоять, это практически преступление против этих цветов, потому что...
0: А они... женщины злорадно потом говорят, твои цветы простояли 8 дней, они промучились.
1: Это все равно, что человека
0: дней,
1: на кол, да, посадить,
0: на медленный
1: огонь. То есть
0: огонь,
1: это ни в коем разе. Я, например, искренне так считаю, может быть, я не прав.
0: Я хочу сказать, насколько вот эта вот субкультура, вот эта поп-культура, насколько она все удешевляет. То есть, например, возьмем шампанское, да, это... элитный, это хороший, красивый, сделанный напиток. То есть никто не будет спорить, если не взять Supremate, там всякое это фуфло из дрожжей. Шампанское напиток изысканный, прекрасный, да? Но вот берется шампанское, упаковывается в какое-то бутылище такое. Обязательно сверху что покрасивше? Фольги навертеть, целлофанчику, да? То есть бутылка черная, этикетка черная с золотом, да? То есть уже испоганили фактически. Сделали из хорошего напитка, сделали одно красивое. Поэтому вот ты... я сколько раз наблюдал, у меня есть знакомые художники, дизайнеры, просто люди с развитым вкусом. Они идут к женщине в гости. И что вот эти люди с хорошим вкусом? Они хватают вот это елочное шампанское. Огромную
1: хлопушка
0: зеленоватую
1: такая,
0: бутыль с вот это с полкило фольги.
1: Я бы даже сказал, что это вообще это хуже фалоса.
0: Да вот в том-то весь ужас, что это даже не фалос, это просто какая-то вот...
1: Нет, я имею в виду, вот не то подумали, простите, я имею в виду, вот сейчас свечки такие делают.
0: Вообще, вот, кстати, концепция фалоса, облепленного фольгой, это отдельная тема для... Вот. И берется вот эта бутылка елочная, берется охапка цветов, вся в розовых ленточках с белыми краешками.
1: И еще вот в таком, знаете, в пакетике, как с лопата.
0: С отражением, да.
1: Да, да, да.
0: И вот мужик с выкоченными глазами, он все, он четко...
1: Весь вспотевший, потому что залился еще духами в падзике, чтобы не воняло от него.
0: И самое ужасное, что нормальные женщины в другой обстановке, там, с хорошим вкусом, у них сразу глупеет лицо, они счастливы, то есть... Один,
1: все равно кого-то наркотики и вкололи.
0: Один убийца прекрасного вот это дело проинициализировал, заплатив за это деньги, купив, спровоцировав еще один цикл купли-продажи, то есть, значит, производство идет. Эскалация получается, да, воспроизводство, да, этого, да, кича. Да. Схватил это себе подмышку, прилетел к даме, которая может быть нормальным, развитым человеком, но она увидела.
1: И все, да, у нее сработал рефлекс.
0: Она не видит, что за фуфло ей вообще.
1: А представьте себе вот другую сторону. Вот, да, вот, например, человек, идя к даме на день рождения или еще куда-то, купил ей вот с хорошими, с искренними намерениями, скажем, упаковку пельменей.
3: И так она его выгонит.
0: Вырезку
1: красивую, морозную вырезку. Это действительно полезный предмет, чем веник какой-то и фаллическую, простите, бутылку из зеленого стекла мерзкую. Вот. И так она же выгонит, она же оскорбится, скажет.
2: А вы пробовали?
1: Ну, конечно.
2: Конечно, не выгонит.
1: Мы вот тут на радиостанции всем женщинам новостной регулярно дарим пельмени, вырезки. Ну, как бы были эксцессы, но сейчас это вроде уже в норме. И все понимают, что это и есть... Раньше что приносил в подарок вот мужчина-добытчик в пещеру к своей самке? Что он приносил? Убитого буйвола. Если и были робкие попытки украшения, то, ну, в крайнем случае это...
0: Ноздрю цветочек.
1: Да, как, да.
2: Вы знаете, на самом деле я хочу вам сказать такую вещь, что гораздо более естественно, приходя в гости к женщине, приносить ей еду. И наши психологи провели исследование и выяснили, что отношения, начатые с еды и продолжающиеся именно подарками в виде еды, они наиболее гармоничны. Потому что вот эти бутылки шампанского и эти китчевые букеты, они заранее настраивают женщину на то, что она должна себя вести неадекватно по отношению к мужчине. Да, она начинает ломать. Вы заметили, чем обычно кончается? Почему вы говорите с такой досадой о шампанском, о цветах? Потому что обычно эти вечеринки, на которые вы прибегали с букетом, думая за это получить какой-нибудь приз там, в виде внимания, там, любви...
1: отметился, называется.
2: Они обычно заканчивались неудачей, потому что женщина начинала вести себя неестественно.
1: То есть ей ломали психику целиком.
2: Да, цветы в подарок, она начинала думать, что он принес мне цветы, я должна быть вести себя как можно скромнее, я женщина,
1: как я в кино видел, опять же.
2: Да, как я в кино видел, заслуживающее внимание. И дело обычно кончается тем, что вы уже в 2 часа ночи сидите около этой женщины и думаете, ну я же принес шампанское, я же принес это, я же, кажется, сделал все, что я должен был сделать, почему она мне не дает?
1: И телевизор смотрит.
2: А женщина думает, он принес мне цветы, он выразил свое какое-то уважение ко мне, сделал меня прекрасной дамой, почему я должна ему давать? Я же...
1: Да, я уже типа вообще дать. Картинка с карты, можно сказать, да? С новой колоды.
2: Я не должна его разочаровывать.
1: Да.
2: И частенько заканчивается тем, что вы слетаете с лестницы вслед, вам летит ваш букет.
1: И все вот эти бутылки. Но бутылки...
2: Ну, бутылки обычно оставляют.
1: А скажите, а вот...
0: Сразу видится альтернативная картина, должен быть мужчина в начищенных ботинках, так, без галстука, с расстегнутой рубашечкой свежей, и такой кулек килограмм на 7. Инесса сварганит тут что-нибудь из этого.
2: Нет, да. Вы знаете, после нескольких мы решаем проблемы наших пациентов, которые сами иногда бывают обескуражены своим поведением. Говорят, я же его люблю, я не понимаю, зачем я стукнула его этим букетом. Проведя несколько психологических бесед, мы объясняем, что надо вести себя естественно. Тогда не будет никакого разочарования. И вот очень многие наши пациентки честно говорят мужчине, с чем он должен приходить.
0: Ну, вот, кстати,
2: они говорят, допустим, приходи ко мне, вот, и у нас вылечившаяся женщина есть, которая просто объявила своим мужчинам о том, что если вы хотите от меня что-то добиться, если вы хотите выразить ко мне какое-то отношение, приходите ко мне с ведром мороженого.
1: Да.
0: Тамара, объясните мне тогда просто как мужчине. Вот приходя ко многим женщинам, к замечательным женщинам, вот единственное, что вот хочется сказать, да, что просится на язык, что вертится на нем, дура, я хочу тебя.
1: То есть, ну, тоже что... хороший подарок, кстати. Вот же сама эта фраза, это тоже подарок. Это искренность. То есть вы подарили своей даме искренность. А искренности сейчас меньше.
0: У женщин же есть такая фраза крылатая: ты же мужчина, сделай что-нибудь.
1: Есть,
0: она точно такая же честная, такая же открытая. Ну и что вот наша фраза звучит более как менее традиционно. Но ведь вы же сознаете, что вы подойди к среднестатистической женщине, неизвестно, чем это.
2: Скорее всего, кончится пощечина. Юр,
0: ну, опять же,
1: потому что устой общественный, да, только из-за этого. Да,
2: да, вы знаете, такая необразованность, вообще такая глупость.
0: Половое просвещение хромает.
2: Очень нам хромает.
0: А, кстати, вот посмотрите вот, на...
2: Я хотела бы вернуться, на самом деле, вот мы начали говорить о половом просвещении. Вы знаете, я не знаю, как вот здесь, а в Польше мы очень часто сталкивались с проблемой... именно прокол про украшения на теле, проколов тела. Вы знаете, мы выяснили, что это наносит жуткий урон сексуальности женщины. Жуткий. Я не говорю о прямом вреде, потому что у нас было несколько просто историй дефлорации, произошедших во время прокалывания половых губ.
1: Да,
2: девочка приходила,
1: модно, да.
2: Да, девочка приходила проколоть половые губы, и в результате каких-то неумелых действий врача она оказалась...
1: Ну, то ли соскакивала, вот это часто происходило.
2: Вот. Это ладно, это на самом деле случаи достаточно редкие, хотя, в общем-то, уже даже на основании одного этого случая надо было бы прекратить.
1: Все эти эксперименты, да.
2: Но, вы знаете, мы выяснили, что иногда украшение тела становится причиной женской холодности, а этого допустить нельзя.
1: А чем это объясняется? Может, нарушение каких-то подсознательных эрогенных зон?
2: Нет, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что на украшение тела идут исключительно драгоценные металлы, потому что украшать тело железными вещами, это значит получить заражение, сепсис и все такое. Да. Вот. Более того, очень многие девушки увлекаются драгоценными камнями, и поэтому возникает такая проблема. Вот к нам пришел муж, который жаловался на холодность своей жены. Он был, как, он недавно женился, он был молодожен, а его юная жена очень вообще прохладно относилась к сексуальным отношениям. Не испытывала оргазма. И мы, начав работать с ней, мы выяснили, что на самом деле у нее очень глубокий комплекс. Она, будучи еще тинейджером, проколола себе половые губы, носила на нем бриллианты, несколько карат, но все равно достаточно дорогие для того, чтобы бояться обнажать свое тело и вообще подпускать к себе мужчину. Она боялась, что он украдет.
1: Психологический пояс верности, я бы сказал.
2: Да, она боялась, что он украдет это. И, знаете, это закрепилось. Это закрепилось и прошло, в общем, нам пришлось даже работать с внушением, чтобы снять вот этот барьер.
1: А удалось, вот мне
2: удалось,
1: просто интересно.
2: Да. Удалось, но это было очень тяжело.
0: Вот я сразу вспомнил, услышав про сексуальную сферу, что вообще я не представляю, о чем думают дизайнеры презервативов. То есть вот известно, что секс — это очень тонкая и неоднозначная сфера жизнедеятельности человека. Например, известно, что улыбка и смех – это 100% полезные действия для человека. Там расслабляются мышцы лица, тонизируются, все там, жизнь удлиняется. Но в то же время секс – это, пожалуй, единственная сфера деятельности, где смех недопустим.
1: А польза такая же. Еще, кстати, третий фрагмент, это вот если пятки почесывать, тоже раньше это применялось, тоже такая же, такое же расслабление и разгрузка.
0: Не суйте все в одну корзину, ни в коем случае там никакой пользы.
1: В смысле,
0: есть,
1: в сексе?
0: В смехе во время секса.
1: А, конечно, нет, это само собой.
0: Состояние людей во время секса, оно настолько и так уже двусмысленно, и как-то вот так... даже не знаю, как обозначить словами, что смех, он разрушает вот то единение, ту хрупкую связь, которая возникает между особями в период спаривания. Вот. И глядя на дизайн презервативов, это хуже, чем рассмеяться вообще вот в самый ответственный момент.
1: Это же действительно глупая штука, я с вами согласен.
0: Можно... Единственный тут Баковский завод резиновых изделий, он же делает в форме бегемотиков там. Это вот какие-то есть минимальные, видимо, это энтузиасты, это какие-то люди с нестандартным взглядом на жизнь.
1: Или молодые совсем сотрудники, вот, которые еще не, так сказать, не опустошили
0: свою
1: энергию.
0: Я думаю, что они даже, да, вот они даже не находят, скорее всего, внимания со стороны начальства.
1: Да, конечно.
0: А так
1: конечно.
0: Вот такие вот какие-то резины...
1: Ну, понятно, даже о чем вы хотите сказать. Ужасно, действительно, то есть... действительно. Это... Ну, тут, понимаете, я, может быть, конечно, так сказать, это очень не даст вам целиком какой-то радости, но, тем не менее, когда я тоже думаю об этом, это печально, я сразу начинаю, чтобы как-то утешиться, вспоминать те первые презервативы, вот еще посыпанные тальком, по-моему, по 2 копейки стоили. 4
0: копейки.
1: Или 4, да. Ну, то есть, и мне становится немножко легче, вы знаете, честно вам я хочу сказать. Вот больше утешений пока я не вижу.
2: Вы знаете, это действительно не особенно как бы интересное изделие, но при этом у них тоже есть, в них тоже есть определенный смысл, потому что некоторые женщины, у некоторых женщин есть такая как бы психологическая боязнь фаллоса как такового. Они боятся на него смотреть, они боятся его, ведь они его просто боятся, у них начинается спазмирование влагалища, и они не пускают. А презервативы с рожицами, с бегемотиками, с дракончиками, с цветочками, они отвлекают внимание женщины, она уже не отождествляет вот этот предмет с фаллосом, расслабляется, и возможен половой контакт.
1: А тогда почему же меньшинство все-таки таких художественных, высокохудожественных, я бы сказал, поделок в этой области, нежели вот обычных вот этих уродов? В принципе, я не думаю, что так сложно наладить технологически. Ну, а сейчас, с другой стороны, что это я к вам прицепился, это нужно к изготовителю, в общем-то, к изготовителю. Но я бы хотел еще затронуть одну тему о красивых чувствах. Ведь не обязательно предмет должен быть красивым. Да, вот я знаю по многим книгам, изучал труды, что, в общем-то, чувство оргазма – это очень красивое чувство с точки зрения всех философов, всех времен и народов. То есть оргазм – это красивое чувство, так говорят все они. И совершенно недавно, относительно недавно по телевидению прошел фильм, который назывался «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить». И там был фрагмент о как бы, сумасшедшем профессоре, которого был слуга, который испытывал в течение 12 часов оргазм. Вот. Но он такой как придурковатый. И вроде бы это вымышленная история. На самом деле немножко печально мы перейду. Ставились такие эксперименты в концентрационном лагерях раздражались зоны как бы вечного оргазма. И самые разные были результаты. Ну, тем не менее, разделены на две как бы, категории. Первая – это пациент умирал, просто не выдерживал такой эмоциональной нагрузки. А второе, что человек оставался очень счастливым навсегда. То есть, ну, не то, что, как бы сказать, идиотом, он был адекватен событиям, но он был успокоенный. Ну, как, скажем, если сейчас из Калуги вывести какого-нибудь человека в Лондон, хорошо его покормить недели две, то он еще дня три даже в Калуге будет отрешенным. Вот типа такое состояние. Вот, как вы вообще считаете вот, вечный оргазм, если его можно будет достичь какими-то медикаментозными средствами? Будут ли пользоваться эти средства спросом?
2: Безусловно, как и любой наркотик. Безусловно, конечно.
0: А вот когда у меня ребенок спросил у моей жены, прочитав в Спиди-Инфо слово «оргазм», что такое оргазм, она задумалась и придумала вот такое определение. Что вот, знаешь, когда у тебя долго-долго-долго свербит в носу, тебе страшно хочется чихнуть, и, наконец, у тебя получилось, и ты чихнул. Вот это и есть... оргазм.
1: Вы знаете, хочу с вами поделиться. Совершенно удивительно, но как бы практически это так нескромно будет, но все мои знакомые женского рода, то есть женщины, они все описывали женский оргазм именно так. Вот я как мужчина не стал бы это описывать чихом. По-моему, у нас с вами, Роман, еще в хорошем смысле все это происходит несколько по-другому.
0: Как еще быстрее.

0: Я напоминаю, что в гостях у нашей программы главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше и Чехии на русском языке, Тамара Валерьевна Покатуева. Речь у нас идет о красивом. И я хотел, с вашего позволения, немножечко затронуть тему человеческих движений. Ну, здесь все подразумевается. И как человек ходит, его походка, как человек спит, да, как человек танцует. Вот, к примеру, я знаю совершенно полярные мнения о такой певице, как Кейт Буш. Вот ее балетное шоу кого-то ввергает вообще в какие-то эротические, с позволения сказать, грезы. Вот я отношусь к категории других людей, я не могу это наблюдать. Так же, как балет вот одного из наших с вами соотечественников, имя его не буду наблюдать. На мой взгляд, это очень некрасивое движение, но тем не менее народ на это ломится. Прям толпами. Вот в связи с этим, с таким разделением вкусов на определенные явления, не рождаются ли у вас опасения, что эти два лагеря постепенно начнут враждовать? Ведь искусство, оно делит людей сильнее границы. Это может быть и война гражданская постепенно начаться между, скажем так, эстетами и псевдоэстетами. Или если их поменять местами, то ничего все равно не изменится.
1: Мне кажется, что сторонники разбивания яйца с тупой и с острой стороны, в данном случае их, как бы, это, может быть, к счастью, может быть, к несчастью, это именно те группы людей, у которых весь пар всегда будет уходить в свисток. Потому что человек, которому есть чем занять свои руки, кроме вот этой психологической мастурбации, он или человек с активной жизненной позицией, он пойдет и разобьет изделие того, кто ему не нравится.
0: Вот, а тут и начнется, тот ведь будет защищать изделие, понимаете?
1: Очень мало людей с активной жизненной позицией, просто, а остальные люди, они начнут просто сотрясать воздух, соответственно, и тем этой антирекламой лишь провоцировать вот это словоблудие, понимаете? Почему? То есть очень мало людей, способных на поступок. То есть вот сделать какую-нибудь 8-метровую скульптуру Маркса, например, с бородой, с прической, с плащом. Вот вглядитесь в монументальность плащей вот этих великих революционеров.
0: Каковы там полы?
1: Это да, то есть да. Это фактически никакие ни прет-а-порта, ни от кутюр, они не достигли таких высот в линиях вот этой верхней одежды, как давным-давно скульпторы, которые изображали основоположников марксизма-ленинизма. Если мы посмотрим, вот линии плеча, справедливо заметили, пола, лацкана, то есть это монументально, это сделано мужчиной со своим взглядом на жизнь, со своей жизненной позицией.
0: Простите, что я так немножко перебиваю вас, но тем не менее мне сейчас пришла в голову мысль, то есть если это произведение искусства, то получается, когда вот эти были, значит, базедовые события, тут всякие, там, одни бежали защищать белое здание, другие
1: нет,
0: что-то...
1: Александр,
0: и потом все
1: чем,
0: это же порушили, чем, то есть получается, что это как бы уничтожение памятников искусства практически.
1: Это даже не то, что искусство, это вот плебс, то есть люди толпы, они же не могут жить, понимая, что кто-то способен на поступок, кто-то способен на какое-то законченное действие, да? Вот некие люди создали скульптуру Дзержинского, которая вот величественно, монументально, она совершенно уже стоит сбоку и в другой стороне от личности Дзержинского.
0: Да это, он, я думаю, сам бы не узнал себя в этой скульптуре, конечно.
1: Вполне возможно, да, понимаете? А люди, наблюдая вот такое вот совершенное изделие, совершенное, то есть там вот линия талии, там обрез фигуры, там все на месте, понимаете? Это... И глядя глазами ущербной личности на такое законченное, совершенное в своем роде изделие, то, конечно, в каждом просыпается недоделанный герострат. Они тут же берут отвертки, дрели, там,
0: начинаю,
1: то, чего может.
0: Да, всякие приделывают штуки или отрезать.
1: Ломать. Но, к счастью, для этого нужно каким-то очень сильным импульсом инициализировать слишком большое количество людей, потому что великое и прекрасное разрушить непросто. Нужно кран найти, там, перекрыть движение. А когда это хаотическое, такое, как броуновское движение, каждый в свою сторону тащит, то вот те мрачные картины, на которые вы намекали, они, скорее всего, невозможны.
0: А, да, да.
1: Потому что если взять, сказать, например, опять вспомнить о женщинах, я не могу просто ночью не думать о женщинах, то вы представьте, сколько вот эмоциональной и физической энергии в каждой домохозяйке, которая с красным лицом, кто со скалкой, кто со сковородкой, кто просто руки в боки. Я, кстати, ужасно боюсь женщин, которые делают руки в боки, они кулаки надламывают назад вот так вот, руки и локти у них вперед. Если вот для мужчины руки в боки, это может быть и поза задумчивости.
0: Вальяжная такая.
1: Да, да. То у женщины все вперед так. Раз.
0: Кстати, вот Ленин еще в своих дневниках писал, что очень часто так Надежда Константиновна Крупская делала. Это не странно. И была одна из причин их семейных ссор.
1: Только то, что вектор вот этого бешенства каждой отдельно взятой домохозяйки, он совершенно спонтанно направлен, их результирующий равна нулю. То, что нет такой силы, которая вот эти существа может направить в одну сторону. Потому что это нужно, чтобы у каждой ее запел в одно и то же время, в одном и том же месте. Чтобы они пошли, вот, чтобы они решили двигаться в одном направлении и делать одни и те же вещи.
0: Ну, простите, а вот не является, скажем так, уже известное движение феминисток, на ваш взгляд, вот, так сказать, попыткой как раз объединить всех домохозяек на каком-то таком...
1: Ну, кстати, вот выяснилось, что движение феминисток развито больше всего именно там, где трансверсисты не находят хирургической поддержки своим разделением и воззрением. Где хирургическая смена пола затруднена, там появляется движение феминисток, мазохисток, все вот это просто.
2: Мне кажется, вы путаете два понятия. Мазохизм на самом деле это исключительно, как бы сказать, исключительное проявление женственности. Ну, женщина-мазохистка это исключительное проявление женственности. Феминизм напротив. Хотя, в общем-то, можно, конечно, там долго философствовать и говорить о том, что мазохизм сродни феминизму, феминизм сродни мазохизму. Если долго копаться, то связь можно найти, как и между любыми явлениями. Я хотела бы вернуться вот к позе, которую вы так... позе локти вперед, которую вы совершенно неверно трактуете. Это точно так же, как совершенно неверно трактуют мужчин во всем мире. Поза руки в боки, локти вперед – это одна из самых сексуальных поз женщин, доступной женщин. Вы сами обратите внимание, вот сейчас я поставлю локти в бок, направлю вперед. Что при этом происходит? Видите?
0: Ой.
2: Видите?
0: Ой.
2: Правильно. Поднимается, вытягивает, поднимается грудь, она становится пышнее и больше. И Ленин конфликтовал с Надеждой Константиновной Крупской не из-за того, что она стояла, уперев руки-боки вперед, а просто в силу, это известный факт, ее сексуальной удовлетворенности. Наш великий вождь был не самым сильным мужчиной, собственно, так же, как и Гитлер, точно так же, как и любой тиран, который сублимирует всю свою сексуальную энергию в власть.
1: Вполне возможно,
2: над народами.
1: Инесса Арманд не согласилась бы с этим тезисом, но так как мы не имеем достаточно достоверных... Вот меня заинтересовало...
2: Инесса Арманд была фригидна.
0: Потому что она же пляски...
1: Ей досталось.
0: Делала и пляски, они как бы плящущие люди, они вообще
2: фригидные. Она была фригидна, у нее было очень много детей, а большое количество детей свидетельствует на самом деле о фригидности женщин.
0: Ну, то есть тут говорится так, что это тираж уже. Если женщина пошла в тираж, то практически это уже как бы становится ксерокопированным аппаратом, а откуда у ксерокопированного аппарата какая-то сексуальная энергия или там. Ясное дело, что он фригидный, как вот ручка дверная.
1: Вот мне, вот Тамара, я бы
2: да
1: хотел...
2: Да там даже скорее скорее, на самом деле, обратная причина, потому что женщина, способная испытывать оргазм с раннего возраста, она очень ценит это состояние, она понимает, что секс – это именно, он может быть сам по себе самооценен, а женщина, не испытывающая оргазм, она соглашается как бы на секс с тем, чтобы завести детей, то есть это уже…
0: Да, выполнить обычную функцию, да, функцию организма. Организма.
1: Как же вы вот легко перечеркнули чувство привязанности, чувство теплоты, чувство сопереживания милому, радости смотреть в его счастливые глаза, ощущать дрожь в его теле, чувствовать нежность и тепло его рук. Как вот вы огульно, оголтело умудряетесь просто вот закрыть глаза на все, чем живут 70-78% наших женщин. Как вот
0: так нет, простите,
1: нельзя,
0: вы не правы,
1: нельзя все сводить
0: Юрий
1: к одной
0: Романович,
1: из вот этой приятной судороги.
0: Юрий Романович,
1: нельзя устраивать
0: Юрий
1: из
0: Романович,
1: всего спектра чувств вот эту выжимку.
0: Юрий
1: понимаете?
0: Романович, они живут не этим, они живут мечтами, как правило, об этом. Вот тут вы несколько не правы. Вот, а мечтой, понимаешь, сыт не будешь.
2: К тому же физиологические реакции, вы знаете, женщин устроены так, что она очень во многих случаях, чтобы испытать оргазм, она должна именно чувствовать привязанность, ласку, нежность. Иначе в противном случае, я говорю вам как раз о 70%, о 70-80%, мы не будем брать 20%, там разнообразные прочие, там есть кто-то там любит грубость, кто-то любит, допустим, напротив там какую-то униженность, кто-то, как это вот ни странно, есть и такие женщины, вообще стараются достигать секса с минимальным прикосновением.
1: Это такие длинные-длинные есть ночнушки.
2: Да-да-да-да.
1: «Сто лет одиночества», кто читал, там есть у Маркеса все это вот с вышитыми краями на отверстие.
2: Испытывают жуткие аллергические реакции на чужую кожу.
0: Да, я помню.
1: Вообще женский оргазм, это явно относится к прекрасному, потому что они так...
0: Ну как чихнул, мы же только что договорились, что как чихнула она, чего ж тут прекрасного?
1: Они так чудно поджимают вот пальчики ног и тут же их разжимают.
0: Юрий Романович, это вообще
1: это
0: на самом деле
1: кинии,
0: поджим пальчиков ног, это не столь распространенное явление, как
1: это
0: уже...
1: Это 100%.
0: Нет, вы несколько путаете. Есть еще понятие пальцевой расперды, которое уже давно присутствует, кстати, этот термин и в научном мире, и в частности здесь. То есть вы заметьте, кстати, вот Тамара Валерьевна, вот я уверен, что вы, например, сейчас снимете сапог, то вы сможете сделать пальцы распердут, пальцы веером на ноге. Вы, кстати, Юрий Романович, и я, мы с вами, нет. Вот Васек тоже не сможет. Он пробовал, и мы все пробовали, никто не может. Женщины могут.
2: Да, безусловно, могут.
0: А чем это объясняется? Это что, физиологическое строение? Ступня-то она одинакова, ну, то есть у мужчины только побольше. Почему?
2: Вы знаете, у женщины, на самом деле, я думаю, просто более как бы развит хватательный рефлекс, и мужчины, понимаете, они как бы с самого, как, ну, очень с давних времен они, в общем, ходили, и ступня у них, им вообще, в общем-то, не особо нужны пальцы на ногах, они могли бы просто там... ходить.
0: Капуцы,
2: а женщина, а каждая домохозяйка, она целый день проводит, каждая домохозяйка еще в пещере, она проводила все время сидя на, даже не на камне.
1: Подобрать
2: на
1: откатившийся фрукт.
2: Да, подобрать откатившийся фрукт.
0: Ногой, да?
2: Стукнуть ребенка.
1: Почесать ему за ухом, чтобы он не плакал.
2: Чтобы он не плакал, конечно.
1: Еще мне видится еще одна причина. Вот мужчина, он более свободен и развязен, ну, скажем честно, в своих жестах и поступках. И у мужчин есть такая манера, задумываясь, класть ногу на ногу и почесывать ступню. Это вызывает рефлекторное сжатие пальцев и скручивание. И где-то это вот от поколения к поколению закрепляется, что потом уже и захочешь пальцы растопырить, и уже не получается, конечно.
0: А вот скажите...
2: А у женщины, вот... допустим, состояние интереса, состояние готовности, оно обычно связано с тем, что она даже может сложить руки на груди или зажаться, но пальцы ног у нее будут растопырены.
0: Да, совершенно
2: это
0: точно.
2: Это состояние готовности. Я готова схватить рукой, ногой все, что...
0: А вот скажите, вот, Юрий Романович, вы сейчас начали говорить о том, сколь красива женщина в оргазме. Ну, то есть, тут действительно, может быть, тут сложно не согласиться, но это с точки зрения человеческой особи, да. Вот, скажем, да и то не всей. Например, мне кажется, что с точки зрения какой-нибудь лесбиянки женский оргазм, получаемый от мужчины, отвратителен. С точки зрения лягушки или птицы, люди, занимающиеся половым актом, тоже представляют, если не смешно, это ужасное зрелище, понимаете?
2: Да, объективно говоря, просто безобразие. Конечно, да, конечно. Лицо покраснело, тело покрылось испариной.
0: Какие-то поры все раздулись, все льет оттуда.
2: Поры раздулись.
0: Пых
2: лицо напряглось, дыхание прерывисто, физиологически все процессы в организме, сердце стучит, руки сжимать. Ну, это же безобразие.
0: Вы знаете, это... кстати, мы, чтобы вот как бы эту картинку довести до мысли
2: людей...
0: Некоторые
2: слюни пускают.
0: Вот. Мы специально изобрели с помощью компьютерной техники. Мы берем и лица людей весьма известных. Это и рок-звезды, и политические деятели. И компьютерным монтажом делаем это лицо, каким оно является в момент оргазма, причем исследование мышц. И, знаете, вот выставка тут внизу прям проходит, никого не узнали. Даже самого и то не узнали. Хотя он везде постоянно. Говорит, кто это за бабушка? Но там по секрету сказали, кто это, и все удивились. То есть практически, хочу сказать, что человек в момент вот, оргазма, он не принадлежит уже себе. Вот в чем проблема, Юрий Романович. Вот оно где.
1: Настоящий человек в момент оргазма, он принадлежит партнеру себе. Что вот
0: правильно.
1: Это, вот ваш этот эгоцентризм, он меня настораживает, Александр.
0: Ну, я постараюсь исправиться. А я предлагаю, если вы не против, нашим радиослушателям, звоните нам по телефону 203-19-22, и вы можете принять, так сказать, участие в обсуждении вот этой сегодняшней темы. Ну, а сейчас немножечко прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант НИИ «Матери и Отца», активный деятель международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше и Чехии на русском языке, а также владелец сети частных женских консультаций в городах Кракове и Прага Тамара Валерьевна Покатуева. И по телефону 203-19-22 вы можете принять участие в обсуждении нашей сегодняшней темы. Напомню, что тема – это красота. Достаточно ли внятно я сказал, Юрий Романович, эту фразу?
1: Вполне. Мы ждем ваших звонков.
0: И первый звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я вас случайно не сплю сегодня, слушала вас и решила немножко поучаствовать.
0: Давайте.
3: Значит, вот в отношении гомосексуалистов и лесбиянок вот вы затротили вопрос.
0: Было такое.
3: Мне кажется, что это вообще люди неполноценные. Это во-первых. А потом, мало того, что они ищут себе подобных, они просто пристают и развращают других, маленьких и взрослых, требуют, чтобы, так сказать, им отвечали, и все больше и больше в свой круг захватывает людей и портит людей. Мне кажется, это ужасное, в общем, положение в обществе. И с точки зрения христианской, и какой хотите, социалистической, и коммунистической морали, и демократической. То есть это страшно просто.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение.
3: Вы знаете,
0: да.
3: У меня... Я еще... Простите, я задержу вас. Угу. Мы ездили в Гагры, там прекрасный был пляж. Я ездила с дочкой и с зятем, и там разные пляжи. Это прекрасно. Было можно голенько было покупаться, и там все загорожено было. И зять ходил туда, мы с дочкой сюда. Так там невозможно было лежать мужчине. Эти гомосексуалисты приставали просто, ну, сил никаких нет. Что прямо он бедный там отбивался, и вообще потом перестал туда ходить.
0: А может, это просто были хулиганы?
3: Ну, какие хулиганы? Ну, что вы?
0: Понятно,
3: что
0: понятно.
3: Что там дурак, ему 30 лет, он не разберется, кто и что.
0: Понятно, спасибо.
3: Да, пожалуйста,
0: спасибо.
3: Это ужасно.
0: Действительно, Юрий Романович, Тамара Валерьевна, тема достаточно серьезная. Я еще хочу сказать, что как бы сейчас обрушился огромный поток информации. Если верить этой информации, то, опять же, огромное количество тех людей, которые окружают нас, людей известных, в общем-то, достаточно и в мире искусства, понимаете ли, и в политике, оказываются, попросту говоря, вот именно представителями сексуальных меньшинств. Есть мнение определенное у определенной части населения, что это происходит, так сказать, под воздействием моды, просто модно быть педиком. Вот. Но как бы другая часть совершенно четко считает, что, ну не то, что считает, а поддалась такой сексуальной ориентации, так сказать, из-за генетического пинка, так я это называю. Ну, попутал там что-то где-то там, в общем, ну вот имени выросла, а вот как бы все предрасположения к этому есть. То есть не могли бы вы все-таки как-то прокомментировать, как люди, как более сведущие?
1: Я думаю, что вы немножечко путаете понятие транссексуализма и гомосексуализма. То, что вы так своеобразно сформулировали в конце, это транссексуалы. Сейчас они успешно хирургически просто меняют пол. А влечение...
0: Ну, я сказал в образном смысле, если... То есть влечение, да, к противоположному полу.
1: Да, влечение к собственному полу, это в моем понимании по разработкам нашего института, это скорее такой отскок отражения социальной ситуации в стране. То есть когда дозволено все, появляется мода на что-то, то... Например, известно, такой странный параллель, что при тоталитаризме очень... Не будем о печальном, не будем...
0: Да, как-то я уже почувствовал, что у кого будет продолжение. А вот что бы вы могли, да, Тамара Валерьевна, как бы могли прокомментировать этот звонок? И вообще печальная вот история получилась с 32-летним зятем. И вообще, простите, я сейчас немножко еще, прежде чем вы скажете, хочу сказать, что в принципе существует масса средств для того, чтобы как-то отмазаться от приставаний голубых на нудистском пляже. Например, так называемые фальш-прыщи и фальш-сыпь, которые, в общем-то, теперь продается практически на любом уважающим себя курорте. То есть достаточно прилепить на задницу мужчине такие вещи, и вряд ли к нему уже кто-то подойдет. Он может чувствовать себя в относительном спокойствии. Но, в общем-то...
2: Нет, да. Вы знаете, прыщи на самом деле на заднем месте не являются отмазкой, потому что для некоторых они, напротив, служат, делают задницу мужчин еще более привлекательной.
0: Это вообще извращение уже.
2: Ну, вы знаете, ну, где там одно, там и второе, это с одной стороны. С другой стороны, я не считаю гомосексуализм каким-либо извращением и не считаю, что этих людей нужно лечить. Единственное, что, конечно, я считаю, точно так же, как и с сексуальным преследованием противоположного пола, надо как бы... Это проблема совершенно такая же, абсолютно. То есть одно дело гомосексуализм как какое-то добровольное, допустим, предприятие этого, когда люди находят все партнеры, все бывает там по любви, как говорится, а другое дело сексуальное преследование. Но в данном случае я думаю, что таким образом мужчина, в общем, взрослый мужчина, который мог вполне спокойно объяснить пристающим к нему людям.
0: Ну, если проверяются, вот они идут и идут.
1: В конце концов, можно выставить перед две таблички, да, совершенно верно, что
2: я, допустим,
1: ни капли в рот, ни миллиметр в попу, например, игривую такую вот.
2: Нет, ну это как бы, ну, можно было серьезно.
0: Да, ну что же.
2: Вот, я думаю, что таким образом он просто... Так как он, может быть, не пользовался популярностью противоположного пола, я думаю,
0: он
2: что таким образом
0: он же при бабе было при детях.
2: Ну, таким образом набивал себе цену.
0: А скажите, а вот...
2: Жена его знает, допустим, знает, что он там может быть не особенно привлекательный для женщины.
0: А скажите, а как вы считаете, вот это такой вопрос очень хитрый, достаточно к Тамаре Валерьевне Покатуевой, поскольку она может проанализировать это. Вот в мужчинах, которому пристают, скажем так, гомосексуалисты, да? Ну, где-то в общественном месте, вот там, или, например, ну, да где угодно это может случиться в наше бурное время. Чувствует ли себя он польщенным?
2: Вы знаете, я считаю, все тоже зависит от зажатости. Вот, пользуясь общественным транспортом, я отношусь с большой симпатией к людям, которые начинают гладить меня по ногам, пристраиваются там сзади. Я считаю, что это только свидетельство моей привлекательности и о том, что еще можно разобрать, что я женщина.
0: Ну, а хорошо. А вот, например, если сейчас, я, конечно, не могу там, может быть, чтобы не обидеть вас, но вот если сейчас Юрий Романович начнет вас гладить, вы же ему влепите, как в прошлый раз, прям. И даже получится, что как бы какие-то у вас...
2: Пусть попробует.
0: Да нет, лучше не надо, а то как бы я не выношу.
1: Я думаю, все зависит от первоначальных установок. Сейчас установки не дадены. Поэтому финал предсказуем.
0: Ну, вообще, я хочу сказать, что мы начали с красоты.
1: А красота – это очень, это очень,
2: очень
1: многогранная.
2: Очень важная вещь при гомосексуализме.
0: Ну, вообще говорят, что великие композиторы классичные все этим делом баловались.
2: Безусловно, конечно.
0: Ну что же, я предлагаю следующий телефонный звонок принять. 203-19-22 наш номер. Звоните и обсуждайте, высказывайте свои мнения, впечатления. Вспоминайте, наконец. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, громче.
4: Объясните, пожалуйста, да. Что такое эротический массаж?
0: Угу. Хороший вопрос, спасибо. Да, сейчас многие газеты пестрят объявлениями, эротический массаж. А вообще, человек, возьмите, позвоните по объявлению, да спросите, что это такое. По-моему, хороший ответ, да? Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это Дмитрий Вальдемарович Посвечник, спасибо. Вот я просто хотел гражданке посоветовать. Вот, известно, что... Вот, который перед этим звонил, что тараканы, они же тоже являются педиками. Угу. Чтобы отбиваться, значит, от всяких там лиц таких, нужно просто взять всяких вафосом, побрызгать. Вот. Но перейду непосредственно к красоте. Значит, вот мы вот мне рассказали на днях такую историю. Значит, вот мальчик один, он занимался очень лепкой, скульптурной. И, значит, вот сидел он из фекалий, короче, делал все возможных там этих скульптурки членов правопорядка. И один раз такой член правопорядка подошел, влепил ему, говорит, больше этого, чтобы не видел. Вот. И, значит, на следующий день мальчик тоже червь же из глины лепил. Он подходит, спрашивает, а что ты вот лепишь? Он говорит, пожарника. А туда, а почему из глины они из фекалий? А тогда вот этого житель правопорядка получится. Его тоже избили, посадили, значит. Вот. Значит, ну вот еще одно вот такое тоже вот. Годи вот
0: надо. Нет, простите, уважаемый, вы рассказываете какие-то старые бородатые анекдоты, просто с вашей интерпретацией не совсем удачно. Это не относится к нашей теме. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
0: Да-да-да.
6: Я хотел спросить вопрос Дарьи.
0: Так.
6: Как она относится к оральному сексу?
2: Я хорошо отношусь к оральному сексу, я очень люблю оральный секс.
0: Ну, это как бы, я так понял, когда мужчину вот...
2: Вы знаете, когда мужчина, я мне на самом деле не особенно нравится. Моя физиология, я физиологически устроена так, что это не доставляет мне особенного удовольствия. Вот. А оральный секс мужчине мне очень нравится. Я очень люблю это все. Мне очень нравятся мужские половые органы. Иногда они бывают
0: это
2: очень
0: красиво, в принципе. Да? А вот что скажет Юрий Романович?
1: О чем?
0: А, впрочем, действительно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Александр и уважаемые гости.
0: Да.
7: Очень интересная у вас сегодня программа.
0: А, мы старались. Вы давайте ближе к теме.
7: Да. Просто не удержался, вот и позвонил.
0: Угу.
7: Дело в том, что вот я как бы на своем опыте убеждался тут не раз, что многие девоньки... Они живут какими-то иллюзиями относительно оргазма. То есть вот она насмотрится там по телевизору, на каких-нибудь там персонажей.
0: Начинает орать.
7: Которые там,
0: там
7: да. ну, знаете, вот, там извиваются как-то, кричат там, ну, и не только по телевизору там. Ну, там каких-то кассет там насмотрятся.
1: Или на соседней койке в общежитии бывает, вот извивается.
0: Потому что та вот извивается, она тоже насмотрелась на кассет.
7: А ей тоже охота.
0: Да, да, да.
7: И вот как-то она этого, ну, не может достичь, но вот не дано ей.
0: Ага.
7: Вот, и как-то она обламывается и, в общем-то, не понимает, вот чего это.
0: Да.
7: И начинается вот просмотр фильмов опять, там, закупание всякого оборудования сопутствующего, то есть там фаллических каких-то этих суррогатов. Ну, вы понимаете.
0: Да, конечно, да.
7: И вот серьезные они эти комплексы вот из-за этого все получают.
0: Угу.
7: Вот. Александр.
0: Да.
7: Можно еще вам вопросик?
0: Ну, только по нашей теме.
7: Да, естественно.
0: Да.
7: Ну, вот, как бы, вопрос-то вам лично. Вот почему вас стало так трудно воспринимать вот под дождем серебряным в последнее время?
0: Потому что это там не я. А вот это я не могу на это ответить.
7: Ну,
0: это вопрос совсем личный. Спасибо, спасибо.
7: Ну,
0: действительно, вот наш замечательный радиослушатель затронул тему весьма интересную. Это тема о том, насколько, в общем-то, не устоявшись. Ну, вообще не секрет, я не хочу обидеть Тамару Валерьевну ни в коей мере, но известно, что женщина, она практически любая женщина до конца своего века остается всегда грудничком, нежели мужчина. То есть большее количество женщин, все-таки мозг у них не совсем зрелый. Это объясняется тоже, в общем-то, определенным физиологическим строением, и на женскую психику оказывает сильное влияние.
1: А только такой мозг гибкий, незрелый, позволяет им выжить. Весьма специфически.

0: Мягчайся такое.
1: Мутабельный.
2: А?
1: Мутабельный. Это называется мутабельный.
2: Правильно.
0: И только это и позволяет им быть именно теми женщинами, которые мы так любим.
3: Так, да, но, однако, этот гибкий мозг может неожиданно, так сказать, закостенеть в какой-то форме, приданной вот этой гибкой, так сказать, субстанции каким-то внедрением извне. Вот как сказал наш радиослушатель, внедрение извне, это, например, какие-то сериалы, где какой-то секс показан.
0: Он не костенеет, дело в том,
3: ну, я,
0: что
3: грубо
0: он
3: говоря, ну что же вы так все буквально-то понимаете.
0: Он разжижается от сериалов, он,
3: да,
0: разжижается.
3: Или разжижается.
0: И принимает быстренько форму того, что видел.
3: Так нет, я хотел сказать о воздействии на женскую психику каких-то...
1: Какой-то кошмар, вы говорите. Кошмар. Я себе с трудом представляю эту женщину, которая перемежает просмотры кассет с развивающимися в оргазме дамами, с сериалами, где, в общем-то, секса, насколько мне известно, нет никакого.
3: Не, ну и там это все сплошной секс. Вот если посмотреть другими...
0: Это все порнография?
3: Нет, нет, ну я не в том смысле, на самом деле...
0: Интеллектуальная порнография?
3: Нет, Юрий Романович, секс... Вот
0: я
3: именно...
0: смотрел сериал тут, наконец-то.
3: Один. Нет, ну это женский, как бы сказать, то есть вот вас же, например, не возбудит, так сказать, восковой фаллос, правильно? А некоторые покупают, правда, сумками несут, ставят дома везде, у них как у оккультистов, везде, куда несутся, фаллосы восковые стоят. Также и сериалы, это своего рода подготовка к сексу. То есть она просмотрит сериал, потом достает заветную видеокассетку, тырка ее туда. И вот тут мы наталкиваемся на главную проблему. А что, по вашему мнению, может быть или должно быть записано на этой кассете? Ведь,
1: я думаю, пособие по мастурбации. Я бы, на самом деле, записывала специальные кассеты для юных девушек, пособие для мастурбации, чтобы она сумела себя подготовить к испытыванию оргазма. И у нее не было бы уже никаких проблем, которые потом очень станут очень
0: сильными. Какой вот прагматизм, какой вот механистичный подход, вот такой дилетантский. Надо заводить на этих кассетах произведения классиков: Мцыри, «Кавказский пленник». Там вот через всю эту поэтику, через внутреннее напряжение гениального произведения, через определенный ритмический размер, через музыку стиха, через струящуюся фразу, вот эту, в нормальную женщину, вот эта страсть...
1: Да, безусловно, она может получить сексуальное возбуждение. Но получит ли она сексуальное удовлетворение?
3: А вот, это уже, да, это очень
0: уже
3: важно. Это
0: проблема ее партнера, который должен посмотреть свою кассету, отличную от кассеты женщины.
3: Так нет, Юрий Романович, тут вы несколько неправы,
1: вы
3: потому
1: знаете,
3: что...
1: очень часто, да, женщине надо тоже подготовиться.
3: А вообще, как вы считаете, не стоит ли, так сказать, деятелям в виде индустрии, которые сейчас, насколько мы знаем, по письмам практически все ведущие, так сказать, генеральные директора всех видеофирм, видеокомпаний нас слушают, являются большими поклонниками нашей программы, они прислушиваются к нашему совету. Нельзя ли создать какой-то универсальный эротический цикл на видеокассетах, так сказать, для определенной возрастной категории людей, для людей с разным темпераментом? Например, она там, типа, такая грустная, он веселый, да, типа, ему 40, ей 20. Он приходит, типа, говорит, я вот такой. И ему сразу дают коробочку, там пяточек кассет, которые они совместно просматривают, и это хотя бы 50% успеха им как бы вот гарантируется.
1: Вы знаете, общество...
0: Я
1: настолько...
0: думаю, что на такой кассете...
3: Что же вы даму-то перебиваете все время?
0: А меня осенила мысль.
3: Тогда нормально.
0: Сексом должны заниматься дети на этой кассете до сексуального созревания, когда у них еще не развились вторичные половые признаки. В этом случае это будет как бы стерильный секс. Секс ниоткуда в никуда. Это будет секс без относительно каких-то апелляций к личному опыту. Это не будет ассоциативный секс. Это будет...
3: Но мы же можем таким образом получить прирост как бы людей, которые в Сокольниках ночью рвут там грудничкам, там, впрочем, прохожим всякие части. Вот в чем дело, ведь эти же кассеты, они будут продаваться не только. Хотя, с другой стороны, если он приведет с собой подружку и будет это делаться под контролем инспектора из магазина, вполне возможно, что в этом что-то есть.
0: Вы понимаете,
3: но я не уверен,
0: что даже карандашом можно заколоть человека? То есть, в принципе...
3: Да запросто.
1: Вы знаете, я хочу вернуться все-таки к этой теме. Потому что, на самом деле, на эту тему можно говорить бесконечно долго и придумывать новые идеи, как это все сделать получше, но

0: когда мы реально попытались сделать нечто подобное, мы столкнулись с такой косностью и с таким пуританизмом, и, в общем-то, нам... Вы же знаете, что все как бы порнографические кассеты, так называемые, они все выпускаются подпольно. Когда мы попробовали сделать легально некий фильм, то мы столкнулись с такими ограничениями, что это выглядело бы, знаете, как 50 минут чихания. Нам сказали, сделайте так, но чтобы все было намеками, чтобы не было прямых объяснений, не было прямых видений. Вот. То же самое, что вы говорили об оргазме и оргазме.
1: А скажите, Тамара Валерьевна, вот по вашему мнению, интерьер комнаты, в котором должна состояться первая брачная ночь молодоженов, она, как это говорится, девочка еще, ну, как бы я другого не помню. Вот. А он, ну, как бы уже имеет опыт, но он, типа, тоже еще лох в этом деле. Вот, у них там и страшно, ну, типа, да, там им все родители объяснили. Вот. И тем не менее, ну, скованно, да, там на свадьбе не треснешь, там, правильно, если это свадьба. Ну, неважно. Вот какова должна быть атмосфера в комнате? Может быть, картинку надо повесить или кактус поставить где-нибудь около нее?
0: Ничего, там спартанская простота, чтобы ничто не отвлекало внимание.
1: Так это женское, что же, это внимание... можно чуть ли не в трамвае, что ли?
0: В трамвае все отвлекает внимание. Женская, вы знаете, психика устроена так, что она, ей только дайте за что-либо зацепиться. Она будет смотреть на эту картинку, переживать, что там ноги у нее не такие, если это там эротическая картинка. Или же она настолько погрузится в розовые шелка и розовые мечтания, что, в общем-то, она не сможет даже никак ответить на ласки партнера. Она будет думать о том, что вот лежу я на роскошной кровати.
1: И в такой некрасивой вот позе,
0: да,
1: например.
0: Да, все сейчас должно быть так красиво,
1: скажите,
0: романтично.
1: Вот буквально недавно проходил фильм по телевизору, по аудиопроектору, старика Феллини, я не помню, но он как назывался, имя бабы сперва, а потом то ли ее демона, то ли ангела. Но там проскочил сюжет такой.
0: Джульетта и духи.
1: Во-во-во, точно, духи, да. Джульетта, точно, я вспомнил теперь тоже. Вот там была такая у них фишка, зеркальный потолок. Вот как бы ей нравилось, значит, заниматься сексом со своими мужиками, именно чтобы потолок был зеркальный, все видеть. Вот мне кажется, что зеркальный потолок вот этот, он, это же вообще символ всего фильма. Он делит всех женщин четко пополам. На тех, кто может раскрепоститься под зеркальным потолком, кто приколется к нему, и на тех, кто, как бы наоборот, будет скован. Чего?
2: Вы ничего не поняли.
1: Простите, это я не к вам, это я оператор, а то подумают, что я вам там чего, дескать. Да.
2: В этой символике женщина, пользующаяся, не мужчина, а женщина, пользующаяся зеркальным потолком, это глубоко травмированная натура. Эта женщина всегда видит себя спрятанной за мужчиной.
1: А если она... если она сверху, она ничего не видит.
0: Она может голову поднять.
1: А макушка-то? Как же она поднимет? Что же она? Айс, что ли? Как она вот поднимет-то?
0: Изогнется и поднимет. На самом деле, я могу вам сказать, что вы делите, вы говорите, что же, значит, зеркальный потолок делит женщин на тех, кто как бы скован, на тех, кто может раскрепоститься. На самом деле раскрепоститься могут, ну, на, я думаю, 90% женщин, там, а 10% это женщины, которые как по каким-то либо чисто там физиологическим причинам не могут раскрепоститься, ну, там, болезни, там.
1: То есть, как бы вы хотите сказать, что вот этот зеркальный потолок просто ничего?
0: Все должно начинаться со спартанской обстановки, а дальше последовательно можно прийти к зеркальному потолку. Можно, но сначала все должно быть осторожно. То есть первую брачную ночь совместить с зеркальным потолком, я считаю, это значит на всю жизнь, как, ну не на всю жизнь, на несколько там, месяцев, а то и лет, заработать большой комплекс.
1: Ну что же, я предлагаю немножко отвлечься на музыкальную, так сказать, композицию. А после музыкальной композиции мы продолжим общение с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22. Звоните. Еще раз напомню, что в гостях у нас Юрий Романович Сук и Тамара Валерьевна Покатуева.
3: Right.
4: Hey, Keisha.
3: Misha, turn on the radio.
4: All right, girl, all right.
3: Yeah, get this party started.
5: That's it. I have had it. No more men.
6: What's up, girl?
7: Let me guess.
8: Tyrone.
5: Ooh, girls, listen up.
9: Girl, you better watch yourself and see what's going on.
1: Напоминаю вам, что у нас в гостях Юрий Романович Сук и Тамара Валерьевна Покатуева. Если вы позволите, я уже ваши должности не буду называть, потому что, в общем-то, для тех, кто только что подключился, я скажу в конце, кто вы. Но речь сегодня в нашей программе идет о красоте, о всем, что связано с ней. По телефону 203-19-22 вы можете принять участие в обсуждаемой теме, высказать ваши соображения, мысли и, может быть, задать вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
10: Вот, уважаемый, вы знаете, вроде тема такая красота, а вы что-то все свели опять к органам.
1: Так это не мы, это с того конца провода, извините. Да, так что как бы вот у вас есть возможность исправить эту оплошность со стороны ваших, так сказать, друзей, да.
10: Ну, вы знаете, я, наверное, вопросов что-то не буду задавать никаких. Уже спать хочется, в принципе. Просто сегодня событие такое, вот 27 октября у Николы Паганини день рождения. Правда, это было 214 лет назад. Вот, ну вот, в принципе, я хотел всех поздравить с этой датой.
1: И, кстати, вот вы так...
10: Гениальный человек был.
1: Да, и очень страшный с точки зрения всех вот окружающих его людей.
10: Ну, просто его не поняли.
1: Да, да.
10: Кстати, он вот послужил прообразом для многих современных музыкантов. Вот, в том числе для Блэкмора, например.
1: Я так не думаю.
10: Нет, ну,
1: я думаю, что
10: его
1: скорее...
10: поведение на сцене как раз...
2: Нет, Блэкмор — это как раз такая парфюмерная фигура, абсолютно
1: да.
2: искусственная. А Паганини — творец. Паганини — это же один из немногих композиторов, кто являлся гениальным исполнителем.
1: Кстати, скорее это уж можно так уж сравнить Паганини с кем-то, так это спокойным Фрэнком Заппой, но никак не с ресторанными музыкантами. Вот. Ну, спасибо вам за вашу информацию. Мы поздравляем, конечно, Паганини и всех, кто его любит и уважает. Ну, в смысле, в хорошем. Вы на меня так смотрите, прям,
2: Юрий Романович. В общечеловеческом,
1: да,
2: я вас прекрасно понимаю.
1: Вот. Ну что же, и следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Меня зовут Рустам.
1: Здравствуйте.
11: Я сам из Баку.
1: Здравствуйте.
11: Вот у меня просто вот, значит, вот такой вопрос, да. В принципе, к вам. Вот вы рассуждаете о всевозможных там гомосексуализме, там, и о сексе, там, и так далее.
1: А простите, Рустам, вы нас несколько неверно поняли, а мы отвечаем на ваши вопросы. Вот если нам задают вопрос о сексе и гомосексуализме, мы, как люди вежливые, обязаны поддержать беседу, но мы об этом не рассуждаем. Мы, если вы слышали с самого начала, рассуждали о красоте, о розах, о пельменях.
11: О розах вы точно не рассуждали, я потому что слушал вас внимательно.
1: Вот как. Ну, я думаю, что сейчас вот кто будет звонить следующий, они будут как бы опровергать вас.
11: Да,
1: то есть, видимо...
11: Я так и думаю тоже. Да. Просто вот у меня такой вопрос к вам. В принципе, секс — это тоже красота с какой-то точки зрения, правильно? То есть и должен быть красивый секс. Он должен быть прекрасный, прежде всего.
1: Так.
11: Вот. И даже те же самые розы должны участвовать там. И всевозможные такие элементы. Вот. И вопрос к вам, что вы, как вы думаете, что такое и есть красивый секс? Красивые отношения. Вот. И в чем заключается тут красота?
1: Спасибо.
11: Спасибо.
1: Ну, я вот прежде всего все-таки хочу еще что-то как-то несправедливо. Прямо о розах мы тут говорили со страшной силой. Вот я вот даже вот прям вообще обижен несколько. Ну, это ладно.
0: Ну,
1: что,
0: красивый
1: как?
0: Секс, красивые отношения — это именно все то, что должно быть в дембельском альбоме.
2: Я думаю, что...
1: Да, продолжайте, Юрий Романович.
2: Красивый секс умирает именно тогда, когда в голову приходит мысль о том, чтобы секс был красивым. Что секс, он или есть, или его нету, или это просто какая-то показуха. Что если что-то делается с полной самоотдачей, то оно и получается хорошо и красиво.
1: Ну, как, например, вот я, может быть, несколько тема такая странная покажется, но вот взять, да, сейчас так распространенные повсюду вот сотовые телефоны. Вот, например, сразу можно определить, нужен ли этому человеку, конкретному индивидууму, этот сотовый телефон, то есть по делу он у него, или это именно вот так называемый понт. Также и здесь, понимаете ли, вот сразу можно определить, красивый ли это секс. Это не обязательно акробатические трюки, которые вот тут недавно в коридоре, ну, это о другом, в общем-то. Или это как бы какой-то чистой воды вот блеф. Блеф, вы понимаете, что я имею тут в виду, что я хотел сказать. Вот, поэтому секс – это тот же сотовый телефон.
2: И выясняется, что мужчина вообще десятилетиями имитировал оргазм, в конце концов. Хотя изображал из себя просто.
1: Да, вполне возможно. Вполне возможно.
0: Да, вы знаете, мы сталкивались с таким случаем. Это, кстати, когда женщина разоблачает мужчину, это наносит непоправимые вообще удары ее психике и самооценке.
2: И союзу в целом.
0: Да, союз обычно распадается.
2: Да.
0: Мужчина, кстати, переносит женскую симуляцию гораздо легче.
1: Скажите, я вот хотел какую немножко тему затронуть, потому что как бы вот у меня такое ощущение, что, например, вот варят курицу, да, там сейчас там, значит, кто-то чаек, там, да, кто-то в душе моет пятки, там, потому что как бы именно перед сном это необходимо делать, и как бы что-то там, ну, разговаривают люди о розах, а я пока пятки помою. И вдруг слышишь, оба гомосексуалисты, там, и так. И он сразу бросает пятки мыть, прям не вытерв, бежит к приемнику, начинает звонить и говорит, вы там о розах ни слова, вот о гомосексуализме. Понимаете? То есть вот какая-то такая вспышка произошла, непонятно. Я думаю, сейчас все, кого интересуют вот эти темы, по которым нам звонили, они все сидят у приемников, теперь можно поговорить о главном. Как вы считаете, Тамара Валерьевна, вот с точки зрения красоты, да, женщина за рулем автомобиля красивая это или это так же, как, например, мартышка в балете? Ну, это, может быть, вас обидело, но давайте какую-нибудь другую аллегорию, как сотовый телефон у мартышки. Нет, опять не то?
0: Вы знаете, мне сложно об этом сказать, об этом говорить. Знаете, я как к этому не отношусь, как к какому-то там явлению. То есть, наверное, может быть, вот здесь женщина за рулем автомобиля, она это как бы... Ну, что-то такое, да, даже не то, что особенное, а это тоже показатель какого-то благополучия. Вот у меня есть сотовый телефон, и баба моя за рулем сидит.
1: Кстати, работает он у вас сейчас вот здесь? Потому что у многих не принимается.
0: Работает, да.
1: То есть, в принципе, вы считаете, что это типа только средство передвижения. Я просто почему это? Мы начали нашу сегодняшнюю встречу с разговора о подарках. Ну, вот, дескать, что дарить розы достаточно глупо, что лучше подарить вырезку или пельмешей, упаковку. Как бы я целиком тут разделил и принял точку зрения Юрия Романовича, что подарок должен быть прикладным. Вот. Но в самом худшем случае это должна быть подделка, сделанная своими руками. Вот я, например, передал в подарок мэру на день рождения, так сказать, модель Кремля, сделанную из еловых шишек собственноручно. Не знаю, дошла она туда или не дошла, но я очень старался, клеил там, все ядра выковырнул, чтобы не было, значит, осеменения в округе потом, потому что прорастет что-нибудь. Вот. А я вот к чему хотел. Есть еще такой сейчас широко распространенный подарок. Мужчина дарит женщине автомобиль. Я не говорю о другом. Часто бывает, что женщина дарит мужчине автомобиль. Вот этот подарок к категории красивого жеста он относится, на ваш взгляд? Или,
0: да? Он, безусловно, относится к категории красивого жеста, но это, опять-таки, как подаренные цветы, такой же красивый жест не в пустоту даже, а красивый жест, ведущий к пропасти, потому что все отношения начатые или там продолженные подарками именно автомобилей, домов, не знаю, яхт, они, как мы выяснили, в общем-то, они не являются достаточно гармоничными.
2: А вот подарок...
0: Женщина должна сама покупать себе машину. Может быть, на деньги мужчины, но сама.
2: Бензиновые зажигалки Зипа, он аналогичен подарки автомобиля? Как-то есть какая-то связь вот эта? Культ вот этой зажигалки Зипа, это не есть ли для автомобилей для малоимущих?
0: Безусловно, конечно. да, конечно, безусловно. Нет, мужчина должен, то есть, начиная с ней какие-то отношения, то есть, должен дарить женщине именно еду.
1: Еду.
0: Причем именно любимую ей еду.
1: А скажите, вот еще такой момент, как бы я знавал многих дам, которые как бы считали, что вот если мужчина дарит женщине какой-то дорогой подарок, там брюлик там какой-то, да, там или там вот автомобиль, там или том какой-то, то прежде всего в данном случае он не старается сделать свою женщину более красивой, а он думает, какой красивый я. Вот я красивый. То есть это как бы он делает на самом деле подарок себе в оборотном смысле, так мне сказала моя знакомая.
0: Это одна сторона. А другая сторона состоит в том, что, опять-таки, как при это автомобиль, это воспринимается точно так же, как цветы, только еще больше. Понимаете? Женщина перестает оценивать объективно свое отношение к этому мужчине. Понимаете, она уже, получив дорогой подарок, она начинает думать о том, что она ему чем-то обязана, и то, что она обязана как-то продолжать эти отношения. Потом, если ты хочешь честно узнать чувства женщины к тебе, то не надо давить на ее человеческие слабости, на жадность, на какую-то там амбициозность. Иначе ничего хорошего не получится.
1: Скажите, а вот еще такая тема. Сейчас проходит огромное количество рекламы, в которой участвуют дети. Тема очень болезненная. И как бы разделились мнения всех гостей нашего эфира. Также на площадях мы проводили опросы на два. Одно говорит, что да, это прекрасно. Вид грудничка там в слюнтях, там в этих тампаксах, в памперсах. Он очень радует. Он как бы дает веру в новую жизнь. Другие сошлись на том, что это серьезно травмирующее зрелище, поскольку, в принципе, вот этот, так сказать, кожаный мешок, он еще не осмыслен, это тот же самый дебил, собственно говоря. И вот такая культивация дебила, причем в рекламных целях, она травмирует психику взрослых людей.
2: Совершенно верно. Дело в том, что именно зрелище, особенно кинематографическое, вот видео зрелище ребенка, это есть не что иное, как эмоциональный наркотик. Это мощный эмоциональный заряд, вызывающий просто механистически, вызывающий такое упрощенное умиление. Это такая химически чистая сентиментальность. Вот матроны сразу могут слезку пустить, там кто-то поежится, кто-то скажет тю-тю-тю-тю-тю-тю.
1: Да-да-да.
2: Это просто вот такой видеонаркотик.
1: Я вот, кстати, прошу прощения, что я про себя вдруг начал говорить, когда, например, я включаю там диапроектор и вижу, что вот начинается там, типа, кинокомпания, там, такой-то пикчерс, там, представляет фильм такой-то, и, типа, начинается кино, и я через 5 секунд прорубаю, что в этом кино одну из главных ролей играет какой-нибудь пупсик, то я их сразу выключаю, потому что не бывает хороших фильмов с участием грудничков, на мой взгляд, я могу ошибаться.
0: На самом деле, это все такая целенаправленная программа правительства, направленное на повышение рождаемости.
1: То есть это как бы силос?
0: Да, в какой-то мере.
2: Глядя на эти дебильные рожицы, как раз вот воспроизводить именно такую, которая вот, очень кстати, не очень-то...
1: Там,
2: да.
1: Когда она показывает подгузок...
0: Она не предназначена для мужчин. Она предназначена скорее для женщин. Женщина умиляет пухлость младенца, и ей непрерывно объясняют по телевизору, что ей будет очень легко его воспитывать.
1: Угу. Да. Ну что же, я предлагаю вернуться к телефонным звонкам. Телефон 203-19-22. Вы можете задавать вопросы нашим гостям, ну и, так сказать, высказывать свои соображения на проблемы, затронутые нами сегодня. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Это «Эхо Москвы»?
1: Да-да-да.
3: Вот такой вопрос. Вот насчет подарков.
1: Так.
3: Вот, там круп все вот о цветах, о автомобилях, о домах. А вот коробка конфет, это самый приятный подарок для женщины.
1: Но вы еще скажите книжку.
3: А?
1: Вы еще скажите книжка лучший подарок.
3: Ну, это книжка само собой, это детям в основном дарят.
1: Угу. Ну, спасибо.
2: Коробка
1: спасибо.
2: Конфет, безусловно, очень хороший подарок, потому что она объединяет, как и любимое большинство женщин Ясто шоколад, так и обычно достаточно привлекательную упаковку. И удобную, и который легко потом найти применение. Туда можно сложить
1: бигуди, например,
2: пряжу, там, нитки. Я считаю, что коробка конфет — это именно вот такой подарок с острой женской направленностью.
1: А я считаю, что не так. Это мое мнение.
0: Нет, на самом деле, как бы тут есть только одно в этом во всем. Надо выяснить, любит ли женщина конфеты.
1: Во, правильно, правильно.
0: Каково состояние ее зубов. Потому что съев конфету и испытав зубную боль, она может как бы перенести
1: на вас эту
0: боль,
1: злость,
0: да,
1: даже связанную с болью, неосознанно. То есть скажешь: этот дурак тут мне конфеты подарил, и вроде не есть неудобно. Конечно, нет, нет, конфеты не тот вариант съестного. Да, кстати, там
2: хорошо,
1: прошли...
2: вот интересно, а спиртное вот как вот рассчитывать?
1: Так я подумал о мясе, что если мы дарим даме вырезку, встреть, она встреть. Вегетарианка. Нет, почему? Нет, ну это вообще известно, ты же первый попавшись не подарил. Даришь вырезку, правильно? Если ты даришь вырезку, то значит, уже близкому,
2: кому,
1: родному,
2: конечно,
1: человеку.
0: А если женщина любит шоколадную конфету, коробка конфет, конечно, будет для нее,
2: да,
0: тоже очень хорошо.
1: Но все равно в комплекте с каким-нибудь более серьезной едой, потому что просто одна коробка, это как, ну, может... Она что скажет? Она скажет, тебе что, самому подарили? Ну, не скажет, подумает, самому, что ли, подарили ее вот так. Потому что обычно вот мне, например, дарят пачками. А я потом всем раздариваю, но не женщинам. Ну, женщинам тоже, но не посторонним. На улицах стою, раздаю часто. Вот.
2: То есть мы сегодня домой поедем с коробочкой?
1: Вы нет, они все кончились. Ну что же, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Я могу вашим экспертам, специалистам вопрос задать?
1: Конечно.
4: Как они относятся к столь распространенному в последнее время сексу между инопланетянами и земными женщинами? И не считают ли они, что вот эта любимая вами болезнь Цыпкина — это уже генетическая болезнь вот этого секса?
1: Mm-hmm.
4: И в этой связи я считаю, что не нужно младенцев убивать, зараженных цыпкинской болезнью, а наоборот, их надо внедрять, продавать их в бездетные пары за границу, в наши страны наших потенциальных противников, в Америку.
1: То есть такое биологическое оружие.
4: Совершенно точно, генетическое оружие. Тогда нам не надо будет тратиться на вооружение. Ваше мнение.
1: Спасибо, спасибо. Кстати, действительно, о вопросе, ведь заяву-то не кинешь на инопланетянина, что он, дескать, изнасиловал.
2: Мне кажется, вот обратная сторона еще более ужасная. Женщина, да, которая дала марсианину, она...
1: Так, а он ее спрашивал, что ли, ты что? Ты бы, я думаю, ну, извини. Юрий Иванович, извините, что я так перешел. Просто, ну, вы бы тоже дали, если бы вы увидели, о ком вы делитесь.

0: Извините за техническую небольшая пауза. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Ой, вернее, да, Надь. Да. Мне два вопроса. Как ваши гости относятся вот к такому понятию мужской красоты, что мужчина должен быть немножко симпатичнее, чем обезьяна?
0: И второй вопрос сразу.
1: Второй вопрос. Собственно говоря, по большому счету, мужчина и женщина ложатся в постель, чтобы произвести ребенка.
0: Нет, ну а чтобы согреться просто.
1: Иногда, ну, так, по уму, получается, ну, так, да, но да, постоянно да. Этого не происходит. Как вы думаете, что-нибудь в организме, в психике, под сознанием ломается из-за этого?
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Вот, кстати, второй вопрос действительно интересен, поскольку саити, акт саити, он природой как бы предусмотрен как акт деторождаемости. Если как бы выстрел-то вхолостую, то это не может не отразиться на психике населения.
2: Как известно, что чтобы попадать, пусть редко-редко, в реальную цель, нужно постоянно тренироваться, нужно проводить дни и ночи в тире. Понимаете, это если про выстрел.
0: Ага. А вы что думаете?
3: Знаете, я думаю, что это оказывает, безусловно, воздействие на психику. Посмотрите вот сейчас на современную жизнь, это же сплошная шизофрения. И все это началось уже давно, я думаю, будет оказывать на психику.
0: Ну и вот, я думаю...
2: Вообще, да. Вот такая вот пасконно-домотканная вообще вот крестьянская позиция, чтобы вот забраться в постель с такой корыстной целью, чтобы произвести наследника своему комоду, это ужасно. Должен быть какой-то вот зуд естествоиспытателя, задор молодого племени любопытного, незнакомого, то есть вот как-то, а у тебя как? Вот у меня вот так, а вот а ты как? Или вот Светка вот так, а ты, милая? То есть должна быть какая-то вот такая вот живинка, да?
0: Ну, понятно. Но
2: беспокойство
0: поняли.
2: В душе.
3: И вы говорите, как очень одинокий человек. Для вас секс является неким общением. Вот. Для некоторых, ну, вообще, на самом деле, секс, он сублимирует очень многие вещи. Сублимирует развлечения, сублимирует наркотики, сублимирует творчество. Ну, вот, а вы вот человек, для которого... Это такая
0: собеседник, некая... прежде всего. Ну что ж, тоже неплохо. Тоже
3: а
0: неплохо.
3: Насчет мужчин, я хочу сказать, мужчина может быть любым.
0: То есть любым. Красота это как бы дело индивидуальное вообще. Ну, вообще настолько, что вот. Я, например, простите, что я так немножко я знал женщину одну, она была наша пациентка, она серьезно, она влюбилась. Ну, простите, не думайте, что я шучу или как-то пытаюсь спохабить. Она влюбилась, да, она влюбилась в унитаз свой. Она шила ему специальные костюмы, покупала цепочки, обматывала вокруг ножки, постоянно с ним беседовала. Вот. И когда пришли строители делать капремонт, меняли вот этот унитаз. В общем, в результате она как раз, у нее было клиническое обострение, она уехала под часы, легла там в койку, вернулась, а всю сантехнику поменяли. Вот, и, в общем, произошел печальный случай суицида в связи с потерей любимого. Так что вот это я к образу, ну, как бы...
2: То есть он неразлучница? Это...
0: Неразлучница, как лебедь, ну, птица. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, я, конечно, понимаю, что я уже всем надоел, но последний вопрос, Александр. Вот сейчас смотрю 8-й телеканал, там просто вот идет картинка какая-то порнографическая, вас не видно. Вот мне мастера сейчас вызывать или нет?
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
5: Саша, мы с вами разговаривали это года 4 тому назад. Я Илья Сенск. Я тот, который еще на старой студии разворачивал полынку.
0: А, да, вспоминаю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, еще с Катей Половинкой.
0: Да-да-да, припоминаю.
5: Да, я приехал в Россию и решил поселиться здесь навечно.
0: Это правильное решение.
5: И недавно из своей последней полярной экспедиции. Это весьма забавно. И, господи, я только что включил радио, и совсем недавно из Канады. Вот, и могу сказать только одно. Тут промелькнула вещь о зажигалке Zippo.
0: Да.
5: Я считаю, что это дурной тон. Мы должны быть все-таки европейцами, европейскими шовинистами.
0: А вы знаете...
5: По крайней мере, носить зажигалку Luftwaffe, а никак не Zippo.
0: Вы знаете, кстати, вот еще у Zippo, по-моему, да, ведь там они как перед друг другом, типа, у кого звонче щелкает, по-моему, там у них такой есть попс.
5: Ну, этот клик, он запатентован, как известно.
0: Вот.
5: Но Luftwaffe, по крайней мере, на 20-30 лет старше Zippo.
0: Ну что ж, видите, американцы со своими окорочками, они пролезли всюду.
1: И еще что я хотел порекомендовать. Вчера как раз у меня была большая тусовка американцев. Вот, мы развлекались всю ночь тем, что я купил недавно отличный микроскоп.
0: Угу.
1: Категорически рекомендую. Окромя волынки. Мы развлекались всю ночь тем, что пили пиво и рассматривали волосы разных принадлежащих биологических существ.
0: Uh-huh.
1: А вообще, когда я хочу делать женщине комплимент, я говорю ей, черт возьми, ты отличный углеводородный объект. Вот так.
0: Спасибо, вот. Спасибо, Илья.
1: И волосы в микроскопе, господи, они похожи на сосны.
0: Да, да, совершенно четко. Я тоже баловался разглядыванием волос и прочих предметов в микроскоп. Это действительно интереснейшее, кстати, зрелище. И вот она. Спасибо вам за звонок. Вот где она, истинная красота.
2: Главное, чтобы по этим соснам не прыгали белочки.
0: И вы знаете, уважаемая Тамара Валерьевна, уважаемый Юрий Романович, я думаю, что именно на этой замечательной, светлой, оптимистичной ноте мы, наверное, и закончим нашу сегодняшнюю программу. Мы выяснили, что такое естественная красота. Действительно, это волосы под микроскопом. Это действительно... Больше никакого не дашь определения. Так оно и есть. Я благодарю вас за то, что вы посетили нас сегодня. И благодарю тех радиослушателей, письма которых, просьбы, вот выкрики в мегафон под окном ваших имен, в общем-то, заставили меня пригласить вас сюда еще раз. Ну, вы заставили в хорошем смысле, сами меня понимаете. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас сегодня были главный консультант НИИ матери и отца, активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше и Чехии на русском языке, владелец сети женских консультаций в городах Краков и Прага Тамара Валерьевна Покатуева. До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: И до новых встреч.

0: всю Москву.
1: Или давай. Я съел паспорт.
2: А я не стал его есть.
1: Ну и зашибись, вот спит.
2: Классно.
3: Ну я поставил на запись нарезать что-нибудь. В гостях у программы «Монморанси» сегодня группа ХЗ, это Игорь Бегемотов, Найк Борзов и, конечно же, Карабас. Вам уже известный по многочисленным пластинках этого коллектива. Посредством пейджера 913-29-29 абонент «Монморанси» вы можете присылать нам ваши вопросы. Вот, например, вопрос, не вопрос, а предложение похлопать по хребту у вас за то, что очень хорошее. Далее у меня спрашивают, я все про себя хочу сказать, почему я до сих пор езжу на Запорожце исключительно потому, что у этого автомобиля высокая посадка. Вы все сегодня оценили, потому что я всех попросил, и все под него пролезали спокойно, практически не нагибаясь. Правда, немножко перемазались, но тем не менее. Да, песняров петь будем сегодня?
2: Обязательно позже.
3: Угу. Вопрос к музыкантам группы. Сколько времени вам необходимо для записи нового альбома? Правда ли, что Наталья Медведева принимала участие в записи вашего альбома, спрашивает Денис.
1: Неправда.
4: Не принимала, и времени нам не надо.
3: То есть, ну, правильно. Куда вы дели Сергея Суворова? Штукин спрашивает. Хорошая фамилия Штукин.
1: Суворов хорошая фамилия.
4: Сергей... тоже хороший человек. Он, по-моему, выращивает кроликов где-то у себя на даче.
3: Почтенные занятия. Хорошие.
4: Газели, ящик, по-моему, издает. Во вторсырье меховое еще. То есть мы слышали такое было.
2: И борется с Гринписом.
3: Угу. Собираются ли музыканты группы ХЗ лететь на чемпионат мира по футболу в качестве игроков? Хотят ли они получить приз «Золотой Фауст»? Кукурузкин спрашивает.
2: Золотой что?
3: А, неважно. Так, золотой, ну,
2: фауст.
3: Фауст. Фауст.
2: Золотой фауст.
4: Фауст патрон был такой.
2: Мы уже получили, нам не надо больше.
3: Угу.
2: Их, да, не надо никуда.
3: Поможете вы Мурату Насырову в написании стихов? Вот тоже вопрос.
4: У нас есть несколько стихов.
3: Ты к микрофону, чё ж ты ушёл? Ты не пугайся. Это...
4: Специально написанных есть несколько стихов, текстов и пару танцев, по-моему.
2: Да, вот. Танцы оригинальные, причем поставлены профессиональными
4: харитмейстерами. Да.
2: Вот, и в общем мы их за небольшую сумму продадим. С удовольствием.
3: Надо, чтобы сумма была большая.
2: Ну, небольшая это.
3: Ну, я понял.
2: Скажем так, как говорится, каждому.
3: А житель города Костромы спрашивает, почему в ваших песнях такая неуемная тоска? Игорь, почему тоска в глазах? Извини.
4: Сейчас очки сниму, подожди. Нет, тоски никакой. Ни тоски никакой нет.
3: Хороший ответ.
2: Есть не тоска.
3: Уважаемый Найк, правда ли, что вы выступали в обнаженном виде в одном из московских гей-клубов со своими песнями, спрашивает Владислав. И сразу же вопрос Игорю, если позволите вопрос. Не связано ли с желанием бегемота носить юбку с целью изменить пол, или это просто целлюлит, Киселев спрашивает.
2: Мы вместе выступали.
4: Голые? Меняли, меняли полы?
2: В гей-клубе мы меняли полы просто с этого...
4: У геев причем.
2: С паркетного пола. Мы стелили им этот
4: ламинат.
2: Да, вот, и поэтому, да, был такой момент, но мы...
4: А были голые, потому что перемазались побелкой и пришлось переодеваться.
2: И мазутом.
3: Нет, а ты-то не голый был, ты в юбке это.
2: Не, юбка была потом. Сначала был мазут, а потом уже юбка.
3: Может быть, как раз на мазут и создал ощущение целлюлита.
4: Там было темно, освещение такое еще странное.
2: Да, странное освещение и темно.
4: И люди странные там были.
2: И темно.
3: Я так много узнал от вас нового про эти места.
4: И мы же асфальт ложим.
3: Ага, а я вот клозеты делаю. Ну, да вы знаете об этом, да. Ну что, я предлагаю перейти к акустической части нашей встречи. Сейчас в прямом эфире вы услышите акустический концерт группы ХЗ. Кстати, Игорь, это нарушает твою концепцию о том, что группа за, там, по-моему, 6 или 8-9 лет своего существования не дала ни одного концерта.
4: Мало то, что она не дала за 9 лет ни одного концерта, она и не взяла тоже ничего. А это вот то, что будет сейчас происходить, это же не концерт, это только называется концерт. На самом деле сидим тут, пьем, курим, да.
2: На самом деле,
4: играет
2: под
4: фанерка,
2: да,
4: поют какие-то люди, вообще непонятно, мне в электричке чувак подарил кассету, на, говорит, послушай там песни. Вот мы.
2: На самом
4: ничего,
2: деле,
4: что я раскрылся тут.
2: Мы группа Светлички.
3: Не, ну лучше ты накинь на себя, потому что неприятно обнаженно увидеть голову человека.
4: Ну хорошо, сейчас я пойду.
3: Да.
4: Приоденусь.
3: Ну что, начинаем концерт.
2: Выступает ансамбль из Южного Бирюлёва. Светлячки.

жизнь свою тобою отравил. Болела голова, гудело тело, но я любил, я так тебя любил, а ты любви моей не захотела. Я волком выл в страданиях, и вот, когда совсем на грани оказался, я просто сунул оба пальца в рот

0: это была песня о любви.
1: Да, следующая композиция будет о...
0: любви.
1: О детях.

0: На этом мы закончим наше выступление. Такое коротенькое. Давайте лучше поговорим.
1: Первое отделение выступления.
0: Да, первое отделение.
2: Вопрос к Борзову. Уважаемый Найк, опять бомбят, да. Уважаемый Найк, как вывести насекомых из музыкальных инструментов и из квартир, спрашивает Туст.
0: Вывести насекомых из музыкальных инструментов?
2: Только не говори за губу, потому что это мой способ.
0: Нет, их надо есть вместе с инструментами. Вот.
1: А можно завести цыпленка, он их склюет все.
0: Нет, ну цыпленок, он, понимаешь, он съест инструменты, поэтому он не достанется хозяину еще. Да, потому что
3: я думаю, что надо просто громко играть.
0: И глушить их там, да?
3: Они будут убегать. Не,
0: ну в принципе технологий много на самом деле, да. Можно просто их всех как-то.
1: А можно их построить.
0: Насекомых. И дать им каждому по званию воинскому.
1: И они будут сами там тусоваться с троем, когда насекомые с троем тусуются,
0: они уже,
1: это хорошо.
0: Да, они уже приучатся, например, к воинской там дисциплине.
1: Будут ходить в туалет
0: с троем. Да, например, ты им скажешь...
3: Доставать не будут.
0: Да, доставать уже не будут, и поэтому никакого геморроя уже не будет с ними. Поэтому нормально все.
2: Савелий также интересуется вопрос. Какого распятого писателя вы имели в виду? Ответьте строго, просит Савелий. Видимо, обидевшись немножечко за литературу.
1: Писателя?
2: Да. Писатель. Ну, что-то было про писателя распятого. Был, был.
1: Или Расшестого.
0: Ну, это есть такой писатель Распятов.
2: Это Расшестов.
1: По-моему,
2: я знаю,
1: Андрей Распятов. Вот. Очень хороший писатель.
2: Детский, я знаю.
1: Я в детстве очень много его слушал по радио.
2: Он сам себя иллюстрировал при этом.
1: Замечательно иллюстрировал, причем.
0: Нет, иллюстрировал Расшестов, а Распятов только писал, по-моему.
1: А, Распятов писал, а Расшестов писал.
0: Иллюстрировал, да.
2: А вот Сева Новгородцев просит, чтобы вы сыграли там, где кончается лето, песню.
1: Лето только началось, чем будем играть, кончается.
2: Да, вот я
0: не
2: тоже...
0: Нельзя, накликаем еще потом. Кончится простят все, нам неблагодарные потомки, нам не простят. Выйдем из студии, нас...
1: Найка опять поколотят.
0: Нет, всех нет. Поубивает, да.
2: Вот Максим спрашивает у меня, правда ли, что я принимаю участие в организации конкурса «Мисс Грудничок». Ничего подобного, я действительно принимаю участие в организации конкурса имени Чайковского. То есть я занимаюсь непосредственно пошивом портьер для него. И я тоже считаю, что это важная роль на это дело. Кстати, приглашаю вас помочь мне там пошить.
0: Обязательно.
1: А я умею шить костюм Щелкунчика.

0: Я напоминаю вам, что мы с вами слушаем новый альбом группы ХЗ, также кое-какие старые пьесы в эксклюзивном акустическом исполнении специально для вас. 203-19-22 это телефон в нашей студии. И также пейджер, я уже номер его вам устал повторять, вы, наверное, уже на обоих записали. Кое-кто даже приходил, просил сделать цветные татуировки целиком этого устройства, причем со своими сообщениями. Вот что интересно, то есть чтобы он выклал на плече пейджер, а на дисплей выклали сообщение, которое он хочет. А мы с радостью это делаем, всегда никому не отказываем, хотя не даем никаких медицинских гарантий, потому что бывает пейджер опухает, превращается в чири, иногда его прорывает. Ребята, ну, музыка, текст, это все понятно. А на жизнь-то вы чем себе зарабатываете, спрашивает Остап.
1: А мы не зарабатываем, мы просто раз в месяц приходим в назначенное место, и нам дают деньги в конвертиках. Вот и все.
0: Угу. А фишки?
1: Фишки в другой раз дают.
2: Угу. Это подрабатываем мы. Ну, зарабатываем мы, вот приходим.
0: Фишки же еще продать надо, это все-таки.
2: Фишки — это приработок такой.
0: Да, угу. Да. Я предлагаю обратиться, так сказать, к народу и послушать, о чем же вас хотят спросить обитатели нашего чудного города. Море. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
3: Здорово.
0: Здравствуйте.
3: Войсковая часть 75-209 вас беспокоит.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот, я хотел спросить, вот, Саша, вот у тебя, во-первых, вопрос.
0: Да.
3: Ну вот, как в кассетах написано, у тебя альбом «Пощечина жизни», угу, должны выпустить на лицензионке. Только нигде его нет.
0: А в смысле на лицензионке?
3: Ну, как вот, это Элиас фирма, да,
0: да,
3: вот как-то.
0: Да.
3: Вот там написано 11 кассет.
0: Ага, я понял.
3: Ну, я еще потом попозже второй. Не вешай.
2: На лицензионка EMI, наверное, хочет написать, нет?
0: Видимо, да, наверное, купили. Дело в том, что он еще не дописан. Там нужно, как говорится, подложить еще бас-гитару туда. Вот, хотелось бы. И сделать мощный мастеринг, так называемый. Поэтому сейчас, ну, есть некоторые сложности с этим, но он будет выпущен.
2: На Западе отказались от мастеринга.
0: Да, они сказали, что, то есть, там и так все отлично вроде как. Вот я с этим не
2: вообще
0: согласен.
2: Новая сейчас концепция, вообще новая
0: там щелчки же, концепция. Щелчки же лезут
2: вообще
0: мощно.
2: Новая концепция западного. Ты же в записи это уже не принимаешь участие.
0: Никакого.
2: Скажем так, я имею в виду, музыкой не занимаешься. А сейчас новая фишка, разработанная там специалистами там самых ведущих фирм грамзаписи, которые вообще не мастерят пластинки, просто да, выпускают, вот, берут музыкантов, тупо сажают их, вот как вот они сыграют, вот тяп-ляп, вот они вот их прям сразу на компакт нарезают, и прям с них же тут же в студии, вот в прямом эфире, они, да, вот нарезают там 10 тысяч компактов, например, прям,
0: да,
2: тут же.
0: Да, да.
2: Вот,
1: причем они заставляют дубля, их играть,
2: да,
1: тяп-ляп.
2: Заставляют играть, бьют им под затыльники там.
1: Под зубами.
0: Фофны, фофны.
2: Да,
1: саечки, кстати.
0: Подзобники отбивают. Да, второй вопрос ваш.
3: Ну, это я уже хотел у Бегемота спросить.
0: Ну, вот он тут рядом сидит.
3: Я догадываюсь.
0: Да.
3: Сколько у вас альбомов вышло? И вот как «Лохматка» — это последний альбом был?
1: Это предпоследний.
2: Теперь уже.
1: После него были и «Часики» нашел, а сейчас уже и это «Нет причины кончать».
3: А это сколько всего?
1: Ну, 10 полных, еще видео, плюс 2 маленьких.
3: А видео — это какой? Вот
1: это мультик «Ебенефис», да.
2: Пластилиновый.
3: Пластилин, да, видел. По 31-му.
1: Ну вот, там.
3: А, Саш.
0: Да.
3: А ничего, если я свой телефон оставлю?
0: Нет,
3: а то
0: это, к сожалению, мы не вправе делать, уважаемый, потому что потом, когда приедут, к вам же очень легко определить по телефону у вас ваше место жительства, место нахождения.
3: А где место жительства?
0: Ну, все равно приедут, вас порежут, перестреляют, а
2: нам.
0: Телефоны мы не имеем права давать, простите уж меня великодушно.
3: Не, ну я передам.
0: Нет, нет. Нет, уважаемый.
3: А тогда можно эту песню исполнить хоть?
0: Песню исполняйте.
3: Нет, подмогу.
0: Нет, вы исполните лучше песню.
3: Нет.
0: А, ну,
3: я бы ее исполнил, но музыки нет.
0: А, понятно, я думал, вы хотите исполнить.
3: Нет, ну чтоб...
2: Подмога. И... Что у нас там в рядах Красной Армии? Совсем беда. Без подмоги.
3: Да, без подмоги.
0: Спасибо вам. Может быть, музыканты исполнят.
2: Но я думаю, может, придет
0: спасибо
2: еще. Ждите.
0: Да, вот, кстати, еще одно интересное послание. Очень много странных заявок. То есть, например, спойте про ананас. Леша просит, да? Вот. Еще интересная тема. Вот вся наша ночная смена бьет баклуши. Нет работы. Слушаем вашу передачу. В смене 500 человек. Забыли про маленького. Про маленького. Большая просьба. Сделайте снисхождение. Исполните, пожалуйста, песню «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты». Подпись «Бригадир». Ну что, ну сложно вам спеть, что ли, в натуре?
1: «Не ходил бы ты, кулек, во солдаты».
0: Ну спойте, Игорь, ну спой. Ты же знаешь эту песню. Ну давай. Вот. Я выключил фон, давай.
1: Давай. Не ходи, Ванёк, ты, Ванёк, во солдаты, а ходи, Ванёк, не в солдаты, да, и ходи, да. Санёк, не ходи ты, будь солдатом ты, да не ты ли я ли?
0: Хорошая.
2: Мощная песня.
0: Хорошая песня. Бегемот. А вы Моцарта любите?
1: Я больше люблю Сральери.

0: «Нынче в Москве довольно жарко. Есть ли в студии душ или вы просто потеете?» — спрашивает Валентин Грудной. Если вы, Валентин, наблюдаете на запах, идущий из окон нашей студии, то это вовсе не из-за того, что мы потеем. Просто в данном случае мы занимаемся, скажем так, стиркой нашего белья. И дело в том, что люди все занятые. Вот, то это белье скопилось за неделю. Это вовсе не значит, что то, в чем сейчас мы находимся, потеет. К тому же мы сейчас ввели новый метод контроля на вахте. Производится обнюх каждого гостя с целью просто вот, ну, не внесения запахов сюда, поскольку были печальные инциденты. Например, некоторые люди, особенно молодые, начинающие политики, очень сильно волнуются, и после этого действительно тяжело каким-то образом проветрить помещение здесь. Поэтому мы сейчас каким-то образом отмываем их, пытаемся там, ну или в крайнем случае просто не пускаем, говоря, что, дескать, извините, вот отменяется встреча на с вами, да. 203-19-22 мне загородила картина вот эта замечательная Пабло Пикассо, которую мне подарили из одного музея. Это оригинал, потрогай, видишь, шуршит.
1: Очень как мы долго выбираем.
0: Нежно. Да, спасибо. Ну, вот,
2: да, круто.
0: Предлагаю послушать телефонный звонок из Москвы из ночной. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Рассказывайте. Вы не волнуйтесь, все хорошо.
2: Она вернется.
3: Просто Раша дозвонился.
0: Вы, я все-таки чувствую, волнуетесь. Может быть, мы вас сейчас выведем, а вы соберетесь. Соберется баба с мыслью, поиграем с бабой в гусли.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попала.
1: Не жизнь, а веревка оборвалась, сколько счастья, попытка повисла, не удалась, радость вечна, и опять я осталась живая.
2: Жаль, что я не умерла.
1: Что за хуйня такая?

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас музыканты группы ХЗ. Мы слушаем их новый альбом. И также вот еще впереди нас ждет микроакустический концерт, часть которого мы уже прослушали. Саша спрашивает у меня, вы работаете от батареек или от сети? Вы знаете, мы работаем на дровах все тут. И люди, которые топят, они периодически уходят в забастовку. Там вот и другие препятствуют доставке угля сюда. Поэтому, в общем-то, мы периодически и не работаем.
1: Да, ужас такой.
0: Вопрос к ХЗ и ко мне тоже, кстати. Как вы относитесь к фильму об акушерах неудачников, который называется «Восставший из ада»?
2: Это вообще мой любимый фильм, даже я бы сказал, настольная видеокассета моя. Угу. Подушка лежит.
1: А мне книга эта нравится. И комиксы. И комиксы, да, очень.
0: Комиксы. Мне, кстати, нравится вот лепнина и выпечка на эту тематику очень, которая продается сейчас за
2: плане. Выпечку, кстати, мы будем делать.
0: Безусловно.
1: Не, ну вот «Восставший из ада» — это крутая выпечка, конечно, да.
0: Савелий просит вас исполнить романс «Пуси-пуси, не держи меня за талию, а то я через засмеюсь».
2: Опять я должен, да?
0: Ну, конечно. Ты, наверное, по нашим взглядам понял.
2: Пуся, Пуся, не держи меня, а то я упаду.
0: Возникает ощущение, что звучит фанера. Чем докажете обратное? Олег из Отрадного спрашивает. Ну, действительно, твой голос сейчас чем-то похож был на Шаляпина.
2: Ну что, живем спеть что-нибудь, что
0: ли? Конечно.
2: По-моему, неплохо.
0: Бегемот, подкидываю тебе строчку новой песни. Породила мать урода, вот и убили. Дядя Миша.
2: А что-то мне уже подкидывали такое. Мне постоянно подкидывают строчки, причем все подкидывают одну и ту же почему-то.
1: Под дверь подкидывают, заворачивают их в пакеты такие специальные и в лукошках. Они орут, везят эти
2: кошек. Кошек подкидывают регулярно.
0: Ну, кошек — это хорошо.
1: Цыплят, выбривают на них такой специальной штукой прям строчки для стихов.
0: Текста, да.
1: Да, и подкидывают прям в окно.
2: А тут ко мне вообще лысая девочка пришла с выбритыми буквами на голове.
0: Это была не девочка. Это было...
1: Гуттаперчевый мальчик.
0: Нет, не гуттаперчевый мальчик.

0: Евгений интересуется, в чем, на ваш взгляд, смысл жизни?
1: Ну, хотел ответить Карабас на этот вопрос вообще.
0: А у Карабас тут у него отдельный вопрос пришел, персональный Карабас. Вас не мучает перхотный кариес?
1: Вот в этом его и смысл в жизни, чтобы его не мучил перхотный кариес. Потому что он его постоянно преследует.
2: Кому просто за... С пресным желудочным червем борьбу ведет человек.
0: Это страшное животное, но я бы не вел, в общем, борьбу с...
2: Да бесполезно вообще.
0: Бесполезно.
2: Но это смысл жизни. Цель должна быть недосягаемой.
0: Понимаешь? Потому что когда начинается досягаемость, то уже отрост зуба происходит.
1: Чтобы досяги были цельными.
0: Безусловно. Ну тогда вот вопрос интересный. Чугунг спрашивает. Расскажите, пожалуйста, в двух словах о смысле вашего творчества, Игорь. Я думаю, ты босс...
1: Полное, говорит Карабас, полное. Скажи. Творчество полное, насыщенное. Я бы так сказал, да,
3: да.
1: Карабас? Насыщенное, да. Полное творчество.
0: Да. Большая просьба исполнить песню. Там на шахте угольный хвост нашли отрубленный топор зазубренный, чем рубили хвост девушки пригожей. И тот хвосток заметили, завернули в тряпочку, понесли домой и т.д. Пусть импровизирует дальше. Распорядился Савелий.
1: Опять не петь?
0: Конечно, а что?
1: Бабу в шахте завалила.
2: Уа.
1: Все.
0: Раскопаешь, хрен ее.
2: Уа.
0: Хорошую, кстати, добрую песню спели. Киселев тут попросил. Какие новости о группе «Сибирский мастурбатор»?
1: Ну, вот это сибирские мастурбаторы.
2: Бесконечная тема.
1: Сидят в своей Сибири и не мастурбируют почему-то больше.
2: Они, у них теперь оргазмы не наступают, видимо.
1: Да.
2: Ну что, все, ну старые люди, что с них взять?
1: Ну, может быть, что-нибудь они там.
0: Ну а кедрач там как произрастает?
2: Когда человеку за 80.
1: Там белки обгрызают все.
2: А людям за 80 уже какие там кедрачи-то.
0: Найк, вот как определить пол таракана?
1: Одного из четырех, что ли?
2: Да, но да.
1: По четыре сразу определяет. Берет четверых и определяет.
2: Тяжело, да. Угу. Ну, тяжело, я не могу сказать.
1: Он отрывает лапки, крылышки.
2: Это, скажем так, я над этим вопросом трудился.
0: Но бился, надо говорить.
2: Бился, скажем так, несколько десятков лет. И поэтому раскрывать прям просто так я его не имею права. И потому,
1: да
2: что
1: ладно, так ничего
2: я сейчас
1: не
2: защищаю
1: понял.
2: Докторскую диссертацию, поэтому как раз вопросу, я думаю, он не случайен, потому что человек знает, о чем спрашивает.
0: А я, кстати, слышал, что вот докторскую диссертацию вроде уже они взяли враги. То есть как-то...
2: Ну, это слухи.
0: Угу. Песня?
2: Может, не надо?

0: Ну, а сейчас пришло время обратиться к живому исполнению музыкантами их пьес. Но прежде вот самцов, говорит, у самок тараканов, отвечает на вопрос, брюшко короче и не вытянутое, как у самцов. Спасибо. Спасибо за ваш ответ. Ну что, слушаем.
1: Это неправда. На самом деле все намного сложнее.
0: Ну, все равно спасибо. Что. Ну, спасибо. Сложно, что спасибо сказать.
2: Спасибо. До свидания.
3: Что, песню поем? 1, 2, 3, 4.

0: Следующая композиция, да?
1: Ну да.
0: Носит название «Не в обиду», по-моему. «Не в подляк», всякое бывает. По-моему, уже всю песню спел. Так, как она начинается-то хоть?

0: храброго товарища. Это первый вариант, подожди.
1: Сейчас будет ремикс на нее. Понеслась.
0: Три, четыре.
1: Баду-баду-баду. Я не могу ехать.

0: Положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной. И тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Хазе», и мы периодически слушаем записи со студийного альбома данной группы, и вот акустическую их музыкальную паузу тоже отслушивали. Саша, видел вас ловящим рыбу в Москварике, отсюда такая ненависть к животным, как вы едите эту гадость? Спасибо. Ну, вы, наверное, заметили, что ловля рыбы производилась сетями, и сам я такое количество съесть не могу. Я, в общем-то, эту рыбу продаю.
2: Ну, рыбакам.
1: Рыбакам. Совершенно верно, поскольку им же срам приходить домой без рыбы.
2: Ну да. Да, они уж под конец рыбалки приходят как раз и для отмазки берут рыбку, и причем не очень дешево. Я тоже этим занимаюсь.
1: Ну а как жить-то надо?
2: Жить надо.
1: Вопрос к музыкантам. Какого философского учения вы придерживаетесь?
2: Нет причины кончать. Вот. Все.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Уважаемый товарищ Бегемотов, зачем в некоторых своих песнях вы подделываете звучание моего голоса? Ведь это порождает немало проблем. Так, в частности, после выхода вашей песни «Сделай так, чтобы было больно», некоторые поклонники стали меня доставать безумными предложениями. Подпись Наталья Ветлицкая.
2: Ошибся, Наташа, ошибся.
1: То есть все-таки стыдно, Настя?
2: Ну, вообще прям...
1: Уважаемый Александр, что вы делали в среду при утоплении пупсика в той же Москва-реке, спрашивает Яков. Действительно, такой прецедент был. Мы топили обнаженных Барби и прочую нечисть, отнятую нами у грудников, потерпевших мощнейший физический и моральный урон от обладания данными чудовищами. Перед этим мы их по ним проезжали колесами, вот, и другими предметами, которые, в общем-то, ездят и катаются. А сейчас слушаем пьесу. Дежурный 58-го отделения просит исполнить какую-нибудь нежную, добрую женскую песню, и музыканты любезно согласились исполнить для женщин прям вживую, а не с пластинки. С радостью слушайте, женщины.

0: наебали нас с тобой.
1: Я предлагаю обратиться к звонкам наших уважаемых радиослушателей. 203-19-22. Ваши вопросы музыкантам группы ХЗ. Доброй ночи. Вы все в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемые.
2: Вот «Эхо Москвы» вещает круглосуточно.
1: Видимо,
2: я хотел узнать, а когда у вас студия убирается? Вы, наверное, там в дерьме по уже сидите, поэтому такое дерьмо слушаете.
1: Хороший вопрос, и вывод у вас тоже хороший. Дело в том, что у нас несколько студий, и вещание происходит следующим образом. Вы, наверное, все видели автомобильные мойки, как они устроены. Вот эти студии открыты по бокам и находятся на вращающейся полости, которые проходят через специальные ерши и мощные струи воды. Вот, конечно, приходится терпеть некоторые неудобства ради вот гигиены, о которой вы так заботитесь. Спасибо вам о такой заботе. Вот. А насчет ваших выводов, касающихся песен, мы с радостью послушаем ваши. Судя по вашему голосу, вы тоже достаточно музыкальный человек, но почему-то, к сожалению, пока вот не прислали нам вашу демо-кассету. Так что ждем с нетерпением. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Привет, Саня.
1: Привет.
3: Классно, да? Ты этого дурень
1: отпустил. Почему дурень? Человек имеет право на свое мнение. К тому же вы узнали очень много интересного о уборке помещений здесь.
3: Да. Алло.
1: Да, говорите.
3: Я это самое. Помнишь, мы убирали с тобой на 13 этаже на разных этих самых клетках
1: лестничных? В разном крыле, да, конечно.
3: Да, конечно. Вот. Я помню, вот, ты насчет подработки мне говорил, что вот, дескать, ты работаешь на какой-то там радиостанции, но вот я сейчас уже понял.
1: Ага, да.
3: Вот, и сказал, что вот, дал тексты, и мне нужно будет позвонить, и там какие-то телеги запускать разные.
1: Ага, да.
3: Вот, и за это я получу какую-то сумму.
1: Да.
3: Вот.
1: Да.
3: Ну, я просто потерял вот эти тексты. Вот не знаю, что говорить сейчас. Я сейчас не в эфире пока, да?
1: Нет, сейчас уже в эфире. Ну, в принципе, у тебя совпало кое-что. Ты знаешь, ты должен был задать вопрос о личной жизни музыкантов. Это бумажка, что я посылал.
3: Попасть. Я потерял.
1: Да? Ну ладно, перезвони, задай, только голос измени.
3: Хорошо.
1: Ладно, давай. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа ХЗ. Мы прослушали новый альбом этой группы, который называется «Нет причины кончать». И также...
4: Полным ходом идет уборка помещений теперь.
1: Нет, это ты ошибся, Найк. Это на самом деле за стеной. Я открыл...
4: Факт пришел.
1: Нет, это сверлит зубы женщинам. Для профилактики беременности. Нет. Ну, они еще разным. То есть мы тут...
4: Прикольно.
1: У меня спрашивают съехидцы господин Волков. Александр, вы счастливы? Намекая на то, что его благообразная теща выпрыгнула после нашего эфира вон. Как говорится, вышла вон посредством створки. Да. Спрашивают и у тебя, Игорь, и у меня насчет наших книжек. Вот, а у тебя еще и насчет комиксов вдобавок. Ну, я книжки люблю. И я единственный выпустил рукописный, но никто ее не хочет покупать. Говорят, что дорого я, дескать. Ну, а, извини, писал я ее чего? Легко, что ли? Видишь, руку? Нет, ты посмотри руку. Что ты? Отворачивай. Ты смотри, смотри на руку. Нет, посмотри, смотри. Нет.
5: Я выпустил последнюю свою книгу на туалетной бумаге на рулонах.
1: Оба.
5: То есть это, чтобы прочитать ее, надо размотать весь рулон. Можно читать ее частями, так сказать. Прочитал кусочек, оторвал. Через какое-то время можно вернуться, почитать еще.
4: Но оно придется вернуться.
5: Не, ну если читать все сразу, это... Даже не знаю. Не знаю даже.
1: Ну, это хорошая идея. И предлагаю еще, у нас есть немного времени, впереди нас ожидает третья часть акустического концерта группы ХЗ. Послушать ваши замечательные звонки из ночной Москвы 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
6: Алло.
1: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот я хочу, Саша.
1: Да.
6: Можно мне спеть?
1: Безусловно.
6: Я их сейчас всех сделаю. Можно?
1: Ну, если вы только хотите их сделать с обилием ненормативной лексики, то...
6: Песни.
1: Давай.
4: И пляска обязательно.
6: Новую придумал сейчас.
1: Давайте.
6: Из ресторана вышла блядь. Глаза ее посоловели. Пусть подпевает. Она ругнула чью-то мать и села срать среди панели. Клево?
1: Да, только это очень старая, известная песня. Спасибо.
4: Это песня Булата Акуджавы.
1: Да, из раннего творчества великого поэта. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
7: Здравствуйте, это Амалия Викторовна.
1: Здравствуйте.
7: Вот хочу рассказать вам, что вот по последним исследованиям психолингвистов слова, определяющиеся как ненормативная лексика, вносят в повседневную жизнь абсолютно положительный заряд. Ну вот, например, восклицая в сердцах, чтоб ты провалился, очень вредит человеческому организму, а совет, вот шел бы ты нахуй, как сладкое лекарство полезен. И служит скорее добрым напутствием. Вот я хотела бы у ребят спросить, согласны ли вы с этим? Или есть какие-то другие соображения?
4: Не, ну мы друг друга посылаем нахуй постоянно.
5: Мы без этого напутствия вообще просто не живем, не пить, не можем. Да.
1: А в принципе я хотел от себя добавить, что главное даже не слово, а та энергетика, которая в него
4: это произносится.
1: Ну, можно, например, обидеть и как-то там, как говорится, опустить человека, не применяя никакой такой вот лирики, а сделать это.
4: Если сказать с любовью, то
1: да,
5: чтобы провалился, когда пошел, да?
4: Да, вот так. Пошел ты нахуй. Красиво.
1: И, кстати, очень всеобъемлюще, потому что, опять же, это же можно сказать совершенно разные интонации, с какой-то и нежностью, с какой-то...
4: В разных ситуациях.
1: Кстати, еще хотел сказать, что ни в одном языке мира нету вот такой интонационной игры, как вот в одной только этой фразе великого могучего русского языка, который, кстати, хотим мы этого или не хотим, все равно, в общем-то, будет существовать вечно. То есть, скорее забудут первых покорителей космоса, нежели эту фразу.
5: Кстати, интересно, первый покоритель, который вот дошел, куда его послали. Вот.
4: Куда он?
5: Самый первый, кто был, как ты думаешь?
1: Эстонский правозащитник Генрих Лайк, я это просто знаю. Который летал под кличкой Лайка. А что?
5: Ты умный.
1: Ну что, а сейчас я предлагаю перейти к третьей заключительной части акустического вашего концерта. Группа ХЗ.
4: Б.
8: Грустная песня.

0: Ой.
1: Будь здоров.
2: Хорошо спел. Молодец. Это был Карабас.
0: Пятерка.
2: Да.
1: Ну.
0: Еще одна, да, грустная.
1: А это уже заключительная пьеса? Или у тебя есть еще третья?
0: Ну, надо что-то вспоминать.
2: Да, мы пока поговорим еще, может быть, он вспомнит.
1: Отлично.
2: Если не учнет.

0: Да, грустная песня, но очень лирическая. Вот интересное сообщение пришло. Александр, уже вторую ночь мне снятся кошмары. Во сне вы являетесь ко мне в виде девушки. Я не могу от вас отвязаться. Может быть, дело в нервном расстройстве, спрашивает господин Кащенко. Нет, дело просто в моем кокошнике, который мне подарило правительство и сказало, что я должен ходить в нем неделю. Это будет мой пропуск повсюду. Я неделю наслаждался безнаказанностью. Сейчас кокошник я снял, поэтому ну, уже в качестве женщины я, наверное, появлюсь. Хотя, насколько я знаю, Игорь, ты знаток великого русского искусства. Вот это у тебя матрешка, я вижу, висит на цепи.
1: Золотой цепи, простите.
0: Да, безусловно.
2: Золотая матрешка.
0: Да, вот женщины носили ли кокошники?
1: Они носили кокошники, кукашники и кукушники.
2: Кукушники — это, кстати, переходящая такая штука.
1: Кокошник к кукашнику.
2: Нет, вообще он от женщины к женщине.
1: А от женщины к мужчине.
2: А это кукашник.
0: Ага. А вот вопросы к тебе, Найк. Хочет у вас, как у художника, художник спросить, чем вы красите седые волосы на голове? Вирский Андрей Валерьевич, житель деревни Дорохово. Кстати, очень классно, что в деревне Дорохово есть телефоны. Хотя вполне возможно, что вот данный персонаж звонит с мобильного телефона, судя по почерку.
2: По краткости изъяснений.
0: Да.
2: А о чем вопрос-то?
0: А, собственно, не важно. Ну что, уважаемый Карабас, вспомнили ли вы какую-нибудь пьесу, которую мы бы сейчас послушали?
3: Еще поговорить.
0: Еще, да? Ну, тогда я предлагаю обратиться вновь
2: к телефону,
0: поскольку звонки, на мой взгляд, достаточно интересные. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Давеча, вот прогуливаясь, я видел, как вы, стоя у памятника Гоголю, оживленно жестикулируя, цитировали Вольтера вперемешку с Ницше, и выдавали это за собственные мысли. Но к чему такой примитивный плагиат? Неужели вы думаете, что современные москвичи, в общем-то, не отличат?
0: Ой, понятно, понятно за вопрос. Ну, я позволю ответить. Дело в том, что я не дискуссировал, а говорил речь. Вот, а цитирую этих замечательных людей. Не моя вина, что вот даже вы, я видел вас, вы прошли с вашей баллонкой мимо и даже не остановились. Никто не остановился, поэтому моя речь, мудрые слова уходили в пустоту. Изначально-то я начал свои мысли выражать, дескать, о выпечке, об уборке асфальта, о высадке деревьев за кольцевую дорогу. Никто не подходит. И тогда я начал уже говорить вот там, кстати, Гоголя я уже позже тоже цитировал, вот, но уже вообще никого не было, кроме вот патрульного автомобиля милицейского, который с опаской проехал почему-то мимо, даже не спросил у меня документ. Видимо, это связано было с кокошником, вот, я догадался.
1: Кокошник, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, нашего внимания к вам безгранично, говорите, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте, меня зовут Слава.
0: Здравствуйте.
5: Извините за скромное 10-летнее образование. Значит, у меня такое стихотворение там. Сижу на унитазе, весь в говне, со мной монморанте, сервис мне. Спасибо за внимание.
0: Пожалуйста, спасибо. Вы великий поэт. Я надеюсь, будущее нашей поэзии российской за вами. Александр, зачем вы отвечаете на вопросы Савелия, спрашивает Алексей Фисюков. Так, Бубенц, я же за демократию. Когда же вы разойдетесь? Хочется спать, спрашивают нас. Ну, это я знаю, откуда прислали это сообщение снизу. Дело в том, что мы с нижнюю комнатку, вот эту, мы сдаем ее, опять же, под гостиницу, приезжим с Киевского вокзала, и они, ну, в общем, ну, имеют право люди на отдых тоже. Да ну что, Карабас, как ты это?
1: Последний. Ты пипитр возьми свой.

0: Ну, и на этой поистине жизнерадостной пьесе да, мы все и расшаркиваемся. Но я-то еще какое-то время тут, конечно, задержусь. Мне нужно прибраться, смазать механизм вращательный и так далее. Вот. Ну, а вам, уважаемые, я желаю дальнейших то-то сюда. Ну, сами понимаете, всего того, что, как обычно, рыба об лёд бах наглухо и молчит. Заходите еще. Не буду добавлять тупую фразу, если будут деньги.
1: Вот. Это и так понятно, что так не зайдем.
0: Ну все, пап, покеда.
1: Ну, счастливо.
2: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.

0: Добрый вечер. Добрый вечер. Я в эфире уже, да?
1: Смотря.
0: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Потому что разные
0: бывают. И
1: вновь
0: в эфире рубрика «Поршень», у микрофона Екатерина Половинкина.
1: А, привет.
0: Привет, привет, Саш. Как ты тут без меня поживал? А то ни вчера, ни позавчера меня не было, я смотрю.
1: Да, и в больницу ты ко мне не заходила. Меня, кстати, из-под часов к окну перевели. Теперь первые солнечные лучики и эти лепестки залезают ко мне в ноздри, щекотят их. Что замечательно, тополиный пух вьется. К нам приходят письма. Вот одно из писем. Их много. Целая, я бы сказал, пачка. Те, которые мы не брали до того, потому что мы не знали, что вот просто что они приходят. Только нам недавно сообщили об этом. Все они другие были в фонд государства.
0: Да, поскольку именно с них соскребали вот эти типографские чернила для того, чтобы оформлять рекламу на зданиях и на улицах, которые вот вы часто видите, и она вас, возможно, раздражает.
1: Да, и вот одно из писем от нашего радиослушателя, можно сказать, коллеги, по научной деятельности от Митрофана Модестовича Полоньева, где он благодарит нас за рассказ о пустельге. Если вы помните, пустельга — это такое животное, которое смахивает очень серьезно на птицу, но, в общем-то, как таковой птицей оно не является, хотя и перемещается так же, и, в общем-то, обладает наростом костяным посреди глаз, который мы, ученые, называем клювом.
0: Очко. Нет, просто вокруг глаз у нее такие надбровные поверхности, которые очень на очки похожи. Разве это не так? Ну, наверное, я ее с кем-то спутала. Да, так.
1: Так вот, Митроф...

0: Нос корзиночку яиц.
1: Пятнадцать минут четвертого в Москве, и, как вы уже поняли, мы продолжаем листать письма, которые присылают нам наши радиослушатели. Одно из них пришло от Исидора Эмильевича Бакуба, который живет в Москве. Я позволю себе прочесть это письмо целиком, поскольку содержание его, в общем-то, целиком отвечает содержанию нашей программы, и только такой человек, как Иосиф, извините, Исидор Эмильевич Бакуба мог вот проникнуться этим, поскольку все это достаточно скрыто у нас, но, тем не менее, люди с тонкой интуицией, с такой интуицией, как у Исидора Эмильевича, конечно же, в общем-то, для них секретов нет. Они понимают все. Даже то, что написано молоком. «Дорогой Александр, полностью поддерживаю твое последнее выступление, посвященное выборам и процессу голосования. В передаче «Монмаранси» от 9.04.1995 года, имеется в виду, ты представил блестящий политический анализ положения в стране и анализ влияния визуализации образов на поведение избирателя. Эти научные исследования представляют очень большую ценность, но вместе с тем ряд положений анализа требует специальной расшифровки. В целом, постижение твоей философии, вот очень хорошая строка, в целом постижение твоей философии требует огромного сосредоточения и глубинного погружения в собственное сознание. Но это неудивительно, потому что очень долгое время я работал парторгом на одном из достаточно больших заводов, находящихся вот на Савеловской. Мы делали станки. Вот это и есть стиль, это я продолжаю читать письмо, это и есть научная мысль тысячелетий. Ну, да, да, это она и есть. Посылаю программе «Монмаранси» агитационные материалы. Желаю всемирного успеха в твоей борьбе. Привет, Катя, ангелу ночного эфира. Замечательные позывные у Кати появились. И такая приложена тут телега. Навстречу выборам обращения к российскому избирателю. Избиратель, иди на участок, насыпь тараканов в щелюр, распили кабину для тайного голосования до доски для своего дачного участка. Бюллетень избирательный в трубку сверни, воткни в ухо председателю, насуши кошачьего дерьма, чтобы разбросать его на столе избирательной комиссии. Ну, тут он достаточно длинный, вот это письмо. Ну, вот замечательно, достаточно фраза «не голосуй, твой голос никому не нужен». И призыв в конце «уничтожайте деньги». Да, лучше всего их уничтожать в ресторанах, за границей, в магазинах, где продаются, извините, чешцы, компакт-диски.
2: Да, ну и как та моль, которая под хлопки вылетела из комода, так мы продолжаем рубрику «Поршень под аплодисменты глухих референтов». Новости. В рубрике «Румынская пытка». Группа «Браво» в июне приступит к записи нового альбома. Магистр ордена куртуазных маньеристов и лидер бахыт-компота Вадим Степанцов сотрудничает с Барри Алибасовым в работе над новым альбомом группы «Нана». Вадиму были написаны тексты трех песен альбома, в том числе «Кармен» и «Ё-моё». С последней произошло небольшое недоразумение. Вадимом был написан совершенно безобидный текст, который Барри Алибасов в последний момент заменил зубастым вариантом и посвятил произведение продажным журналистам. Но так как полиграфия диска к тому моменту уже была готова, имя Степанцова осталось фигурировать рядом с названием песни. Хотя господин Алибасов обещал поэту везде и всюду рассказывать, что тот не причастен к этому шедевру, Вадим был очень-очень расстроен. Группа «Time Out», как сообщил директор коллектива, даст самые мотологические концерты всех времен и народов на Северном полюсе 22 и 23 апреля. Как известно, «Time Out» выступил инициатором создания сборной рок-музыкантов по футболу и поэтому поедет на первый непрофессиональный кубок Северного полюса имени Зырянова. В кубке примут участие сборные детских домов Красноярского края, сборные завода-изготовителя холодильников «Бирюса», сборные летчиков Полярного флота, сборные космонавтов из «Звездного городка», сборная КВН команды «Магма», прям как наша лаборатория. Сборная красноярских бизнесменов, организовавших кубок, и сборная московских журналистов. Главным арбитром станет, скорее всего, мисс мира 94 Юлия Курочкина. Матологи, которые до этого еще ни разу не жили в палатках, тем более на Северном полюсе, сказали, что это самое матологическое место на Земле. Ведь куда ни пойдешь, все равно пойдешь на юг. Они также объявили Сергея Зырянова, спортсмена, бизнесмена, депутата местного правительства, матологом, потому что только настоящему матологу могла прийти в голову идея организовать такое классное мероприятие в самом замечательном месте Земли на ее макушке. Появились сигнальные экземпляры книги Ильи Смирнова «Время колокольчиков. Жизнь и смерть русского рока». Ее удалось напечатать усилиями фирмы «Эдусам», если я правильно ставлю ударение, и московского издательства «Инто». Автор книги Илья Смирнов, бывший редактор московских самиздатовских журналов «Ухо», «Зеркало», «Урлайт», один из лидеров рок-подполья в 80-е, годы. Первый вариант книги, еще без слова «смерть» в названии, распространялся в списках в середине 80-х годов. Нынешний вариант оформлен в скромной манере популярным художником, автором дизайна многих компакт-дисков Василием Гавриловым при участии урлайтовского художника Юрия Непахарева. Кроме историко-культурного анализа феномена русского рока, книга включает в себя еще и авантюрные записки рок-диверсанта, своего рода триллер. В нем положительные герои Башлачев, Майк, Шевчук, Рыженко, Свин и другие пытаются противостоять бесчеловечной The Thing, пожирающей все живое в России. Кстати, многих могут заинтересовать и скандальные разоблачения известных деятелей рок-музыки и шоу-бизнеса. Тираж книги выйдет на ближайшей неделе. Ну, так вот тут написано, многих могут заинтересовать, многих могут заинтересовать. Ну, от себя я могу добавить, что эта книга может быть особенно интересна тем, кому рок и вообще русская некоммерческая музыка более интересна как явление социальное, потому как анализа как бы там, собственно, музыки там быть не должно. И нет, я видела эту книжку в журнальном варианте. Вот такие дела. А сейчас будет петь Лев Лещенко. В связи с чем он будет петь? К нам приходят вот контейнеры писем от вас. Чаще, конечно, мы использовали в качестве вторсырья, пользовались чернилами, соскребали их, как я уже говорила. Но иногда удавалось прочитать. И удалось прочитать довольно много. В свое время у нас такая была рубрика «Хит-парад дебютантов». И мы просили там называть, значит, самые понравившиеся имена в этой рубрике. Вы нам звонили, говорили, кто вам больше всего понравился. Но вот такой феномен. В письмах почему-то среди победителей хит-парада дебютантов вы все время называете Льва Лещенко. В общем, он, конечно, никогда не дебютировал в нашей программе. Он давным-давно поет. Вот. Но, вот, тем не менее, почему-то вам запомнилась песня «Соловьиная роща» и Льва Лещенко. Ну, будем считать так. Мифический победитель хит-парада дебютантов Лев Лещенко.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: Ha ha ha ha ha.

0: Хорошо ли ты, Катя, помнишь свою песню детства? Вот у меня песня детства, я помню, была «На Дерибасовской случилась холера, ее схватила одна тры-ты-тым от кавалера». На полном серьезе. У меня эта кассета была, когда я учился в классе в пятом. Я очень ее слушал, очень была плохая запись. Какие-то кренделя там пели. Вот замечательные песни.
1: Ты знаешь, а у меня, наверное, песня детства была вот как это не смешно всем, всем нашим глухим референтам. Вот «Ава Мария» Шуберта, но Шумана. А самый-то прикол в том, что ее пел человек с голосом, вот типа, помнишь, распевается, к нам заходит парень.
0: Персонаж, да.
1: Да-да-да, вот «Арарариу», «Арарариу». Mm-hmm. И вот надо же с детства привить такое отвращение к классической музыке благодаря вот этому парню.
0: А ты знаешь, есть еще один крендель, но он сейчас был, в смысле, я не знаю, мальчонка совсем пел. Угу. Робертино как-то. Вот
1: Лоретти.
0: Нет, это Лоретти, это баба. Но это не важно. Да, может быть, и он пел, а потом у него там что-то с голосом случилось. Ты, наверное, его имеешь в виду.
1: Да, его. Ну вот он, кстати, и по сей день заходит и начинает здесь распеваться порой.
0: А вообще он сейчас торгует вот в ларьке, насколько я знаю, через дорогу.
1: Ну факт тот, что голос-то у него настолько тонкий, что вот покрытие наших стен, оно очень часто не выдерживает. И если ты видишь, вот эти вот нитки типа паутинки расходятся от потолка до самого пола в разные стороны, так это после его распевок случается.
0: Да, собственно, человек уникальный. Уникальный. К тому же, учитывая, что он же достаточно длительное время обходится без душа.
1: Да и не только без душа. Там, знаешь... Впрочем, поскольку с наступлением весны всем стало понятно, какие будут у нас наиболее серьезные проблемы, то есть все радуются, вот окна мыть кинулись, на улицах мы тут видим женщин с бантами и в гольфах, вот мужчин с надувными шарами. А ведь все, по-моему, забыли о том, о неприятной стороне весны. А неприятная сторона весны — это обострение всех хронических заболеваний. Верно?
0: Да.
1: Все вот грибковые, все педикулезы, ну, даже у шизофреников обостряется разговор.
0: Да, собственно, вообще обостряется все. И, кстати, тут мы, ученые, все время думаем над этим. Вроде бы, казалось, весна, отсутствие витаминов полное в течение долгого постзимнего периода. Казалось бы, наоборот, организм, утомленный всем вот этим, этим всем, вот он должен, казалось бы, наоборот, отупляться. Так нет, происходит обострение. И, в общем-то, мы очень долго думали, кстати, впервые подкинул эту мысль Оскар Рибас Рейк, замечательный наш друг флоридский, что, дескать, это организм уже фрустрирует. То есть он последние вот силы выплескивает, и ежели он их выплеснет... Ну, то есть, короче, тут фишка в том, что ежели, например, вот сейчас, сразу после весны и весенних обострений, вдруг взять и снова включить зиму, то все просто подохнут.
1: А очень интересно подошли к этому в деревнях. Вот ты же знаешь, это тоже весеннюю примету среди животных. То есть они все начинают чесаться. Ну, там, кто об стенку чешется, кто к хозяину подходит, дескать, сразу по глазам понятно, почеши меня.
0: А да? Некоторые друг об друга.
1: Некоторые друг об друга чешутся. И еще один признак весны, бытовой, это то, что все стремятся вымыть окна, как я уже говорила. Ну, не знаю, почему, казалось бы, зимой не так уж сильно они грязнятся. У меня он 3 года уже, и ничего, нормально, я
0: ну,
1: все
0: Катя,
1: вижу.
0: У тебя их вот в последний раз, именно во время последнего случая, мы их все и выбили, поэтому уж прямо так скажи, что вот мужчину жалко. Мужчину жалко, потому что нечего ходить под окнами, когда там мы гуляем, и поскольку вот эти... Постоянно вылетающие предметы, это уже пора бы жильцам привыкать к этому.
1: Но полиэтилену хватило. Так я о животных рассказывала. Как подошли к этому вопросу, да? Сначала пытались заставить этих животных пытаться чесаться о стекла, но, в общем, не получалось. Вот, пытались, значит, разбегаться, набирать в рот воды, выплескивать ее на стекло, а потом как-то там палками, вилками загнать животное, чтобы оно вот счищало спинкой своей. В общем, даже у многих получалось. А потом нашли вот, собственно, вот этот вот мушечный раствор. Ну, для котов это была валерьянка, да? для поросят, я не помню, там что-то вроде чайных отходов или мясных. И вот заливают стеклышко, а потом подгоняют животное, оно все слизывает абсолютно, и стекло как новое.
0: Кстати, тут еще нужно сказать, очень многие наши радиослушатели в своих письмах спрашивают нас о том, когда же все-таки нас можно увидеть. Ну, вот вы знаете, что мы уже выступали вот всей нашей командой в передаче «Форт Боярд». Вот, и во многих других, вот Катя один раз была главной героиней вот новой программы «Я сама».
1: Я иногда, кстати, еще вот дублирую эту женщину, которая поет «Солита».
0: Да, кстати, это у тебя очень это хорошо получилось, и, между прочим, до сих пор я пытаюсь иногда искать и выжать хотя бы какой-то звук подобный, этому ничего не выходит, только хрипит.
1: А туфли настоящие мои были, да, вот.
0: Вот все вот эти.
1: Да.
0: Кстати, тебе подарили их-то очень много, действительно.
1: Да, очень много. Но это был тоже вот подвиг с моей стороны. То есть об этой услуге вспоминают и теперь.
0: Да, ну, извините, влетела в рот муха. Мухи уже проснулись, и тоже у них, как называется, весенние все вот эти дела начинаются. Скоро они будут активно плодиться. Но мы вам потом расскажем, как все-таки бороться с насекомыми, модно будет в этом сезоне. А я вот хотел вернуться к теме, где же нас увидеть. Наши самые главные вот по нашей передаче, которые командуют нами, они указы сейчас повесили о том, что все сотрудники нашей радиостанции, ну и также вообще сотрудники всех организаций, расположенных вот в этом высотном здании, которое стоит на Калининском проспекте, и всем вам хорошо известно, обязаны в течение вот буквально следующих выходных вымыть это здание, все вот и до. Для этого все мы будем, вы можете посмотреть, наверное, в следующую пятницу, скорее всего, прям днем из всех окон будут прям висеть, мы будем на таких стремяночках, на подтяжечках, за каждым уже закреплен свой участок, свой объем работ. Вот, скажем, у меня прям вот лицевая вот эта панель немножко ниже нашей студии, я должен ее буду мыть. Катя должна будет надо мной. Сиамского освободили,
1: ну,
0: да.
1: Ну, должна, но ты знаешь, я в силу обострения вот полиомиелита, остеохондроза и ларингита я отказалась, и поэтому я буду сидеть внизу и штопать. Вся радиостанция, буквально все до последнего мне сдали все вещи. Вот. Да, это смешно на первый взгляд. А вообще, если так призадуматься, то и не очень. А я буду сидеть... Меня вот уже прям слеза прошибает. Да, сидеть и штопать, в общем. Ну так мы о новостях хотели поговорить.
0: Да, а Сиамский, он будет, извини, Сиамский, он будет тоже сидеть рядом с Катей внизу и отжимать тряпки. Дело в том, что он будет отжимать тряпки, а отжатые кидать снова вверх, которые вот мы все будем... ловите. Вы сможете, кстати, с противоположной стороны Калининского проспекта, где-нибудь от дома книги, наблюдать в бинокль и увидеть, ну и не только нас, но и всех других ваших любимых ведущих на этой станции, даже руководство.
1: А весна, она пришла не только к животным и живым существам, а еще и ко всяким ревизионным комиссиям и все такое прочее. Агентство Интермедиа сообщает. На днях исполнительная дирекция Российской фонографической ассоциации в ряде московских торговых точек произвела специальный рейд. Результаты московских торговых точек, простите, по реализации всяких там аудиокассет, компакт-дисков и все такое прочее. Результаты его показали, что причиной реализации незаконно произведенных носителей звука порой является отсутствие информации о тех местах, где можно приобрести кассеты законных производителей. Наряду с контрольной функцией рейд носил образовательный характер. Продавцам давались разъяснения и предлагались списки настоящей продукции, адреса, телефоны и факсы руководителей компаний и отделов сбыта. Если раньше продавцы были рады любому зашедшему с мешком кассет гостю, то теперь у них есть возможность связаться с производителем, минуя посредника. Тем более, что за эти же деньги они в состоянии получить гораздо более качественный товар и снять с себя головную боль. Вот в связи с этим что я хотела сказать? Я тут недавно доме книги на Калининском наткнулась на настоящие кассеты Александра Лаэртского. Вот вы все спрашиваете, когда концерт? А концерта в ближайшее время, насколько я понимаю, в самое ближайшее нет. А вот настоящие кассеты можно купить. И очень недорого, и мне все там понравилось.
0: А, кстати, можно еще сказать, что некоторые фирмы сейчас практикуют, я считаю, очень правильная практика, фирмы, у которых зарегистрированы, так сказать, договора с исполнителями, они просто вот уходят представители этих фирм по такого рода пиратским ларькам, торгующим пиратской как бы продукцией, и просто изымают вот эти пиратские кассеты. Ну, имеется в виду, конечно, только свои пиратские кассеты, то есть пиратские кассеты, на которые именно у этих фирм есть лицензия, что тоже очень, на мой взгляд, действенная мера.
1: Да, и еще одна новость. Как стало известно от продавцов, работающих на известной московской аудио-видео-толкучке «Горбушка», в налоговой инспекции Москвы и района, где расположен всероссийский музыкальный толчок, прорабатывается план наведения порядка на этом рынке. Причиной интереса является огромный, не поддающийся контролю и налогообложению оборот наличных средств. В этой связи эксперты считают уместным вспомнить птичий рынок, попытки навести порядок на котором так и не закончились ничем. А теперь информация для тех самых товарищей, которые присылали нам свои кассетки на хит-парад дебютантов. Некоторые вот страдали от плохого качества. Пермское объединение «Рокклайн» объявило о своей акции «Непризнанный саунд». Создание и выпуск в течение 1995 года серии кассетных сборников с записями молодых исполнителей, которым самостоятельно трудно пробиться к слушателю. Претенденты на участие в первом 60-минутном сборнике НС уже есть. Это исполнители из Ростова, Липецка, Абакана, Владивостока, Улан-Удэ, Харькова, Перми, ну и так далее. Тираж сборника будет зависеть от спроса. По сообщению информационного агентства ТУТИ, НС смогут получить бесплатно средства массовой информации и заинтересованные организации. Остальные желающие должны приобрести кассету наложенным платежом. Продажа кассет не является коммерческим предприятием. Новые технологии открывают безграничные возможности для всех желающих издать на компакт-дисках собственные сочинения. Если раньше для этого нужно было искать фирму, которая пойдет на риск издания материала непризнанного таланта, причем минимальный тираж, на который соглашались заводы, был не менее 500 экземпляров, то теперь любой желающий может издать собственный компакт-диск любым тиражом. Компания «Апостроф ЛТД» объявила прием заказов на изготовление небольших партий компакт-дисков на портативном CD-рекорде. Чтобы увековечить, простите, собственную запись, мы болеем тут, нужен лишь исходный носитель, желательно дат, компакт-кассеты или компакт-диск с записью не более 60 минут. В качестве заготовки используются одноразовые диски Kodak Blank CD. Цифрование исходного материала осуществляется на оборудовании, вот здесь я могу, Саша, ошибиться, если что, подправишь меня, Tahiti, пишется, Digital Audio Recording Card. Правильно? Есть такое? Tahiti.
0: Надо верить написанному.
1: T-A-H-H и так далее. А запись на комплекте Kodak PCD-225 CD-рекордер. Такие диски могут быть использованы как демообразцы, презентационные экземпляры для радиостанций, мастер-диски для тиражирования на компакт-кассетах, а также для архивирования музыкальных и любых...
2: Это обо всем, все об этом говорят. Но вот чтобы не попасть в неловкое положение, все-таки надо покупать в первую очередь башенки, а уже потом закуски и бутылки. Ибо могут как бы разобрать, как всегда бывает. Не хватает их. их выращивают недостаточно еще, а искусственно еще, как понимаете, не наладилось производство достаточно, чтобы башенок на всех хватило. Я так полагаю, что в первую очередь нужно Шаболовскую и Останкинскую телебашенки нужно покупать и ставить, уже расставлять, как бы готовясь к Первомаю.
3: Вы знаете, странная наметилась тенденция. Если вот в основном раньше наши люди ездили за границу и там покупали вот эти башенки, то теперь к нам сюда едут иностранцы для того, чтобы приобрести у нас. Мне всегда казалось, что, скажем, Пизанская или Эйфелева башня выглядит значительно колоритнее, чем наша, но вот тем не менее, как-нибудь вы могли бы объяснить это явление?
2: Ну, мне кажется, здесь чисто какой-то коммерческий, вот, буржуазный подход в этом. Ибо у нас, невзирая на ручную сборку, все башенки выпускаются намного дешевле. Их, в общем-то, цена розничной продажи. И качественно они почти ничем не отличаются, если их завесить первомайскими игрушками, фонариками и прочими листвой. Вот... праздничный, то почти не видно дефектов производства.
3: А что бы вы порекомендовали ставить на Первомай вот под башенку? Дети же ждут подарков, они, конечно, были бы рады, если бы там стояли, например, ну вот как на Новый год мороз, там и вот эта тетка-то еще. А на Первомай-то бы вот что можно было поставить детям туда?
2: Я не знаю, вот что это за Новый год, а вот к Первомаю и к башенке, в общем-то, прилагаются несколько вариантов таких вот атрибутов. Помимо праздничной листвы и фонариков, еще прилагаются, в общем-то, такие, как их назвать, конструктивные особенности, выполненные в виде таких вот как бы безделушек на первый взгляд, но на самом деле это вот как бы часы, что ли. Вот похоже они на часы бывают, квадратные, кубики и круглые. То есть вот как бы их ставят на пол, и они нам сообщают разным звоном о наступлении 1 мая, как и 1 июня, праздником мира и труда, и снега, и первый лист, уже листвы зеленый.
3: А вот еще странная была традиция, если вы помните, вот дети маршировали под этими башенками, маршировали и пели всякие тирольские или маршевые песни. Ну, то в связи с тем, что времена-то переменились, они сейчас ничего не знают, каких песен нужно петь. Может быть, вы бы либо напели что-нибудь, либо приблизительно обрисовали содержание вот этих детских первомайских песенок.
2: Ну, как же, неизвестно. Мне казалось, что все знают «Спи, башенка, бай-бай» песню и ряд других песен. А что касается вот участия детей, то, конечно, не рекомендуется, вот, чтобы они днем присутствовали, потому что днем как бы это все происходит. Ну, в общем-то, лучше детям, конечно, приступать к этому вечером, когда уже все попадают, ибо вот коктейли специально выпускаемые там к 1 мая и к 1 июня, они такие вот специфичные именно по воздействию на вестибулярный аппарат и вегетативные функциональные функции. То есть они как бы могут овладеть праздно шатающимися, и они могут к тому времени уже пасть. И вот в то время как раз выступают свирепые дети петь в свои вот эти первомайские песенки. Конечно, это зрелище не очень лицеприятно, но к тому времени уже падших находится как бы повсеместно, все падшие, и в это время как раз в ночное вот дети, они как бы им, ну, уже появляется реальная возможность как бы проявить своему праздничному настроению, проявиться, дают они возможность, они начинают вот петь эти первомайские песни.
3: вы знаете, но в это время попадала, как правило, первая категория базитирующих, то есть, собственно, родители. А, как известно, злейшим врагом любого ребенка, особенно любого ребенка, который захотел спеть какую-нибудь песенку на первомайский праздник, является, понятное дело, бабушка. Дедушка уже во вторую очередь. Вот, может, есть какие-нибудь ходы для борьбы с бабушкой?
2: Нет, обычно вот старших родителей, или как их называют, вот, базитирующих в третьем поколении, их вывозят за город вообще на период 1 мая, 1 июня. Там оставляют, у них специальные существуют такие, в общем-то, загоны для как бы временного содержания. Им там оставляют телевизор, видеокассету с их двумя любимыми фильмами. Это «Гараж» и «Служебный роман» или «Роман». Вот. И как бы это традиция. Вывозят, поэтому вот в 1 мая там вот в местах скопления автобусов, это вот можно наблюдать в районе метро «Юго-Западный», потом на Беговой, там как бы даже бесплатный транспорт в неограниченном количестве предоставляется для вывоза за пределы города, и там и расселение их по соответствующим. Им даже в дорогу дают всякие цветочки, так вот искусно выполненные, такие из бумаги, как бы веселые. Все это первоиюньские атрибуты. На самом деле, как бы, основная тяжесть предпраздничных забот ложится как бы на плечи коммунальных служб. Им приходится в определенном ритме отключать и выключать электричество, подачу горячей и холодной воды менять в трубах и, соответственно, раскачивать дома, чтобы веселье приобрело действительно веселый как бы масштаб, потому как у нас другими способами еще не достигнуто. Вот за счет, видимо, общего волового, видимо, как бы экономического этого состояния свалили вот они, пока до буржуазного оно не дотянуло, и поэтому им приходится вот как бы действовать такими, может быть, на первый взгляд, грубыми методами, но, с другой стороны, праздничная аллюзия, она как бы становится реальностью, когда вот начинается раскачивание, они уже, ну, можно сказать, они хорошо компенсируют все остальные недостатки нашего вот нынешнего как бы положения социального, экономического. То есть вот недостатки, которые характерны как бы для всяких, например, высокоразвитых экономических зон, они у нас, конечно, более явно проявляются, недостаток всяких там выпущенных там из безделушек предпраздничных у нас не хватает явно, и посему вот эта вот смекалка, она приходит на выручку, как всегда.
3: А что в этот момент яровые на полях, понятное дело, идет уборка страны, все бабушки за городом вывезены, смотрят две свои любимые видеокассеты. Кто будет убирать урожай?
2: Ну, как правило, к селянам в этот момент повышенные требования, ибо яровые не могут ждать. Они же орут в загонах, сбитые в стада, и требуют, чтобы к себе внимание. Это же нужно встать ни свет ни заря, подоить, накормить, а потом уже раскачиваться и праздновать. Сами понимаете, что не накормишь, не потопчешь, и не состоится праздник. На следующий день похороны сплошные будут, яровых сколько пойдет-то. Поэтому какая-то часть населения, вот особенно селян, она задействована как бы в окучивании и присмотре за стадами яровых, поскольку они не могут самостоятельно пастись. Их нужно переводить туда-сюда, там, с одного места на другое, опять с одного на другое на третье. Вот так вот они их и выводят. Иногда, правда, вот используется, но это не на самом кануне праздника, потому что кануны – это святое дело. Это вот эти вот загоны все заполнены, конечно, третьим поколением базитирующих. А так, в общем-то, иногда и они используются. То есть это такая уловка, как бы сказать, сельская. Яровые изгоняются в эти загоны, То есть они начинают досрочно, за неделю уже праздновать. Ну, селяне у нас люди-то, в общем-то, крепче намного. И, естественно, им полагается за неделю, и неделю спустя под завязочку. Они еще продолжают там. Так что бывают накладки, что одновременно там и старчество там содержится в загонах, и яровые туда лезут. То есть там перепутаница может быть, поэтому не обращайте внимания, когда будете забирать старческих, у них может быть такой испуг на лице от встреч с яровыми.
3: Ну, а вернемся все-таки к 1 мая. Вот, как вы думаете, а детям в какие костюмы, может быть, лучше нарядиться, чтобы достойно встретить? Потому что нарядишься, да и не в то, неудобно, дескать, придется маршировать как-то плотно, сдвинув колени. Может быть, вы порекомендовали бы какие-нибудь фасоны, цвета?
2: Ну, помимо основных фасонов, вернее, моделей костюмов, это первомайские груши и яблоки и первоиюньский костюм капусты и картошки, можно порекомендовать другие овощные костюмы, но иной раз их трудно исполнить, поэтому и мы говорим, чтобы заранее подготовиться к этим первомаям и канунам первомая. Кануны, как вы знаете, тоже, в общем-то, за город выезжать тоже не стоит в кануны, поскольку селяне начинают уже тогда как-то отмечать всему. Об костюмах надо подумать заранее, чтобы не встретить 1 мая, в чем попало, как в прошлом году было.
3: Ну, а вот скажите, хорошо, с костюмами, может быть, разобрались, а вы знаете, вот всеобщая беда такова, то есть, с одной стороны, все блюда настоящие к 1 мая, как правило, готовят вот та самая третья группа базитирующих, которая, собственно, в момент праздника отдыхает в загонах, но это же становится все невозможно есть уже, потому что их никого нет, тех, кто наготовил, некого призвать и к ответственности, а есть это совершенно невозможно. Может быть, какие-нибудь есть особенные блюда компромиссные?
2: Да, в общем, из блюд оно, естественно, рождается единственное соблюдение. Это когда объединяются все продукты в доме и замешиваются на дрожже, все это подается к праздничному столу, красиво оформлено. Добавляется еще рыба.
3: Спасибо. Ну и, наверное, что-нибудь пожелайте нашим слушателям, особенно детям, которые так ждут этого 1 мая.
2: Детям, конечно, я порекомендовал не усердствовать, в предыдущие 1 мая и 1 июня, когда, в общем-то, просто такой осадок остался на душе невероятный после этих гульбищ. И, конечно, подумать над все-таки над организацией локализации вот этих досугов, а то когда это выходит все за рамки ЖСК и начинает распространяться как зараза прямо по всему городу, это, конечно, приводит к каким-то жуткому зрелищу. Это смотришь, просто какая-то аномалия расползающаяся. Это просто как что-то такое, просто как эпидемия какая-то прям. Разбредаются все, как сомнамбулы бродят. Все с праздничными выражениями на лицах. Это для тех, кто не причастен, это может показаться странным и даже страшным.
3: То есть не усердствовать?
2: Да нет, находиться там, на месте. То есть как были около башенки, так там и надо находиться. Особенно не вываливаться куда-то, а то вывалиться.
3: А что по поводу всех этих пиротехнических развлечений, бенгальских огней, тоже лучше не надо, что ли?
2: Так я уже говорил, они добавляются в соблюдение. Вот в основное блюдо все это добавляется. Все, что отношение какое-то имеет к торжеству, оно добавляется.
3: А разнополым в это время им лучше как бы порознь находиться, вот детям, или все-таки праздник тоже, по крайней мере, лучше встретить вместе, в объединенном состоянии?
2: Ну, вообще-то, вы знаете, здесь, конечно, у нас показывает вот предыдущий опыт, что много, конечно, оплодотворений и осеменений происходило, вот, даже спонтанных, ибо как бы носки и колготки тоже складывались в общий котел, замешивались, и все ходили просто голые, ошалевшие от праздничного настроения. Но я не думаю, что это какой-то имеет критическую форму или критический так как бы сигнал какой-нибудь такой вот жуткий для нас. Мне кажется, что это допустимое отклонение. Ну, потом, в конце концов, это же всегда излишки можно вывести на сезон, не относящийся к 1 мая, к 1 июня, можно вывести опять же туда, вот где временно яровые хранятся, в эти загоны пригородные.
3: Ну что ж, хорошо, спасибо вам большое, и ждем вас всегда в гостях нашей передачи.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И я напоминаю вам, дорогие друзья, что вы слушаете программу Александра Лаэртского, и называется она «Монморанси». Но сам герой, к сожалению, большому нашему сожалению, сегодня отсутствует. Наверняка тот, кто близко знает Лаэртского, знает о том, что как раз в это время года Саша регулярно находится на лечении. Каждый раз ему не везло, но надеемся, что в связи с переменой погоды, климата и в связи с приближением и наступлением разных праздников ему будет несколько полегче. А у нас наступила рубрика «Набат железных ягодиц» и в эфире сиамские близнецы Angels и Торшин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, теперь меня зовут иначе. А то что-то как-то все по-пацановски там. Меня теперь называют господин Близнецов. Ну, а если по-китайски, то близнецин. Ну, это не важно, меня можно просто по-русски как-то называть. Вот, а то как-то, ну, хочется тоже быть крутым. Да. А то все как-то внизу, на первом этаже живу, опять же. Вот, обещали перевести. Ну, правда, в доме инвалидов, в котором я живу, там на пятый этаж нет заезда на колясочке, и лифта нету. Ну, вот такие вот условия. А так, всем привет, вот опять я, наконец-то, в студии. Долго не был, потому что тоже был на сборах, на которых сейчас Александр Лаэртский. Вот, меня там собирали опять чуть-чуть. Ну, в том плане, что никак не поймут, как же так все получилось, когда такие родители воспитанные были, а сиамский близнец оказался. Но это не важно. Вот, все-таки я здесь, вы можете там позвонить, что-нибудь спросить. Еще вот у меня тут сегодня приятные собеседники. Одного зовут... Ну, как же его, Кать, как я сказал, да, я забыл. Два специалиста и один серьезный, вот, ага, вспомнил. Ага, вот. Угу. То есть там адвокаты, юристы, еще
1: да,
2: полицейские.
1: То есть, или если как? Совершенно все правильно, если радиослушатели не успели в течение первого гостевого часа задать свои вопросы нашим юристам, то вы можете это сделать сейчас. А вот у меня к вам вопрос, если можно.
2: Вот к юристу, что ли?
1: Да нет, вот к вам, именно к вам.
2: К нам.
1: К вам обоим, да.
2: Господам Близнецовым, да, вот так вот.
1: Господам Близнецовым. Можно я его задам все-таки?
2: Что?
1: А то тут слушок прошел.
2: А, вопрос, да, давайте.
1: Слушок прошел один, а не знаю, верить ли ему или ему не верить. Дело все в том, что вот кроме сборов рассказывали очень много интересного о вашей деятельности, о вашей коммерческой, не могу не отметить, деятельности. Я вот, например, слышала, что вы пытаетесь всеми силами возродить патриотизм в России, но очень интересными средствами, то есть каким образом. Другие там на митинги ходят, а вы вот где-то на пятачке, недалеко от Москвы, открыли сеть коммерческих предприятий, в которых в одном из них, значит, торгуют семечками. То есть не то, что там какой-то попкорн американский нам незнакомый, а настоящие русские семечки. В другом, значит, человек стоит, торгует квасом. Третий раздает бесплатно бублики. Всю площадку можно, вот, соответственно, величественной нашей душе заплевывать ненаказуемо совершенно. Там же можно танцевать рэп и всякие частушки, и делать дроби. Вот правда?
2: Не, вот рэп танцевать нельзя.
1: Нельзя.
2: Это не патриотический танец.
1: Ага. А ну, расскажите подробнее, как это все проистекает?
2: Не, ну вообще это идея-то в том, что вот русское забыто. Вот, и как бы никто не забыт, ничто не забыто, а в то же время страна родная. Ну и пришлось вот в первую очередь это вот семечки, там квас, потом гренки. Это же все исконно русское. А заплевывать можно потому, что все равно плюют. Это не остановить. И убираются вечером специальные люди, дворники. Они всегда убирают это дело. А что я должен рассказать?
1: А вот еще, ну, как это все происходит? Собственно, вы это уже и рассказываете.
2: А, как происходит?
1: Да, да.
2: Ну, семечки вообще из подсолнухов выращивают.
1: Да.
2: То есть вырастает подсолнух там летом, в августе всыпают. Вот главное не рвать подсолнухи, а стряхивать в мешки целлофаны вот. На подсолнух, ну, они же бывают разного размера.
1: Да.
2: Вот если взять, ну, я буду брать расценки там 85-го года, допустим, если взять пакетик целлофановый без ручек за 10 копеек, или 5 он там тогда стоил, то это для маленьких подсолнухов. А вот за 60 копеек это для больших подсолнухов. И вот туда вот стрясывают. Именно вот такой эффект дает особый аромат.
1: Ага.
2: То есть, скажем так, если бы эти семечки хранились где-нибудь на складе, мало того, что там крысы, там еще какие-то там, солнце там. Вот. А тут все в пакете, и никуда не распаляется весь этот вот дух русский.
1: Именно, да, понятно.
2: То есть, и вот посредством этого мы там вселяем в людей одухотворенность. И вот в нашей местности, в районе этого пятачка, то есть люди живут наиболее русские. Или там обрусевшие немцы, чеченцы, украинцы, евреи, там все кто угодно.
1: Только обрусевшие.
2: Ну да, то есть у них русые волосы, все как положено, нос с такой небольшой горбинкой. Вот, большие кулаки, здоровые груди, все как у русских людей.
1: А вот еще очень интересно, рассказывали о той форме, в которой выступают работники сети этих коммерческих предприятий.
2: Ну, тут ничего интересного. В любой там радио, ну, не радио, телепередаче, вот «Радуга» есть, да, там все национальности показывают, как песни свои поют, как чукчи на губных гармошках своих играют. Вот, ну, что там, девка в кокошнике и парень в шароварах. Ну, не то, что в шароварах, как у украинцев, а в такой рубашке с красненькими фенечками. Сорочка его подсказывает. Ну, юристы более грамотный народ, чем я-то. Институтов не заканчивал. ПТУ там специфическое. Ну, не то, что вот этих уголовников всяких, а чисто вот для инвалидов. Вот, и то есть все... И опять же, избы стоят. Квас не то, что там из бочки с какой-то разливают, которая неизвестно где стояла, а вот изба стоит, там самовар такой, в котором квас варили.
1: Но я подготовила также и такой каверзный вопрос. Как вы тогда объясните вот такой факт? Одному из ваших фермеров удалось приручить аллигатора к упряжке. Правда, это случилось не сразу. Во время обучения пресмыкающаяся сначала проявляла свой норов и три раза разбивала вдребезги тележку своим могучим хвостом. Однако фермер не терял терпения и теперь объезжает вот этот вот ваш пятачок на удивительном коне. Почему же тогда вот он крокодил-то начал приручать? Если все вот русское такое.
2: Начнем с конца, как говорится. Фермеры этого давно уже выгнали, так как организация у нас исключительно русская. Аллигатор – животное, мало того, что не американское, а африканское, где они, во-первых, все эти черные. Вот. У нас существует такая вот... Ну, не любят у нас другие нации. Вот русские только, и все. Или обрусевшие негры, допустим. Там, ну, кто угодно. Главное, чтобы обрусеть вовремя. Вот. А он... Ну, это же полностью идеология Запада идет. Аллигатора в упряжку. У нас что, коней мало, коров там, овцы опять же есть, но худой конец-то. Уж да, лучше осла, чем аллигатор в упряжку. Но он еще пытался тройку, то есть, ну, как бы расширить свою деятельность, вот, катание на тройке крокодилов или аллигаторов, вот, но выгнали вовремя. Выгнали вовремя.
1: А как у вас дело обстоит вот с дезинфекцией? То есть как вы...
2: Вообще мы в нашей лексике применяем исключительно русские слова.
1: Ага.
2: А дезинфекция — это слово импортное, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. У нас нету просто дезинфекции.
1: Ну, здорово, хорошо. Я попробую тогда подобрать какие-нибудь русские аналоги. Вот как обстоят...
2: Комар, допустим, да? Как борются с комарами?
1: С тараканами и мышью.
2: С тараканами и мышью как борются?
1: Да.
2: Ну,
1: что...
2: у русского народа очень много способов, как бороться с мышью, допустим. Ну, вот есть, допустим, очень хитрое русское устройство. Это метла.
1: Так.
2: То есть очень оригинально. И главное, в нору можно залезть. Вот одной стороной гоняешь,
1: ага.
2: Вот где ветки расходятся, а другим концом, который тупой, в норы залазишь.
1: Ага.
2: И выбиваешь оттуда мышь или забиваешь ее там до смерти.
1: А
2: вот,
1: я вот...
2: Чтобы другим неповадно было. Ну и не живут у нас мыши, у нас нет их сейчас теперь после таких способов. А тараканы С ними очень просто. Просто берешь какое-нибудь место, которое находится вдалеке, и загаживаешь его, и все тараканы туда уползают. А у нас везде все чисто, поэтому тараканов нету.
1: А надо в чистоте себя содержать. Слышала об одном таком способе, вот как-нибудь можете вы прокомментировать, вот когда тараканам, сибирский способ, я знаю, в Сибири так все избавились, от, то есть там другие проблемы, тараканов там точно нет. Как избавились, да, вот под порог надо было насыпать бумажки мелкими клочочками такими и сказать им грозно и громко: тараканы, прям так вот, чтобы они слышали, к кому обращаются, берите свои паспорта и уходите. И они уходят. Но конкретно про ваши ларьки я-то слышала с другой точки зрения. Я слышала, например, что одного, журнал «Бильд» недавно об этом писал, немецкий, что у одного из ваших сотрудников, как вы думали, начал болеть нос. И болел он у него очень сильно. И тот никак не мог понять, что происходит. Оказалось, знаете, что оказалось? Оказалось то, что у него в носу завелись личинки. Доктор это выявил.
2: Ну, вообще, я могу сказать, так как я сейчас не на своей территории нахожусь, а на территории, где я могу говорить все, что угодно, вот, и слова любые, даже не русские, что все это дезинформация.
1: Так.
2: Вот. У нас настолько сильная контрразведка, что никакой немецкий журнал, а тем более, как там его назвали-то?
1: Бильд.
2: О, тем более вот этот. Не может знать, у кого какие личинки в носу завелись. И вообще не может быть.
1: Секундочку, да это не может обращайте быть внимание, тут да, у нас все время. Так, кстати, вот сейчас должна референтка войти, вот тазик вот сменить, в котором мы все ноги тут держим.
2: Ну, у меня-то свой тазик. Я из дома ношу, потому что не могу, у нас же таможня своя на все это дело. Дезинфекция, все как в космосе.
1: А вы сегодня, вот я даже видел, на лошади приехали.
2: Это не лошадь.
1: А кто?
2: Это конь.
1: Ну, хорошо, конь. А где вы его вот взяли-то?
2: На конеферме.
1: И что, там всем дают?
2: Нет, не всем.
1: А как вот вам, вот, ну, я извиняюсь, с вашими нестандартными размерами подобрали коня вот как раз в ноль? Я видела, как вы на нем смотрелись. Это просто потрясающее зрелище.
2: Когда я благодетель, мне все что угодно, хоть звезды с неба достанут.
1: А, да.
2: Хоть коня там, хоть упряжку, хоть сани летом.
1: Ага. А вот вы еще, я знаю, музычку какую-то сегодня принесли.
2: Ну, как обычно, там, легкий дешевый рок.
1: Ну, расскажите, а тут, знаете, как вот в письме-то в одном написали? И даже сиамские близнецы объявляли названия песен и рассказывали о коллективах, что в последнее время редкость.
2: А, то есть люди недовольны, то, что не звучит этой музыки непонятной в последнее время.
1: Да.
2: Вообще, если бы мне дали время, я бы на этом радио, вот хоть раз, я бы так всех достал бы этой музыкой, чтобы места мало было. Но не дают мне, не позволяют. Все-таки социалистические проявления очень сильны на этом радио, очень, да. Но музыка у меня очень тяжелая, не каждая старушка может понять ее.
1: Ну, вот конкретно этот коллектив музыкантов.
2: Ну, этот коллектив музыкантов достаточно плохой коллектив в том плане, что вероисповедание у них очень плохое. Верят они там всякие сатанинские расклады и как бы проповедуют это еще. Они обзовем их миссионерами сатаны. Вот, ага. Они поют, что там вот все классно, все здорово.
1: Ну что ж.
2: Ну, музыка-то слушай. Хорошая, а вот текста плохие.
1: Ага. А как, что за композиция?
2: Ну вот композиция, я не знаю, так как этот диск появился только сегодня, то есть 20 мая в Москве, группа Morbid Angel, 95-й год, а песня там, ну, слова-то поют, услышите, узнаете.
1: Хорошо, включаем.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном, да, что фрунгу пью.
2: А мы продолжаем рубрику «Набат железных ягодиц». Я предлагаю вам, но вы можете со мной не согласиться, принять телефонный звонок, потому как звонят в обе линии, очевидно, хотят вот, ну, что-то вам рассказать.
3: Не, ну, я никогда не могу себе позволить отказать в общении с простым обывателем, там, допустим.
2: Да. Ну, так мы включаем слушателя.
3: Да, но если будет непростой, то уже меня надо предупредить. Вы там договоритесь как-нибудь?
2: Мы попробуем, попробуем. Сейчас вот как раз нам по сотовой сообщают, кто именно звонит. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
2: О, здравствуйте. Татьяна Николаевна, здравствуйте, здравствуйте.
4: Узнали?
2: Конечно.
4: Это я.
2: Да,
4: я узнала, я представлюсь. Я Татьяна Николаевна.
3: Очень приятно.
2: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
4: Научный работник. Вы мне к этой передаче прикрепили. Вот я им каждый день звонить должна. Я там вас не отвлекаю.
2: Да ну что вы, мы вам всегда рады.
4: Вот я хотела вам про некоторые письма сказать.
2: Конечно, мы вас слушаем.
4: Вот ко мне письма приходят от радиослушателей.
2: Так.
4: Наверное, всем интересно, о чем они пишут.
2: Конечно.
4: Я тут сделала сводку, и вот могу вам сейчас зачесть.
2: Да, пожалуйста.
4: Вот написала, сейчас вам зачту.
2: Так.
4: Большинство радиослушателей – это примерно 83%. Считаю, что я сумасшедшая старуха. Ну, просто бабка сумасшедшая такая звонит. 13% считают, что мне кто-то подсказывает. Что...
3: То есть вы говорите по бумажке? Они так считают, да?
4: Еще рядом со мной стоит. И вот мне все подсказывает.
2: Так.
4: 100% считает, что я читаю по бумаге. Ну вот, в основном я вам зачла. Остальных процентов тут мало, но я их тоже зачту. Вот, например, 1.5% считают, что я мужчина. Вот это мужчина такой, а голос у него как у бабки. Это же надо такое придумать. Во народ у нас какой. Ну ладно, читаю дальше. 0.7% считают, что я компьютер. У меня на самом деле нет, а компьютер с вами говорит. И на вопрос отвечает, и все вам говорит. Вот так считает 0%. 0.7%.
5: Как вести себя в туалете, чтобы остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находится стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».

0: И в студии напротив меня удобно расположились три человека. Одного из них вы хорошо знаете. Это сиамские близнецы Angels и Torsion. А правее них сидит Кирилл Немоляев. Вы можете поздороваться с замечательными радиослушателями радиостанции «Эхо Москвы».
1: Здравствуйте, радиослушатели радиостанции «Эхо Москвы».
2: Доброй ночи.
0: И поскольку сразу же по телефону 203-19-22 звонят сюда в студию, я предлагаю узнать, что же в такое время интересует население этого чудного, дивного города, если вы не против.
1: Безусловно.
0: Я подниму, значит, сейчас вот эту трубочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
3: Я вчера, Александр, присутствовал на вашем выступлении.
0: Ага.
3: В клубе.
0: Да, я сразу открою маленький секрет, если вы позволите, чтобы и Кирилл знал. Дело в том, что вчера было открытие одного, так сказать, клуба московского нового, и я изображал избушку там. Там разыгрывалась новогодняя сказка «Снегурочка», и я одел на ноги куриный такой, как бы, куриную бутафорию. И был избушкой куриной.
1: А в избушке кто-то потом был?
0: Там свеча стояла, и сидел глиняный кот, ошерстенный. Вот, ну, как бы, вот женщины связали шерсть ему, чтобы он был похож на живого, как бы. То есть каркас, значит, был использован глиняный, а шерсть была как бы вот от носков. Они распустили свои носки, обшили его, и свеча стояла. И я ходила, значит, по сцене вот туда-сюда, и там за Снегурочкой гонялась, собственно. Да, продолжайте.
3: Ну вот. Вот мне понравилось ваше выступление в этой роли, очень.
0: Тем более.
3: Ну, это все сказать. Всего вам хорошего и доброго.
0: Спасибо. Вот действительно добрый...
1: Содержательно
0: говорили. Добрый, хороший звонок, потому что согласитесь, что как раз в это время
1: Александр,
0: человек поделился радостью.
1: Это понимаешь, же, да. Хорошо, что никаких вопросов не задавал. Это у...

0: Ну,
1: мне кажется, это отдельный разговор сейчас.
0: Очень серьезный,
1: да. Да, как-то концентрируюсь на этом.
0: Ну, я думаю, что, кстати, очень многих это заинтересовало.
1: Безусловно. Вот, наверное, сейчас радиослушатель, который звонит, наверное, может быть, даже и по поводу вот твоих высказываний, Александр.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: У меня, к сожалению, не об этом.
1: Ну, тогда давайте, может быть, попозже.
3: До свидания тогда.
0: До свидания. Вот, ну что же, я все-таки хотел тогда вот со своей стороны спросить, Кирилл, тебя, как ты пришел в искусство? Я вот, так сказать, на сцены, на подмостке вышел первый раз вчера вот в роли избушки. Для меня это было очень приятно. Во-первых, как бы я мог из-за избушки, из-за этой, там же не видно, там вот это, как я говорил, кот и свеча. И только ноги мои видны. Я, значит, хлопотливо перемещался и кроил рожи совершенно ужасные всем зрителям, которые мне, например, не очень нравились. Вот они этого не видели. И мне эта роль очень понравилась.
1: Ну, я, в отличие от тебя, еще на пути, понимаешь? У тебя вот вчера был дебют.
0: Да, я удачный.
1: Еще, я еще движусь. То есть, как бы, сейчас у тебя начинается другой этап. То есть, как бы, ты уже дебютировал, а я, как бы, понимаешь, сейчас пока продвигаюсь к этому, как бы, ну, в искусство.
0: А вообще, вот, твое отношение вот к роли недвижимости вот в театральной жизни, я имею в виду недвижимость как актерская роль. Ведь, например, можно поставить театральную пьесу о жизни там, ну, не по Чехову, как у Чехова это, да, «Вишневый сад», сейчас все помешались, ставят «Вишневый сад», вот. А, например, поставить из жизни кухонного гарнитура, вот как между собой общаются табуретки, стол, вот эти там тумбочки, газовая плита, понимаешь, то есть все это.
1: У них же, ну, тоже это же динамика, прежде всего.
0: Да, да, да. Ну вот, а роль каждого из предметов вот кухни должен все равно играть актер, правильно, прежде всего. Вот, и такого спектакля еще не было.
3: Ну, я смотрю, так, я думаю, ты хочешь, да, поставить?
1: Я смотрю, да, вчерашний успех с избушкой как-то подвинул тебя на какие-то более глобальные...
0: Уже
1: режиссерские
0: замыслы. Ты знаешь, есть такое выражение «жить как кухня с комнатой». Не слышишь?
1: Нет.
0: Но в том смысле, что кухня и комната...
1: Мне кажется, такого выражения нет.
0: Есть.
1: Точно?
0: Точно. У меня есть татуировка вот на левой руке, так написано. «Жить как кухня с комнатой».
1: Было бы сейчас летом, мы могли бы сейчас проверить.
0: Да,
1: и наши радиослушатели тоже.
0: Да, но я, видишь, как-то сейчас вот все-таки по холоду, еще тут сквозит.
3: И руку в окно не высунешь, так вот, чтобы показывать.
0: Да, людям. А то если я тебе покажу, а тем, кто собрался снизу и смотрит, а не покажу, будет обидно.
1: Абсолютно согласен с тобой.
0: Да. Так вот, они живут, как бы жить как кухня с комнатой, это в том смысле, что они принадлежат одной квартире, да, но они друг друга никогда не видят.
1: Классно.
0: Вот, понимаешь,
1: так,
0: да?
1: Это я тебе могу,
3: разные стороны,
1: могу,
3: да,
1: вообще, тебе, да, сказать, как стыковщики и расстыковщики, это же целая история колоссальная. Они, находясь,
0: да,
1: находясь на станции «Салют», они никогда не общаются. Как думаешь, почему?
0: Это сложно мне сообщить.
1: Ну, они же, стыковка и расстыковка, они же происходят не одновременно, понимаешь? Второе, то есть первое всегда предшествует второму. И когда стыковщики завершили этап работ свой, то есть они состыковали, вот, понимаешь, то расстыковщики, они еще не появляются в зоне работ, потому что расстыковка происходит попозже, понимаешь?
0: И, наверное, даже когда они где-то встречаются в каком-нибудь заведении уже после работы, они не знают, что они работают
1: они,
0: в одной области.
1: Они, ты понимаешь, когда появились стыковщики на «Салюте» в 79-м году, ну, там, по различным оценкам ученых, время появления между маем где-то и сентябрем, то есть... Да? В дальнейшем появляются расстыковщики. И несколько лет они не знали о существовании друг друга. А когда стыковщики узнали... То есть стыковка, расстыковка — процесс деструктивный, понимаешь?
0: Да, разрушение.
1: И когда стыковщики узнали о том, что на «Салюте» существует целая бригада расстыковщиков, то есть все псу под хвост, понимаешь? То есть это противостояние, они даже не общаются друг с другом.
0: То есть как вот СД и СС, ну, судя,
1: ну,
0: по фильму.
1: Практически, да.
0: А ты знаешь, кстати, что, как ни странно, тут еще вот мы совершенно недавно ведь были рассекречены документы внутреннего пользования обоих этих служб, я имею в виду расстыковщиков и стыковщиков, и выяснилось, что, так сказать, у расстыковщиков гораздо выше инженерной квалификации, чем у стыковщиков.
1: Ты знаешь, я тебе скажу такую подробность интересную, что у расстыковщиков, у них же как бы

0: что главное, ноги они расстыкуют ногами. Там упор спиной лежа, известное положение. А стыковщики они стыкуют руками. Поэтому самое интересное, что это как бы несколько внешне гипертрофированные люди. То есть стыковщики, у них как бы корпус и верхняя часть преобладают. Как бы,
1: ну, треугольник получается. Человек треугольник, поставленный на вот...
0: А это как бы треугольник, поставленный как бы совершенно... Наоборот. Понимаешь, да, вот это расстыковщики. Музыку не хочешь послушать?
1: Ну, давай лучше сейчас послушаем музыку, которую нам споет радиослушатель.
0: Ой, было бы замечательно. Только, понимаете, только песни, никаких вопросов.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Ой, внимательно, очень приятно.
1: Да, да.
2: Мне кажется, по возрасту вы мои сыновья. Вообще очаровательные ребята, ну послушайте. А дома как с вами? Тяжело или нет?
3: Мы, кстати, можем приехать к вам пожить на недельку, и вы очень прекрасно вы
0: увидитесь. Я предлагаю два дня.
2: Я устала от вас, конечно. Вечер с вами провести великолепно, вот по именно слову.
3: Да, сегодня мы задержались на ночь, конечно, вечерний эфир был тяжелый.
2: Ну как вот дома-то, дома-то.
1: То есть вы имеете в виду, как с нами уживаются наши домашние животные, жены, дети, да?
2: Животные, вот жены, мамы, папы.
3: А можно я вам встречный вопрос задам?
2: Да, конечно.
3: Вот, допустим, вы работаете лифтером, да, вы приходите домой и все время закрываете двери.
2: Я никогда в жизни...
3: Не, я говорю, допустим, ну, кем вы работаете?
2: Ой, я работаю инженер, ну, такой...
3: И вы дома тоже инженируете там вовсю, да?
2: Руководящий, да.
3: О, бедный муж, жаль, конечно.
1: Ну
3: нет, как, им руководят.
1: Спасибо, спасибо за вопрос.
0: Очень приятный, кстати.
2: Скажите, что
1: да, сейчас мы вам расскажем, естественно. То есть как бы вопрос получен, вопрос должен быть ответ.
0: Да, подразумевает.
1: Спасибо.
2: Ну,
1: спасибо.
2: Вот в плане такого же, как вы есть, ответьте мне, пожалуйста, про семью.
1: Хорошо. Ну, я думаю, что вот, нужно спросить справа у сиамского все-таки близнеца.
0: Безусловно.
1: Поскольку существо самое все-таки, среди нас вне закона.
0: Регламент, ну, регламент.
1: Да.
0: Он должен как бы быть краток по возможности.
1: Вот так, да, то есть ты вкратце расскажи вот про свою последнюю Клавдию.
3: Я одинок.
1: Все. Ага, то есть нет.
0: Уложился.
1: Ну, а что вот ты, Кирилл, скажешь?
0: Ну, что я могу сказать, что семья как бы есть. Вот у нас мы на контрастах работаем с сиамским близнецом. У меня как бы есть, а у него нет.
3: То сейчас будет такая мелодрама в стиле вот этих всех телевизионных версий семейной жизни.
0: Нет, интересен Александр в данной ситуации.
1: Что касается меня, то, как бы честно говорю, моя семья совершенно не подозревает то, чем я
3: сейчас
1: занимаюсь.
3: Сейчас будет сериал типа боевика какого-нибудь, наверное.
1: Нет, как бы, а мы же говорили в прошлый раз. У нас
3: нет,
1: была
3: я
1: целая...
3: имею в виду смысл семьи.
1: Смысл в том,
3: жизни.
1: Что совершенно не подозревает никто из моей семьи о роде моих занятий. Я всем им говорю, что я работник ГАИ. Я прихожу, у меня за мусоропроводом спрятана форма, палка. Да, я вхожу, значит, с этим, даю деньги, говорю, это, дескать, я отобрал у шоферов за то, что они там СО превысили или там еще что-то. Вот. И как бы все мои домашние свято верят в это. Иногда я даже, так сказать, свищу по ночам и команду. Ну что, понимаешь, чтобы было...
0: Чтобы было да. ощущение натерлых.
1: Да, да, да. Поэтому как бы вот наша радиослушательница, она ожидала от нас услышать, так сказать, в контексте вот нашей нашего пребывания здесь о наших семьях рассказ. А ко мне, например, все мои домашние относятся как к сотруднику ГАИ, собственно.
0: А интересно, что это за отношение, когда относится как к сотруднику ГАИ?
1: Ну, во-первых, я скажу тебе, то есть, во-первых, щи всегда на столе, когда я прихожу. Валенки утром с калошами почищены. Другое дело, что мне приходится, поднимаясь, доставая их за мусоропровода, потом пачкать, чтобы, а то она же заподозрит, что, типа, валенки должны быть грязными.
0: И тем не менее, плюсов больше, я так понимаю.
1: Плюсов больше. Плюсов непорядок больше.
0: Может быть, как-то подумать... Сейчас уже нет, мне, наверное, поздно уже. Это чересчур.
1: Ну, ты знаешь, ты можешь притвориться, например, хирургом. Ну, вот, типа, приходить, во-первых...
3: И это очень сложно. Вдруг потребуется домашняя операция, и тогда будет полный провал.
0: Подпольная такая домашняя операция.
1: Ну, можно прикинуться военным. Тогда ты можешь часто уезжать в командировки. В том смысле, да, что, типа, в командировку послали на инспекцию ракетных...
0: Конечно, надо полысеть. Они же военные все носят фуражки, и они лысеют.
1: Кстати, именно...
3: А сейчас разрешили бороды и усы отпускать военные.
1: Это ты обманываешь.
3: Нет, я честно говорю.
1: Не может этого быть.
3: Я делал рейд по войскам.
0: Это ложь.
1: Ложь, наглая совершенно ложь. И даже никто тебя не слушает, собственно.
3: Нет, ведь ладно, если бы я их обманул. Я же вас обманываю. Я не могу так сделать. Вы
0: в прямом эфире?
3: Да.
1: Ну давайте песню.
3: Да, я предлагаю это.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. И, собственно, по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему, ну и также мне и сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину ваши вопросы. И я предлагаю сразу же обратиться к телефонному звонку.
1: Да, на случай наличия вопроса.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да, я
1: нет.
0: вас слушаю.
2: Доброй ночи.
0: Мы тут много.
2: Вы не могли бы немного больше времени уделять вашим отношениям с опоссумом? Потому что это как-то совершенно темное пятно на вашем присутствии на радиостанции «Эхо Москвы».
0: Угу.
2: Как-то так вот, знаете,
0: понятно, понятно. Спасибо. Может быть, вот как раз тут Энджел с Торшиным как-то популярно объяснят вот эти отношения. Это настолько новый для меня вопрос, что я сразу даже не смогу на него ответить.
1: Дело в том, что вопрос о опоссумах мы поднимали, так сказать, в наших грудничковых периодах. И теперь, вот судя по вашему голосу, вы просто должны сидеть и молча молчать об этом. А мы взяли, просто обнародовали этот вопрос. Сейчас опять вот ваши же друзья будут нам звонить, присылать письма и говорить, что опоссум сидит в зоопарке. Его там нету, и опоссумов вообще не существует. Это животные, которые придумали австралийцы. Вот, и у нас их нет в России, как всего остального, что было до 1985 года.
3: Ну, переборщил, мне кажется.
0: Совершенно.
1: Ну, заблудился в словах, мне вот вывело вот это
0: да,
1: все.
0: Да. А скажи, я вот сейчас хочу у Кирилла спросить, вот твое отношение с животными, я имею в виду отношение, так сказать, созерцательного плана, какое животное больше ласкает тебе глаз?
3: Ты вот, знаешь, созерцательные да. У меня вот с домашними животными отвратительные отношения.
0: То есть даже ты имеешь нет. в виду адаптированные животные, так называемые.
3: Да, ну ты знаешь, я поправлюсь, наверное, созерцательные — это ничего, а вот как бы обонятельно-осязательные, то есть меня прям колбасит, понимаешь, меня прям скручивает, и все, просто аллергия жесточайшая.
0: На любую шерстяную, в общем-то, вещь.
3: Да.
0: Послушай, а
3: то есть я в условиях собаки и кошки существую минут 20.
0: А вот мне, кстати, всегда интересовало, вот собака, кошка, а есть еще там, например, если с белкой, ну вот в одном помещении.
3: Ну, понимаешь, типа... у меня вот только у двух знакомых белки, поэтому как бы...
0: Не проверялось как бы.
3: Не, ну это можно, но один человек живет в Жулебино, понимаешь? Такой Вадим Аракелов, у него белка. Но это, конечно, интересно, когда у человека дома белка, но, понимаешь, не повод ехать в Жулебино, понимаешь, до этого.
0: А вот скажи, вот многие родители, как бы, чтобы приучить и привить своим детям любовь к животным, покупают им, ну, как бы, котенок, да, это такое все-таки животное более... Ну, нельзя сказать интеллектуальное, но более какое-то взрослое, да? Там собака,
3: да,
0: она...
3: очень точная характеристика.
0: Собака, она требует гораздо такого уже более серьезного воспитательного процесса, поэтому покупают таких животных, как хомячки. Вот этакая замена, понимаешь?
3: Ну, неравноценная.
0: Такая, да, она неравноценная, но, тем не менее, это такая альтернатива более взрослым, значит, меховым животным, пушистым. Вот как ты считаешь, вот эти хомячки, наличие их у ребенка, действительно ли прививает любовь, или оно прививает, так сказать, агрессивную жажду опекунства, и ребенок в дальнейшем вот будет, я не знаю, там, стягивать косичкой волосы уже у своего ребенка так, что глаза будет пучить.
3: Нет,
0: играть
3: пучить
0: в куклы, понимаешь?
3: Вопрос пучения, я думаю, не стоит поднимать. Мне кажется, что, во-первых, надо расставить точки над «и» относительно хомячков и морских свинок.
0: Вот, кстати, морские свинки очень загадочные животные.
3: Вот, видишь, а ты начал говорить о хомячках. Поэтому мы скорее будем говорить о морских свинках.
0: Ну вот хомячки, они в данном случае, извини, что я перебил.
3: Ты опять о них?
0: Нет, я просто хотел сказать, что ты как раз попал более правильно, потому что морская свинка по размеру ближе к кошке и менее агрессивной. Хомячок может и куснуть, а морская свинка совершенно нет.
3: Значит, вопрос пучения можно поднимать исключительно в как бы контексте с хомячками. А морские свинки, они более нежные. Соответственно, как бы они... более какая-то возвышенность есть, если можно такое слово употребить.
0: Ну, а вот визуальный чистый образ этого животного, то есть...
3: Они практически больше... одинаковы, оба образа.
0: Нет, вот я не думаю. Вот я, будучи уже взрослой особью, увидел, как на птичьем рынке хомячка, крыску и вот морскую свинку. И меня, как ни странно, в больший ужас привела морская свинка. Вот у нее такое тупое рыло скошенное, кого-то пьяный плотник ударил неправильно стамеской. И прям у нее так вот... И
3: не продолжай, а то сейчас разгорится у нас, мне кажется.
0: А то есть ты любишь этих зверьков?
1: Да...
3: Это, конечно, я предлагаю сильно. Сменить тему.
1: По-моему, сейчас... стоит поговорить, когда вот есть противоположное мнение, это вот уже.
3: Но если они полярные и агрессивны.
0: Нет, почему? Я же не сказал, что она мне вообще прям отвращение внушила. Я говорю, в сравнении с хомячком и с крыской.
1: То есть, естественно, что. А по-моему, это морская свинка, это тот же хомячок, только выросший побольше.
0: Нет, совершенно. Похоже очень. Совершенно, по-моему, нет. Во-первых, у него вымя есть. У свинки.
3: Это да.
1: Есть у нас. А хомячков нет?
0: Нет. Нету.
3: Но она на то, она женского пола, свинка, да. Необходима.
1: А прям коровье такое?
3: Нет, это маленькое, аккуратное вымя.
1: Такое... Ну, как у коровы такое, только маленькое.
0: Ну, мы тебе перенесем, покажем, что такое.
1: Нет, а у бегемота была свинка, она сдохла почему-то. Видно, бегемоты и морские свинки, они не уживаются вместе.
0: Вообще, морские свинки часто гибнут. Мне кажется, что это очень ранимые животные. Вот в силу как бы собственного сознания. Нет, ну,
1: по-моему, они же морские, они, по-моему, как-то...
0: А почему надо... такое название у этих животных?
1: Хотя бы...
0: Вот мне очень интересно. Почему? Ну, с чего? Кто
3: откуда взялось? Понимаешь, дело в том, что я смотрю на часы. 52 минуты как бы уже...
0: Какого-то?
3: Начало дня. И я думаю, что еще если пройдет 11, сколько даже, больше 23 часа, понимаешь, то как бы начнется другой день. А я не смогу тебе в полной мере раскрыть тему названия, почему были названы морские свинки.
1: А может, целый цикл сделать вот таким вот передачам?
0: По передачам, действительно. Вот откуда берутся названия животных?
3: Ну, в принципе, можно, но не знаю, будет ли интересно это нашим радиослушателям. Ну,
0: конечно, конечно. Дело в том, что ведь я же неспроста задаю тебе эти вопросы, вот как гостю нашей программы, человеку, несомненно, разбирающемуся в животных. Вот, это сразу видно по твоим добрым глазам, что ты любишь животных, хорошо к ним относишься. А нам просто пачками приходят письма, мешками несут, где люди спрашивают о причинах того или иного явления, о, так сказать, причинах возникновения того или иного названия. Вот, например, вопрос, да, почему вот папка называется папкой, а ботинок ботинком, а не наоборот? Откуда это взялось? И вообще слово ботинок очень смешно. Если вот, например, взять и сказать слово ботинок 100 раз подряд, то на 101 раз можно умереть от смеха. Совершенно серьезно. То есть это слово имеет такое магическое действие. Так, это не я придумал. Это вопрос вот от нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Долото, вот, студента московского одного вуза.
3: Он сейчас нас слушает?
0: Конечно. Я думаю, он еще вот и звонит. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
4: Добрый вечер. Как бодрость духа.
0: Спасибо,
3: это
0: Дмитрий.
3: Это Дмитрий?
0: Дмитрий Долото, как раз он. Да. Да,
4: да, вы меня узнали. Вопрос Кириллу. Вот, Кирилл, вы такая всесторонняя личность, вы тут и историк, я знаю, да?
3: Ну, конечно, это основной род деятельности.
4: Да, потом, ну, танцуете, там что-то такое,
3: да.
4: Где-то проходило.
3: Нет, я танцую, проходило это когда идут, а я танцую.
4: Ну, все ясно.
3: Потом вот, проходило среднего рода.
4: Музыкант, опять же, да?
3: Ну, и бывает так тоже.
4: И вот, как что у вас дальше повернет, какие там дальше у вас планы? Вот, поедете ли вы куда-нибудь в Якутию детей учить? Или же, да, слышал, вы будете вести передачу «Спокойной ночи, малыши».
3: Нет, я думаю, что, конечно же, поеду в Якутию поучить детей. Другое дело, что я не могу сейчас сказать, что это произойдет как бы вот после того, как я покину стены радиостанции «Эхо Москвы». Я думаю, что это будет как бы в ближайшем будущем. То есть педагогика, это же тоже неохваченная сфера. Живопись, педагогика, скульптура,
4: ну,
3: лепка,
4: с музыкой
3: лепка.
4: Пока все, да?
3: С музыкой нет, ну как бы параллельно можно тоже как бы этим заниматься. Сегодня вот я сюда принес несколько носителей.
0: Да,
3: как
0: да.
3: Бы звукозаписывающих.
4: Но звуков. Это уже старые вроде.
3: Нет, нет, нет, они абсолютно новые. Я думаю, что вы их еще не слышали.
4: Да,
3: хотя они
4: замечательно.
3: Новые, старые. Я думаю, что, конечно, мы их сегодня слушать не будем, потому что это как бы раскрыть карты. Я их просто принес, чтобы вы знали, что они есть.
0: Да, мы верим на слово, потому что там написано новые. Вот прям слово.
3: Да, я даже могу как бы немножко об этом рассказать, но слушать это вообще как бы бессмысленно, потому что, ну, как бы теряется вот это ощущение.
0: Но новизны. Да, да, целиком. И интрижка вот теряется. Ну что же, спасибо вам, Дмитрий. И так вот вам успешной сдачи экзаменов, зимней сессии. Спасибо.
3: Ну, приятно, Александр, приятно, что вот есть люди, которые всегда нас слушают, и когда снимаешь трубку, они там, и они задают свои вопросы, и причем по теме. Вот мне лично очень приятно, что, оказывается, человек вот так осведомлен, как бы он постоянный слушатель радиостанции «Эхо Москвы», твоей передачи, так осведомлен о том, что вот как бы он происходит вообще.
0: Да, еще
3: вот,
0: нужно поблагодарить Генриету Варфоломеевну Шер за то, что она так удачно смонтировала вот сегодняшнюю передачу все-таки. Я, правда, не знаю пока, как она ее смонтирует.
1: А редактора тоже.
0: Редактора, да.
1: По-моему, обязательно. По-моему, давай весь список.
0: Генрих редактор. Знаешь, у человека фамилия Генрих редактор.
3: Замечательно.
0: Ну что же, песня?
3: Да.
0: Песня
3: да,
0: будет звучать. Да.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и мы принимаем ваши звонки по телефону 203-19-22. Также рядышком с Кириллом сидит сиамский близнец Энджелс и Торшин, и, в общем-то, они все втроем, так сказать, хорошо очень подружились уже, даже вот выходили покурить. И я предлагаю, наверное, послушать, о чем хотят спросить наши радиослушатели.
1: Безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Щелкнуло по ушам что-то. Вот так обычно бывает после ванны или когда глубоко нырнешь.
1: А мне кажется, что это в какой-то степени проявление неуважения к нам.
0: Я думаю, что это просто вот на телефонной сети.
1: Может быть, кстати.
0: Да. А вообще вот такой же звук это бывает у аквалангистов. Я помню, когда в свое время я служил во флоте, нас часто посылали вот заниматься аквалангистскими исследованиями, и когда потом вылезаешь наружу, происходит выщелка перепонок, и когда погружаешься в щелк такой. Кстати, вот это подтверждает теорию многих ученых о том, что воздух и вода — это одна и та же стихия, а не две. Потому что, когда ты поднимаешься, так сказать, высоко в небо на самолете, там тоже этот эффект, он чувствуется по ушам. И под водой то же самое. То есть среда определяется не химическим составом, а давлением.
1: Я полностью согласен.
0: Да, тут
1: лично даже как бы не могу практически ничего добавить. Вот, может быть, в какой-то степени это говорит о моей ущербности и в то же время о твоей, на Александр, ну, гениальности. Ну, даже не гениальности, а просто как бы осведомленности.
0: Умении убеждать.
1: Вот. Тоже можно так характеризовать, да.
0: А я, с своей стороны, так признателен, что ты так вот мне доверяешь.
1: Нет, но я как бы думаю, что я не одинок.
0: Естественно, естественно.
1: Ты же аргументируешь свои высказывания.
0: Да, это как бы даже вот Альфред Сагу, это его теория.
1: А вот что касается телефона.
0: Да.
1: Как бы практикуются ли периодически вот такие щелчки? Вот?
0: Ты знаешь, да, это связано с сетью, с модемами,
1: может,
0: и с прочим.
1: Мы сейчас попросим какого-нибудь радиослушателя как бы тоже...
0: Починить, полазить по сети?
1: Нет, ну как бы вот культивировать просто.
0: А, я понял. Кстати, ты знаешь, что сейчас происходит, это я предупреждаю всех жителей Москвы, сейчас производит активный обзвон сотрудниками АТС номеров всех и проверка, так сказать, сопротивления линий на предмет установки всяких там двух номеров там, или там АОНов, или мини-АТС и так далее, модемов и прочего. Так что отключайте все это и включайте по мере надобности, если не хотите платить лишние деньги и без того, в общем-то, безмозовым АТС. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо за передачу.
0: Пожалуйста.
2: Очень нравится. А скажите, пожалуйста, можно ли задать Кириллу вопрос?
0: Конечно.
1: Конечно,
0: конечно.
2: Можно?
1: Кирилл, если вы хотите получить ответ, то
2: ну,
1: да.
2: Ну, как там насчет прописки на Северном полюсе?
1: Прописки?
2: И жильем, как там?
0: Спасибо, спасибо за вопрос.
1: Я как бы говорил о том, что учить детей на Северном полюсе, это... Как бы в Якутии это как бы интересно, и, ну, по поводу прописки, ну, даже сказать, очень сложно, как бы не совсем в моей компетенции.
0: Нет, видимо, тут действительно тема достаточно интересная, ведь для чукчи дом родной тундра.
1: Ну, в общем, да.
0: А автомобиль — это олень. Вот, и в паспорте у чукчи ведь должно быть записано квартира, да, там, Чубово или Чум какой-то, в принципе.
1: Чум, я думаю, скорее
0: Чум. Да, вот всегда интересно, как это выглядит визуально, прописка человека, который живет вот на севере, и не в поселке, а именно вот там в Чуме, то есть, может быть, там по номерам. Как-то у них вот непонятно это как происходит.
1: То есть ты думаешь, что используются арабские числа?
0: Ну, скорее всего, да, потому что вот выборы там проводились ноздрями. Там не подпись ставили, а отпечаток ноздрей.
1: А было бы, знаешь, интересно, если бы сочетание чисел и букв, то есть как номер в машине, ну, не совсем там, конечно, а, допустим, там, ну, не знаю...
3: И вместо РУЗ было ЧУП написано?
1: Ну, нет, почему там Z, 21, 9, D... кафе там.
0: А вот знаешь тогда, номер. Как нужно? Видимо, учитывать еще возрастную категорию. Видимо, эти буквы, они должны возраст. Типа там, а буква А — это до 10 лет чукча. Буква Б — это с 10 там, до 15 и так далее. Чтобы было понятно возраст. Потому что фотографии тоже клеить без мазов, потому что...
1: Все одинаковые.
0: Ну, как бы они...
1: Ну, это грубо.
0: Грубо, почему? Очень
1: все
0: грубо.
1: Одинаковые. Они все разные.
0: Конечно, и характер просто... разный.
3: Не, это если сблизи, а издалека. В тундре все же далеко, и пока там друг до друга досматриваются, они видят друг друга. Просто стоят так издалека и смотрят друг
1: на друга.
3: Ну,
1: они же как бы общаются, они все-таки как приближаются.
3: Ну, они общаются, как и раньше, но у них нет этих проводов в силу того, что ветра сильные и морозы.
0: В принципе, доказано вот тем же Альфредом Загу. Он еще был... Их было, кстати, два человека. Альфред Загу и Арнольд Загу. Вот Арнольд Загу, он занимался теоретическими исследованиями и, так сказать, прогнозами, в общем-то, разными явлениями такими, а брат его занимался именно практическим исследованием разных непознанных областей. И вот он как бы выдвинул такую теорию, что вот эти народности, они узнают друг друга по запаху исключительно, то есть у них очень ярко выраженный индивидуальный запах исходит. Вот. И одежда.
3: Они правильно, они не моются же, поэтому и запах...
1: Ну, как-то вот я не
0: грубо
1: знаю, наш, мне кажется, наш
0: оппонент,
1: оппонент как-то вот он периодически выступает достаточно с какими-то такими действительно...
3: Дело в том,
1: негативно такими.
0: Негативно грубо настроен, видимо, ты вот ты националист или
3: нет,
0: даже...
3: Нет, дело в том, что вы живете иллюзиями запах, группы Битлз, а я живу иллюзиями... таких групп, там, каких-нибудь, там, Каннибалов Корпс, которые поют о реальности, а не о цветах.
1: Не, но с одной стороны, это правильно.
3: Реальность.
0: Да.
3: Я говорю о реальности, а вы мечтаете о чукчах.
1: Другое дело, что ты правильно сформулировал, как бы, за счет чего и какими вещами мы, как бы, себя, как бы, снабжаем, там, Битлз, как-то так, себя приводим в чувство. Да. А сам не смог сформулировать точно, какими вот...
3: Каким
1: ты
3: чем?
1: Лично вдохновлен. Ну,
3: я... Дело в том, что...
1: Вот сказал кто-то что-то, Каннибал Корпус.
3: Нет, ну все те названия, которые я буду перечислять, во всяком случае, вот этому напротив,
0: нет,
3: ничего
0: а
3: не скажут.
1: Дело
0: а
1: напротив
0: в том, что...
1: вот этому, это же... Да, кстати, нашим радиослушателям я предлагаю задать вопрос, кто напротив кого сидит.
3: Да.
0: Чтобы узнать.
1: Сейчас у нас. Чтобы была реальная картинка, потому что мы же на радиостанции находимся и чувствуем свою ущербность. Потому
0: того,
1: что никто
0: не видит,
1: нас
0: да.
1: не видит. Вот я сегодня помыл голову, понимаешь, оделся, пришел на радио, потом думаю, а что я, собственно, зачем?
0: Нет, это
3: вот поэтому совершенно... я никогда не моюсь, когда иду на радио. Потому что,
1: а, кстати, проблема мытья у тебя как-то остро стоит. То есть, видимо, параллели с чукчами проходят. Я предлагаю задать вопрос и учредить специальный приз.
3: А еще вы не...
1: Тем радиослушателям, прости, пожалуйста, что я перебиваю, кто правильно угадает, напротив кого кто сидит и сдаст. Вот нас здесь четверо. То есть, нет, ну, практически трое, но можно сказать, как бы и четверо.
3: Дело в том, что Кирилл не осведомлен о том, что сейчас очень многие радиослушатели сидят вот напротив с биноклями и все прекрасно видят, кто напротив кого сидит.
1: Не так просто до нас дозвониться. Пускай те радиослушатели, кто сидят сейчас с биноклями и другими оптическими приборами,
3: дело в том,
1: они
3: что
1: попробуют
3: Кирилл
1: дозвониться.
3: Не осведомлен о том, что все те, кто сидят напротив зданий с биноклями, у них есть специальные проводки, которые подключаются к нашим проводкам. И вот все те, кто звонят, это и есть те, кто сидят напротив домики с биноклем.
1: Проверим твое высказывание. Вот сейчас послушаем радиослушателя и его версию, кто из нас напротив кого сидит.
0: Я
3: здравствуйте,
0: думаю, вы в прямом
3: меня
0: эфире, мы вас внимательно
3: всем.
0: Слушаем.
3: За меня голосуем.
0: Алло, алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ну, мне так кажется, что вы просто все сидите вдоль пульта, стола же сколько.
0: Вдоль.
4: Да.
1: Ну, если бы поперек, я еще бы мог как-то сказать, что
0: правы.
1: Частично вы
3: опять
1: правы.
3: Опять же, мы не в армии, чтобы строиться перед пультом.
0: Увы, да, вы не правы.
1: Ответ нет, неверный.
0: На самом деле,
1: отвечать.
0: Просто нужно открыть маленький секрет, что те, кто вот сейчас два раза нажмут на своем телевизоре кнопку 8, увидят в прямой трансляции нашу программу. Просто другое дело, что для этого нужно установить тарелку.
1: Вот именно, вот, Александр. Поэтому мне кажется, что не стоит морочить голову.
0: Не стоит.
1: Потому что кто сейчас вот успеет установить тарелку?
0: Вообще.
1: Ну, я все-таки вот настаиваю на том, чтобы устроить определенный конкурс. Кто напротив кого сидит? И
0: подожди,
1: если есть
0: я...
1: версии, то можно звонить вот по телефону, который ты прекрасно знаешь, я не совсем точно. Вот 7
3: кстати,
1: цифр.
3: Вот написано. Вот.
0: Да, 203-19-22.
1: На студии трое, и вариантов
0: четверо,
1: не так много.
0: Четвертый отвис и спит. Но я прежде всего хотел вот поинтересоваться. Вот как бы почему-то очень часто люди, общаясь между собой, и когда особенно возникает какой-то спорный вопрос, они начинают выяснять, типа, а ты на чем воспитывался? Вот, а, например, вот вот уважаемый сиамский близнец, он типа сказал, вы воспитывались на Битлз, и, а я воспитывался.
3: Я не воспитывал, я не сказал, что вы воспитывались, я сказал, что вы вдохновлены, живете, да? Иллюзиями.
1: Да. А, точно, да. Точно было
0: вот,
1: правильно.
0: А он живет, значит, корпусом, вот, вдохновлением. Вот, а как бы мне очень странно...
3: Нет, не вдохновлением, а иллюзиями я живу.
0: Да, да, ну...
3: А и вы тоже иллюзиями живете.
0: Ну, все люди живут иллюзиями.
3: А радиослушатели живут нашими иллюзиями.
0: Ой.
1: Ну, это перебор.
0: Перебор.
3: А те, кто по телевизору разговаривает.
0: Явно не очко.
1: Полное неуважение, мы не снимаем трубки. А вот
3: хорошо, я сейчас выиграю. Я знаю, как определяют адрес Чукчу.
1: Кстати, интересный переход. Давайте
3: я угадал. Давайте. Все прекрасно знают, как вообще обозначается любое точка местонахождения.
0: В смысле, точка местонахождения.
3: Ну, допустим...
1: Кстати, очень... Верно,
0: очень верно. Очень верно.
3: Город Москва на глобусе — это просто точка.
0: Правильно.
1: Вот, нет, это точка местонахождения.
3: Этого выливается такое движение, как точка нахождения.
1: Точка нахождения или точка местонахождения?
0: Точка местонахождения.
3: Я уже выкидываю слова, чтобы, так сказать...
1: А зачем выкидывать слова?
3: Чтобы у нас больше времени осталось на остальное.
0: Нет, давайте договоримся. Полностью. Называть это просто ТМН, сокращенно. Вот. ТМН будет называться это.
1: То есть, если наш радиослушатель услышит неожиданно, вот мы говорим ТМН, то есть ТМН. Сразу, чтобы было понятно, что речь идет о точке местонахождения. Да. Кстати, вот точка местонахождения, между прочим, мы задали целый конкурс и должны послушать, кто напротив кого сидит. То есть,
0: нет.
1: Каково точка местонахождения каждого по отношению друг к соседу. Другу.
0: Ну да, в принципе, а здесь ведь получается, что вот ТМН — это широкая сеть, потому что как бы ТМН одного как бы человека, да, или там любого предмета по отношению к другим ТМНам совершенно разное.
1: Абсолютно просто.
0: То есть это целая география. Ну, давай про послушаем уважаемого нашего близнеца все-таки как бы с его вот выводами о ТМН.
3: Вывод Чукчи. Первое место, который вот.
0: Вывод?
3: Да.
0: Давай.
3: Не зря все-таки я закончил институт точки. Вот. Так как вот этот ТМН... Там...
0: Жалко, он закрыт, этот институт.
3: Да, уже. Сейчас он на переориентацию закрыт.
0: Вот. Да, там будут теперь, кстати, выращивать лягушек для создания вот лягушачьих лапок, потому что все больше и больше...
3: Французы приезжают в Россию.
0: Да.
3: Так как бегут. Наполеон говорил, что как бы настоящая родина французов — это Россия, поэтому он и пошел на нас войной, захватил ее, Россию, в кавычках, нет, в скобках. И сжег Москву, вот, за что мы потом пошли во Францию и устроили там первую парижскую коммуну.
0: А вот нет, Москву сжег, кстати, человек, который проворовался. Ему нужно было покрыть долги, он поджег амбары. Это был русский купец.
1: У меня есть предложение прослушать композицию «Космическую», одну очень популярную.
3: А как же ТМН?
1: А ТМН — это широкая тема, если мы сейчас сразу ее раскроем. Если мы раскроем, мне кажется, что тебе стоит несколько, еще продумать концепцию ТМН, и как бы за время, в течение 3 минут, в которых будет продолжаться некая провинциальная диско, мы сможем как бы подготовиться к прослушиванию.
0: И подготовить
3: эти
0: чертежи,
3: музыканты,
0: кстати.
3: Были с провинции, разве, да?
1: Да, в какой-то степени сейчас по отношению к нашему ТМН они были из провинции.
0: Песня?
3: Мы сейчас в центре.
1: В какой-то степени.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: А вот еще хотелось давай бы сказать о движениях. Ты от МН хочешь?
2: Да, ну, МН. Вот, значит, правильный ответ. То есть сейчас как бы что, где, когда был такой небольшой. Правильный ответ – это широта и долгота. То есть вот на карте Чукотки там широты и долготы пересекаются все вместе. И масса точек – это вот наставленные юрты. И как бы вот, допустим, где живет там такой-то
1: Иван,
2: такой.
1: Иван, да. Ну, это всех чукчей зовут Иван.
3: Не всех.
1: Ну,
3: две трети.
1: Две трети, да.
2: Нет, это уже элита и профессура. Их уже называют там по-другому.
3: Но все равно нельзя говорить всех чукчей.
1: Кстати, понимаешь? Странно, да, вот Иван, почему-то имя такое. Да.
2: Но это как раньше в Азербайджане. У них были очень сложные фамилии. Им решили дать русские фамилии, чтобы, так сказать, не путаться и не ломать язык.
1: Простите вопрос.
2: Типа. Да. И также и у чукчей. Так как чукчи переняли свой язык от оленей, вот, он у них тоже такой же заковыристый. И очень трудно выговорить русским словом фамилию чукчи.
3: Или не согласен.
1: Я, кстати, тоже.
2: А это, кстати, никак не влияет на ход, так сказать, нашей передачи. Вы можете выразить свое несогласие, обратиться не,
3: ну, а
2: в
3: можно
2: газету.
3: Выразить свое несогласие, просто встать и выйти.
2: Кстати, пожалуйста.
3: Ну, давайте попробуем.
2: Давайте. Вот. И, значит, все вот ушли. Сейчас в студии я остался один. В общем, начинается прекрасное время Энджелса и Торшина. То есть эти два. Тут сидели, говорили, тут что-то. Это же просто обыкновенные монолюди. Теперь пришел стереочеловек, который весь такой двойной. Вот. Значит, в нашей передаче я запрещаю говорить вообще о цифре один. И, так сказать, презрение единицы вводится даже, можно вот так сказать. Да. Небольшой заскок произошел. Вот. Значит, теперь мы будем слушать тяжелую музыку, а не всякую вот эту вот попсу, зодиак какой-то. Конечно, это очень современная и красивая музыка. Вот, я все-таки хотел о широте и долготе. А, я все сказал.

0: Summer, keep along.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев и еще в нашей компании сегодня, как и всегда, сиамский близнец Энджел Сеторшин. Вот я сейчас говорил эту фразу и заметил за собой странные такие движения головой. Вот, Кирилл, ты никогда не обращал внимания на особенности некоторых телеведущих? И еще есть такая программа, называется «Качество». Выходит, по-моему, по ТВ-6, где конкурс ведущих. И вот ты заметь, что люди, которые приходят на конкурс ведущих, мне иногда отписывают это на видео, чтобы посмотреть. Вот, сам я редко когда включаю, я боюсь связываться с электротехникой. Они также покачивают головой выразительно, вот так вот, ну, ты знаешь, делают это глазами.
2: Я объясню. Дело в том, что феномен такой. Какое-то время назад я работал ведь на телевидении, да. И это связано с тем, что как бы даже те ведущие, которые пробуются на роль телеведущих, они сразу как бы пытаются овладеть пластикой работы с телесуфлером. Я думаю, что не все знают, что такое телесуфлер. Это, ну, как вам сказать, допустим, если вот мы работаем в микрофон на радио, говорим в микрофон, то, соответственно, ведущий телепередачи, он говорит в камеру, как правило. Соответственно, камера, она имеет определенные формы и определенный экранчик такой. И вот на этом экранчике как бы написан текст, который должен говорить человек. И, соответственно, он же не может абсолютно с каменным, то есть как бы не двигая лицом, не читать, читать этот текст. Поэтому совершенно происходит волей-неволей вот это как бы такое покачивание, как бы человек себе говорит, как бы говорит нет. То есть это как бы, я думаю, многим известно и не требует каких-то особых доказательств. Я на самом деле в какой-то степени удивлен, почему, Александр, ты не знаешь об этом. Может, это связано именно с твоей работой и исключительно на радио?
1: Ну, видимо, да. Хотя, как ты видишь, сзади меня тоже висит масса графиков. И, в общем-то, вот красная линия, эта большая, она изображает план эфира. То есть, когда звонок, телефонный, приемы к каждому эфиру Гонриетта Варфоломеевна и всей семьей они чертят на кухонном столе, расстилают ватман и чертят нам график. Вот. То есть, но другое дело, что как бы ведь отслеживание суфлера, оно может происходить все равно немножко с разной мимикой. А здесь ощущение вот такого, как бы, кстати, у тебя, я наблюдал это, у тебя вот этого не было. Это я не то, чтобы как бы тебе польстить, я как факт излагаю. А здесь есть так называемый СКБ, то есть синдром китайского болванчика у ведущих.
2: Но дело в том, что как бы ты абсолютно прав, хотя немножко это грубо, синдром китайского болванчика, но
1: это научный
2: да,
1: термин.
2: Да, практика 90-х, работа на телевидении, показывает, что в основном, когда работаешь на телевидении, как бы настолько устаешь, что совершенно не соображаешь, о чем говоришь. Поэтому, если не писать на, как бы, вот на так называемом телесуфлюре, не писать. Ведь сначала как бы была практика не написания текста, а напротив, рядом с камерой, стоял человек, который жестами показал, что как бы нужно говорить. Да, то есть это, сам понимаешь, что это на самом деле очень сложный процесс.
1: И денег платишь ему много.
2: Естественно, соответственно, конечно, ему нужна зарплата. Поэтому возникают телесуфлеры, и работа ежедневная на телевидении, она очень сильно... Не то, что влияет на состояние, нет, да, влияет на состояние эмоциональное, и очень сложно говорить, соображая, что ты говоришь. Поэтому в основном люди не соображают абсолютно, что они говорят. И если, допустим, вот убрать телесуфлер, то получится как бы такая нанимая сцена.
1: Ну да, да, это как бы вполне я видел несколько раз, когда вот ведущий какой-то программы остекленел, уставлялся куда-то влево, и так вот на минуту замирало все. Потом шла техническая заставка, и до сих пор загадка для всех телезрителей, что же он там увидел. А вот другой феномен телевидения, это, так сказать, неестественная бодрость ведущих различных телеигр. Вот хотелось узнать твое мнение. Как ты считаешь, действительно люди, которые ведут эти телеигры, считают, что они каким-то образом, так сказать, дают искринку своим зрителям? Или у них есть какая-то достаточная самооценка, чтобы понять, что эта бодрость с точки зрения нормального человека, не причастного, так сказать, к этому, целиком наигранная и какая-то даже не то что театральная, а вгоняющая, наоборот, в состояние угнетенности вот человека непричастного, опять же?
2: Я думаю, первое.
1: Да, ты знаешь, сложно с этим не согласиться.
3: А я думаю, второе.
1: Ну, это вопрос спорный, хотя тут с вами тоже сложно, собственно, спорить. Давайте послушаем мнение, может быть, наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Здравствуйте, милостивый государь.
1: Здравствуйте, сударь.
2: Доброй ночи.
0: Кетамина надо было дать этому лежащему, павшему.
1: Кого?
0: Кетамина, ну, чтобы не зря падал.
3: А время еще не подошло, ответа.
0: Вот, или не вы должны отвечать. Сижу тут, дрожу.
2: Ответ, я, к сожалению, должен сказать, неверный. То есть неверный. Очень субъективный ответ. Очень.
3: К медицине вы имеете такое отношение, как я к лопорозведению.
0: У меня в комнате 17 градусов. У меня скоро монитор, компьютер заиндеет.
1: Вы, наверное, живете во Владивостоке, где вот был выхлоп какой-то трубы.
0: Да, в Москве тут больше выхлопов.
1: Понятно.
0: Знаете, что хотелось с радиослушателями хорошим анекдотом поделиться.
2: Выхлоп. Я прошу прощения, выхлоп и вхлоп.
1: Да, вхлоп.
2: Если есть выход, то есть вход.
1: А выхлоп идет из одного места по трубе, из другого идет уже вхлоп. То есть, вернее, он входит в хлоп, а потом выхлоп.
3: Это у более передовых моделей, как Порше, Запорожец.
2: Я предлагаю послушать.
1: Да, спасибо за звонок.
3: Анекдот, да?
2: Ну, анекдот, да.
3: Да, анекдот. Вот парень вот этот.
1: Давайте. А я выключил.
3: А, ты выключил. Ну, он там рассказывает, наверное, анекдоты. Все радиослушатели его внимательно слышат. Это нам же не слышно. Это, как говорится, система вхлопа и выхлопа.
1: Мне гораздо больше понравилась вот ваша фраза о клопоразведении. Вот как бы хотелось бы узнать, это что такое каламбур, или как-то вы знаете что-то об этой науке?
3: Собственно. Дело в том, что это не был каламбур. Я действительно никакого отношения не имею к клопоразведению. Но я думаю, что в ближайших передачах мы затронем такую тему, как вошки.
1: Вообще, так сказать, паразиты.
3: Да.
1: То есть
3: мы давно уже мечтали. Я думаю, может быть, очень скоро приедет французский профессор.
2: Без меня это будет только.
1: Нет, если ты хочешь присоединить, конечно, ни в коем
3: случае. Тем более вы по-французски можете.
2: Да что-то нет, я думаю, что как бы эта тема, ну...
3: Вошки вам не интересны, да?
2: Да, не хотел бы вас
3: человеку обижать. Ближе метро.
2: Мне это не интересно. Людям
3: вошки.
1: Кстати,
2: мне кажется, разговор зашел в какой-то определенный тупиковость.
1: Перебор.
3: Пора, по-моему, передачу заканчивать.
2: Ну, в общем, как бы я предлагаю, знаешь, какой пользуется формулировкой, которой пользуются многие телеведущие. Подходит к концу наша программа, но поскольку совершенно непонятно, как она быстро подходит, то предлагаю сейчас мы можем постепенно подходить к концу, как бы, нашей программы.
1: Да, то есть начать отсчет в сторону конца.
2: Да, вот, да. Вот
3: ты как это бы... Это система вхлопа и выхлопа, наверное.
2: Ну, есть связь, но не настолько прямая, чтобы...
1: Да.
3: Чтобы говорить
1: об этом. Ну что же, следующий телефон. Телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Что-то шаловливо, вы на кнопки нажимаете.
3: Анекдот пришел.
0: Да, да, это он и есть. Правильно.
1: А, да, давайте.
0: Анекдот совершенно замечательный. Такой.
3: Так, без мата, не
0: и
3: пошлый. И черного
0: юмора, безусловно.
3: И чтобы очень интересно.
0: Едет трамвай, и на ходу в него прыгает мужик. Срывается к несчастью, ему отрезает руки. Мужик неожиданно вскакивает и опять бежит с трамвая, значит, помахивая культяпками. Прыгает снова и опять срывается, и у него отрезают ноги. Ну, пассажиры видят такое дело, останавливают вагон, заносят, значит, инвалида внутрь, а он говорит: «Билетики, говорит, приедете».

0: Еще хотелось бы поговорить и затронуть такую тему, как-то цвет. Опять же, вот давайте возьмем.
1: Ну, это смотря кому захотелось, понимаешь, затронуть эту тему. Вот это
0: только что, только что пришло прям огромное количество писем, где люди просто.
2: Мешок внесли телеграм,
1: но. Вот мешок. Нет, я вижу, что внесли мешок.
0: Да, вот,
2: это не белье для постирки для нашего проекта.
0: Нет, правильно. Белье уже отложили. Слева.
2: Нет, я имею в виду, что это телеграммы и письма.
0: А это телеграммы и письма.
1: Я вот беру, извини меня, в руки первое письмо, оно абсолютно не об этом, и более того, даже на совершенно другую передачу, очень интересно.
2: Вот это? Ну, это надо же отобрать сначала.
0: Конечно.
1: Я согласен.
0: Вот
1: поэтому о цвете можно
0: вот
1: говорить.
0: Вот это письмо отбрось, а все остальное видишь на нашу.
1: Ну, давай посмотрим по конкретному. Вот,
2: вот, не, смотри. Это опять не для нас.
1: Вот, нет. Видишь, уже исключение.
0: Ну-ка, а вот здесь. А вот письмо. Снегирь Викторович Гиря пишет нам. А что...
1: Ну,
0: да.
1: Это, наверное, псевдоним, не очень естественно.
0: Нет, это постоянный наш радиослушатель,
1: да.
0: Пенсионер.
2: Мы, кстати, проверяем по паспортным данным, действительно ли они носят такие фамилии.
0: Да, и вот он о цветах спрашивает. Почему, например, запрещается делать на серых бетонных ограждениях нашего города, ну вот, которые стоят такие, ограждают заводы и так далее, и тому подобное, граффити, вот. То есть Снегирь за красоту города радеет. Дескать, говорит, было бы гораздо красивее, если бы все вот эти вот мрачные бетонные конструкции были исписаны какими-то, ну, не цензурными словами, а какими-то картинками. Ну, граффити, все понимают, ну, да. Что это такое.
2: Почему? А сейчас как бы занимаются этим уже планы реконструкции Москвы. К 850-летию Москвы идет, так сказать, некоторая оплакатизованность. Вот. Да, защищает. Вот, допустим, на Горбунова раньше, проезжая по одной из улиц мимо рынка, где торгуют аппаратурой с автомобилей, несанкционированно, вот, там, проезжая в автомобиле, можно слева было наблюдать или справа, как с грузовиков впаривают людям
0: баллончики,
2: всякие вот эти вот вещи технические. А теперь там поставили загородку из поочередно стоящих плакатов. Голубой плакат, белый плакат, голубой плакат, белый. И, так сказать, сделали фоновую завесу такую небольшую, состоящую из света и неба, света и неба.
0: А вот ты больше любишь бра или вот или торшер?
1: Да.
2: Мне не нравится торшер. Какой-то вот долго разговаривается, а бра, оно висит, оно раздвоенное такое, а торшер он один. Мне, наверное, все-таки не нравится. Мне ближе все-таки некоторые сиам. Близнецовые, сиамистые такой.
1: Сиамообразность нет.
2: Вот правильность человека.
0: Кстати, вот еще ведь достаточно интересный вопрос. Это как бы проследить путь развития общества в целом. Ну, там и политический, и социальный, и экономический, в зависимости от изменения форм абажуров на вот лампах.
2: Смотря кто к власти приходил.
0: Ну, вот он, например,
2: дело в том, что в теневом мире очень много, так сказать, сиамских близнецов, так как сейчас идет война за престол мира между монолюдями и стереолюдями.
0: Я не согласен совершенно.
2: Но вы просто не знаете эту политику, так как не входите в тайное общество сиамских близнецов.
1: И не стремимся. Но было удивительно, если мы, будучи не сиамскими близнецами, входили в тайное общество сиамских
0: близнецов. Кстати, можно.
2: Вашу эту вот принадлежность к сиамским близнецам еще даже можно доказать, вы не так безнадежны. Потому что и нам попадались некоторые люди, которые даже не подозревали, что они сиамские близнецы. Но при очень интенсивном исследовании их организма мы у них находили, так сказать, двойственные молекулы,
1: ну,
2: которые
1: двойственные
2: определяли
1: молекулы, прошу
2: сиамское
1: прощения,
2: начало.
1: Что,
2: пожалуйста.
1: Да, сиамское начало. Но не говоришь, что близнецы. Есть же сиамские, бывают же сиамские двойняшки.
0: Да, бывают даже тройняшки. Одна вот родила пятерню.
1: Как бы, а это при этом они совершенно не близнецы, поскольку были рождены совершенно в разное время.
0: Совершенно правильно.
2: Ну, это, наверное, какая-нибудь другая партия, я не знаю. Да.
0: А скажи, Кирилл, а вот у тебя дома висит что?
2: Ну, я... Люстра, наверное.
0: Люстра какая? Ну, хрустальная, наверное. часто все-таки. Это просто очень многим интересно знать. Правда, какая вот люстра дома у Кирилла Немоляева?
1: Это совершенно, наверное, совершенно непонятно, наверное, мне все-таки, почему это интересно. И...
2: Ну как, вот всегда вот фанаты, вот...

0: Вопросов, на которые никогда искренне люди не отвечают.
1: А знаешь почему?
0: А я бы не хотел вообще отвечать на него. То есть лучше никак не ответить, чем не искренне.
1: Совершенно правильно. А знаешь почему это? Вот, потому что, когда, например, входишь в дом человека, вот ты входишь в дом, в чужой дом, на что ты в первую очередь обращаешь внимание? Ну, вот ты вошел, то есть, ну, я не имею в виду жену или животное домашнее, а вот из интерьеров на что ты смотришь?
0: Ну... Вопрос на самом деле сложный. Как бы сейчас я смотрю на часы, где-то у нас порядка без 10.
1: А, пора же уже.
0: Ну нет, не совсем. То есть пора было 4 минуты назад, поскольку это время закончилось. Я думаю, сейчас
1: уже поздно.
0: Неуместно говорить. Лучше вот ответить на твой вопрос, который ты сейчас задал.
1: Да.
0: И можно это сделать как бы в такое достаточно знаменательное время, как 3 часа, допустим, и 5 минут.
1: Да, давай, давай, хорошо.
0: Можно послушать нашего какого-либо телезрителя, если он...
2: Вы, кстати, сейчас на радиостанции.
0: Безусловно.
1: Давайте лучше пьесу. Пьеса? У нас давно не было пьесы.
0: Да, я предлагаю послушать песню о каскадерах. У нас есть такая композиция?
2: Каскадеры.
1: Да, вот
0: на пленке.
1: Да, она там стоит.
2: Вот это есть, да?
0: Да, у нас есть. Тогда...

0: Маленькая была.
1: Кассета, да, маленькая.
0: Ну, кассета маленькая.
1: Пленочки немножко.
2: Ну, так во-первых, сейчас весь мир переходит на моно. Это как бы...
3: Да, да, да.
2: Даже сейчас, мне кажется, ну, если еще 2 года назад, когда вышла эта кассета, можно было там трубить, что вы знаете, вот во всем мире переходит на моно. Сейчас как бы это...
3: Знают факт. Все.
1: Это модно так.
2: Нет, это не модно, это факт, просто это требование времени.
3: Дело в том, что тут нужно...
2: Нет, не в этом дело. Если вы знаете, что сейчас популярны очень старые направления, сейчас популярна музыка в стиле ретро, сейчас популярна на исполнение кавер-версий, исполнение старых песен. И, естественно, абсолютно идет тенденция к определенному ухудшению качества записи.
3: Но даже
2: чтобы
3: здесь,
2: передать это абсолютно естественно, передается дух времени.
3: Я не согласен.
2: Очень интересно.

0: Я могу объяснить это, так сказать, чисто физиологией. Вот известен факт такой, что вообще человек первобытный, а значит, так сказать, древний грек, то есть человек, который был близок к нецивилизации. Он все слышал в моно, как ни странно. Вернее, у него была та же система. Короче, это то же самое, что две колонки подсоединить.
1: Псевдостерео.
0: Да не было псевдостерео. Как две колонки просто за...
1: Но это и есть псевдостерео.
0: Нет, да почему псевдостерео? То есть пусть эти две колонки будут, но они заклинены, и получается как бы моно все равно сигнал. Mm-hmm. Также и уши у него. То есть мозг был не способен оценить
1: это
0: вот этот сигнал.
1: Да не мешайте мне.
0: Мозг был не способен оценить сигнал, который воспринимают его уши. И воспринимал его моно. Так же, как и зрение.
1: Yeah.
0: Собственно, у людей...
2: Ну, а в чем же тогда как бы противоречие между нашими точками зрения?
0: Ну, как бы это не дань моде, а дань скорее вот физиологии.
1: А вот Кирилл, по-моему, затронул очень важную тему, точка зрения. Вот где она находится? Вы смотрите, должна быть точка зрения. Где она?
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
1: Алло.
0: Видимо, человек вышел, видимо, по нужде.
1: Ну почему? Может быть...
0: Нет, совершенно четко, потому что звук такой был кафеля. Видимо, приемник был там, а руки обе были заняты в этот момент. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот, ну, хотелось бы такой вот
1: вопрос. Начал хорошо.
3: Да, вот это звонит вот бабушка, вот про которую Александр говорил, вот, которая на станции Павелецкой, ну, застряла на эскалаторе. Вот. Меня вот, в общем, зовут Татьяна Буланова, вот, и сегодня мой, ну, как бы именины вот у меня. Вот, и хотелось бы, чтобы Александр, ну, извинился вообще, потому что, ну, на всю Москву практически опозорил меня. Вот, это вот первый вопрос. А второй вопрос к Кириллу, вот, ну, чтобы он рассказал о судьбе, ну, таких людей, как Распай Всеволод Железных, вот, и Николай Семашко, поскольку вот, ну, Николай Семашко, ну, видели на станции метро Курская и Бауманская, торгующего книгами какими-то нелепыми, вот.
0: Спасибо, спасибо.
1: Но нелепых книг не бывает, во-первых.
0: Бывают, если это схемы вот трубопровода.
1: Нет, они имеют определенный смысл. Если, Александр, ты хочешь поговорить о схемах трубопровода, то
0: да,
1: ты должен
0: да.
1: отдельно это сделать в определенной передаче. И я больше чем уверен, докажу тебе свою правоту в определенном смысле этих схем.
0: Сложно с этим спорить.
1: Безусловно. Ну, во-первых, мне кажется, что это все-таки звонит мужчина.
0: Да,
1: и поэтому, как бы в условиях такого огромного количества неправды, отвечать серьезно на поставленный вопрос, мне кажется, совершенно бессмысленно, поскольку названное имя Таня как-то и фамилия, оно как бы совершенно не соответствует, мне кажется, тембральным окраскам города,
0: голоса, да.
1: Поэтому, да, я думаю, стоит, может быть, продолжить разговор
0: опрос
1: с каким-то другим телерадиослушателем.
4: А я тоже вот хочу добавить, что если вот этот вот человек захочет на нас подать суд, мы с удовольствием пойдем на это, так как мы очень часто выиграем несколько миллионов, вот, так что вы можете подавать на нас в суд. Вот, и мы иски ваши будем рассматривать. У нас тут свой зал суда присяжных. И мы вас ну, в общем, будет все нормально.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно
5: слушаем. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здрасте.
5: Кирилл Немоляев, да, у вас там?
0: А, да.
5: Здесь каскадеры. Есть маза клип снять классный.
1: Уже снят.
5: Снят уже? Ну, тут нужно еще один, какая разница.
1: Хорошо, снимайте.
5: Хорошо, спасибо.
0: Пожалуйста. Разрешаем, спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Кирилл.
1: Да.
6: Все-таки вот Распай Всеволодович не мешал бы, наверное, сказать, потому что вот Галямин говорит, что он сторожит какую-то конурку до сих пор, которую вы ему выделили.
1: Ну, я могу сказать то, что... как бы...
0: Нет, Кирилл,
1: Сергей Николаевич
0: том,
1: Галямин,
0: что,
1: о котором
0: подожди,
1: идет речь.
0: Речь идет о том, что как человек, радиослушатель, сформулировал вопрос, то есть ты выделил, в общем-то, какую-то каморку, которую человек охранит, таким образом ты решил проблему безработицы, просто вот одного лица физического, видимо.
1: Получается так, потом такой информации располагает Сергей Николаевич Галямин, я как бы ему... верю и думаю, что это абсолютно правда. И можно, конечно, добавить что-то, но я думаю,
4: стоит ли?
0: Да, я думаю, если то только позже немножко.
1: Ну, я думаю, что здесь можно говорить об этом порядка где-то, ну, 3 часа 30 минут вот в это время. Мы можем попробовать поднять
0: обсудить
1: эту тему.
0: Да. А сейчас, может быть, какая-то будет более животрепещущая. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Ну, алло.
0: Да-да-да.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Это по поводу вопроса про метро. Мы все-таки жаждали бы услышать хоть какой-нибудь ответ.
1: Ну, понимаете, спасибо. Все дело в том, что как бы всему свое время.
0: Ну, раз вот тогда проехали, то надо как бы...
1: мы пропустили тот... Ну, в принципе, Александр...
0: Ну, может быть, ты все-таки...
1: Я могу тебе сказать, как бы... Даже не сказать, а просто предложить такой вариант, что если 45 минут каждого часа у нас так или иначе происходит, то в этот момент, если мы не забудем, и в частности я, потому что я, честно говоря, достаточно забывчив.
0: Ну, то я тоже после того случая мне немножко сложно.
1: Мы можем попробовать ответить на вопрос, какую, соответственно, таблетку нужно дать вот этому человеку в метро, чтобы ему помочь. Да? Поэтому сейчас у нас на часах 2:58. Если вы еще в течение, наверное, минут 45-50 не будете спать, то мы постараемся в 3 часа 45 минут ответить на этот вопрос.
0: Да. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и вы можете по телефону 203-19-22 задавать ему разные вопросы. Вот еще не прозвучало вопроса, как бы тоже, который стоит, по-моему, 17-м в этом списке, в этой брошюрке.
1: Как ты так точно знаешь?
0: А я штудировал очень. Дело в том, что у нас есть на радиостанции такое понятие, как библиотечный
1: штудар.
0: День.
1: Штудар же есть такое.
4: И он тоже популярен. Ему приходится изучать этот список.
0: Да, да. То есть нас сажают в библиотечный день в библиотеку, каждому дают по брошюре какой-то, и потом требуют по памяти отконспектировать ее. И если как бы ты сделал это неправильно, то, ну, с каким-то ошибок больше, чем нужен, то происходит увольнение сразу.
1: Да, достаточно сурово.
0: Да, вот там вопрос 17-й. Я думаю, что кто-нибудь его задаст. Я просто проверю, как бы знает ли кто-нибудь, что я хотел спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Марк Албай.
0: Здравствуйте.
8: Вот скажите, такой у меня вопрос. Даже я бы даже сказал к вам просто.
0: Вы говорите громче, пожалуйста.
8: Я вот говорю к вам, у меня вопрос такой назрел.
0: Угу.
8: Еду я сегодня в ДК Горбунова. Вот на этом молодежном сленге «Горбушка», да, называется?
0: Ну, он не только молодежный сленг.
8: Ну да, вот
0: вышел из
8: ранга. Вообще-то разговаривали с Александром.
0: Ну, а вы что, думаете, я тоже не Александр, что ли? Я же Фаторшин, это всего лишь
1: собирание. Я тоже не Александр, в этом что-то есть. Вы знаете, я тоже не Александр.
0: Я тоже не Александр.
1: И я как бы поэтому...
0: Да, ну да ладно, что вы хотели спросить?
8: А вот, и, значит, автобус тут, знаете, такой 155-й ходит не так часто. Упускаем с коллегой его прям напрочь.
0: Угу.
8: Ну и как бы пришлось поймать там машину, дабы догнать. И вот шофер говорит, я говорю, вот давай типа тут, мужик. А он такой мне, типа, мат-перемат, да, вот бубионыч там все дела, и ухельмокс, и говорит, не успеешь. А я вот задумался, а вот если бы там, например, мама ехала, да, с ребенком, все же это могло как-то пройти в сознание ребенка.
0: Так.
8: В связи с этим вопрос назревает. Может быть, выдавать каким-то вот этим водилам, да, какие-то лицензии, чтобы он подумал, да, над чем говорить.
0: Угу.
4: Спасибо. Да, по-моему, дети начинают ругаться матом сейчас так рано, что вот этот таксист их ничем не удивит уже.
0: Нет, тут как бы речь идет о вежливости работников транспорта и о лицензии.
4: А
0: но...
4: это у нас в крови, так что...
0: Нет, по идее, не скоро. Должно это происходить. Вы как-то, по-моему, серьезно очень.
4: Я очень серьезно.
0: Очень серьезно. Нет, на самом деле, все это постепенно мы ставим вот в
1: конечно,
0: думе
1: нет,
0: этот
1: на
0: вопрос.
1: На самом деле, да. Это же все шутка.
0: Полная.
1: Поэтому ни о какой серьезности не может быть речь.
0: Да, но просто скоро будут не...
4: А я бы с вами
0: лицензии, не по лицензии выдавать, а просто будет полный запрет на произведение звуков каких-то водителями общественного транспорта.
1: Ведь, допустим, запрещен же звуковой сигнал в населенном пункте.
0: Да, то же самое.
4: И разговор с водителем автобуса.
0: Да, объявлять остановки будет, в общем-то, автомат. Да. Продавать билеты он не имеет права по новому постановлению, потому что это его приработок. Получается, что он везет людей, еще работает кассиром. Полный бред.
1: Могу сказать, интересный, кстати, рассказать случай, как бы из истории тоже. Дело в том, что ведь когда началось повсеместное внедрение вот, как бы, микрофонов, стали объявлять остановки, ведь вначале, сейчас это во многом происходит в записи, а в первое время это был уже прямой эфир, своеобразный прямой эфир в автобусе.
0: Да.
1: И в метро был прямой эфир.
4: Я даже ехал один раз, песню пел водитель всем, вот микрофон в такой.
1: То есть существовал специальный человек, то есть это была профессия, она как бы достаточно недолгое время просуществовала. То есть это как бы диктор, который работал на радио. То есть это человек с образованием, с хорошо поставленным голосом, который, каждый диктор работал на своем маршруте каком-то, допустим.
0: Да.
1: То есть на ветках, то есть, соответственно, у него был список станций, он объявлял их, как бы, почему это происходило? Это происходило потому, что не каждый машинист обладал хорошей дикцией.
0: Это, во-первых, а во-вторых, ведь диктор, это прежде всего, это так кажется, легко там говорить, а специальная дыхательная гимнастика у них.
1: Естественно, нельзя же говорить, мы приглашаем на работу там водителей электропоездов с хорошей дикцией. Это как бы несколько по-идиотски звучит.
0: По-идиотски. То же самое, что да.
1: Сейчас же из-за того, что как бы все происходит в записи, можно записать отдельный голос.
0: Конечно.
1: А тогда как бы в кабине метрополитена, как бы в вагоне вот, существовал водитель, то есть как машинист, да, как говорят, помощник машиниста и диктор. То есть как бы существовал член экипажа своеобразный.
0: То есть своего рода полный комплект творческих.
1: Это мы как бы продолжаем тему метро.
0: Да.
4: Вот раньше по голосу можно было на Замоскворецкой линии определить, на какой электричке ты едешь, которая идет до Красногвардейской или до Каховской.
1: Не, ну, дело все в том, что как бы многие ведь известные, ну как диджеи сейчас говорят, а раньше как бы такого слова-то не было.
4: Все-таки. Дикторы, если раньше.
1: Дикторы, да. Дикторы записывали и именно какое-то время работали. Именно вот в поездах, в электропоездах, в автобусах.
4: Ну, по-моему, начинали обычно.
1: Вот, да, это была как бы, как знаешь, бывает, вот учишься в медицинском училище и практику проходишь.
4: На стажировку.
1: Да, типа и тебя как бы сажают в автобус, и ты ездишь вместе с водителем. Здесь очень важно, чтобы попался хороший водитель. Потому что тоже как бы к вопросу о хамстве вот в условиях муниципального транспорта. И ну, нельзя сказать, что дедовщины, но какого-то влияния. То есть если водитель как бы своим поведением какой-то отрицательный биополис создавал, то это сказывалось на том, что диктор, молодой диктор, еще неопытный, он путал остановки. Соответственно, он мог нервничать.
0: Да даже приобретали его, как бы, вот его слова приобретали не тот интонационный окрас просто. И люди впадали в какое-то столбниковое состояние, прям не выходили и не входили. То есть получалось, что...
4: Кризис транс.
1: Ведь, безусловно, такие, можно сказать, станция, речной вокзал. Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. А можно сказать, речной вокзал, поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны.
0: Вот.
1: Совершенно другая энергетика.
0: Совершенно,
1: абсолютно.
0: Совершенно.
1: Другое настроение, и, соответственно, человек уже выходит, как будто ему сказали: гражданин, все,
0: дескать,
1: приехали.
0: Да, понимаешь? Все, дескать, ступайте.
1: Да, ступайте.
0: Как бы, да.
1: Грубо говоря, идите отсюда.
0: Получается, понимаешь? Как бы, да, за ухо.
4: Еще грубее вот так вот. Вообще же можно до чего дойти вот в своей голове.
1: Вот и поэтому,
0: ужас, если он
4: тебе
0: еще
4: сказали здрасте,
0: едет.
4: А ты понял, что тебя послали.
1: Куда? Ну, в общем, да.
0: Если еще и на работе же... неприятности до того были у него.
1: И ты едешь домой, и тебе говорят, просьба освободить.
0: Да,
1: поэтому я как бы вот очень приветствую то, что сейчас много происходит в записи.
0: Да, естественно.
1: То есть вот, допустим, ведь можно запросто вот наш ансамбль, мы записываемся как бы, то есть вот, что значит запись? То есть под фонограмму, другими словами. То есть многие выступают под фонограмму, а как бы вот наш ансамбль и многие ведущие ансамбли в мире сейчас, они как бы, ну это выглядит, слушается несколько абсурдно, они записываются под фонограмму, понимаешь? То есть как бы люди, находясь в студии, только имитируют то, что они играют на инструментах, а уже как бы звучит записанная фонограмма, понимаешь? То есть это так понять достаточно сложно.
0: Нет, это передает серьезный энергетический такой дает как бы посыл. Это то же самое, что, знаешь, как берут, скажем, какого-то музыканта, сажают в студию и ставят ему какую-то музыку, которая ему нравится очень. И говорят, давай ты подыграй здесь ритмически, все равно что. Если это барабанщик, подыграй на барабанах. И он начинает просто что-то, если там гитару, он там не в тему совершенно, просто что-то по струнам, а потом как бы этот трек, где играет его любимый коллектив, стирают, оставляют его вот эту билиберду, в которой заложена, так сказать, его энергетика, умноженная на энергетику этого его любимого коллектива. И уже под этот своего рода такой психометроном вот, играют все остальные.
1: Ты абсолютно прав. Вот я как бы сравнил запись под фонограмму, вот когда ты записываешься в студии под фонограмму, с выступлением на сцене. Но под фонограмму, допустим, ну вот ты приезжаешь на стадионе в каком-то городе, допустим, ну я не знаю, в Саратове на каком-то, во дворце спорта или на стадионе выступаешь под фонограмму, ну, допустим, Deep Purple. То есть звучит как бы фонограмма Deep Purple, а ты под нее выступаешь. Это ведь тоже замечательная энергетика.
0: Замечательно.
1: То есть это потрясающее совершенно ощущение вот этого энергетики 70-х годов, которое ты передаешь. И даже то, что ты занимаешься совершенно, ну, не знаю, как это называть, дурачишь людей, это как бы совершенно не страшно. Потому что ведь все-таки ты, понимаешь, ты на сцене, ты отдаешь свою энергию, понимаешь? Ты отдаешь свою энергию. Звучит фонограмма Deep Purple. А ты отдаешь свою энергию. То есть это как бы случится, как бы получается совместный, понимаешь, такой продукт.
0: Совместный
1: проект. И люди приходят
0: на
1: это прослушать. Сейчас очень многие, как бы, эти ремиксы, как бы, тоже популярны,
0: да,
1: понимаешь?
0: Да, да, да. И вот ошибочное мнение, что люди делают ремиксы, музыканты делают ремиксы, потому что зашли в какой-то тупик. Вовсе ничего, просто наоборот, это, так сказать, прорыв куда-то вот в новую энергетическую, я бы сказал, область.
1: От
0: даже
1: того же уже созданного произведения, в новую энергетическую область.
0: Это произведение ступень, тут следующая ступень начинается.
1: Так что на самом деле разговор непростой, достаточно длинный.
0: Да, нужно его как-то отдельно посвятить целую программу. Но пока телефонный звонок, видимо, да? Здравствуйте. Ой-ой-ой, плохой голос у человека. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Невежливый голос у человека. Ну, тогда я предлагаю перейти к музыкальному номеру.
1: Да, музыкальная пауза.

0: хочет проверить эту информацию, потому что она вот поступила от одного необремененного интеллектом человека по кличке Мясник, которого вы, возможно, помните по работе на этой радиостанции. Спасибо.
1: Спасибо. Но единственное, Кирилл, я прошу тебя не исполнять здесь па, потому что ты можешь перевернуть вот эти корзинки с порошком стиральным. Просто у нас тут открылась прачечная при радиостанции, чтобы как-то окупаться. Поэтому...
2: Кстати, да. Это очень интересная тема.
1: Очень.
2: Открытие определенных услуг при чем-либо. То есть я предлагаю устроить конкурс на самый интересный пункт вот проката, допустим, в вагоне поезда, допустим, в
1: что
2: поезде.
1: Что можно сдавать в прокат?
2: Нет, да, вот что можно взять в прокат, допустим, в поезде, ну, Москва, там, я не знаю, Новосибирск или Москва, Санкт-Петербург.
1: Нет, лучше все-таки в поезде, вот в вагоне метро, потому
2: ну,
1: что...
2: Тоже там... интересно, но там прокат должен быть очень кратковременным.
3: Библиотека.
2: То есть может, как услуга,
3: прокат кассет, аудио.
2: То есть человек, который попадает в какой вид транспорта, либо вот меня больше привлекает все-таки поезд, должен получать какие-то льготы. Ну, то есть существует не то, что льготы, а какие-то услуги. Допустим, он же может сходить в ресторан и поесть.
1: Может,
2: то есть, соответственно, должна быть прачечная. Должна быть какая-то,
1: я
2: может
1: думаю,
2: быть...
1: пальма в кадушке, чтобы удобнее ехать. Нет, ну
2: мы тоже думали. То есть можно, допустим, какие-то там ласты взять на прокат. Ну, то есть масса есть вещей,
1: то
2: которые,
1: например,
2: могут понадобиться в поезде.
1: Если человек едет, скажем, куда-нибудь в сторону Сибири или еще куда-то, где холодно сейчас, и ему неуютно, он может действительно взять ласты, трубку и это положить перед собой и настраиваться, что, дескать, я еду в Геленджик плавать.
2: Вот на самом деле да. Существует же... Допустим, самолеты, Боинги, да, и самолеты такого, ну, как бы, ну, высокого класса, зарубежные в основном, где ты можешь, когда ты едешь, послушать какую-нибудь хорошую музыку, рядом прямо встроены наушники, и ты можешь послушать, даже у тебя стоит журнал рядом, лежит, ты можешь посмотреть какую программу,
1: да,
2: и ты можешь посмотреть какой-либо фильм. То есть вот почему-то таких услуг в поезде, заметь, в поезде не предусмотрено.
1: Ну, зато я там считаю... продают открытки люди порнографические.
2: Порнографические
3: карты.
2: Открытки, карты, даже да. Карты. Я думаю, все-таки это определенная сфера как бы потребностей, но она не настолько широка. Я предлагаю вот все-таки обсудить тему наличие пункта проката, пункта услуг именно в поезде или на радиостанции, вообще в местах, где могут потребоваться какие-то либо
1: услуги. Я могу, если позволишь, сказать, что в свое время при программе «Монмаранси» работало очень много разных таких заведений, ларьков и прочего, и была идея, но ее запретило нам общество защиты животных в поездах открыть пункт проката, и там мы бы выдавали кошек. Чтобы кошек...
3: Но не только. Почему? Птицы заклеточных.
1: Ну, сейчас речь о кошках. С той целью, чтобы человек, вот он же каеет, он постоянно думает о том, как бы ему успеть и что его ждет на вокзале в пункте прибытия. Он постоянно нервничает и волнуется. И тут он берет на прокат кошку или двух, или четырех, в зависимости от семьи или сколько едет. И просто всю дорогу эту кошку гладит. Как бы в шорстку. Действительно, птицы тоже.
3: А рыбы, они очень успокаивают.
1: Аквариумных рыб, то есть животных.
2: Вот, кстати, мне вот больше нравится рыба.
3: То есть, вот надо
2: ты получаешь рыб,
1: понимаешь? В межрамье заливаешь воду, и там рыба. Это за деньги, естественно, за деньги.
2: Но есть другой вариант, как бы известный в шоу Жана Поля Готье, когда ты покупаешь видеокассету, допустим, ты покупаешь видеокассету, и на ней записано, как рыбки плавают в аквариуме. Ты ставишь ее в видеомагнитофон, и на телевизоре у тебя показывают рыбки, они плавают в аквариуме, как бы все это как бы, ну, замещает тебе. То есть отсутствует, допустим, такая потребность, как кормление рыб. То есть вот для рыб не так важно, кормишь ли ты их или нет, они все равно плавают.
1: Ну, в принципе, это из той же серии, что вот камин на видеокассетах. Мы одно время наладили выпуск таких кассет, значит, снят камин, и просто ставят человека, даже телевизоры прилагались к этим кассетам, хотя обычно к телевизорам кассеты прилагают. Здесь у нас был наоборот кассет, и такой телевизор в форме камина с решетками мы продавали. Ну, вы знаете, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться на вот прослушивание вот этого коллектива.
2: Да, я как бы совмещал...
1: Какую пьесу
2: совмещал
1: ты бы хотел?
2: Совмещал балет в свое время с рок-музыкой. Это я просто ответил на вопрос нашей радиослушателей.
1: Еще не забудь, еще один вопрос у тебя.
2: Да, это осталось 15 минут.
1: Ну что же.
2: Мы послушаем композицию, которая называется «Рок на льду». В какой-то степени она связана и с балетом, и с музыкой, но это какой-то определенный, скажем так, балет на коньках.
3: Еще фигурное катание опять же.
2: Да.
1: Или хоккей, кстати.
3: А может даже хоккей.
2: Но это хоккей без клюшки.

0: Ну.
1: Да, продолжая разговор как бы о фонограмме, о том, как бы как мир катится к какому-то непонятному совершенно концу. И, на мой взгляд, это неправильно, что сейчас во многих театрах художественных, допустим, драматических театрах, как бы вводится элемент фонограммы. То есть, что это значит? То есть, как бы, вот, допустим, в театре «Современник». Ну, не каждый день это происходит, но очень часто, когда заболевает какой-то актер или что-то другое происходит, ты приходишь, садишься в зал, и перед тобой как бы создается, ну, как бы объявляется, что вот, мол, сейчас как бы в связи с болезнью спектакль будет происходить несколько в ином ключе. Непонятно, что это такое, как бы натягивается холст, идет диапроектор, и показывается записанный спектакль, как бы, который был записан на камеру. То есть ты приходишь. То есть это сродни тому, как происходит в концертных залах. То есть ты пришел, и человек не выступает под фонограмму. То есть не выступает живьем, а он выступает под фонограмму. Также ты приходишь на спектакль, и человек не играет на тебя живьем, а он уже записан на пленку. И, то есть ты просто смотришь его, как в кинотеатре.
2: То есть ты имеешь в виду, проецируется какой-то один актер или все действие?
1: Вот это зависит от того, сколько актеров
2: имеется в труппе.
1: Каковая эпидемия. То есть проецировать одного актера подчас сложнее, чем как бы нескольких. Поэтому иногда некоторых актеров просто выводят из спектакля намеренно, чтобы как бы с технической точки зрения процесс проецирования вот личности, он как бы был облегчен. Мне кажется, что это абсолютно неверно. Я вот не знаю, был ли кто-либо из наших радиослушателей на таком спектакле, но мне кажется, что это более похоже на кино уже. То есть отсутствие вот этого вымирания драматического театра, о котором все говорят, что у нас там нет театра, у нас там нет кино, оно как бы в какой-то степени имеет право на существование, потому что здесь если так будет продолжаться дальше, то роль драматического актера сводится просто к единовременной записи.
2: Да, и в дальнейшем
1: бы, в дальнейшем прокрутки. Другое дело, что, извиняюсь, что дополняю, вот как бы перебивая, что исключен монтаж. Вот чем отличается кино от спектакля в записи.
0: Фонограмма, да. Получается.
1: Да. Это чистое, как человек сыграл, если он как бы не доиграл и переиграл. Это нельзя переснять. То есть, с одной стороны, человек, пришедший в театр, как бы он смотрит и он понимает, что это сыграно единожды. То есть это сыграно единожды. Понимаешь, это не переснято, это не переделано, это живое. С другой стороны, он не видит половины или даже более живых артистов, а иногда подчас никого не видит, а видит только их изображение, натянутое на определенном холсте и с диапроектора проецируемое.
2: Ну, можно я немножечко зайду вот в историю, так сказать, вот этого процесса, откуда это все появилось вообще?
1: Ну, мне было на самом деле было интересно, потому что я вот так в глубине души возмущен этим. Другие, как бы, люди, которые находятся рядом со мной, которые знают тоже об этом, они как-то на это реагируют более спокойно. Вот мне интересно твое мнение.
2: Ну, все это связано вот с так называемым факультетом, зрительским факультетом, где, в общем-то...
1: Поясни, пожалуйста.
2: Ну, существует зрительский факультет при огромной массе сейчас театральных училищ, театральных всяких высших учебных заведений. Существует зрительский факультет, где готовят профессионального зрителя.
1: Ну, это как бы, я думаю, что знаешь не только ты, это знают достаточно многие из наших радиослушателей.
2: Да, и вот для того, чтобы как бы они практиковались, эти, учатся, студенты, да, вот этого факультета, ведь не будет же перед ними там играть целый Евстигнеев, к примеру. Берется и проецируется спектакль с участием замечательных актеров, и специальные люди, профессора, учат, как в каком месте какой пьесы нужно реагировать правильно.
1: Ты абсолютно прав. Это как бы процесс уже идет достаточно давно, но то, что это происходит уже не с профессиональными зрителями, с дилетантами, с людьми, которые
2: жанра.
1: Пришли посмотреть. То есть то, что проецируется для них, это, мне кажется, как бы вопиюще. То есть цена на такой, допустим, на такое шоу, я не знаю, как это назвать, на такой кинофильм, должна быть вот именно сродни как бы цене...
2: Ну, вообще как кино.
1: Кино, да.
2: Но ты знаешь, ведь нонсенс доходит до нонсенса, когда приходят зрители, так сказать, в театр смотреть спектакль, и вдруг начинают играть живые актеры, они кричат: «Долой шару, давай нам нормальный
1: вот
2: спектакль».
1: Вот я не слышал ни одного.
2: То есть уже люди привыкли к тому, что вот театр это теперь просто проецируется, как в кино, вот эта игра. И когда выходят живые люди, они начинают кричать, что, дескать, что вы нам тут статистов и дворников.
1: Знаешь, а ты знаешь, чем это сродни? Да. Это сродни... Чему это, то есть, сродни? Это сродни выступление под фонограмму, когда отстраивается на концерте плохой звук, звук. И человек слышит плохой звук и возмущается. Что у вас со звуком? Что ничего не слышно? Лучше включите мне фонограмму, понимаете? Да, где все да. хорошо слышно, да, которая да, записана. Да, то же да, самое. Да. Зачем мне смотреть на игру актеров? Она может быть не совсем удачной. Вы лучше покажите мне спектакль. То есть, понимаешь, есть уже спроецированный, уже сделанный.
2: Есть еще другая категория людей, которые говорят, что же вы не могли фонограмму покачественнее записать? Во как.
0: А я вот с одним своим школьным товарищем недавно встречался, и он мне сказал такую интересную историю, что он работает осветительным техником в театре, и когда их театр уезжает на гастроли, самый лучший, так сказать, микс спектакля снимается, и потом проецируется в течение, там, допустим, 3 месяцев. Вот, и, ну, вот в тему ваших фонограмм я как бы добавил. И еще я могу добавить, другой мой школьный друг, который уехал в Израиль потом после школы.
1: У меня сейчас тоже много знакомых.
0: Вот, он рассказывал...
2: А у меня все больше по ЮАР как-то.
1: Да?
0: Вот, он рассказывал, что как бы сейчас у них очень так экспериментируется такое явление, что выходит исполнитель, вот садится на стул на сцене и включается фонограмма. Он сидит вместе со всеми слушателями, слушает эту музыку. И все, и потом аплодисменты, он уходит из зала.
1: На самом деле, вот это, мне кажется, более честно.
2: Более честно,
1: нежели когда человек делает вид, что он поет. Там, как бы, делает вид, что он даже поет. Смотрите, вот я пою Майкл и танцую Джексон. Еще.
0: Да, Майкл Джексон,
1: я пою и танцую. Да. Хотя явно, что он, если он танцует, куда же он петь? У него же дыхание.
0: Они даже танцуют сейчас под фонограмму.
1: Нет, как бы танцуют не под фонограмму, а можно танцевать с суфлером, который тебе сидит в будке и подсказывает, что тебе. Но танцевать.
0: Параллельно движение, танцует
2: да,
0: тебе,
2: да? Да, да, да. Вот. А вообще, я хотел вернуться немножко к началу нашей передачи, когда мы говорили о пунктах проката, поездах и так далее. Да. Можно вот сейчас у театров, в принципе, серьезный кризис. Зритель не идет. Не идет зритель. Ну уж и да. так и всяко он не идет. И приходится, как это ни печально, огромное количество актеров увольнять. Просто сокращение штатов. Снимаются спектакли, слетают. Спектакли слетают.
1: Вот знаешь, может быть в этой связи, именно с учетом бюджета, легче записать спектакль, понимаешь, и проецировать его потом годами, ссылаясь на некие эпидемии.
0: Да, сейчас, кстати, по телевизору стало очень много спектаклей показываться.
2: Да, так сказать, телепостановки.
1: Да, собственно. Но как бы это еще объяснимо. А вот когда человек приходит в театр, понимаешь, что ведь такое театр?
0: Ну, это вот бутерброды с красной.
1: Ну да, ну это как бы, да, это, понятно, непременный атрибут, но тем не менее, это все-таки искусство, а искусство должно быть искренним. Вот я предлагаю, Александр, подключить каких-то наших телезрителей, ведь наверняка многие из них как бы посещают театр и, может ходят, быть, как бы ходят, сталкивались конечно. Вот с этой нелепостью,
2: но,
1: на мой взгляд, нелепостью.
2: Но прежде я хотел сказать, извиняюсь, еще пару слов буквально, вот ты сказал, Кирилл, что как бы вот это проецирование спектакля, такая, в общем-то, мера вынужденная. Да, актеры, которые один раз записались на этот проектор, они как получают свои какие-то проценты от каждого, значит, проецирования. А куда же деваться самим актерам? И здесь как бы при каждом поезде теперь есть, видимо, необходимость сколачивать свою театральную труппу, чтобы в специальном вагоне, если долгое какое-то путешествие, разыгрывались какие-то пьесы вживую, живыми актерами. Потому что, как известно, что вот эти поезда дальнего следования, они располагают к общению, к откровенности, и там вот театральное искусство будет принято гораздо ближе, нежели вот в академических этих залах.
1: Ну, ты как бы на самом деле прав. И что мне интересно, что мы уже выяснили, что кино приближается к театру. То есть кино вытесняет и завладевает театром. И как бы отличается в данный момент от театра только тем, что кино монтируется. А театральные постановки, о которых мы говорим, они все-таки идут как бы без монтажа. То есть элемент живой игры, он присутствует в полной мере. И в то же время мы заметили, что телевизоры, они существуют в самолетах. В основном в самолете ты летишь, а в поездах практически пока еще не установлены. То есть приходилось бы либо устанавливать в проходе один телевизор, допустим,
0: почему?
1: Где-то...
0: Устанавливают вагоны целые есть даже. Видеосалон такой поездной. Уже давно.
1: Кстати, вот это более разумно, но как бы да, то есть вагон-ресторан, видеосалон.
2: Да, театр.
0: Сауна.
1: Ну, сауна не уверен.
2: Но... Хотя хотелось бы.
1: Нет, Александр, я полностью с тобой, да, ну, кстати, да, это так выглядело, как действительно такая типа шутки.
2: Да.
1: Я с тобой согласен, вот и очень интересно, на самом деле, мне кажется, тема интересная.
0: Вот Москва, Владивосток, очень интересно, не мывшись неделю ехать.
1: Ну, вот, вы понимаете, очень чернушно.
2: Чернушно, прозаично.
0: Почему вы обыкновенные человеческие потребности, как помыться, обзываете чернухой?
2: С другой стороны, начали не
1: возразишь. Ну, я понимаю, я прекрасно знаю, что в поезде Москва-Владивосток существует, по крайней мере, 4 остановки, где поезд стоит порядка 6 часов. И поэтому там, в этот момент есть, есть возможность всегда помыться. Это если
0: где просто...
2: Привокзальной душевой.
1: Видимо, собственно. Тут элемент не
0: профессион... А вы пойдете в привокзальную душевую?
2: А что сделаешь?
1: Нет, ну здесь зависит от вагона. Если вы едете в вагоне общем, то ты идешь в привокзальную душевую. Если ты идешь в купейном вагоне, то тут совершенно иной.
0: Бизнес-класс, допустим.
1: Если ты едешь в СВ, то ты идешь, как бы, извини, пожалуйста, свой, как бы в свой отдельный душ, даже с ванной.
0: А СВ не ходят, по-моему, на Дальний Восток.
1: СВ ходят на Дальний Восток.
0: Там же рельсов нет до Японии, поэтому СВ нет. А СВ это международный класс.
2: Географией мы сейчас не занимаемся.
0: Не, ну если правда, рельсов нет до Японии. Там пароходы плавают.
2: Мы говорим сейчас о поезде.
0: Владивосток — это Россия, поэтому это не международный вагон, и, соответственно, СВ не может там применяться.
2: Ну, давайте послушаем, что нам хотят сказать радиослушатели, да, может быть.
1: С удовольствием.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Ох,
2: плохо. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А вот у меня, Кирилл, вопрос вот касаемо его творчества, вот, так сказать, непосредственно. Вот сейчас как бы модно стало синтезировать некоторые стили, в общем, совмещать их для получения как бы новых ощущений и так далее. Вот как вот он считает, может быть, стоит... Вот именно таким вокалом, вот рычащим, да, вот исполнять, допустим, арии из опер там в Большом театре, вот как это будет смотреться?
1: Как он считает?
3: Ну и да, вот вообще это сможет как бы понравиться публике.
2: Спасибо за звонок. Я думаю, что как бы в его отсутствии мы же не можем. Это будет просто неудобно сказать за него. То есть нужно просто дождаться, пока он сейчас придет, и у него спросите, как он, собственно, считает. Я думаю, он ответит.
0: По-моему, где-то без 15 сейчас подойдет.
2: Должен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
2: Здравствуйте, говорите.
4: Здравствуйте.
2: Вот
4: насчет поездов Москва-Владивосток.
2: Да.
4: Ребят, там давно уже моются. В каждом вагоне есть туалет. Туалет проводник вымывает очень чисто.
2: Угу.
4: Вот. Душ специальный. И все прекрасно моются.
2: А извините, пожалуйста, извините за такой нескромный вопрос, но просто наверняка наши многие радиослушатели редко все-таки ездили вот этим маршрутом. Не могли бы вы, если вам не сложно в столь поздний час, рассказать поподробнее об устройстве этого именно душа, как он устроен, откуда берется вода, каковы его размеры, каковы правила его посещения? Просто я, например, для меня это очень новость такая приятная, и хотелось бы узнать.
4: Элементарно. Вот, вы знаете, там нажимаешь, такая пипочка есть, руки моет, да?
1: Пипочка, да, кстати.
4: Вот. Ну, этот кран сворачивается, одевается резиновый душ. Можно подвесить к потолочку его или так просто в руках держать. Горячая вода всегда есть.
1: Вот это, кстати, в домах-то не всегда горячая вода есть. Да.
4: Ну, почему? Если, допустим, зимой, вода горячая постоянно есть. А если летом... Подогревается бойлер, просто нужно попросить проводника, и все.
2: А, извините, вот как бы вы сказали, просто шланг резиновый?
4: Да, шланг резиновый, а с другой стороны душ обыкновенно рассеиватель воды.
1: Ну, я как бы хочу прокомментировать
4: просто
1: это.
4: Просто нам давно не ездили.
2: Ну, да, я могу сказать, никогда.
1: Нет, ну, вот я лично разу. Ездил.
0: Я
1: ездил, и у меня был случай как бы немножко иной. Я обладал информацией, я как бы сам не пользовался, потому что я ездил не до Владивостока, а я выходил на первой остановке, как бы, в городе, который был, ну вот, в непосредственной близости.
0: Хабаровск.
1: Ну, и ты шутишь. И как бы информация была следующая. Как бы у проводника, что на самом деле душ находится в тамбуре.
5: И человек, который хочет принять душ, должен выйти в тамбур и как в туалете закрыться, потому что в условиях самого туалета практически невозможно принять душ, очень мало места.
2: Вот, а как там, допустим, с местом, скажите, там, пожалуйста.
4: Прекрасно, прекрасно.
5: Ну, вот, если ну, значит, это просто как унитаз, бы неправильно.
4: Вы, если вы ездили поезд Москва-Владивосток-Россия, вот фирменный поезд ходит, туалеты там чистые всегда. Я сам вот проводником вот работал 12 лет на этом поезде.
2: А вот скажите, вот не могли бы вы рассказать о каком-нибудь случае из ряда вон выходящем, случае из жизни как проводника? Как вот, да, вот какой-то вот вспомните. Может быть, это какая-то криминальная история, или, так сказать, какая-то сексуальная история, или о, что-то...
4: Господи,
2: или
4: истории что-то очень много, извините, что я привез.
2: Да-да-да.
4: Ну вот я вот, допустим, роды принимал. Это было в 85-м году.
5: А, кстати, мне вот к вопросу о том, о чем мы говорили. Это ведь может быть в какой-то степени и входить в обязанности проводника дальнего направления Москва-Владивосток.
6: Россия.
5: Да, в поезд фирменный «Россия». Уметь по возможности как бы вот в экстремальной ситуации как бы себя вести, да, и как бы принять роды, то есть это...
6: Аппендицит вырезать.
4: Ну, это вырезать нас научат, но первую помощь мы обязаны оказать. Первую
2: а как же, вот вы принимали роды, я вот пробовал несколько раз, и, честно говоря, не доходил даже, то есть, до 5 минут пребывания в этой ужасной атмосфере.
4: Это ужасно было, я лет 10 жизни потерял просто.
2: Да, ну вот, то есть, как бы вот, вы вообще в одного это делали или вам помогал кто-то?
4: Ну, напарник там только воду кипятил. Ага.
5: А почему же, я извиняюсь, напарник-то так? То есть, получалось, что основная нагрузка на вас?
4: Да, ну, просто жалко было женщину.
2: Она ехала одна без мужа, да, как бы?
4: Да.
2: Понятно. А вот это, да, это случай такой...
4: Ну, во всем составе ни одного врача, даже медицинского работника.
6: Кстати, почему нету? Вот,
5: а я извиняюсь, это какой год? Потому что
4: 85-й год, да, сентябрь.
5: Но это все-таки 12 лет прошло. Я-то как бы ездил вот как раз как бы полгода назад. Может быть, просто все-таки...
2: А скажите, еще какой-нибудь, если вы сейчас припомните, навскидку, может быть, случай, вот не связанный с тиражированием людей.
4: Ну, криминальный?
2: Ну, если криминальный, может и криминальный.
5: Который был бы интересен.
2: Да, который был бы интересен, на котором вы бы хотели поделиться. Вот,
5: да, кстати, кто, мальчик или девочка родился?
4: Девочка.
6: А что на вас больше вот, впечатление произвело за всю жизнь проводника?
4: Ну что? Ну, много там, в общем, за 12 лет все было.
6: Ну вот больше всего, такой самый яркий, такой впрыск мозговой.
4: Ну, когда группа «Нана» ехала, вот как-то года два примерно назад.
6: Нет, это, знаете, это не то.
2: Это грустно, это
4: ну,
2: грустно.
4: Там, ну, а что, грустно.
2: Конечно.
5: Мне кажется, такое
4: да.
5: даже...
4: Да, но мы, нам, ну, как обычно сказали, едут «Нанайцы», пошли в шубах по Хабаровску там. Ну, «Нанайцы» мы подумали, просто народ «Нанайцы», знаете, вот есть да, народность да, такая, да. «Нанайцы», «Нанайцы». А потом узнали... что «Нанайцы» едут.
5: А вы знаете, что дело в том, что эти люди, как бы, они действительно «Нанайцы».
4: Ну да, но дело в том, что мы подумали, что это народность такая. «Нанайцы».
5: Да, они как бы и есть «Нанайцы».
6: Вы правильно подумали. А вот еще у меня такой вопрос. Правда ли проводники берут взятки? И брали ли вы их когда-нибудь?
4: И брал, и давал.
6: И давали.
2: А давать-то за что?
5: Напарнику, да нет, почему? Дают взятки, я так понимаю, пассажирам.
6: Да.
4: Пассажирам?
6: Да,
5: ну да, проводники пассажирам. Дают взятки пассажирам, берут взятки и дают взятки.
6: Ну вот вы, допустим, плохо чай приготовили, а я как порядочный пассажир, я пошел на вас настучал начальнику поезда. А вы вместо того, чтобы я не пошел, вы мне наливаете еще одну чашку чая уже
5: как
6: настоящую.
5: Взятка.
2: Уже бесплатную, бесплатную. Это уже взятка.
6: Да. Было ли у вас такое?
4: Элементарно. Да, бывало так, что и брали взятки, ну, провозили за деньги, а бывало так, что людей, ну, действительно, ограбили человека, вот, и просто по свою ответственность брали, вот, на честное слово возили. Сутками тащили людей, чтобы помочь.
6: Ну, тяжелый труд проводника, да, вообще?
4: Да.
6: А вот еще вопрос такой. Как часто срывали стоп-кран за всю вашу деятельность?
4: Да в рейс раз по 5-6.
2: А это все время ну, по бывает, пьяни ну, или как бы по необходимости?
4: Ну, мужчина побежал, допустим, за вином или за пивом, отстает, бежит за поездом.
6: Мужчина больше не зачем.
4: Жена стоит рядом, волнуется. Он подскальзывается, как обычно, под колеса. Ну что, срываешься тут прям.
6: А много народу падает? Вот нет, вот когда массовое движение, такое поезд идет, уже скорость приличная, срывается стоп-кран. Такие случаи часто бывают.
2: В полок бывают. Люди же должны прям сыпаться.
4: Нет, вот был неоднократно такой случай, что люди бегут на ходу, цепляются не с рабочей стороны. Там двери постоянно закрыты. И вот когда мороз страшный, вот, ну, допустим, 35, там, 40 градусов, вы представляете, перегон час у человека руки, ну, почему, когда стали отрывать его, они как рассыпались, раскололись просто.
6: Остались прямо там на ручку?
4: Ну, да, нет, обледенел просто. Вот такие случаи были.
2: То есть настолько надо было ехать прям.
6: А еще вот такой вопрос к вам. Да. Скажите, пожалуйста, а вот... Очень много фильмов про ковбоев показывают, где они захватывают поезда почему-то. Захватывали вот наши поезда со времен, скажем, 85-го года, именно поезда целиком.
4: Ну, это было на другом поезде. Это, может быть, знаете, Иркутск, и недалеко город Ангарск есть. Вот там местная шпана забежала с баллончиками с газами.
2: Угу.
4: Вот, ну, травили пассажиров.
2: Ага.
4: Вот это международный поезда, номер 4, Пекин-Москва. Вот.
5: Спасибо.
4: Вот так вот было, что мы сами справлялись. Проводники просто собирались мы сами с топорами, вот, с ломами, ага, с совками.
6: То есть вы уже готовились,
5: да? А это происходило во время движения или...
4: Там, ну, поезд подъезжает к Ангарску, допустим, из Москвы, да, в сторону вот Владивостока. Вот мы собирались в штабном вагоне. Вот, под руководством начальника отбивались.
6: Получали оружие, да? Все.
4: Ну да, совки, я же говорю, кочерги, все остальное, топоры.
2: Ну что же, спасибо.
6: Еще вот вопрос один у меня есть. Пока.
4: Давайте.
6: А часто ли вам приходилось перевозить каких-нибудь политических деятелей и кого именно?
4: Как-то раз, вот когда выборы были, передавали литературу до Благовещенска, ну, партии Жириновского. Вот, мы запросили там где-то мешка 4, что ли, мы запросили деньги, потому что ревизоры же приходят, мы должны за это отчитываться. Они сказали, ну, в общем, там трое мужчин было. Если мы придем к власти, вот, то если вы не возьмете за бесплатно, мы придем к власти, и вам будет плохо. Вот так.
2: То есть
4: вот
2: конкретно вам?
4: Да, конкретно нам.
2: Угу.
6: А у меня
4: ну,
6: вот еще...
4: я, в общем-то, в принципе, и мог, но я просто пошел на принцип, я не взял.
2: Угу.
6: А вот еще такой немного семейный вопрос. Вот обычно ездят однополые проводники в одном вагоне. Случаются ли такие случаи, когда селят разнополых проводников? И возможно ли между ними браки, или это как-то заранее пресекается?
4: Нет, возможно, конечно, но, понимаете, когда... По 15 суток в рейсе, и если, ну, допустим, у меня напарница девушка, и если у меня с ней связь, мне потом трудно работать будет с ней.
2: Потому что она будет всегда говорить: милый, я полежу, а ты иди там.
4: Да, вы понимаете, сколько женщин садятся, сколько знакомств теряешь. Так что...
5: А вот бывало так, что вы сбиваетесь с курса в какой-то степени. Вот едет поезд, и он как бы
2: теряет
5: ориентацию в какой-то степени.
4: Допустим, не знаешь, в какую сторону едешь?
2: Ну, нет, стрелку перевели не туда.
5: А вообще, да, приезжает бывает. Поезд совершенно в другой город.
4: Бывает. На летней дороге все бывает.
5: Ну, то есть, как бы, и как это решаются эти проблемы?
4: Ну, как решаются?
5: Обратно едет поезд?
4: Возвращают пассажирам деньги за неиспользование, там, ну, не за неправильность. Там.
2: И высаживают просто, наверное.
4: Ну, дорога-то, понимаете, в чем дело. Если, допустим, на восток, а поехали через Курган, диспетчер сразу вернет этот поезд. Вот.
2: Uh-huh.
4: Бывает, что по неправильному пути пускает поезд. Вот это опасно, очень опасно. Потому что кроме, ну, связь, связисты идут, они знают, что поезд по неправильному пути уже, по правильному пути, допустим, по правому пути прошел, он идет спокойно, смотрит там связь и, ну, сбивает людей очень много. Если на большой скорости человек обычно остается жив. Ну, там что-то поранится.
5: На большой скорости жив человек остается?
4: Да. А, ну, если он сбоку идет. А если медленно, все уже, его закрутило. Вот недавно задавили, сидела пара, молодые. Ну,
5: аскорбиновая кислота.
4: Друг против друга на рельсах сидели.
2: Ой.
4: машинист сигналил, потом экстренное торможение включил. Ну, так они не сошли с рельс, раздавило их.
2: Интересно, почему-то они сели на рельсы. Странные.
4: Ну, это решили покончить.
6: Сосед такой двойной.
2: Странный.
6: А вот у меня еще к вам такой вопрос. Вот по поездам, я помню, в детстве раньше очень часто ходили люди, они проносили какие-то христианские календарики, а потом порнографические карты всякие и так далее. Они правда глухонемые? Имеют ли они какую-то связь с проводниками? Ходили слухи, что это сами проводники ходят.
4: Нет, это действительно, большинство это глухонемые. Большинство. Но есть и притворяются просто.
6: Просто притворяются.
4: Ну, у них там своя мафия, понимаете. Это... А большинство это действительно глухонемые. Они даже заходят к нам, вот, просят разрешения пройти по вагону и пишут. А которые не глухонемые, они разговаривают с нами.
2: Ага. Понятно. Ну что же, спасибо вам за такую экскурсию в область железнодорожных вот действий. И слушайте нас дальше тоже.
4: Пожалуйста.
2: Спасибо. Удачи вам.
4: Я там еще много вас еще.
6: Давайте в следующую субботу звоните.
5: Обязательно звоните.
2: Спасибо.
4: Спасибо за вашу программу. Вообще, ребята, молодцы. Эхо Москвы, это вообще обалденно.
2: Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну что, следующий, может быть, телефонный звоночек, если вы не против.
6: Да. Давай музыку послушаем.
2: Здравствуйте, хватит, вы в прямом сейчас эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Стюарт позвонит.
2: Ну вот видишь, какой тактичный попался Стюарт. Музыка.

0: Вот, то в то время как бы очень хорошо практиковалось вот именно то, что сейчас практикуется, дутифри некое, вот дутифри в самолетах, когда разносятся спиртные напитки, и что очень важно, заметь, всегда разносят парфюм, то есть запах.
1: Да,
0: ведь
1: да,
0: что может как бы измениться с течением времени в худшую сторону в условиях поездки, это запах. Безусловно, если ты едешь во Владивосток, и у тебя как бы не очень такие комфортные условия. И поэтому всегда проводники разносили вот одеколоны. Красная Москва, там вот эти все как бы...
2: Саша, вот я знаю.
0: Вот эти все одеколоны разносились. То есть был вот этот именно сервис. А

0: по необходимости я заменял свою заболевшую подругу, вот, и смотался в Мурманск, так, сюда-обратно.
1: Неплохо.
0: Да, проводником. И есть категория пассажиров, наверняка все ее наблюдали вот, во время своих перемещений. Люди, которые вот только заходят в купе или куда-то, вот поезд тронулся, они сразу достают кульки и начинают есть. Как котлеты с чесноком, яйца, помидоры свежие и огурцы. И начинает такой духан сразу подниматься, который... потом преследовать тебя всю дорогу. Вот.
1: То есть одежда может пропахнуть.
0: Одежда пропахнет. Кстати, вот поездной
2: запах... А вдруг там девушки на свидание едешь?
1: Это вот это, это уже никого не волнует.
0: Никого не волнует.
2: Да. Ну вот я и говорю.
0: Мало того, еще я бы запретил все-таки перевозку в поездах маленьких детей несовершеннолетних вообще.
2: Это даже...
1: А почему? Блин, вот,
2: да, потому что они орут.
0: Да, это самая главная причина.
2: И бегают по вагону. Я вот когда маленький был, я всегда любил бегать по вагону и орать.
0: И, кстати, вот представь себе, Кирилл, как это шокировало пассажиров, как чудовище... И
2: меня было очень трудно.
0: С двумя туловищами скачет. Мерзко.
1: Такое, да, создание.
2: Дело в том, что вот если обыкновенно ребенок бежит, это просто топот какой-то. Я же ездил на тележке, это был грохот.
0: Ужасный, отдавленный.
1: Но все-таки, мне кажется, это не причина того, чтобы запретить прям провоз детей.
0: Вот, ну или отдельный вагон. Материал,
2: да,
0: с детьми,
2: да, так сказать, вагон.
1: Да, вот, может быть, да.
2: Вагон ясли.
1: Вот вообще, очень, можно было бы очень хорошо распределить вот вагон, ну не то, что по интересам, но по каким-то возрастным группам, то есть как бы люди, да, чтобы ехали, чтобы никто никому не мешал.
2: По, кстати, музыкальным притязаниям. Да. Просто едешь, тебе включают радио, и там все одно и то же. А ты хочешь что-нибудь...
1: Согласен.
2: Да.
0: То же самое, вагоны надо списать. То же самое следует сделать и... Опять же, я вернусь к своей любимой теме, к теме метро. Вот давайте подумаем логически. Старые больные люди просто должны иметь персональные вагоны. Не места для пожилых, да, людей, а персональные вагоны. И эти вагоны должны быть в начале состава.
1: Вагон для пассажиров с детьми и инвалидов.
0: Да, это должен быть первый и последний вагон, близкий. И, может быть, один из центральных, где эти люди имеют полное право на все места, и туда даже люди молодые или без книжечки специально заходить не имеют права. Но, соответственно, в других вагонах, если я положил задницу на место на свое...
2: Для военных вагон, для милиционеров вагон.
1: Ну, это чересчур, мне
0: кажется. Это чересчур, да.
1: Я считаю,
2: нет,
1: Саш...
2: не чересчур все-таки.
0: Чересчур. Спор.
2: Профессура.
1: Мне более кажется, то есть, как бы, что вот тема, во-первых, очень широкая. То есть это можно посвятить ей, ну... огромное количество времени. Но что явно нужно сделать? Чего не хватает в метро? Что нельзя сделать в метро из общечеловеческих потребностей?
2: Там нету мусорных ведер.
1: Абсолютно раз, два. Но общечеловеческие потребности.
0: Это объяснялось. Вот я
2: туалетов нет в метро.
1: Туалет
0: помыться
1: и пункт питания. Вот.
0: Питания нет.
2: Я видел, в одном метро есть кафе.
1: Но это как исключение. Ведь да, это же не на платформе. Или на платформе?
2: Не, не, ну, это наверху было.
1: Наверху это так считается. Это как бы даже не считается, может быть, при входе в метро, даже, может быть, не
2: нет, вот
1: в метро.
2: Как бы был
1: а
2: вход
1: в
2: метро
1: был
2: перед
1: определенный, я хочу сказать, не вагон-ресторан, а вагон-кафе. Почему?
2: Бар. Это...
1: И именно что
2: а
1: интересно.
2: А нет, бар нельзя пьяными в метро не пускать. А хотя пьяных выпускают из метро. Тогда можно бар делать.
1: Да? Ну, по крайней мере, нет, но это чересчур.
2: Особенно на
1: кольцевой магистрали. Потому что это не потребность, понимаешь? Это не потребность человека. Вот человек
0: это
1: не
0: уже
1: может...
0: роскошь.
1: Да, это уже, да, это уже роскошь. Это не
2: я
1: первая
2: думаю,
1: необходимость.
2: Общество защиты прав человека вообще метро должно запретить.
0: Ну, это чересчур. Я хотел затронуть тему отсутствия мусорных ведер в метро. Дело в том,
1: при
0: что...
1: При этом совершенно колоссальное по красоте сооружение метрополитен, правильно? И отсутствие мусорных ведер. То есть вынуждают тебя засорять.
2: Неправильно.
0: Неправильно.
2: Метро приравнивается к музею, да, или какой-либо выставке. В музее нет ведер мусорных.
0: Да.
2: Там есть вазы, в которых можно кидать мусор.
0: Есть
2: картины, такие, за которые можно жвачки затыкать, но нету ведер мусорных.
1: То есть, если у меня накопилось какое-либо количество мусора, я необходимо мне найти как бы именно вазу в условиях...
2: Вот надо все это обдумывать до входа.
1: До входа в метро.
2: Да.
1: То
0: есть, вообще, если что-то нужно изначально...
1: Мне кажется, что это как бы неправильно.
2: Это может быть неправильно.
0: Изначально да, ставились просто на каждом выходе, еще внизу, здоровые такие контейнеры, бачки.
2: Вот которые сейчас на улице.
0: Да, куда кидали люди мусор. А потом была даже такая телега, вот есть же как бы поздние пассажиры, которых хрен выгонишь из метро. Да. И была в обязанности, включена обязанность выносить. То есть последние пассажиры выносят эти бачки. И в результате метро...

0: пропустила в 7 часов вечера. И перестала себя окупать, потому что никто не хотел выносить бачок. В результате, да, убрали эти мусорки все.
1: Вот, ну, кстати, зря вы решили. Я вот как раз время у меня есть, так сказать, покинуть мысль о том, что как бы сауны нету в поезде дальнего следования. Дело в том, что я ехал...
2: Сауна — это роскошь, я прошу прощения. Некоторые люди вообще за всю жизнь не ходят в сауну. Чересчур. Помыться, душ — это да. И ванна — роскошь.
0: И к тому же бассейна нет. То есть сауна и бассейн должен быть. Это чересчур.
1: Я хочу сказать, я ехал в одном поезде Москва-Абакан, и там был банный вагон такой, там в ряды стояли ванны вот эти обыкновенные чугунные с такой палкой наверх и душем, и там были вот мужские часы и женские часы. И все прекрасно...
0: часы?
1: Ну, часы.
0: Нет, я предлагаю по-другому. То есть можно делать, по-моему, вот это японская баня в поездах, тоже в пункте проката. Бочка такая с целлофаном, а одна голова торчит. Ее можно принимать прямо в коридоре или в тамбуре.
1: А это должно, по-моему, храниться у проводника, вот эта бочка. Мы зря не спросили, потому что Владивосток и Япония, они вообще дружелюбные народы.
2: В какой-то степени.
0: Да, сложно.
1: Поэтому должно было какое-то совмещение культур. Потому что всем известно, как японцы перебираются в Москву.
0: Как?
1: Они едут на пароходе во Владивосток, а оттуда уже на поезде. Поэтому японцы очень не любят в Москву ездить поездом.
0: И спорно, то правда.
2: Спорно, мне кажется.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси и у сиамского близнеца Энджелса и Торшина сегодня в гостях Кирилл Немоляев, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать Кириллу, сиамскому близнецу, ну и мне тоже какие-то вопросы, которые вам интересны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло. Хотелось бы все-таки услышать хоть более-менее вразумительный ответ на вопрос про метро.
2: То есть, на вопрос про таблетку?
1: Да, потому что...
2: А он был ровно в 3.45, если вы не слышали?
1: Нет, мы слышали, но в 3.45, по-моему, его не было.
2: Нет, вы ошиблись. Причем, я как бы могу заявить...
3: Повтор
2: это...
3: Повтор будет.
2: Да, можно в 4.45 как бы повтор, но слушайте внимательнее, потому что вы также можете прослушать, как и в 3.45.
0: Да,
2: ровно
0: да.
2: В 4.40, то есть в 3.45 это было ровно 0,0 секунд, то есть как бы...
1: Потому что я себя как бы чувствую некомфортно.
2: Ну, я понимаю, но как бы сейчас это уже, можно сказать, что ваша проблема, поскольку мы выполнили обещание.
0: Ну, еще раз, я думаю, Кирилл,
2: да, нет никаких проблем абсолютно.
0: Несколько позже, как бы. Спасибо вам за ваш звонок. Вот. А вообще, действительно, вот эта тема каких-то, например, таких непонятных, аномальных случаев там с людьми в общественном месте или с животными. С животными гораздо интереснее, на мой взгляд. То есть, ведь перевозка в общественном транспорте животных, она запрещена. Ну, вы знаете там...
3: Но вот если только вот эти случаи, когда их бетонируют ноги... Вот,
0: да, как подставка,
3: возможно,
0: и в наморднике.
3: Наморник? Ну, вообще, да. Но наморник, он ненадежен, потому что рвутся вот эти ремни кожаные. От старости уже прелость идет от слюней. Заприливает, кожа расслаивается.
2: Не идет.
0: То есть от злобы, собственно, постоянной, потому что надеть на лицо вот любому человеку какой-то шлем и заставить в этом шлеме ходить, это такое же насилие, как и...
2: Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, хотя, может быть, для кого-то секрет, что космонавты, когда как бы возвращаются из полетов, они же очень долго в полете приходят, находятся, да, в шлеме,
0: да.
2: И поэтому, да, они как бы возвращаются несколько озлобленными. Ожесточенные в какой-то степени.
3: Да, да, да. А я слышал, что в Америке придумали новое, так сказать, маленькое наказание для маленьких преступников. Ну вот, можно ввести маленький штраф $200 или отходить месяц в шлеме с решеткой. Вот на морде это как бы тоже считается отбытием наказания.
0: То есть, чтобы каким-то образом было стыдно.
3: И стыдно, и
0: некомфортно.
3: И опять же, вот это вот.
2: Ну вот не секрет, что в НХЛ вратари. Если мы возьмем статистику, вратари Национальной хоккейной лиги, Патрик Руа, Доминик Гашек, ну многие другие, они получают значительно больше денег.
0: За ваш счет.
2: Зато они же находятся в маске, причем не просто в шлеме, а в маске. Находятся в маске, находятся 3 периода по 20 минут.
3: Да, и
2: они прерываются всего на 10 минут. То есть порядка получается часа чистого времени с промежутками в сумме 20 минут, которые составляют. Нет, тут 30 минут.
3: 30,
2: все,
3: да,
2: равно, как бы, это достаточно большой промежуток. Я считаю, времени час в маске находиться, как известно,
3: в отличие от
2: российского чемпионата, матч НХЛ проходит через день. Поэтому прикиньте сами, сколько тут в месяц происходит.
0: Даже не физически вот пропотевание, хотя, конечно, вы тоже правы в какой-то степени, но скорее вот визуальный вид вот этой постоянной помехи сетчатой перед, опять же, глазами. Дело в том, что все это непосредственно отражается на, как ни странно, головном мозге, который дает команду сперматозоидам, значит, генетика напрямую замешана, и потом дети могут родиться, и у них неожиданно в дежавю будет возникать вот эти образы каких-то решеток и мрачных каких-то странных дел.
3: Он может уже стать с самого детства преступником. У него будет тяга к решетке.
0: Да, так. Ну даже не то, что тяга, а это будет как бы естественная...
2: Предрасположенность.
0: Да. Просто естественное состояние. Поэтому вот сейчас, кстати, заменяют вот эти щитки вратаря.
3: Стеклянными вот этими.
0: Ну да, из такого специального стекла.
2: Ну, я не скажу,
0: но
2: что стеклянными. Нет,
0: смазывают специальной штукой. Я понял, ты им... Сейчас я хотел возразить, что запотевает от дыхания. Нет, смазывают специальной штукой, и никакого запотевания не происходит, как бы. Вот, поэтому стекло гораздо лучше. Но опять же, тут Дело в том, что он не пропускает естественного света, поэтому они все бледные. И бледненькие очень, я бы сказал.
2: Ну, не все, но большинство, скажем так.
0: Да, да. Ну что, я предлагаю послушать, наверное, композицию.
2: Ну да, другое дело, какую?
0: Вот с компакт-диска вот.
2: А, тогда, конечно.
0: Песня. Ха-ха! Кирфумба! Кирфумба!

0: и, так сказать, близится к логическому завершению наша сегодняшняя программа. Но у вас еще есть возможность позвонить по телефону 203 19 22 и задать ваши вопросы Кириллу Немоляеву, Осямскому, близнецу Энджелу Сторшину, может быть, какие-то вопросы ко мне. И я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас... Нет, не получилось, не получилось.
1: Нет, может быть... нет, не получилось. Да?
0: Нет, совершенно не получилось. Кстати, ты сидишь очень так далеко от микрофона. Вот еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Я вот только что включил вашу программу. Вот, хотя до этого я обычно слушаю каждый день. Вот. Я даже не знаю, вот набрал номер как-то. Вот, о чем вас спросить, не понимаю даже.
1: Ну, это уже сам по себе вопрос.
0: Да.
3: Может, вкратце расскажем человеку, что...
0: Нет, я просто думаю, тут нужно как бы, ну вот, может быть, у вас...
3: Подожди, а можно я задам вопрос?
2: Давайте, давайте.
3: А кем вы работаете?
2: Ну, я студент и программист.
3: Ну, это неинтересно.
2: Почему?
0: Может быть, вас интересует, например, с какого цвета папкой стоит сейчас приходить на деловые переговоры? Вот в это... Вот. Или, например... Какова сейчас мода на шнуровку ботиночную, крест-накрест или с перехлёстом?
2: Нет, ну вы знаете, на самом деле меня больше интересует, из чего делать подошву на ботинках.
1: Ну, это, знаете, многих
3: это
1: интересует.
3: Мелочи.
1: Многие не получают же ответ на этот вопрос.
3: Да.
1: С одной стороны, в любом справочнике.
3: Домоводство, вот очень интересная книга за 1958 год.
2: Нет, вот. Ну вы знаете, это уже старый материал. Вот
3: нет,
2: еще, помню,
3: там...
2: старик Даль писал в своей книге о том, кому хорошо живется на Руси.
0: Ага.
3: Ну, домохозяйство, книга.
0: Может быть, вас интересует, например, как бы тема помывки домашних животных вот в домашних условиях, опять же, ведь.
3: А у меня мама кошечку моет.
0: Да, вот гигиена как бы домашних животных.
2: Это гигиена?
0: Да, домашних зверей вот.
3: У вас есть животные дома?
2: Ну, это у меня есть, у кого, ну, там, тараканы.
3: Но это неинтересно.
2: Вот, соседи.
3: Это тоже.
0: Это чересчур.
1: Это как-то грубо, да.
2: Так они
1: же, ну, они же люди, они животные.
3: Они, может быть, на другой радиостанции. То же самое сейчас говорят о вас. Так что вы задумайтесь.
1: А, кстати, надо... я предлагаю сделать
0: спасибо
1: эксперимент.
0: Звонок,
1: мы можем перекрутить,
0: спасибо.
1: Как бы попросить радиослушателей. А на другую станцию послушать. Может, действительно говорят вот об этом молодом человеке, да, который нам звонил.
0: Что-то такое.
1: Что-то связанное с соседями и с животными. Вот,
3: ну, я думаю, я позвоню в службу прослушивания, и мне там расскажут.
0: Ну, я все-таки хотел истории действительно затронуть вот эту тему гигиены домашних животных. Вот у людей есть одна такая парадоксальная достаточно черта. Это равнять по себе всех. Ну, то есть, скажем, частота перьев птицы с точки зрения человека может быть совершенно разной. И в большинстве случаев совершенно отличной от мнения самой птицы. Ну, согласитесь. То есть то, что для птицы считается нормальным, для любой птицы, живущей в природе, это
3: я не
0: наличие...
3: Дело
1: деле,
3: в том,
1: я тоже не согласен.
3: Дело в том, что курица, она всегда согласна с человеком. То есть он ей сыпет зерна,
0: так,
3: она согласие кивает ему головой и клюет зерна.
1: Но дело в том, что мы же говорим сейчас не об этом.
0: А о птицах.
3: То есть, ладно, хорошо. Кто, по вашему мнению, птица?
0: Ну, это не промышленный, прежде всего, пучок перьев.
3: Хорошо, воробей.
0: Это не птица.
3: Это не птица.
0: Это
3: орел.
0: Скорее насекомое.
3: Вот. Орел.
0: Орел птица.
3: Вот вы ему кидаете зайца, и он вам в ответ кивает головой, ловит этого зайца и клюет его.
1: Я не согласен.
0: А я, пожалуй, не буду оспаривать.
3: Докажите свое несогласие.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло?
0: Да-да-да.
3: Да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Хотелось бы задать вопрос. Как вот, вы похожи друг на друга? Вот, ну, может быть, я не понимаю. Я только что вот услышала вашу передачу, вот переключила. Не спится.
1: И мы же, я,
0: спасибо,
1: честно говоря,
0: спасибо, спасибо за
1: отвечу
0: вопрос
1: за всех нас троих. Мы ждали этого вопроса.
0: Да, да. Конечно, отвечай.
1: Да,
0: кстати, еще
1: 17-й
0: вопрос, ведь так никто и не задал.
1: Ну, еще у нас есть время в эфире.
0: Да, да. То есть ты уже как бы ответил?
1: Ну, почему? Я еще не ответил, но я как бы говорю, что у нас есть время в эфире, поэтому его могут задать.
0: Нет, ты похож.
3: Нет, про
1: похож. Я говорил, похож. Что мы похожи, конечно.
0: Похожи. Очень, как две капли воды.
3: Вот, ну, вы знаете, перебор. Как вы ответили, а? Как вот все остальные вот эти ведущие на радиостанциях, разве так лучше?
1: Наоборот. Нет, остальные вот, ведущие нет. Стали бы юморить, что-то выкручивать.
3: Вот вы изюморили, сказали, да, мы похожи, но кто вам поверит?
1: Ну, понимаешь, к сожалению, это недоказуемо, поэтому мы
3: да
1: же
3: в бинокле все сидят, смотрят, завтра все расскажут.
0: Нет, я хочу сказать, что мы в ближайшее время планируем провести огромную акцию. Вот сейчас, наверное, все жители нашего города обнаруживают иногда в своих почтовых ящиках всякие такие прокламации о том, что, дескать, установим железную дверь или уничтожим насекомых. Вот, а мы будем посылать, вот подкладывать в почтовые ящики наши фотографии просто, чтобы все могли знать своих героев в
3: да,
0: лицо.
3: В
0: вот. А в самые почтенные дома, где есть консьержка и охрана, мы будем подкладывать глиняных себя, ну, маленьких глиняных, как в форме брелков на ключи просто такие.
3: Еще вот были раньше фигурки нетски, вот тоже.
0: Ну, нетски это мы будем дарить членам разных правительств, потому что это очень бы дорогое удовольствие, слонов не хватит на всех. Это же делают из клыка, из слоновьего клыка делают, понимаешь? Вот, поэтому если каждому по нетски не получится.
3: Саш, вот я...
0: Ты мне скажи лучше, зачем
3: такую...
0: слону бивни?
3: Я сейчас скажу. Вот
0: нет, сначала... ты сперва скажи, а потом я тебя уже буду слушать. А то так и я...
3: Чтобы
0: даже...
3: сбивать обезьян с пальм.
1: Ну, определенная логика есть.
0: А я как-то позволю себе усомниться. Вот.
3: Дело в том, что всем известно, что злейший враг слонов с бивнями не мыши, а эти мартышки, которые ползают по пальмам и поедают их бананы.
0: Чьи, простите?
3: Слонов. Дело в том, что слоны, как и мартышки, любят тоже бананы. Но слоны не могут питаться кокосовыми орехами.
0: Сложно с этим поспорить.
3: Вот, потому что мозг обезьян, он гораздо сильнее, чем слоновый. Потому
0: хотя
3: что
0: объем меньше.
3: Да.
0: А почему ты сказал «потому что»? Я думаю, что «хотя», а не «потому что» тут более уместно слово все-таки.
1: Да, конечно, хотя потому что, может быть, и...
3: Хотя потому да? что...
0: Нет, можно потому даже... что хотя, лучше вот так.
3: Ну, это вот вы придираетесь ко мне, я чувствую. Ну,
1: нет,
3: ну
1: ты же нет, говоришь как просто... профессионал.
0: Да, поэтому...
3: Но я не профессионал в словесности, я
1: ну, тогда,
3: профессионал
1: может быть,
3: в животном мире.
1: Может быть, тогда не стоит и как бы именно переводить в речь, а может, стоит написать все на бумаге.
3: Да, в следующий раз я буду с собой приводить переводчик, который будет с моих слов говорить вам научными словами.
1: Ну, мы уже говорили сегодня об этом, как так
3: поступили. Так мы сегодня
1: нет,
3: даже
1: мы
3: не
1: говорили
3: затрагивали.
1: О переводчиках, о дикторах, так называемых, которые работали в условиях железнодорожного транспорта и автобусов.
0: И так далее, да. Да. Здравствуйте, мы в прямом чешут, эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, опять же я.
0: Здравствуйте.
5: Вот, вы знаете, так резко вы трубочку положили. Хотелось бы узнать вот еще что.
0: Да.
5: А насчет вот животных в доме. Как вот у вас вкус одинаковый вот насчет животных? Вот как вы любите вообще?
1: Я думаю,
5: я
1: что...
5: просто... Ой.
1: Нет, пожалуйста, говорите, извините.
5: Просто у меня у самой дома живут животные.
0: А какое?
5: Свинки морские.
0: Кто?
5: Свинки морские.
3: А их так много, вы их так называете?
5: У меня их три. Чип, Гаечка и маленькая еще. Я еще не знаю, как ее назвать.
3: Это вы Кириллу, вот он у нас профессор.
1: Вы назовите ее бригада по сносу.
5: Что-что?
1: Назовите ее маленькую бригаду по сносу.
5: Как?
1: Бригада по сносу.
5: Да, сейчас запишу.
1: Запишите обязательно, потому что, ну, как бы я очень вам рекомендую. Это прекрасное название. Я же, если вы бригада, слушаете да? нас, да, слушаете нас, может быть, да, к сожалению, вы же слушаете нас не сначала, увы. Мы говорили о морских свинках, мне очень нравятся действительно морские свинки. И вот я знаю, что среди морских свинок это имя достаточно редкое.
5: Да.
1: Имя редкое и в то же время очень красивое. То есть маленькая свинка. Вот как у вас зовут первый чип?
0: Галя потом
5: чип?
0: Идет.
3: Гайка.
5: И Гаечка, Гайка.
1: Чип, Гаечка да. очень хорошо идет. Чисто фонетически отлично.
0: А сын
1: чип...
0: у них будет бригада по сносу.
1: Чип, Гаечка и бригада по сносу.
5: Ой, спасибо вам за подсказку.
3: А подождите, вот у меня к вам вопрос. Не уходите от нас так
5: нет,
3: скоро.
5: Не уйду.
3: А кем вы работаете?
5: Ой, я вообще работаю, такая профессия, конечно, ну, сейчас мы работаем из-за квартиры, работаю я горничная.
6: Кем-кем?
3: Горничная.
1: Да. Ну, это отлично, как бы, хорошая.
3: Высокооплачиваемая, по-моему, сейчас.
5: Ну, в принципе, как сказать, ну, от Центробанка, ну, да.
3: А какие-нибудь курьезы были серьезные в вашей профессии?
5: Ну, как сказать?
6: Ну, что-нибудь, что запомнилось? Вот.
5: Было такое.
6: Расскажите, пожалуйста.
5: Было такое, что был такой момент, что, ну, поругалась с начальством за справедливость.
1: Ну, это как бы...
3: Ну, это не это, то чуть-чуть.
6: Это как бы, да.
3: Вот
6: это...
3: перед вами человек роды принимал в поезде. Это как-то да.
6: Ну, может быть, например, как бы, я не знаю, вы незаметно заменили хозяйскую морскую свинку на свою, и хозяева ничего не заметили. Или что-то в таком духе. А
3: вот еще у меня такой вопрос.
5: Да.
3: Ходят слухи, что некоторые горничные пытаются воровать вещи у своих хозяев. У вас не происходило таких случаев или вы встречались в соседних?
1: Я сразу извиняюсь. Я сразу извиняюсь.
5: Мы люди честные, ни в коем случае. Да не дай бог. Ой, нет, ни в коем случае. Мы люди честные, очень и очень.
6: Спасибо.
0: Спасибо. Какой-то ты нетактичный сегодня.
3: Не, ну я вопрос задаю, ну, мне интересно.
1: Можно задать вопрос, встречали ли вы горничных, которые там, или
0: воровали,
1: знаете ли вы
0: вещи.
1: Случай, а спрашивать...
0: Спрашивать напрямую, воруете ли вы, дескать.
3: Да, это я понимаю, самое, что мне не скажут.
0: Пьете ли вы коньяк по утрам?
3: А вот я вопрос Кириллу хочу задать такой очень
1: ну,
3: сложный.
1: Ну это если только вы позвоните...
3: Нет, я прям... Так, у меня есть льготы на это дело.
1: Ну,
3: я
1: это даже льготы на другие, в одностороннем порядке.
3: Я даже на другие радиостанции не звоню, они мне сами звонят и спрашивают каждый день, не хочу ли я им задать какой-нибудь вопрос.
1: Вот, ну, это непроверяемо.
3: У меня к вам это такой факт. Вопрос. Откуда произошло такое имя? Бригада по сносу. Это чью форму оно принимает?
1: Это очень,
3: какая
1: старый, это очень старое имя. Я не могу сказать точных корней, как бы, но вот я знаю, что как бы не только среди морских свинок, а вообще это называют рыбок так. Очень многих рыбок именно.
0: Черепах.
3: То есть чисто, наверное, особи целые. Не особи, а вот
1: нет.
3: Стайки рыбок.
1: Нет,
0: это индивидуально.
1: Стайки рыбок исключено. Это как бы просто как бы нелогично.
0: Совершенно.
3: Это а мужское вот такое же имя есть?
1: Нет.
3: Все вот красивое имя достается.
1: Ну, а так и должно быть, правильно. Ведь это же морская свинка, она ведь тоже женщина.
0: Мы должны давать им великую милостыню, то есть дарить им свою любовь и красивые имена, как милостыню.
3: А вот еще, Кирилл, такой вопрос. В силу того, что вы владеете морской свинкой, вот, доете ли вы ее, как регулярно? В силу того, что я слышал, что говорили, что у нее есть вымя, похожее на корову.
1: Ну, это вымя очень маленькое, его существование знают единицы. Поэтому...
3: И доят мизинцами или как-то по-другому?
1: Ну, я не думаю, что стоит иронизировать. Это очень...
3: Не, это не ирония.
1: Это очень не... личное, я бы не хотел об этом говорить.
3: Дело в том, что всем известно, что ладони дойеров, они очень большие. Даже вот если брать габариты тела мужского, то у дойеров ладони вот в два раза, в три превышают обычную мужскую ладонь. Ну,
0: а как у дойеров свинок? Кстати. Вот да. Гладкие.
3: Нет линии.
1: Ну, это же разговор, это морских свинок, мы же говорили,
3: вот
1: что они маленькие.
3: Нам интересно, что же с дойерами морских свинок происходит.
1: Ну, а как бы я не являюсь дойером морской свинки.
3: Ну,
1: я
3: хорошо, просто... с какой целью вы содержите? Вы ее в будущем?
1: Чисто из эстетических соображений. Но потом морские свинки, как известно, достаточно как бы дорогое удовольствие, но их потомство...
3: А это вы
1: можно...
3: из-за престижа, да? Или с целью денег?
6: А может быть, шкурки же... ценятся, кстати?
1: Ну, как бы, даже не в этом дело. Дело в том, что они очень такой создают, словно рыбы, такую спокойную атмосферу.
0: А вот, кстати, сейчас в моде петушки-шапки из шкурок морских свинок.
3: Это все ерунда. Вот скажите, пожалуйста, а вы не пробовали по нашему эксперименту бетонировать... вашу свинку в бетон, чтобы она не бегала никуда, а куда вы хотели и поставили.
0: Она и живая вроде, успокаивает и место меньше занимает.
3: И ну, не мучает, не
1: мне
3: мучает
1: кажется,
3: своим
1: что
3: присутствием.
1: Рано это еще делать.
3: Рано, как бы. Маленькая, да, свинка?
1: Конечно.
3: И вы, наверное, такой вот маленькая, поэтому вы ее не доите, потому что у вас пальцы не подлазят.
1: Ну что вы за лексикон используете? Пальцы не подлазят, не доить. Это очень личное. Я не хотел бы на эту тему распространяться. Я думаю,
3: не, я не говорю о мастурбации, я говорю о доении морской свинки.
1: Причем тут мастурбация-то? Вы спросите любого владельца.
3: Вы говорите о личном, а я
1: владельца.
3: Говорю о общественном.
1: Что ж, за вас лично это исключительно мастурбация, что ли? На этом все личное заканчивается?
3: Не совсем.
0: Может быть, свинка это как член семьи, в смысле... Нет, я хотел сказать член семьи.
3: Вот это уже личное, действительно.
0: Да что-то я как-то не то подутро. Песня на это.

0: очень часто. Моего опоссума.
1: И у нас в студии, как я вам и рассказывал, уважаемые мои герои, у нас в студии гости. Это известный человек Юрий Лонг. Я не буду даже представлять, называть вашу профессию и род вашей деятельности. Это Лилия Вьюгина, которой мы обязаны столь достойным гостем в нашей студии. И, конечно же, без него же нам никуда и никак. Это московский журналист Юрий, который также часто помогает нам в таких процедурах, как разгрузить что-то, погрузить. Просто так, поскольку программа на самоокупаемости, и вот в связи с датой сегодняшней наш спонсор Рафик Пантелеймонович вдул исчез куда-то в туманные дали. Может быть, он еще появится на горизонте, и жизнь наша станет легче, может быть, нет. Но, тем не менее, здравствуйте, Юрий, я приветствую вас.
2: Добрый вечер, доброй ночи.
1: Да, в нашей студии. И хотелось бы начать наш разговор все-таки с того, кто Юрий Лонго, вот какой он человек. Вот раньше это, так сказать, в те далекие года, которые могут и невзначай вернуться, это называлось автобиография.
2: Мне сказали, что вы будете нетрадиционные вопросы задавать, а вы начали с простого традиционного вопроса. Вы знаете, для меня журналист делится на две категории. Первая категория, которая заходит в квартиру и спрашивает: Юрий Андреевич, а как у вас все это началось? И вторая категория, ваше любимое блюдо, сколько у вас было женщин, чем вы занимались в свободное время. И вот первая категория, я обычно ставлю чашку кофе и говорю: у меня 10 минут, вы извините, через 10 минут нужно уходить. Когда мне спрашивают, как это все началось, я сразу же, к сожалению, настраиваюсь, ну, не на тот лад.
3: Ну, вы нам дали больше. Да. Тем вы даете 10 минут, нам вы дали час.
1: Ну и к тому же, как бы, этот вопрос нас обязывает задавать, как бы, вот, редактор нашей программы Гонриетта Варфоломеевна Шерсть. Она просто требует, чтобы этот вопрос был первым к нашим гостям. Честно говоря, все прекрасно мы понимаем, что это же не главное. Но вот как-то уже положено, как здравствуйте.
2: Магистр белой практической магии. Вот так звучит моя профессия.
1: Угу. А сколь долог и тернист был ваш путь вот до этого высокого звания? Ведь как бы вот у меня такое ощущение, я человек очень далекий от всего этого, но мне почему-то кажется, что, так сказать, предавание вот этой области вашей деятельности, такого вот какого-то социального статуса, оно немножко, на мой взгляд, противоречит самой идеи магии. По-моему, люди, которые вот занимаются всем этим, они как-то стараются избегать активно социума, они уходят там жить куда-то. Даже вот такой человек, как капитан Бефхарт, известный, он там в пустыне долгое время жил и как-то и то не научился ничему толком, насколько я знаю, вот каким-то магическим вещам. Вот, или это как бы вы относитесь к какому-то новому и еще не из такому неисследованному достаточно поколению вот ваших, так сказать, людей в вашей области?
2: Ну да, я новый русский колдун. Если серьезно, я только мечтаю отправиться вокруг света и отправиться на 3-4 года, чтобы не видеть окружающих меня, моих пациентов, друзей, и побыть в одиночестве или с каким-то одним хорошим другом. Я вот тоже хочу уйти надолго. А вообще это научное звание магистра белой практической магии, хотя я не считаю, что магия — это наука, а скорее всего это даже искусство, а не наука. Или где-то на грани искусства и науки. А вообще это началось у меня давно. И как я люблю шутить, начинается с пеленок у меня всего. Еще с пеленок мои ручки тянулись к колдунам. Но тем не менее, когда я закончил школу, я почувствовал в себе эти способности. И чтобы знакомиться с девушками, и вот были все, мы комплексовали в школе. Вы, наверное, помните, как мы закончили? Косичку дергали. Саша, вы дергали?
1: Это от большой любви.
2: Да, от большой любви. Так у тебя вместо косичек я пристраивался за девушкой и шаг в шаг копировал ее походку, и вдруг неожиданно делал вид, что я падаю, то есть я спотыкался и падал на самом деле, и девушка то же самое делала впереди меня. Я подскакивал к ней, подхватывал ее за руку и говорил, разрешите вам бумагу встать, подносил ей портфель, и таким образом мы знакомились. И такая у меня была первая любовь.
1: Вы знаете, кстати, таким же образом мы с моим приятелем, ну, когда тоже молодые совсем были, знакомились в метро. То есть бывало, уронишь какую-нибудь красавицу, да, ну не то, что уж подножку, не так галимо и люто, вот, а потом начинаешь извиняться просто всю дорогу, пока она едет, и уже так слово за слово, ну и как, и завязываются какие-то отношения. Вот Юрий хотел что-то высказать, такое, какую-то свою точку зрения.
4: Вот, среди многих, наверное, среди всех восточных деятелей всяческих оккультных наук, я сразу извиняюсь за терминологию, я, наверное, могу ошибочные термины применять, но бытует такое мнение, что вот маг, колдун не должен вообще прибегать никаким публичным выступлениям, контактам с публикой. То есть вплоть до концепта восточных единоборств эти люди обычно ведут замкнутый образ жизни и против публичных выступлений. А мы еще, не соврать, лет 11 назад видели, по-моему, во взгляде, да, было показано, как вы манипулируете трупом. Это с вами было, да?
2: Да, да, да.
4: То есть, как бы уже 11, ну, по-моему, это было год 85-й.
2: Ну, ближе, где-то 89-й, но это был не во взгляде, ТСН была такая программа, Гурнов показал эту программу, это очень популярный диктор.
4: И после этого мы не раз вас видели на экранах телевизоров, в различных довольно-таки интересных передачах. То есть как вот это связывается? Колдовство, такая достаточно замкнутый мир, недоступный стороннему глазу, и выступление в средствах массовой информации, которые считаются таким недостойным.
1: Кстати, даже говорят, вот ходят слухи, ходили, вернее, слухи, что вот Брюса Ли убили именно за пропаганду вот этих.
2: Я вам расскажу вот эту историю с Брюс Ли, а первый раз я на первый ваш вопрос отвечу, что по поводу массовой информации. Дело в том, что ни один мой коллега, уважающий себя, никогда не открывает свои секреты. Дело в том, что если он откроет секреты где-нибудь на странице газеты или на телевидении, то он тут же теряет силу. Вот любой секрет, который раскрываю, я теряю тут же силу. Поэтому секреты держатся в строжайшей тайне. И то, что мы говорим, это как бы вокруг и около, и никогда не говорим настоящих секретов. И это нужно читать между строчек. Специалисты меня поймут. И люди, которые это понимают, они великолепно понимают, о чем речь. Такой вот ответ. Саша, что вы спросили? Вы что-то спросили?
3: Про Брюс Ли.
2: А, про Брюс Ли, да. Вот такая вещь есть. Вот как раз это с оживлением трупа связано. Я открыл такой секрет, что существует 8 реанимационных точек на теле у человека, через которые не только можно вогнать энергию и оживить человека, даже заставить двигаться его, не оживить мозг полностью, а двигать руки, ноги уже умершего человека. Вот эти 8 точек, они такие секретные точки. Эти точки знали хорошо люди, занимающиеся восточными доморствами. Но дело в том, что не просто их надо знать, нужно знать, в какой момент, когда в эту точку надо ударить, и как ее надо нажать, и каким образом, какое время, в какой час. Я думаю, что существует такая версия, я больше всего как раз и придерживаюсь этой версии, что Брюс Ли именно убили, вот, нажав на эту точку, его соперники, его противники. Я не знаю, для какой цели это сделали, но вот через эту точку его умертвили.
1: А вот вы сами такой вопрос, немножко, может быть, не в кассу, но тем не менее, вы сами владеете какими-то, так сказать, восточными единоборствами, потому что ходят слухи, я, конечно, сам не знаю, но о вас говорят, что вы сменили массу профессий, в том числе профессий, связанных непосредственно с риском. Ну, где там за какое-то неправильное слово могут там и сунуть хорошенько, и все такое, там чуть ли не от флота, и там, ну, масса у вас была профессий, значит, вы должны были уметь себя защищать от каких-то грубых физических актов насилия со стороны сослуживцев или еще чего-то. Или как-то вы обходились, выходили из конфликтных ситуаций, так сказать, психологически?
2: Я владею астральным карате, им очень мало владеют люди, и шоковым гипнозом. И как в каких-то экстремальных ситуациях я могу применить вот этот глазной шоковый гипноз или астральный карате. То есть человек хватается за ногу или за руку, или за голову, и у него тут же отваливается это все, то есть не дееспособен. Вот такими приемами я владею. Вообще я в юности очень много занимался и боксом, и каратэ, и разными видами спорта. Но пришел к выводу, что вот сейчас весь мир бегает, что вот бег, наверное, самый сейчас полезный вид такой спорта. Именно бег.
1: Да, и, кстати, самый миролюбивый, как ни странно. Mm-hmm. А это вот это австральное карате, вы сказали, это далось вам каким-то серьезным все-таки тренингом, или это пришло откуда-то и как-то в один момент? Ну, бывает, знаете, такое озарение. Вот в одно утро человек просыпается, уже совсем другой, кого-то в него кто-то вселился второй, этот второй подтягивает его физическое тело до каких-то высших духовных, так сказать, уже точек туда. И он сам удивляется, что с ним такое происходит, и уже тут сила воли, в общем-то, дает ему, вернее, сила воли, его должна выражаться в том, чтобы сдержать себя и вот не подчиниться, так сказать, вот этой силе, которая внутри, как бы использовать ее разумно.
2: Сила в меня вошла, действительно, но, тем не менее, я придерживаюсь такой мысли, что талант — это 99% труда и 1% способностей. Поэтому мне приходилось очень много работать над собой, и у меня много было выступлений со зрителями на сцене, я много очень работал просто с публикой, и вот путем тренировок, наблюдений вот, мне и пришло в голову заниматься астральным карате, и ну, это не основной вид деятельности. И многие другие секреты, которые я открыл, влияние на людей без прикасания там руками.
1: То есть, в принципе, вот исходя из ваших слов, можно сделать такой вывод, что все вот эти рассказы о буддийских всех монахах, которые там и с простреленными там организмами бегают, черт знает сколько, и, в общем-то, могут на расстоянии поразить своего соперника, это все не является легендой.
2: Да, это не является легендой, я думаю, что, ну и, конечно, много приукрашено. Доля правды есть в этих вещах, которые вы сказали.
1: А что служит, так скажем, может быть, это несколько нетактичный вопрос, но тем не менее, что служит, вернее, чего вы больше всего опасаетесь, что вот может как бы неожиданно изменить вашу жизнь и лишить вас вот этого удара? Ну, это, может быть, я поясню, может быть, какая-то крупная несанкционированная организм пьянка, да? Может быть, какой-то стресс, поскольку может быть экологическое загрязнение воздуха. Вот проедет под вашим окном автомобиль, заправленный не тем бензином, да? Или туда там засыпет какой-то гадости, и все. Вот это же тоже очень важно. Человек все-таки, как ни странно, своего рода фильтр. Мы тут все для того, чтобы фильтровать воздух.
2: Саша, нет, это гораздо банальнее. Мою деятельность может остановить только одно – это приход коммунистов. Собственно, в те годы это и было остановлено. Это было все время под таким большим прессом и подпольно все делалось, что я до сих пор не могу это жутко вспоминать о том, что на моих выступлениях присутствовали из горкомов по партии, там представители приходили, проверяли, а есть ли у вас такая справка, а есть ли у вас разрешение там на показ того-то, на гипноз, на магию. Я говорю, а разве есть у Аллы Борисовны Пугачевой разрешение на то, чтобы она пела свои песни? Или у Пушкина было разрешение писать стихи? Это ведь искусство. И мне приходилось так долго с ними бороться, что я просто с ужасом думаю, если они придут, ну, пускай не в этот раз, а все-таки сила же-то не исчезает. Вот все думают, вот сейчас коммунисты не победят, они действительно сейчас не победят. То они куда-то возьмут и исчезнут. Они не исчезнут, эта сила будет существовать.
1: Причем, может быть, более в опасном виде, нежели она существовала бы легально. А, так вот, опять же, может быть, это не тактично с вашей стороны, ну, как у вас там, вот у музыкантов свои понятия, да, о какой-то, так сказать, тактичности, у тележурналистов свои. Вот считается ли у вас тактичным каким-то образом, используя ваш дар, влиять на политические события? Вот вы, как человек, несущий, по вашим словам, я, опять же, то есть ориентируюсь только на ваши какие-то выступления, которые видел, несущий светлую, так сказать, позитивную энергию, вы, ну, знаете, я поясню по-другому. Вот едет трамвай, и на путях стоит ребенок. Объяснять ребенку, что отойди, дескать, с пути трамвая нет времени, лучше ему ударить, чтобы он отлетел. Вот человечество, оно напоминает этого ребенка. Гораздо проще иногда как-то его силком подвинуть к его же светлому будущему, нежели проводить разъяснительную работу. Вот, может быть, в данном случае как раз от вас требуется какое-то воздействие несанкционированное, чтобы немножечко расчистить горизонты.
2: Саша, вы, наверное, думаете, что этих людей, уже подумали, мне нету там наверху у правительства. Эти люди есть, есть у Зюганова такие люди, были у люди такие, у Жириновского, у Горбачева 6 человек было. Я уже дословно знаю, сколько их, и поименно знаю. Поэтому там свои люди, там такая крутая защита стоит, чтобы не вмешивались посторонние силы, любые силы. И потом я давал обет, магический обет, чтобы не вмешиваться вот в такие вещи, как политика, и в преступность я не вмешиваюсь. Не помогаю я управлению внутренних дел, КГБ, УФСК. Потому что все должно, все заниматься должны своими, своими делами. Я занимаюсь здоровьем людей, я занимаюсь душой человека. Люди, которые занимаются преступниками, они должны разыскивать преступников и угнанные машины, и пропавших без вести людей и так далее. Все, принято думать, что маг может это все делать. Так оно и есть, но тем не менее я занимаюсь только человеком и душой.
1: Вот Лиля что-то хотела у вас спросить, насколько я понял.
3: Да, ну я, наверное, задам такой вопрос, который вам все задают, но с таким отношением уже к этому. Вот какая разница между белой и черной магией? В общем-то, это и одно, и другое, это две стороны одной медали. И тем более и то, и другое христианством как бы не приветствуются. Такие языческие традиции, которые еще у нас сохранились только в виде таких светлых как бы обрядов, ну и то, если их считать светлыми, там Иван Купала, гадания разные и так далее. Вот. Так вот, когда, например, вы снимаете с глаз, или, например, вот я была свидетелем вашего телевизионного сеанса, когда вы привораживали там кого-то по фотографии. Так вот, если вы кого-то привораживаете, а у этого человека, допустим, там 10 детей по лавкам, и с женой все нормально, но по просьбе кого-то вы вот привораживаете его. Это же, в принципе, медаль-то просто переворачивается, и все. Как же с этим?
2: Правильно, это очень тонкая вещь, и я никогда не привораживаю, допустим, мужчину, у которого 10 детей по лавкам. Я привораживаю свободно.
3: Нет, людей. Извините, а телевизионные сеансы? Вот сидит там какая-нибудь тетя Маша, влюбилась она в соседа, у которого 10 детей по лавкам. Вы ей говорите, вот поставьте фотографию перед экраном, там еще что-то нужно было сделать, я просто уже не помню.
2: Лилечка, ну я только что говорил, что я свои секреты до конца не раскрываю. Если я какие-то способы рассказывал, это не всего-навсего знания. Знания для людей, которые этим интересуются. Это во-первых. Во-вторых, вот тот способ по фотографии, это всего на 2 месяца. И такой пустяк, как приворожить человека на 2 месяца, я думаю, просто это элементарное испытание для любящих людей. Ведь женщина не будет привораживать просто так, а абстрактно для того, чтобы попробовать, как у нее это получится. Как правило, это не получается. У людей, если они просто ради любопытства это делают. Но если она уже без этого совершенно не может жить, если у нее уж кошмар, день и ночь снятся без любимого человека, я таких людей знаю, когда они готовы жизнь самоубийством закончить, таблетки пьют или выбрасываются из окна. Вот в таких случаях они на любой шанс идут, лишь бы только попробовать еще раз наладить какие-то свои отношения. И, как правило, это привораживают, честно говоря, и большинство случаев не замужних мужчин. И так же, как не женатых женщин. Потому что вот там-то как раз уже там защита есть. И таких людей не так просто приворожить, если у них любовь. Если настоящий у человека любовь, он просто не... Он защищен. И очень хорошо защищен энергетически.
3: Скажите, пожалуйста, вот еще такой же вопрос из той же серии. Например, если вы с человека снимаете с глаз, а он был очень сильным, с глаз. И вот вы вступаете в противодействие с какой-то там черной и злобной силой. Обычно, в общем, зло побеждает добро, вот как ни странно. Вот как вы чувствуете себя после таких сеансов? И было ли у вас такое, когда вы не смогли помочь человеку, потому что с глаз был, ну, скажем так, или порча, да? Я тоже не сильна в терминологии. Был настолько сильным, что вы не смогли ничего сделать. И кто этот человек вообще мог быть, по вашим понятиям?
2: Таких людей у меня не встречалось. Я считаюсь одним из сильных магов, и поэтому я всегда снимаю, если ко мне приходят. Дело в том, что я это все на себя не беру, поэтому я беру, поэтому мне не так трудно отходить. Я беру это все на руки и все это сбрасываю потом вниз. Я знаю, как защищаться и как потом накапливать энергию, которую ты потерял во время снятия с глаза порчи. Просто надо уметь это делать, так же, как техника безопасности существует в любой профессии. Также здесь техника безопасности есть и у мага, когда он снимает. Ну, тут черная, это не черная энергия. Снять из глаза порчи, это всего-навсего деревенская магия.
1: А скажите, пожалуйста, вот ваше мнение о реинкарнации в том, ну, назовем ее так, в том попсовом понятии, которое, в общем-то, имеют об этом люди неискушенные. Вот стоит ли вообще эту тему поднимать в средствах массовой информации? И вообще, то есть, конечно, спросить, существует это или нет, это, наверное, будет глупо, но тем не менее, вот ваш взгляд на это явление.
2: Я одной фразой скажу. Человек, не верящий в бессмертие, это страшный человек, это жуткий человек. Он может натворить таких вещей. Мало того, что он не верит в Бога, так если он еще не верит в бессмертие, что он умрет и после него ничего не будет, он может таких вещей натворить, из-за которых потом не будет никогда раскаиваться.
1: А не наоборот?
2: А что наоборот?
1: Это если человек верит в свое бессмертие, может быть, наоборот, у него как бы искушение побольше грешить в этой жизни.
2: Ну нет, как раз. Если знает человек, что он потом еще будет жить другой жизнью, и так там будет раскаиваться.
4: Все фанатики как раз на этом и базируются, начиная с камикадзе и кончая фундаменталистами, веря в свое бессмертие, они как раз...
1: Делают вещи неприятные.
4: Да, очень экстремальные вещи совершаются, идущие вразрез с основными религиями.
2: Это от человека зависит. Это как? От человека.
4: Ну вот... Возьмите исламский фундаментализм. Я имею весьма приближенную о нем информацию. Но судя по тому, что они все время кого-то взрывают и совершают кучу терактов, видимо, это значит не личность, а это течение такое.
2: Я не знаю, как вам на этот вопрос ответить. Я думаю, что нужно ислам просто каким-то образом вот эти все... постулаты правильно понимать. Ведь один говорит, что убей иноверца, вот там у них есть такая заповедь, убей иноверца. А другой говорит, наоборот, не убей иноверца, объяснять это по-другому, а объясни иноверцу свою точку зрения. То есть это все по-разному можно понимать. И я не могу взять на себя ответственность за ислам.
3: То есть если они сами Коран по-разному толкуют, то вот Юрий тем более не сможет нам растолковать его.
2: Если человек способен убить, то он и христианин может убить, и мусульманин может убить. Это, я думаю, что это все-таки зависит не от веры, а от самого человека. Это ни в одном же не сказано, ни в Коране, ни в каком нибудь заповеди, ни в одной убей человека.
4: Ну, известно, что человек слаб изначально, и когда его душу, его совесть освобождают вот таким каким-то сверхпонятием от тяжести, то есть вкладывают кинжал, например, бомбу ему в руки какими-то высшими целями, то это существенно упрощает этот процесс. То есть даже зависимый слабый человек может стать жутким монстром.
2: Фанатизм страшен во всех его проявлениях. Я только на это могу сказать. Это чистый фанатизм. И среди моих пациентов есть больные фанатики, которые на чем угодно могут помешаться. Убивают своих кумиров. У многих художников есть свои поклонники, у музыкантов, за которыми... Вот как это понимать? Вот почему они это делают? Это просто отклонение от нормы. Вот. Я об этом даже не хочу долго говорить. Это просто отклонение от нормы.
1: Скажите, Юрий, а вы вот не считаете ли, что это не то, что вот отклонение от нормы психической, в смысле отклонение от нормы какого-то индивидуума, конкретно участвующего в данной массовой акции? Вот я считаю, что это не так. Я считаю, что когда люди, у которых индивидуальность развита очень слабо, ну, то есть они не способны генерировать собственные мысли, делать какие-то собственные дела, там, даже нормально растить детей, да, вот, они вот объединяются в такое стадо, и там идут на демонстрацию, и уже вот это стадо, оно является отдельным совершенно организмом, то есть фанатизм, он не присущ, так сказать, человеку, у которого личностное начало какое-то более-менее сильное. Ну, понимаете, о чем
2: я. Я здесь полностью согласен с вами, я даже спорить не собираюсь.
1: А вот вы сказали, у вас была такая фраза, что человек, который не верит в Бога. А вот, может быть, конечно, это для кого-то покажется кощунственным. Я считаю, что общественный Бог, каковым, может быть, в какой-то степени являются, та же иконы. Ведь иконы — это те же идолы. Вот визуализация Бога – это своего рода, на мой взгляд, великий грех. То есть Бог должен, как мне кажется, культивироваться внутри, опять же, каждого человека.
2: Внутри, да, абсолютно.
1: Да, ну а вот это вот, когда вот общественный Бог, вот он храм, и идите в него. Вот не кажется ли вам, что церковь, она в данном случае как раз занимается... полной дестабилизацию личности.
2: Еще как кажется. Я об этом всегда говорил, что церковь и Бог — это не одно и то же. И Бог должен быть в сердце, прежде всего. Бог есть ты.
1: Ну, то есть в данном случае вы не имели в виду Бога вот этого,
2: да,
1: общественного?
2: Абсолютно. Не нарисованный на иконе, а именно Бог, который внутри нас живет, сердце, которое не дает нам преступления совершать, не дает нам отчаяться, вот, то есть дает нам какое-то спасение. Это, кстати, я с церковнослужителем разговаривал также на «Эхо Москвы», и он для меня открыл такую тайну, что высшая молитва – это молитва сердца, это не надо говорить слова, молитвы, читать, специально молиться, надо, а просто вот внутри сердце должно быть обращено к Богу. Я об этом всегда думал, но не знал, как это называется. Оказывается, это называется молитва сердца, когда сердце тянется к Богу, не более того, и не надо ходить в храм, и не надо просить у Бога прощения, свечки ставить, как вот везде, но сейчас показывают. Тем более, да, по телевизору это показывать вообще нельзя. Нельзя церковь показывать по телевидению. Это очень тонкая вещь.
1: Я предлагаю послушать немного музыки, и после музыкальной паузы мы вернемся к беседе с Юрием Лонго. Напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». И в гостях у нас Юрий Лонго, а также тезка Юрия Лонго, московский журналист Юрий И. Лилия Вьюгина. Юрий, вот вопрос твой.
4: Меня давно интересует такой вопрос. Глядя вокруг, слушая знакомых, глядя на экран телевизора с некоторыми оккультными передачами, появляется ощущение, что весь мир вокруг наполнен колдунами, магами и людьми, которые могут делать некие сверхъестественные, могучие вещи. Но в то же время в жизни много таких институтов, организаций, как то исправительные трудовые колонии, многие... Ну, короче, есть много таких должностей, много таких мест в жизни, находясь на которых люди так или иначе, как бы они себя ни вели, зарабатывают себе бездну врагов. Например, любой начальник исправительной трудовой колонии, любой первый секретарь райкома в прошлой жизни, он неизбежно вторгается в чьи-то судьбы и должен нажить за карьеру огромное количество людей, которые ему должны желать всяческого зла. То есть, как бы он себя ни вел. И в то же время мы знаем, что многие люди на таких должностях прожили целую жизнь, никто их не испепелил, у них не вылезли волосы, не полопались глаза. То есть вот как все это можно взять? То ли это демоны еще больше неизбежно оказываются на таких...
1: Юрий, прости, не демоны, а демоны. Я попрошу правильно выражаться.
4: То ли не так сильна магия? Вот как это все можно увязать?
2: Юра, чего вы взяли, что они счастливо прожили жизнь? Почему вы думаете, что Брежнев счастливо жил там 70 с чем-то лет своих? Или и потом, кто знает, как они будут после этого жить на том свете? Ведь никто же там не был, никто не может объяснить. Отвечает человек за свои преступления там перед Богом, попадает в рай или в ад. А то, что они здесь хорошо живут, это нам так кажется. Всегда... в чужих руках, говорят, по-другому выглядит все. Это нету счастливых людей вообще в идеале. Невозможно сделать человека счастливым. Это просто нереально. Это все для идиотов, для круглых идиотов. Счастье — это для круглых идиотов. Это можно только стремиться.
4: Совершенно верно. Но вы согласны, что всегда проклятие, которое говорит обычный человек, оно имеет совершенно конкретную форму. Чтобы у тебя зенки повылазили, чтобы у тебя все скрючило.
2: Чтобы тебе мыши все съели.
4: Да. То есть вот. То есть для какого-то нормального человека, который поимел несчастье, как ему пускай кажется, от конкретного лица. Таких людей набирается достаточно много. Так значит, у него должны и зенки повылазить, и мыши его должны съесть.
1: Зависит от того, как...
4: Он же или соседа попросит. Ну как? Вы понимаете, вот куча простых женщин, у которых в соседней деревне есть колдунья, например. Они считают, что виной всей их неприятности председатель их колхоза. Это совершенно жизненная ситуация. Он может быть виноват, не виноват. И если имеется такая реальная сила, то, наверное, ее можно упросить. Там не все же следуют каким-то правилам светлым. Есть и темные силы, все же мы смотрим телевизор.
2: Юра, отвечаю. Во-первых, таких людей, которые могут проклятие напустить, считанные единицы, их по пальцам можно пересчитать. Это обычно восточные женщины, которые умеют делать, они знают, когда говорить. На след это делается, или там ему вдогонку, чтобы человек не смог ответить. Тут куча секретов есть, как сделать проклятие или порчу сделать. Это не так-то просто. Я не буду сейчас раскрывать механизмы этого, потому что я не черный маг. Но то, что вы говорите, запросто, элементарно, там можно обезьянки вылазят, и там то, и то, чтобы тебе там ты была одинока, чтобы ты не рожала. Это не проклятие, это просто энергетически небольшой удар, который отскакивает, если человек просто вот сам от природы скандалист, он скажет, чтобы тебе то же самое повылазило. И тут же все отскакивает от тебя. То никакой это не проклятие.
1: Такие базарные варианты.
4: Да. Я видимо, не сумел. А вы хотите сказать, что вот таким лицам, которые вершат чужие судьбы, просто за всю жизнь не встречает реальный человек?
2: Как правило, нет, конечно. Но кто будет напускать на наших правителей или там, кто вершит судьбу, или на эти председатели исполкома, да его боятся, все шарахаются. Даже те же бабкины в деревне, которые что-то могут делать, они, как правило, не делают этого, они не связываются просто с таким же.
4: А каким образом страшен председатель исполкома для колдуньи, которая и так живет на отшибе, и, в общем-то, у
2: как
4: нее...
2: Как он и пенсию не заплатит, свет отключит, газ отключит и все остальное.
4: Ей в лукошке яйца принесут.
1: Нет,
2: вы так принесите,
1: рассажайте. Юрий,
4: то есть вы понимаете, что институт власти заведомо сильнее...
1: Юр, ну ты так горячишься, подожди. Дело в том, вот, можно я просто приведу пример.

0: Выпил, на самом деле.
1: Ну, чтобы кстати, вот, такое вот, прозрение вот, у тебя вот в тот момент еще не так много лили. Да. Но чувство это у меня было. И, видимо, у меня еще что-то было в глазах, потому что дяденька, который рядом сидел, он прям взмолился, он вспотел и говорит, не надо. Я говорю, чувствую, что могу сейчас вот прям вот... Вот и я к чему хотел сказать, что можно, видимо, заставить человека на улице споткнуться, если ты очень этого захочешь. Прям вот так захочешь неимоверно, что вот для тебя мир окружающий перестанет существовать. Это называется, мне кажется,
2: материализация мысли называется. Мысль материальная. Ну, вот, видимо, материализация мысли. То, что ты о чем ты думаешь, то и бывает. Вот все, что я задумал в ранней юности, даже в детстве, все сбылось. Это не чуры никакое. Я просто стремился к этому. Я, собственно, могу управлять событиями. Так же вот как у тебя один раз это получилось, а я это делаю постоянно, но только не самолеты там сваливая и куда-нибудь в океан, или не сбивая самолеты, а просто вот материализую мысль. Например, приехала ко мне жена из Волгограда и говорит, ушел муж и любовник, и вообще одна тут сижу, не знаю, что делать, давайте хоть вам полы помою, уберусь. Ну, я говорю, убирайся, ладно, только поскорее домой уезжай, потому что мне тут некогда. То есть, она убрала полы, то есть, я ей помог, я подумал о том, что она хорошая женщина, могла бы иметь и любовника, и мужа. Она уезжает домой, у нее там и муж, и любовник вернулся, и еще пару человек, которые вообще ее бросили давным-давно.
0: Как же она разбиралась также... со всеми?
2: Ну, вот так она мне позвонила, сказала, Юрий Андреевич, вы просто сделали чудо. Вы подумали только о том, чтобы у меня муж был, вернулся назад, а он много лет уже не возвращался к мне, то есть не жил с ним вместе. И вдруг он, пока там полы намыло, убирал с квартиры, вдруг он вернулся, и любовник заодно, и все друзья вернулись. То есть это материализация мысли. Если человек очень хочет чего-то, он добьется.
1: А скажите, а вот какая доля, вот так сказать, в этом явлении, вот в материализации мысли, ведь, ну, как бывает, да, вот, например, человек приходит, весь там переживает, ну, вот, наверняка к вам приходили, как бы, пациенты, вот, прямо, и вы, как бы, не обязательно для него проводите какую-то материализацию того, чего он хочет, ну, грубо говоря,
2: да.
1: Вы просто ему говорите, дескать, даже, может быть, и не думая о его как-то проблемах, просто увидите, что это из того случая, когда ему нужно сказать, слушай, все нормально будет, вернешь, и жена у тебя там будет. И таким образом вы ему даете толчок, чтобы он уже делал эту материализацию. То есть он идет туда и типа, ну, может быть, вот у этой женщины, если говорить конкретно, такое произошло. Типа она пообщалась с Юрием Лонго, типа он ей как бы не напряг ее, не сказал ей, милая, у тебя дела плохи, там, она не разбила у вас дома яйцо, из нее там не выскочила лягушка, я не знаю, все вроде нормально. Она вернулась, полная там вера, сразу там и все произошло. То есть, может быть, в данном случае ваша-то...
2: Мое участие, конечно,
1: да,
2: было...
1: минимально.
2: Да, это так, да. Это было как бы... Я был проводником в данном случае. Я вложил ей информацию и успокоил. А прежде человеку это дать надежду и успокоиться. Если ко мне приходит раковый больной, в четвертой стадии там у него опухоль, и я никогда не скажу, что он там умрет через какое-то время. Я наоборот скажу, что у вас... Если человеку сказать, что никакой вообще болезни нету, и он тут же начинает забывать об этой болезни, она отступает. Я не знаю секрет этого механизма, как это происходит. Я могу только догадываться, почему болезнь вдруг отступает у человека, которого не... который не думает о своем здоровье. Вот самая у нас страшная вещь, что мы все время думаем о том, что заболело, что-то уже пошли к врачу один, а второй раз что-то опять не то, не в порядке, таблетку выпили. Все время накачиваем себя, что мы болеем. А если не думать о болезнях, не думать никогда о том, что у тебя что-то там заболит, или ты, не дай бог, там будешь заболеешь СПИДом или раком, или еще какой-то страшной болезнью. Если об этом не думать, ты это и не притянешь. Существует понятие, если человек боится чего-то, это обязательно случится. Вот от какой смерти человек... боится какой смерти, от того он и погибнет.
1: А скажите, вот все-таки хотелось бы немножко затронуть тему экологии, причем не только вот как бы экологии, как атмосфера, да, а сюда я отношу все, вот к понятию экологии все, это и атмосфера, это и техника, вычислительная техника, я уж не знаю, автомобили, кстати, которые там добиваются того, чтобы они ездили 200 километров в час, хотя непонятно, кому это надо. Может быть, кроме спецавтомобилей нужно вообще там скорости ограничить до 80 километров. Это и появление совершенно новых продуктов питания, которые, на мой взгляд, так или иначе влияют на...
3: А, кстати, вот скажите, многие... Я недавно с ужасом услышал, что Брынцалов категорически против сникерсов. Вот вторжение в русскую психологию всяческих заморских яств, продукт питания, оно правда настолько губительно? Вот чисто энергетически, как вы

0: ты ощущаете. То есть должна быть шоколадка Аленка и колбаса диабетическая, или вот это вполне допустимо, огромное количество. Ну, согласитесь, что с российским пейзажем больше гармонирует валяющаяся бутылка портвейна 0,8, чем мятые пивные банки. То есть с трудом глаз увязывает.
1: Некоторые продукты наши, безусловно, лучше. Спорить даже не приходится. В таком случае, как шоколад, это очень у нас уникальный шоколад. У нас соки были самые вкусные, самые лучшие. И то, что не связано вот с технологией западных продуктов, вот все натурально, это всегда было лучше. Но сейчас все перемешалось. Я на этот вопрос вам не могу ответить, какие продукты вкуснее, чья колбаса вкуснее.
0: Ну, враждебности какой-то энергетической, вот привнесенности такой особенности не чувствуете, не можете, как специалист по энергетике, сказать, что это враждебное нашему сознанию, нашей жизни вот вещи.
1: Я могу только такую фразу сказать своего учителя. Человек ест то, что он ест. Вот то, что мы едим, то мы себе представляем. Мы едим сникерсы, мы, если мы банку иностранного пива пьем, то мы себе представляем. Вот отсюда выводы делаете.
2: Нет, наверное, Юра тут несколько неправильно поставил вопрос. Он как-то слишком его национализировал, тему, в том смысле, что вот эти банки мяты и там именно к нашему российскому пейзажу. Я совсем другое имел в виду. Вот как вы считаете, если бы, например, сейчас как-то резко оживить и возродить, ну, перетащить, скажем, какого-то человека, обладающего магическими знаниями, перетащить в наш мир сюда, будут ли его знания иметь хоть какую-то силу?
1: Откуда перетащить, не понял?
2: Ну, из 17 века. Или он будет целиком бессилен здесь? То есть вот новое поколение как бы колдунов, оно же также отехничено, понимаете? Оно воле-поневоле, как так сказать, что-то утрачивает, что-то у них должно формироваться новое.
1: Самый оригинальный вопрос за сегодняшний вечер. Притащить 17 века колдуна вот сюда, это уникальная вещь. Я вот сейчас думал об этом.
2: Не, ну не надо сейчас это.
1: Нет, я скажу, почему, вот, почему тот колдун 17 века будет сильнее намного наших современных колдунов, потому что, во-первых, к сожалению, у нас очень много людей, которые сами себе сделали, не просто у них были эти способности, они просто сами себе сделали. Ну, бог с ним, это не так плохо. Но дело в том, что самые большие секреты у Папюса практически в трехтомнике практической деревенской белой и черной магии. Вот самые сильные секреты, по которым учатся все колдуны, а эта книга где-то вот 18-17 век, вот эта книга Папюса как раз оттуда все знания черпаются. И вот эти все знания 17 века, пока не дошли до нашего времени, они все как раз поистерлись немножко, потеряли некоторую свою силу. А то, что, ну, может быть, техника, прогресс, он только сделал это даже слабее, магию. Я думаю, что это слабее намного сейчас происходит, потому что мы не думаем о душе человека.
2: Ну, а скажите, вот вы как бы человек тоже все-таки, значит, вам, как говорится, не чуждо ничто человеческое, да? Mm-hmm. Вот, mm-hmm. например, такой, может быть, вопрос несколько неожиданный, опять же, не в тему. Вам как-то не больно видеть людей, заводящих себе каких-то микроживотных, которые даже не являются частью животного мира? Это какие-то полуискусственные баллонки, какие-то вот такие животные, утратившие, то есть их выпустить сейчас в природу, они там и дня не проживут. Это же какие-то уроды, которых люди берут только для того, чтобы их опекать. Вот, потому что даже дети, как правило, этим людям говорят, знаете, идите-ка вы, мы будем жить своей жизнью. Вот они вяжут чепчики этим баллонкам, вот они... А в свободное время они либо, значит, ходят на демонстрации, либо сидят на лавочке. Вот мне кажется, это еще где-то годах даже в 60-х, по крайней мере, нашей стране, может быть, свойственно не было. То есть вот это какая-то странная тенденция кого-то содержать с целью кого-то и опекать. В нужный момент стукнуть, в нужный момент приласкать.
1: Я думаю, это жуткое одиночество, это эгоизма. Люди заводят вот таких декоративных собак. И потом, когда меня спрашивают, Юрий Андреевич, вы любите животных? Я говорю, что я люблю людей, а не животных. Вот. У нас сейчас разучились любить людей и стали любить срочно животных. Собак, кошек заводят. там рыбок, попугайчиков и так далее. И совершенно не обращают внимания на человека. То есть полностью произошло отторжение друг от друга. Мы ненавидим друг друга, мы абстрагируемся, мы не можем найти контакт с близкими даже, родными, матерью, мамой, отцом. Мы не можем с детьми сами найти общий язык, уже не говоря о том, что просто в обществе можем найти. То есть сейчас полное отторжение человека от человека произошло, и тянется человеческая душа почему-то к животным. Для меня это загадка.
3: Так от эгоизма заводят не только животных, но и детей тоже. Да. Люди, которые не могут им ничего дать.
1: Я не знаю, я думаю, что детей заводят все-таки не от эгоизма, а ну, это потребность, это заложено в нас, это инстинкт.
2: Ну как, то есть вот, а не считаете ли вы, что вот главным достижением людей, ну, может быть, современных, это вот и является, так сказать, их способность подавлять всякие животные инстинкты, потому что если бы люди не подавляли инстинкты, то они бы ходили прям под себя на улицах, ходили без штанцов прям и ели бы сырое мясо. То есть вот этот инстинкт, он, понятно, он один из самых сильных. Но все-таки, когда люди вот так там заводят, не думая там о будущем своих детей, заводят там по 10 детей, какой-то, по-моему, скотобаза же это какая-то. Вот, то есть, мне кажется, это нельзя вот оправдывать инстинктом, а вот это уже что-то еще глубже где-то.
1: Ну, человек – это разумное существо, гомо сапиенс, поэтому, конечно же, человек должен все подвергать мысли, то есть все пропускать через разум. Но, тем не менее, так не получается. Больше, я так думаю, что где-то процентов на 90 мы созданы из инстинктов и из каких-то, ну, из подсознательных явлений, которые от нас не зависят. То есть мы не можем это все остановить. Процентов на 90, да.
2: И в гостях у нас Юрий Лонго, московский журналист Юрий и Лилия Вьюгина. Разговор идет на темы весьма разнообразные. Да, вот Юрий что-то хочет сказать.
0: Мне интересно, чисто практически вам, как любому гражданину, приходится открывать двери кабинетов, что-то просить, выбивать, требовать. Люди, общаясь с вами, особенно женщины, зная, что вы наделены некими сверхъестественными силами, как они на это реагируют? То ли они сразу сдаются, то ли наоборот вы встречаете какой-то необычайный отпор из последних сил вообще?
1: Юра, я забыл, что такое открывать двери, просить что-то требовать.
0: Раньше был, например, райком, теперь есть муниципалитеты, есть всяческие комиссии, комитеты. По, за, против, там. То есть вы хотите сказать, что у вас все происходит само собой?
1: Даю вам честное слово. Сами приходят и дают. Сами приходят и приносят то, что мне нужно. Я лет 10 уже никуда не ходил, ничего не просил. И у меня все есть.
0: Не играй, не бойся, не проси. То есть...
1: Ну, там, я не знаю, кто-то сказал, не проси, придут, сами дадут. Это кто-то
2: по-моему,
1: из
2: классиков. Из булгаковских
1: героев. Да. Вот я по такому принципу. Я очень давно, я, кстати, тогда, в те худшие времена практически, не требовал ничего себе. Само собой как-то приходило. А сейчас так, мне просто достаточно попросить по телефону. То есть не попросить, а сказать, что тебе нужно по телефону, и тебе принесут прямо домой. Поэтому я никогда не открывал двери кабинета.
3: Юрий, простите, вот просто Воланда помянули. А как вы думаете, он был белый или черный?
1: Существует такое понятие, что это черный был.
3: Ну, вроде бы, так вот однозначно сказать нельзя.
1: Я не буду.
3: Он же справедливость
1: восстанавливал. Я не буду вмешиваться в произведение Булгакова, потому что это спорные вещи.
3: Так нет, а вы не вмешиваетесь, просто вот ваши отношения.
1: Я думаю, что он черный был.
2: А скажите, вот...
0: Что рукой Булгакова водило что-то такое сверх, естественно, в данном случае?
1: Я думаю, да. Я думаю, это было озарение какое-то.
0: Считается, например, на примере Led Zeppelin, что, по-моему, Плант связан с черными силами современности, то есть он активно действующий и сильно продвинутый маг. И слушая, может, я не знаю, любитель ли вы, но случайно слушая рок-музыку, ее лучшие проявления, чувствуете ли вы какую-то вот темную подоплеку этого? Есть такое мнение? Достаточно развитая, что рок-музыка это с черной магией весьма близко.
1: Совершенно с вами согласен, абсолютно правильно.
0: То есть это темные силы, темная энергетика.
1: Да, совершенно верно. дьявольская, даже сатанинская.
3: Вся рок-музыка?
1: Нет, не вся. Это некоторые вещи, там, метал, как он называется, хэви-метал.
0: Ну и в то же время, вот известно, что многие поп-звезды, в том числе не только в эстраде и в литературе, в творчестве, несмотря на внешнюю такую радужность окраски, являются личностями глубоко неприятными, ну, в общем-то, отвратительными людьми, несмотря на мимикрию, то, что они провозглашают весьма часто светлые вещи. То есть, может быть, нельзя так?
1: Я, наверное, что, не выглядит? Сумел. Так выглядеть нельзя? То есть они вызывают чисто визуальные, визуальные впечатления?
0: Не,
1: да?
0: Ну, у меня появляется впечатление, что человек, который стал известным, сам по себе особенно хорошим быть не может. Стремление к сверхпопулярности, оно обязательно идет по чьим-то костям, в конце концов.
1: Да, да, в этом есть доля истины. Есть доля истины, да, человек известный. Я думаю, что может быть, если, допустим, есть исключение, отмечено Богом, там Бога отмечает или судьба отмечает человека, и он становится известным.
0: Ну, обычно выделяет. После смерти в таких случаях.
2: Я вот тут недавно шел по телевизору, ну, в смысле, телевизор, это вот откуда все вещается. Иду, значит, по коридору и слышу там сзади топот такой многочисленных ног и такой типа разговор ведется. Значит, какая-то тетушка среднебазетическая, там чуть ли не в бегудях что-то. И что вы нам что-то расскажете? Ну, что-то там такое говорит. И какой-то, знаешь, мужской голос. Вот мне часто говорят, что я вот обманываю, прям вот таким. И я знаю, я их видел, я их лично сам видел, они ко мне прилетали. Я думаю, ну, там, может, там, думаю, рабочие идут, и у них, типа, с бодуна там что-то перебрали, они какая-то горячка, оборачиваюсь. Идет, значит, дяденька такой средних лет, вот, и у него как бы на шее висит такая конструкция, по-моему, из бутылочного стекла, вот как, знаете, сейчас бандиты носят кресты такие здоровые, у него такого же размера конструкции, но явно из какого-то дешевого стекла, и он, значит, этой тетеньке втирает, что он лично там знаком со всеми крутыми инопланетянами, которые там только прилетали или прилетают. Вот ваше отношение к таким людям, поскольку, вот, мне кажется, это очень параллельное, так сказать, поле деятельности вашему. Вот юфологи, они, по-моему, да, называются, вот эти
1: уфологи.
2: Люди. Да, но как бы уфологи, они там как-то научно, да, пытаются. А вот эти люди, которые как бы говорят, я проводник инопланетного разума. Вот и к нам тут приходила одна тетенька, сюда все просила свой эфир, которая убеждала, что вот ее языком разговаривает, ну, имя называла, по-моему, какое-то грузинское имя, но она почему-то выдавала его за инопланетянина. Что вы об этом думаете? Это какая-то утка? Или я помню, когда был ребенком, я тоже, ну, мне там лет 7, что ли, было, и я тоже всем врал, что я нашел летающую тарелку, чтобы привлечь внимание к себе сверстников. Вот, может быть, это люди просто еще груднички на самом деле.
1: Саша, если вы верите, инопланетян должен вас разочаровать. Никто их не видел на нашей Земле. И, как правило, среди вот этих всех юфологов или уфологов, половина из них шизофреники. Просто больные люди, психически чистые шизофреники. Это диагноз настоящий, и не...
2: Я
1: врачи им
2: согласен.
1: Дают. Вот я думаю, что вот вся эта наука, которая занимается какими-то параллельными мирами, никаких доказательств пока нет. Не за и против. Я не отрицаю существование других цивилизаций, но кричать и бить себе в грудь, что я встречался с инопланетянами, они мне что-то открыли, какие-то рассказали вещи, там брали к себе в корабль, как многие бабушки говорят, там вот женщины почему-то часто на это ведутся.
2: Да, да, да.
1: То есть
2: да.
1: Как будто что-то снисходит. Но я думаю, это сдвиг по фазе происходит, вот элементарное. И да. Среди моих коллег вот существует очень много ненормальных экстрасенсов, к сожалению. Есть такое понятие «не нюхай свой кокаин». Это очень хорошо прослушивается и просматривается в фильме «Человек со шрамом». Это человек, который занимается наркотиками, то есть их продает и так далее, и покупает, и занимается этим бизнесом, он не должен нюхать собственный кокаин, иначе он да, просто поедет. Да, да. Также и нельзя вот в такие вещи вдаваться настолько глубоко, не имея защиты, что можно просто кончить сумасшедшим домом. Самые нормальные экстрасенсы из моих коллег – это Геннадий Гончаров и я, которые действительно понимаем все, но никогда не будем сдвигаться по фазе глядя в ту сторону, что бить себя в грудь и кричать, что мы гении, там, что мы такие талантливые, там, мы все это реально воспринимаем. Нужно не терять контроль над реальностью. Это самое главное. Если ты не потеряешь контроль над реальностью, то ты будешь нормальным человеком. Как только у тебя сдвиг по фазе, с таким человеком даже неинтересно разговаривать.
3: Юрий, а вот я хочу вернуться чуть назад. У нас недавно была такая тематическая передача. Ее проводила лектор общества знаний. И там вот как раз она зачитывала старые такие брошюрки, которые распространяли какие-то сектанты под названием «Рок-музыка и дьявол», ну что-то такое. Вот не могли бы вы пояснить свои слова, почему вы считаете, что это все от дьявола? Насколько я поняла, и, как вы сказали, там хэви-метал, вы его, в общем-то, и не слушали, и не знаете. И неужели вы считаете, что люди, которые играют эту музыку, всегда должны быть связаны с дьяволом, или там ими водит рука дьявола? И не кажется ли вам, что это честнее, если люди пишут вот такую музыку, и честнее, чем, допустим, музыка там и вещи, которые поют некие там Киркоровы, Буйновы и всякие другие?
2: И прочая альтернативная тусовка.
3: Да.
1: Отвечая на этот вопрос, почему рок-музыка, как вы сказали, от дьявола, не вся, конечно, я сказал, не вся музыка роковая. Вот это почему. Ведь любая музыка воздействует на чакры. Чтобы было известно, классическая музыка действует на горловую чакру, на сердечную. А, допустим, бардовская песня на подсознание, на глазную и так далее. Ну, тут разное, я не буду сейчас раскрывать конкретно все эти секреты, но вот именно роковая музыка действует на самую низменную чакру половую, то есть на самую низменную не в том смысле, вот не в буквальном смысле низменную, то есть самую примитивную, самую простую энергию сексуальную, которой пользуются практически все люди. То есть любая категория людей, там, от самых простых до интеллектуальных людей. И вот эта сексуальная половая чакра, она как раз возбуждается именно роковой музыкой. А это самые простые вещи, как деньги, женщина, это искушение дьявола.
3: Так нет, сейчас есть совсем другая музыка под названием рейв, которая действует вообще полностью на весь организм. Ну, и она намного круче, она намного хуже, как бы в некоторых странах она уже запрещена.
1: Я не говорил, что она от дьявола, я ее не слышал.
3: Так вот, все-таки...
1: Рейв-культура вы имеете в виду, да?
3: Нет, я думаю, что вы не слышали, как вы назвали хэви-метал. Вернее, то, что мы слушали недавно Назарет, вас как бы не вызывало, наверное,
2: нет,
3: раздражение.
2: Лиль, да. Прости, просто существует как бы действительно, вот, то есть то, что ты сейчас задаешь этот вопрос насчет связи определенных групп хэви-металлического толка с дьяволом, действительно это есть. Вот наш эксперт по этим делам, вот сиамский близнец Энджел Саторшин, он вообще искренне, например, считает, что ада нет, что ад это здесь, а рай там, что вот здесь все, это есть царство тьмы. Вот. И также он сказал, что открывается в Москве церковь сатанистов. И также он сказал, что происходил судебный процесс над солистом одной из групп, который сжег 15 церквей. Когда у него спросили, зачем ты типа сжег 15 церквей, он сказал, просто не было в нашем городке 16. И действительно, это серьезный очень культ. И как бы они сами не прикрываются там тем, вот, то есть ну, это у них как бы в законе.
3: У многих.
2: Ну, у некоторых... А у некоторых нет. Но здесь, понимаешь, вот я думаю, что группа Scorpions, у них этого нет. А у многих...
3: У них есть другое.
2: У них есть другое, тоже свой демонизм. Нет. Но я предлагаю сейчас отвлечься на музыку. Не поместится твой вопрос на видеокассетах. Отвлечемся на... Мой коллектив называется Sex Pistols, как раз насчет нижних чакр. А песня называется, насколько я понял, «Анархия в их Соединенном Королевстве». У людей мечта такая была.

0: И в гостях у нас Юрий Лонго. И вот московский журналист Юрий задает свой вопрос.
1: Была затронута больная такая не тема, темка, может быть, в числе искушений темных действующих на низменных. Вы затронули красивых женщин. Вот как маг, как специалист, опять же, по энергетике. А вы известно, что вокруг красивой женщины, я не буду пытаться разобраться сейчас, что такое красивая женщина, существует совершенно определенная атмосфера. Явно она выходит за рамки просто какого-то вожделения, внимания, любования. То есть, то ли это некий энергетический сгусток определенный. Ну, согласитесь, что вокруг вот, желанной, красивой женщины существует совершенно другое даже микросоциум. Вокруг нее все по-другому шевелится, все по-другому говорит, делается, происходит. Иногда переворачиваются целые государства. Вот любовницы Наполеона, они в истории сделали больше, чем наши совнаркомы все вместе взятые, наверное. То есть, что такое женщина? Это что-то надчеловеческое? Или это просто вот все это мы сами себе придумываем? Или это гормональный всплеск?
2: Да нет, я думаю, что женщина — это и есть искушение дьяволом. Это красивая женщина особенно. Это проверка нас, мужчин, и вообще человечества, проверка на вшивость. И если человек это испытание прошел, и еще испытание денег, испытание славы прошел, то он вообще достойный человек.
1: А скажите, то есть вы хотите сказать, что в идеале красивая женщина должна если все люди станут достойными, то она умрет не целованной, а все дети родятся в четвертом колене ужастиками такими, да? Она как искушение должна в идеале остаться невостребованной.
2: Почему?
1: Или только мальчишки большие и нехорошие должны с такими целоваться, а не отличники. Как вот понять это?
2: Понять так, что красивая женщина всегда будет востребована, но вот если женщина...
1: Недостойными, значит,
3: грешниками.
1: Да?
2: Ну, вся наша жизнь — это грехопадение. Поэтому, начиная от того, что... Любовь, кстати, это наказание, прежде всего. Это наказание Богом. То есть это не удовольствие. И если мы начинаем влюбляться в красивую женщину или женщину в красивого мужчину, то это уже начинается. Начинается болезнь, потом
1: все
2: начинается...
1: Все великие вещи, согласитесь, да и не очень великие, а хорошие вещи, яркие, создаются под действием любви. И потом они радуют. И автор уже на старости у камина, кутаясь в плед, он может читать и радоваться.
0: Но чувство-то это болезненное.
2: Конечно, человек переболел, он рождает что-то.
1: Все вот произведения искусства, заметные, как известно из истории, были созданы в период великих влюбленностей. Значит, это не темный процесс, это, в общем-то, мучительный, но такой...
2: Вот если человек это испытание прошел, тогда он, конечно, осветляется. Любая болезнь, она проходит через муки, а после этого идет чистота,
1: чистота души. В этих муках все рождается. Когда все прошел, все хорошо, сел опять молоко пей, ничего не надо вообще. Когда влюблен, как раз...
0: Можно я немножко переведу разговор в другое русло?
3: Нет, а можно один маленький вопрос, чисто женский? Не подумайте, что от зависти. А почему вот красивые женщины...
2: Не бывают умными, да?
3: Ну да, да.
2: Не бывают умными? Да, вот... Загадка природы, уникальная загадка, потому что Бог дает одно и забирает другое. Так же, как, наверное, не бывает очень умных спортсменов, за исключением там, так же, как не бывает людей, допустим, умственного труда, физически развитой, красивой. То есть что-то дается одно и забирается другое. И невозможно вот такую гармонию иметь красоты тела, красоты души, ума. То есть это из области фантастики. Но я думаю, что это... Просто к этому нужно стремиться,
1: идеала такой нет. Он в детстве, видимо, невостребованным остается и просто не развивается, потому что и так, в общем-то, все вокруг.
0: А скажите, Юрий, это у меня вот вопрос к Юрию Лонго. Знакома ли вам такая вот, не порода, а категория людей, как правило, это женщины, опять же. Вот, предположим, на их глазах, конечно, не дай бог, но тем не менее сбивает там ребенка, ну или собаку, автомобиль. Она впадает в дичайшую истерику. У нее там слезы, сопли, все это льется, она орет, хватает своих товарок за рукава, там все роняют батоны колбасы, вдруг прибегает какая-то такая тоже вымястая базетка и начинает орать. Вот там привезли сардельки черкизовского завода. Вмиг забывается трагедия и состоится забег сторону черкесских сарделек. Вот у меня ощущение, я никого не хочу обидеть, но ощущение, что больше 70% женщин, которым за 40, вот, принадлежат к этой породе. При этом хочу сразу сказать, что до какого-то возраста они были неплохими, достаточно, может быть, девками. Пусть там тупыми не надо, Юрик,
1: они
0: качать голову.
1: Они умело маскируются по молодости, ага. А в старости они считают себя уже положенное отжито, уже вот.
0: Ну вот это вот мнение Юра, а вот мнение Юрия Лонга.
2: Не встречались такие женщины, и на Руси это называлось, это дурь называлась элементарно. Раньше таких женщин так вот, просто крестьянин выводил в поле там свою жену или свою там тещу или кого-нибудь еще, или дочь, или кого угодно. Выводил в поле, раздевал это догола, брал вот огромнейший кнут, которым гоняют
0: быков. Или оглоблю.
2: Да, ну что-нибудь в этом роде. И начинал ее избивать до такой степени, когда у нее случалась вот эта истерика, про которую вы сейчас сказали. Именно истерика, до слез, до плача. И она потом как шелковая была. Она была в течение полугода как шелковая. И она сама хотела этого. Любая русская баба иногда вот подсознательно хочет, чтобы ее избили.
0: Кстати, может быть, отсюда происходит истоки садомазохизма российского.
2: Да.
0: Вот
2: mm-hmm.
0: такие моменты. А скажите, я вот немножко хочу вернуться, так сказать, к началу, может быть, нашего разговора. Вот вы сказали, что вот у вас такой произошел как бы дар откуда-то сверху, да? Вот человек, существо очень сложное, на самом деле, и оно всегда сопротивляется чему-то новому. Ну, например, вот даже, казалось бы, таким безобидным вещам, как вот дают кассету с музыкой, говорят, послушай. А вот он этого не понимает, там, или она. И мало того, что он не хочет сказать, или она, опять же, я не понимаю этого. Он скажет, это ерунда. Вообще это просто сразу идет отрицание. Чего уж говорить о том, что какое-то вдруг приходит к человеку высшее знание. Он его сам пугается, сам от него отбрыкивается ногами, руками. А все это я говорю к тому, что, как вы считаете, вот может ли, глупый, наверное, вопрос, но очень интересный, может ли вот это высшее знание плюхнуться на животное? У него, у животного иммунитет на такие вещи наверняка слабее, животное ближе к природе. А вот может ли животное, собака, лошадь обладать какими-то магическими свойствами?
1: Вот про котов пишут, теперь очень модно.
0: Кот – это не животное.
2: Обладает, конечно. Это на Востоке очень хорошо развито. Змея считается очень мудрым животным. Допустим, лиса там хитрым, но это в русских сказках. Корова, допустим, там
3: священным.
2: Да, священным животным. Вот они, конечно, обладают, но это очень примитивно, очень мало, мизерно как-то. Я думаю, что вот такие знания, как вы, Саша, сказали, они могут плюхнуться только на человека, но на человека с открытой душой, с открытым сознанием, не замкнутым, не таким, у которого зашторены глаза, дальше своего носа он ничего не видит, то есть скептик такой, крутой такой материалист. На такого никогда эти знания не упадут. И вот плохо, что некоторые мои коллеги, они отрицают, не коллеги, а мои оппоненты, вот типа Юры Горного, они отрицают существование таких понятий, просто вообще никак не аргументируя, нету этого, и все. Вот, к сожалению, такие люди, они не способны тогда увидеть что-то дальше, если себе сразу же поставить какие-то ограничения в жизни. Вот этого не может быть, это я сюда не пойду, вот там дальше, то вот не будет как раз того открытия, того, как раз той изюминки, которую обладает любой человек, и он может вдруг открыться какой-то талант, и на старости лет. Вот известно, что Тарковский 50 лет стал стихи писать.
0: Скажите, я вот хотел провести такой эксперимент, вот, но потом подумал, что это будет, наверное, некрасиво и, опять же, не просто неэтично, может быть, по отношению к людям, над которыми я хотел с вашей помощью поставить этот эксперимент. Эксперимент я хотел сделать такой, взять любую газету, где сейчас печатается дикое количество объявлений, причем вот такие объявления, как «приворожу, отворожу», там, ну, вся вот эта вот мандула, это просто уже как бы глаза даже пробегают. А бывают такие, которые там непосредственно там колдун, там черная магия, светлая магия. Я хотел прямо отсюда из эфира набрать этот телефон, поговорить с этим человеком или там с его секретарем, узнать, что он может, чтобы вы потом оценили, насколько это все вообще великий Макифин, то есть насколько это мавродьевщина или бендеровщина, или нет.
2: Это, кстати, уникальный эксперимент был.
0: Но потом я, знаете, подумал, что как-то получится, что мы этих людей подставим чем-то. Они же не будут знать, что вот мы тут сидим.
2: Отслеживаем их.
0: Да, как-то вот я...
3: Нет, ну, Саша, если они дают телефон, то они должны на все
2: рассчитывать. Они знают, как отвечать. Там ответы довольно умные и довольно обтекаемые. Там ведь общие ответы. Там вам не дадут конкретно гарантии. Вообще в таких вещах гарантии не может быть. Если человек говорит, я вам гарантирую на 100% возврат мужа, я вам гарантирую на 100%, что вы избавитесь от того-то, того-то. Это, как правило, люди лукавят, если они не шарлатаны, они просто лукавят. На 100% гарантии в магии не может быть, так же, как не может быть этой гарантии, ну, допустим, в медицине. 100% гарантии нет. Или 100% гарантии может быть, наверное, только в каких-то точных науках. А вот в таких вещах, как магия, душа человека, здесь очень много всяких много нюансов. И у человека умный с вами поговорить по телефону, если он дал это объявление. Но я думаю, что по объявлению, как правило, ну, люди не очень одаренные.
0: То есть дают это в основном то, что называется кидалово, другими словами.
2: Ну нет, нет, так сказать нельзя, нет. Там среди них есть люди, которые не причиняют никакого вреда, но и пользы от них мало. Ведь много же школ существует в Москве. Очень много школ, эти же люди, мы так, когда открывали впервые школу, Джуна, я, Гончаров открывали школу, мы не думали, что эти люди все станут работать. Оказывается, им это все понравилось. Вначале принимали своих родственников, близких, знакомых, потом стали им за это деньги платить. Они потом поняли, что это неплохой бизнес. И сейчас очень многие школы свои открыли также, и кабинеты, приемные часы сделали свои. И, ну, самое, что в этом... Есть плохого, это то, что ну, это на поток все. На поток не должно быть.
0: Конвейер такой.
2: Конвейер не должен быть. Я думаю, что настоящий психоаналитик, какой он есть, или экстрасенс, он должен 2 человека в неделю принимать.
3: Так вот, Юрий, я как раз хотела спросить, я как раз Сашину подводку хотела использовать по поводу плюхниц. Ведь бывали такие, есть такие люди, на которых ничего не плюхается, они хотят за деньги чему-то научиться. И вот идут в эти школы. Но, в принципе, должны же быть какие-то способности. Но если люди платят деньги, их берут на обучение в эти школы. И получается так, что не обязательно иметь какой-то талант от Бога, не обязательно что-то должно плюхнуться. А, видимо, достаточно обладать какими-то там экстрасенсорными способностями, какими-то наработками. Вот и все. И вот я готовый там маг и колдун.
2: Я больше скажу, что каждый из вас, и вот из наших сидящих людей, и вообще каждый из нас обладает этими способностями. Но в разной степени. Вот, например, женщины, как правило, все ясновидящие. У них очень великолепная интуиция. Они могут яснослышать. Это вот если задавать им быстро вопрос, они отвечают, не задумываясь. Если женщина... Это вот только женщина может. Если она не задумываясь будет отвечать да, нет, она, как правило, попадает в точку. Вот мужчина этими не обладает способностями, ясновидением, яснослышанием. Мужчина может хорошо гипнотизировать. Он может хорошо прочувствовать ситуацию в другом смысле, там магически ее прочувствовать, может влиять сильнее.
3: То есть, где воля нужна, там более сильный мужчина.
2: Да, именно так. А вот женщина, она как-то натура тоньше, она гораздо чувствует лучше тонкие миры. И поэтому вот все эти способности к предсказаниям судьбы, гаданиям, потом просто к гипнозу, к телепатические вещи, там все это присуще каждому человеку, ну, совсем немножко. И если это не развивать, то, конечно, это так и зачахнет. Но если человек желание изъявил, пришел в школу, я же не пойду в музыкальную школу, если у меня нет музыкального слуха. Я пойду и попробую там месяц позанимаюсь и уйду оттуда. Я не смогу ничего делать. И также и не пойдет шахматист, если у него нет способности, не пойдет спортсмен, если данных у него нет, заниматься спортом. Также в эти школы приходят люди, их туда что-то тащит, их тянет, что-то такое вот у них там свербит внутри, и они приходят и раскрывают свои способности. Это вот в лучшем варианте раскрывают. А некоторые просто конкретно приходят научиться делать то-то, то-то, то-то. Лечить себя, там, людей своих близких, знакомых, или зарабатывать деньги на это.
0: Скажите, Юрий, вот, собственно, вы как-то так вскользь упомянули вашего учителя, человека, который вас учил. Вы уже, так сказать, считаетесь опытным в этой области человеком. Вот по какому принципу вы набираете учеников? Вот, например, мы сейчас все втроем сидящие и скажем: Юрий, возьмите нас к себе учиться. Мы приложим все старания, мы не будем людям вредить. Возьмете ли вы нас? Или скажете: не, ребят, типа... Как это происходит? По протекции? Или просто вам достаточно, так сказать, посмотреть в глаза человека? Как говорится, посмотри в глаза. Вот он посмотрел в глаза, ну все, подходит.
2: Для подходит. Начала, да, для начала нужно в глаза посмотреть, хотя бы одно-два слова спросить у человека. Потом, следующий вариант такой. Я начинаю человека проверять, особенно женщин, на ощущение ситуации. Это следующий вариант. Вот я подхожу сзади вас, Саша, зажигаю свечу и ставлю ее слева или справа. И ты должен, не задумываясь, сказать, то есть почувствовать, с какой стороны горит свеча, она слева или справа горит. Потом я усложняю, я отношу в другую комнату и ставлю эту свечу там на холодильник, на стол, на кресло или еще куда-нибудь. И ты угадываешь ее там, ну пускай не с первого раза, с второго, с третьего, угадаешь, где свеча стоит. Вот, вот такие простые вопросы. Потом я могу нарезать 7-8 листов чистой бумаги и на одном из бумаги нарисовать крестик. Самый элементарный. Просто крестик, это уже информация. Эти листочки бумаги, как карты, я раскладываю перед твоими руками, и вот ты рукой должен почувствовать эту информацию. Если ты действительно одаренный человек, ты почувствуешь, где находится крест. Но я не говорю, там я там круг рисую или еще квадрат, это уже слишком в идеале было бы. А просто элементарно почувствовать, пускай путем даже отброса говорить, вот здесь нет, здесь нет, здесь нет, и оставить даже 2-3 бумажки, и где есть крест, это уже способности есть. То есть вот такие самые элементарные тесты, они, в общем, ну, прежде всего, я должен узнать, с какой целью человек хочет этому научиться. И если у него благие цели, ради бога, я способности, как сказал мой приятель, я и медведя научу гипнозу.
0: А вот где, если не секрет, проходят у вас занятия с учениками? Я не имею в виду место, там почтовый адрес, все это. Просто я тут недавно проходил в районе Старого Арбата, и там у меня есть любимый такой зооуголок. Туда заворачиваешь, там сразу и продают животных, у них типа какая-то выставочка. И вот, не доходя до входа в этот зооуголок, вот под эту арку, слева я обнаружил вот какой-то центр, где, по-моему, если не изменяет память, упоминалось имя вот Джуны. Такая табличка висела, что-то центр. Ну, такое название.
2: Там
0: нет.
2: У него квартира ведь на Арбате.
0: Может быть,
2: это... Вахтангский переулок, это квартира Джуны.
0: То есть она прям на квартире это делает?
2: А у нее там, да, у нее там двухэтажная, два этажа ее. На первом этаже она, скорее всего, ведет эти занятия, на втором этаже живет. И у меня это происходит совершенно в разных залах. Сейчас у меня школа в отпуске, я осенью буду набирать, наверное, людей. Я в разных странах еще провожу. Я делал это в Австралии, в Израиле, на Святой Земле, как ни странно. Я проводил магию, школу колдунов. Я это делал в Париже, я делал это в Берлине. То есть в разных странах приезжаю со своими учителями, то есть не учителями, а преподавателями, ну, можно их знать, педагоги, учителя. Набираем какой-то курс, это человек 100, не больше, проверяем их, отсеиваем кого-то, и этих людей обучаем, как семинары идут. Допустим, неделю мы почитали лекции, потом отдыхаем, потом через какое-то время еще неделю. И также в Москве, то есть это в небольших клубах, актовые залы, небольшой клуб. В комнате в такой простой заниматься магией нельзя, это нужно особое состояние, особое место.
0: Скажите, вы вот как бы учились наверняка в обычной школе. Там, да, может быть, были, да, там и октябренком, и пионером.
2: Не был ни пионером, ни октябренком. Не приняли просто. Я был хулиганом в школе. И меня я корчил рожицы выступающим на сцене как раз во время приема пионера.
3: И повторяли.
2: Да-да-да. Они повторяли, и директор школы понял, что это тут не то идет. Ну, выйди из класса. Вообще из класса, а потом из школы выгнал меня. Выгнал на улицу во время того, как принимали пионера. И вот меня не приняли в пионер. И потом мы в комсомол не приняли из-за того, что пионер. Я не был пионером. А мы родители были учителя. Как ни странно, родители меня учить добропорядочные. Мама преподавала начальные классы, папа историю. Учителя были, и я неплохо, в общем-то, учился, но был хулиганом страшным. И вот поэтому меня не приняли ни в пионеры.
0: Ну вот скажите, я просто этот вопрос к тому задал, что как бы каждый человек, он как змея, он мало того, что биологически теряет клетки в ходе вот своей жизни, целиком обновляется, он еще и меняет круг своего общения. Достаточно часто это происходит. Вот как вот ваш круг общения, начиная со школы, сколько раз он менялся? Остались ли у вас связи с какими-то, может быть, школьными друзьями? Или как бы вы уже чувствуете, что они не дотягивают, что они как бы уже такие грузики на ногах, то есть мутные просто люди остались где-то в прошлом, и к вам такие поступают звонки из прошлого, вот так они называются.
2: Отлично, которые второй пока... хороший вопрос. Угу. Я все понял. Это очень отличный вопрос, и, кстати, он такой щепетильный в том смысле, что некоторые мои старые друзья говорят, ну, у тебя звездная болезнь, не хочешь с нами общаться, а мне просто скучно с ними, именно как груз, который не хочет развиваться. Когда я дружил с Димой Дебровым и сказал, почему он развелся с двумя женами, а он говорит, ну, они же не растут, они не растут, пускай они растут, как вместе со мной. Я чего-то там добился, а они остались на своих местах, то есть на том уровне, на котором были. Я вначале не подумал, при чем здесь жена и рост, и это же другие отношения, любовь. Там. Потом я понял, что некоторые люди просто вот тебе мешают расти. То есть это вот как раз вот в семье очень сильно сказывается, если тебя жена тянет на дно, и ты все время хочешь вырваться, она тебе там сходи за картошкой, ну, примитивно говорю, там, сделай то-то, почему ты не сделал это. То есть это настолько это тянет сильно, что лучше быть, в общем-то, одинокому человеку, потому что магия вообще предполагает одиночество. А у меня постоянно меняется круг общения. И вот я замечал у всех известных людей, у них есть выбор, у них есть возможность выбора друзей своих. Я очень люблю художников. В последнее время у меня многие друзья художники, люди, которые создают, актеров очень люблю. Людей, ну, неординарных, таких, ну, немножко, как бы сказать, с такой, с ненормальной какой-то вот, ну, чуть-чуть с таким сдвигом, что ли, ну, с нормальным сдвигом. То есть вот мне нравится Ника Сафронова, художник, которого я просто обожаю. Великолепные художники, прекрасно рисуют, пишут картины. Я сам, кстати, увлекаюсь живописью.
0: И... Я, кстати, хотел спросить о каких других, может быть, ваших таких творческих увлечениях.
2: Я написал 5 томов книг. Одна из них, там стихи, проза, там не просто вот заговоры, как обычно мои коллеги пишут, там способы приворота, а там просто проза, стихи, моя автобиография. «Профессия колдун» — это полностью моя автобиография. Там ранние мои стихи, заметки психологические какие-то, заметки, дневниковые записи. То есть 5 книг томов — это не так просто их написать, это, в общем, вся моя жизнь. Мне сейчас 45 лет, вот в течение 45 лет я занимаюсь литературой. Причем литература не журналистика, не публицистика, а вот как бы такое есть примитивное название — исповедальная проза. То есть я пишу то, что вот тут накипело.
0: Все-таки вот немножко вернуться к смене кругов общения. Это очень такая тема действительно серьезная, потому что, ну, всем она знакома. Может быть, вот всем здесь присутствующим, у всех такое было, что рано или поздно ты чувствуешь, что ты растешь, а кто-то уже начинает мешать. Но здесь встает другой острый вопрос. То есть, меняя круг знакомых, это иногда происходит достаточно редко, ты оставляешь их часто с такой мыслью, что, дескать, они служили для тебя ступенькой. Вот ты по ним наступил, поднялся и их бросил, то есть их использовал. Ты-то прекрасно понимаешь, что это на самом деле не так, что там давал им все возможности, давал им шансы, там какие-то открывал шторки, чтобы они тоже двигались. А у них вот тупняк, стержень вот этот, стержень невосприимчивости стоял. Вот. Но у любого человека нормального, мне кажется, ну, нормального с большой буквы «Н», всегда существует, должен существовать комплекс вины перед другими. Вот, может быть, даже человек не виноват, но он должен чувствовать себя виноватым, тогда это нормально. И мало того, что те чувствуют тебя полным дураком и скотиной, что ты их бросил, ты еще сам себя чувствуешь скотиной. Вот с этими всеми гирками-то очень трудно двигаться дальше. Вот лично у вас какие методы, так сказать, ну не то что рвать с людьми, а как-то так мирно расходиться, так, чтобы и они не были в накладе, и вы свой этот комплекс, наверняка он у вас тоже, я думаю, есть?
2: Да, у меня вот беда такая, я не могу сказать слово «нет», я, как правило, не могу сказать человеку «не звони больше», там, не напоминай себе, мне приходится общаться с ненужными людьми, как-то каким-то образом, ну, конечно, я могу свои использовать магические силы, что я иногда и делаю, я просто могу на расстоянии заставить человека забыть обо мне. Вот, скорее всего, такими способностями, то есть такими возможностями я пользуюсь. Некоторые люди просто обо мне забывают чисто по моей инициативе. Я, ну, прежде всего, я перестаю там созваниваться с ними, потом даю понять, если человек это не понимает, что мне не скучно с ним и не о чем говорить. Я просто применяю свои магические силы, стираю в памяти информацию о себе.
0: Итак. Ну что же, я предлагаю послушать музыку, а после музыки пообщаться с нашими радиослушателями, если вы не против. Я вам, уважаемые, напоминаю, что в гостях у нас Юрий Лонга, и телефон в нашей студии 203-19-22. Можете звонить и задавать нашему гостю вопросы сразу после музыкальной паузы. Только будьте, пожалуйста, так сказать, менее расплывчаты, более конкретно говорите, что вы хотите, так сказать, от нашего гостя.
4: Мегагерц.
0: 203-19-22 – это номер телефона, по которому вы можете задать ваши вопросы Юрию Лонга. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Добрый вечер вам всем.
0: Здравствуйте.
5: Земляникин из Мытищ звонит.
0: Здравствуйте.
5: Юрий Лонг, вопрос.
2: Да-да, слушаю.
5: Алло.
2: Угу, слушаю.
5: Может быть, даже два.
2: Вот пожалуйста.
5: Дело в следующем. Вот я вот с доктором Лазаревым,
2: угу,
5: не все чтобы знаком, но с его теорией и с его видением мира и, в общем-то, с его ощущениями знаком и его понимаю. Как вот у вас к этому отношение, к нему, в смысле, к доктору? Uh-huh. Лазареву. И как вы считаете, могли ли КГБшные структуры, ныне ФСБ там или не знаю кто, использует вот эти все знания в каких-то целях своих? Вот, потому что
0: понятно.
5: Явный.
0: Это называется психотропное оружие.
5: Нет, нет, нет, тут просто людей способных задействуют.
2: Угу.
5: В общем-то, они работают каким-то образом. Вот у меня вот подруга подвергалась.
2: Ну, вы спрашиваете и знаете ответ уже заранее. Конечно.
5: Нет,
2: если подруга подвергалась, а там чему подвергалась?
5: Она несколько лет была знакома с человеком, который, в общем-то, работал в этой емкости. Начиная с тех 80-х, кончая, в общем-то, он не часто там работает, просто под другой личиной. Ну, вот. И были фишки очень такие явные, когда там человек сказал ей, что вот, например, ты сейчас вот, если не придешь ко мне, вот она собиралась на день рождения, вот он сказал, что ты вот на день рождения не пойдешь, а вот если пойдешь, ты там вообще ни глотка не выпьешь, и, в общем, ну это...
0: Ну, понятно, мелочи, понятно, господин Земляникин, ну, общем, все понятно, сейчас вот...
5: Нет, угу. Шура,
0: Пилите Шура, они золотые, да.
2: Саша, давайте вас избавлю от заикания, элементарно, за 2 секунды.
5: Человек действительно ничего не выпил и не съел на этом дне рождения, это... Ужасно,
2: да?
5: Все.
0: Подождите, вот.
2: Хотите, я сеанс проведу? У вас что-то с голосом, вы немножко заикаетесь?
5: В общем, да.
2: А сколько лет?
5: Ну, в общем, с детства.
2: С детства. Хотите, сейчас не будете заикаться?
5: Сейчас?
2: Да, сейчас закройте глаза. Закрыли?
5: Да.
2: Закрыли, расслабьтесь полностью. Мышцы лица расслабили. Слушайте внимательно мой голос. Слушайте. Повторяйте за мной слова. Расслабьтесь, успокойтесь. Повторяйте за мной слова.
5: Успокойтесь.
2: Нет, не те слова. Я легко и свободно говорю.
5: Я легко и свободно говорю.
2: Глаза не открывать. Я больше не заикаюсь.
5: Я больше не заикаюсь, но это так, на час.
2: Да-да, успокойтесь. Вы будете всегда так говорить. Если вы верите в это, если вы в это не верите, лучше не беритесь. Я совершенно спокоен. Скажите эту фразу последний раз.
5: Я совершенно спокоен.
2: Я больше никогда не буду заикаться. Повторите за мной эти слова.
5: Я больше никогда не буду заикаться, но я, видите ли, в чем дело, это ж...
2: Ну опять начинайте, опять, все, хватит с вами, достаточно. Если вы не хотите избавиться, заикайтесь на здоровье всю жизнь. Вот вы сейчас великолепно разговаривали со мной, или думаете, что вы на час это... Я вас могу на всю жизнь избавить от этого.
0: Ну, я думаю, что, может быть, как-то мы сделаем такой специально глобальный какой-то сеанс, потому что тут, понимаете, видимо, еще у господина Земляникина наложилась вот этот боязнь перед эфиром, то есть как бы все-таки телефон, это все...
2: Так наоборот, это замечательно, когда человек выходит на сцену,
0: кажется,
2: совершенно нормально себя чувствует.
3: Был какой-то период, действительно, он же перестал. Когда вы не стали обращать на него, вы не во второй раз обратили, и он опять стал.
2: Да. Тут самое главное, конечно, не чувствовать то, что своего недостатка. Вот если человек, который заикается, не чувствует своего недостатка, он отлично будет разговаривать, отлично. Я уверен, что этот господин он великолепно может справиться. Просто ему почему-то нравится это, и он потерял, раз он с детства заикается, он потерял уже уверенность в том, что он может нормально разговаривать.
1: Ну, знаете, говорят, исполнится, если не будешь думать о белом верблюде.
0: Угу. А кто это?
1: Ну как, все шаманы говорили.
0: А, я понял, прости. Что-то я освоил.
2: Ну так вот, дорогой слушатель, действительно, КГБ и ФСК используют эти способности, эти явления. И у меня даже было два сеанса в бывшем КГБ, и когда они меня спросили, скажите, вы не хотите там у нас преподавать, не хотите у нас позанимать с нашими ребятами? Я говорю, так вы и сами все это умеете. Они говорят, да, действительно, если бы нам, допустим, дали какой-то приказ в течение 15 минут взять Белый дом, вот что-то злость сейчас на 93-й год, то они за 15 минут без оружия могли бы взять Белый дом. Ну, значит, кому-то это не нужно было бы. И кому-то не нужно. Именно кому-то нужны были взрывы, выстрелы. А, в принципе, ФСК обладает такой силой, что можно без оружия захватить Кремль, например.
0: А существуют ли достаточно сильные личности, на которых вот это воздействие, невозможно оказать?
2: Да, конечно, существует.
0: Вот от меня, прошу прощения, все вот гипнотизеры, помнится, ставили эксперименты, ничего у них не получалось. Потому что я же пень пнем, что с меня возьмешь? Давайте следующий звоночек. Ведь пня нельзя же гипнотизировать.
1: А может быть, попробовать тебя загипнотизировать сейчас?
3: Зачем?
0: И такой вышел. Вышел такой в ветках.
3: Саша, а можно еще до звонка я один вопрос задам? Юрий, допустим, вы можете, как в романе у Кинга под названием «Худей», там цыганка сказала человеку, который мечтал всю жизнь похудеть. Вот вы так на меня посмотрите и скажете «худей».
2: Я же сказал это. Вы похудеете на 12 килограмм.
3: Когда?
2: Скоро начнем. Поменьше ешьте и похудеете.
3: И пиво поменьше пить, да?
2: Да.
0: Вот так.
3: Спасибо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Юрий Андреевич. Меня зовут Саша. У меня, значит, три вопроса. Вопрос первый. О чем вы мечтаете?
2: Замечательно.
0: Вы сразу все подряд вопросы задайте.
2: Еще
4: да, пожалуйста. Значит, второе. Вот, пожалуйста, про Мегаполис расскажите.
2: Отличная
4: газета.
2: Вот там
4: все конкретно написали. И третье. Вот. Значит, я вот был на вашем сеансе в октябре.
2: А, давно это было, да.
4: Да. Юрий Андреевич, вы, конечно, только не обижайтесь, пожалуйста.
2: Ничего, не обижайтесь.
4: Просто... Как вам сказать, вместо того, чтобы лечить людей, вы занимаетесь артистизмом, это первый момент. Вот. И второй момент, вы знаете, вот после сеанса...
2: У вас голова разболелась.
4: Вот, к вам просто, так сказать, пытались пробиться люди, у которых действительно были серьезные заболевания. Вы знаете, я видел вот этих плачущих женщин, вот, которые умоляли. И вот эти вот крутые ребята, вот почему все говорят, вот все такие хорошие. Почему тут по телевизору Клонов ни разу не сказал... То, что вот люди пытались пробраться к Юрию Лонгу, но вот эти крутые ребята, они встали за дверьми, и просто отталкивали, понимаете, локтями, вот пусть радиослушатели знают, просто отталкивали локтями вот этих несчастных женщин. И говорили то, что Лонг их никогда не примет.
2: Саша, вот сейчас я начал этим и заниматься. Раньше я работал на площадках, а сейчас понимаете? Это... Вы видели мои сеансы вот после октября где-нибудь в клубах, в домах культуры? Я уже давно это не делаю. Сейчас я стал индивидуально заниматься людьми, и они ко мне великолепно записываются и великолепно приходят.
4: Да, но вот просто видите, как получалось. То есть это было зрелище просто не очень приятное, понимаете, когда... В общем,
2: да, тогда действительно это было недосмотрено, за то, что действительно много народу. А вы себе представьте, вот вы были, вот, если бы в такой ситуации, если там народу было около 2000, и все около 2000 человек хотят лично пообщаться.
4: Это вы знаете, это опять немножко вы говорите чушь, извините, конечно. Я видел, в общем-то, такую кучку небольшую женщину, в общем-то, которая, конечно, вы могли бы принять, но вы уехали на машине, в общем-то, в течение 10 минут. Вот, но вы просто, то есть, не сочли нужным даже, в общем-то, выйти и посмотреть, а что за люди.
0: Так, а может быть, получилось бы, что...
2: Саш, я же выходил всегда, после выступления я всегда выходил в зал, это вы чисто случайно попали.
4: Вы выходили в зал, да.
2: Я, наверное, устал бы, это уже был четвертый день моих сеансов, я, наверняка, устал.
4: Вот, ну, вообще, вот такие вот эти все, вот, конечно, но сейчас, действительно, конечно, я не хотел бы сказать то, что вот, там, Юрий Андреевич Лонга, там, он... Вот, ну, понимаете, конечно, вот все, вот вся вот эта вот сила.
0: Саша, все, все понятно, вот, все, но, понятно. Давайте,
4: общем,
0: давайте.
4: Ну, а Кулебякин, да, в общем-то, помогает, вот видите, людям. Вот вы.
2: Ну, вот
4: и
2: Кулебякин лечитесь.
4: А помогает.
2: Ну, ради бога, пускай.
4: Вот, вот так.
2: Великолепно. Спасибо, спасибо. Большой ему привет. А вы не от Кулебякина, наверное, звонили. Скорее всего, такое подозрение, что.
4: Да нет, это... нет, я из дома звоню. Вы, ну, знаете, слава просто богу. Вот вы не принимаете, а Кулебякин принимает. Вот так.
0: Ну, спасибо, спасибо вам.
2: Я даже дам свой телефон. 440-73-54. Это мой контактный телефон, по которому можно элементарно записаться и в течение 2-3 недель попасть ко мне. 440-73-54. Пожалуйста, всем страждущим, все, кто чувствует себя плохо или что какие-то личные проблемы, ради бога.
0: Вот все-таки насчет вопросов о мечтах. Угу. Вот был,
2: о чем я мечтаю?
0: Да.
2: Ну, я, в принципе, добился всего, чего хотел. Это, конечно, такие фразы слишком... так сказать, громкие, но, тем не менее, я мечтаю сейчас об одиночестве, и чтобы меня никто просто не доставал, и я мечтаю о кругосветном путешествии, я вот об этом сказал. Я хочу пешком отправиться вокруг света и посмотреть мир там, где я был на самолете, я облетел практически всю нашу землю, но на самолете это все не то, и хочется посмотреть, именно обойти пешком, больше информации получишь, больше удовольствия, вот обойти вокруг света пешком. Чужие знания мне уже не нужны, читаю я сейчас не так много книг, потому что я все нужные книги. Я где-то услышал, что человеку нужно прочитать только 7 книг. Но вот самое главное их найти. Я нашел эти 7 книг, я их уже прочитал. Я написал свои книги, я посадил дерево, я воспитал ребенка. Мне дочь уже взрослая, ей 14-15 лет. И сейчас я хочу только отправиться в путешествие. Когда человек многого добивается, он или хочет отправляться в путешествие, или в размышления. Вот сейчас мне

0: появилась и появилась. И поэтому сейчас толпа не бросится на одного человека. Если раньше был один чумак Кашпировский, там Тарасов Джуна и там еще, может быть, пару человек, то сейчас людей и довольно много талантливых людей.
1: А скажите, вот опять же, тот же вопрос, который я вот задавал вот Сафронову, господину Сафронову. Я обратил внимание насчет того, что вот он художник, значит, тоже своего рода гуманист должен быть, человек с большой буквы, если он творит. Вы как бы вот маг, значит, вы тоже должны быть как бы гуманист с большой буквы. Вот. Но тем не менее, вот я как бы отношусь немножко не к журналистам, ни в коем разе. Я музыкантом себя считаю. Плохим или хорошим, неважно. Но вот у нас у музыкантов как-то принято друг другу очень помогать. Ну, там, записывать совместные проекты. Как-то там обмениваться мыслями, даже собственной продукцией. Вот. Этого нет ни у художников, этого нет у вас. У вас очень жестокая конкуренция. Простите меня, конечно.
0: Да,
1: может быть,
0: правда.
1: Наряду, как вот в криминальном мире. Там иногда, может быть, вы собираетесь на сходки какие-то, говорите, давайте там поделим все на сектора.
0: Нет,
1: может быть, до этого
0: нет.
1: Скоро дойдет. Но чем это объяснить, если как бы вы обладаете, ну, именно вот вы, маги, обладаете таким вот высшим знанием, значит, вам должно быть целиком понятно, кто где стоит. И вы, по-моему, вообще не должны там как бы даже заостряться друг на друге. Вы должны, даже знаете, как должен выглядеть ваш телефонный разговор? Алло, там, Витёк, ну, вы звоните. Потом молчание, ну, пока. То есть вы все сказали.
0: Так и есть. Так и бывает чаще всего. Я очень коротко разговариваю по телефону. Мне достаточно 2-3 фразы, я человека понимаю с полуслова. И потом у нас, вы сказали, большая конкуренция. Если относительно музыкантов, то, конечно, нас очень мало людей моей профессии. Если относительно художников, то, может быть, так же. Я не знаю, как соотношение музыкантов и художников. Я думаю, очень много таких профессий. А если относительно там инженера или простого рабочего, то у нас просто единицы. Единицы. Все же относительно в жизни. Я думаю, что, ну, вот в Москве наберется больших хороших специалистов, но сейчас человек 20, может быть, не больше. В Москве человек 20, а те все объявления, которые в газетах. Тут плохого ничего нет, потому что, например, в цивилизованных странах у каждой семьи есть свой экстрасенс. У каждой семьи есть свой психоаналитик, юрист, там, психоэнергетик и так далее, и врач свой есть. То есть в каждой семье нужен хороший экстрасенс. Что здесь плохого?
1: Скажите, вот как ваше мнение, да, вот человек, обладающий какими-то способностями, не свойственными другим людям, и причем серьезными способностями, значит, с каким-то знанием. Как вы расцените в таком случае поведение? Обзванивать практически все радиостанции, все телестанции и просто называть свою фамилию, вот как-то что-то говорить о погоде. Вот какие-то поступки очень детские и немножко, знаете, обычно собачек, которые вот писаются или тявкают на хозяев, очень бьют палкой до какого-то срока, потом на них перестают обращать внимание. А здесь человек, свято верящий в то, что он обладает этими способностями, и, судя по всему, не он один теперь в это верит, вот совершает такие действия, совершенно противоречащие не просто даже там этике мага, хотя я в этой этике мало что смыслю, но обычной этике людей, то есть за это просто можно по морде получить, вот если так. Ну, вот объясните мне, в чем, почему это происходит? Я не буду фамилию называть этого персонажа.
0: Я знаю, о ком вы говорите.
1: Да, давайте,
0: Саша,
1: не будем. Ну, тем не менее, объясните мне, почему это происходит?
0: Саша, знаете, я вот был 2 года в Австралии, и ко мне одна женщина обратилась и говорит, вот, я говорю, а вы там знаете вот кого-нибудь в Москве, там, Кашпировского, там, Джуна? Они говорят, нет, не знаю. А вот знаю именно того человека, про которого вы сейчас говорите. Вот он даже в Австралии уже достал их так, что даже в Австралии узнали о нем. Так вот, этот человек просто, ну, наверное, от невоспитанности, скорее всего. Он не такой уж и ненормальный, как о нем так говорят. Но человек просто немного невоспитан, ну, занялся своей рекламой, скорее.
1: Нет, ну а как же тогда, как можно... Это все понятно, что он немного невоспитан, но это объяснение, простите, меня не удовлетворяет, потому что я только что сказал о высшем знании, которое само собой должно исключать такое базитическое
0: понятие. А там
1: понятие.
0: Нету высшее знание, Саша. Счет взрослых, там есть высшее
1: то есть
0: знание.
1: Это просто...
0: Это способности другого толка совершенно. Это способности, когда тебе грозой стукнуло, и вдруг у тебя там открылся, прозрел третий глаз, и человек может погоду делать. К примеру, это совсем другого толка, там знаний-то никаких нет. Высшее знание — это у людей другой иерархии.
1: И в гостях у нас Юрий Лонго. И я, так сказать, предоставляю вам уникальную возможность задать этому человеку вопросы, которые вас интересуют.

0: берите номер 203-19-22 и спрашивайте. Только, пожалуйста, не расплывайтесь.
1: Мыслью по древу.
0: Как майонез по стенке. О. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Я хотел бы задать два вопроса Юрию Андреевичу. Во-первых, я слышал о том, что 21, 22, 23 июня Московская школа гипноза Геннадия Гончарова и передача, телепередача «Если хочешь быть здоровым» приглашают на встречу целителей России в Дом культуры железнодорожника на трех вокзалах. Скажите, пожалуйста, Юрий Андреевич, вы там будете? Это первое. И второе. Мне хотелось бы сказать, заметить ведущего, который по-русски обсирает колдуна Кулебякина, это нечестно и неэффективно.
0: Простите, простите, сударь, вы как-то конкретизируете личности. Я сегодня не называл никакую фамилию. Вы что
2: хорошо,
0: имеете в виду?
2: Хорошо, вы не назвали, вы имели в виду...
0: А почему, вы позволяете себе решать за меня, кого я имел в виду? Вы кто такой? До свидания. Я с вами не буду разговаривать, потому что я не люблю, когда за меня решают, что я имею в виду. Может быть, я был несколько резок. Прошу прощения у наших гостей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Вас
3: зовут. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Это Иван из Москвы, значит, звонит. Значит, вот вопрос такой вот. Значит, что это за музыка?
0: Это прорывается из-за окна. Тут какой-то парень на вишневой девятке подъехал и слушает. Сейчас мы ему крикнем: «Убери музыку!» Убрал.
3: Ну вот, слава богу. Так вот, а в чем я, значит?
4: Пожалуйста.
3: Значит, вот как-то давно, знаешь, где-то отдыхал, вот заметил, значит, у себя некоторые такие способности. Такая, ну вот они исчезли, как-то такая вот практически как-то. Вот если они есть, как такая пропустить?
4: Иван, а какие способности замечал?
3: Ну вот я, то есть, вот подхожу к лифту, он сам открывается, вот без действий каких-то с моей стороны, вот такого плана.
4: С ума сойти, это почти что телекинез. Телекинез — это передвижение вещей,
3: ну,
4: передвижение,
3: да, вот,
4: вещей на расстоянии.
3: Сам, причем-то неоднократно такая, да, было, вот повторялось, вот.
4: Удивительная
3: и
4: вещь.
3: И сейчас это как-то вот потерялось, и вот все. То есть как-то.
4: Ну так, так можно сейф открывать, между прочим, взглядом только. Ваня, ну это есть такие способности.
1: Так
4: это телекинез.
1: Лифты такие.
5: Может, лифт починили? Это
1: лифты
5: такие.
4: Есть такие лифты, двери даже, когда подходишь, они открываются. Но это понятные вещи.
0: В аэропорту, вот я за собой заметил, что у меня в аэропорту тоже такое. Я подхожу к одной стеклянной, она отъезжает.
5: На Арбате есть магазин, да, там две двери такие.
4: Ваня, ну есть такие способности, понятие телекинеза. Вот, наверное, ты проверь, подвигай хотя бы коробку спичек руками на расстоянии, а потом уже за лифт берись. Вначале вот спички подвигай.
3: Нет, действительно, такая была, вот, а вот теперь исчезла просто чисто, вот намертво,
4: Но
3: их было вот, причем неоднократно.
4: Но
3: вот
4: эти способности нестабильные. Они то появляются, то нет. Их можно...
3: Вот, я заметил.
4: Да, вот подожди немножко. Значит, сейчас кризис творческий. Через какое-то время, может, опять появятся. Может быть, другие способности. Приходи учиться в школу и осенью попробуй.
3: Денег много надо.
4: Да нет, я попробую для начала вообще бесплатно практически. Я выявлять буду способности у людей. Поэтому я не думаю, что там много надо выплатить.
0: Спасибо за звонок. И, кстати, я хочу еще, может быть, совет дать. Потому что такие вещи... Обычно, ну, когда у людей что-то пропадает, то, что раньше было свойственно, это во многом зависит, опять же, от экологии, от просмотра телепрограмм, от прослушивания радиопередач. Обычно вот можно еще, видимо, посоветовать, во-первых, таблетки, пенициллина, один укол, и сменить место жительства на время, переехать к бабушке, там, к теще, к другу, в другой просто район, желательно вот полярный совершенно. Тому, где проживает данный индивидуум. Ну, следующий телефонный звонок. Напоминаю вам, что у нас в студии Юрий Лонга. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Молчание было ему ответом. Это, видимо, демоны. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Наконец-то, у меня вопрос к Юрию Михайловичу.
4: Да, я слышу вас, Юрий Андреевич.
6: Извините, ради бога, Юрий Андреевич. Меня зовут Ида Вальдемаровна. Вопрос вот какой. Вот несколько лет назад, уже довольно много, лет 8, у меня получилась размолвка с мужем. Ну, в общем, как он мне сказал, у него есть женщина, ну, там без подробностей. Вот. И у меня как-то, ну, сначала я страшно там страдала, а потом у меня к нему, в общем, чувства-то какие-то пропали. И вот сейчас у меня ни мужа, ни друга. И я, знаете, в какой-то... Я просто вот вас что хочу спросить, если вы можете мне на это ответить. Что, в чем причина? Во мне, что вот так все случилось? Или что-то все-таки можно изменить, на что-то еще можно надеяться. Но мне очень тяжело так, что у меня никого нет. А заставить себя вот просто лишь бы, я тоже не могу.
4: Вы очень обаятельная женщина, кстати, очень обаятельная. Я это вижу на расстоянии. Раньше просто угадывал даже знак зодиака, цвет волос, глаз и так далее. Но сейчас я это не буду делать, я просто вам скажу, что вам сделано, скорее всего, венец безбрачия. Вот такое понятие есть. Или сделано на одиночество. Какая-то ваша подружка, которая вам позавидовала, когда у вас все было хорошо. Все хорошо. Она про себя мысленно подумала, она обладала дурным глазом. Она мысленно подумала, чтобы вам было пусто, чтобы у вас было одиночество, чтобы вы там ни с кем не встречались. Ну, то есть позавидовала черной завистью, что называется. И это возымело действие. Через какое-то время это проявилось. Вот вам этот венец безбрачия или одиночество нужно снимать.
6: А
4: нужно
6: как? Просто...
4: Это сеанс длится 15 минут. 15-10 минут вы будете сияющая, совершенно обновившаяся, молодая, красивая женщина. Выйти после моего сеанса и не узнаете себя просто.
6: Ну что, мне по вашему телефону позвонить, который вы давали, да?
4: Я вам дал телефон, да.
6: Ну вы вот сегодня по радио
4: говорите. Да, вот этот телефон позвоните в понедельник часов в 1-2, там вам скажет секретарша, когда подъехать. Все, возьмите фотографии свои, которые у вас были еще в лучшие времена вашей жизни, когда все в порядке у вас было с этим.
0: И главное, не заводите собачку себе, это убьет вас сразу.
6: Нет, у меня нет собачки, и всю жизнь у меня был всегда успех вообще во всем. Сейчас во всем, кроме мужской половины. Вот не потому, что они ко мне не идут, я не хочу их, а с другой стороны, я очень хочу, но не хочу лишь бы.
4: Да-да-да, ну все, у вас отбоя не будет от разных мужчин.
0: Удачи вам.
6: Благодарю.
0: Следующий телефонный звонок и ваши вопросы нашему гостю Юрию Лонго. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
7: Юрий Андреевич.
4: Слушаю вас внимательно.
7: Вы знаете, неприятность вот со мной такая, ну, просто досадное какое-то свойство. У меня в месяц, ну, наверное, поверьте, у меня не такая огромная квартира, но 15 лампочек перегорает. Причем как все это перегорает? Я не успеваю дотронуться до выключателя.
4: Это что, неприятность? Лампочка перегорает? Разве это можно сказать неприятность?
7: Нет, вы знаете, я пережигаю все лампочки, где я не появляюсь. Более того, лампочками не ограничиваюсь. Сгорают телевизоры. Вот, слава тебе, Господи, приемник еще работает. Я вот вас...
4: Ракета не взлетает из вашей квартиры? Вы знаете, я понял.
7: Maybe.
0: Да, а вас, наверное, и в гости не зовет никто. Ну как, вот если, например, вы сейчас придете к нам на радиостанцию, а она тут...
7: Ну все, обесточу мгновенно. Ну, знаете, вот это не шуточки.
0: Я понятно.
7: Это профессионалу вопрос, Юрий Андреевич.
4: Это перекинез, название перекинез. То есть выходит из ваших рук, из глаз энергия. У Джуны такое одно время было, она тоже телевизоры пережигала. Так вот, я думаю, что вам просто вот нужно на ночь, вы не сочтите это за шутку, но это серьезно, на ночь, перед тем, как вы будете ложиться спать, 5 минут подержите за краны. Вот холодная и горячая вода у вас есть. Два крана возьмите руками и включите воду. И подержитесь 5-10 минут. И заземлитесь, что называется.
7: За оба крана.
4: Да, за оба крана.
7: Вот. Тем более они у меня металлические, итальянские.
4: Отлично. И вы таким образом сбросите вот эту всю негативную энергию сильную, которая у вас зажигает, пережигает все. И вы почувствуете даже, как вы будете себя хорошо чувствовать и хорошо спать будете.
0: А может быть это, извините, что я вмешиваюсь, может быть, как вы, Юрий, считаете, может, это просто обычное вот статическое электричество. Вот, может быть, еще вот на нашей радиослушательнице купить это антистатика, вообще им все залить. Я просто почему это говорю, я так сам делаю периодически. Вот прям дома беру и прям все заливаю.
4: Но нет, это с другого плана немножко. Женщина же дотрагивается не к вещам, а у нее лампочки горят.
7: Нет, с вещами нет, так сказать, проблем. Хотя, кстати, в метро иногда, когда приходится ездить, я открываю метро, между вот стеклянной этой пластиковой дверью, ну просто искры и мной летят. Так что это...
4: Да у вас повышенная энергетика, я понял все. Повышенно сделайте, как вот я вам сказал, дней так 10 поделайте, после, перед сном подержите за эти краны, и вы почувствуете, как у вас облегчение будет.
7: Может, и утром?
4: Нет, лучше это на ночь сделать.
0: А извините, такой тоже вопрос у меня к вам, Юрий. Может быть, вот наши радиослушательницы попробовать как-то вот эту ее энергетику направить в какое-нибудь созидательное русло? Может, она будет лампочки из сгоревших целые делать после каких-нибудь простых преобразований? образовании, там, руками там, на дне что-нибудь, она раз и лампочки чинит, или что-нибудь такое как-то. А то мы же убьем сейчас в ней, вот это же все-таки энергия. Вот.
7: Да нет, вы знаете...
0: Тут... Не хотите, да, вот этого?
7: Нет, вот еще, Юрий Андреевич, просто сказать, поскольку вы сам человек пишущий, когда мне пишется, у меня это все, так сказать, снимается. Более или менее свет в том есть.
4: Великолепно, вы выливаете свою энергию на бумагу.
7: Ну,
4: это...
7: то есть, это...
4: И как получается, хорошая вещь? Вы пишете хорошие вещи?
7: Ну, я думаю, вы скоро узнаете.
4: Замечательно, я с удовольствием с вами познакомлюсь. Позвоните мне по телефону, который я давал в эфире.
7: Спасибо, только я, извините, не записала.
4: 440-73-54. Я не могу сейчас повторять.
7: 440-43.
4: 440-73-54. Удачи вам на литературном поприще.
7: Дай Бог.
0: Спасибо. До свидания. До свидания.
5: Вам. Он вообще 10 минут подержаться рукой за кран с горячей водой, я думаю, не каждый выдержит.
0: Ну, вообще, я, честно говоря, вообще-то не видел давно уже домов, где два крана, чтобы из одного текла горячая, другая холодная. Какая ванная? Везде одинаково.
5: Юра. В Англии. Александр, о чем вы?
0: Я не знал, что нас слушают в Англии. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Да, да, у нас, да. Говорите, пожалуйста, любезный друг, погромче. Вас очень плохо слышно.
8: Сейчас лучше?
0: Да, сейчас здесь. Очень хорошо.
8: Саша, здравствуй.
0: Приветствую.
8: Юрий Андреевич.
4: Добрый день. Добрый вечер. То есть...
8: У нас ночь.
4: Ночь. У вас ночь?
8: В Очаково ночь.
4: А, очень хорошо.
0: Еще у вас там стоит станция такая, вот теплоэлектрическая.
8: Номер 25.
0: Да, и от нее всегда у вас белье сырое. У меня там жила знакомая, у нее всегда было белье сырое.
8: Совершенно верно.
0: Да.
8: Юрий Андреевич,
4: да.
8: Замечательно, что дозвонился до вас. У меня личные проблемы.
4: Пожалуйста, какие?
8: Дело в том, что в 1982 году я потерял 4 пальца на левой руке. У меня комплекс просто, понимаете? Я не могу ее показывать, даже стесняясь соседей, понимаете? Вот. Просто стеснение такое.
4: Ну.
8: Вот как мне быть? Как избавиться от этого комплекса?
4: Вот слушайте...
8: Только вы, пожалуйста, ради бога, не бросайте трубку, потому что это просто первый вопрос.
4: Да я не бросаю. Давайте я вас просто закодирую от этих комплексов. И все. Вы второй задаете вопрос, я вам потом скажу, что делать с вашей рукой.
8: Ну хорошо, если вы будете запоминать мои вопросы, то ради бога.
0: Я буду даже записывать.
8: Юрий Андреевич.
4: Да.
8: Вы мне скажите, пожалуйста, вы... У вас акцент такой, как бы молдавский.
4: Нет, я не молдаванин. Я родился на Кубани, но жил там до 16-17 лет. А потом живу почти все время свое в Москве. А акцент, наверное, это кубанский, скорее всего.
8: Кубанский?
4: Да, кубанский.
8: Вот. Ну, потом еще у меня проблема большая.
4: Пожалуйста.
8: Не помню, как вот, извиняюсь за это слово, колдун, по-моему, да, у нас был? Какой-то черный, то ли белый магия, уж не помню. Вы уж извините меня,
4: ничего.
8: Я далек просто от этого всего. Вот. Такое худощавое лицо, высокий такой человек, лет 45.
4: Юрий Тарасов, наверное, да?
8: Да, точно.
4: Тарасов, ну.
8: Вот он по ящику, в смысле, по ТВ, говорил, что я могу избавить вас от псориаза.
4: Вот такая... Да, он может. Вот Тарасов это может сделать, я ему верю.
8: Но не вы.
4: Я от псориаза могу тоже избавить, но это не моя специфика. Он мази делает какие-то. Он великолепно работает с мазями. И вот от псориаза... У вас что, псориаз еще к тому же? Это лучше вам к Тарасову. Он, кстати, в Мегаполис Экспрессе напечатал свой телефон. Я просто сейчас уже не помню. Вы найдите его через Мегаполис Тарасова, и он вас избавит от псориаза. К нему довольно легко сейчас попасть. Он очень хороший, я рекомендую вам к нему.
8: А почему вы так говорите, что к нему сейчас довольно легко попасть?
4: А раньше было сложнее.
8: Перестал пользоваться авторитетом?
4: Нет, не поэтому. Просто сейчас я вам говорю, что коллег стало больше, моих коллег, и просто как-то люди распределились по всяким экстрасенсам. И, ну, просто легче стало попасть, и все, я не знаю почему. Вот я знаю, что он сейчас принимает, и не так просто, не так сложно туда попасть. А вот по поводу ваших комплексов, запомните, вот вы сейчас будете ложиться спать, когда дослушать радиостанцию. И закройте глаза и посчитайте до 7. Посчитайте, вспомните мой голос и посчитайте до 7.
8: Да, можно спрятать руку.
4: Короче, все это зависит от вас. Вы сами себя накачали. Вы вспомните Ельцина. Уже тоже ведь нету пальца большого. Ничего. Человек президентом стал. Вы можете себе только представить, что вы можете стать, вы можете достигнуть любых успехов, вне зависимости от того, есть ли у вас пальцы эти или нет. Это не самый небольшой, не самый большой недостаток.
9: Ну, я это понимаю, но я, тем не менее, не могу перебороть.
4: Я уже все сделаю. Можете ложиться спать спокойно, почитайте до 7, вы потом поймете, что я уже, пока мы разговариваем, сам я сделал вам уже все, что нужно. Я сделал вам на подсознание установку, что у вас все это пройдет. Все, ложитесь спать, отдыхайте.
0: Спасибо вам за звонок и удачи.
9: Саша, спасибо.
0: Да. А я... еще вот от себя хочу добавить, опять же, вот тот же наш ценитель металлической музыки ставил мне коллектив какой-то металлический, я не помню, как он назывался, так сам играет на бас-гитаре человек без руки, у него нет кисти руки, ну вообще, а на вот эту штуку надета какая-то железная штука такая, в которой он стучит по струнам, вот, ну то есть это у него как бы концепция вообще, и я бы не сказал, что... как-то вот визуально звуки, извлекаемые им, чем-то хуже. Ну, по крайней мере, по записи. Так потом в Def Leppard играет,
5: да, барабанщик без руки.
0: То есть, на самом деле, это как бы действительно, мне кажется, где-то внутри. Иду еще и отношения людей. Вот почему-то, например, в той же Праге огромное количество вот людей с какими-то там физическими, может быть, недостатками. Ну, на них просто никто и внимания не обращает, потому что как бы, ну... Что тут такого, собственно? Это, в общем-то, порождено каким-то вот обществом, скорее всего.
4: Да, я думаю, что психология людей создана так, что нас интересует только собственное «я». Вот представьте себе, кстати, для этого же молодого человека, вот представьте себе, вы берете фотографию, где снят групповой снимок. Вы прежде всего ищете свое собственное лицо, свое лицо, а потом уже лица других, и смотрите себя, сравните с кем-то. Но нас прежде всего интересует собственное «я». А все остальное потом. И поэтому молодой человек просто зациклился, думает, что на его руку постоянно так и смотрит, и думает о чем-то. Да, да им вообще до лампочки, кто с руками, кто без рук, кто с пальцами, без пальцев. Всем людям, в принципе, до лампочки, окружающие их люди и окружающая их среда. Все зациклены только на самом себе. Это вот как хотите, как верьте, хотите, нет, но это есть, и вот каждый человек, он, в общем-то, эгоист изначально.
0: Прервемся на музыку. It's a perfect day for letting go.

0: И в гостях у нас Юрий Лонг. У вас есть исключительная возможность пообщаться с ним по телефону 203-19-22 в прямом эфире. Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем.
1: Вы в прямом...
0: Здравствуйте.
1: Вы знаете, мне так показалось, что не вполне корректно морочить людям голову. Потому что я полагаю, что это не Лонг, а ваш журналист Юрий.
2: Точно, а как вы догадались?
1: Ну, потому что, во-первых, мне кажется, во-первых, беседы ведет обычно с такого рода людьми Анатолий Болтинский.
2: Да, да, да.
1: Да. А во-вторых, просто мне кажется, что господин Лаэртский вряд ли вмешался в беседу Лонга и комментировал бы его высказывание.
3: А-а-а. Сейчас мы с Юрием Андреевичем одновременно что-нибудь. Юрий Андреевич,
1: не
3: давайте. Сейчас мы с Юрием Андреевичем одновременно вам что-нибудь поговорим.
2: Уже сказали.
3: А на два голоса я еще не научился.
2: Да вообще-то меня никогда не узнают. И даже не только по радио, но иногда я выхожу со своего выступления, ко мне подходит бабушка и говорит: «А вы не скажете, где здесь Юрий Андреевич ходит? Вот он мне так нужен». Я говорю: «Там где-то мотается за кулисами». Вот просто лично обращается ко мне, не узнают.
1: Господа, меня совсем заморочили.
3: Не знаю, сумели ли. Ну, кстати, я, подойдя к радиостанции, узнал Юрия Андреевича Лонга. В отличие от вас, видимо.
2: Я действительно работал. Я клянусь вам, что я есть я. Дело в том, что у Нателлы Болтянской я работал.
1: Понятно, мы все есть я.
2: Ну вот, ну.
1: Естественно.
2: Ну, а вы-то мой голос-то хоть знаете? Лонга, голос, знаете Лонга?
1: Ну, знаете, все эти станции искажают, ведь телевизор.
3: Да, сейчас заколдуют вас, будете
2: лягушкой. Он такой высокий, с усами, высокий такой, усатый мужчина.
1: Ну да, еще обычно в мантиях, там, с поясами
2: металлическими,
1: замечательными, с цепями.
2: Вот я так сейчас и сижу, в мантии, в огромной, с усами, цепи тут вокруг меня.
1: И опоссум рядом.
2: Да, и опоссум недалеко.
0: Люля, на тебя наехали.
1: А с опоссумом вы что делаете, скажите мне?
2: А для чего там потенции?
1: Ну понятно, ну так с таким шумом-то, этот-то, бедного опоссума.
2: Очень интересная женщина. Интересно, сколько вам лет, а?
1: Это
2: женщины не принято спрашивать.
1: Женщины не представляют обычно.
2: Ну хорошо. Вот нет, интересно, почему люди в это время не спят? Я всегда думаю, почему.
1: А я тоже биоэнергетик вообще-то.
2: Вот почему слушать. Ну тогда мне понятно, почему слушать.
1: А я слушаю случайно просто.
2: Случайно?
1: Да, так-то.
2: Здорово.
1: Как-то просто не спится.
2: Ну надо нам встретиться как-нибудь.
1: И дурацкий детектив под рукой.
2: А по телевизору ничего нету, да?
1: Ну конечно нет.
0: Детективов дурацких не бывает. Детективы, особенно произведения Раймонда Чандлера, это, на мой взгляд, самый сильный.
1: Весь прочитан, по-моему.
0: Это замечательная литература.
1: Но это уже действительно прекрасно.
0: Вот, вы на самом деле зря действительно вот как бы не доверяете. Действительно напротив того вот меня.
1: Господин Лаэртский, вам я не доверяю абсолютно.
2: А вы на детективы начитались много.
1: Никогда.
0: А ладно,
3: ну поверьте, на
1: это. Я слушаю постоянно, и как вы вашего опоссума, и сколько раз попадалось на эти уточки, но потом все-таки. Вот.
0: Понятно.
3: В данном случае спасибо вам за звонок. Мы пасуем, поэтому настоящий Юрий Лонга перед вами весь вечер. А вас заколдует, и утром вы проснетесь с лягушкой. Подойдите
2: нет,
3: сразу к зеркалу.
2: Вы проснетесь счастливой утром.
0: Ну что же, я предлагаю тем радиослушателям нашей электростанции, которые действительно не усомнились в том, что у нас в студии Юрий Лонга, звоните и как бы задавайте ему вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
4: У меня один вопрос к Юрию Андреевичу.
2: Да-да, Андреевич.
4: Да, угу. Юрий Андреевич, угу. Скажите, пожалуйста, назовите, пожалуйста, ваши авторитеты в этой области из всех времен.
2: Угу.
4: Не из современных, а из всех времен.
2: Угу.
4: А к Саше у меня тоже, если можно, вопрос коротенький. Вот когда-то у вас была передача Алексея Забияченко «Изгоняющий дьявол».
0: Была,
4: и вы хотели сделать из нее потом какие-то выжимки и вот как с этой идеей. Спасибо большое.
0: Спасибо. Сперва, наверное, да, вы.
2: Да, это «Папюс», «Калиостро», «Распутин». Вот такие три кита, я бы хотел сказать, из современных. Я не дружу со своими коллегами, особенно так, кроме Гены Гончарова и Тарасова, Джуны, поддерживаю с ними отношения. И, пожалуй, так, Наумова очень уважаю. Вообще, люди из любой области хороши, если не талантливы. Если человек талантлив, он талантлив во всем. Не только в магии, в экстрасенсорике. Я не зациклюсь на чем-то одном. А ведь маг отличается тем от экстрасенса, что он умеет делать все. И гипноз, и целительство, и предсказания, и телепатию, и телекинез, и ясновидение, и телепортацию, и хождение по воде, и левитацию. Все это должен делать маг. Поэтому я не зациклюсь на чем-то, на одном, как мои коллеги. Вот я лечу людей, и все там. Я привораживаю, я снимаю с глаз, и все. Все это должен делать магистр белой практической магии. Ну, в основном я дружу, конечно, с людьми из параллельных, так сказать, профессий, из параллельных миров. Это с художниками, актерами, писателями. Я очень люблю ЦДЛ. Часто хожу в Центральный дом литераторов, даже после того, как он стал совсем другим. Я, тем не менее, там частенько бываю. Хожу в ночные клубы иногда. Люблю женщин, люблю веселье, люблю лес, люблю одиночество. Кстати, вот такой противоречивый человек, когда я люблю много народу и в то же время очень часто бываю один. Чаще бываю один и хочу быть вообще, сейчас отправиться в путешествие, хочу быть совершенно в одиночном плавании, так сказать. Такой разнообразный человек, совершенно разнообразный.
0: Ну, вот насчет второй части вопроса, насчет программы «Изгоняющий дьявола», была такая программа, где, так сказать, весьма высокохудожественно излагались различные сферы потустороннего мира и вообще каких-то сверхъестественных явлений. Дело в том, что автор этой программы, насколько я сейчас знаю, занялся, так сказать, немножко другой деятельностью, в частности, вот такими, на мой взгляд, весьма остроумными, но рисковатыми такими политическими спектаклями, то есть записанными на пленку. Вот. И, насколько я понял, они не собираются возвращаться вот назад в том виде, в котором это существовало тогда. А вот у меня вопрос к Юрию Лонгу. Скажите, часто вот, например, когда едешь на автомобиле, вот вы тоже автомобилист, видишь, выбегает такой крендель в фуражке с палочкой, свистит так в свисток. То есть мы-то люди взрослые понимаем, что это он нас не приветствует, а бежит, значит, чтобы денег взять. И вот я за собой замечал такие вещи. Вот я еду, вижу, бежит. И я прям в голос ору так, типа родной, ну не надо меня останавливать. Ну, типа, прям и посылаю ему импульс такой, и в этот момент он останавливает кого-то другого. Очень часто это срабатывало. Вот сколь часто вам приходится этим пользоваться? Если, то есть, вообще, допускали ли вы когда-нибудь общение с гаишником уже вот до там показывания ему прав, остановки, там, вылезания из машины? Или все-таки вы так на расстоянии ставили барьер, чтобы он с этой палочкой назад убежал?
2: Да, меня останавливают, как и каждого смертного, но после того, как меня остановят, они улыбаются и говорят: извините, мы не хотели. Дело в том, что они очень боятся потерять свою работу и потерять свои деньги. Если они меня обидят, то они просто могут себе представить, что если на кого-то из гаишников обижусь, хотя это очень редко может быть, потому что практически они меня никогда не обижали, не штрафовали. Я, честно говоря, не так часто и нарушаю правила уличного движения. Но, тем не менее, если уж я что-то нарушил, и они остановили, тем не менее, только после того, как я нарушил, они могут остановить. Просто так меня не останавливают, естественно. Я делаю именно так, Саша, как вы сделали. То есть на расстоянии ему приказывают не меня останавливать, а останавливать другого человека. И действительно, я вот вы мне сейчас...
0: Помогает
2: это... Да, я постоянно это делаю. Я думал, что я один только так делаю. Кажется, вы тоже так делаете.
0: Да, получается.
3: Невинные люди жертвами становятся вот ваших таких...
2: Но они все равно... Нет, не жертвами
0: делают. А кто им мешает так же делать?
3: Почему меня все время останавливают? Кто что достанется?
2: Ну, кому-то везет, кому-то нет.
0: Ну что же, это будет вносить некоторое разнообразие в монотонную жизнь автомобилиста Юры.
2: Кстати, они очень внушаемые гаишники, если ему сказать. Некоторые, вот я знаю, некоторые люди из криминальных систем возят мои дипломы и показывают и говорят, откуда они их взяли, их, правда, не знаете, дипломы. Мои дипломы говорят, вот мы ученики Лонга, там, и вот мы занимаемся колдовством, нас лучше не трогать. И их отпускают, и меня часто милиция спрашивает, а у вас есть такой ассистент, есть такой учитель, ученик, а у вас есть вот такие люди? Я говорю, да нет, у меня таких вроде нету. Он гаишник говорит, да, говорит, они просто беспредельщики. Они мало штраф не платят, они на красный свет ездят везде, они делают то-то, то-то. И ничего, им сходит с рук. И вот благодаря тому диплому белой практической магии, который где-то они взяли.
0: То есть фальшивый документ.
2: Ну да, какой-то фальшивый левый документ, потому что мои ученики так не будут. Но это слишком мелко. Вот используется магия в каких-то таких легких корыстных целях, типа не наказывая, чтобы не безнаказанно проехать, там нарушить какое-то правило. Или даже просто мелко зайти, ограбить там магазин или что-то. Это элементарно может сделать любой маг, такой более-менее способны. Или обмануть кого-то, взять вот просто на, что называется, на по пустом месте обмануть-то. Это очень просто делать. Ну, а что потом будет? Вот я могу зайти в казино, выиграть там все и уйти. Я, кстати, в некоторые казино меня просто даже не пускают. Ну, почему-то боятся. Кто-то пустил сплетни, что я в каком-то казино вошел, забрал, обул, как говорят, его, обул его и ушел. Вот это в метелице было. Ну, там не так было. Там мы просто с приятелем зашли туда так погулять немножко. Я ему рассказывал, стоял сзади спины его и показывал, какие фишки, куда надо ставить. Он хорошую сумму выиграл. И после этого пошли сплетни, что-то благодаря там мне это сделал. И меня теперь в казино некоторые просто не пускают. Но это очень мелко. Если бы я задался такой целью, я, наверное, бы сейчас не сидел здесь, уже не беседовал.
0: А скажите, вот, собственно, ваши отношения, ну, так или иначе, с людьми из другого мира, они всегда существуют, но ведь вы там вот иногда вылезаете из автомобиля, там подходите к коммерческому ларьку взять там домой бутылочку пивка или там водички, и наверняка там были такие ситуации, как какие-нибудь груднички, так лет под 30 в спортивных штанцах, вот они там толкутся там огузками, значит, трутся, и что-то у них свои разборки, и как-то это вас вот наверняка задевало, были ли у вас какие-то вот конфликтные ситуации. Или другой вариант, например, ДТП с каким-нибудь таким огузком краснопиджачным, который прям выбегает и орёт, а я сейчас прям сбитый бейсбольный. Вот такие варианты случались?
2: Нет, таких вариантов у меня не случалось, потому что меня вообще не трогают никогда и со мной находят какие-то другие мотивы. Один раз меня воровали, но это было очень давно, когда я в кинотеатре «Октябрь» работал, в Москве были тогда мои афиши, а преступники вычислили, воры вычислили, что меня нет, и воровали. Ну, меня это настолько задело сильно, что я дал объявление в газете «Московский комсомолец». Эта же газета и написала вначале, что вот, где же твои силы, там, магистр практической магии, не можешь, что тебя воровали, где же твои силы были, где же твое колдовство. Но я дал объявление, что если мне в течение 6 дней не вернут украденные вещи, я даже в шутку написал, то я пошлю в космос такой заряд, такой силы, что один из просто преступников, злоумышленников закончит летальным исходом. То есть попросту умрет. Они так испугались, буквально через 3 дня уже позвонили в газету и сказали, чтобы я не волновался, что мне все вернут. А еще через 2 дня вернули все абсолютно.
0: То есть анонимно все это было,
2: естественно. Да, они анонимно, они не представили. Ну, правда, потом через годик они все-таки попались на каком-то американском после. Они оборовали американского посла, это мы потом милиции говорили, и заодно признали, что они вот как-то оборовали даже самого Лонга. Но правда, потом они все вернули. Они вернули, кстати, там, в общем-то, не так уж и много украли, все в ящик сложили, еще $200 сверху положили. Оказалось,
0: откупных?
2: Нет, это за дубленку, они дубленку успели продать мою. За $200 почему-то. И вернули даже $200 сверху положили. И, вот, и после этого со мной тьфу-тьфу пока не связывается. Вот в этом смысле, что не останавливают, не оборовывают, там, не возле ларька, а просто почтительно даже, кстати, здороваются вот такие краснопиджачники, крутые мэны, они просто со мной здороваются и спрашивают какой-нибудь совета обязательно. Вот когда у меня белая BMW была, они очень всегда окружали белые BMW и все, думали, это свой этот человек приехал на белом BMW, я просто знаю, что на таких машинах ездят обычно бандиты и брат ваш называется, когда они окружают машину и всегда пристально смотрят, кто там за стеклом сидит, и когда узнают, они как-то улыбаются и, в общем, даже не подходит и не спрашивает ничего.
0: Ну что же, я предлагаю следующий вопрос наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Звоните, и ваши вопросы Юрию Лонга. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Юрий Андреевич.
2: Я слушаю вас.
5: Я включила приемник как раз от бессонницы в том месте, когда вы говорили о том, что человек может умереть от той болезни, которую он сам себе выдумает.
2: Да, так, абсолютно правильно.
5: Так вот, могли ли бы вы посоветовать, как избавиться от мнительности, от этого страха, который, в общем-то, ну, разъедает душу и, в общем, можно сказать, как, что человек может умереть раньше смерти?
2: Во-первых, заняться аутогенной тренировкой, самое элементарное, самому себе внушать. Внушать тепло в руках, в ногах, внушать спокойствие, спокойствие в голосе, в дыхании. То есть научиться просто элементарно расслабляться. Это раз. А потом научиться медитировать. И вот когда человек научится медитировать, он может управлять собственными мыслями. И вот тогда вот эта мнительность пропадет. Но это, конечно, не за один день.
5: Это очень трудно.
2: Ну
5: просто говорить, что мне так хорошо, мне хорошо, а я знаю, я говорю, а голова у меня думает о другом.
2: А вы неправильно делаете, значит, вы очень это делаете настойчиво. Не нужно делать это настойчиво, нужно как бы нехотя. Нужно, во-первых, изучить собственный организм, узнать, что ваш организм, какая где у него слабая сторона, а где сильная сторона вашего организма. И вот плясать от этого. Вообще, я вам советую закончить школу гипноза у Геннадия Гончарова. Там отлично проводит сеансы аутогенной тренировки. И вот сейчас он как раз открывает курс. Вы учились где-нибудь?
5: Никогда, нигде.
2: Ну, какую-то школу вам нужно обязательно закончить.
5: Вы знаете, мне кажется, я где-то в санаториях, когда гипноз сеансы мне прописывают, мне кажется, гипноз на меня вообще не действует.
2: А это не гипноз. То, что я вам говорю, это не гипноз. Это можно назвать и самогипноз, но, скорее всего, это аутотренинг вам нужен. Вам нужен аутотренинг. Я такие рецепты не могу давать, как избавиться от мнительности. Вот я вам сказал, нужно управлять собственным телом прежде всего, а потом уже собственной душой. Конечно, это сложно. Это может быть... Вы кто по гороскопу? Вы, может быть, очень мнительный человек?
5: Очень.
2: Но кто вы по гороскопу?
5: Овен.
2: Овен?
5: Да.
2: Не, Овен не совсем. Рак самый мнительный из всех знаков зодиака. Вот рак очень мнительный человек. А Овен-то такой, я бы сказал, даже богатый, разнообразный очень знак и более спокойный.
5: И вместе с тем...
2: Ну, это у вас что-то такое, значит, у вас в вашей судьбе произошло.
0: Что-то, наверное, у вас еще от рыбы есть.
2: Вселилось что-то, да, наверное.
0: Да. Вот, извините, у вас вот по утрам ноги холодные?
5: Ноги? Я что-то не думала.
0: Ну, вот видите, вот прав вот Юрий Лонга, когда сказал, что вы даже своего организма не знаете. Вы сперва узнаете, холодные ли у вас по утрам ноги, или теплые.
5: Так, или что? И тогда, ну, значит, от рыбы и плясать от этого.
0: Нет, рыба, да. Я имел в виду знак гороскопа. Да, если бы вы от рыбы, то вам надо было чешую искать уже.
5: Ага, вот так.
2: Ну, это шутка. Это, конечно, шутка, но все-таки начните изучать себя. Вот начните больше себя, не зацикливайтесь ни на чем. Это только все в вас самих. Вам просто поверьте в то, что вы сами себе можете помочь. Сами себе,
5: да,
2: можете в этом помочь.
5: И это я все понимаю, что я могу помочь, но я могу себе и навредить. Вот.
2: Вам, честно говоря, нужно завести хорошего любовника, так, между нами, нормального мужчину. Он вам все расскажет, как надо делать. Вас не хватает мужчин в крови, вам честно говорю.
5: Крови?
2: Да, мужчин в крови не хватает.
5: А вы знаете, что они меня просто интересуют?
2: Ну вот это плохо, ну надо было. Ну как же может быть женщина, какая бы женщина ни была, молодая или в возрасте, она все равно должна интересоваться противоположным полом. Иначе скучно будет жить.
0: Конечно, во-первых, мужчина – это же опора. Вот женщина без мужчины, да, это как торшер без подставки.
5: Правильно, современный мужчина, к сожалению, опоры...
2: Не назовешь, да?
5: Да.
2: Вам такие мужчины попадались, есть нормальные мужчины.
5: Ну, видите.
2: Найдите хорошие.
6: Они все разобраны.
5: Да, вот правильно. Хорошие разобраны, а плохих нам не надо.
0: Да.
5: Да, мы от таких отказались тоже.
0: Ну, знаете, нам остается только выразить надежду, что сейчас вот вы выгляните в окно, может, он там уже под окном ходит.
5: Да.
0: Вот просто, может быть такое.
5: Да.
0: Вот, найдете вы обязательно, найдете себе хорошего мужчину. Спасибо вам за звонок и удачи. Ну что, следующий телефонный звонок, и я думаю, может быть, даже уже, видимо, последний, да, потому
2: последний,
0: что
2: пожалуйста.
0: Время поджимает. Доброй ночи, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
7: Алло?
0: Да-да-да.
7: Вечер добрый.
0: Добрый вечер.
7: Один вопрос к Юрию.
2: Пожалуйста.
7: Насколько человек властен над
2: собственной судьбой,
7: так скажем?
2: Скажу вам, да.
7: Насколько, как вы считаете, способен ли человек реализовать, так скажем, свои желания?
2: Уникальный вопрос. Все? Вы задали эти вопросы?
0: Значит, спасибо.
2: Я обычно говорю, что человек может где-то на 30% менять свою судьбу. 70% зависит не от него. Но, тем не менее, есть уникальные личности, которые полностью создают собственное «я», собственную судьбу создают. То есть владеют событиями. Таких очень мало. Но рекомендация обыкновенным людям, вот простым людям, которые не имеют отношения к магии, там, парапсихологии, просто прислушиваться к себе, к своей душе, прислушиваться к своему сердцу и идти не поперек течения, а именно по, как бы, по велению своего сердца. Вот тогда вам не нужно будет испытывать судьбу, вам не нужно будет ее ломать, там, идти в другую сторону. Вы чаще прислушивайте себе, спрашивайте свое сердце, свою душу и как бы свой организм. Вот ответ на этот вопрос.
0: А, простите, я так немножко перебиваю. Вот такой известный дяденька, Дени Дидро, Вот он в своем произведении, по-моему, «Жак Фаталист», что-то такое, вот очень так хорошо популяризировал идею фатализма. Вот когда человек как бы считает, что все, ну даже не то считает, а все, что с ним происходит. Даже вот я сейчас, например, скажу слово «лампочка», вот я его мог бы не говорить. Но то, что я его сказал, об этом было известно уже до моего рождения. Вот с одной стороны, вот идея фатализма, она как бы исключает всяческую самокоррекцию, коррекцию своей судьбы. С другой стороны, она и является вот тем сильным успокаивающим, которое, как вот вы только что сказали, неоднократно необходимо для, так сказать, улучшения своего собственного состояния. А уже улучшение собственного состояния, оно и ведет, так сказать...
2: Коррекция.
0: Да, то есть как бы получается немножко, может быть, как раз стоит тогда все-таки пропагандировать или как бы вот эту фатальность именно. То есть сказать, ну а чего ты, дескать, дергаешься? Вот как оно идет, так должно идти. И человек сразу успокоится, не будет как-то вот прыгать, дергаться, там, бегать там вот за колбасой на демонстрацию собачки, чепчик шить, вот все вот это вот, может быть, исчезнет, и сразу как-то станет так хорошо, всем спокойно, все займутся делом, наконец.
2: Единственное, что могу здесь посоветовать простым людям, это не прогнозировать свое будущее и не, как бы не заглядывать, не поднимать завесу своей будущей жизни. Потому что здесь можно, во-первых, сглазить, можно это событие не приблизить, или, а наоборот, удалить какое-нибудь хорошее событие, или узнать там день своей смерти, или узнать какую-то неприятность, и тогда думать все время и накачиваться. Вот ни в коем случае не надо гадать просто так, ради любопытства. Гадать можно, но когда у тебя какое-то событие должно быть, как оно пройдет, удачно, неудачно, что там в следующем году с работой будет, с квартирой, такие вещи можно узнавать, там, когда замуж выйду, или там детей сколько будет. Но узнавать какие-то глобальные вещи ни в коем случае нельзя из своей судьбы, из своей жизни. Иначе вы просто это событие можете накликать на себя, или как-то притянуть, или наоборот оттолкнуть. И поэтому лучше меньше знайте о своей судьбе. Меньше знайте. Просто живите вот как Бог на душу положит. Как вы чувствуете? И помогайте себе сами, прежде всего. Надейтесь только на себя, только на самого себя. Вы знаете, я заметил, кто обращается к людям больше всего, к экстрасенсам, к колдунам, те люди, которые потеряли веру в себя. И, кстати, люди, которые потеряли веру в себя, они также обращаются и к Богу.
0: Да, причем, как правило, я прошу прощения, что перебиваю, почему-то к таким к иноземным богам, может быть, и не очень плохим, я в них туго разбираюсь, но это... Насколько я знаю, очень много людей из общества вот Хари Кришна, они, как бы, как правило, в прошлой жизни были весьма-весьма такими персонажами бойкими. Просто мне пришлось как-то пообщаться чисто ради любопытства. Вот. И ищут, как бы, опять же, они ищут себе, так сказать, общественного бога. Вот в чем их проблема. А внутри себя порядок навести у них метелки нет.
6: А неужели человеку, потерявшему веру в себя, кто-нибудь поможет, кроме него самого, опять же?
0: Никто, конечно. Ну, вот самообман, типа такой, пенициллин, таблетки, Лиля.
6: Получается, что вот Юрий Андреевич, это пенициллин?
2: Ну, что пенициллин? Нет, я пенициллин?
6: Нет.
2: Это вы имеете в виду? А что?
6: Договорились.
2: Вы сказали, Юрий Андреевич, это пенициллин.
6: Вы сказали, что люди, потерявшие веру в себя, обращаются к вам.
2: Абсолютно правильно.
6: Ну, вот, значит, вы пенициллин.
2: Ну, если не пенициллин, то, во всяком случае, хорошие антибиотики, импортные. Потому что, в общем, я многим помогаю. Я знаю, что если я сделаю толчок, ну, я прежде всего говорю, что я делаю толчок и верю только в себя. Если человек потерял в себя веру, все, ему уже не поможет никто. Ни Лонга, никто не поможет. Поэтому нужно, прежде всего, верить в себя и надеяться в основном на свои силы. Только на свои силы, на свой разум. И вообще, хотел бы пожелать всем вот на прощание. Сейчас девушка задала, можно ли... Вот начните с завтрашнего дня всю свою жизнь абсолютно сначала. Кто разочаровался, расстроился, кто не может найти себе мужчину, друга или подругу. Вы найдете, все это будет. Обязательно думайте об этом, мечтайте. Мысль материальная. О чем вы думаете, все абсолютно сбудется.
0: Есть хорошая фраза «мечты сбываются». Гениальный текст. Ну что же, я благодарю вас, Юрий, за то, что вы нашли время посетить нашу программу. И также, Лиля, тебе большое спасибо за то, что ты так сказать, познакомил нас с таким замечательным человеком. Спасибо московскому журналисту Юрию за участие в этой программе. Я надеюсь на то, что вот эта уютная комнатка, которую, кстати, лично я вот обделал, вот эти дырочки сверлил, ну, это что-то я себе не буду, потому что как бы я теперь подрабатываю, линолеум кладу, плитку. Вот, так что, если надо, обращайтесь. Вот, я думаю, что мы еще как-то здесь встретимся, обсудим какие-то вопросы, почему бы нет. Спасибо и всем вам удачи.
6: До свидания.

0: Танцевальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, базетизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».
1: Что такое за звуки, а?
2: Да, это Александр Лаэрский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И в гостях у нас Андрей Орлов, базитолог. И,
1: даже в гостях.
0: Ну, даже,
1: все время ты меня в гости как-то записываешь.
0: Да, я потому что постоянно преподношу разные подарки. Сегодня подарил тебе новые лыжи и шапочку. Кстати...
1: Интересно, вообще, если как же ты мог подарить мне новые лыжи? Ты что, предвидел, что я приду сегодня в таком виде?
0: Ты знаешь, да, потому что, если ты вспомнишь, именно мне ты проиграл вот в карты, в эту игру жуткую вот на лыжи.
1: Ага.
0: Вот. Да, ну, как бы я просто никогда не думал, что ты все-таки отнесешься к этому карточному долгу вот с таким как бы...
1: Слушай, да. А вообще там сцены такие интересные.
0: Вот на улице.
1: На лыжах вообще по асфальту. Они как-то именно не на роликовых лыжах, а именно на лыжах.
0: На деревянных, конечно.
1: Вот.
0: Да.
1: Она как-то создает определенный ракурс видения. То есть ты когда смотришь вокруг, ты видишь совсем все иначе. То ли вибрации какие-то от лыж как-то передаются в кору головного мозга.
0: А может быть отсутствие как бы вот легкости передвижения какой-то...
1: Нет, ну это просто можно трудность создать. Я думаю, конкретно именно влияние вот то есть вот этой вот системы, что ли, в которую ты вписался вот на этих лыжах идешь. То есть я оборачиваюсь и вижу вокруг как бы как привидение, значит, люди тоже на лыжах и с палками. Вот.
0: А, вот так.
1: Да.
0: Ну, они, кстати,
1: наверное... Причем некоторые, видимо, тоже привидения, потому что были с веревками на шее.
0: А, вот такие.
1: Такие прям, да.
0: А дети там ходили всякие, нет?
1: Ой, это вообще лучше не поднимать вопрос.
0: То есть вот, кстати, как
1: да,
0: просто собака.
1: Как неэтично просто даже.
0: Ну да. Но огромное количество, ты знаешь, приходит писем вот за время твоей командировки. Просто целый мешок писем. Но самое интересное, на мой взгляд, и емкое письмо пришло от нашего постоянного радиослушателя Иосифа Беленького, который спрашивает, скажите, вот это вечный вопрос. Что вообще, что, кого или кто кого формирует? Среда обитания формирует человек или все-таки человек формирует свою среду обитания? Вот такой вопрос. А в основном все письма вертятся вокруг этого. Дело в том, что они же сейчас все ринулись переезжать. Вот куда ни посмотри, все переезжают. И все-таки все строится, часть сносится, и постоянно вот эти переезды, обновления происходят, замены коммуникаций происходят постоянные. Естественно, рождаемость повышается, ну, так же, как и смертность. И животных заводят очень много.
1: Ну, ты прям говоришь, вот можно подумать, что у нас вся дальнейшая суть нашей беседы сводится к этому письму. На самом деле, это же у нас плановая тематическая беседа на тему связи жилища и человека.
0: Да, да.
1: А что
0: да.
1: касается конкретно этого письма, это оно просто выдернуто, так сказать, нашими референтами из массы этих писем.
0: Все, которые... я его там порву и выкину. Да не обидится на меня Иосиф Беленький.
1: Ну, я думаю, мы ему пошлем открытку, которую мы частенько вот рассылаем тем, кто реагирует. Почему-то
0: конечно.
1: Вот эпистолярно мало кто реагирует. Вот, ну... А те, кто реагирует, они получают наши открытки, и он будет вот как бы вознагражден вниманием и включен заочно в клуб базитологии и всеведения, присвоенному там, в общем, клубный номер, и вообще будет являться клубным. С тех пор.
0: Да, кстати, я думаю, что нужно еще все-таки ввести татуирование или клеймирование членов, поскольку ведь билет не должен подлежать передаче все-таки.
1: Ну, это для каких-нибудь заядлых, в общем-то, людей, которые, в общем-то, иногда превращают какую-нибудь идею, там, в общем-то, незначительную по своей сути, иной раз превращают в какую-то просто аномалию. То есть начинают там...
0: Должна же ведь быть проверка как бы на верность, в общем-то, какой-то идеи. Если вот он пришел и говорит, дайте мне как бы вот билет, к примеру, да, и открытку, и я уже член и клубень. Вот. А когда мы ему говорим, ну, понимаешь, к этому прилагается клеймирование обязательно. Вот он сразу скажет, у меня открытки, не нужно ничего, и убежит. То есть таким образом нужно производить отсев все-таки кадров, чтобы не было случайных людей. И, да, ну, вот поэтому клеймирование я все-таки за.
1: Ну, клеймирование, татуирование. Вот, кстати, да, интересно, да. Татуирование, вот с мужским телом как-то понятно. Часто вот сейчас пирсинг, татуирование, там девицы, в общем-то, как-то прибегают к этому. Вот, например, это как все выглядит. Вот, например, взять мужчину дряхлого и старого, и у него там татуировано что-то такое, даже просто, например, коряво как-то «Север» там или
0: «Клён» написано. Да. Да, клён, да.
1: А взять, например, девицу какую-нибудь, которой лет 70 стало, и у нее там, например, на попке там вот
0: бабочка, как правило, да.
1: Вот, да. Представляешь себе? Ну, она, наверное, незаметно будет, там какие-то морщины и все прочее. Но даже вот если там какие-то особые такие приметы, там особые татуировки делаются на видных местах, как внуки и правнуки будут реагировать на эту исколотую бабусю.
0: А вот меня всегда интересовал такой вопрос: как чувствуют себя в бане сильно постаревшие члены якудза?
1: А вот, кстати, этот вопрос, ты на него просто не стал дальше развивать.
0: Я побоялся, блин.
1: А не надо бояться. Здесь философия в чем заключается? Вот философия этого вопроса, вот когда бабушка исколотая. Угу. Дело-то в том, что, например, в отличие там от дедушек, которые дедушки там, хоть они и представляются таким вроде бы, таким как бы лояльными, дедыт по отношению к внукам и правнукам вроде. Ну, с другой стороны, они как бы мужички, поэтому можно предположить, что у них какая-то юность была там бурная там и так далее. А вот бабки, они однозначно воспринимаются как идеализированные женщины. То есть бабушка в глазах внучат, она как бы представляется Девой Марией в женском смысле. То есть
0: практически безгрешно и да. Величайший авторитет.
1: Да. И это частично отвечает на вопрос, почему, например, старики больше любят внуков, чем своих детей. То есть они частично компенсируют свое невнимание или недостаток внимания к детям, к своим собственным, а

0: и имели талантливых же родителей. То есть они имеют какую-то, например, цеховую принадлежность, то есть там актеры. Но очень редко бывает так, чтобы родители и их дети были одарены одинаковым образом.
1: Кстати, как правило, вот это такая гениальность, в кавычках, генетическая гениальность. Вот папа, дескать, гений, и он тоже родился, там у них гений, да, она, как правило, культивируется все-таки обществом, потому что если, например, он сын великого пианиста, вот, то он уже вроде бы не может быть посредственным пианистом. И если он стал посредственным пианистом, то, говорит, вот у гениального пианиста все-таки сильно пьет и вот младшенький, к примеру. Вот. Либо он тоже становится гениальным пианистом, как правило.
0: Да, мне думается, что здесь искусственно как-то начинают действовать какие-то ходы обычные, в общем-то, искусственного создания там уравниловки вот это вот, гениально. А с другой стороны, некоторые варианты так и оставляют, что там кто-то гениальный, а кто-то нет.
1: А вот интересно проследить такую связь родители-дети, да, это так называемые, сейчас уже, кстати, разрушенные целиком, рабочие династии.
0: Угу.
1: Причем даже я не беру тут какой-то, каких-то рабочих точных там, да, профессий, к примеру, шлифовщик, да, угу. Какой-то. А даже ведь именно, как ты сказал, цеховая принадлежность, дескать, дед мой работал тут на Красном Пролетарии, отец работал, я и ты, внук мой, будешь работать на Красном Пролетарии.
0: Угу.
1: Вот почему?
0: Вообще, кстати, это вопрос чисто такой временной принадлежности вот этого переходного периода в нашем веке, когда существовали тоталитарные режимы типа нацистской Германии или же Советского Союза, где, в общем-то, абсурдные всякие вещи раздувались до, в общем-то, до понятия нормальных. Так, например, вот рабочая династия. Вообще, на самом деле, рабочий, ну, человек, там, принадлежащий к такому, там, какой-нибудь рукодельной специальности, он может быть мастером своего дела, там, именно. Вот, ну, например, там какой-нибудь столяр
1: отъявленный. Или яйцо Фаберже.
0: Да, ювелир ты имеешь, это уже совсем другие. А, например, человек, работающий на станке, исключительно на станке, он вообще он задействованный в промышленности, в каком-то этом, конвейере. Мне кажется, это вообще он не в состоянии как-то проявить себя. И даже это было бы, в общем-то, чуждо как-то. Там, правда, пытались синтезировать какие-то ненормальности из этого. То есть создавали каких-то там Стахановых или каких-то еще там суперпроизводителей, которые на потоке работали, это чтобы повысить вот у каждого такую
1: стимулировать
0: возможность.
1: Как бы, да.
0: Да, но на самом деле не может быть на станке человека именно вот как бы в хорошем смысле мастера там.
1: А ты знаешь, ведь есть еще один парадокс профессии. Мы как-то так заговорили о профессиях. Эта тема тоже поднимается в письмах наших радиослушателей. А вот есть уникальный парадокс. Дело в том, что те, кто производит станки, да, угу. Они относятся с презрением к тем, кто на этих станках работает. Также, например, авиастроители, они относятся с легким презрением к летчикам и к стюардессам. Вот такой парадокс. Мы для вас производим средства производства, а вы как бы вот... всего лишь пользователи.
0: Да ты, наверное, еще хочешь сказать, что вот эти заправщики, которые керосином заправляют, они сахар подсыпают, что ли, в керосин?
1: Не побоюсь, в общем-то, хотя побоюсь я сказать, что они туда еще подсыпают. Потому что керосин терпит все. Ведь это же не бензин, там, 95-й или какой-то авиационный.
0: Да.
1: Который, кстати, нужно же смотреть эту бляху.
0: Угу.
1: Вот, а иначе беда.
0: Да не смотреть, а нужно замеры производить.
1: Или замеры. Сейчас же производятся. Вот,
0: берутся контрольные замеры.
1: Такой спецкатетер индивидуальный, который окунается и показывает именно качество бензина.
0: Вот, кстати, я не знаю, может, я там какую-то попсовую информацию распространяю. Вот по поводу самолетов, их надежности и перелетов. В общем-то, как в любом виде транспорта или переезда существуют там какие-то сбои. Ну, самолеты, они

0: за счет своей, в общем-то, уникальности. То есть ты можешь такие расстояния преодолевать. Соответственно, эта уникальность компенсируется катастрофичностью большей. То есть одно дело, ты на извозчике едешь, перевернулся, там, в общем-то, вероятность насмерть зашибиться маленькая.
1: Да.
0: И время пересечения временных поясов у тебя в этом случае более-менее нормальное, с лошадиной скоростью. А когда ты прешь на самолете куда-нибудь и пересекаешь ненормально совершенно временные часовые пояса, то есть бывает так, что из Владивостока в Москву летишь, время одно и то же на месте стоит, то, соответственно, жертвоприношение в этом случае как-то и вероятность летальных каких-то, ну, усугубление вот этих вот исходов, оно закономерно, потому что вот тебе срочно понадобилось лететь куда-то, соответственно, ты должен понимать, что в случае там какого-то пересыпа сахара в керосин или еще какой-нибудь, ты попадаешь, в общем-то, неизбежно именно там в такую, в катастрофу, из которой мало кто выбирается. И интересно, вот, кстати, по поводу этой информации, обычно там совки утверждали, что наш самолет там самый надежный, там единичные аварии, как правило, там извращались, замалчивались. А на самом деле, вот, я сравнительную таблицу смотрел, там, в общем-то, это не так все просто. То есть надо смотреть как-то взаимосвязь. Например, то есть говорили там, например, у нас самолет надежный там какой-нибудь. На самом деле там смотрится взаимосвязь. Количество аварий и связано с налетом часов. То есть, например, те же самые Боинги, там какие-то модели ненадежные считались, так они столько налетали, что уж, дай Боже, там какому-нибудь...
1: Ну, все вкладыши провернуты уже вообще там.
0: Да.
1: И масло уже гонит, и беда.
0: Да, ну, самое интересное, вот... И это... Представляешь, в свое время существовала там эта реклама, там какая-то кошмарная. Я не знаю, кто ее заказывал, там летайте самолетами Аэрофлота там при режиме
1: перестарта. Да, была такая, была.
0: А какие там альтернативы могли существовать?
1: Никаких, полностью была монополия.
0: Вот представь себе, вот заказчик этой рекламы, исполнитель, всю линейку, так сказать. Это просто, что это, элемент какого-то оформления, какого-то дизайнерского там города, или что это такое, там какое-то плоское лицо женское. Овал был гуашью закрашен.
1: Может быть, это делалось для вот жителей Нигерии, которые летали сюда учиться в Патрис Лумумби.
0: Так тогда на всех языках там было написано.
1: А вот тогда же был как бы тоталитарный режим, который да. считал, что, дескать, кому нужно сюда прилетать, пусть учат русский.
0: А.
1: Вот, видимо, так.
0: Да а нет, знаешь, вообще, кстати, интересно, это памятники вообще вот этой старины не такой далекой, они отличаются таким очень каким-то характерным своеобразием. Просто много очень вот вбухивалось именно в пропаганду, и вот, видимо, вот эти средства, они перераспределялись. Я в свое время там тоже, в общем-то, изображал какие-то буквы на кумачах. Там, при Дези или при Жеке, как это называлось. И, в общем-то, немереное количество было выделено.
1: Денег, да, да, конечно.
0: Да, то есть вот...
1: Отмывка средств своего рода тоже шла, конечно.
0: Причем при абсолютно там мог бы там какому-нибудь празднику взять там красного шелка какого-нибудь неплохого. Причем это тогда стоило действительно очень дешево. И вот именно красный такой шелк.
1: Помнишь, было
0: потому
1: время...
0: Потому что его назначение, в общем-то, единственное было. То есть там либо галстуки пионерские шить, либо знамен.
1: А мы халаты шили, я помню, такие вот банные.
0: Да, вот этих негодяев их сразу хватали и сажали в тюрьму за экономические преступления.
1: Да, хорошо, что мы этого избежали вовремя. Ну, ты знаешь, кстати, что касается все-таки самолетов. Вот действительно считается, что это самый безопасный транспорт, но эта статистика, она строится по отношению к самим самолетам. самолетом. То есть, ну сколько всего в мире действующих самолетов? Если, например, их было бы столько же, сколько...
0: Пересчесть.
1: Да. А если считать столько же, сколько автомобилей, то, я думаю, количество катастроф практически бы сравнялось. Вот. Поэтому тут есть еще один момент, почему как бы не запрещается авиатранспорт, потому что это все-таки большие деньги. И все правительства даже, вот почему они там все летают на самолетах тоже, дабы своим примером, да, в данном случае они выступают в роли камикадзе, но они показывают своим примером гражданам, что, дескать, мы-то летим, не бойтесь, летайте тоже. Вот. А в целом, конечно, целиком и полностью это только средство зарабатывания денег, и никакого отношения к скорости там они вообще не имеют. То есть, если так посмотреть, то на самолете даже медленнее, чем на лошади.
0: На самолете, да, если включить, так сказать, все аналитические там, оценки вот этой процедуры перелета, конечно, ну, получается медленнее, потому что человек, прилетевший куда-то далеко, адаптироваться начинает. И, в общем-то, конечно, он будет адаптироваться. Существует несколько слоев адаптации, то есть пока ты достигнешь, там, так сказать, поездной адаптации, электропоездной, потом лошадиной, а потом
1: уже тушкой,
0: брошенного лошадиного помета или человеческого шага. То есть по-настоящему, вот улетевший куда-нибудь там в Крым, ты приблизительно сколько там пешков шел туда в Крым? Там, ну, я не знаю, пешкадралом сколько туда?
1: Ну, месяца три, наверное, шел.
0: Да?
1: Ну, я...
0: ну, если так вот взять, там сколько километров, там порядка тысячонки, да?
1: Ну, туда? Где-то так, да. Или учитывая, меньше, что он хроменький был еще к старости, то так где-то и выходит месяца три. Да плюс пить любил, да есть.
0: Угу. И велик был, велик собой рост.
1: А ты знаешь, кстати, ведь еще доказано уже, что если бы, например, господа Пушкин или там Лермонтов бы летали на самолетах, они ездили бы на конях, да, вот, то не появилось бы ни Мацерей, не появилось бы ни Женя Онегина, никого этих вот не было бы, потому что все эти произведения были написаны величайшими писателями и поэтами, и музыкантами в основном в карете, там, при свете свечки, вот, а в самолете в основном что, ноутбука, да, он достает ноутбука, а к нему подходит она такая, говорит, дескать, выключи, потому что мешаешь навигационным, к примеру, приборам. Вот. Но а что на ноутбуке-то? Ничего.
0: Нет.
1: Ну, вообще никак.
0: Мне вообще кажется, что мы какую-то чушь здесь несем. В общем-то, да, темы ушли совсем. Я понимаю, что все устали. Радиослушатели прям напряжены, да, раскалились до бела и хотят, наверное, услышать все-таки ответ на свой вопрос.
1: А давай сперва где мы послушаем. Да, давай сперва послушаем. Вот тут нам звонят, может быть, какие-то сейчас появились. Да
0: сейчас, наверное, свирепые в основном звонки-то, наверное, будут.
1: А мы как бы проведем диагностику симптоматики.
0: Да. Давай послушаем.
1: А ты тогда одень лопухи вот эти. Вот. Вот, да. 203-19-22. Андрей Орлов в студии. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
2: Александр,
1: да.
2: Доброй ночи. Я не могу громко говорить.
1: А вы нормально вполне слышны.
2: А, ну, хорошо. Вы понимаете, в чем дело? Вот вы сейчас много тем затронули.
1: Угу.
2: Вот. Но у меня вот такой вот к вашему гостю вопрос. Я вот сейчас был недавно в воинской части с маленьким ребенком, ну, где-то, ну, лет 8. Вот. Мы там были примерно 5,5 часов. Нас мутузили, то ли отпустить человека, то ли не отпустить.
1: Угу.
2: Вот. И принесли им такую баланду, ну, там, кто на вахте сидит, военным. Понимаете, ее даже нюхать невозможно было, как они ее едят.
1: Uh-huh.
2: Вот у меня к вам такой вопрос. Вот как действительно внутренние войска, это ведь сами поймите, что это такое. И тем более, если у них убегают, вот, это действительно можно избежать. А почему же наши там эти нравы и так далее жируют и... Просто такой вопрос.
1: Спасибо, спасибо вам.
2: Извините, пожалуйста, да. Совсем так вроде по теме, но где-то все равно, вот вы где-то вначале стали говорить.
1: Да-да, совершенно. Вопрос даже почему, он совершенно по теме.
2: Да.
0: Спасибо. А как-то я не понял, вы с ребенком что там делали?
2: Я пришел забрать человека в Ваниловку. Он же уже служит Два с половиной года, ему ни отпуска не давали, ничего.
0: Два с половиной?
2: Да.
0: А как же сейчас вроде на флоте три года служит?
2: Не знаю, ну, подождите.
0: Полтора, наверное.
2: Полтора, да.
1: Я тоже так подумал.
2: Да, у меня один. Вот, ну, все равно там уже...
0: И лишь два с половиной, это в случае дисбат.
2: Нет. Вот.
1: Ну, понятно, спасибо за вопрос. Ну что, Андрей, да, вот, то есть, сокращенно этот вопрос тоже многие задают, просто ГЖ и знак вопроса, то есть, вернее, даже ПГЖ, то есть, почему генералы, например, жируют?
0: Генералы жируют?
1: Да.
0: Совести у них нет, вот что я скажу. Вообще, кстати, интересный вопрос. Дорывательство до власти ради того, чтобы потом, да, как-то сказать, вот, существуют там новые русские, которые... в общем-то, в рамках, так сказать, вот черт, определенных национальных черт, они могут демонстрировать, так сказать, свои достижения в области достатка, то есть ходить там, в общем-то, показывать всем, чего и сколько у них есть. А вот, например, из ряда, так сказать, штатных сотрудников каких-нибудь, например, этих организаций...
1: Почтальона, например.
0: Да, бюджетные организации, да. Там, или вообще вот эти вот граждане государственные. Здесь дарывательство до власти ради того, чтобы как-то потом пользоваться именно, например... своим положением.
1: К примеру, кажется, например, кто-то хочет взять в субаренду часть помещения, например, почты, и вот если она главная на почте, то она знает, что ей подарят Panasonic с автоответчиком.
0: Да. То есть там, в общем-то, я, например, полагаю, что вот этот разврат, который творился там в середине века в этих службах, где должны были задействованы одни дворяне, то есть там, например, конные войска, там, например...
1: Кстати, вот в артиллерии дворян не служило.
0: Почему?
1: Ну, кроме главных, то есть пушку их толкать не заставишь. Только так, дескать, я с народом в гору чуть-чуть, если в атаку, а так не таскал он. Ну, Багратион, помнишь, да?
0: Ну, я не знаю, там, в общем, были какие-то, например, профессии, куда, в общем-то, сложно было как-то там... пролезть вот так вот в наглую, там, как сейчас можно. То есть, например, стать каким-то там высокопоставленным там чиновником там в сфере юриспруденции, там, например, потом...
1: Да даже учителем гимназии просто так нельзя
0: в медицине, да, в общем, системе образования, в общем, во всех юпитерианских делах. Ну и там высший, так сказать, эшелон вот военачальников, которые, в общем, опять же, в общем-то, как-то состояли в основном из людей, у которых не было каких-то пошлостей именно вот на уровне таких вот обжираловки или обдираловки.
1: А, кстати, вот я хотел спросить твоего мнения насчет... динамики изменения понятия генерал. Если, скажем, еще лет 30 назад говорили, о, да он генеральский сын, даже Владимир Семенович пел, а дед, дескать, говорил, у меня генерал, да, то затем, спустя какое-то время, достаточно продолжительное, уже говорили так, дескать, да, у нее дед генерала. Вот. А то сейчас уже так, у нее же дед генерал. Уже с каким-то сочувствием. То есть вот, полная дисперсия этого понятия в плане социального.
0: Я вообще, кстати, насчет военных как-то у меня смутные весьма представления. У меня вся эта процедура закончилась. Вот закосы и все остальное. На такой ноте, знаешь, там, пока бродил по этим, по военкоматам, там, что-то сразу на меня накинулись, начали матом орать эти вот граждане, которые там принимают в солдаты.
1: Это чтобы ты не расслаблялся.
0: Вообще мне это как... по башке кувалдой. То есть непонятно, у них то ли они под каким-то допингом, то ли вообще просто без ума. То есть такое впечатление создавалось, что просто в безумный какой-то дом сумасшедший попадаешь, где люди ходят, там матом кроют без причин, чуть ли не в рыло лезут тебе там давать. А, собственно, я еще не являюсь, в общем-то, даже...
1: Их подданным, в смысле, да, не подданным, а вообще в их юрисдикции.
0: Да-да-да, они вообще потенциально меня как жертву рассматривают, и уже достаточно, чтобы хамить. То есть я сам... Парень-то, в общем-то, такой не особенно...
1: Ну, нет, ты видный.
0: Ну, в общем, меня этот факт, в общем-то, как-то очень, ну, не возмутил, а удивил даже. Я там стал высказываться по этому поводу.
1: Ага.
0: Вот. То есть, там вообще смешные, да, были ситуации. Я вообще-то пришел туда лет в 20, там меня никто не требовал там до этого, невостребованный я был. Потом какой-то дурак мне посоветовал, взрослый дурак там, в общем-то, сходить и взять приписное свидетельство. Они вытаращились на меня, там говорят, где ж ты был, дорогой? Мы с 16 лет караулим вас по школам, там, чтобы не сбежали никуда. То есть я пришел сам. И они от собственного такого, знаешь, как бы не вот от собственной такой вот как бы компенсировать собственную недостаточность в этом, неинформированность. То есть как-то они меня пропустили, они давай набросились на меня, начали там матом орать, чуть ли не хватать там за часть тела и угрожать, что, дескать, там закрячет куда-нибудь на подводную лодку меня подальше там. С какой стать, причем, главное, оценка-то вообще должна быть адекватной, а у них, видимо, там настолько своеобразный мир, пока я там, в общем-то, ходил по этому заведению. У меня такое впечатление создалось, я говорю, вот повторяю второй раз, что какой-то сумасшедший дом. То есть и эти вот допризывники, они причем тоже как-то... То есть,
1: странно реагируют.
0: Нет, правило. Они реагируют как будто так и надо.
1: Ну, в том-то и дело, что странно. С какой-то такой обреченностью милый, я бы сказал.
0: Я вот, например, в общем-то, тогда не обладал таким техническим, там, например, техническим обеспечением, которое я сейчас бы, например, люблю применять там вот, ну, там, против гаишников или еще кого-нибудь, там, взяточников всяких мелких, то есть там, например, видео, дистанционные микрофоны и так далее, все это дело там, в общем-то, можно сейчас видеокамеру запрятать там, ну, бывают глазки соневские, вот эти CCD, чипы, вот он маленький совсем, то есть его можно там, я не знаю...
1: Со светодиодик размером,
0: да, да. Его там просто куда-нибудь в качестве прибамбас.
1: Да, в рукав запихнул, в момент передачи денег все это снимается прям даже с номером купюры.
0: Да.
1: Это элементарно.
0: И там вообще, да, атмосферу вообще элементарно можно снять, как в фильме «Маск». Там, в
1: Но сумочку. Тут понимаешь, в чем ситуация, что если бы ты в то время снял бы эту атмосферу, то в тех органах, да, которые даже... бы рассматривали этот документ, ага, к примеру, то...
0: Да там... нет, а какие органы? Я просто... Это
1: для здесь... себя.
0: Да.
1: Как бы высокохудожественное себя. Произведение. Это же памятник кинематографии документальный.
0: Нет, ну можно было открыть курсы по закосу от, так сказать, вот от этого дела. Я считаю, вообще тут вот выступают эти лица, которые говорят, что надо бы послужить вам, ребят. Вот, пока не принят у нас закон там какой-то там об этой альтернативной или профессиональной армии, да?
1: Ну, по-моему,
0: ну, сейчас альтернативные...
1: Их, по-моему, два закона, и тот будет.
0: Да, они никогда не примут. Вообще, на уровне России это такие, по-моему, нереальные какие-то подобные профессиональные армии.
1: Не пройдет. Я,
0: да,
1: просто думаю, что служить там будут в основном как бы граждане Украины.
0: Да.
1: Украина. Ну, а как, да, там, ну и других республик, там, Молдавии, не знаю, и так далее. Ну, в русской армии.
0: Да, вот, в принципе, я не знаю, они ж не являются в гражданском понимании эти курсы, например, которые у нас в институте существуют, опять же. Курс, так сказать, отмазы и закос вот от этих вот повинностей, которые, в общем-то, ненормальными, я считаю, для человека переносить. То есть человек не отдыхает. Смотри, вот он родился, там, ну, у него сфера, период зависимости. Там,
1: ну, сразу начинается, как он появился, сразу уже начинается как бы подавление его знаний большого.
0: Ну, не совсем так. То есть, естественным образом, например, у него зависимость, там, пока он там на грудном вскармливании. Потом, значит, период такого освобождения от зависимости, конечно, его там толкают и обижают везде. Но до какого-то периода там он, значит, в общем-то, более-менее свободен. Потом его закрячивают в школу. Там, начинает он ходить, обязан, то есть обязан, у него в мозгах крутится, что он обязан. После школы сразу там не дают, в общем-то, очухаться, бабах.
1: В храм армии.
0: Да, это вообще тоже кошмар. И после этого уже человек просто уже, это как знаешь, там вот, например, люди в тюрьме по 20 лет сидят, они себя на воле не могут нормально вести или чувствовать.
1: То есть если его поселить в город Амстердам и сказать, ты свободен, то он утопится просто.
0: Да, или начнет там призывать к себе внимание, то есть начнет там наркотики употреблять или вести.
1: Демонстрацию станет устраивать, да. В защиту или против там.
0: Падать в обморок, ну, одним словом, или как-то вести себя там как эксгибиционистки.
1: Кстати, тут еще и замешана очень сильно образовательная система в плане вот этого рэкета. Это ведь можно назвать рэкетом, то есть либо в армию, либо поступая в институт. Помнишь, был такой период? То есть получая образование как альтернативу, а как бы войску, правильно? Ведь, вот.
0: Да.
1: Что совершенно неправильно, потому что там декан. То есть тут полкан, там декан. Вот, что, в общем-то, и то зло, и демоны.
0: Да, и, кстати, по затратам, так сказать, душевных сил, в общем-то, все приходит к какому-то адекватному, так сказать, адекватному к медиане такой, к среднему. То есть, например, эти студенты, они там тоже, в общем-то, в неврастенников превращаются в определенные периоды. То есть вот эти вот переживания, они, в общем-то, там... И, с другой стороны, смотри, человек, в общем-то, смысл этого всего нашего с тобой разговора начался.
1: Но это мы медленно подводим к основной теме, нужно предупредить.
0: Да это не медленно, мы вообще отвечаем, в общем-то, на
1: вопрос
0: глобальный, на вопрос, так сказать, о генералях. Вот this general. А генераль — это, в общем-то, человек, который берет на себя ответственность и за судьбы большого количества людей. Он должен, в общем-то, действительно это осознавать. А это, в общем-то, если хамы, которые, в общем-то, ограничиваются материальными потребностями, что же от них ждать-то, господи? Так что, мне кажется, быть генералом это что-то новое нужно придумывать в этом. Или как профессию вообще, в общем-то, ее задвинуть, и все.
1: Вот интересный вопрос задала нам.
0: То есть ранжирование, смотри, там, например, будет, там, например, солдат, потом какой-то там еще командир над солдатами.
1: И генерал.
0: И уже остальной командир. Вот все это ранжирование, оно ни к чему, в общем-то. Достаточно будет иметь такой вот три ранга, ты даст.
1: Вполне, вполне, вполне. Может ли женщина стать генералом, спрашивает нас студентка Инесса Бровь. Кстати, она в своем письме признается, что она-то как раз мечтает выбрать военную карьеру, хотя учится в гуманитарном вузе.
0: Вот вообще, кстати, интересно всегда, почему О женщинах задают всегда отдельные вопросы.
1: Если это вопрос, она задает, она.
0: Да даже не она. Вот всегда, например, отдельной темой возникает такая мысль там, или такая, там, такое высказывание, что женщины-ученые. То есть когда, то есть нет такого как бы свободного понятия, чтобы... Вернее, есть там актриса, там, например, или еще что-то такое, где они естественным, естественным образом вписывается. А все остальное надо добавлять женщины тире там кто-то. То есть все эти вопросы, они, в общем-то, связаны с аномалиями. И это, мне кажется, в общем-то, противоестественно даже для нашего такого, в общем-то, периода как бы всеобщей такой усредненности половой, то есть эмансипации. А, по поводу эмансипации хотел сказать еще.
1: Давай это немножечко сейчас прервемся, потому что тема эмансипации весьма серьезная тема.
0: Да ну, она не серьезная. Буквально в двух словах. Эмансипация, на самом деле, это один из изощренных способов воздействия на мужчин. То есть женщина нуждается в угнетении или же в каких-нибудь в насилии. А поскольку она не может естественным образом там, или самостоятельно добиться какого-нибудь изощренного насилия над собой, то создано такое движение эмансипации, которое, в общем-то, как бы призвано защитить женщину от разнузданности мужчины, там, излишнего насилия. И таким образом мужчина начинает соображать, ага, вот здесь мне грозит какая-то, в общем-то, появилась угроза, поэтому он начинает свои грубые и, ну, какие-то, в общем-то, однообразные методы насилия более-менее так как бы...
1: С тактическим подходом.
0: Да, видоизменять и изощрять как-то, утончать. Вот это их наиболее устраивает. То есть единственная, в общем-то, цель у них и
1: назначение. То есть, другими словами, эмансипация — это как бы такая бронежилеточка.
0: Да, мне кажется, не совсем так. То есть...
3: Радио «Эхо Москвы».
1: И я напоминаю вам, что сегодня в программе «Монморанси» базитолог, астролог Андрей Орлов. Речь у нас идет о среде обитания человека и о взаимном влиянии того и другого друг на друга. По телефону 203-19-22 можете звонить и принимать участие в нашей беседе. Ну, а сейчас я думаю...
0: кстати, еще хотел сказать, есть почта электронная, если хотите, там не можете дозвониться... там www.ahru, потом слэш обычный, потом тильда базет. То есть там страничка, в общем-то, находится, куда вы можете сбросить свою информацию, если очень надо. Вот. И если где-то вот мы через час там посмотрим, если что-то интересное пришло. Мы вообще, кстати, там собираемся в скором времени соорудить такую основательную, в общем-то, сайт, но пока что вот ограничимся сбором информации. В дальнейшем будет вот все в режиме реал аудио и так далее, со тут, всякими прибамбасами информационными. А пока
1: ты
0: что
1: исполни еще раз вот этот звукоизвлечение с www.
0: А, www.ahru, вот, это постмановский сервер, потом слэш тильда базет. Там, значит, лежит гостевая книга, там можно оставить сообщение, через часок посмотрим, что там пришло.
1: Да. Ну и к теме «Человек и среда». Вот пока ты выходил, очень много звонило, людей приходило, приезжали и спрашивали. Вот наиболее интересным вопросом мне показалось такой. Не мог ли ты... хотя бы так, ну, чисто визуально и навскидку описать среду обитания, скажем, человека в форме, любого. Вот чем его среда обитания отличается от среды обитания обычного человека, который не живет в состоянии постоянной такой дисциплины, что ли, вот, которая на самом деле, конечно, вовсе не дисциплина.
0: Да здесь скорее не дисциплина, а система зависимости, то есть... как бы Человек находится как в тюрьме, в общем-то, за него принимает решение. С одной стороны, у кого ярко выражена, там, например, склонность к служению, то есть меньше каких-то творческих начал, или они там регрессируют, или подавлены, или как-то не проявляются, то таких людей вообще вполне может устраивать подобное положение, и они могут там стремиться подобным вещам. Вот, например, бытовые алкоголики, они симулируют подобные, в общем-то, угнетения. То есть, когда, например, в общем-то, служба подобная, там, например, армейская, она, в общем-то, часто сопряжена с каким-то, например, ситуациями, когда угнетается личность, там не буквально человека этого, о котором, например, абстрактном, о котором идет речь, а, в общем-то, в окружении всегда происходит какое-то подавление личности, и это, в общем-то, является систематическим каким-то, и все остальные как-то вынуждены или культурологически, или тем или иным способом пытаются поддерживать подобные, в общем, подобные методы воздействия на личность, то есть там, в общем-то, влияние коллективного, оно должно преобладать над всем остальным. И, в общем-то, это является системой. То, что отличает человека в форме, я так полагаю. Но это сильно отличается, например, от каких-то там, например, служащих, которые там сферу своих там специальностей, ну, например, там железнодорожники тоже, в общем-то, в униформе ходят. У них там масса обязанностей, хотя они свободные люди, в общем-то. В отличие от солдат, они, в общем-то, в более сложном положении. Те-то, в общем-то, целиком и полностью себе не принадлежат, за них все принимаются решения. Вот. Личность там как бы нивелируется до состояния нуля. А, значит, служащие и все остальные униформисты, они как бы в более сложном положении. То есть здесь, в общем, тоже состояние как бы подчинения службы, несения службы и ответственности, но с элементами как бы добровольного взятия на себя каких-то, в общем-то, набора обязанностей.
1: Вот наш постоянный радиослушатель Сергей Кулыга интересуется о склонности некоторых людей к коллекционированию и украшению затем стен масками разного производства. Причем это могут быть не обязательно какие-то серьезные там маски там этнического характера или несущие все какую-то там историческую, да, ценность, а просто вплоть до каких-то сувенирных масок, которые продаются, ну, всюду. Вот даже у нас тут вот внизу маски мы сами рисуем. Вот Сергей интересуется, как бы, ведь люди делятся на два лагеря. Те, у которых есть вот эти маски, да, и висят на стенках, и те, у которых нет этих масок. Третья категория людей, они иногда смешиваются с те, у которых висят портреты родственников на стенках. То есть это, конечно, больше относится, большей частью, к селянам. Вот, но и тут это встречается.
0: Ты вообще затронул тему коллекционирования и его смысла, что ли?
1: Нет, в данном случае именно тему вот всяческих масок и фигурок.
0: Особенность коллекционирования, да?
1: Нет, коллекционирование, как правило, это делается как-то более-менее систематически.
0: Ну, например, то есть здесь как элемент, так сказать, ну,
1: декоративный,
0: домашнего...
1: что ли, непонятно даже. Вот, да, вот Сергей не понимает.
0: Ну, если на самом деле маска, это, в общем-то, с одной стороны, по сравнению, так сказать, с памятками в виде там фотографий родственников или
1: что-то. Ну, это там, надо ведь не обязательно, что там маска из фотографии. То есть, а фотографии родственников — это как бы отдельное явление. Вот,
0: нет, я пытаюсь, так сказать, увязать. То есть, раз ты говоришь, что это не коллекционирование, значит, это подобие вот каких-то намеков, так сказать, на
1: украшение, видимо.
0: Ну, Тогда давай рассуждать следующим образом. Фотография родственников на стенке может являться украшением? То есть, в первую очередь, это на самом деле, в общем-то, какая-то специфичная, в общем-то, вещь для украшения. То есть...
1: Но тут все зависит от рамки. Вот, например, у нас вот одна, она даже с собой носит туда-сюда фотографию своей дедушки, который служил у Буденного. Вот, и даже вообще похож на Буденного с усами. Вот, так, а он в рамке у нее в такой, что, в общем-то, рамка очень дорого денег стоит, и рамка очень красивая. Вот, поэтому как бы все действительно зависит от обрамления, понимаешь? Вот, то есть, может быть, маленькая бабушка-то сама совсем, а рамка ого-го какая. Ну и бывает наоборот, конечно, если это с точки зрения мемориала исключительно, что маленькая рамка, а бабушка вот она такая здоровая, то это, понятно, не подлежит уже обсуждению, это чисто мемориальные дела.
0: Так.
1: А мы же говорим о том, что если бабушка вот такая, а рамка во.
0: Угу. Ну, одним словом, ты хочешь сказать, что это не является как бы намеком на воспоминания, на какие-нибудь, на, в общем-то, на...
1: Ну, вряд ли, скажу, потому что вспомнить можно и альбомчик достал, пролистнул.
0: Так нет, одно дело в альбоме, другое дело вывешено все это перманентно на стене и как бы поминутно тебе напоминает о чем-то. Это является действительно элементом, например, у селян, это, в общем-то, какой-то атрибут необходимый даже.
1: Вот, да, вот хотелось бы узнать, как бы, с твоей точки зрения, историю вот, возникновения такой необходимости. Почему вот это происходит? Вот откуда?
0: Ну, например, мне кажется так, что у селян-то вообще это зародилось с тех пор, когда это, в общем-то, считалось изысканностью, там, например, иметь какую-то копию похожую, там, например, то есть фотографию, например, то же самое. То есть это, во-первых, недешево было, и как-то для этого нужно было специально время и выбрать удобное. И поэтому фотография, в общем-то, в то время она являлась как бы, играла роль, в общем-то, такой элемент какого-то показушного шика, что ли.
1: Дескать, как дева с арбузом, вот картина известная.
0: А это уже несколько из другой серии. Потом родня уже, вот когда фотография, в общем-то, вошла в режим такого более-менее систематического применения, то есть когда уже даже там стали, это, в общем-то, фотографировать на паспорт, то эти фотографии, в общем-то, по причине того же, что уже все почти что обзавелись ими, они остались висеть по-прежнему, а деву с арбузами, это уже изысканность уже и с виноградом, как бы эстетическая изысканность в этом случае. То есть это тоже элемент украшения, вот подобие твоей, в общем-то, маски, когда не является систематическим накоплением. А там, например, съездил с коллективом врачей или там, например, молотобойцев или...
1: Симфоническом оркестре, вот, да.
0: Строителей ездят, плотин, там, например, да. В Арабские Эмираты, там, при старом режиме. И вот они там все, что они могли купить, там, сводилось к тому, чтобы такое повесить на стену. То есть, что только не привозилось, там, всякие... какие-то шкуры этих змей и крокодилов, которые, в общем-то...
1: Чучело акул, вот я помню, была мода на чучело акул.
0: Да, то есть если вообще человек свободен в своем выборе, если он мог купить в любом магазине, то он бы знал, что держать дома чучело, это, в общем-то... небезопасно. То есть оно на самом деле как бы несет в себе какую-то нагрузку темную.
1: Да, да, совершенно правильно.
0: Да. Как и некоторые вещи, обладающие пустотами. Вот за исключением посуды, которая регулярно используется, все остальные предметы, которые обладают пустотой, они, в общем-то, могут содержать в себе каких-то там
1: негативных
0: джинов.
1: Кстати, вот именно поэтому по статистике наиболее высокая смертность у коллекционеров спичечных коробок. Вот. Но тут еще встает другой вопрос. Как ты считаешь, вот спрашивает тебя наш радиослушатель, такое понятие, как евроремонт, который полностью исключает наличие на стенах жилища, в общем-то, фотографий предков? Это что? Кощунство над памятью о предках? И вообще, сколь глубоки и сколь быстро проявляемы различия между людьми, которые, например, долгое время живут вот в избушке, где висит фотография бабушки, и людьми, которые живут в квартире с евроремонтом, где все такое белое, светильники, ну, ты понимаешь, и фикус стоит в кадушке. Кстати, фикус – объединяющее звено, то есть фикус, он приемлем и к евроремонтному, так сказать, жилищу, и к жилищу, где бабушка.
0: Ну, на самом деле, вот к этим евроремонтам нужно относиться, мне кажется, специфично, потому что в данном случае человек не принадлежит как бы к этому, к обустройству буквально. То есть занимаются этим посторонние люди, дизайнеры, строители, по какой-то модели готовы, все это им собирают. И только состояние личных вещей может показать, в общем-то, состояние человека, который живет в этих условиях. Поэтому, если хочешь оценить, то можно какие-то вещи, которые там, например, являются персональными, индивидуальными, вот их расположение или же их там как, ну, как они там расположены, они могут показать, как человек, в общем-то, что из себя представляет, если такой аналитический момент, например, интересен в этом. А в другом, там, получается, они, в общем-то, живут в условиях, ну, не созданных собственными руками. Я так понимаю, что культурологический момент здесь не последний. То есть вот эти вот ковры на стенах, это вообще, в общем-то, откуда-то пошло. Конечно, это, то есть, находимся на пересечении Азии и Европы, и, конечно, там и оттуда, отсюда тягаем, но почему на стене ковры должны висеть?
1: Кстати, тут немножко я вот, может быть, ну, где-то я согласен, имеется в виду вообще появление ковровой культуры, но вот изобилие ковров, оно, как мне кажется, пошло из золотых 70-х, когда вот «Жигули», советский «Мерседес», ковер и «Хрусталь» — это был символом как бы вот благосостояние и достатка в семье, также и шапка. Вот. И те, которые в то время как бы они не могли, там, да, у них там пельмени только были, и эскимо иногда по праздникам, то сейчас, как правило, у них вот это остается, то есть ковровость так называемая. Вот. То есть все-таки тут скорее экономически, мне больше кажется, причина, нежели вот какие-то глубокие корни в Азию.
0: Ну, меня лично удивляло всегда как-то отсутствие оценки собственных вот подобных вот выходок.
1: Инстинкт. Это на уровне инстинкта, дескать. Ну вот почему, например, все рэперы носят цепи? Потому что резко разбогатев и выйдя из гетто, они добились до золотой мечты. Почему вот ворона тащит тоже блестяще? То есть как бы достижимость ранее недостижимого. Вот так бы я, наверное, сказал.
0: Ну, с другой стороны, это же, в общем-то, отчасти личные какие-то интересы, именно там, например, семейные. Были такие даже персонажи, которые, в общем-то, исключали каких-то гостей, каких бы то ни было. Другие, наоборот, в общем-то, часто как-то себе гостей приглашали, там, демонстрировали. Вот. Среди андеграунда там существовали там свои тоже расклады. Там злоупотреблять, в общем-то, ценностями тоже нельзя было. Это такие воспоминания о прошлом интересные. То есть люди очень беспокоились, чтобы особенно, так сказать, не расходиться там в плане дороговизны, иначе это можно было привлечься за это. Просто было такое время, помнится мне. Так вот, в принципе, вопрос у меня по-прежнему остался, что инстинкт коллективного, он же, в принципе, я понимаю, там, поведение толпы и так далее, но так сказать, в выборе эстетических ценностей должно же что-то, да, и личное должно существовать. То есть я понимаю, там модно, конечно, было там шапку какую-то носить, о которых ты говоришь. Но, например, это же, например, человек, который хоть немного как-то включает индивидуальность свою, он, ему же, наверное, просто интересно узнать, почему я должен вот как-то носить именно такую шапку, как все носят. Да, вернее, которую стремятся многие носить.
1: Вот, понимаешь, есть другой момент, что есть очень много людей, и я думаю, ты это тоже знаешь, которые вот живут, ну, по следующей схеме, да? То есть, к примеру, я хожу на работу, мне есть что кушать. Я, значит, работаю, иногда хожу, получаю деньги и могу там смотреть Санта-Барбару. В том случае, если, например, я не могу сходить в магазин, потому что нет денег у меня, я просто пойду на другую работу, не буду смотреть Санта-Барбару, заработаю побольше. Если и тут будет не хватает, я пойду как бы к Белому дому и скажу, дайте денег мне, и буду бить ложкой по кастрюле. Вот, поэтому как бы вот такие как бы раздумья о шапке, они в данном случае просто и вряд ли возникают. Мало того, как бы, ты помнишь, была такая повальная мода на вареные куртки, как правило, масса кооперативов. Вот наш кооператив тоже на этом поднялся очень много. Мы сырья поставляли. Вот там, когда вся страна повально была, то есть было стыдно не иметь этого. Вот, а не стыдно это иметь. Поэтому вот такой перевернутое все было. Вот, то есть нужно же там где-то, наверное, искать истоки, а не в нем. То есть не потому, что он должен понимать, что я дурак в этой шапке. Угу. Вот. Он вообще ни при чем, он же грудничок.
0: Да, вот грудничок, он по состоянию, то есть пожизненное какое-то стремление к коллективизации. То есть вот мода среднего класса, она, в общем-то, недосягаема для моего ума. То есть, как можно, в общем-то, стремиться к вещам, которые, в общем-то, омерзительны, там, ну, по, так сказать, независимой оценке. Там существовала какая-то мода в свое время, там, на какие-то, на крем-пленовые штаны, например.
1: Кстати, это на собак породы Колли. Вот была такая мода. Если вот ты помнишь, это же была самый поп собака Колли.
0: Не знаю. Ну, в общем, с собаками сложнее. А вот, например, вещи, которые приходится там на себе носить, это, в общем-то, как-то просто буквально можно оценить, что это такое, как, насколько это, в общем-то, сильно... Ну, как, насколько тебе это роднит вообще с массой, насколько тебе это вообще интересно, насколько тебе индивидуально вообще притягательность этого момента.
1: А вот ты помнишь, вот был период, наш кооператив тоже сильно поднялся на поставках этого товара в эту страну, когда все женщины до где-то там 35 лет, ну, некоторые до 37, все зависит от толщины, так сказать, конечностей и степени их эпиляции. Они носили такие резиновые лодочки, туфли. Мы их, по-моему, покупали тогда вот в Китае, я как сейчас помню, ну, в переводе на наши деньги где-то по 800 рублей, вот здесь они продавались, по-моему, по 3,5 тысячи, я имею в виду. Вот. И мы, кстати, пытались найти, откуда, дескать, первоисточник, кто та первая вот богиня, которая одела эти лодочки, благодаря которой вот сейчас мы с тобой ездим на таких дорогих машинах. Вот, угу. Так и не нашли. Вот. Есть ли у тебя какие-нибудь соображения все-таки, откуда идет это? Вроде бы рекламы мы не давали никакой товару. Причем они же были разные, розовые, в пупырышах, и в узорах.
0: Ты знаешь, я вот, в общем-то, занимался этим вопросом, и у меня есть даже куча мыслей на эту тему. То есть создание как-то общих тенденций, например, модных направлений. То есть, например, существуют какие-то циклы определенные. То есть меня интересовала мода в глобальном смысле. Что это за тенденция? То есть, например, она отражается, в общем, частично в одежде, там, ну и во многих взглядах на жизнь. То есть, там, когда Уран в Деве находился, то увлечение было там лекарствами. То есть, где-то в 50-е годы, где-то с 60-е там и так далее.
1: Ну, практически по 75-й вот это было сильно,
0: да,
1: очень.
0: Да, почему-то доверие, там как раз какие-то радиоизотопы стали изобретаться, там вообще дали ход, в общем, кибернетике, и там физики после лириков пошли.
1: Затем были, помнишь, еще долго маялись уже позже, это изобретатели искусственного интеллекта.
0: Ну, они до сих пор, по-моему, с ума сходят.
1: Но все-таки уже немножко, слава богу, они постарели, уже тушки на износе, и уже нет сил отдавать себя полностью науке. И, как правило, их сейчас можно вот у Кузьминок встретить, там идет бойкая торговля пирожками.
0: Да, ну, сам... Я вот, опять же, у меня внутренний вопрос возникает по поводу, так сказать, ну, вовлечение себя в эту в идеи, да, в поток идей, то есть создание искусственного интеллекта, то есть ну, уподобление себя Богу, что ли, или как по-другому это сказать. Ну, то есть, или, например, человек уже понимает заранее, что он, ну, как бы в абсурдную затею втянут, но там в силу каких-то причин, там, например, меркантильности или еще каких-то там причин, он там, например, существует во благе. Вот.
1: А может, он просто именно пишет с орфографическими ошибками, и поэтому ни один редактор не взял в печать его научно-фантастический роман. А ему все-таки хочется жить поближе вот туда. Вот. И он поэтому занимается как бы этим, дабы быть в процессе. Еще ведь очень важно быть в процессе. То есть как бы в движении, в постоянном. Не важно в каком.
0: Ну, роман писать — это совершенно как бы из другой области. То есть это... как вуайеристы, да, они называются.
1: Похоже, да.
0: Вот эти сексуальные маньяки, которые там любят там подглядывать. В общем-то, должны сочетать в себе черты, в общем-то, все люди, принадлежащие к эпистолярному такому, в общем-то, направлению самовыражения, там, литераторы и так далее. Они мир как бы издалека, но, блин, сквозь там замочную скважину наблюдают и выражают это все в, так сказать, в определенных литературных произведениях там разного жанра. Вот интересно, кстати, состояние людей вообще, которые, ну, насколько они личности вкладывают в это во все, насколько они открывают. Вот существуют какие-то барьеры для, в общем-то, для проявления интимных сфер души. То есть там, например, существует какая-то, например, ограниченность бдетическая, культурологическая в том, в самопроявлениях. То есть, например, культурологическое давление на, например, на поведение человека. То есть ты не можешь голым там бегать, потому что, так сказать, уже это врожденный бдетизм, он тебя подавляет. То есть он не дает тебе возможность, даже когда это тебе необходимо вроде.
1: Ну, ты знаешь, ведь есть, извини, что я тебя перебил, и другая крайность, это когда вот он наоборот бегает голым и говорит, я, дескать, с таким образом создаю абстрактную акцию. Вот,
0: хотя... Ну, это он хулиганит уже.
1: Так это же еще больше бозитизм, в принципе, ведь.
0: Да не, нет, это обычный бозитизм. То есть когда человек где-то в тропиках живет и ходит голый, так сказать, по традиции, это нормальное явление. Но у них свои бозитические там вещи.
1: Например, вот сжигание чучелок.
0: Да, но у них вот, собственно, там набор просто этот совсем упрощенный. Здесь вот, например, урбанистические персонажи, они обладают очень большим ассортиментом вот этих бозитических там выходок. И, соответственно, требуется больше, например, возможности или времени как бы для систематизации вот этих вот выходок. То есть, например, коллекционирование или развешивание этих масок там, ну, как бы намного проще там, чем прибегать там к каким-то вызывающим формам поведения. То есть там протестовать как-то, или ты говоришь там писать что-то, или сочинять. Ну и так далее. В общем, засвечиваться, одним словом.
1: К Кстати, вот парадоксальное влияние среды обитания на личность проявляется вот в неграх. Вот, например, мы сейчас затронули вопрос, да, вот они там живут в джунглях, да, ходят голыми, к примеру. И единственное, ну, одной из форм позитивизма является сжигание чучелки, к примеру, да. Вот. Потом они приезжают, поступают в Патрису Лумумбу, да, ну и, в принципе, все вроде бы идет более-менее нормально, пока они живут вот в общежитии, скажем, института, как бы более-менее такая среда все-таки, ну, как у Ломоносова, да, вот. И совсем другими людьми они становятся, будучи, снимая какую-нибудь квартиру в хрущобе, в пятиэтажной где-то, да. То есть сразу что получается? Вот как показывают милицейские сводки, в основном это как бы торговля наркотиками и так далее. То есть совсем становятся другими людьми. Вот мне кажется, что если вот жителей вот этой хрущобы, пятиэтажки переселить в джунгли, да, вот, то там тоже начнутся какие-то такие аномальные формы позитивизма. Вот, может быть, у тебя есть какая-то мысль на эту тему? Я пока что моей фантазии не хватает на то, как будет вести себя житель пятиэтажки в джунглях.
0: Ну, я на самом деле не знаком с системой вообще вот этого взаимосвязи между хрущобой и неграми. То есть мне кажется, что это пошло, в общем, систематической травли, так сказать, российских граждан со стороны вот чернокожих. Она, в общем-то, я думаю, там

0: например, люди были лишены средств к существованию, вот черные. И я думаю, это сильно очень повлияло, в общем-то, на как раз вот на такие выходки, то есть попытку, в общем-то, тогда же, в общем-то, система у нас была лояльно расположена к этому, вообще к наркомании, там, прятали ее там и допрятались, в общем, до того, что, в общем-то, здесь расцвело буйным цветом вот это все дело.
1: Практически впереди планеты всей.
0: Да. Вот. Мне кажется, что пока ныкали именно вот эту вот проблему там далеко, она, в общем-то, и цвела. А что касается вот этих обитателей хрущоб и в джунгли, я не знаю, они там, в общем-то, попытаются извлечь самогон из чего-нибудь. Но чем это увенчается, я не знаю вообще. На самом деле, я думаю, найдут. Вот если... Ну, вообще, на самом деле, таких вот, как бы, гениев среди вот такого простонародья, их все меньше и меньше. То есть деградация, она, в общем-то, очевидно происходит с каждым годом. И мне кажется, что, ну, например, если переселить там смешанные эти пятиэтажки, там вот, например, человек 1000, например, куда-то распихать так, то, наверное, из этой 1000 все-таки там десяток найдется, как там благоустроить вообще окружающую среду.
1: И мы продолжаем нашу беседу.
0: Что такое прибрал?
1: Кого прибрал? Ничего не было. Это за окном из чьего-то автомобиля был крик.
0: Они имели в виду, что нет больше героев, да?
1: Да. Кстати, они сказали, что героев очень много в недавнем своем выступлении. Вот там главный сказал, что как бы герой — это, например, и мать-одиночка. И мне говорит, и ты, Саша, тоже герой. Вот. И говорит, сейчас героев как раз полно. Поэтому сейчас уже нет не героев.
0: Hero.
1: Правильно.
0: Да,
1: я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Звоните и задавайте ваши вопросы базитологу Андрею Орлову. Не забывай одевать мониторы, пожалуйста.
0: Угу.
1: Давай. О. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Угу.
3: Здравствуйте.
1: Говорите погромче.
2: Два вопроса.
1: Да, говорите погромче, отодвиньтесь немножечко от вашего приемника, да, или выключите
2: вот
1: его.
2: Вот так, слышно?
1: Да. Да.
2: Значит, два вопроса. Первый вопрос, значит, как вы относитесь к программе базитической полностью «Я-сама»?
1: Какая еще раз?
2: Как вы относитесь к программе «Я-сама»?
1: Угу.
2: Это первый вопрос. Угу. И второй вопрос, не считаете ли вы, что главным сетью все-таки является Соединенные Штаты Америки, так как вот действительно мне кажется, что осмотр вот сериала «Санта-Барбара», «Куриная крачка».
1: Понятен.
2: То, что ранее было как бы запретно, считалось. Джеймса, вот я учил.
1: Мы поняли, поняли вопрос, просто извините, очень плохо слышно.
2: Алло.
0: Давай, да. А вы какого года рождения?
2: Алло.
1: Да-да.
2: Вот как бы в 75-м году я учился в школе, меня, значит, позором вот выгнали, я одел джинсы такие райские, знаете. Они были несколько корки, постоянно там сшивал, вот, за это гоняли. Нет, как бы даже просто презирали там, родители и так далее. Но это старо. А сейчас вот, так сказать, это стало доступно.
0: А вы какого года рождения?
2: Я 65-го.
1: Ага. Спасибо. Ну что же, Андрей, вот 65-го года рождения.
0: Господин, да, я просто помню, то же самое было со мной история там с штанами, с этими. Но у нас какая-то лояльная школа была. Еще помнится, в те времена, кстати, интересное отличие вообще всех школ было там, ну, по крайней мере, в Москве, насколько я знаю, что набор инструментов существовал для исполнения всяких героических песен тогдашнего времени. Ну, то есть в ассортименте должно быть там у любой группы, как правило, там у любой школы, там на базе этой инструментальной вот этой примитивы, там, который существовал, минимальный набор, то есть

0: ракета, так скажем, энгельсская ударная установка, там юность какой-то, там клавиши, ну и так далее, раритеты такие.
1: Что-то тебя как на музыку-то бросило, а?
0: Так дело-то в том, что да, я как-то был участвовал в этих подобных вещах, вспомнилось оно. А что касается вопроса, вот по поводу программы, значит, если последовательно, то это, в общем-то, интересный вообще форма, сама подача. Она, конечно же, взята с какой-то, потому что, вот, например, шоу-индустрия, вот, человек затронул, так сказать, источник бозитизма, в общем-то, США. Я полагаю, что и сопряженные с ним государства, как Китай, то есть, где существовал, в общем-то, единый, так сказать, народный лозунг, там, например, в общем-то, в Штатах в свое время поднимали средний класс до уровня там небесных высот, и, в общем, в Китае тоже усреднеловка какая-то повлияла на то, что, в общем-то, усредненная культура, она затмила и, ну, в общем-то, не дает возможности развиваться каким-то параллельным.
1: У Монголии такие же проблемы, кстати.
0: У Монголии, кстати, да. Мне кажется, при их плотности населения, да, один человек на 2 километра, в общем-то, у них больше, в общем-то, андерграунда всякого. То есть там на этих территориях можно вытворять все, что угодно. И в общем-то, я знаком с некоторыми из них. Это мы в дальнейшем будем ставить музыку этих людей и их визуальное творчество, которое они, в общем-то, высекали сначала на камнях, а когда им досталось, вот попалась в руки, в общем-то, техника современная, видео там и электронная, и оптическая, они стали, в общем, какие-то колоссальные вещи делать. Вот. А что касается, в общем-то, источника распространения бозитизма, без сомнения, конечно, Штаты и Китай, ну и же с ними. Например, а реципиентом является, в общем-то, самым большим реципиентом является Россия сейчас. То есть потребителем вот такого, знаешь, шквала просто. Европа, она же постоянно была в каком-то настороженном напряжении по отношению к этим вот очумевшим Штатам.
1: То есть, например, никогда ненавидели Барбару Стрейзанд, они вот просто говорят, Барбара Стрейзанд, да, это же коврик. Вот и у нее даже кличка в Европе была коврик.
0: Да?
1: Конечно.
0: А за счет чего, интересно?
1: А потому что вот как бы очень часто, когда артистов каких-то популярных возили в Европу, ну, популярных, например, в соцстранах, да, например, Марыль Радович такая, вот то говорили, что это польская Барбара Стрейзанд. Вот. А в Европе Барбара Стрейзанд это как для нас, например, Хунь Ван Линь, национальный вьетнамский исполнитель, то же самое. Вот. И ненависть к Барбаре Стрейзанд, как ко всему американскому, там плескалась через край, как из тазика. Ну, представляешь, тазик.
0: Да, вот эти переживания по поводу, значит, интервенции культурной и идеологической и прочей, там, вот, материальной, такой, материально-мелочной, по сравнению, так сказать, с этим духовным, душевным философствованием российским, когда, в общем-то, идет, в общем-то, в роке рассуждение о колбасе, большей частью, а не попытки как бы вот экспериментировать, так результативно экспериментировать, потому что мне кажется, что так ломанулись вперед люди, которые, в общем-то, ну, по своему естеству просто самовыражались и, в общем-то, выражались как могли на то время. А вот, например, возможности для конструктивного экспериментирования, например, прикладного, там, например, применение там, например, этнической музыки, создание какого-то, например, синтезированного стиля. То есть, например, как берется, например, все западные модели, может, возможно, я просто не понимаю некоторых вещей, там, например, вообще там хард-рок имеет основу, там, например, блюзовую и так далее. То есть берутся какие-то квадраты оттуда, да, из черных этих дел. Все идет из Африки, как оказывается. Ну, например, все это на саксонский вариант ложится очень классно. Там, например, тот же самый там Ян Андерсон из Jet Retal, там и так далее. То есть у них попытки, вот, например, все увенчались успехом. У нас же, в общем-то, все это превращается в какое-то посмешище или же, в общем-то, никак не проявляется. То есть обратный результат можно достичь, вот, когда с помощью там русских народных инструментов, если они таковыми считаются, начинают исполнять какие-нибудь вещи там попсовые там, или роковые. То есть здесь какой-то элемент юмора просто присутствует. И даже какой-то неожиданный такой... как-то неожиданности какой-то, интересности в этом есть.
1: То есть... Ну, здесь можно, понимаешь, дойти до того, что как бы уже можно принимать серьезно «Золотое кольцо», к примеру.
0: А что это такое?
1: А это вот мне тут давали такие блатные пьесы.
0: Так,
1: ну да ладно, не будем о грустном. Ты знаешь, вот наиболее интересный все-таки вопрос это о передаче вот это «Я сам», «Сама». Вот я как-то несколько раз натыкаюсь, я обратил внимание, по-моему, там все вообще идет как-то в записи и в повторе, потому что я вижу одни и те же лица. Вот такая, значит, толстушка ведущая, две дамы бальзаковского возраста, одни и те же. Вот постоянно они там что-то говорят. Кстати, такие же вот дяденьки еще ведут. Один, значит, в синем костюме, другой в белом. Тоже одни и те же. То есть, мне кажется, было записано 5 передач, вот они по кругу крутятся. Поэтому я не думаю, что нужно вообще как-то серьезно относиться вот к этому.
0: А почему? Многие с увлечением смотрят эту программу. Я думаю...
1: Там... Но они, что ли, не различают это визуально черты лица, что ли, что там одни и те же? Ну, вообще, то есть... то есть, вот, например, у нас в программе приходят самые разные люди. Сегодня космонавт, да, завтра негр, послезавтра там оленевод пришел, да? Угу. Вот, а там-то одни и те же сидят.
0: Да.
1: Ну, вот,
0: а самое интересное мне в этой программе, ну, как-то у нее... Есть такой, в общем-то, элемент какого-то русифицированного феминизма, вернее, так, посиделки какие-то женские, но, с другой стороны, там, в общем-то, поскольку право выбора лежит, так сказать, на плечах вот этих дам, которые сочиняют там под детали вот этого самого шоу, то вот эти вот мужички-то, которые там присутствуют, они больше всех... Вот, вот колоритнее, так сказать, чем все остальные присутствующие. То есть там таких подбирают персонажей. Я не знаю, где они, там, может быть, какой-то бешеный конкурс, отбор там, идиотов существует каких-то.
1: Кстати, среди... вот сегодня почему-то я обратил внимание, эту передачу вел такой мужчина с такими длинными волосами и с неприятным лицом. А героя у него ни одной женщины не было, а был мясник вообще почему-то.
0: Мясник?
1: Мясник.
0: Мне казалось, маслобой. Он, в принципе, он мясомолочной промышленностью занимался.
1: И вот на компьютерный дисплей уже пришло нам сообщение от Василия Ивановича, который вот спрашивает у бозитолога Андрея Орлова, почему, дескать, у грудняков нету зубов и волос. Ну, по моему скромному мнению, это происходит в основном чисто из побуждений таких гуманных по отношению к матери, поскольку наличие таких, в общем-то, агрессивных отростков, как волосы, это все-таки агрессивно, среда, ну и зубы тем более, может повредить брюшной полости матери. Насколько ты вообще вот разделяешь мою точку зрения?
0: Ну, я, в общем-то, ее разделяю. Причина безопасности здесь не последняя, но квалифицированный ответ, в общем-то, ну, на, так сказать, если он требуется, заключается в следующем, что в период грудничковый период, он специфичен тем, что в этот период ну, как бы эффективно на организм воздействует Луна и абсолютно невыраженное действие Сатурна, который как раз свойственен вот старческому возрасту, влияние его. И все, что к нему принадлежит, имеет свойство холодности и сухости, обмороженности, заторможенности, структурности и тому подобных вещей. То есть как раз вот отсутствие подобных как бы роговений, что ли, свойственно для грудничкового периода. То есть отсутствие каких-то обстакл, препятствий или же серьезных там фрустраций. Вот. То есть у них существует там какая-то система эмоциональной поддержки и защиты, но не выражено вот это вот сатурнийство. То есть в этот период организм имеет наиболее пластичную и эфирную, как бы, выраженную основу. То есть, с одной стороны, существует некоторое время существует связь с, причем такая сложная связь через мать, как бы защитные свойства вырабатываются, то есть от агрессивной внешней среды. Но сам грудничок, он, в общем-то, не защищен от внешней среды, находится в состоянии зависимости. Вот, в общем-то, поэтому отсутствует у него вот эти вот элементы сухости и холодности.
1: А еще наших радиослушателей, ну и меня в том числе, волнует вопрос культивирования беременности в средствах массовой информации, в том числе и в искусстве. То есть то, значит, вот ее показывают, и он ей говорит, вас теперь, дескать, трое, и вы пользуетесь блиндометом. Вот очень часто это уже показывают, да? То, значит, она с таким животом и хищно ест яблоко, то она, значит, ее показывают сверху, и она, значит, им вертит, а он такой розовый, вот пуповина болтается. То есть, как ты считаешь, не является ли это одной такой небольшой составной частью политики повышения общей вообще вот деторождаемости в России?
0: Да нет, это исключительно коммерческая выходка, опять же, вот американской интервенции. Товар такой, как сказать, крупнооптовый, ширпотребовский такой. Вот, кстати, интересно, что люди там, которые по собственным их выражениям, они как бы относятся, ну, так, к аналитически развитым людям там, то есть они понимают, что их дурят там этой рекламой, но настолько она, в общем-то, как бы имеет, над ней же трудятся, в общем-то, так упорно, и дают ее, в общем-то, не как попало, а так, в общем-то, целенаправленно, и поэтому попадаются, ну, до смешного люди, в общем-то, там, такие, которые вроде бы не должны были попадаться на нее. Вот. И мне кажется, что здесь чисто как-то заинтересованность в торговую, закупочную.
1: То есть чисто экономическое. Но ведь, смотри, человек, который в данный момент находится дома, вот он сидит на диване, ведь диван, как бы, ну и как идеопроектор, то есть телевизор, это тоже его своего рода среда обитания. И вдруг в эту среду обитания таким достаточно вульгарным образом вот вторгается, значит, она с пузом и ест, как бы, дескать, яблоко. Вот, в данном случае, насколько вообще вот допустима коррекция среды обитания индивидуума? Не является ли это вот нарушением каких-то, ну, этических, что ли, там норм? Вот, в принципе, то же самое, что, например, вот когда я сижу там дома, да, и какой-нибудь там диджей, который никак я не закончил, Саратовский вот институт диджеев, а просто от Сахи по какой-нибудь ФМ-овской радиостанции, вдруг начинает что-то так бойко говорить, я, как правило, кричу вон из моего дома, начинаю плакать, бегать и стукаться головой о косяки. Вот. Ну и также очень многие там прочь из моего автомобиля, говорят, кыш и так далее. Вот как ты расцениваешь эту грустную ситуацию, когда голоса лезут просто?
0: Я тебе могу встречный вопрос задать.
1: Да, с радостью отвечу.
0: Как ты вообще добиваешься, что эти голоса звучат? То есть вот потребность в фоне, то есть ты создаешь, например, себе, некоторые, например, развили в себе такие качества, что они едят только только под фон, например, телевизора. То есть врубают ящик и начинают принимать еду. В общем-то,
1: есть такие люди.
0: Заведомые неврастенники, в общем-то.
1: Причем, извините, пожалуйста, что еда, она, как правило, выглядит следующим образом. Вот, как правило, половина, а то и целый батон колбасы и здоровая банка кетчупа, куда эта колбаса макается.
0: Ну...
1: Да, это совершенно правда. Мы проводили статистику, в общем-то, спрашивали, что вы больше любите есть, когда вот фоном вам служит телевизор. 40%, это очень много, ответили, что именно так, макая что-то в кетчуп. Ну, что-то, как правило, вот это колбаса все-таки.
0: Ну, кетчуп вообще, по-моему, вещь такая омерзительная.
1: В общем, достаточно омерзительная.
0: Почему-то в ней есть такой избыток сахара какого-то. Но суть по тому, что, например, те же самые базитические американцы, они как-то пытаются избежать там влияния сахара и соли, то, судя по всему, там какие-то эрзацы, типа соевых там субпродуктов, наверное, находятся. И регулярное употребление кетчупа приводит там, опять же, наверное, к какому-нибудь такому гормональному нарушению с... Там вот, кстати, очень интересные там экземпляры, которые показывают, например, которые в результате там тренинга на тренажере там приобрели другую форму. Но вот то, что существовало до того, это вообще доминирующий, так сказать, средний вот класс, так сказать, вот этих вот американцев средних, они просто с нарушенным гормональным там статусом.
1: Да, лимфузлы, кстати, очень увеличены. Мы проверяли, вот подчелюстные лимфузлы очень сильно выпирают. Порой они пытаются выдать это за зоб благополучия, но мы-то знаем, что это, в общем-то, совершенно не то, что это, в общем-то, лимфузлы. Но, все-таки, возвращаясь к вопросу о диджеях, я думаю, мы его прикрыли, потому что и так, да, ну, в общем-то, все вполне понятно. А вот ведь пищевые продукты, ты знаешь, они же являются тоже своего рода как бы, ну, неотъемлемой частью среды обитания человека. И я вот знаю, что на кафедре базитологии в институте всеведения был поставлен, в общем-то, весьма грустный диагноз людям, которые любят такое блюдо, как, например, яичница со свежими помидорами, которые кладутся на сковородку и жарят. Вот я просто знаю, что вроде бы по лету пожарить свежие помидоры, это считается таким хорошим тоном и попсом у многих, особенно дам. А вот, но вы почему-то как-то весьма с опаской отнеслись к этому гастрономическому увлечению. Вот не могли бы вы, так сказать, всю эту подоплеку рассказать, почему же это тревожный симптом?
0: Ну, тревожное использование радикальных продуктов. То есть, на самом деле, томаты или же вообще растительные продукты, они, в общем-то, полезны и во всех отношениях. И причем полезно их употреблять в сыром виде по возможности. Вот. А подобные сочетания, они как бы развращают вкус, и причем в пользу, так сказать, радикально противоположных продуктов. То есть те, которые требуют там готовки, белково-содержащие. Яйцо – это вообще, в общем-то, продукт, так сказать, с одной стороны, философский. То есть яйцо включает в себя как бы целый организм. Вот. А его содержание внутреннее, в общем-то, почему змеи вообще в основном яйцами пользуются там в качестве продуктов? Mm-hmm. Вот. Потому что это, в общем-то, антагонизм смерти, змея – воплощение смерти, а яйцо – воплощение жизни, поэтому притяжение этих противоположностей, как существует половая там противоположность, так же существует вот в таком в мире фауны тоже такие противоположности диаметральные, которые являются, в общем, постоянными и, ну, в общем-то, многое объясняет вот именно подобную противоположность. А что касается вот именно продуктов и как бы особых пристрастий к продуктам, то существует целая, в общем-то, как бы специализация, которая занимается в общем-то, с одной стороны, исследовательски работает, то есть они собирают данные и систематизируют по признаку, например, определенных слоев там, людей, населения, и как бы то есть пристрастие определенных к определенным продуктам. То есть,
1: возрастная группа тут как-то учитывается.
0: Да, тут масса параметров. И никаких усреднений нет. Все это, вся статистика, она всегда очень свежая. То есть мы основные, в общем-то, параметры аналитические вводим в самый последний момент, когда уже, в общем-то, собраны все данные в достаточном количестве, то мы, в общем-то, ну, статистика своеобразная. То есть некоторые категории, которые мы используем, они нигде не используются, поэтому и результаты, в общем-то, ошеломительные по своему, как бы, по своей правдоподобности.
1: А вот наш постоянный радиослушатель Борис Гребенщиков просил узнать у вас, откуда в маленьком яйце столько кальция, вот, что его количество позволяет при вылуплении птенца обладать ему уже достаточно прочным и мощным клювом.
0: В чем кальций? По поводу кальция что?
1: Да, в яйце. Ну, вы же маленькое яйцо, и вот он влезает и спрашивает Бориса, а сразу клюв там уже у него мощный. Вот вроде бы получается, что тогда можно яйца есть вместо мела просто.
0: Что, собственно, змеи делают.
1: Ну, поэтому змеи гибкие такие?
0: Нет, они, в общем-то, гибкие из-за того, что они как раз уничтожают этот кальций вокруг себя. Они же, в общем-то, употребляя его, прогоняют сквозь свое шлангообразное. По-немецки там, по-моему, ди или...
1: Это в честь ученого, который открыл вот этот орган у них.
0: Какой?
1: Ну, вот через что прогоняют.
0: Нет, собственно, змея будет шланге.
1: А, ну, змея и есть шланге.
0: Да.
1: Ну, так змея — это и есть целиком орган. Вот, ведь что такое змея? Это, в принципе, прообраз прямой кишки.
0: Да нет, у тебя ассоциация, видимо, сейчас какая-то ежеминутная.
1: Ну, в общем, да, я согласен, она очень такая абстрактная.
0: Может быть, ты освободишься от ассоциации, мы продолжим передачу уже, как бы сказать, разгруженными.
1: Все, хорошо, давай тогда послушаем телефонный звонок.
0: Да, давай.
1: 203-19-22, звоните и задавайте ваши вопросы Андрею Орлову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Скажите, пожалуйста, во-первых, первый астрологический такой вопрос. Чем вы объясняете то, что братья-близнецы, то есть родившиеся в одном месте, в одно время, так иногда различаются друг от друга по всему, по характеру, по жизненным устремлениям и прочее? Второй вопрос. Не считаете ли вы, что, и в смысле, как вы думаете, как повлияло на чеченцев и ингушей их депортация на другие земли, там, в Северный Казахстан, Сибирь и так далее?
1: То есть вы имеете в виду такое...
2: Не могло, новое поколение, вот сейчас, которые живут сейчас в Чечне, вернулись, они родились в другом месте, и это так сильно повлияло на их менталитет, что их просто неразумно сравнивать с теми чеченцами, которые были в 19 веке, с какими мы сейчас сравниваем, говоря о той русско-кавказской войне.
1: Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, что сперва, наверное, нужно ответить о близнецах. Вот я сперва думал, что вопрос касается сиамских близнецов, по которым ты, в общем-то, специалист. Вот большой, поскольку наш предоставил себя в полное твое распоряжение для изучения, причем даже для изучения достаточно такого агрессивного, я знаю. То есть с опыта ставились самые разнообразные над ним. Но здесь более прозаический вопрос, касаемый вот одна этих... Ну, ты понимаешь, одна этих, которые...
0: Однояйцевые.
1: Правильно. Я просто стыдился выговаривать это слово. С некоторых пор мне запретили такие слова говорить в эфире.
0: Ну, вот как раз здесь в этом-то и суть. То есть однояйцевые и другие близнецы, они различаются как раз от рождения самого. А в дальнейшем близнецы, они, в общем-то, не похожи, бывают по причине, так сказать, когда воплощение, собственно, в близнецах происходит двух компонентов. Собственно, близнецы являются по сути своей дуалистичными, то есть они могут как бы воплощать именно в двух людях принцип двоичности, а могут двойственность распределить на двух людей. Но связь между ними в данном случае, она как бы возникает несколько специфичным образом, то есть вот те близнецы, которые не похожи, у них существует особенность, специфичные ментальные особенности, так скажем. То есть у них существует склонность к каким-нибудь таким, в общем-то, классическим заболеваниям нервной системы или же там связаны с менталитетом, что-то такое, с неадекватностью поведения. И так далее. Вот. Это что касается близнецов.
1: Да.
0: А что касается, значит, депортации, переселения, влияния...
1: Это, кстати, напрямую относится к среде обитания.
0: Да. То, в принципе, если народ целиком как бы переселяется туда-сюда и сохраняет при этом собственное сознание, что народ является народом, то он в этом случае только как-то может мутироваться в зависимости от области переселения, преображаться в какие-то там, например, формы, куда его переселяют, как, например, там древние китайцы, которые там в Якутии там поселились, они там, в общем, тоже приобрели черты, характерные для этого региона, то есть защитные слои кожи там определенные.
1: Кстати, даже, Чукча тоже даже не коренное население Чукотки, да.
0: Период, когда, например, литовцев многих там процентов 80 переселили в Красноярск, собственно, существенные изменения, в общем-то, между вот Балтикой и вот этой средой, то, значит, определенная особенность вот этого поколения, которое выросло в тех как бы условиях Красноярска, это значит выдающийся рост, то есть, в общем-то, акселеративные какие-то тенденции и, в общем, как бы жизнестойкость такая особая, там, повышенная. То есть те, кто, в общем-то, выжил в этих условиях, они отличались вот, например, не гигантизм, но, по крайней мере, вот то, что принято было считать в советский период, там, у прибалтов, это вот как бы высокий рост, на самом деле это приобретенные вот это как раз антропометрические особенности, хотя в коренном смысле они не обладали таким ростом.
1: Но вообще, они были, кстати, очень коренастые, при этом они были низкорослые и коренастые.
0: Какие низкорослые, коренастые? Я говорю, не были они там, в общем-то, высокорослыми. И вообще, кстати,
1: были низкорослыми.
0: Для нормального народа быть, для не мутирующихся каких-то культурных групп иметь какой-то, например, высокий рост. Или конечно, вообще то, конечно, что считается идеализированной картинкой, так скажем. Там какие-то девицы, например, вот которые там, в общем-то, выбираются фотомодели с их антропометрическими данными, это, в общем-то, вообще не жилец. Как бы, то есть это, в общем-то, субстанции не способны как бы к дальнейшему размножению. То есть у них идеализировано. Ну, во-первых, там заправляют всем этим люди, которые по своей идеологии не склонны к размножению. То есть там голубые там гомосексуалисты, да?
1: Ну, то есть типа баллонки собачки.
0: Что баллонки? Нет, баллонки размножаются.
1: Нет, я имею в виду, что баллонка не сможет тоже...
0: Нет, ты не понимаешь. Я говорю о мутантах.
1: Баллонка же мутант.
0: Какой же это мутант?
1: Ну,
0: это как порода.
1: Порода-то выведена искусственно.
0: Нет, порода — это аналогично национальности какой-нибудь.
1: А, мутант — это Павел Первый.
0: Нет, мутант — это что-то единовременное. Мутанты, как правило, они, размножаясь в дальнейшем, они имеют, в общем-то, аномальную какую-то. То есть появление мутантов связано с революционностью в какой-то там интеллектуальной сфере.
1: Кровосмешение может быть причиной мутации?
0: Нет.
1: Согласен. Тогда Павел Первый не мутант.
0: В принципе, существует такой признак, например, когда присутствует инцест, то есть кровосмешение, то развитие, например, асимметрии, то есть левши, например, часто рождаются. Вот если обратить внимание, Голливуд целиком представлен, в общем-то, там, ну, помимо остальных каких-то андерграундных там течений или движений, которые существуют в западной культуре, там, ну, не в западной, а в американской, то есть там влияние определенных там кастовых групп происходит на культуру, ее развитие там и специфику. Значит, существует еще помимо этого влияние именно на выработку какого-то определенного, ну, вернее, воплощение архетипа в той или иной заметной форме. То есть, например, вот опять же я говорю, 90% левшей. То есть, если вы посмотрите, как, например, актеры, они, то есть, даже, в общем-то, в кадре, когда играют...
1: В бильярд вот очень заметно всегда видно. Просто мало кто внимания обращает.
0: Ну, насколько левши сами признаются, они, в общем-то, похожи на левши, когда, в общем, те, которые едят или основную работу как бы делают левой рукой, те являются истинными левшами. Ну,
1: но основную работу редко показывают в кинематографе.
0: Ну, там, писанина, в общем, ответственная работа, в общем-то, ну, особенно для там малограмотных американцев. Вернее, у них узкая очень специализация, вообще странная система обучения, которая, в общем-то, с одной стороны, очень интересная для, например, для человека свободного. То есть, когда тебе дается базовый набор знаний, не дается лишней информации, спрос тебе небольшой. Вот. То есть этим и объясняется, там, например, какие-то аномалии, которые там пропагандируются у нас, например, там действительно как экзотика, когда там берется на улице американцы, которые не знают там, я не знаю, хоть элементарные вещи там.
1: Ну, например, что под капотом у автомобиля?
0: Ну, вот у них там культовые, это, кстати, прибор, в общем-то, абсолютно отличается.
1: Но многие не знают, как его даже открыть. Это действительно так.
0: Да нет, они на самом деле знают. И инструкцию они просто изучают.
1: А, ну там прилагается у них, в общем, подробно.
0: Да.
1: Другое дело, что, кстати, доказано, что около 25% населения Америки неграмотно совершенно.
0: Ну, вот неграмотность или ограниченность в этом, это как раз неплохой признак. Это, значит, существует
1: свобода.
0: Свобода,
1: да. Ну, давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Ну, тут человек явно спрашивал про систему вообще утилизации промышленных отходов. Вот обычно именно таким смурным голосом задают этот вопрос. Мы неоднократно поднимали эту проблему. Я думаю, сейчас не будем к ней возвращаться, потому что это затянется опять, как в прошлый раз, на 2 дня. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот меня интересует такой вопрос. Вот все-таки вот где сейчас на Земле можно найти место, ну, идеально подходящее для проживания человека все-таки. Ну, или хотя бы наиболее подходящее, потому что вот от прогресса уже деваться просто некуда технически.
1: Простите, вы имеете в виду как бы тут экологическую точку зрения? Или,
3: ну, все вместе. Как бы.
1: Ага, то есть понятно. Да. Спасибо. Действительно, вопрос интересный. Ну, я имею на это свое мнение, но я думаю, что...
0: Ну, давай послушаем.
1: Нет,
0: давай.
1: Я думаю, что как раз оно мало кого интересует, потому что после того случая я совершенно неуважаемый.
0: Ага. Дискредитировал себя.
1: Это полностью.
0: А именно в этом вопросе.
1: Именно в этом. Я неправильно отправил людей.
0: Угу.
1: Вот, и все. И вот уже и не пишут,
0: вернулись.
1: Не звонят. Да.
0: Так. Ну, отправлять как раз и не надо было. Вот интерес, кстати, вообще попытка всегда человек, он, в общем-то, что его объединяет с животным миром, это наличие, так сказать, возможность передвигаться, то есть, например, сходство с растением, это и наличие психики, а уникальная особенность – это способность к самовыражению с помощью языка. Вот. Так мне думается, что, например, попытка там, например, избежать чего-то путем перемещения, она заложена в инстинктах. Инстинкты, если, например, к ним прислушиваться, они превращаются в ясновидение. То есть на самом деле животный мир, он весь насыщен как бы этим свойством. Для животного свойственно там ясновидение, для него это обычная вещь. То есть он может предвидеть ситуацию, ну, для него значимую, то есть опасность. Причем животный мир, насколько он разнообразен, вот, например, взять тех же самых коров, в общем, которые выращивались, то есть из диких животных превратились в домашних, и, соответственно, должны были бы утратить свои животные инстинкты, они, однако, частично их сохранили. Но чем более дикое животное, тем более развиты у него инстинкты. Ну вот дикость или, как бы сказать, изолированность животного, оно, собственно, объясняет наличие у него инстинкта предчувствия. То есть, там, опять же, по ним ориентируется там, в результате о каких-то стихийных бедствиях. На самом деле у людей существует масса, в общем-то, каких-то ложных, там, например, форм таких предчувствий, что ли, предвестников, тревожных
1: состояний.
0: Называется
1: измена, как бы.
0: Да, тревожных состояний, которые, в общем-то, в которых разобраться вообще невозможно. То есть надо анализировать, откуда они исходят, там, и так далее. Ну, то есть заниматься какой-то каждой проблемой, которая меняется в течение, там, может, нескольких, там, в зависимости от статуса человека, может меняться там многократно в течение часа. Поэтому...
1: Кстати, именно поэтому люди выдумали такую форму фиксации своих действий, как дневник, еженедельник, да? Ежедневник.
0: Да, я думаю, не поэтому. Если бы они действительно записывали то, что надо, да, так, или анализировали то, что необходимо, то, в принципе, в этом был бы толк. А, собственно, наличие еженедельников или прочих вещей, это, в общем-то, девообразный такой момент.
1: Нет, ну это уже погрешность эксплуатации, то, о чем ты сейчас говоришь. А изначальная идея была, в общем-то, достаточно такая практичная.
0: Не сказал бы я. То есть практичности в этом никакой нет. Это просто применение работоспособности. То есть человек на самом деле склонен к рабскому труду. Его, например, и когда недостаток там, например, существует, обязанности или еще что-нибудь, он начинает воссоздавать какие-то ритуальные вещи, там, связанные там, с происхождением собственным или чужим, там, интересоваться чужой биографией.
1: Помнится, вот коллекционировали такие книжки из серии «Жизнь замечательных людей», очень популярная серия.
0: Да нет, это вообще чушь какая-то.
1: Ну, однако это было.
0: Ну, это на самом деле не совсем то. То есть, вот, например...
1: Это еще более грустно, потому что...
0: Наличие... Нет. Литература, если уж говорить о литературе, это вот чьи-то биографии опубликованные там... Причем такие, вот, выходящие уже в том виде, когда там более-менее там факты были в достаточной мере представлены. То есть не когда там создавались какие-то фантомы в виде там биографии Ленина там или еще что-нибудь чудовищное такое там. Вот. А в виде там конкретных именно биографий. И, в общем, приверженность именно к такого рода, в общем-то, интересам, она, в общем-то, возникает, когда человек, в общем-то, недостаток испытывает нагрузок именно вот принудительных нагрузок. То есть он... То есть это девообразные черта, они нуждаются, как правило, в каких-нибудь внешних стимулах. То есть там их, как правило, там просят или там заставляют что-то делать. В ином случае они, значит, как-то склонны вот заниматься подобного рода деятельностью. А что касается вот по поводу конкретного вопроса, человек задал вопрос, как выбрать точку на Земле, где жить. То есть один вариант — это, ну, действительно, там, чтобы, например, выбрать удобное для себя положение, в общем-то, ну, как-то какое-то время нужно я так понимаю, вот как самостоятельно. То есть пункт первый — это достичь какой-то высокоразвитой индивидуальности. То есть человеческая стадность и социальность очень сильно мешает. То есть, например, привязанность к какому-нибудь, к любому объекту, там, к дому, к предмету или к любой вещи, она уже перегружает его, она как-то сокращает диапазон его действий.
1: Ну, вообще это называется слово «мошенник», еще добавка.
0: Ну, не знаю. Так, значит, ему надо приобрести индивидуальность, вернее, ее возродить. Когда он возрождает индивидуальность, то уже как бы пункт номер два — это выбор направления с помощью этой индивидуальности. А в дальнейшем уже как чисто уже как животное. Животные мигрируют, там, например...
1: Клювы, они вот то на юг, то сюда, то на юг, то сюда.
0: Необъяснимо, в общем-то, происходят эти миграции, но они необходимы, в общем-то. Иначе бы там какое-то произошло нарушение, в общем-то, там, например, в породе в какой-то.
1: Да, да.
0: Так что выбор сам, он, в общем-то, индивидуален. Там существовали, вот, насколько мне помнится, там существовали, так сказать, одно из последних, так вот, эх, так скажем, или, ну, как бы сказать, резонансов вот этих вот побуждений к смене среды существования. Это когда существовали там специальные проводники, люди там типа шаманов, которые действительно ощущали какие-то ситуации там, которые становились для них там опасными, и они там как-то мигрировали. Вот, например, ну, с течением времени происходило даже независимо вот от уже принадлежности к, как бы, к эволюции. То есть, например, те же индейцы, там, например, при освоении, так сказать, новой земли, они вели себя довольно-таки странно. То есть, по идее, их шаманы... Ну, у них там история, например, ацтеков и инков, она говорит о том, что у них тоже существовал такой период катастроф. То есть у них пришло в полное упадничество, там вот их развитие, вернее, их строй, ну, в плане духовном, так сказать. И как раз пришло и завоевание на этот период. Иначе бы эти... вот эти граждане, они бы не смогли, в общем-то, там с ними справиться так легко. Вот, потому что действительно там существовало знание о том, как, ну, как надо себя вести, и эти знания являлись истиной. То есть надо развивать просто вот эту индивидуальность и позывы индивидуальности оценивать правильно.

0: Напоминаю вам, что сегодня в программе «Монморанси» Андрей Орлов. Речь у нас идет о человеке и среде обитания этого самого человека. И, собственно, хотелось бы знать о такой терапии помещений. Вот неоднократно вы рассказывали нам в приватных беседах о терапии средой обитания. То есть, дескать, ну ведь, скажем, смена среды обитания, например, свободно на тюрьму. Это тоже своего рода является своеобразным таким методом изменения сознаний, ну и так далее и тому подобное. Дальше следует длиннейший научный тирад. Вот. А, скажем, ну, клинические условия, если человека кладут в больницу, дабы вылечить его тушку, да, это, в принципе, нельзя сказать, что тут как-то среда каким-то образом помогает или там мешает, скорее мешает. Вот. Но у вас была длиннейшая теория о терапии именно с помощью изменения среды обитания. Тут не имеется в виду туризм, там, да, вот, дом отдыха и вот прочие вещи. Они совершенно особенные. Вот нельзя ли об этом узнать немножечко поподробнее? Они очень просят просто. Пришли вот сейчас несколько, говорят. Да,
1: в смысле, как улучшить среду обитания?
0: Нет, каким образом... ну, да, видимо, ну, даже не улучшением. Улучшение, это понятное дело, что если там из однокомнатной квартиры переселить в пятикомнатную, это хорошо повлияет на индивидуума.
1: Нет, я не говорю о расширении жилплощади.
0: А улучшение это и есть расширение.
1: Почему это?
0: И расширение, это и есть улучшение.
1: Нет, некоторые, например, кластромании, как люди страдают.
0: Нет, ну мы же не берем такие уже вот совсем случаи грустные.
1: Тебе, наоборот, нужно ограниченное закрытое пространство.
0: Так поэтому мне и соорудили тут, видишь, отдельную маленькую студию. Теперь тут три студии. Одна почтенная для почтенных, другая эфирная, третья для меня. Вот, где мы с тобой вдвоем едва поместились, и то тебе, видишь, пришлось калачиком свернуться на этой откидной полке. Но я думаю, ты не в обиде, потому что как бы вот это...
1: Главное, да, чтобы лыжи не сперли.
0: Ну, они стоят там в коридоре, и к ним приставлен Прохор. Вот. Ну, так все-таки. Вот, вот эта терапия средой обитания, насколько она эффективна? Ну, например, вот я знаю, что вы сажали ее вот в помещение, заставленное цветочными горшками, только пустыми. Вот с какой вроде бы целью? Она вышла просветленная, по вашему утверждению.
1: Ну, она горшки все заполнила и вышла после этого. Мы собрали все это, проанализировали, потому что на каждом горшке было помечено, когда туда что-то клали. И, соответственно, изменился характер положенного туда. То есть сравнивали то, что давалось, оно фактически не отличалось разнообразием, а разнообразие, так сказать, в отходах, то, что нам оставили.
0: То есть динамика изменений вот содержимого, как бы, вас интересовала это?
1: Нет, то, что нам оставили, нас интересовало. И вот это очень, конечно, отличалось. То есть вот определенная классификация и интерес был к этому, к тому, что оставили. Мы изучали подробно, как это могло повлиять, например, на использование дальнейшего.
0: Ну, а вот ведь это же настолько индивидуальный подход. Я знаю, что в случае вот как раз с другой...
1: Да, куда же более индивидуального не бывает.
0: Конечно, подход. Да. Вот в случае с другой женщиной как бы ничего там не произошло серьезного. И даже вот и там и 30% не заполнилось, во-первых, за тот же срок.
1: Да
0: вот.
1: Нет, там заполнилось все почему-то. Кстати, особое отношение было к горшкам цветочным. И туда совсем ничего не клали, а клали все мимо, и поэтому пришлось просто отказаться от этой идеи. Какая-то была священная трепетность к этим, что ли. Но она, оказалось, выращивала в свое время эти все цветки.
0: То есть была как бы кактусница.
1: Да. Приближенные. То есть люди там, которые, в общем-то, используют растительный мир вокруг себя, они на самом деле обладают особым психической структурой. То есть гармонии с растениями требует определенного настроя. То есть как попало нельзя существовать рядом с растениями.
0: Конечно, конечно, ни в коем случае.
1: То есть они, в отличие там, от животного мира, в общем-то, лишены возможности перемещаться. То есть некоторые заводят себе живность, потом начинаются...
0: Мучается воспитательный просто даже, процесс. Да, да. А ведь воспитательный процесс тоже мучение своего рода.
1: Конечно.
0: То есть истязание не только вот как бы воспитуемого, но и себя.
1: Ну, это уже, как бы сказать, насколько себя это вообще-то интересно, потому что вот там заводит человек, например, это какого-то людоеда, там типа вот этих бешеных собак, кошмарных, здорового, которые потом черных, кусают там каких-то...
0: Пенсионеров очень часто.
1: Кого положено, и ему же приходится за это отдуваться как-то, либо деньгами. Ну, короче, в общем, несет какую-то ответственность за это все-таки он. Вот. А с растениями все проще намного раз. То есть они заводятся как-то, может быть, у кого спонтанно, то, соответственно, неизвестен результат. Вот оно начинает защищаться и может вырабатывать какие-то энзимы или даже ну, какие-то эфирные субстанции.
0: А аллергического свойства, вот, к примеру.
1: Например, да.
0: Да, это очень,
1: кстати... Или же оно начинает как-то, ну, одним словом, защищаться всеми возможными способами. А поскольку способов там, например, ограниченное количество, то могут появляться какие-то новые, неизведанные, в общем-то. И просто существуют, например, растения, которые более склонны как бы к мутациям или же к своеобразной, к развитию у не, ну, каких-то адаптированных способов защиты. То есть одни растения ограничены и погибают, а другие, в общем-то, борются до конца и могут мутировать. То есть они, например, как при радиации, там как-то ненормальный рост. Там...
0: Особая зеленоватость, пухлость, да, листьев и так далее. Ну, очень интересно. Да.
1: Наличие отсутствия мозга и вот такая вот гипофизарная реакция на происходящее. Это,
0: кстати,
1: интересно.
0: То же самое происходит и с креветками, которые, как известно, единственные из водоплавающих, не обладающие вот кровеносной системой. Да, ну вот я помню, у нас вот он был, мы его постоянно, мы ему прописали как бы прогрев пяток в таком, в горячем отстое липовой коры. Вот, а вы пришли, и вот увидев это, как-то так ужаснули, сказали, что нельзя уже больше. Вот, хотя, в общем-то, метод достаточно себя испытал, потому что, в общем-то, это в какой-то степени тоже часть организма помещается в определенную среду обитания, не весь, но часть его. Вот, и вроде бы ему помогало до этого. Вот, и как-то вы так загадочно почему-то ушли, вот даже не сказали почему, а мы вот уже и не делаем так вот, и все это получается впустую. Вот как бы не, хотелось бы сейчас вот немножко объяснений, да.
1: С ракообразными?
0: Конечно.
1: На самом деле ракообразные, они являются свойства их. В общем-то, по большому счету, глобальная человеческая оценка ракообразных, она, в общем-то, негативная. То есть все,
0: конечно, конечно,
1: признаки, оно, в общем-то, оценивается как излишняя там чувствительность, впечатлительность и тому подобное. Но, с другой стороны, существует какая-то демонстративность внешней оболочки, типа вот культуризма там или еще что-нибудь такого, что внешне отпугивать может. На самом деле, довольно-таки глубокие по своим, по своей сущности субстанции, которые, в общем-то, охватывают довольно-таки большой спектр вообще, вот именно захватывают психику и эмоции. И, в общем-то, там как бы существуют во благе. Готовить себя, так сказать, к проявлению уже самости. То есть в дальнейшем это уже будет проявление я там какое-то, которое, в общем-то, уже тяжело будет как-то там подвергать какому-то там воздействию.
0: Ну, плюс тут еще как бы искаженное визуальное восприятие, поскольку вот в масс-видео везде это как-то преподается в розовом цвете, там, в вареном, с какими-то специями, а в природе оно все выглядит достаточно более агрессивно, то есть вот этот хитин сам такой зеленовато-серый, то есть, в общем-то, разные реакции возникают при виде, вот когда оно тут и когда оно там. Вот, когда оно там, лучше это даже и не видеть. Но я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-20 22, и ваши вопросы Андрею Орлову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Будьте добры, скажите, пожалуйста, памперсы, а также прокладки как-то влияют на экологическое
0: наследие вообще? Понятно, понятно, спасибо. Я, кстати, вот узнал по голосу, это вот тогда был звонок, и я же говорил, что не избежать там проблем утилизации. Кстати, очень многие также спрашивают, куда вообще вывозят и куда девается вот то огромное количество отжеванных хитиновых панцирей, тех же ракообразных. Ну, я думаю, это, кстати, к вопросу о памперсах и прочих таких вещах. Ну, о пластике мы не будем сейчас говорить. Вот, а хлопок, он все-таки ведь не вечен, вот он вырос, его раз, потом брык, и все. Ведь да как нет, быть-то?
1: Как раз с хитиновым покровом-то намного проще он утилизируется совершенно естественным образом. Там может даже создавать какие-то слои в дальнейшем культурные. То есть, представляешь, там любителей пива, там слой культурологический при замене.

0: были настолько индивидуальны, что, в общем-то, считались как-то принадлежности личности, частью интимного, в общем-то, существования.
1: Кстати, извини, что я перебиваю, чего нельзя сказать о зубных щетках, которые всегда на виду. Вот меня всегда это удивляло. Вот там тампоксы, памперсы, прокладки, все это скрыто. Вот ты ей скажи, покажи. Она никогда не покажет. Мы же проводили эксперимент.
0: Потому что здесь существует половая дифференциация.
1: Да,
0: В принципе, однополые, они ничем не выделяются. Вот. А здесь, в общем-то, чисто половая и связана, в общем-то, с какими-то вообще с деталями, которые, в общем-то...
1: Ну, срам, короче, практически, как они говорят.
0: Да. Ну и чисто американский уже подход вот с этой продажей, с какой-то генеральный подход с этой рекламой разнузданной. В своей сути вообще вот эти то, что там запрещено пивные и табачные изделия там днем рекламировать. В общем-то, когда люди уже там нанюхались клея где-то по подвалам по-дружески, мне кажется, что это просто вот издевательств над умом просто человеческим. То есть вот эта реклама всяких там гинекологических, гигиенических и акушерских приспособлений на фоне, так сказать, для американцев, вот с их, так сказать, с таким вот как бы холодноватым и вообще половым уже состоянием.
1: Люди
0: у нас на работу ходят трахаться, в общем-то, люди.
1: Да.
0: Вот. А у них на работу ходят, чтобы, в общем-то, как раз отвлечься от этого состояния. И они уже генетически все отвлеклись от него. Поэтому вырабатывается не фригидность, а особая форма такая американской женщины, которую постепенно, значит, пытаются сюда как-то перетащить. Но мне кажется, что это не получится. В общем-то, как американские мужчины здесь не получаются, так и американские женщины. Просто вот этот шквал суп вот этих вот вещей, которые, в общем-то, все-таки формируют там даже не личность, а целая культура, культурный слой. Мне кажется, что все-таки будет какой-то пошатнувшийся и слегка такой искореженный вид. То есть в результате вот этих вот экспериментов.
1: Приблизительно как одногорбый верблюд, видимо. Ну, давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. А, женщина хотела спросить, и просто дело в том, что она очень быстро говорит, и как бы я понимаю ее речь, это наша постоянная радиослушательница Тамара Наглухо. Кстати, она из Уфы переехала сюда, но я не буду сейчас вдаваться вот в ее как биографию. Она спросила, в общем, приблизительно следующее. Как бы воспринимали женщины средневековья, если бы к ним на лотках привозили бы современные средства от женской гигиены? Ну, вот неожиданно. То есть появились бы люди вот в таких же упаковках и так далее. Восприняли бы они их? Или как бы возникло бы резкое отторжение и как бы борьба с демоном началась бы?
0: Да, я думаю, если так это все происходило в женской среде, то это чисто как по мартышечке все происходило бы. То есть на уровне приматов это бы все, конечно, изучалось, и применялось, и прикладывалось и так далее. А если говорить о вообще, как о, так сказать, о цивилизации, то есть, или о широком культурном применении, то мне дело в том, что там своя специфика была существования. И люди были вообще-то по-другому совершенно развиты. У них мозг мыслил совсем иначе, чем сейчас. Поэтому, например, подобные вещи, которые в то время существовали совершенно естественно, сейчас выглядят как парадоксы или сказки. То есть на самом деле

0: Или там, ну, например, борьба с драконом. Это, в общем-то, отчасти в этом есть смысл философский. То есть не буквальный дракон имелся в виду, а дракон, так сказать, начало. То есть начало там всех агрессивных побуждений.
1: Жадности, вот, да.
0: Жадности, да. Да. То есть вообще всех пороков и всего сущего. Ну, существовала такая, в общем-то, игра, которая создавала определенные правила там, по, ну, по определенной структуре, в общем-то, как-то все это и разыгрывалось. И поэтому... Так, в сказках существуют эти вот драконы и все остальное. А способ мышления... Мы сейчас не можем представить даже способ мышления человека, который, например, существовал в начале нашего века. Вот, вот эти, значит, граждане, которые там, например... Например, веками существовала традиция там, религиозности, а тут взять и все похерить в один раз. И причем выступать просто антиподом. То есть вот как бы поскольку там ну, пугали, так скажем, сатаной, и наоборот, значит, прививали религиозность так или иначе. И тут вдруг появляются, значит, там откуда-то люди, которые просто признаются в своем бесовщине, в своей...
1: Причем творят... на государственном уже уровне было практически.
0: Да, дело в том, что с государственного как-то разошлось даже на уровень такой вот средний и низкий даже. Вот этот кошмар, все творившийся тогда, это же, в принципе, революция такая серьезная. Это, например, сейчас тяжело придумать, например, какие-то вещи, которые были бы аналогичны по своей форме выражения вот такого.
1: Ну, вполне возможно просто, что тогда тоже это мало как бы кто замечал. То есть, может быть, сейчас происходит то же самое, и люди, которые вот будут жить в середине следующего века, будут какие-то вещи, происходящие сейчас с нами, воспринимать тоже так же, как вот мы воспринимаем вот эту вот всю демоническую бесовщину. Вот, ну, к примеру, вот та же тотальная агрессия вот прокладок, она будет восприниматься как нечто вообще. То есть, я думаю, телевидение к той паре хоть какое-то останется, правильно? Вот, хоть в музее. И они, видимо, будут так же это все воспринимать. Ну, скорее всего. Ну, или что-нибудь другое найдут.
0: Ну, насчет телевидения, кстати, у меня прогноз такой, что там грядет информационная катастрофа, и просто эти средства массовой информации, даже не массовые, любые средства информации, они просто самоуничтожатся.
1: Ну да, она будет практически не нужна, просто никакая информация.
0: А поскольку человек будет привит уже, то есть у него логика и способ мышления будет задействован уже через модели информационных устройств, которые уже постепенно стали овладевать вот как бы всеми. То есть на самом деле вот еще один шаг – это цифровое телевидение. То есть тогда можно создавать там, например, иллюзию какую-нибудь, очень мощную иллюзию, там, например, реальности какой-нибудь, псевдореальности, виртуальной, ну и так далее. То есть при технических возможностях уже существующих это абсолютно никакого труда не составляет. То есть, например, повысив качество, ну, на теперешний день, там, например, цифровая технология, до такого уровня, например, повысить качество сейчас мешает только состояние рынка. Если это, в общем-то, по каким-то причинам, например, баланс перейдет, так сказать, в позитивное состояние, то начнется совершенно кошмарная, вот, значит, дигитализация. Вот,
1: всех процессов.
0: Да. И тогда уже совершенно трудно будет сориентироваться людям, которые, в общем-то, ну, как бы находиться будут в остатке в своем в свежем уме. То есть, в общем-то, сейчас, например, Даже такие вещи, как, например, то есть человек, когда не контачит с информационными устройствами, он испытывает глубочайшее состояние депрессии и начинает пьянствовать. А, например, чем больше он контачит, тем, значит, меньше ему необходимость в этом. То есть какая-то существует общая линия порог, которая, в общем-то, удовлетворяется так или иначе. То есть информационные средства в данном случае однозначно являются корнем, так скажем, вот этого порога, то есть той компоненты, которая, в общем-то, дремала все это вот начало века, вот, например, развитие революционности ума, определенные доли мозга начали интенсивно развиваться, другие угнетаться, то есть, например, что, в общем-то, даже, например, материалистическая теория большевиков, она была настолько, в общем-то, как бы изощрена, что она даже не развивала, по сути дела, материальное мировоззрение в целостности своей. То есть она компилировала, выдирала те куски, которые им необходимы были, и навязывала. Причем совершенно там абсурдные куски, там, например, этих теорий. А если бы материализмом серьезно занялись, то есть без ограничений, то, возможно, какие-то результаты даже от этого то вот строя остались бы, то есть в принципе какие-то достижения, ну, на уровне соревнований существуют, ну и какие-то национальные достижения существуют. Это вот все за счет режима, но опять же за счет видимо какое-то состояние протеста оно побуждало отдельные личности формировать какие-то новые подходы там или новые решения там каких-то сложных задач.
1: Да, такая своего рода самореализация хоть на этом.
0: Да, ну вот самое интересное, что вот этот материализм, он не имел такого полного воплощения. То есть этим занимались какие-то ограниченные умы. То есть сама идеология, она разработана была каким-то пивным человеком, который, в общем-то, как-то исчез физически, и все. И на этом дело закончилось. Там прибрали все к рукам люди, которые, в общем-то, к этому отношения серьезного не имели.
1: Ну, просто подхватили и развили немножко не в том направлении. Даже не развили, а как бы вот покатились, скажем так, покатились.
0: Да. Вот. То есть, на самом деле, если бы развить ее так достаточно, то сейчас бы очень серьезные были бы какие-то изменения и достижения по отношению вот ко всему миру. Там, потому что просто существовали какие-то такие, в общем-то, чисто человеческие. Вот на самом деле все эти мерзопакостные личности, которые там являлись там руководящими, и они по сути своей, в общем-то, имели корни весьма таких духовно напуганных или духовно травмированных людей, например, взять хотя бы Сталина, там, который, в общем-то, обучался там в какой-то в приходской школе там еще.
1: Ну, это уже сильнейшая, так сказать, травма для детской души.
0: Да.
1: К тому же, тут еще нужно заметить, что он все-таки грудничок ГОР, в какой-то степени сокращенно ГГ.
0: Да.
1: Вот. И, стало быть, обладал изначально генетически все-таки вольной какой-то натурой. Вот. И вдруг, на тебе, там какая-то приходская школа, да? То же самое, что Шанет О'Коннор.
0: Нет, так это интересно то, что он в дальнейшем как-то занял совершенно противоположную позицию и развивал ее. Но я опять же возвращаюсь к тому, что почему материализм не получил такого полного воплощения, потому что занимались верховной идеологией, занимались люди, которые боялись на самом деле этого материализма и которые, по сути, по своей были более как зачатки их были заложены как-то ну, с элементом духовности и эмоциональности повышенной. Поэтому вот эти материалистические теории, они не имели такого, в общем-то, полноценного воплощения или же как бы творческого воплощения.
1: Потому что для того, чтобы было творческое воплощение, нужно как-то генерировать хоть что-то, а там нельзя это было делать. Ну, даже не то, что нельзя, нельзя по физической вот возможности, да? То есть то же самое, что...
0: Ну, скорее всего, по памяти и по сути по своей, потому что, в общем-то, по идее, они все были такими людьми, в общем-то, ну, так скажем, с взглядами непрогрессивными. То есть были отдельные герои, которые там описывались в литературе, которые там совершали какие-то действия и подвиги, но на самом деле там вот то, что там кто этим всем заправлял, они имели такие весьма примитивные и простые корни, которые в основе своей не являлись материальными, а являлись разносторонними и более даже больше духовными. Поэтому вот этот материализм, он неполноценно воплощался.
1: Не было соответствия между истоком и вот идеей, да, скажем так.
0: Да.
1: Ну, давай следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Будьте любезны, вы смогли бы мне без этого бреда, без этого трепа ответить, что такое андеграунд?
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Вот, кстати, тоже интересный подход, как бы, видимо, неспособность уловить в такой достаточно плотной речи какой-то смысл, это, видимо, веяние времени.
0: Нет, это индивидуальное что-то.
1: Так вот, как без трёпа, что такое андеграунд?
0: Это английская подземка.
1: Да, это метро, другими словами. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Это говорит Саша Токарь. Я хотел вот что спросить относительно материалистических каких-то моментов. Вообще, зависимость каких-либо сумм денежных на менталитет обычного человека. Вот, в частности, вот продавщицы у нас, помню, в свое время были очень любезные. Вот, не знаю, может, это как-то бессвязно, я сформулировал вопрос, но...
1: Нет,
3: вот
1: вполне понятен, спасибо. Я, кстати, тоже хотел спросить, вот сейчас, перемещаясь по Москве, по долгу службы, да, ну, ты же знаешь, что как бы у меня есть легенда, что я как бы работник ГАИ, то есть у меня сейчас... Она спрашивает, дескать, ты где пропадаешь, на чем? Я говорю, я работник ГАИ, то есть, а как, знаешь, выхожу из дома в форме ГАИ с палкой, с этой, со всеми делами, и сразу раздеваюсь, прячу форму за мусоропровод, достаю штатское, иду вот сюда, вот, ну, и обратно тоже прихожу, достаю, ну, дабы как-то быть при деле, а то все-таки... Вот, а я обратил внимание на то, что огромное количество таких полных женщин, как правило, блондинок, и, как правило, ну, такой внешности немножко странной, то есть возраста, назовем такого мягко, предбальзаковского, да, разъезжают на больших дорогих автомобилях, а некоторые даже на джипах. Вот, и все это действие, как правило, происходит около торговых таких точек, ну, которые раньше были коммерческими палатками.
0: Ну?
1: Почему?
0: Так нет, вопрос касался ментальности, взаимосвязи ментальности и денег.
1: Так нет, но если, например, им шишку на голове нарастить, сказать, что вот, дескать, у этой группы населения ментальность будет выражаться в шишке, то очень много шишек.
0: Ментальность — это, в общем-то, способ выражения.
1: Или впадин.
0: Состояние души или же состояние... ума. То есть один из способов выражения. Также, собственно, вот это материальное воплощение, то есть, ну, что такое деньги, это об этом написали, в общем-то, люди, которые этим занимались, экономисты. Вот. Дали четкое определение, а то, что вот вы заинтересовались этой параллелью, это, в общем-то, связь именно вот как раз такова. То есть там, например, абстрактная вещь воплощена в материальном каком-то эквиваленте. То есть труд, это же абстракция, в общем-то. То есть количество труда, там, количество сил затраченных, это, в общем, тяжело оценить, хотя пытались это сделать. Ну, существуют такие понятия, как творческий или интеллектуальный труд, который вообще-то очень тяжело оценить.
1: А как ты, кстати, относишься к высказыванию одного политика, весьма известного, который такую исполнил фразу, что, вот, дескать, огромные вот, невыплаты зарплат населению – это своего рода скрытая форма безработицы? Ну, другими словами, что если людям не платят деньги, значит, их труд просто не нужен.
0: Ну,
1: тут не имеется в виду тех, кто сидит на, как бы, на бюджете, то есть имеется в виду, сам понимаешь.
0: Ну, а что значит, если зарплата не выплачивается, это имеется в виду, наверное, тех, кто на бюджете сидит?
1: Нет, вовсе не обязательно. Если, например, бюджет, я тут имею в виду, например, там, здравоохранение и подобные дела. А если какой-то завод производит какую-то продукцию, вот там люди не получают зарплату.
0: Угу.
1: Ну, в данном случае, вот он назвал это безработицей.
0: Ну, само понятие безработицы, это, в общем-то, тоже двусмысленное. То есть незаинтересованность в работе или в развитии. Как в национальном масштабе, так и в каком-то, например, сугубо локальном. Там. Или же, например, неспособность к этому по тем или иным причинам. Или же третий вариант – это противодействие. То есть активное, например, активная безработица, то есть которая создается именно.
1: Нет, ну представь себе, что я, например, сейчас тут насажаю елей,
0: да.
1: Ну, вот, и пойду на Арбат продавать шишки. А у меня эти шишки никто не будет покупать, хотя я вложил массу труда, там навоз возил, ели удобрял, а шишки никто не берет. Я пойду к правительству, буду стучать ложкой по кастрюле, орать, выплатите мне зарплату.
0: Ну.
1: Ну.
0: Так нет, если ты взялся за какое-то дело там, то, в общем-то, ты его доводи до конца.
1: Ну, я как... шишки-то произвел, то они же так... тоже шишки производят.
0: Ну и что это... ты хочешь?
1: Да. Это как раз ничего.
0: Вот как раз...
1: Саша спросил об этом.
0: Это Рашин, вот этот вот вариант как раз. Шишек надел, а дальше тебе должны кто-то...
1: Да, правильно.
0: Никто тебе ничего не должен.
1: Ну, а они-то так не считают? Они же идут и говорят, денег дай.
0: Ну, я не знаю, надо, наверное, хоть одну какую-то программу запустить вот после тампоксов, чтобы она сразу там шла, информационная, которая бы приводила какой-то ликбез индивидуальности, так скажем. Вот, человек получил право и свободу, как им пользоваться. Или стоит ли им вообще пользоваться?
1: Ну, тогда нужно начать, видимо, с запрета вообще изначально. То есть людей, которые вот начали участвовать в этой программе, запретить им целиком просмотр общественного телевидения, то есть там «Санта-Барбара» и прочих вот таких антинародных, да, произведений. Вот, а также вообще запретить поставку сюда китайских товаров.
0: Ну, ты берешь какие-то меры широкомасштабные очень. Кто же может отказаться от таких денег?
1: Да, это об же, этом я не подумал.
0: Это какие-то колоссальные средства абсолютно, причем...
1: А тогда ликбез, понимаешь, практически как бы остается без опоры, потому что он, например, пришел на ликбезе, отслушал, стал индивидуальностью, пришел домой, а она типа уже им пельмени сварила, говорит, садись, есть пельмени. А у них на кухне телевизор китайский, холодильник советский, тоже, кстати, вот и те китайцы завезли сюда, да, а этот холодильник и производил, и хочет денег за этот холодильник. Он весь трещит, извиняюсь, и пердит. А пельмени он есть на кухне, а тут Санта-Барбара. Он, знаешь, посмотрел Санту-Барбару, там сколько там, минут 15 оно идет, да? Или, ну, неважно. Вот, и раз, он уже все, ликбез весь на смарку. Считай, выкидыш индивидуальности прям произошел. Пельмени выбили индивидуальность.
0: Да нет, есть такие, в общем-то, средства информации, средства пропаганды, которые позволяют в форме, ну, я не знаю, в такой сжатой форме давать информацию, что если бы этим занимались специалисты, это легко можно было достичь. Другое дело, отсутствие желания. Вот, например, говорят, тут занимаемся трёпом и вообще...
1: Не говорят, а говорит.
0: Ну, не важно.
1: Это один индивидуум.
0: Да, вот ты послушал бы, чем там вообще люди занимаются на самом деле. То есть там один бегает, говорит, памятники нужно спасать, например. У него голова болит.
1: А другой, кстати, вот в таких вареных штанах и с сумкой у ларька стоит, и сумка набита ворованными радиодеталями, причем которые уже не используются.
0: Знаю, что...
1: Он пиво покупает.
0: Я тебе говорю о том, что...
1: Так нет, я говорю, насколько они разные. Этот хоть по памятникам бегает.
0: Да не по памятникам, он выступает в программе с этой затеей.
1: Ну, я
0: затеей.
1: Говорю, ну, этот по памятникам, этот по ларькам. Ну... А ты говоришь, ликбез индивидуальности. А тут сейчас Санта-Барбара, понимаешь?
0: Ну, ты напряг мозг под утро. Вот я тебе говорю, что программы бывают, например, книголюбов там всяких.
1: А, ты имеешь в виду вот такую... А, ну я понял, узкую все-таки немножко.
0: Да.
1: А, я понял. Я думал,
0: то
1: что
0: это
1: там...
0: воспринимается нормально. Какие-то литературные чтения, где тебе, в общем-то, подсовывают литературу, которая за 60 лет не изменилась. Альтернативы никакой.
1: Ну, в этом смысле, знаешь, преуспели вот в ведении подобного рода, ну, не агитация, а деятельности. Вот всякие там религиозные люди, они ходят, обзванивают квартиры и говорят, дескать, мы сейчас все вам расскажем о Боге. Ну, как правило, им говорят, дескать, идите отсюда, у нас тут фашистская квартира, к примеру, или еще что-то тут, вот какие-то вещи. Вот. Но, тем не менее, их активность, она вот как бы как раз то, чего не хватает вот этим курсам ликбеза.
0: Нет, курсом ликбеза не хватает просто желания этим заниматься.
1: Ну да, да.
0: То есть, и, вернее, даже не то, что желание, а противодействие даже со стороны. Потому что удобнее существовать в тех формациях, которые вот существуют на нынешний день. Они, в общем-то, возникли и текут, в общем-то, совершенно независимо. То есть... Ну, как бы синтезировались и существуют. То есть люди там считают вполне нормальным то, что им навязали уже в течение там короткого периода времени. И даже как-то бойко и бодро, например, могут реагировать там на какую-нибудь затею, связанную там с фантастическими совершенно экспериментами, там, например, с имуществом. То есть там, ну, например, чем человек вообще, как он должен думать, что вот ему предлагают какие-то невероятные, там, например, вещи, что, например, там, ему там, дай денег, я тебе завтра там, в 10 раз больше верну.
1: Вот, вот. А это, кстати, к вопросу о том, что вот он вырастил ели, срезал шишек, пошел их, никто не купил эти шишки. Он, значит, метнулся туда-сюда, шишки лежат, значит, зарплату ему за шишки не платят. Тут приходит этот и говорит, я тебе 200% годовых, он туда, потом опять бежит, говорит, и шишки у меня не купили, и зарплату не выплатили, еще я потерял всю свою собственность, потому что мне обещали 200% годовых. Вот, но он
0: вообще
1: же шишки выращивал
0: вот
1: изначально, то он же
0: человек,
1: шишки выращивал.
0: Например, ну, который, например, многие обижались, что не были как-то поставлены в известность со всех сторон. Вот люди, которые, над которыми эксперименты эти проводились.
1: Да, да, да, было такое.
0: А, например, если человек там склонен вообще к здравому рассудку, он смотрит, например, открылась какая-то новая, ну, форма предпринимательства, модель, которая, в общем-то, похожа на западную. Возьму-ка я посмотрю, что там у них там происходит. У них там утряслось, и все нормально, как бы там утряслось, уехалось. Вот. Посмотрел, а там 3%, например, максимум 4%. А тут тебе обещают что-то невероятное. Ну, твоя реакция реакция какая-то там. Ну, по крайней мере, подождать, посидеть, посмотреть, что это, что из этого получится.
1: Какое-то время выждать, конечно.
0: Да. Вот.
1: Не, но они же сразу бегут, они сразу отдают вот все там.
0: Нет, это бежать надо, вот нашел ты чемодан там с деньгами. Там. Вот, посмотрел, что мины под ним нет. Там, да. Там действительно можно хватать и бежать.
1: Просто сразу.
0: А когда тебе просто говорят, слушай, дай мне денег побольше.
1: Да, я тебе верну больше.
0: А я тебе дам кучу вообще денег. Причем, если... Ну, очевидно, что люди, которые там, например, этим занимаются, они, в общем-то, абсолютно, ну, как бы они ходят помолиться там.
1: То есть у них мизинчик прижат к ладошке.
0: Да.
1: Ну, ты знаешь, все-таки, Йот, ты, конечно, очень правильно все рассуждаешь, но есть же одно «но», от чего и нужно отталкиваться, что он все равно выращивал шишки. Понимаешь? Ну, как можно, например, человека, который выращивал шишки еловые и хотел их продать на Арбате, допустить к управлению
0: самолетом? А почему на Арбате-то?
1: Ну, пусть в Варениковском переулке, неважно где, все равно вот шишки выращивал, да, и потратил
0: подожди,
1: на это.
0: Вот, да. Может, он не там их продавал.
1: Ага, извини, а тоже нужно место вычислять нюхом. То есть шишки вырастил, продавал не там, да еще отдал по 200 годовых. По-моему, это все звенья одной цепочки. Как бы уши одной головы, ноздри одного носа.
0: По-моему, надо было выбрать там самую шишечную, вообще самую высокую, и ее в Кремль сдать в аренду. Вот
1: и, так он и приходил туда. Ему сказали, иди вон отсюда. И вот у них поэтому и происходили всякие. То пучило их всех. А ты что думаешь? Вот так вот он и хотел. В результате один самый умный.
0: Ну?
1: Шишку-то свою сунуть.
0: Ничего не получилось.
1: Не получилось.
0: Ну, с другой стороны, потребностей много. Есть там, например, какие-то регионы с региональными шизофрениками, так сказать, во главе. Хотя это все распространяется как бы из мест вот насыщенных в информационном плане. Вот да, этот вот да. Дуализм и склонность к нему. Вообще интересно, на самом деле, вообще эти вопросы, они не поднимаются и не будут подниматься, потому что они как бы решают все остальные проблемы. Тебе необходимости не будет тогда как-то ежедневно сталкиваться со стрессом.
1: Да,
0: поскольку
1: да,
0: ты уже привык к ним, то необходимость в них, она постоянно присутствует.
1: Как бы стресс — это уже мое второе имя.
0: Потребность.
1: Ну, дай послушаем, наверное, уже последний на сегодня телефонный звонок. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Знаете, я вас ничего спрашивать не буду, я могу историю страшную рассказать, коротенькую.
1: Вы знаете, давайте... Ну, рассказывайте, собственно, что теперь-то. Да и пойдем мы уже тогда отсюда.
4: Да. Вот я сейчас в футбол с ребятами играл, а когда домой возвращался...
1: Вот сейчас, правда?
4: Ну, 20 минут назад. Домой возвращался, и в подъезде шапка из-за посому лежит. А вы не знаете, что?
1: Угу.
4: А в ней канат.
1: Спасибо. Но я не уверен, что это была шапка из-за посума. Вот. Насчет каната я не сомневаюсь. Кстати, недавно такая же была. Звонит. Я не подхожу вообще, ну, не открываю даже. Потом выхожу, а около мусоропровода канат. И я подумал, что, наверное, вот он или она, или вообще оно звонило, дабы, значит, канат положить по месту назначения хотя бы тут. Вот, ну что же, пойдем, что ли?
0: Действительно страшная история. А от каната что-то символ, да?
1: Ну, я тебе расскажу и даже покажу. Вообще, по-другому, канат, второе имя каната — это еда для мух.
0: А.

0: И в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев. Представлять его я не буду, правильно, потому что и так человек достаточно
1: потому
0: известный.
1: Потому что все равно это никому ничего не скажет.
0: Да, особенно вот этому человеку, который за окном. Вот, это наш новый мойщик стекол на данный
1: этап. Он уже упал.
0: Значит, придется опять дать работенку отделу кадров.
1: А где вы их берете?
0: Работенки для отделов кадров.
1: Мойщиков.
0: Мойщиков? Да их на улице, понимаешь?
1: Мы... Так это, наверное, те же самые, которые упали.
0: А, вот они постоянно по кругу, да?
1: Конечно.
0: Вообще, как отличить из толпы людей профессионального мойщика? Он постоянно делает руками вот такие вращательные движения. Вот. Причем у него это происходит неосознанно. Как, например, у профессиональных водителей, да, у них привычка постоянно заглядывать там через левое плечо. И у летчиков.
1: Нет, есть еще один более точный признак. Ну, они настоящие мойщики, они ездят постоянно в инвалидных колясках.
0: Почему? Ну это мойщики, которые работают на высотных домах.
1: Конечно, естественно.
0: То есть и такие то в гипсе там, то, в общем-то, в каких-то там непонятных в растяжках. Действительно, действительно. Но с движения при этом они тоже такие.
1: Ну да, это внутреннее, внутри гипса у них такое.
0: Это уже, типа, да.
1: Движение. Вращательное, тело вращательное.
0: Называется внутригипсовые вибрации.
1: Да.
0: Сокращенно ВГВ.
1: Сложно очень, да.
0: Сложно.
1: Ну, это... Ну, это жизнь не устроена просто. Кто нам сказал, что он будет простой и легкой?
0: Конечно. То есть, и к тому же не нужно искать легких путей. Иначе человек станет просто каким-то таким абстрактным существом, совершенно непружинистым.
1: В общем, вы меня убедили. Можно я после передачи вымою у вас окно?
0: Вот только вот изнутри. Снаружи не стоит.
1: А может быть, по снаружи просто ничего нет?
0: Снаружи. Вообще, обычно мы там делаем холодец.
1: Из кого? Из мойщиков?
0: Нет, вот между рамами.
1: А, очень хорошо, да. Кстати, холодец, несмотря на то, что жирное блюдо...
0: Не совсем.
1: Ну, жирное, жирное, жирное.
0: Вроде почему? Многие студень считают, это не жирное. Вот эта штука...
1: Я с хреном и с водкой.
0: Вот. Нет, все равно я не согласен. Не
1: хрен,
0: жирное.
1: Водка, они очень высокотоксичные вещества. Водка, к тому же, вызывает у определенного ряда людей привыкание, которое сопровождается общим расстройством здоровья, психической деятельности. Ну, короче говоря, всем тем, что обычно именуют алкоголизмом. И хрен... Поджелудочная железа, опять-таки, язва очень дурно воздействует.
0: То есть водка на язву,
1: ну, холодец,
0: да?
1: Не являясь сам по себе вредным, является провоцирующим фактором для употребления вредных веществ, которые понижают уровень здоровья, в основном, у тех, кто злоупотребляет.
0: А это, кстати, опять же, говорит, вот в данном случае холодец и вот вообще вот эта троица холодец, хрен, водка, да, вот это как бы символизирует маленькую модель мира. Потому что холодец сам по себе подталкивает к потреблению вот этих, как бы, веществ, будучи сам достаточно нейтральным. То есть он тут играет роль положительного героя. Хрен — это как бы ну, такая вот пикантная штучка, дескать, знаешь, на что похоже? На человека, который в Америке зазывает людей в порно-бар.
1: Ну да. Вот, еще можно было сравнить вот эту триаду холодец, водка и хрен. Это же ведь вот такой, ну, мифологический архетип. Это вот триада такая. Водка, она женского рода. Она как бы богиня, но она, вот она, великая мать. Вот для русского человека особенно. Вот мать сыра, земля. Почему земля сыра? Она же бывает, песок бывает, сухая бывает земля. Сыра — это вот... Раньше это говорилось не земля, а водка подразумевалась. Это потом замещение произошло. В последующие годы.
0: О, как.
1: Да, ну вот эта водка — это вот это женское божество, великая мать русского народа. А хрен — это, соответственно, значит, и холодец — это как вот отец и сын в божественной триаде.
0: Правильно. Причем холодец в данном случае — это папа.
1: Конечно.
0: Вот, а ведь ты заметь, какая еще ситуация, что, скажем, водку можно употреблять и без хрена, и без холодца, да? Холодец без хрена и без водки, ну, как бы тоже можно. Хрен в одного употреблять нельзя. Это говорит о слабости подрастающего поколения и о полной его недееспособности. То есть сам по себе хрен без холодца и без водки, в общем-то, никому не нужен.
1: Можем ли мы в этом случае сказать... проникаясь такой определенного рода, ну, как бы я бы сказал, пророческим тоном, можем ли мы сказать, что за царством холодца, соответственно, царством водки наступит царство хрена?
0: Я думаю, да, что для этого нужно будет ему очень постараться. Или придется каким-то образом вводить четвертый временный ингредиент. К примеру, там это может быть корка какая-то, да?
1: С другой стороны, вот исходя из как бы из природы этого слова, если мы будем двигаться от семантики, как, в общем-то, всегда и положено, от семантики двигаться, именно от нее, потому что вот, ну, потому что это естественно, это для любого, вот для любого, кто посещает наши семинары.
0: Да, курсы.
1: Да, да. Попробуем там... всевозможных, вы понимаете, трансцендентальных трансформаций. с неопределенным вектором. Вот кто посещает этот крайне популярный семинар, можно сказать, почти каждый простой радиослушатель в каждой сельской глубинке он посещает в какой-то степени этот семинар. И он должен понимать, что вот семантика — это то, от чего нужно двигаться. А семантика получает холодец. Холодно, но как-то такой приятный холодец. Вот чувствуется, что вот уменьшительно ласкательное, такое в то же время игривое что-то. Вот то, что есть в этих русских суффиксах, они какие-то такие колючие, да, пронзительные. Да. Вот холодец — холодно, да. Водка — ну это вода, еще такая ласковая вода, такая водка, водочка. Водичка с придыханием такой вот такое чувствуется. А вот хрен это такое агрессивное что-то хреново. В нем пахнет концом света страшным судом слово хрен.
0: Причем со страшной силой пахнет.
1: Не случайно вот именно, да. Хрен это как бы он противостоит сырой матери земли в определенном смысле. Ведь не случайно в русском языке он стал заместителем обозначения мужских гениталий. Вот потому что ведь в нем такая агрессивная мужская природа в слове хрен выражена. В то время как водка мягко, податливая, пассивная. Можно сказать, что хрен на Россию завезли с Запада.
0: В принципе, да.
1: Эти природная корни... душа была, да. Вот холодец и водка. А хрен — это вот та вот зараза, которая проникла в самую глубину вот этого, можно сказать, духовного ядра Руси. Она вот хрен, он, как бы это хреном все помазали, начиная со времен Петра, вот горчица и хрен.
0: То есть это как бы агенты другого мира, на самом
1: конечно,
0: деле.
1: Конечно. Когда мы намазываем, значит, вот вся наша жизнь, это вот как холодец, помазанный тонким слоем горчицы и хрена. Вот это вот западная цивилизация, горчица и хрен. А под ней такой большой холодец.
0: Кстати,
1: это особенно слышно, вот ходишь приходишь на какой-нибудь концерт и слушаешь, как играет басист с ударником. И вот визуализация холодца происходит на сцене. Он такой, он колышется. У него такая благодатная, сытная природа. Правда, к рок-н-роллу это уже не имеет никакого отношения. Вот тут нужен хрен настоящий. Вот хрен, они добавляют хрен, но все равно внутри-то холодец.
0: Холодец,
1: мы все это чувствуем, вот мы живем, так себя мажем хреном, там, в бутиках, там, покупаем горчицу, там, и мажем себя, а с природой невозможно справиться.
0: А в принципе, вот что касается еще же природы, изначально человек, да?
1: Кстати, почему у вас фамилия такая?
0: У меня фамилия, это у меня досталась от мамы.
1: Да?
0: Да, вот, и к тому же дело в том, что у меня есть и надпись на спине, вот, которая при прочтении как раз вот это слово извлечение и получается этот фамилии.
1: Ага.
0: Вот, это...
1: Вы знаете, почему поинтересовался? Я вот рассказываю какие-то вещи, они ведь серьезно имеют значение, в общем, ну, для безопасности нации. А потом я подумал, а кому, собственно говоря, рассказываю. Ну, знаете, это, конечно, может быть, с моей стороны неприлично, но бдительность в наше время не мешает.
0: Не мешает.
1: Нужно проверить, про кому рассказывать.
0: Нужно всегда смотреть по сторонам.
1: Такие вещи. Многие же люди смотрят на мир и думают, что вот, ну, вот троллейбусы едут, машины идут. Вот все так оно и есть. Но это ведь немногие из нас знают, что под этим скрывается.
0: И...
1: Вот это вот все да, только да. Вот такой вот... Тонкий слой, можно сказать, как бумага, который можно пальцем проткнуть.
0: И нужно, то есть,
1: если решиться.
0: Да, кстати, еще нужно сказать, что вот осторожный человек, он тоже не всегда ведь осторожен. То есть, когда про человека говорят, вот он осторожный, да? То есть, на самом деле, в 50% этот человек как раз наиболее подвержен каким-то опасностям. Потому что внешние проявления вот такой осторожности, вот он, видите, по коридору сейчас ходит туда-сюда у нас, да, вот как бы осторожный, смотрит. На самом деле, когда осторожность входит в привычку, то она просто деактивируется целиком.
1: Ну да.
0: И все получается. Конечно, то есть получается да. Тот же, собственно говоря, хрен. И насчет, опять же, естества природы, да, вот парадоксальные ситуации, я подумал, человеку никогда не было свойственно, именно как животному, да, вот какие-то делать добавки к своей еде, приправы и так далее. Ну вот там, например, кошки, да, вот взять кошку, она же не мажет себе там рыбу этим, как, какой-нибудь горчицей, правильно?
1: Нет,
0: то есть это свойственно только человеку.
1: Конечно.
0: Плюс эти, вот этот бизнес, да, вот эти агенты, они как бы стремительно развиваются. Это огромная такая промышленность.
1: Кетчуп потом появился.
0: Кетчупы появились.
1: Кетчуп завезли из Болгарии на самом деле. Но это Болгария очень сильно турецкая, вообще мусульманское влияние. В общем, они все на самом деле, в общем, турки на самом деле, которые в конспиративных целях в течение последнего тысячелетия говорят на славянском языке и исповедуют православную религию. Но на самом деле это турки-то.
0: Конечно.
1: Вот, секретное совещание было.
0: В Балашихе, вот я знаю, оно проходило.
1: Ну, похоже, да, такое. Да. Балшах, вот. Секретное завещание, да. Типа Балашихи, но только там, у них. Ну, и болгарам сказали 1000 лет. Вот так вот нужно. Ну, чтобы противник поверил.
0: Нет, а здесь же было еще как, я знаю,
1: и
0: что было... Такое негласное было распоряжение вот считать все-таки болгар как раз турками. Ну вот.
1: Просто... Нет, было негласное распоряжение считать болгар братьями.
0: Это сперва.
1: Тогда а вот сейчас до потом этого. Турками, да?
0: На втором как раз вот съезде было уже принято считать турками. Да? Кстати, я хочу сказать, что к нам, и напоминаю, что в гостях программы «Монмаранси» Илья Кормильцев, и Айрат Дашков присоединился к нам, как раз ходил смотреть результат падения тушки мойщика. Вот этот вот мойщик упал только что. Не расплескался он там как-то?
2: Нет, на самом деле там есть уже вот какая-то кукушка, так сказать, автомобильного типа, которая уже проезжает туда-сюда, угу. И она уже подменила его, то есть меня сейчас немножко окатило, то есть, в принципе, процесс не остановлен. Никак.
0: Вот мы в данный момент, пока ты там вот ходил туда, вот рассуждали с Ильей на тему приправ всяких, и как бы так по умолчанию решили, что чтобы спасти мир, нужно из рациона человеческого питания исключить кетчупы, горчицы, в общем, все вот эти добавки, петрушки, укроп, то есть переходить к пище, ну, например, ешь мясо, да, вот этот кусок мяса, тогда его надо есть без хлеба. Хлеб, кстати, тоже выпечка не свойственна животным.
1: Нет, не свойственна.
0: Не свойственна. Животные не пекут себе печенье.
2: Ну, некоторые арбузы едят с хлебом.
1: Кстати, Айрат, а почему у вас такая фамилия?
2: Какая?
1: Вот Дашков.
0: Да, мы обсуждали это очень долго.
1: Просто
0: да,
1: разговариваешь, да. Ведь нужно, ну, как бы время такое, нужно всегда знать, вот, безопасность. Ну, соображение безопасности просто. Ну, требует проверять. Ну, мы с Лаверским уже друг друга проверили.
2: Да. Ну, и я не знаю, вам да. Справку надо какую-то предъявить, да?
0: То это есть, было бы не лишнее.
2: Не лишнее.
0: Не лишнее.
2: Да. Ну, да, ну, вот считайте, что сейчас вот, сейчас достаю эту справку, у меня есть в кармане, в принципе, да. У меня на все случаи жизни есть справки, да. И вот сегодняшний случай я как бы, на самом деле, вот,
1: А почему у вас справка пожалуйста. Иностранными буквами написана?
2: Ну, потому что она действительно за границей, как бы во всех странах. Вот.
0: А что это за женщина смотри. Нарисована вот эта?
2: Это мама. Вот здесь, так сказать, кстати, указано, что вот эта мама, имеющая, так сказать, такую фамилию, и поэтому мне также присвоена такая фамилия на законном основании, поэтому, собственно.
0: Кстати, вот...
1: И да. Заметьте, что оба моих собеседника все время ссылались на мать.
0: Да, вот так вот. Ну, правильно, так и должно быть. Так что мы будем делать с
1: Арсоном? Это еще раз говорит о том, что тяготение вот к божественному союзу водки и холодца, оно сильнее, чем вот к этому самому новоприобретенному хрену, понимаете ли?
0: А вот получается ситуация какая же? Действительно, любой хрен хочет стать как бы холодцом.
1: Да.
0: В принципе, и все мы, в общем-то, были хренами. И вот неизвестно, стали ли мы холодцами или нет. И еще меня мучает такой вот вопрос, да? Есть же еще промежуточное состояние холодца, студень. Ну, так называется студень. Это какая-то некая жуткая вообще вещь, насколько я знаю.
2: Я плюс вообще думал, что студень и холодец одно и то же.
0: Нет.
2: Нет, да?
1: А студень, может, вот как раз, студень как раз, он вот когда... Почему русский человек ставит на стол бутылку водки, превращает неприятный студень в очень возбуждающий и дающий силы холодец. А для этого вот водка и нужна. Вот это же священный союз, в сущности, это все же, вы понимаете, это вот, ну, такая, ну, мифологема, метафора, которая вот просто...
0: Ну, тоже ведь это блюдо тоже нечистое своего рода. Опять же, ведь когда-то какому-то человеку пришла мысль не просто откусить от сырой ноги там животного, убиенного им только что кусок мяса, да, вот его измельчить, что-то там как-то сварить, сделать вот этот студень. То есть эта гастрономическая архитектура занимает у человечества очень много, на самом деле, времени. Вот, и чем активней как бы развиваются какие-то вот технологии пищевые, и там и так далее, да, тем меньше остается у человека шансов самосовершенствоваться. Ну, даже какое же там самосовершенствоваться? Сохранить свое девственное «я» в этом лесу из стержней.
1: Вот человека постоянно убеждают, что он должен есть и пить. Это да, же тоже неестественно. Да. Зачем убеждать человека, что он должен есть и пить? Человек сам понимает, что он должен есть и пить. Но все время постоянно с утра до вечера при помощи всех средств рекламы заставляют что-нибудь есть, что-нибудь пить. Вот, и вот и он ест, вот он и пьет. Это ужасно.
0: Ужасно.
1: Ужасно это издержки. Но это просто деталь более другого общего процесса, значительно более важного.
0: Это какого же?
1: Ну, это ну, функция человечества, предназначение. В данном случае это вот такая просто аберрация возникла. А главное здесь функция человечества, его предназначение в большом смысле, в общем. То есть вселенское предназначение человечества. А вот, на фоне этого проблема кетчупа, даже хрена и горчицы, она ничтожно мала. Я просто думал очень долго, почему вот машины такие неудобные.
0: Машины?
1: Есть, ну вот, ну да, но человек же сидит в машине, в ней, естественно, для него пользуется.
0: Совершенно.
1: Уродская, абсолютно. В природе он никогда так не сидит.
0: Вообще
1: не.
0: А, кстати, ведь вообще, в принципе, доказано, вот последняя наша экспедиция, мы снаряжали а там они выкапывали кости всякие и так далее, доказано, что первобытный человек не сидел вот так, как на стуле. Он мог либо сидеть на корточках, либо лежать, либо стоять. Вот поза под стул, она появилась уже в результате мутации человека. Да, представляете?
1: Стул очень неудобен для человека, совершенно естественно. Вся цивилизация, созданная человеком, она совершенно естественно очень неудобна для человека.
0: Да, как ни парадоксально.
1: А это не парадоксально. Дело в том, что все это парадоксальным кажется только при условии одной аксиомы. Если мы считаем, что все это создается для человека. А никогда вам не приходило в голову, что человек создает все это для кого-то другого? Для кого эти формы будут естественными, а также функции этих предметов будут очень удобными, не вызывать никакого раздражения тела.
0: То есть человек используется как рабочая сила просто.
1: В принципе, да, что кто-то сидит в глубинах, так сказать, вселенной и терпеливо смотрит и ждет, когда мы закончим строительство этой вот Вавилонской башни, в которой он должен поселиться, где ему все будет удобно. Но, естественно, поскольку если бы он сразу объявил прямо о своих намерениях, то никто бы не стал этого делать, значит, он бы создает такую вот видимость прогресса, что это все целенаправленно, что вот сейчас у нас машины, самолеты падают, там машины там давят пешеходов, но это временно, потом мы сделаем такие машины, которые не будут давить пешеходов, самолеты, которые не будут падать. То есть все время идет мечта об идеальной машине, а идеальная машина уже создана. Она просто для нас не идеальна, но она идеальна для заказчика, для того, кто ждет результатов нашей работы. И вот, когда мы смотрим в небеса, мы всегда ведь думаем о том, что когда он придет, вот... Будет ли он благодарным? Или истребит нас, как виноградар истребляет дрожжи после того, как вино уже сбродело? Вот в чем вопрос.
0: Он может, кстати, что еще страшнее, неприятнее, просто небрежно плюнуть на все. Ну, типа скажет, что-то мне эта строительная площадка не нравится. Просто плюнет и пойдет строить в другое место. А мы тут будем вот в этой всей слизи, вот как бы. Поэтому строить нужно хорошо, либо не строить.
1: У него могут бабки кончиться.
0: Бабки могут кончиться. Это получается, что практически неполное инвестирование прошло строительство. И зависнем. Просто получится, что как бы автомобиль без крыши, стул без ножки, да?
1: Да.
0: Никуда не годится.
1: Ничего, нет,
0: никуда не годится.
1: Ну, может, тогда мы сможем вернуться назад к природе?
0: Вот я к тому-то все и клоню.
1: А примет ли она нас в свои объятия после того предательства, которое мы совершили?
0: Ее практически не осталось, природа. Что делают с ялтинским кедрачом?
1: Чего?
0: Что делают с ялтинским... Ой, почему с ялтинским? С алтайским кедрачом. Да и с ялтинским тоже делают. Что? Вообще, что делают с кедрачом? Как она может нас простить, и он? Если они увидят... Это же волосы его. То есть практически человек, внедряясь, вот, переливая там эти озера, да, вырубая леса, он делает пластическую операцию маме земле.
1: Ну, конечно.
0: Вот.
1: А вот слово «кедрач» — такое очень интересное слово. Я над ним надолго задумался. Вы его ведь не случайно употребили, в принципе. То есть вот оно вот... Вы не сказали там, что сделают каким-нибудь там мордовским выхухолем. Потому что все бы рассмеялись. Вы сказали, с алтайским кедрачом. И все задумались, а некоторые игриво захихикали. Это значит, вы готовили это слово. То есть оно у вас вот постепенно вызревало, так это оттачивалось в глубинах.
0: Нет, дело в том, что мозга. Я посетил недавно эти края, и меня удивило, что вот кедр, вот поросль кедров, да, лес кедровый, они называют кедрачом. Вот такой местный сленг очень интересный на самом деле. Вот для меня я просто был поражен кедрач.
1: А уменьшительное, как это этого слова будет?
0: А вот дело в том, что у них нет уменьшительного. От кедрача. Вот кедрач это все.
1: Кедрач из одного кедра.
0: А кедрач это... Нет, это как бы вот и к одному кедру у них применимо, и кедрач, к поросли, да. И при этом как бы вот кедрач это как бы папа, и как бы вот бог и мама в одном лице. То есть потому что кедрач дает шишки. Вот здоровые шишки размером с лимонку. И шишки эти они собирают, залезают туда, их просто едят. То есть практически на самом деле кедр и вот пальма одно и то же. А только те, значит, лезут на пальму собирать какие-то там тропические фрукты, и эти лезут туда как бы собирать вот эти шишки. И вот это название просто человек у нас...
1: Ну вот как символ уединения, там, значит, вот можно сказать, скита вообще, оторванность от всего мирского. Вот если на юге это остров необитаемый, который с пальмой со мной рисуют посередине, да, то севере такая же одинокая сосна, которая среди там... стоит посреди там на скале или прочее. То есть это же... То есть сосна и пальма, ну, в смысле, в данном случае, то, что вы называете кедрачом,
0: да, да,
1: связано
0: да.
1: с пальмой очень тесными, внутренними какими-то тончайшими вещами. Они функционально одинаковы.
0: Целиком. А если вообще как бы вот этот необитаемый остров рассмотреть с позиции земли мамы, да, то и вот с этим скидрачом или с пальмой торчащей, то вот этот необитаемый остров — это такая родинка, из которой торчит такой жесткий здоровый волос. Ну, есть такие вот у некоторых людей, типа родинка, из него волос. Вот, то есть если земля — это тело человека, то необитаемый остров с пальмой — это родинка.
1: Это очень видимо интересно звучит. Это перспективное направление исследования.
0: Исследовать, да.
1: Над этим надо еще думать очень много, да.
0: Вот, Илья, у тебя проскочила такая как бы фраза насчет человечества, что, дескать, человечество вот как бы, в общем, должно что-то сделать. Ну, правильно, оно должно, да? Вот. А мне вот, например, как раз кажется, что человечеству, вот ему вредно быть муравейником. Ну, в том смысле, что вот у муравьев у них коллективный мозг, да? Вот муравьиное человечество, оно там не проживет поодиночке. А вот, по-моему, для любого дела, которое как бы нужно сделать, как раз очень вредна массовость. То есть, когда люди говорят, там, все человечество поднимется на борьбу, ну, скажем, там, с фашизмом, то это значит, что фашизм победит. Вот, если поднимется какой-то один человек, то шансов, что вот он выиграет, гораздо больше. То есть человек так устроен, что, входя в такую в колею коллективного разума, он практически сразу проигрывает. Ну, не коллективный он человек, мне так кажется.
1: Это очень интересная мысль.
0: Ее надо исследовать.
1: Безусловно, любая мысль нуждается в исследовании. Особенно сказано так весомо. Видно было, что над этим долго думали, что, в общем, тщательно подыскивали все аргументы, что в какой-то смысле выразили свои внутренние глубинные убеждения. То
0: есть, из самых нет.
1: Можно сказать, некоторое кредо в данном случае. То, что вот. Но я все-таки думаю, что разговор о судьбах человечества, он очень по себе вот как бы интересен. И люди, в общем, любят ему предаваться. Вот как они, насколько они любят действовать всем человечеством заодно, вот разговором о судьбах человечества вообще, очень любят предаваться. Я думаю, что это связано, в общем-то, с тем, что человечество не может отомстить за себя, когда ты разговариваешь за его судьбу. Вот если ты о Пете начнешь обсуждать, и будет ли, сколько он будет ходить, не значит, что его жена изменяет с Васей. Вот можно эти в морду получить потом. А вот от человечества какую судьбу не нарисуй, можно его полить самыми грязными красками, там, памфлетом, в котором ты проявишь себя законченным мизантропом, понимаешь, и все равно никто морду не набьет.
0: Ты знаешь, кстати, вот твое вот это изречение, которое ты сейчас сказал, оно как бы подвело, видимо, черту в моем собственном исследовании, почему очень часто люди, особенно вот, которые в телевизоре выступают, да, говорят «мы». Ну, вот, к примеру, там, нас так долго унижали там при таком-то режиме, да, и мы все там, нас всех обсчитывают в магазинах.
1: А это не они же говорят, просто это коллективный демон говорит.
0: Демон. Демон. Не демон, а демон.
1: Нет, демон, демон.
0: Демон, да?
1: Демон.
0: Ага, ну, знаешь, это еще не так страшно, потому что если бы говорил демон, то, конечно, уже...
1: Демон — это опера Рубинштейна назвала Мусоргского.
0: А.
1: А вот демон — это вот демон, такой страшненький, нехороший, в общем, человек такой, мелкий бес. Ну, вот он говорит «мы», потому что у него имен легион, понимаешь? Он начинает «мы» сразу говорить, у него сразу волосы во рту начинают расти.
0: Когда... Внутрь, причем, естественно.
1: Да, туда. Это заметно всегда, вот это верный признак. Можно определить, какие силы вещают вот устами вот кажущегося внешнечеловеческим существа. Это достаточно понять. Вот если хороший, то он говорит, вот видно, красиво у него, голос без лжи такой приятный. Он качает в нем такая пульсация хорошая. А как врет, так сразу чувствуется, что волосы растут во рту. Он кладет буквы вот так вот, ну, волосы, они... И, во-первых, тошнит от того, что у него волосы во рту растут.
0: Постоянно рефлексы идут рвутные,
1: языком,
0: да.
1: Языком приходится их все время раздвигать, чтобы говорить. И вот это чувствуется, когда он говорит, понимаешь? Это вот признак. Мне видно, очень экзорцисты вот убедительно рассказывали, что это именно такой признак.
0: Кстати, знаешь, тут вот у волос растущих, да, вот у них тоже есть своя прогрессия. То есть вот этот демон, вот, он как бы тем больше и тем страшнее, чем мельче расклад. Я постараюсь пояснить. Одно дело, когда вот по телевизору он говорит, там, нас обвешивают в магазинах, да, и мы все терпим. Вот, хотя это личное дело его, что его обвешивают, и он терпит, да. Вот, следующая стадия, это когда мама молодая, да, к примеру, всегда говорит «мы» про своего грудничка. Дескать, мы пописали сегодня хорошо, мы сегодня хорошо покакали. Вот, то есть полное отождествление и уверенность в своей нужности ребенку. Хотя, в принципе, она для него просто канистра. Ну, вымя такое. И по большому счету женщина...
1: Ну, это да, же да. Все давно убедительно показано полевыми исследованиями. Доказано, что ряд папуасских племен в отдаленных районах мира, они такого слова мы не знают просто.
0: Конечно.
1: Они говорят, я гугу, мгоги, вот. Потому что какое мы, во-первых, у них все племя 8 человек. Нету почвы для того, чтобы сложилось подобное общение. Да, да. А потом, значит, как бы вот каждый из них вот имеет свое имя, вот какие мы, вот они не знают общего названия. Вот для такого вот понятия. Вот, это же здорово. В определенном смысле они стоят ближе к...
0: К маме земле.
1: К маме земле, да. Да. Чем мы, несмотря на ту водку, сколько пьем, а к маме земле становимся ближе только в физическом смысле, а в духовном очень мало приближаемся по сравнению с папуасами.
0: Практически уже такая прослойка
1: может быть,
0: возникла.
1: Да, да. Вот папуасские песни, они очень всегда схожи на это самое, чем-то вот, с русскими.
0: Схожи.
1: У них эмоции такие же. Вот, может быть, послушаем тут. Вот тут такая замечательная песня. Девушка, значит, надевает самое красивое платье. Самое красивое платье, и идет топиться в море, танцует танец. И весь город выглядывает в окно, и весь их хлопает, и смотрит, как она красивая в красивом платье, и как она хорошо идет топиться, и такая радость по этому поводу выражается. А вот у нас, поскольку мы оторвались от матери природы, было бы нытье, там, матенька за меня не понимает.
0: Он меня бросил вот так вот.

0: Градации,
1: ну, когда... Ну, вот были же праздники, вот 750 лет Москвы.
0: Да, были. Ну, я помню тоже.
1: Я смотрел. Люди совершенно не умеют радоваться.
0: Не умеют.
1: Правильно. Они просто куда-то идут, идут и идут.
0: Постоянно в пути. Они постоянно в движении. Ну, сказали, они да, идут к какой-то цели.
1: Что есть конечная вот цель, которая, да, они, да, вот как бы... Вот коммунизма нет, а цель осталась.
0: Вот, вот.
1: В чем то же самое.
0: И ходят толпами туда-сюда, одна навстречу, другая,
1: да, туда. Сперва пошли, думали, что это Жан-Мишель Жар. Оказалось, нет, не Жан-Мишель Жар.
2: Вместо диафильмы, него просто... Диафильмы, там крутили диафильмы.
0: Это приехал просто человек из Болгарии.
1: А потом поехали еще куда-то, да. И везде им казалось, что у них будет цель. А так, в общем, нажрались, утром в понедельник проснулись, выяснилось, что до цели не дошли.
0: Да, и праздник уже.
1: А вот просто давайте вот послушаем, вот как умеют простые люди, простые сердцем, можно сказать.
0: Да, ну, сейчас только прежде я еще про демонов последнюю стадию расскажу. То есть про маму мы с грудничком проговорили. И самое, конечно, страшное, самый большой демон — это во владельцах собак и вообще домашних животных мелких, которые тоже говорят всегда «мы». То есть мы гуляли сегодня. Я так думаю, кто это мы, там, дескать, Николай II, что ли? А у нее там это, левретка или пудель под мышкой, понимаешь? Все, вот это, конечно, демонизм страшный. Отсюда и начинается вот все.
1: Маяковского прям «мы» называется произведение.
0: Вот, пожалуйста, пример.
1: Это же не случайно. Прямо вот связано. Слово «мы» такое, оно и противное какое-то, потому что как мычание такое, коровье такое. «Мы».
0: Да, да, да.
1: Очень протяжное.
0: А по-немецки это, по-моему, «мы» будет «вар», да?
1: Да.
0: Тоже какой-то «вар».
1: Или «вир».
0: Или «вир». Ну, в общем, «вир», «мы», «вир», «мы», «мы»,
1: «вир», «мы», «мир».
0: «Уи». «Уи», да, вот.
1: «Уи».
0: Самое безликое такое слово. Самое безликое слово. Это, знаешь, оно столь же противно, как вот поговорки. Ты любишь всякие прибаутки, поговорки, когда вот человек разговаривает постоянно прибаутками, дескать.
1: Я не могу.
0: Вот. А еще мерзопакость нет, когда употребляется «я как коллектив».
1: Да.
0: Знаешь, такие вот люди есть, которые «а я как коллектив». А как правило, это прапорщики отставные, которые слегка под шафе.
1: Да, ну коллектив, да, вот оно такое. Это то же самое слово «мы», только такое вот. Латинизировано, типа ученое слово.
0: Да, ученое.
1: Мы вот это так, это простецкий коллектив. Коллектив я и моя левретка. Коллектив погулял.
0: Да. Ну что же, слушаем песню.
1: Слушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев, Айрат Дашков. Айрат Дашков маршировал. Кстати, здесь достаточно неплохо у тебя получается. Видимо, ты как бы проходил определенные вот курсы по маршированию.
1: Да, начиная с 5 лет практически.
0: А вообще вот отношение к маршам вот у тебя, Айрат, и у тебя, Илья, каково? Вот мы только что сказали, что в 5 утра, как бы даты, когда сидят, идут в бутылки, это вот Илья говорил, им нужно поставить марш, и это сразу людей строит, они встают и сразу начинают щупать плечи, дескать, где мои эполеты, то есть господа офицеры.
2: А это вот находится в прямой связи с темой «мы». С темой коллективного, которую мы подняли, тоже, что марш является музыкальным воплощением идеи коллективизма. Марш — это музыка, под которую танцует каждый по-своему, как известно. А марширует все вместе единообразно. Это основное требование. Марш — это музыка, которая порождает коллектив, она порождает «мы», она порождает вот этого демона коллективного, который заставляет людей потом говорить слово «мы», там, с моей собачкой. Я думаю, поэтому. И люди чувствуют себя вот этой частью «мы». Они, конечно, теряют свою самость, но приобретают огромную дополнительную энергию.
0: А вот
2: в этот
0: смотри.
2: Момент, вот они променивают часть своей личности, вот своего «я», они променивают, вот покупают за него, буквально обменивают его на энергию, которая вот дается, эта демоническая энергия коллективного. Они все вот выстраиваются, подтягиваются все, потому что их переполняет, их рвет и рвет. Они как бы как 40 линий вынюхали, стоят такие все, потому что это марш. Это вот марш.
0: А вот смотри.
2: Это такой марш, да, это да. Вот конструктивное, такое аполлиническое, такое созидательное, такое прогрессивное, вот такое вот коллективное. Вот рок-н-ролл он тоже создает коллективное, но он другое создает коллективное. Он создает не коллективное «мы», он создает коллективное «мы». Он другое создает коллективное. Но он тоже будет другими способами. Как бы внешне порождая хаос, но это уже коллективное стадо, это коллективная толпы, которая не коллективная войско, строя там, допустим, это самое, которое марширует, вот фаланги там, не знаю, там, колонны пехотные, вот не этого. А это коллективного хаоса, когда все одинаковы, потому что каждый поступает по-своему, но в целом получается броновское движение. Хотя каждый думает, что он делает вот такое, что другой не делает. Вот. Что-то происходит только с ним, одним в этот момент.
0: Но сейчас, вот, кстати, в наше время, да, в 20 веке, вот марши все-таки немножко поувяли. И вот это искусство написания, и также игры, вообще искусство производства маршевой музыки пропало. Мне кажется, что достойным, более-менее заменительным.
2: Ну, для марша же требуется определенная наивность. Понимаете ли, если коллективная вот толпы, коллективно рассвирепевших народных масс, оно предполагает веру во что-то. В смысле, не предполагает никакой веры во что-то. Просто люди вот, боятся, там, что их задавят, там, или просто слышат громкую музыку и начинают от этого сами кричать. Вот, они, вот. А ведь коллективное вот такое, которое в марше, коллективная организация, коллективная тоталитарная, можно даже сказать, оно же требует наивности и святой веры во что-то. Позитивное, что вот такое «мы» сказать, мы строили, строили и построили, вот такое «мы» сказать, жизнеутверждающее.
0: То есть душа должна быть прозрачна, как родник.
2: Верить. А все же обломались, да. Вот с верой-то, вот наступило безверие, и марши вместе с верой угасли, на самом деле.
0: Послушай, вот существует еще такое мнение, бытует, да, что большинство людей вот ходят на демонстрации в какие-то места большого скопления народа не для того, чтобы там как-то выплеснуть свою агрессию даже или что-то там как бы добиться от кого-то, да, типа еды, чтобы им дали там. Знаешь, стучат ложками по кастрюлькам некоторые даже. Вот, а в большинстве своем ходят туда для получения сексуального удовлетворения от трения. А лиц не только вот своего пола, но и противоположного, и вообще вот от этого трения. То есть это своего рода любая демонстрация. Это любая... Да, то есть вот любая вот эта толкучка, она является своего рода таким массовым половым актом. То есть причем это некоторое новшество в сексе на самом деле. Вот демонстрация, любое вот массовое сборище народа, это совершенно новое слово в сексе. Просто люди еще немножко не понимают, что с ними происходит. Вот эта эйфория, которая там... творится. На самом деле доказано. Вот у нас в лабораториях брались мазки многочисленные, у них там анализы, соскреб с пяток, это очень важно, тоже делали соскреб с пяток, рассматривали под микроскопом, и выяснилось, что практически вот выделяются те же энзимы, которые выделяются в момент сексуального акта.
2: Ну вот мне кажется, что это убедительно и свидетельствует о метафизической природе коллективного духа, о том, что он вот является вот этим самым демоном. Это же очень хорошо заметно. Почему? Потому что, вы понимаете, природа секса такова, что он может быть индивидуальным, может быть парным, а может быть и групповым. Но в определенный момент, когда теряется визуальная и тактильная связь участников одной сексуальной группы с другими участниками, то есть другой участник типа слишком далеко, чтобы ты мог непосредственно чувствовать каким бы то ни было образом, то он как бы и не существует. То есть дальше второго ты все равно не видишь в этот момент. То есть ты окружен только вот ближайшим слоем тел и с ними взаимодействуешь. Поэтому, если бы чисто были физические причины вот у этого массового полового акта, то он бы не смог существовать, он бы рассыпался, ограничился замкнутыми группами ближайших соседей. Потому что...
0: То есть они бы просто собирались, да, в кухне и терлись бы.
2: Да, у следующего партнера ты не чувствуешь, да. То есть это самое. Это был бы простой групповой секс. А здесь требуется, чтобы их некая сила, новое чувство. То чувство, которое вот не воспринимается обычными физическими приборами, обобщало. Вот почему в ремонстрации все в едином вот этом порыве.
0: Вот, это очень важно,
2: в едином,
0: да.
2: Ритме, да.
0: Да.
2: Это же ведь может быть объяснено вот только сверхприродными силами. Потому что вот в области природных сил мы не находим практически ничего, что могло бы соответствовать подобной передаче энергии.
0: Кстати, вот ты заметь, что характер сам демонстрантов и демонстраций тоже с течением времени очень сильно изменился. То есть не какие-то требования и повод для этого, да, а само их настроение. То есть вот маршевая музыка, например, германская и наша, да, вот там действительно как бы люди шагали такие с чистыми прозрачными глазами, вот, и шли в каком-то таком едином порыве все вместе. А тут вот как раз современные демонстрации, любое массовое сборище, мне кажется, уже лишилось все-таки вот 100% общего порыва. Все-таки каждый идет туда немножко для себя. Поэтому у них вот такой разброд и шатание.
2: Ну вот и мы потеряем это, теряем мы это.
0: Теряем.
2: Вот мы, но, к сожалению, мы при этом идем не от «мы» к «я», а мы идем от одного «мы» к другому «мы». Вот в чем ужас. Мы идем от «мы», которого был определенный вектор движения. То есть все-таки куда-то все двигались в одну сторону. Неважно, там, ложную, истинную, двигались все в одну сторону. Мы сейчас переходим к тому движению, когда все движутся в разные стороны. И некоторые определяют это как свобода. Но мне кажется, что это сомнительно определить это как свободу. Потому что в любом случае мы же все совершаем эти телодвижения в определенных рамках, за пределы которых мы не можем выйти по самой сути нашей жизни в обществе. И в результате получается, что это все равно мы, что все делают, в конечном итоге все смотрят один и тот же телевизор, покупают одни и те же продукты. О каком же я, может говорить? Я когда-то все сделал сам. Свинью вырастил сам, кокос вырастил сам.
0: Штаны сам, да.
2: Холодец сварил сам, и хрен тот же самый вырастил сам, и сам его натер, не стесняясь при этом плакать. Вот в чем пафос. Это именно я, вот такой я настоящий. Вот почему Даниэль Дефо написал «Робинзона Крузо». Он это именно имел в виду, он показал вот я, настоящий я, человек. И потом, как все было хорошо у Робинзона, пока не появился «Пятница», «Попугай».
0: Да, значит, все там, вот эти вот гири,
2: потом уже
0: гири, так называемые.
2: Да. Приехали вообще в больших количествах. И вот как мы вторглась в его жизнь, она начала погибать, его счастье начало подгибать под натиском «мы». Вот. Это возвращаясь к теме необитаемого острова, как волосы на теле.
0: Родинки.
2: Или, да, как родинке. Пальмы и кедрача, соответственно, как символов одиночности. Вот это экзистенциальная вот богооставленность. Я бы такое слово не постеснялся употребить, даже несмотря на то, что многие могут меня неправильно понять и позвонить по телефону в студию и возмутиться даже. И, в общем-то, это оправдано, потому что если даже это слово ничего плохого не значит, то звучит оно, по крайней мере, очень неприлично.
0: Неприлично.
2: Ну, именно это я имел в виду.
0: Слово звукоизвлечение. Даже не слово, а вот звукоизвлечение. Бывают ведь неприличные звукоизвлечения просто.
2: Да, ООО, например.
0: Да, или там какие-то.
2: ООО, ставленность.
0: Да, вот.
2: Экзи, стензи. Такое ощущение, что над языком насмехаются. Что специально коверкают. В определенном смысле вот музыкой вот является, особенно вокалист, просто когда поет букву «А», вот это же не исковерканный язык.
0: Не исковерканный,
2: да. Значительно больше смысла, чем если бы там еще были встречались букву «Б», «В» и так далее по списку. Когда мы начинаем придавать этим словам, мы сужаем очень сильно смысл, когда просто человек поет «А», можно подумать все что угодно.
1: Ну, кстати, вот заметьте, что в основном это связано со словами, которые имеют иностранное происхождение. Почему так? Не
2: Почему? Знаю. Есть некоторые неприличные русские слова.
1: Ну, они
2: я вот могу, например,
1: изначально русские.
2: Да, нет, я могу многие рассказать. Вот, если Арат попросит меня очень сильно, да.
0: Не, ну вот я вот...
2: Он не знает.
0: Вот есть, например, слова вот неприличные, то есть достаточно неприятные, например, слово на шарыга. Русское слово, тоже очень мерзкое. Хотя ничего обидного, но вот как бы если, например, вот попробуешь, подойдешь к какой-нибудь даме на улице и скажешь на шарыга, не скажешь, сколько сейчас времени, к примеру, то она обидится. Тем не менее, например, на шарыга и графиня — это одно и то же. А если ты скажешь графиня, скажите, сколько времени. Ну, она будет так заигрывать, дескать, все-таки такое обращение-то вроде не оскорбил. А скажешь на шарыга?
2: Все. Сам на шарыга.
0: А, да, сам на шарыга.
2: Вот же вахровал.
0: Да, сам на шарыга, вот так вот.
2: Да.
0: По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать вопросы Илье Кормильцеву в прямом эфире. Нет, мы будем в эфир выводить. Ты, кстати, одень наушники вот эти.
2: Нет, я в смысле, ты сказал позвонить по телефону, который на стене. А вот я не знаю, какой из трех городской, который передо мной стоит.
0: А, вот эти, да. Ты знаешь, тут с одного набирается две цифры, потом с другого и последний с третьего.
2: Угу. А вообще такая была практика, меня интересует вот практика, чтобы сам себе по телефону задавал вопрос и сам отвечал в студии. Вот такой прямой эфир.
0: У нас постоянно это происходит, причем поскольку у нас уже доказано, что у программы 4 постоянных радиослушателя. Вот, один, к сожалению, сейчас в больнице, двое на даче, вот, а одна старушка, она ничего не слышит, она совсем глухая на оба уха. Ей пишут.
2: Что-то для статистика неутешительная.
0: Неутешительная, но...
2: Слушатели передачи очень много со всякими хроническими нарушениями.
0: Я просто хочу сразу сказать, что мы подстраховались, и вот все звонки, которые сегодня будут, да, это на самом деле звонит специально посаженный человек из соседней комнаты. Вот, то есть как бы он и будет задавать все вопросы.
2: Такой,
0: да?
2: Блондинчик там сидит такой.
0: Это девка.
2: А, это девушка?
0: Его, да. Нет, блондинчика. Сидит. Сам-то он соседний.
1: У нее, по-моему, какое-то мужское имя было, да?
2: Девушка.
0: Это фамилия. Фамилия у нее Вася. Ее зовут Лена Вася. Когда человек показывает свой паспорт, например, милиции, или вот когда я на работу ее принимал, как зовут? Елена Владимировна Вася. Я говорю, дай паспорт. Прям паспорт посмотрел, вот, и вписал ей еще, по-моему, Гремулькина ей вписал. Вася Гремулькина. Вот, так что стало лучше.
2: Ну, это хорошо, это.
0: Подправил.
2: Паспорта поправлять надо всегда.
0: Конечно, конечно. Кстати, в принципе, я же считаю, как, что все фамилии, да, они появились изначально. Вот Илья, почему у тебя фамилия Кормильцев?
2: Ничего смешного здесь не вижу. Ну, фамилия, да, у меня такая. Почему? Действительно, у меня такая фамилия. Тут ведь вопрос так. Вот откуда она произошла, это один вопрос. Оно не имеет ничего общего к вопросу. А почему она у меня такая? То есть, вот, собственно говоря, ведь она у меня могла бы быть совершенно другая. А личность была бы та же самая.
0: А вот, кстати, не факт. Я тут не позволю себе не согласиться. Очень серьезно словосочетание, с которым человек себя вынужден отождествлять.
2: Нет, это уже позже. Когда вот я узнал, что у меня такая фамилия, но я же совсем, когда был маленький, вот этого не знал. А тем не менее, у меня уже была, в эмбриональном состоянии уже была эта фамилия. И в эмбриональном состоянии никак моя фамилия на меня еще никак не могла воздействовать. Получается теоретически, что я мог бы находиться в этом, скажем, в животе другой матери эмбриональной, вот тогда бы у меня была другая фамилия, а та сущность, которая в меня внедрилась, и которую мы называем в просторечии, простите меня за это слово, душой, она бы была уже та же самая, а фамилия была бы другая. Потом, естественно, вот фамилия, имя начинает влиять на человека, он уже начинает меняться, там, думать, так, меня зовут, там, допустим, Лаэрский, значит... Я не могу себя вести как какой-нибудь Иванов. Я должен вести себя как Лаэрский. У меня уже должно быть такое поведение.
0: То есть, получается, человек становится рабом своего словосочетания.
2: Да, да, да. Имени, там, прочее, там, внешнего вида, там, это самое, национальности, профессии. уровня интеллектуального развития, он становится постепенно рабом своих болезней, близких. Он все больше и больше становится рабом.
0: Потом начинает, кстати, пить со страшной силой.
2: И лекарства еще.
0: Потом, да, лекарства.
2: Бывают еще, знаете, такие болезни. Мы не будем рассказывать об этом нашим радиослушателям. А все-таки самое главное, это ведь что было в данном случае? Почему мы вспомнили о фамилиях, откуда они берутся? Вопрос основной. Надо вспомнить, с чего все началось. Мы, в общем, собственно говоря, вопрос, когда собираются русские люди, значит, на кухне или на радиостанциях Москвы, вопрос всегда один такой. В общем, что делать?
0: И кто виноват еще?
2: И кто виноват? Да, вот мы с этих вопросов и начали, обсуждая вот триаду холодца, честь
0: открытия. Ну, кстати, вот тему кто виноват, которые, мы очень, по-моему, вплотную раскрыли.
2: Конечно,
0: друзья, слушатели.
2: Конечно. Но это вот мы поняли, что тема глубже, чем вот такой посконный, домотканный, я бы не побоялся этого слова сказать, вот квасной патриотизм. Потому что это только один аспект, что вот хрен пришел с Запада. Но ведь есть другой аспект. Мы же его приняли. Мы стали есть холодец с хреном и с горчицей.
0: Да.
2: Нас никто не заставлял, не водил там солдатами, в отличие от картошки, не принуждали там. Вот сами начали. Сами, значит, падки. Значит, согрешили, значит, пали, значит, поддались соблазну.
0: То есть демон победил.
2: Демон победил. А демон, я вас попрошу.
0: О, демон, да, прошу.
2: Демон.
0: Демон.
2: Вот, демон победил, значит, ему суждено было победить, значит, мы сами были предрасположены, мы, значит, сами заранее...
0: Хотели, чтобы победил.
2: Да, победил. А потому что мы вот, опять-таки, возвращаясь к культуре народов, которые принадлежат к более таким... близким корням цивилизациям, возвращаясь, вот популярность телесериалов в России, то есть такой же «Избитый», уже все говорили там, серьезно говорили, шутку говорили там, на высоком интеллектуальном уровне говорили, на низком интеллектуальном уровне говорили, везде говорили, вот обсуждали эту популярность небывалую, понимаете? А что ведь там вот там вот мы видим? Там же мы видим вот такой вот насилие «мы» такое.
0: Мощнейшее, вот. Там «мы» очень сильный.
2: Да, вот мы, там, значит, наша семья там, правда, выступает в главной роли, но все равно, неважно, даже семейное «мы», да. В данном случае мы почувствовали родство вот такое вот внутреннее, очень душевно сильное. Но вот это только ведь одна сторона латинской культуры. А вот вторая, вот ту, которую мы рассматривали, вот предыдущую, вот когда предыдущую мы ставили кумбию колумбийскую, мы вот там видели, что там у них еще индивидуалистическое такое начало есть. Радость такая вот, радость переживания жизни, как своего я, как Робинзон Крузо. Такой одинокий, но необитаемый остров среди человеческого моря такой вот каждый человек. Вот он идет топиться, и он рад того, что он идет топиться, потому что это для него тоже часть его жизни, а не что-то такое, что влом пошло вот по его жизни, помешало ему там вовремя явиться на презентацию. Вот.
0: Кстати, вот «мы», оно еще достаточно сильно, если так вообще говорить о кинематографе, да, вот так у нас немножко зашел разговор, а «мы» тут побеждает очень сильно с помощью людей, занимающихся дублированием фильмов. То есть когда-то кто-то там решил, что для «мы», то есть для них, очень важно, чтобы перевод был артистическим. То есть, а иначе до них не дойдет. Вот. И в результате эти люди, дублируя фильмы, своими голосами придают совершенно жуткую окраску интонационную, то есть лишая таким образом человека воспринять этот фильм индивидуально.
2: Да.
0: То есть это «мы» на самом деле пролезает сейчас со страшной силой. Я, честно скажу, очень огорчен тем, что накрывается пиратский рынок видеокассет. Потому что практически все лицензионные кассеты записаны вот с этими свинячими, извиняюсь, голосами. Там это мафиозная эта группировка из 10 там, или, да, 12 человек уродов, которые, попросту говоря, убивают фильмы, которые они озвучивают. Вот, мне кажется, делают это сознательно. То есть такая диверсия. Попросту мы лишились возможности смотреть хороший видеофильм.
2: Это печально, очень.
0: Очень печально.
2: Это вот тревожит меня тоже в том числе. Но я вот вижу все это сильное вот страсти, вот, которые мы можем наблюдать у народов которые сохранили какую-то верность корням, вот, которые не утратили вот эту вот способность быть робинзонами в своей жизни. Вот это сильная страсть, это другая сторона оборотной латинской культуры. Вот в сериалах она не отражена, они там все только плачут, там и стенают, и в общем, они все там такие жидкие, да, но ведь есть еще настоящий мститель. То есть есть герой, вот альтернатива такая, вот альтернатива бойцу, который участвует в моем, это герой, который представляет из себя совершенно отдельное «я». И вот я вот... и герой одновременно уже всегда и привлекателен, и смешон. То есть, если на него серьезно посмотрел, смешон, ну что он там один вот машет что-то ручонками, там типа там убивает 500 человек одной пулей. Он смешон, мы понимаем, что так не бывает. С другой стороны, сердце нам хочется в него верить. Хочется в него верить, что он вот действительно вот такой. И вот это очень хорошо, вот эта вот наивная вера такая, в преимущество героя, и в то же время ироническое к нему отношение, оно очень хорошо вот выражается, мне кажется, в латинской культуре. Поэтому я предлагаю послушать иллюстрирующий этот тезис, композицию.
3: Нос. Тардис, амиго. Ола.

0: I tell you, it was me who killed him. But the truth I'll never have to say. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again. Yes, I hoped we'd see each other again. I hoped we'd see each other again.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Илья Кормильцев и Айрат Дашков. И по телефону 203-19-22 вы можете общаться с нашими гостями в прямом эфире, задавать им вопросы, которые вас интересуют. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да, да.
2: Привет.
1: Приветствую вас.
2: Это я, который про стрелянного рассказывал вам.
1: Ага.
2: Самое, вот просьба такая вот, албанские письма там колхозник писал, ну, угу. Читал твой человек там.
1: Да-да-да.
2: Вот, чтобы повторить.
1: Албанские письма, да?
2: Ага, как он Ленина любит.
1: Ага, хорошо, хорошо.
2: Ну, так вот, в вашей программе там по 10 минут в каждый час.
1: Ладно, просто это все записано, я думаю, что просто мы будем в записи ставить, раз вам это понравилось.
2: Да.
1: Вот, спасибо.
2: Шедевр.
1: Спасибо, до свидания. Просто у нас была программа такая, как бы, посвященная Албании. Называлась она «Все, что вы хотели знать об Албании, но боялись спросить». Вот. И вел видный албановед, как раз, который Сайли Бериша там на короткой ноге, и читал письма албанских студентов. Еще, то есть там албанские студенты пишут сочинения на тему своей любви к России, ведь там же была огромная такая волна эмиграции из Албании. Вот, и он это зачитывал. И вот, видите, пользуется популярностью, на самом деле, этот эфир. Ну, слушаем дальше. Телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
3: Вот, я полностью согласен с тем, что вы говорили относительно переводов до старых фильмов и новых. А себе тех, кто дублирует. Я с вами совершенно согласен. Это просто не годится ни в какие рамки.
1: Никуда не лезет.
3: Правда?
1: Да.
3: То есть настоящий, господи, настоящий просто неубейки, то есть занимаются переводом. Когда нормальные люди сидят и смотрят это все по телевизору, а?
1: А вот скажите, могли бы вы порекомендовать какой-нибудь метод борьбы с этим? Ну вот, например, чуть было не сказал слово «мы» опять, да?
4: Угу.
1: А, ну вот какие на ваш...
4: Я тебя буду ловить и останавливать.
1: Да, ты прям говоришь, бей меня по губам. Вот, какие вообще на ваш взгляд...
4: Лучше просто стрелять из водяного пистолета, можно?
1: Вот оттуда,
4: по губам, да?
1: Тогда лучше стреляй из соломинки, жеванной промокашкой.
4: Это очень эффективно. Вот.
1: Какие существуют методы, на ваш взгляд, у простого населения, да, у потребителей видеопродукции, вот, изменить как-то ситуацию? Конечно, можно отловить дублеров в подъездах, вот, и там, сами понимаете, сделать им какие-нибудь проблемы, но это негуманно. Вот, поэтому, если вот говорить реально, что бы вы предложили, уважаемый?
3: А, ну, слушай, здесь все очень просто. Нужно взять каждого взять из них, поместить в отдельную комнату и на 10 лет, или, да, может быть, 11 лет, заставить их сидеть в этой комнате и слушать собственный дубляж. В общем, они сидели и слушали, как они говорят своими мерзкими голосами. Вот, мне кажется, вот так надо поступить.
1: То есть, как бы, такое клиническое происходит у вас лечение, амбулаторное, да?
3: Ну, здесь иначе нельзя. Только пуля или психический шок может избавить нас от этих людей.
1: Спасибо. До свидания. Нет, вот действительно тема достаточно такая болезненная. Ведь действительно как-то люди, по-моему, не понимают, что они делают. А мало того, насколько я знаю, вот у меня был знакомый, у которого был знакомый дублер. Когда я узнал это, я с тем знакомым порвал связи. Я вообще очень экстремальный в отношениях. Вот, как говорится, друг моего друга, мой друг, да, то в этом случае как бы человек, который портит фильмы. Нет, я вижу, что на меня смотришь, и в твоих глазах жестокость какая-то.
4: Нет, я просто... Дело в том, что я смотрю, как правило, недублированные фильмы. В этом, очевидно, моя беда. Но я очень... мне очень нравились некоторые вещи. Тем не менее, я могу сказать, что в целом, вот как дублеры, ну, для того, чтобы дублировать кино, они, конечно, все не годятся. Но вот для того, чтобы создавать какие-то моменты истины, ну, такие настоящие, не предусмотренные сценаристом и режиссером фильма, который дублер дублирует, они иногда создают замечательные вот просто эффекты. Я помню, какой-то очень немецкий фильм смотрел, вот, боевик. И там мужик какой-то что-то закричал страшно по-немецки. И выкинул другого мужика в окно небоскреба. Ну, тут, естественно, выпал из окна и заорал там, что в этом случае кричат обычно. То есть короткое, но пронзительное слово «А-а-а». Там женщина-переводчица дублировала. Дублерша дублировала. Она сперва привела, что сказал от мужика, потом в порыве заорала вслед за тем, который падал. Это было очень красиво.
1: Как жутко,
4: да? Это было замечательно. Это сразу придало смысл без этого вообще весьма довольно посредственному кинишку категорию «Б».
1: Так вот, самая парадоксальная ситуация, что эти люди, они гордятся очень своей работой. То есть они считают себя в искусстве. Это на самом деле так. То есть они, например, всем своим знакомым звонят потом и говорят, вот выходит фильм, там я дублировал, там, скажем, какого-нибудь там Арнольда Шварценеггера, к примеру. И человек горд своей работой, он горд тем, что он сделал. Он тоже артист с большой буквы.
4: Ой, мне стыдно признаться, что я тоже в своей жизни попал. Вот, ну, я был еще молод, нужно было кормить молодую семью. Я попал под дублирование фильмов, но я могу гордиться, что в моем репертуаре никакой не... В моем репертуаре всего два фильма, которых я дублировал. Но я горжусь тем, что это вот не был не Арнольд Шварценеггер или не какой-нибудь еще такой, а это оба фильма были Тинта Брасса. Вот это я прекрасно помню. Вот их я и дублировал.
1: Ну, ты тоже там как бы...
4: Ну, я тоже страдал вместе с актерами в таком дерьме-то играть.
1: А вот скажи, вот как бы стоит ли кто-нибудь над душой дублера? Ну, типа какой-нибудь режиссер там?
4: Да, я смотрел все это, вот получал удовольствие. То есть это философская проблема состоит вот здесь. Вот, то есть, вот ты говоришь, что дублер вот переводит, потому что считаешь, что вот если не переводить с интонациями там прочее, то вот, значит, слушатель козел такой не поймет, надо художественно дублировать.
1: Да.
4: Вот, и такой подход существует, им руководствуются вот все, которые выпускают эти видеофильмы, да. Вот интересно, вот в случае порнографического кино они тоже считают, что если вот не будет художественно выразительно продублировано, то слушатель тоже не поймет, о чем идет речь в этом фильме.
1: Ты знаешь, со временем, я на полном серьезе могу сказать, что со временем начнут дублировать и порнофильмы.
4: А субтитры, вот, например, была бы очень интересная идея субтитров в порнофильмах.
5: Она отвлекает внимание от основного сюжета.
1: Да, да.
4: Нет, но она отвлекает всегда внимание от основного сюжета в любом фильме, не только в порнографическом. А просто какой простор вот для графики. Ну, типа вот, которые пытаются междометия передавать, вот, для звукописи какой простор. Можно же изобретать специально новое звукоподражательное междометие для того, чтобы передавать вот все. Или, например, если это фильм предназначен для слабослышащих и глухих, порнографический фильм. Для слабослышащих и глухих. Тут, возможно, сурдоперевод, например.
1: В уголке будет женщина, которая будет
4: с титрами, да.
1: Да, изображать все это. Нет, а что касается порнофильмов, то, в принципе, большой опыт уже у дублеров нынешних существует перевода каких-то любовных сцен, поскольку в современных фильмах все любовные сцены переходят как в
4: соитие. Да.
1: Вот, поэтому уже у них опыт и есть. Я даже знаю, что они вот уже в очередь выстраиваются насчет перевода порнофильмов. Вот, так что до этого тоже дойдет. Вот, причем, знаешь, что я думаю? Что на самом деле вот порнофильмы с дублерами смотреть будет интересно.
4: А я думаю, что вот, между прочим, вот мы дублеры пока вот все-таки, ну, как бы, ну, разная культура, конечно, сильно отличается. Там китайская, русская, там американская культура, культура вот маленького, но тоже, в общем-то, очень нужного природе какого-нибудь народа, вот, нгоносанского, к примеру. Вот все вот эти вот, это все равно люди. Ну, они там две ноги, две руки, там это самое, два уха и все остальное, что вы сами знаете. Все люди, ну, все равно, несмотря на всю разницу традициев, обычаев, различные религии, различные верования, свои местные, можно сказать, отклонения или уклонения, или, как бы сказать, изгибы менталитета, это все понятно. Через них трудно иногда культурные различия преодолевать, но удается. А вот потом, ну, если перспектива, что мы не одиноки во Вселенной, рано или поздно возникнет проблема с дубляжом фильмов на языке других планет. И вот если, например, с какой-нибудь героической драмой или патриотическим военным фильмом проблем никаких не будет, потому что я думаю, что разум, как бы он ни был вот устроен биологически, у него всегда вот эти все коллизии, они должны быть сходны во всей Вселенной. Вот. Но любовная сцена, я думаю, что вот перевод порнофильмов на языке других планет, вот это будет истинная вообще, можно сказать, задача. Это будет сложнее, чем перевести там с английского на русский поминки по Финнигану. Это будет нечто невероятно это сложное.
1: Практически, это будет, знаешь, как, то есть практически шедевральное такое.
4: Практически нечто. Придется все объяснять, то, что никому не приходится объяснять здесь.
1: Да, да, да, да, да.
4: Но
1: да.
4: При этом не впадать в академизм, чтобы это не превращалось в литературные памятники. А вот чувство, эмоция все равно достигало вот иначе устроенного обитателя другой планеты.
1: А ты знаешь, что, кстати, вот в принципе перевод порнофильмов гораздо действительно более ответственный. То есть человек, который будет заниматься дублированием порнофильмов, должен чувствовать себя, в общем-то, очень чувство ответственности должно быть. Почему? Я постараюсь пояснить. Потому что в любом случае люди, которые смотрят эти порнофильмы, вот, они в реальной половой жизни, на мой взгляд, как бы должны копировать что-то оттуда. Может быть, даже это неосознанно делается, да? Вот. Ну и представь себе, если в голову им при просмотре будет западать какой-нибудь вот такой дубляж, который происходит в художественных фильмах, и этот человек начнет себя в постели вести и говорить таким же голосом.
4: Думаю, что это составляет часть всего, это обязательно. Но он думает, что вот таким голосом землян положено говорить. Вот.
1: Это тоже то же самое, когда какая-нибудь дама тебе говорит: «О, дарлинг».
4: Да, это ломает.
1: Это просто...
4: Это пошло, да. Ты начинаешь думать.
1: Вот, а она же тоже это где-то слышала? Откуда она это говорит? Почему она так говорит?
4: Сразу вот любого мужчины размышления, не собирается ли она выйти за него замуж. Это страшно, да. Я понимаю. Это было, очевидно, что-то из пережитого. Но, возвращаясь к нашей теме, я хочу сказать, что все равно потом, конечно, произойдет. После первичного шока, вызванного непониманием, ужасом, может быть, чисто физиологическим отвращением, начнется слияние культур, взаимопроникновения и взаимопонимания.
1: А вот хорошо ли слияние культур?
4: В данном случае, во-первых, открываются возможности для новых бесчисленных половых извращений.
1: Вот это нормально.
4: Вот человечество, я думаю, в определенном смысле устало. Вот не от прогресса, там, не от богооставленности, не от метафизической пустоты, а на то, что на протяжении уже практически 20 там, тысяч лет не появляется никаких новых половых извращений.
1: В принципе,
4: это означает, что вот самая сущностная жизнь человечества, она находится в застое. Даже самые современные способы вот моделирования каких-то таких физических ощущений, типа всякого виртуального секса по интернету, это всего лишь ну, моделирование, вот как раньше пытались там сделать там самолет, чтобы у него крылья, там нужно было махать руками, делать их за весло, да? Это все не то. То есть нету прорыва.
1: Это вот потому что дело в том, что тут идет командование человеком со стороны вот как раз этого компьютера и так далее. То есть это опять же тот же самый хрен и та же приправа. То есть это неестественно настолько, что разрабатывать эту область просто... То есть это она разрабатывает людей. Люди думают, что, дескать, мы разрабатываем эту новую технологию, виртуальный секс, к примеру, а это он их разрабатывает-то.
4: Ну, конечно.
1: Вот так вот. Ну что, следующий звонок. 203-19-22 и ваши вопросы. Илья Кормильцев, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте. Я всегда с любопытством слушаю ваши передачи. Но хотелось бы несколько замечаний. Вы позволите?
1: Конечно.
6: Во-первых, ваш адрес.
1: Угу.
6: Когда вы подходите к графине, вы никогда не спрашиваете, сколько времени. То есть камбьям и там, как говорите, калеретиль, который час. Это просто неприлично говорить, сколько времени. Второе, скажите, пожалуйста, а эти окормильцев это из группы Наутилус Помпилиус, да, бывших?
4: Ну, в какой-то степени, да. Насколько можно им пользоваться понятием группы?
6: Вы знаете, вот с передачи «Акулы-пера». Очень интересный человек. Вот как раз ваша речь изобилует вот впадением в психологизмы всякие. И знаете, это у вас еще вот вы в диалоге с Сашей выразились, совершенно неправильно выразились о том, что... Помните о связи фамилии, скажем, эмбриональным развитием?
1: Да, да.
6: На
1: да.
6: самом деле это все очень тесно связано. Значит, у Грофа недаром есть понятие о пренатальных матрицах. Ну, что я хотел... Вы знаете, что у Саши и у вас очень схожи психологические портреты. И вам бы интересно было бы попасть в психоаналитику. Потому что вот идет очень такой от нереализованного ауэротизма и, скажем, какого-то такого и нереализованного нарциссизма. Обязательно, обязательно надо попасть в психоаналитику, потому что, вот скажем, если он даже не будет заниматься психоанализом, а пропустит вас через тесты ММПИ, вы интересным, очень многого интересного можете узнать о своей такой психической структуре.
1: Извините, а можно задать вам вопрос?
6: Пожалуйста.
1: Простите, что я вас перебил. Вот как бы... Бытует такое мнение в определенных кругах, называть которые я не буду, что обращение к, как бы, к психотерапевту, да, вот, это своего, или к психологу, вот, и вообще... И
6: лучше
1: сам,
6: сказать, да, психоаналитику.
1: Да, к психоаналитику, да. Это своего рода психологический экзибиционизм со стороны клиента, так же, как экзибиционизм, это рассказывать о своих проблемах, да, чистить на людях зубы, брить подмышки и так далее. Вот, что такие вещи, как бы, выносят куда-то кому-то, да, люди, страдающие вот экзибиционизмом. И проблема их в основном в этом, то есть... в том, что они идут туда. Вот это и есть самая главная проблема.
6: Да дело не в этом. Вот, простите, мне неудобно вашего гостя называть Ильей, потому что ему, так я посмотрел его в передаче, ему, судя по всему, за 40, но он очень часто прячется за попыхиванием трубочки. Понимаете, а самое дело обращение к психоаналитику – это дело добровольности вашей. А во-вторых, я сказал, ведь он вас пропустит через тест ММПИ, скажем, когда вы волей-неволей, понимаете, вскроете вашу психическую суть, и он вам расскажет, кто вы есть.
1: А вот извините, а зачем?
6: Знаете, кто вы есть?
1: А зачем, например, вот Илье знать, вот кто он есть? Может быть?
6: Потому что, понимаете, тут же есть какой-то дефект.
1: Нет, я хочу вам вот что, вот немножко я неправильно задал вопрос.
6: Слушаю.
1: Подождите, вот, то есть попросту говоря, психоаналитик, проведя вот, как бы, скажем, Илью через этот тест, даст какие-то определения, да, типа скажет, там, вот вы тот-то, такой-то, такой-то. Вы поймите, что это совершенно неправильно. Вот создатели этого теста, люди, на мой взгляд, не совсем правильно понимающие свою психологию. Дело в том, что себя нужно чувствовать, а не знать.
6: Ну, во-первых, этот тест создан не индивидуально, это тест Миннесотского университета. Это профессиональный тест, который в психиатрической практике нашел...
5: Он уже устарел, на самом деле.
6: Это раз. И он дает, скажем, достоверность 0,9, где-то 0,8-0,9. Это очень большая вероятность. А просто, понимаете, каждый человек должен знать свой генератор.
1: Нет,
6: откуда это происходит, вот творческая генерация?
1: Ну, как только человек...
4: Извините, пожалуйста, я хотел просто сказать, что психоаналитик – это ведь понятие такое очень общее.
2: Ну, примерно, конечно. Это ведь все, вроде это, как это понятие чисто индивидуальное. Вот у вас в гостях была Невская, да, по-моему,
1: психолог? Да, да.
2: Я не ошибся.
1: Нет,
2: не ошибся. Она очень верно сказала, сколько психологов, столько и школ. Понимаете, дело в том, что это все зависит от личности. Вот, скажем, Саша у меня вызывает очень большое любопытство, потому что у него такое какая-то, ну, растрепанность в чувственности его.
1: Да, честно говоря, я просто с Будуна сегодня, на самом деле.
2: Да, ну, Будун тут ни при чем, вы понимаете? Будун тут ни при чем. Недаром я заговорил о пренатальности, потому что психическая структура человека уже складывается в эмбриональном комфорте или дискомфорте. Это очень сложные все вещи, которые, понимаете, по телефону трудно, а трудно о них говорить. А Будун тут ни при чем. Будун — это ваш образ жизни.
1: Спасибо. Спасибо вам, спасибо. До свидания. Ну что, вот, Илья, прокомментируй как бы звонок, если у тебя есть желание, какие-то мысли.
4: Я на самом деле вижу, что человек серьезно обеспокоен нашими проблемами.
1: Да, да, это приятно.
4: И, в общем, большое ему за это спасибо.
1: Это приятно, действительно.
4: Потому что мы и сами немало обеспокоены собственными проблемами. В общем-то, мы прекрасно осознаем свою психическую ненормальность.
1: Да.
4: И я думаю, что любой, так сказать, разумный человек, который слушает нашу передачу, осознает ее тоже. Даже не будучи профессиональным психоаналитиком. Насчет нарциссизма я вот не могу сказать, что я очень гордился своей психической ненормальностью или делал ее предметом эстетического любования в каком-то смысле. А я думаю, что просто каждый человек, ведь он, ну, вот тут есть понятие психической нормы, которое вот извращено, в общем, психиатрией и психоаналитикой. Психическая норма — это вот на самом деле не есть какой-то набор ответов на какой-либо любой психологический тест. Психическая норма – это, собственно говоря, способность к адаптации. Вот. И я считаю, что если мы вот нас пустили в эту студию и, значит, предоставили возможность вот говорить все то, что мы сейчас с тобой говорим, в микрофон, распространяя это по радиоволнам во многие дома в этом городе и за его пределами, то значит, мы прекрасно адаптировались. И наша психическая ненормальность в каком-то смысле для этого общества является нормой. Да. Таким образом, главное, чтобы у нас не было внутреннего дискомфорта с нашей ролью. Вот если мы чувствуем, что делаем фигню какую-то, да, и мучаемся, что все равно делаем фигню, потому что за это деньги платят, или вот и еще что-то такое.
1: Кстати, вот так живут очень много людей, вот делая фигню и сознавая это, то, что они это делают. И поэтому, то есть есть люди, которые любят свою работу, действительно, есть, которые не любят, ненавидят даже. Вот те, которые ненавидят, они как раз всегда живут с чувством сознания, что делают они что-то не то. У них конфликт внутри себя, не с обществом, а печенка с почками бьется просто, как птицы в клетке.
4: Да, я думаю, что вот, значит, как бы вот психическая норма, на самом деле, это возможность заставить слушать себя, слушать свою точку зрения, при этом не производя впечатления человека, который каким-то образом узурпировал ваше внимание или принудил вас к этому. Вот. Если мы находимся в этом состоянии, то мы отображаем свою психическую норму. А что касается пренатальной матрицы, то это очень хорошее замечание и очень точное. И про Грофа прозвучало, это все очень хорошо и правильно. Я думаю, что у меня действительно очень большие проблемы. И вот в Сашином лице я читаю, что у него тоже большие проблемы. И даже потому, как молчит Арат, я чувствую, что у него очень большие проблемы.
1: Ну, Арат, кстати, вообще забился в угол и что-то очень испуганно смотрит на нас.
4: Ну, самое главное, что этими проблемами гордимся. То есть мы вот не травмируемся, так сказать, ими вот. Что мы вот какие-то вот не такие вот.
1: Знаешь, я даже сказал
4: слова
1: бы...
4: странно говорим там.
1: Даже я по-другому сказал, что наша симптоматика — это наша гордость.
4: Наша симптоматика... Гордость — вот это народ нарциссизма, в котором справедливо вот как бы там типа пытались обвинить. Несправедливо пытались обвинить. Но справедливое само по себе обвинение, хотя к нам оно было применено несправедливо.
1: Несправедливо. А я сейчас пойду в соседнюю комнату, скажу, чтобы он больше таких не задавал вопросов.
4: Значит, дело не, даже не в гордости какой-то, а вот мы просто вот этим... Вот мы с этим родились, и вот, ну как бы... А что нам остается?
1: Ничего не
4: вот
1: остается.
4: Вот если мы два болвана, то Ничего нам больше не остается.
1: Мы же не можем менять себя. И к тому же, вот, кстати, смотри.
4: В конце концов, слава богу, нас никто не подпускает к управлению, например...
1: Ядерной кнопкой. Вот. Ядерной или кнопкой, вертолетом. Или
4: вертолетом, да.
1: Плюс ведь неизвестно...
4: Нам всего лишь разрешают говорить по радио.
1: Если мы, например, изменимся...
4: Это самое безобидное, да? Между прочим, что можно нам позволить делать, я считаю.
1: Да, самое, ну, максимально, самое максимально безобидное. Представь себе еще ситуацию. Если, например, мы начнем меняться, да, то ведь неизвестно, кем мы станем. Может быть, мы станем вообще социально опасными. Поэтому мне кажется, что задача психиатрии — это, в общем-то, когда удерживать подопечного, да, или клиента в том состоянии, в котором он
4: ну,
1: есть.
4: Ну, это и есть социально адаптированность. Вот, например, ты так рассказываешь, вот то, что ты рассказываешь в микрофон по радио, и ничего, тебе все с рук сходит совершенно спокойно. А вот представь себе, что если бы тебя вот не допустили из этого на радио, например, отправили в армию служить. И ты, например, в казарме вот с товарищем
1: на
4: по койке.
1: На подводной лодке.
4: Подводной лодке. Начал вот то же самое рассказывать каждую ночь. То, что ты говоришь по радио, и так же долго до 6 часов утра до подъема. Представляешь, что с тобой было? Ну, я думаю, что ночь была бы только одна.

0: Судили от сна, в котором он находился, сна не развлечения между категориями. И вдруг в какой-то момент его осенило. Вот он стоял со стаканом кефира в руке, и вдруг понял, что существуют еще люди, которые несут фигню, да еще, наверное, за это деньги получают.
1: Плюс он,
0: может быть... Обыватель, он считает, что получает, наверное, очень большие деньги, понимаешь?
1: Да.
0: Вот он понимает, его возмущает несправедливость устройства этого мира, и в этот момент он становится человеком, потому что он становится... Он бунтует.
1: Он действует, делает действие, он выключает радио.
0: Он выключает радио.
1: И на время откладывает бунт. Куриную ногу или вот этот кефир.
0: Он совершает бунт.
1: Бунт.
0: Он избавляет свой мир от нас в этот момент. Он освобождается от нас. Он как бы нас убивает так, виртуально убивает.
1: То есть он на этом мгновении, вот он выключил радио, и он победитель.
0: Да.
1: А ведь так приятно быть победителем.
0: А в первобытном обществе нас просто замочил бы дубиной, понимаешь?
1: Или камнем бы ударил бы.
0: Или камнем бы ударил. Смотри, как все продвинулось.
1: Вот так.
0: То есть вот все становятся нормально, обретают это самое. Обыватель с кефиром и моральные, интеллектуальные уроды, извращенцы, они все обретают свое место в этом мире, наступает гармония. Может, это то, что имел в виду Фукуяма, когда писал о конце истории.

0: HIV.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы, которые вы хотите задать. А скажи, вот что тебя бесит в последнее время? Вот такой вопрос. Знаешь, что тебя взбесило сегодня, например? Вот ты можешь вспомнить?
3: Сегодня меня взбесило... Нет, у меня сегодня был хороший день, меня ничего не бесило. Я провел его достаточно жизнерадостно, и не могу вспомнить, вот, чтобы меня что-то особенно так разозлило. Мне очень все нравилось, это был очень удачный день, не могу чтобы сказать, что меня сегодня что-то разбесило. Но у меня были сегодня некоторые вот неприятные ощущения местами, но они до уровня бешенства не доходили ни разу. Вот я вот увидел сегодня, там, скажем, Аллу Борисовну, и рядом с ней был действительно Филипп Киркоров. Я понял, что это на самом деле вот они знакомы в жизни, встречаются там действительно, там, не знаю, там какие у них семейные отношения, это не важно. Ну, то есть это все реально существует, то есть это не артефакт масс-медиа. И сразу стало скучно. Вот нельзя.

0: Так. То есть не должно вот, не должно быть так, может, нельзя обломаться. Вот это было самое сегодня неприятное впечатление, что я подумал, что это же вот, вот люди их действительно там снимают, вот что-то фотограф сидит, кто-то подходит, что-то там Грачев там что-то сказал, там это они ответили, там вот, вот ну, такие вот сидят, вот можно тронуть. Я бы очень грустно вот подумал, что вот. Все-таки у нас стали потребности в божествах намного ниже, чем они были вот у примитивного человека. Примитивному человеку вот не сошло бы так. Ему нужно, чтобы было действительно таинственное, вот на той стороне небо живет, чтобы вот было все полно мистики, тайны там. А мы вот позволяем вот, вот таким богам среди нас ходить, каждого из которых можно в буквальном смысле этого слова там пощекотать под мышкой или ущипнуть пониже спины. Вот это же, в общем-то, признак деградации. То есть теоретически.
1: Да, да, да. Доступность богов этого признак серьезный.
0: Арнольда Шварценеггера, там, Пугачеву, там, даже Ван Лаверского, в конце концов, их можно пощупать.
1: А я, кстати, ведь хотел, ты, наверное, видел, там была такая толкучка небольшая, и я, это я прорывался. Я хотел выбежать, упасть прямо в пыль вот так и искать о боге. Вот.
0: Вот, вот,
1: но,
0: вот.
1: Но не пробился, потому что очень много желающих.
0: Да, и самое главное, да, и самое главное, что это никто бы не понял этого юмора этого. Никто бы не понял этого юмора, потому что все бы решили, что вот это
1: что
0: так
1: это
0: и
1: правда,
0: надо.
1: Что
0: да, человек офанател, вот и действительно упал, так сказать, и все бы восприняли за чистую монету, потому что мы вот поклоняемся сотворенным нам кумирам, и это само по себе страшно. Но страшно еще то, что качество кумиров, которых мы сотворяем, неуклонно в течение последних вот веков цивилизации, ну, падает.
1: Падает,
0: сотворяем
1: качество
0: все более,
1: падает.
0: Более каких-то мелких вот таких вот поточных вот массовых кумиров вот для супермаркета вот такой вот массовая продукция. Такие киндер-сюрпризы вместо кумиров там сломаешь, а внутри какая фигурина пластмассовая ценой в 4 пфениги.
1: Мы наладили сейчас выпуск вот киндер-сюрпризов отечественных. Тут у нас будут продавать внизу, и там с разрешения русского скульптора Церетели будут вот микропамятники его и бабы с крыльями. Да ладно, хорошо, давай послушаем звонок телефонный, да.
0: Да, да, это отработанная технология, но я считаю, что можно очень много вещей всякие помещать внутрь вот этих и совершенно неожиданных, и, в общем, даже
1: и
0: не очень...
1: нужно полезно.
0: Не очень понятно для человека, который купил это и открыл, что ему, собственно говоря, вот такое подсунули.
1: А знаешь, какую-то конструкцию, которая затейливая, но нефункциональная
0: вообще. Он должен понять, зачем она, это должно пробудить его мышление. То есть человек, вот, открыв киндер-сюрприз, можно сказать, это первородное яйцо, вот он раздавливает первородное яйцо, это второе рождение. Он обретает снова свою самость. Он видит в этом символ. Вот товарищ нам звонил, про Грофа все говорил. Ведь это же можно ведь вот такую новую ввести, собственно говоря, терапию. Вот человек снова переживает рождение, разламывает свой киндер-сюрприз и находит вот там что-то такое же, в сущности, непонятное, нефункциональное, как наша жизнь. Такое же, вот чему нужно еще найти смысл. Нужно ее к чему-то приспособить.
1: И знаешь, еще нужно, видимо, ограничить вот такую продажу киндер-сюрпризов. То есть, по идее, я бы сделал как, что киндер-сюрприз человек может купить только один раз и только в одном количестве. И ставится ему отметка в паспорте, что киндер-сюрприз куплен. Да. То есть,
0: чтобы
1: это
0: он
1: как
0: не искал
1: бы...
0: другого смысла, что он понял,
1: да,
0: тот,
1: да,
0: который
1: да.
0: ему жизнь дана. Да,
1: да. То есть, да. Вот нужно это обязательно ввести.
0: То есть, современный человек очень плохо понимает проблему своего существования в этом мире. Он вообще очень боится таких тем, не задумывается над ними и прочее. И, в общем, он как бы живет, как еще не родившийся. Откуда вот эти массовые обращения в веру, всякие культы, секты, вот эта потребность во вторичном духовном рождении? Потому что человек его не испытывает. Вот. И мы должны при помощи киндер-сюрпризов какой-то, ну,
1: помочь. Просто помочь, да.
0: В этом направлении. Вот наша передача тоже, вот мы сейчас разговариваем, как это вот, извини за слово наше, опять-таки.
1: Ничего, мы, ничего, ничего. Извини,
0: ну, твоя это? Передача, на которой присутствую я.
1: Нет, сейчас она действительно наша, поскольку как бы...
0: Нет, мы будем по-прежнему придерживаться. Хорошо, моя передача, на которой присутствуешь ты.
1: Да.
0: Вот. Она же ведь такая же, вот, то есть она должна пробудить человека на действие. То есть все время надо пробуждать человека на действие. Я думаю, что главным назначением средств массовой информации должно быть пробуждать человека к действию. Не давать ему какую-то информацию. Да нафига ему эта информация нужна? В конце концов,
1: интересно
0: ли
1: ему
0: вот эти новости,
1: все.
0: Которые мы только что услышали?
1: Никому не интересно.
0: Никому не интересно, все уже спят давно.
1: Вот, в принципе, 11 февраля заканчивается официальный век информации. И, в общем-то, все средства массовой информации, газеты, журналы, да, все журналисты, они, в общем-то, окажутся действительно без работы. То есть все это рухнет, потому что люди больше не нуждаются в информации ни в какой. Останется информация, действительно побуждающая к действию. Дескать, в том-то универмаге, значит, продается ливер, к примеру. Вот такая информация прикладного уровня. Или туалет сломался.
0: Да.
1: Вот газета. Вы знаете, какой чистый лист? Так туалет сломался.
0: Да, действительно. И самое главное, да, действие нужно побуждать. То есть человек должен получать какую-то такую вот телегу, в которой он понимал в конечном итоге, что вот все бессмысленно, и он бессмысленен, но при этом не шел и не топился сразу, а начинал снова искать свой смысл. Вот, понимаешь, мы должны его грузить все время, его рассказывать ему какую-то чушь, которую, что раки-людоеды в Москве-реке развелись, там это самое, что вообще чушь вообще, рассказывать совершенно откровенно. Таблицу умножения читать там.
1: И в города играть, вот я хочу.
0: В города играть, города, хорошо, города. По телефону очень, а, да, здорово. Да.
2: Кстати, обратите внимание, что вот информация, которая, так сказать, человеку нравится, необходима. Вот если вы слушали сейчас новости, да, вот этот сингл Элтон Джона, да, он же, по-моему, уже много лет существует, эта песня «Candle in the Wind».
0: Конечно,
2: да?
0: Это, да.
2: Вот, то есть они как бы вот по случаю смерти принцессы Дианы, он посвятил еще раз этот...
0: Он поступил, да, просто точно так же, как и поступал.
2: Да, его купили опять же в таком же количестве, этот
0: как
2: сингл.
0: Как наш поэт вот поступал, известный Михалков. Вместе с Регистаном. Вот как власть менялась, они все время переписывали гимн Советского Союза неоднократно. Там же тоже было, там и Сталин нам путь указал, значит, а потом вот не стало. И вот Элтон Джон пошел тем же путем, на самом деле, вот это вот такой соцреализм.
1: Вот я не могу понять, но у меня вот чувство от всего этого, да, вот от Элтон Джона и от его участия в этом, как бы почему-то срам меня пробивает. Вот непонятно мне вот истоки этого срама, но срам.
0: Да, срам, потому что нарушается сакральное, вот это же королевская семья, королевская кровь, это же не просто так. Они же ведь короли, короли не только в этом мире, они же короли сверху, они с неба короли, то есть властью данной мне с неба, всегда все говорили. Вот. А когда такие вещи начинаются, ну там какая может быть власть с неба, ну смешно, то есть понимаешь, такое ощущение, что они вот, это профанирование такое, попрание своих священных одежд, отдание их на растерзание иноверцам, чужеземцам и людям низкой крови, вот это было бы, в средние века бы это было страшно, а теперь сидят и хихикают. Они понимают, что там-то все происходит, разворачивается, небо от нас отворачивается с каждым днем, сколько лужков и листом калием не посыпай.
2: Небо становится ближе с каждым днем.
0: В определенном смысле, да.
1: Ну что же, телефонный звоночек. Давай. Одевай наушники. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Алло.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
3: Я хочу сказать вам, что у вас очень интересная передача, что это все слушать очень весело.
1: А почему у вас такой голос? Такое ощущение, что вы как будто дублером работаете. Вот неестественная очень интонация у меня, или мне показалось?
3: Да нет, я думаю, что нотки оптимизма, которые звучат в моем голосе, вполне естественны для человека, который слушает радио по ночам. А сейчас я хочу передать трубку своему другу, у которого есть мнение относительно психоаналитиков, и один вопрос к вашему гостю,
1: пожалуйста.
3: Если вы не возражаете.
1: Ни в коем случае, только, пожалуйста, как бы все-таки вы так это, ну, вы же не общаетесь, например, а с вашим другом таким же голосом, я больше чем уверен.
3: Ну, понимаете, я человек вообще очень веселый, у меня всегда разные голоса. Вот сейчас я решил, что веселое настроение, которое сообщается вашей программой всем слушателям, повлияло на меня таким образом, что я вот стал говорить таким голосом. Но вот мой друг, он говорит совсем другим голосом. Если хотите, у него может даже вот как бы самый лучший голос, который я только знаю.
1: Ну давайте мы оценим.
4: Маршал, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: У нас тут есть мнение, что не надо, Маша, ходить к психоаналитикам, потому что иначе можно сойти с ума. А вот вопрос такой. Ваш гость говорил, что он, находясь в эмбриональном состоянии, Маш уже имел имя. И Маша...
0: Вопрос. Во-первых, почему был? Я до сих пор нахожусь в определенном смысле в эмбриональном состоянии. Я же еще не родился, на самом деле. Я должен только еще родиться. В общем, каждый из нас должен только еще родиться. Все мы еще на самом деле не родились.
1: Совершенно правильно.
0: А только не, ну, думаем, что родились, да. А отчество...
1: На самом деле человек, вот извини, что я тебя перебил, это личинка. Потом из нее появляется бабочка. Просто мало кто это осознает. Все думают, что вот эта фаза жизни, что типа я человеческое
0: существо. Посередине еще должна быть куколка, между прочим.
1: Куколка, да. Ну, куколки тоже встречаются.
0: Куколка, бабочка. А потом снова яичко.
1: Да.
0: Снова гусеница.
1: Личиночка, гусеночка. Куколка
0: и опять бабочка. И снова яичко. И так продолжается, может продолжаться очень долго. Фактически, вот это же спасение.
1: Конечно, конечно.
0: Спасение. Потому что вот, иначе если человек просто вот растет, как гусеница, вот если гусеница будет расти, пока будет становиться все больше и больше, толще и толще, длиннее и длиннее, то это будет уже не гусеница, а целый паровоз, просто страшно смотреть. Ну, никто бы не хотел оказаться с такой гусеницей, там, в темном переулке повстречаться.
1: Да и никто бы не хотел стать такой гусеницей, на самом деле.
0: Да, но она может расти больше. То есть вот этот рост линейный, линейная экстраполяция, она совершенно никуда не ведет, в сущности. Вот ни человечества в целом, ни каждого отдельного представителя. То есть вот мы будем становиться там богаче, летать там быстрее, там дальше, там... Вот все вот это постоянное, вот это вот цитиус, альциус, форциус, это же вот великий обман, ничего не происходит. А вот цикличность, цикличность, то есть человечество начинает вот как яичко, одна совершенно форма, потом гусеничка, потом когда гусеничка достигает критической массы, на нее становится уже неприятно смотреть, она вся волосатая и зеленая.
1: Жуткая,
0: она все это
1: жуткая.
0: Сбрасывает и превращается в какую-то такую застывшую куколку в лице, которой читаются... Торжественные, таинственные глаза считываются от русской маски, когда ты смотришь на куколку бабочки. Там еще такой хобот, такой напоминающий индийского бога Ганешу, такой слонообразный. И ждешь, что из этого вылупится маленький слоник, но вылупляется не слоник, а бабочка, сияющая радужными крыльями. Если бы человек смог пройти по этому пути, вот мне сейчас кажется, что человек похож на гусеницу, такую пережравшую, такую неприятную гусеницу.
1: Ну, кое-где еще и раскиданы, кстати, и яйца.
0: Ну, да.
1: Тоже достигшие гигантских размеров.
0: Да, да, да, да, да. Вот они вот это яйца, которые достигли таких гигантских размеров, что они фактически мешают передвигаться. Гусеница, которая достигла таких больших масштабов.
1: Это все вот это перекатывается.
0: Что она уже практически не может ползать. Вот все это вот линейный рост. А надо уметь стадийность проходить. Мы должны стать другими. Мы должны вот превратиться в что-то следующее, а потом снова вернуться к истоку. И тогда у нас будет перспектива.
1: Хотя бы осознать то, что ни в коем случае нельзя сопротивляться вот переходу из одной стадии в другую. А люди, они как-то подспудно все сопротивляются. То есть он, тем не менее, даже вот он жирный уже, он весь гусеница, он ползет, там эти яйца здоровые, там волокутся, все, в общем, серьезная беда. Но он даже в этой стадии хочет зависнуть, хотя уже ему самому тяжело.
0: Ну, правильно, почему у нас все время вот агитируют так, прогресс у нас так устроен, что нас агитируют, что значит, а вот на 20% больше там сникерс, на 20% больше арахиса, там, а эта машина там потребляет там бензина там на пол-литра меньше, а ездит на 50 км в час быстрее. Но все вот количественными показателями опьяняют это самое. Вот ты иди, значит, это самое, вот здесь ты получаешь там 100 рублев, приходи ко мне, буду платить тебе 200. Вот, а может быть, вот это же акт, ты уйдешь оттуда, пойдешь туда, значит, ты уже не станешь мойщиком окон, там станешь ведущим ночного эфира, соответственно. Это же жизненный выбор, собственно говоря. Стоило потом, вот выясняется, стоило это тех 100 рублей дополнительных, которые ты получил, когда ты уже потом по зрелому размышлению оглядываешься на пройденный жизненный путь и видишь, что ведь не стоило, собственно говоря, тогда менять. А ты увлекся количественным показателем. 200 рублей показались тебе лучше, чем 100 рублей. Это распространенное заблуждение.
1: В принципе, еще тут очень мало люди думают о букве. То есть идет удар постоянно вот именно цифрой. И цифра – это такой рычаг серьезного воздействия на массовое даже сознание. Да? А представляешь, если в дело вступит буква?
0: А буква нет. Вот буква, в отличие от цифры, буква, она обладает, во-первых, свойствами идеальности там, такой вот, и комбинаторики. Вот, например, если тебе, ну, ты должен получить 740 тысяч рублей зарплаты, а тебе приносят ведомость, в которой написано 3 нуля, еще 1 ноль и 47. Наоборот, перевернули. Понимаешь, тебе не будет смешно. Ты вряд ли подпишешь эту ведомость. А вот слово, если ты, например, возьмешь и перевернешь его кверх ногами, тебе будет смешно. Понимаешь, тут какая разница? Цифра обладает абсолютной властью. Больше – лучше, там, допустим, или меньше – лучше, там, зависит от ситуации. Там, меньше болеть – лучше, больше зарабатывать – лучше. Там, То есть они вот такие все выстраивают сразу конкретно, и ты понимаешь там, что эта цифра больше, эта цифра меньше. А как можно слова сказать про слова, которые из них лучше или больше, или меньше? Каждое вот слово «петух», ведь кажется, совсем невзрачное слово, обозначает какую-то такую птицу, из которой делают суп, которая в сущности едят, которая в сущности очень глупа, а также криклива, да?
1: И дрочливо еще иногда.
0: Дрочливо, вот, чтобы мы не имели в виду, употребляя это слово. Ну вот, остановись на слове «петух» просто как на звуке, на звучании. Реши его смысла, отвлекись от его семантики, повтори его про себя раз 50, 70, 80.
1: Чтобы оно потеряло смысл, разорвалось с визуальным образом, попросту говоря.
0: Да, чтобы ты слушал вот это смешное слово «петух», «петух». Петух, оно же смешное, ужасно это слово, оно превратится в мантру, и, как говорят учителя...
2: Кстати, какой тюркский сразу оттенок
0: освобождение приобретает слово. Если часто повторять слово «петух», можно достичь освобождения. Думаю, что это можно достичь, часто повторяя. Вот, ну, кришнаиты там ходят, Хара Кришна, Хара Рама. А почему, собственно говоря, Хара Кришна, Хара Рама? А слово «петух» чем хуже? Смысл-то один и тот же, на самом деле. Собственно говоря, в общем-то, этому нас и учит правильный такой подход на мир. Взгляд такой, правильный подход учит, что, в общем, все, собственно говоря, мы можем любой символ использовать для того, чтобы изображать непознаваемое. И вот почему бы не изображать непознаваемое словом «петух» или словом, например, «кувалда».
1: Знаешь, а мне больше нравится слово «ботинки». Вот то, что сейчас рассказал со словом «петух», да, вот произошло со словом «ботинки». То есть я просто неожиданно потерял вот контакт с визуальным прообразом слова «ботинки». И прикололся, что это вообще на самом деле самое выдающееся словосочетание, которое существует. Вот представь себе ботинки.
0: Да,
1: ботинки.
0: Ботинки, ботинки, ботинки, ботинки, ботинки. Тут уже такой ботинки. Ритм, причем латиноамериканский.
1: Да,
0: что-то
1: да,
0: тинка,
1: да.
0: Это там какой-то агу-гу вставляет. Позвякивает это самое. Калимба-малимба такая происходит. Ботинки, ботинки, ботинки.
1: Ботинки, каждом, ботинки,
0: тут, получается, что вот в каждом слове еще есть свой ритмический смысл, который вот это... Петух, петух, петух, петух, петух. Это как перестрелка на фронте, да? То есть каждое слово значит еще что-то, кроме того, что оно значит. Или можно сказать, что оно значит практически все, кроме того, что оно значит, и в первую очередь не значит только того, что оно значит.
1: Конечно.
0: Когда мы обычно воспринимаем это слово.
1: Безусловно. Безусловно. Вот тут ты совершенно прав. Ну что, послушаем звоночек.
0: Давайте.
1: 203-19-22. И ваши вопросы, Илья Кормильцев. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Я тот самый мойщик стекол, который упал недавно.
1: Угу.
5: Вот я... Так как у меня симптоматика совершенно не так, как у вас, хотел бы задать вам совершенно отличный от вашей беседы вопрос, заземленный такой, скорее из области экологии. Вот, как вы знаете, очень многие люди, они обладают таким эффектом писания от счастья. То есть... И просто писаются от счастья, многие от радости, вот. И поэтому я хотел бы вас узнать, как вы относитесь вот к грядущей экологической катастрофе, по-моему, она неизбежна в этом плане. И как с ней бороться, как вы считаете?
1: Спасибо. Спасибо вам.
0: Ну, это серьезный вопрос, на самом деле. Вот,
1: серьезный, очень, действительно.
0: Тем более, что вот это такая, это, в общем-то, называется ведь энурез, эта болезнь. Вот с ней даже в армию не берут. Вот. И, ну, вообще, вот как, зависит от формы энуреза. Вот. Если вот просто так вот писишь, ну, под себя, например, то вот в армию, конечно, не берут. А если от счастья, то тогда в армию берут... Но только на солдатские должности, вот и офицерские, вот на прапорщика уже не берут.
1: Нельзя,
0: потому что в армии единственный человек, который может
1: постоянную
0: счастье, да, это только прапорщик. Вот, если он будет писать, конечно, от счастья, то это разрушение основных основ армии. Так вопрос идет об энурезе, вот таком особом энурезе, который встречается особенно часто у молодых особ в возрасте вот, от 16 до 20 там. Двух лет очень часто встречаются вот эти проявления, когда от счастья буквально начинается действительно мочеиспускание, неконтролируемое мочеиспускание. Может застичь человека где угодно.
1: Причем, поскольку
0: в общественном месте при свидании с любимым, да.
1: Поскольку все мышцы в этот момент расслабляются, то
0: конечно.
1: Объем выливаем гораздо больше, нежели вот это делается, вот. Когда... То есть просто аномальное количество вытекают. У нас тут вот просто постоянно тут с кем-нибудь это случается.
0: Да, но вот это как медицинская проблема существует, с моей точки зрения. Но вот в отличие от, ну, от нашего уважаемого значит, слушателя, который нам звонил, я не считаю, что здесь какая-то экологическая проблема. Почему? Потому что... Ну, здесь неправильное допущение, вот, к сожалению, нашим слушателям сделано было. Он тоже вот живет по принципу линейной аппроксимации. Он думает, что всего всегда будет вот больше, больше, там, летать будут самолеты быстрее, там, в космос залетать мы будем дальше. Вот нацелен на линейное развитие. Он тоже, тоже обманут в конечном итоге вот этой магии цифр. Ведь экологическая проблема возникнет только в том случае, если счастье будет становиться все больше и больше. И, соответственно, от него писать станут все чаще и чаще. Тогда действительно можно, в общем-то, вот, уничтожить мочой все живое на Земле. Но дело в том, что счастье не становится больше и больше, соответственно.
1: То есть происходит контроль этого процесса.
0: Естественный контроль вот такой, да, собственно, со стороны вот все, значит, в системе же очень такие системы с обратным, популярны в природе системы с обратным контролем, с обратной связью, которая сама себя контролирует. И здесь все очень тщательно просчитано. То есть как бы вот количество людского счастья не возрастает, и, соответственно, даже вот... ну и численность уже так не растет катастрофически, как человечество, как раньше планировалось, так сказать. И поэтому можно сказать примерно, что вот количество людей, которые писают от счастья в любом месте, оно, в общем-то, стабилизируется со временем. И будет достаточно небольшим, как мне кажется. В общем, есть надежда, что как с озоновой дырой, вот опасность кажется такой преувеличенной.
1: Ну, вообще, ее второе название — бизонья дыра еще.
0: Да?
1: Да. Ты знаешь, кстати, вот что касается темы экологии, вот праздники, которые прошли, вот это 8-е праздновали, да, тут же разгоняло его туч происходило всякими химикалиями. И в результате этого действительно реально у огромного количества людей щипало носы и так далее. То есть это была вся симптоматика сильнейшей простуды. Вот. А на самом деле это аллергическая реакция на разгоняло его туч. Вот, то есть это я хочу сказать, да, некоторые люди не испытывают аллергии на вот это дело, то есть, ну, знаешь, есть даже на ионы, там, на ионизацию аллергии, да, вот поэтому экологическая катастрофа, она ведь тоже для каждого своя, то есть вполне возможно, что какой-нибудь человек, приехав там из какого-нибудь района Москвы в другой район, просто там может умереть. От того, что, например, рубероид дома выделяет что-то, что этот человек никогда не нюхал и так далее. То есть понятие экологической катастрофы, оно не должно быть вот таким чересчур общим, мне кажется.
0: Ну, нет, это экологическая катастрофа, это всегда как бы специальный случай, который нужно разбирать отдельно. Но мне вот, как всегда, вот как человеку такому вот устремленному, я бы не побоялся сказать это к тайной сути вещей, меня всегда больше интересуют магические аспекты всего происходящего. Вот, как известно, вот дождь, чтобы вот, не шел облака, разгоняют, вот, используется йодистый калий для этого. Ну, значит, получается, что мы мажем небо йодом, чтобы из него не текло, в сущности, вот что происходит, когда рассыпается. То есть вот как рану замазывают йодом, чтобы там остановить кровотечение, простерилизовать, и из него больше не текло. Мы мажем небо йодом. То есть мы совершаем вот такие вещи, как с телом неба, какие-то операции. Вот только для того, чтобы произошел какой-нибудь наш идиотский праздник. Это такой уже замах чудовищный.
1: Чудовищный замах.
0: Только коллективная мы способны на такой замах. Вот один человек вот никогда облака не станет разгонять. Для этого надо собраться вот большой толпой и захотеть их разгонять. А один человек, вот, ну, будет дождик, зонтик откроет или пересидит. Я
1: просто ему даже в голову не придет, как бы даже реагировать на это как-то.
0: Вот, например, если бы шел дождь во время всего московского праздника, разве бы это уменьшило вот радость людей? Нет, наверное, не уменьшило. А расходы казны, может быть, даже и сократило.
1: Сократило бы. И, кстати, людей бы было бы на самом деле меньше. Они бы не ходили вот такими большими толпами.
0: Но, с другой стороны, вот жизнь страшно многогранна, она очень сложна, она очень непроста. И никогда не знаешь, к чему, собственно говоря, вот эта цепочка причин и следствий, куда она ведет, вот никогда не знаешь. Вот, например, ну, как бы случайно, там, всем известный пример, когда люди хотели там открыть Индию, открывали Америку, когда думали, что нашли философский камень, там, а открыли какой-то новый металл из таблицы Менделеева. Ну, это такие хрестоматийные случаи из учебников. И вот Лужков, собственно говоря, пытаясь вот решить какую-то свою такую градоначальническую административную проблему, чтобы дождик не шел вне города. Он сам об этом не помышляя, он создал новый жанр живописи. Ты смотрел последние 5 дней на закат? Такие закаты не должны быть на Земле. Они должны быть на другой планете. Фиолетовая, зеленая, с вот этими странными облаками цвета свежей норвежской сёмги. Вот такие вот это самое. Это вот не должно быть. До этого видел такие восходы и закаты только на Мертвом море. Но Мертвое море, оно тоже выделяет очень много солей в воздух. И создан новый жанр – живопись по закату. Это очень романтично. Может быть, сам изобретатель не заметил, что он сделал такие фантастические облака, плыли уже там, 3-4 день над городом после того, потому что вся эта пакость все равно там крутится вот, и меняет вот эти все физические параметры, и из этого возникает красота.
1: Слушай, ты же сказал, что это новый вид как бы художественной работы. Это же действительно так. Получается, что люди не просто рисуют на холсте, они уже рисуют как бы вот саму природу. Это получается, что они превращают окружающий их мир в свою собственную виртуальную реальность.
0: Первые попытки такие делались уже, когда создавались регулярные парки и сады, там в классицизме. Это вот была первая попытка такой сделать природу правильно. Гротты все эти, знаете, в садах там. Делали, куда там можно было там хихикать, забежать девушке, за которой бежит кавалер, там, чтобы все случилось не при всех. Вот, это вот была первая попытка человека там природу использовать как строительный материал. Это все продолжается, вот уже небо начинает использовать, облака еще ведь можно их красить в разный цвет. Кстати, облаками можно прекрасно делать рекламные надписи, меняющие форму, расплывающиеся. Придавать облакам приятную для глаз форму, то есть избегать вот неприличных вот каких-то очертаний, вот, которые могут или ухудшить настроение, или у детей вызвать какие-нибудь неприличные ассоциации. И так они видят по телевизору ужас чего. А так они еще будут на облака смотреть, и тоже они будут всякие мыслишки нехорошие в голову лезть. Вот облака должны быть таких проверенных форм, выдержанных, способствующих наглядной агитации всякой.
1: Ведь можно, знаешь, как делать? Можно, например, если какой-то юбилей у тебя предложен, ты берешь и заказываешь мэрии города, чтобы облако в форме твоей головы или лица сделали. Оно целый день кружит вот над городом, понимаешь, как? Некоторые, например, своих домашних животных бы делали из облаков, а то и всю семью. Типа, я и моя семья композиция из облаков. Там собачка, бабушка, тут дедушка в носках с очком.
0: А самое главное, понимаете, вот проблема какая вот в нашем вот смысле скупов монументалистов. Вот почему вот на всю Москву один Церетели? А потому что работа невыгодная. В смысле, вот получается, что ты делаешь памятник, а потом он очень долго стоит. И второй раз такому же вот человеку памятника не нужно. Вот, ну, Ленин, он был мудрый, и вот он предусмотрел это, он разрешил делать больше, чем один памятник себя и ставить в самых разных местах, даже там, где он никогда не бывал. Например, скажем, там...
1: В Усть-Илимске.
0: Ну, как, нет, я даже не географически имею в виду, а вот, например, в какой-нибудь там комнате боевой славы какой-нибудь дивизии, вот в углу на тумбочке у Дневального. Вот он стоял, он там же никогда не бывал, но в тумбочке у Дневального. Ага. И в армии он не служил, и Дневальным никогда не был, а стоял. Я в этом смысле он вот это понял правильно. А сейчас вот не принято, чтобы одному человеку больше, чем один памятник стоял. Ну, сил 2, 3, ну, 4 – это уже просто какой-то гений невероятный. Это вот все старая традиция еще того века, когда много-много памятников кому-нибудь ставил, царю какому-нибудь. Сейчас нету такой традиции.
1: То есть происходит
0: практически... А вот если на облака перейти, как на материал, то есть художники будут постоянно при работе. То есть это очень много, между прочим, трудоспособного населения вот с художественными навыками. Пойдет скульптор-монументалист, потому что тебе вот только бошку слепили, а значит, потом ее ветер куда-нибудь циклон угнал там.
1: И ты опять делаешь повторный заказ,
0: ты опять делаешь повторный заказ, платишь деньги. Вот монументальная скульптура из облаков, и никаких дискуссий о том, должен там стоять памятник Петру, не должен стоять там памятник Петру. Ну, постоял ветром, сдуло.
1: И... Ну, все, и нету.
2: Да. Зато очень удобно из искусства как бы делать уже бизнес, соответственно. То есть сразу сколько семей захочет не только какие-то облака сделать, но, скажем, заказать погоду.
0: Если это будет недорого стоить, это может прийти к полному удвоению человечества. То есть будут по земле будут ходить люди, а в облаках будут летать такие же...
2: Белокрылые лошадки.
0: Такие же люди, так сказать, но только такие, ну, из облаков сделанные. Вот.
1: Здоровые.
0: Не, ну, можно создавать эти произведения искусства абстрактного характера или символического, то есть на какие-то темы. Ну, в принципе, какая-то цензура должна существовать и здесь, то есть видят даже маленькие дети, это даже не телевизор, который можно...
1: Да, естественно.
0: После 11 там пускать всякую гадость, когда дети уже легли спать. На небе-то всем все видно. Поэтому тут какая-то все-таки должна быть, ну, цензура, нравственность, так сказать, все равно вот...
1: Плюс, опять же, встает серьезный вопрос, как бы, ну, престиж. Же я бы так назвал, и люди резко поделятся на такие группы по деньгам, по богатству. То есть, ну, представь себе, что, например, какой-то человек очень богатый, он вылепит себя и всю свою семью из самых больших облак, так что они будут просто вот очень большие, да, а кто-то, например, типа будет пальцем показывать, а вон я, ну и там такой рваненькое облачко, маленькое, типа, и только в бинокль можно рассмотреть, что-то его лицо маленькое плавает. Расслоение произойдет.
0: Да, расслоение.
1: На почве облаков.
0: А то оно не произойдет, оно как бы в новой форме будет выражено наиболее наглядно. То есть уже врать будет невозможно. То есть ты сейчас можешь соврать там девушке, там, что ты типа, очень богатый человек. И только на следующее утро объяснить, что это не так, когда не дашь денег на такси. Вот. А тут совсем другие возможности возникают. Уже то есть тебе уже соврать невозможно. То есть, если ты не заплатил, там сказать, сколько нужно, то и облако твое не будет больше, да, размера. То есть облако пропорционально вот размеру. От налоговой полиции никуда не спрячешься.
1: А знаешь, как будут это самое, люди говорят, типа, там, например, девушка, пойдем, дескать, со мной, да, да ты чего, у тебя вон какое облако маленькое, не, там, вот так.
0: Конечно,
1: вот
0: действительно, это. А это будет очень большая проблема, я понимаю. Ну, вот всякие травмы психологические, опять-таки.
1: Будет масса, кстати, самоубийств на этой почве.
0: Я думаю, что да, обязательно, масса самоубийств. Но могут возникнуть такие люди, которые будут протестовать против этого, например, разрушать чужие облака. Ну, чужую собственность, в принципе, ну, были же всякие лудиты, робингуды.
1: Будут
0: обязательно. Коммунисты будут наверняка против. Хотя вот для них можно специально красные облака разработать. Вот красные облака, это очень должно быть модно, и вот когда ты сам весь красный, например, это очень хорошо будет.
1: Но тут, понимаешь,
0: в жизни
1: как
0: этого
1: бы
0: трудно добиться, сколько в бане не парься, а вот в заоблачной такой жизни можно этого добиться очень легко, ну, покрасить порошком таким.
1: А ведь политические партии, они будут делить эти сферы, то есть каждый будет использовать, да, типа, и уже сейчас, наверное, должна пройти закупка территории под облака, потому что ведь, ну, не гоже, типа, например, там облако, да, там какое-то мое будет с облаком какой-то партии, а другая партия начнет расстреливать облако это и попадет в меня из облаков. Вот, естественно, я против, поскольку как бы частные интересы не должны соприкасаться с интересами таких при многопартийной системе, с интересами партии, то нужно как бы партиям выделить отдельные такие, там, ну, скажем, например, коммунистической партии выделить, например, площадь там над какими-нибудь полями аэрации, к примеру, да, кому-то там над каким-то Тушинским аэродромом, вот. То есть сделать разделение.
0: Нет, это безусловно. Вообще хулиганство будет немеренное количество.
1: Вот, да, вот тогда
0: это нужно предвидеть. И вообще это порядок в этой области удастся навести не сразу, собственно говоря. Потому что ведь можно, например, же там карикатурой заниматься, там заказывать там на какого-нибудь насолившего тебя, значит, приятеля, там жуткий какой-то пасквиль, после которого на него ни одна вообще...
1: Типа твое облако скажет, все равно я был, и все, да.
0: Уважающая себя девушка не станет. Она скажет просто, что ты что, я видел тебя там, как какую саржу на тебя нарисовали, как я после этого с тобой буду ходить, все будут на тебя показывать и на меня показывать и смеяться, да. Ну, то есть, короче говоря, жизнь человечества станет сложнее, но интереснее в этом случае. Я думаю, что вот, в принципе, мы не умеем извлекать всего самого кайфа вот из научно-технического прогресса, потому что мы все время пытаемся придать ему какой-то смысл. Вместо того, это было интереснее в прошлом веке, когда они еще не понимали всего этого. Они просто играли в эти штуки, там, месмерические опыты, магнетизм, дамочки трепещут, в наступившей темноте слышно, как трещит последняя свеча, прикрытая рукой, как вот дымок этот выходит перед тем, как вспыхнуть. Вот они играли в это, сами не понимали, зачем. Вот молнии там ловили, их убивало. То есть это все было чистая игра. А теперь типа того, что ну так вот будет уходить у хозяйки меньше сил на домашнее хозяйство. Если вы
1: корысть
0: купите
1: уже появилась.
0: Ну да, вот такая попытка выиграть время. Вся вообще борьба человечества против своей участи связана с попыткой уложить в одну и ту же жизнь как можно больше времени, сокращая время, необходимое для какой-то операции. Но это же обман. Абсолютная продолжительность остается та же самая. И психическая продолжительность та же самая остается. Тут же нужно другими проблемами. Нужно изменять внутреннее течение времени, а не внешнее дробление, фрактальное времени на краткие периоды. Этим ты ничего не добьешься. Надо внутренне переживать один час, наполненный вот таким здоровым, честным бездельем, например, лежа на постели утром. Вот надо научиться. Вот, еще человек прошлого века, не говоря уже о человеке позапрошлого века, вот барин какой-нибудь в деревне, он чувствовал этот час, он жил у него огромной жизнью, хотя ничего не происходило. Только там лаяла жучка на дворе, и девки ругались между собой. Вот ничего не происходило, но он жил этот час. Мы за это время побрились, выпили кофе, оттуда дернулись, 3 звонка по телефону, кто-то нас перебил, позвонил Дашков. А значит, что-то еще случилось неприятное. В общем, куча всяких вещей произошло, а жизни не было.
1: Мы, не было, действительно.
0: Мы разделили на такие маленькие ячейки, что в дискретности вот этих единиц потерялось, вот, собственно говоря, интегральное течение жизни.
1: Это как происходит роботизация. То есть вот ты раб своих действий. И вот и делаешь...
0: Да,
1: и...
0: раньше человек жил нелинейно, человек жил потоками. Да. Я влюблен. И вот он там 3 месяца подряд влюблен. Это у него состояние даже, не действие. А сейчас человек живет по принципу компьютера. Он линейно обрабатывает информацию. Выполняет одну операцию, после нее выполняет другую операцию, потом быстро выполняет одну операцию. И задача его как можно быстрее выполнить как можно больше операций.
1: И, кстати, в почете и в большем фаворе те, кто выполняет какое-то неимоверное количество операций. То есть вот он сегодня здесь, завтра там, у него уже 5 телефонов, он обвешан. Вот причем все эти пейджера-телефоны, все эти аксессуары, в общем-то, такие, ну, даже не то, что модные, а как бы без них ты и не человек, не деловой человек считается. Как бы вот у них там у кого 2, у кого 3, он по всем звонит, бегает, значит, он почетный. А делится еще на тех, которым не звонят. И а которые
0: жизнь,
1: не звонят.
0: Жизнь уходит, жизнь уходит невозвратно, да. Она исчезает, она ускользает, как вот сокращается, как шагреневая кожа, ускользает между пальцев, словно ртуть, и ветер вырывает ее из рук, как последние деньги.
1: И уносит вдаль.
0: Вот это все происходит одновременно, да. И твоей жизни уже нету с тобой. Ты есть, ты жив, но жизни нету. Надо жить жизнь. А невозможно вот ее применять, использовать эффективно или неэффективно. Ее надо жить. Вот безделье, причем самый такой, самый лучший способ терапии против современного состояния нравственности.
1: Кстати, хотелось еще сказать, что в принципе, ну, мне так кажется, это чтобы как прийти к этому состоянию, начать жить, не нужно стыдиться желаний иногда, которые у человека появляются, впасть в детство, потому что вот это может быть своего рода единственная даже панацея вот, от этой вот беды линейности. Потому что, вот, ну, ведь детям им свойственно такое восприятие очень как бы непосредственное. То есть они именно живут в природе, вот они там радуются, какой-то, вот я тут наблюдал, какую-то там палку нашел, он этой палкой что-то там машет, и столько радости, вот прям непонятной вот уже мне, она непонятна, думаю, тебе вот разу тоже она была непонятна, как дебил стоит палкой, машет весь, радуется, у него там эмоции прут, или просто бежит там это и орет просто от радости.
0: Ну вот,
1: все же были
0: Христос,
1: такими.
0: Христос же сказал, будьте как дети. Наверное, вот это имел в виду. А его просто неправильно интерпретировали потом. Решили, что как дети смиренные, разве же дети смиренные. Наглее существ на свете не бывает.
1: Не бывает.
0: Значит, как дети там чистые, разве дети чистые? Они очень злобные, коварные, как правило. Он имел именно вот это. Будьте, воспринимайте жизнь как дети, как данное здесь и сейчас, а не как вот не это самое... Не как процесс, который нужно жить, считать, сколько я прожил, столько вот я заработал, столько у меня было там друзей, столько у меня было женщин, столько вот идет такое. Опять идет больше, меньше.
1: Опять цифра.
0: Опять примат цифры над буквой, над самим звучанием от слова. А вот сказать, у меня есть хлястик. И вот, ну, это бессмысленно. Кому нужен хлястик или хлюстик или блястик, но он у меня есть. Вот я радуюсь тому, что он у меня есть. Вот ребенок, он может это сказать. Он радуется, что у него хлюстик. Не потому, что вот он ему нужен, но он выкинет через 5 минут, когда он ему надоест. Он просто вот... Энергия жизни, искра проскочила между ним и этим, с позволения сказать, хлюстиком или блястиком. То есть, возьми акта действия, он переживает свое существование. Он переживает свое существование как именно свое существование, а не существование чего-то, что вокруг него, и с ним надо как-то взаимодействовать. Вообще нет для него мира и себя в этот момент. Он живет, он дышит полной грудью. И мы в этом смысле должны стараться быть как дети, но я боюсь, что нас не поймут и освищут. Я боюсь, что мы останемся непонятыми пророками.
1: Давай послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
6: Я хотел вот продолжить наш разговор. Вы позволите мне?
1: Ну, давайте.
6: Скажите, вот вы следили за вашими словами, и вот в одном из ваших предложений промелькнул слово «ливер».
1: Промелькнуло, да, помню.
6: А вы знаете, что это, о чем это говорит?
1: Ну, как это говорит?
6: О вашей черной полосе. То есть в вашей жизни были очень и очень нелегкие дни.
1: Ну, а скажите, а в чьей же жизни не было нелегких дней?
6: Ну, просто такая черная полоса, когда вы были сплошь неудачником. Это раз. Вот я хотел пару слов сказать, пусть у меня к Илье вопрос будет, чтобы не забыть. Скажем, каким образом психический склад определяет жизненный путь человека? Вот, скажем, графиня Спенсер или принцесса Уэльская, она ведь страдала нервной булимией. Вы представляете, что это такое?
0: Очень хорошо.
6: Вот. И, собственно говоря, вот эти суицидальные ее порывы и вот этот жизненный исход к этому и привели. И к вам вот, Илья, вопрос, чтобы долго ваше время не отнимать. Вот скажите, пожалуйста, каким образом вот схлёстывается в вашем творчестве, ну, скажем, гамлетовские слова, слова-слова, и над вымыслом слезами обольюсь?
0: В моем творчестве?
6: Именно в вашем поэтическом творчестве, потому что вы очень интересный человек, вы понимаете, вот ваша вот эта вот сибирская скороговорка, уральская скороговорка, вы понимаете, вот как-то вот это вот захлёстывает поток слов, и очень вы часто прячетесь за ними, и как-то это вот, понимаете, внешняя реализация, она как-то входит при противоречии с внутренней реализацией, которая кладется в ящик стола. Вы поняли, о чем я вас спрашиваю?
0: Да? Я понял прекрасно, о чем вы меня спрашиваете.
1: Спасибо
6: благодарю
1: вам.
6: Благодарю вас.
1: До свидания.
0: Да, я понял прекрасно, о чем вы меня спрашиваете. Вы знаете, я думаю, что слова, это вот то, на чем, собственно говоря, и ломается естественное отношение к существованию. Магия слов бесспорно есть, и ни одно сказанное вслух слово не остается без последствий. Абсолютно ни одно. Но хитрость в данном случае состоит в том, что слова позволяют нам при этом еще одновременно пережить кайф от их употребления, о чем мы недавно как раз с Сашей говорили. И поэтому концепция, по которой слово за слово человек вот отвечает, это концепция, которая на самом деле ведет к разрушению, выславливанию человечества в конечном итоге. Потому что на самом деле слово, если оно не соответствует описанию факта, оно не означает ничего, кроме самого себя. Например, я сейчас говорю, что я вижу... Хорошо. И значит, я хотел сказать, что если слова не соответствуют истине, то они ничего не значат, кроме самих себя, вот в нашей вселенной с Лаэрским. А в вашей вселенной не могут что-то значить, потому что, собственно говоря, почему вы думаете, что я вас не разыгрываю, когда говорю, что у Лаэрского на голове нету, с одной стороны, красного рога, с другой стороны, четырех антенн. Таким образом, я могу смело сказать, что дело обстоит именно так, это не будет ложью в обычном смысле этого слова, какое оно существует в моральных системах. Я просто высказал утверждение, которое для вас не поддается проверке. И оно может строиться только на вашем мнении о том, что обычно у Лаэрских не бывает красного рога и четырех антенн на голове. Но, собственно говоря, вот это ваше мнение, ваша аксиома, не есть ничто иное, как предубеждение, не более того. На самом деле, она не имеет никакой большей доказательной силы по сравнению с моим утверждением. Поэтому за слова никто не отвечает, на самом деле. За них нельзя нести никакой ответственности. Чем больше ты говоришь, ты не прячешь себя. Мне кажется, что я не прячу себя в этом процессе. Хотя, может быть, я ошибаюсь, потому что, конечно, со стороны виднее. Может быть, именно это и есть мой психопатологический синдром. И не кажется, что я прячу себя, создаю себя, когда говорю слова. В каком-то смысле. В каком-то смысле я не существую, не произнеся этих слов. И не потому, что меня не замечают окружающие. Не существую для себя. Не высловив себя, потому что тем самым я не придал своей внутренней реальности значения реальности внешней. Я, наверное, очень мудрёно сказал, но в общем-то времени 4:49, и в такое время человек может говорить только или очень умно, или, ну, уж совсем там, типа...
1: Просто...
0: налей, там, короткие односложные слова, кроме, типа, налей и разденься еще может произносить, но больше, кроме...
1: Причем разденься уже, разденься.
0: Ну да, там теряются гласные, согласные и знаки препинания в этом процессе. Вот, но мысль, которую я хотел сказать, что вот у вас чисто русское, вот я имею в виду сейчас слушателя за вопрос, чисто русское отношение к слову. Вы думаете, вот, что оно что-то значит, во-первых, а потом, если оно сказано, что что-то последует, случится. Вы знаете, может быть, вы единственный человек сейчас в этом городе, который нас слушает по радио. Представим себе такую ситуацию. И вы нас обвиняете в том, что мы на кого-то дурно воздействуем. Значит, вы обвиняете нас... Вы не обвиняли, я просто пример привожу. Вы обвиняете нас в том, что мы дурно воздействуем на вас. То есть у вас опять опрерованная аксиома, что эту передачу слушает сейчас много людей. Но это опять-таки предубеждение. Может быть, ее слушаете только вы? Может быть, она существует вообще только в вашем мозгу в настоящий момент? Может, он и нас не существует, и всего города вокруг вас? Вообще, откуда вы взяли, что существует какой-то Лорецкий и какой-то Кормильцев, в котором нужно сходить к психоаналитику? Может быть, Лорецкий и Кормильцев — это проекции ваших собственных внутренних комплексов, ваших собственных невысказанных сексуальных желаний, которые нужно таким образом сублимировать. И вы придаете им жизнь, но это фантомы, которых не существует за пределами вашего сознания.
1: То есть это плоды вашей виртуальной реальности.
0: А может, дело обстоит наоборот, и вы, как радиослушатель, задавший нас этот вопрос, является плодом нашего коллективного бреда с Лаэрским и Дашковым. В общем, это очень хорошая, интересная проблема. Их сейчас многие разрабатывают. Я, например, мне очень понравилось, как их разрабатывает тот же Виктор Пелевин, в общем-то. Это проблема, которую век информации неизбежно рождает, потому что мы получаем очень много информации, которая не имеет... Мы привыкли, что информация линейно соответствует событиям, но одно событие – одна информация. Теперь существует очень много информации, за которыми не стоит никаких событий. Вот наша передача, например, ее информативность в течение 2 часа 50 минут равняется фактически нулю. Не считая 4 хороших музыкальных произведений, которые мы поставили за это время, все остальное, в общем-то, является вот чушью, дребеденью и совершенно голословными высказываниями 3 наглых типов, которые почему-то считают, что им позволено демонстрировать то, что они называют в скудоумии своим интеллектом. А вы слушаете вот, и все это воспринимаете.
1: Всерьез причем.
0: Причем совершенно всерьез. То есть получается, мы уходим в век, когда информация перестает быть фотографией событий. Она сама становится событием, которое адекватно только самой себе, собственно говоря. Вот вы узнали, там, что в Чечне кому-то дали какие-то ордена. А вот вы пытаетесь в следующий момент задать себе вопрос, интересно ли вам, что в Чечне дали кому-то какие-то ордена? Да вот жили бы вы в какой-нибудь деревне там в прошлом веке, и вот ничего бы не знали, что на индонезийском острове вулкан уничтожил огромное количество людей, коров и прочей живности. И ничего. А теперь вы об этом узнаете в этот момент. Откуда вы знаете, что такой вулкан вообще существует, и что вас не надувает самым наглым образом? Телевизор показывает, знаем мы, как эти картинки делаем. То есть фактически любой фрагмент реальности, который раньше считался твердым и уверенным, теперь может быть подвергнут примитивной логической проверке и не выдержать критического столкновения с логическим анализом. Рассыпаться тут же как вещь недостаточно доказанная. Мы живем в мире, в котором нельзя ничего доказать по определению, потому что в нем размыта грань между реальностью, которая существовала всегда, при всей условности слова, и реальности, которую создали мы. И поэтому у нас остается только одно – быть счастливыми, при этом не страдая такими экстремальными излишествами, как энурез.
1: Еще телефонный звоночек, да? 203-19-22. Звоните и задавайте вопросы Илье Кормильцеву. Ну и Арату Дашкову, конечно. Сегодня они гости нашей программы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Спасибо вам очень большое за передачу, потому что интересно слушать на самом деле. Вот у меня вопрос такой к Илье. Я достаточно часто задумываюсь над смыслом жизни и так далее. Вот у вас там промелькнуло что-то про предназначение человечества и так далее. Вот все-таки расшифруйте, в чем вы видите предназначение человечества, потому что я вот абсолютно не представляю, какой смысл существования вообще на этой земле и что там дальше будет.
0: Спасибо. Это очень интересный вопрос, и очень большое вам спасибо за звонок. Я, к сожалению, вынужден вас расстроить. Я говорил о том, что я вижу в чем-то смысл человечества. Для этого нужно обладать чудовищной самоуверенностью.
1: И наглостью.
0: И наглостью, которая у нас сегодня 3 собравшихся вот в этой студии есть, только у Айрата Дашкова, но он почему-то отмалчиваться предпочитает, очевидно. Вот. Я не считаю, что я знаю, в чем судьба человечества, вот Тарят, наверное, знает, но мы потом позже ему дадим слово. Я сказал, что я задумываюсь сам о судьбах человечества, потому что, как и вы, я уже пришел к выводу, что моя индивидуальная судьба, естественно, никакого смысла не имеет, исследованная как таковая. Поэтому, естественно, следующим шагом было задаться вопросом, не имеет ли она смысл как элемент чего-то целого, что превышает меня. И поэтому я задумался о смысле человечества. Потому что никакого другого способа придать какой-то смысл своей собственной жизни, бесцельной, непутевой, я не мог придумать. И, собственно говоря, все люди, которые думают о судьбах человечества, приходят к вот этим размышлениям тем же самым путем, когда они понимают, что от них-то, от самих, никакого проку уж точно нету. И вот тогда они задумываются об этом.
1: Вообще, вот думать о судьбах человечества можно только в определенных состояниях. Это такое, знаешь, такая, может быть, когда человек думает о судьбах человечества, это своего рода странная извращенная форма депрессии какой-то.
0: Да, это из-за депрессии. Я бессмысленен, может быть, смысл есть у того, что окружает меня тогда. То есть человек первично пытается... Смотри, первично всегда человек начинает с того, что пытается найти смысл в окружающем мире. Вот совсем маленький ребенок. А это почему? А это что? А это почему? А может ли лошадь победить слона? А может ли там папа забежать на вершину Килиманджаро с разбегу? Он задает вопрос, он пытается объяснить окружающий мир. Потом наступает половая зрелость, окружающий мир уплощается, в общем, упрощается, в нем становится понятно, что нужно человеку, собственно говоря. Это вот деньги, женщины там, и всякие химические вещества, способствующие там, конкурентной борьбе в этом мире, или наоборот расслаблению от нее, там алкоголь и всякие там, и более современные всякие там вещества, значит, на соль, сахар, там все такое тоже входит в эту категорию, включая телевизор. Всякие способы заполнить свою психическую активность. Да, он, человек начинает тогда понимать, зачем вот я, чего я могу добиться, кем я могу стать, там вот там женщина в смысле, за кого она замуж может выйти, мужчина в смысле, какую карьеру он может сделать. А потом наступает третий этап, обратный. Когда тебя человек задумывается в среднем мужском возрасте, вот, например, или в среднем женском, о бессмысленности собственного существования, когда он понимает, что ничего в сущности не может, тогда его начинает снова интересовать окружающий мир. А может быть, он живет для чего-то там, вот начинается там или религиозный поиск, или увлечение политическими движениями, которые объясняют окружающую вселенную исчерпывающим образом.
1: Вот, это есть... сама природа, кстати, компенсирует человека, так несколько амортизирует, чтобы он вообще не улетел вот, в занятиях только собой.
0: Да, конечно. Я думаю, что вот на самом деле смысл существования человечества – это вопрос, на который можно, в принципе, отвечать вот таким же методом, который мы сегодня пытались обсуждать и другие проблемы. То есть мне надо давать многообразные, взаимно противоречивые ответы, которые бы никак не стыковались друг с другом, в себе. И потом все эти ответы, каждый пытаться прожить его как бы. Вот допустим, что там человечество существует только для того, чтобы построить на Земле тезис, который я сегодня, по-моему, выдвигал, для того, чтобы на Земле построить машинную цивилизацию, значит, на которой будет заселена потом другими обитателями. Вот, увлекаешься.
1: То есть, как бы, по твоей теории, выдвигалось. Как бы, это, по идее, называется теория «люди-бобры».
0: Да, люди-бобры, которые строят такую плотинку, значит, но не для себя, типа, а вот кто-то в ней будет жить потом. Вот можно принять эту идею, например, и пытаться прожить себя в ней, в разных состояниях. Ты начинаешь думать, что ты вот в этот мир внес для того, чтобы потом вот этому далекому и незнакомому, значит, богомолу, который прилетит, значит, откуда-нибудь там, с какой-нибудь дельты эпсилона, вот как ему будет удобно вот то, что ты сделал, в своей жизни сделал. Будет ли ему нравиться там музыка, которую ты играл. То есть вот внес ты для него свой вклад. И ты начинаешь понимать, что, вот, допустим, или внес. И вот представляешь, как это все хорошо угадал. Или наоборот не внес. Или наоборот ты начинаешь ненавидеть его и протестовать. И говорить, земля для землян. Мы никогда не отдадим нашей зеленой родине морскому чудищу и так далее. Вот, а потом ты представляешь себе, как ты героически, например, вот, разрушаешь заговор, там, убиваешь главного злодея, там, который приехал. Отбирай землю землян. Вот ты все это проживаешь, и очень тебе не важно, на самом деле, такова судьба человечества или не такова. Главное, что ты уже прошел через эту судьбу человечества, то есть в каком-то смысле осуществил. Ты можешь выдумать новую и попробовать начать эту игру с самого начала. Я не только на ментальном уровне, это может выливаться в каких-то действиях. То есть оно так и выливается, то есть человек думает один год, что он вот за этим живет, а другой год, что вот он за этим живет. На самом деле. Каждый раз он думает, что он думает уже последний раз, то есть уже нашел смысл жизни. Каждый раз оказывается, что он ни хрена не понимает.
2: Кстати, вот мне еще вспомнил, что японцы нашли очень хорошее, как бы, вот, решение для себя этой проблемы. Они, по-моему, очень мало задумываются. Вот, в общем-то, я вспомнил в этих электронных игрушках маленьких, они называются тамагочи, по-моему, да? Угу. Это цыплята, которые надо постоянно кормить. Мне кажется, вот, чем больше будет таких тамагочи в Японии, тем меньше они будут задумываться, тем больше будут чувствовать себя психически здоровыми. И вообще, наверное, в этих цыплятах как-то смоделирована вот вся судьба человечества. То есть подрастает, подкармливаешь его периодически. Что-то делаешь не так, оно как бы вот...
0: Короче говоря, мы должны начать, вот мы всегда считали, что, значит, жили так, что вот есть реальность, она существует в одной копии, на твердом носителе, в одном варианте, что у нее не может быть альтернатив в этой реальности. Что если кому-то кажется, что у нее есть альтернатива, то он или дурак, или психически больной,

0: Черепаха. Все ученые обходят этот вопрос с вот такой, знаешь, какой-то робостью, которая наводит на мысль о том, что они сами сомневаются в собственных доказательствах.
1: Знаешь, тут есть еще один момент, что как бы очень бы не хотелось доверять полностью человеку вот по фамилии Галилей. Это, по-моему, вообще кличка какая-то.
0: Да. Галилей. Особенно учитывая, что имя у него было Галилео.
1: Представляешь? Ну, давайте ненадолго прервемся.
0: Это напоминает диджей какой-то, между прочим, вот такой Галилео, диджей Галилео Галилей. Вот он сказал, вот она вертится, вот диджеевская у него какая-то кликуха, то есть он...
1: Да, да.
2: Диджей Галилей.
0: Или там это может быть, там самое, там адрес у него Галилео, там собака Галилей, там Ситилайн.ру, допустим, по это...
1: Напоминаю вам, что у нас в гостях Илья Кормильцев и Айрат Дашков. По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать им ваши вопросы. Поднимаем трубочку, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Алло.
1: Да.
3: Вот, значит, тут люди звонили по поводу психоанализа. У меня, значит, тоже вопрос на эту тему.
1: Угу.
3: Вот, значит, один знакомый рассказывал мне, что один, значит, американский психолог совершил удивительнейшее открытие. Он, значит, доказал, что человек может, значит, все продукты питания, которые он потребляет, усваивать полностью без переработки части их на вторичный продукт. Вот. А значит, то вообще само по себе убеждение, что человек якобы должен вторичный продукт производить, это есть ложь, которая, значит, образуется следующим образом. Ну, естественно, он ставил всякие опыты и это дело доказал. То есть, значит, обычно, значит, женщина, когда только узнает, что она беременна, ну, значит, пугается, бегает по комнате, так сказать, это самое, бьет себя по животу, вот, и обычно, так сказать, приговаривает что-то наподобие, в общем-то, от этого надо избавиться. Вот. Ну, естественно, эмбриону, который там внутри находится, это дело западает. Вот. Ну, значит, думает, что он должен от этого избавиться. Но вопрос от чего? Он же не знает, что, значит, соответственно, мать думает. Вот. Но поскольку она, значит, сучит себя по животу, то он думает, что избавиться следует от того, что в животе находится. Но поскольку, значит, избавляться от той пищи, которая может быть полезным образом усвоена, вроде как годится, то, соответственно, вот таким вот подсознательным образом часть пищи перерабатывается во вторичные отходы, ну и, соответственно, вот выбрасывается. Вот. И, в принципе, вот представляете, какое бы, в принципе, вот важное значение имело бы это открытие. То есть, ну, сами понимаете, допустим, производство сельскохозяйственных продуктов можно было бы сократить. А, соответственно, значит, фермеры всякие и так далее могли бы, значит, поиметь больше свободного времени, чтобы там, соответственно, значит, там опять, ну, культурный свой уровень повышать там.
1: Заняться,
3: и так далее.
1: Заняться лепкой скульптур.
3: Вот. Да, и, соответственно, значит, все бы это было хорошо, но, значит, американские производители сантехники, ведущие, значит, объявили сговор и, в общем-то, соответственно, лоббировали решение американского парламента, чтобы, значит, объявить все это лженаукой, так сказать, вот это открытие, так сказать, запретить и так далее. Вот. Не могли бы вы более подробно рассказать вот всю эту историю? Если знаете, конечно.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо, ну, вам за звонок.
0: Безусловно, спасибо вам за звонок. Нарисованная вами картина прекрасного нового мира без экскрементов настолько увлекательна, что просто хочется заплакать от умиления и заклеймить позором американских ведущих производителей.
1: Кошачьих консервов, кстати.
0: Ну, и сантехнических изделий, кошачьих консервов. В принципе, это, как правило, одни и те же люди, потому что у них там одно...
1: Ну, по кругу.
0: Ну, они да, заинтересованы в одном сырье и в одном процессе производства. В общем, и не только кошачьих, но и некоторых продуктов питания для человека. Ну, вот, например, таких, как широко известная Кока-Кола и Пепси-Кола. Вот. Все это и цветом, и сутью вот, процессов как-то очень тесно связано между собой с этой проблемой. На самом деле, конечно, действительно, человек может усваивать полностью не только все твердые тела, которые поступают в его организм, и все его жидкости. Но главное здесь это вот преодолеть вот этот комплекс, о котором говорил, это действительно были такие исследования, преодолеть вот этот комплекс, который закладывается в пренатальный период, а все, что закладывается в пренатальный период, оказывает глубочайшее влияние на структуры мозга. Они формируются так, что уже хрен назад переформируешь. Опять, заметьте, я употребил слово «хрен», которое было нами задействовано в самом начале нашего разговора сегодня. Это не случайное возвращение, это сублимация. В общем, мы говорим на самом деле до сих пор о хрене, горчице, в общем-то, водке и холодцы.
1: Да,
0: только мы, может
1: вот
0: быть...
1: Они

0: Кстати, три кита.
1: Временами этого не замечаем, и наши радиослушатели вместе с нами теряют направление потока наших мыслей. Но на самом деле, поскольку говорим не мы и думаем не мы, а мы только те органы, которыми говорит и думает нечто, в итоге мы никогда не можем быть неправы и, в общем, в принципе, не можем далеко уклониться от той темы разговора, которую мы задали в самом начале. Нам это не суждено, потому что мы просто исполняем волю того, кто говорит нашими устами.
0: Плюс нас, к тому же, нельзя ни в чем обвинять.
1: Нельзя ни в чем обвинять, да. Как военных преступники, мы в этом смысле чисты. И то, что за чушь у нас не садят, мы будем продолжать нести и дальше. Но суть состоит не в этом. Суть состоит как раз в том, что человек действительно может употреблять без остатка все, что поступает его в организм, но очень трудно, потому что давление пропаганды, идеологии, а также литературы, а также рассказов других людей о том, как они ходили в туалет, очень сильно действует на человека и парализует его силу воли, потому что для того, чтобы отказаться полностью вот от дефекации и уринации, требуется вот недюжинная сила воли. Вот кто-нибудь, если пробовал отказаться от этого хотя бы на сутки, там или на двое суток, вот представляет, насколько нужно быть сильным человеком для того, чтобы пережить тот момент, когда тебе перестанет казаться, что тебе это нужно. Говорят, что он наступает обычно на 8-й, на 9-й день.
0: И то есть уже...
1: При этом происходит, в общем, огромное высвобождение энергии, потому что человек сразу энергетик начинает по-другому. Видениями сопровождается, типа озарение, вот в тот момент, когда человек понимает, что на самом деле он не хочет в туалет на 8-й.
0: Знаешь, кстати,
1: на 8-й, 9-й день воздержания
0: существовал ведь даже секта.
1: Яркий свет.
0: На самом деле существовала секта людей, у которых вот в культе было, то есть, ну, религиозное, вот именно в культе было не гадить какое-то количество времени, там, дней 10.
1: Это можно добиться удивительных, меняется вся биохимия организма, понимаешь?
0: Вот на этом все было построено.
1: Меняется вся биохимия организма, меняется гамма переживаний, например. Ты понимаешь человеческое страдание так глубоко, как его, может быть, даже не понимал покойная мать Тереза в этот момент. Вот ты просто... Тебя прошибает такой силой невероятной вот сочувствие к человеческим страданиям, видение. Пациент постоянно отождествляет себя со всякими страдальцами, с мучениками.
0: Говорят, кстати, что вот это один хороший способ по исправлению клинических преступников очень серьезных. То есть им не дают гадить посредством физического вмешательства длительное время. И после этого они начинают любить ближнего своего и выходят сущими ангелами.
1: Ну, это очень серьезно. Это сильнее, чем холотропное дыхание.
0: Да,
1: это
0: безусловно.
1: Сильнее, чем трансперсональная коммуникация. Это сильнее даже, чем суперскоростные информационные магистрали. Это,
0: а ты знаешь,
1: это действительно вот технологическое будущее человечества за этим. Потому что вот это вот, вот первородный грех, это проклятие, заложенное вот, вот этими первой реакцией женщины на беременность. Вот которое вот это то самое яблоко, от которого откусила в сущности Ева, это вот это и есть. Понимаешь, вот эта потеря, утрата любви к своему ребенку, когда он еще, собственно говоря, не существует как сознательное существо, вот, а он только еще начинает чувствовать на заре его жизни, ему сразу внушается ложное представление, которое потом всю жизнь он вынужден терзаться страшными муками, вот это все вот эти проблемы, вот это хочу в туалет, вот, а там очередь, вот это, а дети как мучаются из-за того, что...
0: Вот, кстати, извини, что я перебиваю, но тут тема вот человеческая.
1: Ну раз, вот это счастье, да, вот мы говорили, писать о счастье недавно поднимался тоже вопрос, это же ведь тоже вот все связано, это одна проблематика, чувствуется.
0: Так вот я и хочу сказать, что... Да, Рад.
2: Не, я просто подумал, что слушатель на самом деле упомянул о каких-то совершенно недавних им новых исследованиях.
1: А я читал об этом тоже, я читал эти работы, я очень это самое согласен.
2: По-моему, еще Маргиз де Сад как бы вот описал этот опыт в книжке «120 дней Содома». Там он носил достаточно выраженный сексуальный такой характер. То есть как жертвы, так и вот, вот сами вот эти палачи получали большое удовлетворение от этих вот, так сказать, опытов.
1: Да, может, Маркиза де Сада просто неправильно поняли в общем контексте его творчества. Его, так сказать, как бы к нему относились определенным образом.
2: Творчески не развили.
1: То, что да, он там испытывал определенную практику физическую, такую вот боди-терапию специфическую, такую телесную терапию, которая вот достигается устранением вот этого комплекса из организма. Говорят, просто вспышка такая перед глазами, как атомный взрыв, смотреть нестерпимо. Вот говорят те, кто прошел через это все. И не гадят больше теперь никогда вообще.
0: Что касается вообще вот... как
1: усваивают
0: бы,
1: все просто
0: проблемы дефекации. Почему они возникли? Ведь человек раб своих проблем. И он также раб проблемы дефекации. Ведь как, извиняюсь, гадил первобытный человек, как курица. Вот он шел, он даже не присаживался. Ему не нужно было. И прямо по ходу брык канат сметнул, там это компот для мух приготовил и пошел. Не останавливаясь практически. А сейчас агдификации. Почему, мне кажется, его не отменят? Я хочу сказать, потому что это уже практически культовое явление. То есть для человека это целый, как бы сказать, ритуал, почти что религиозное оправление естественной нужды. Вот. И опять же, это результат цивилизации. Потому что для того, чтобы...
2: Удовольствие.
0: Прочистить тушку, это, в принципе, всего лишь физиологический процесс, из которого сделали культ. Понимаешь?
1: Да, вот прочистить тушку, или как еще выражаются, отложить личинку, это действительно вот...
0: превратили, черт знает во что. Этот простейший, я бы сказал, процесс естественный. Следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы. Илья Кормильцеву, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот я сегодня ехал в электричке там по Ленинградскому направлению.
0: И с вами это случилось?
3: Да, со мной случилось это. Со мной, то есть что вы имеете в виду? Со мной не случилось то, что вы думаете. Значит, и вот я купил книжку «Воры в законе», она называется, так? Я подумал, там есть какие-то категории, там мужики, значит, там разные, там опущенные. Я подумал, а не воры ли в законе, собственно, управляют вот нашим вот таким миром? Был один там диктатор, там Сталин, там, знаете, да? А вы слушаете меня, да?
0: Да, конечно.
3: Один диктатор там, вот. А сейчас вот их там 200, оказывается. Ну, там список приводится, какая-то грузинская какая-то там нация, там еще армянские какие-то там еще. Вот. И я подумал, а не поставить ли нам одного какого-нибудь там диктатора, только наоборот, там, типа лебедя. Понимаете? Вот это первый вопрос. Вот как ответит, значит, уважаемый джентльмен Кормильцев. А второй вопрос такой, значит, вот я занимаюсь книгами, да, пытаюсь их продавать, книги. Книги довольно-таки хорошие, так, старенькие, новенькие книги. Вот. И вот как вы относитесь вот к домохозяйкам, которые, значит, работают в префектурах, вот чисто такие вот, они домохозяйки, как бы, не то, что они отцовки, а они вот, такие, как роботы. Вот подходят, говорят, за место нужно вам платить 25 тысяч. Я говорю, а у меня нет, я хочу 10 заплатить, я могу 10, разница есть между 10 и 25. Там, говорю, нет разницы, я им начинаю доказывать, понимаете, что деньги это условно, что деньги, то есть, что миллион, что 100 миллионов, что 100 миллиардов, вы понимаете меня, да?
0: Да.
3: Что, собственно, это условные понятия такие. Вот, сегодня миллион, а завтра там человека нет, и миллион.
0: Простите, что вас перебиваю, тут как раз речь идет, то есть то, что вы ей пытались объяснить, что радость от того, что вы из своих рук ей передаете нечто. То есть в данном случае это вот как бы денежные знаки.
3: Да.
0: Количество нулей не интересует. То есть это может быть просто, скажем, рукопожатие. То есть вы можете сказать, давайте еще, вам руку пожму.
1: Даже еще красивее было бы, как если бы вы сами расписали и подготовили денежный знак.
0: Да.
1: Это
0: да.
1: Еще приятнее. С оригинальным рисунком, оригинальным названием валюты, это вот было бы еще даже приятнее.
0: Да.
1: Чем просто 10 тысяч рублей, которые у каждого есть. И
0: растиражировали.
3: Да. Это интересный вопрос. И она говорит мне, нет, а вы знаете, у меня, конечно, так это все смешно-смешно, но у меня теща умерла. И я, значит, этот документ ей говорю, вот, копию свидетельства о смерти ей показываю, да. Вот. Она говорит, а все, говорит, умирают. И я говорю, как все умирают. В каком обществе живем? То есть получается, что мы живем в антигуманном обществе, извините, все умирают. Что ты себя представляешь, если там, как-то неприятно все это, согласна, да?
0: Целиком.
3: Вот я бы хотел спросить у уважаемого господина Кормильцева, с идеями которого я очень, согласен, слушая вот этот сегодняшний эфир, двухчасовой, и очень он философский, он очень образованный с моей точки зрения. Вот, как бы вот он поступил, плюнул бы он ей в морду, либо он как-то я даже не знаю. И как должен поступать в таких случаях человек, понимаете, когда его так унижают, понимаете, в чем дело?
0: Спасибо вам.
3: Пожалуйста, до свидания.
0: Удачи, до свидания. Я думаю, может быть, с первого начать все-таки вопроса, там, касающийся воров в законе и... Почему-то да.
1: Александра Лебедя внезапно. Да. Ну, я думаю, главное, чтобы, во-первых, в принципе, тут можно решить проблему кардинально. Все-таки вот есть ведь другой полюс. Вот есть один диктатор, это мы уже пробовали, там кому-то не понравилось, кто-то умер. Вот сейчас много их диктаторов, там список воров в законе, очень много диктаторов. И тоже не лучше, в общем, тоже в жизни свои проблемы, что-то не так живется, не так нам не нравится, да. Но есть еще другой полюс в этой проблеме. Можно сделать диктатором каждого. И этого мы еще не пробовали. Может быть, вот здесь какое-то облегчение и скрывается. То есть каждому дать вот полностью такие же права, которые есть у лебедей. Например, каждого сделать лебедем в каком-то смысле. Вот, и объявить диктатором. И потом мы посмотрим, кто из этих многочисленных диктаторов сможет все-таки отдавать приказы в этой ситуации, чтобы их выполняли. И вот мы этого еще не пробовали. А ведь это вот давно взлелеянный людьми общественный идеал, имеющий название анархия. Вот, а мы еще вот как бы не попробовали, а говорим заранее, это анархия, когда вот что-то плохо, вот говорим, это анархия. А как же можем говорить, что это плохо, если мы никогда не это было. Не было?
0: Кстати, действительно, это, наверное, единственная такая вот система, вот которая не была отработана.
1: Я вот человек, который наш слушатель, который звонил, задавал вопрос, чувствовал, что он в душе, он просто еще не понял, в душе он анархист по убеждениям, он должен быть анархистом. Вот человек, который говорит, вот работница префектуры, вот, которая, значит, прирабатывает там свободное время от выпечки пирогов, являясь домохозяйкой и заготовки огурцов и помидоров на зиму, вот, который не хочет вот, брать 10 тысяч вместо 25 тысяч, он, в принципе, он поступал как истинный анархист. То есть он, вот он пришел продавать книжки, какие вот могут быть. Вот тебе нужно от меня что-то, ну вот возьми там. Не нравится, у меня другого нету. Вот он как вот анархист, он пришел, потому что он считает, что природное право человека продавать книжки, где ему вздумается, и никому за это ничего не платить. Это действительно природное право человека. Вот, это анархическое убеждение, и я, в общем-то, их очень уважаю, разделяю. А плевать в лицо, конечно, не нужно, потому что это вот будет измена вашим принципам в каком-то смысле. Потому что это будет знак того, что вы приняли вот эту тетеньку серьезно. Всерьез. Вы должны, например, ну, принести в следующий раз не 10 тысяч, например, а вот 100 американских долларов. Только не дать их, а показать и положить обратно в карман. А в третий раз вы, например, должны принести цветы и подарить их обязательно вместе с одеколоном «Шипр». Вот старым таким, который в советской власти делался. А в четвертый раз вы вообще должны не прийти не с книжками, а, например, мясо продавать. И она будет спрашивать, а где у вас разрешение от санэпидстанции, а вы будете говорить, так я же книжками торгую. Я вчера был, позавчера с книжками, что меня не помните. За сегодня же с мясом, какое мясо? Это книжки тоже.
0: То есть попросту она должна делать свою работу.
1: В общем, надо работать,
0: она должна
1: работать неутомимо, пока кто-то из вас двоих, или вы, или она, не отправится в сумасшедший дом.
2: Может, сначала на передачу Монморанси пригласить, на самом деле.
1: Можно на передачу. Я на передачу Монморанси.
2: После того, как четыре раза он придет, ее можно.
1: Вот. А вообще, конечно, проблему такую решить, это вот очень трудно решить. Как вы знаете, всех революционных учений в индивидуальном порядке такую проблему трудно решить. Человек один не может ничего, писал Эрнест Хемингуэй. Человек должен решать это в большом таком смысле. На всей земле должно быть решено. Вот с теми же деньгами, например, вот эти дурацкие разногласия. Я тоже часто вот сталкиваюсь там с водителями частных автомобилей, которых я ловлю на улице, вот и начинаются дурацкие разногласия. Там. Мне за 15 не повезу, давай 20, там это самое начинается. Я думаю, что тебе вот 20 или 15, какая разница, собственно говоря. Ты же все равно их по уму не сумеешь потратить, потому что по морде видно, что дурак. Вот, и вот мы стоим с ним, дискутируем, я думаю, господи, вот это все из-за того, что вот формальность цифры опять властвует вместо буквы, понимаешь? Саша, я думаю, что все мы... Вообще, на самом деле, всю проблему нужно решить. Не должно быть денег, вот, которые ходят, вот как такие купюры утвержденного образца, запущенные государством. Каждому человеку должно быть даваться ежемесячно право рисовать день знаки в размерах своей зарплаты. по произвольному образцу. То есть они могут быть там очень красивыми, там, или, наоборот, там, с какими-то такими рисунками скатологическими в духе панка. Там могут быть карикатуры на известных государственных деятелей, письма жене, там, портреты жены, портреты тещи, все что угодно. То есть вот дается там такая бумага такого утвержденного образца, чтобы можно было контролировать отсутствие поддельных денег. А дальше, значит, все вот расписывается произвольно от руки. Там,
0: сколько нужно нулей, столько и нарисовал. Да, либо, да, да, да, да. Либо, знаешь, эту идею можно как бы... потому что нельзя сразу делать такую реформу. Ну, бумажка, быть промежуточный этап.
2: На самом деле с инвалидами проблемы.
1: Как она бумажка будет стоить, там, вот один дензнак, она и будет стоить. А рисовать и писать она не может все что угодно. Ты можешь ходить и говорить, у меня 10 миллиардов, например, показывать там все.
0: Ну да, да.
1: А у меня 10 миллиардов.
0: Чтобы к этому прийти все-таки безболезненно, нужно пройти через бартерную систему. То есть отменить деньги и так, чтобы люди расплачивались услугами. Ну, то есть, к примеру, например, денежная штраф гаишнику оплачивать массажом ног ему. Вот. Ну, и масса. Или, например, ты вот везешь, вернее, человек тебя подвозит, а ты там, если тебе нечего ему дать, там, к примеру, какую-то вещь, да, или то ты ему как бы говоришь какое-то приятное слово, или всю дорогу рассказываешь ему, например, стихи Пушкина, к примеру. Он получает от этого радость. А люди будут отзывчивы. В магазин ты придешь продукты как бы покупать, ты, например, взял, помыл пол в этом магазине, и тебе выдали ливер. Вот. Ну и так далее.
1: Ну, я вот считаю, что на самом деле вот товарно-денежные отношения, они же возникли, вот разрушена была естественная система первобытного обмена, она была разрушена не в тот момент, когда вот как там учили там марксисты и, собственно говоря, и классическая школа в политэкономии всегда учила, что вот когда возник избыток производимого товара, который не может быть самостоятельно, возникновение капитала, который самостоятельно не может быть употреблен его хозяином, там, он не может съесть все зерно, которое он может купить, продав там свои там шкуры там пушного зверя, да, он откладывает часть их в форме денег для того, чтобы использовать позже или превратить в капитал, там, нанять на него кого-то. Это вот все это очень умно звучит, на самом деле это ложь.
0: Конечно, полная фикция.
1: Товарно-денежные отношения возникли в тот момент, когда акт, который естественно природой скомпенсирован, в нем происходит чистый равноценный обмен. Это половой акт. Когда в него было внесено денежное отношение. Когда за это стали... Даже не в прямой, я не говорю про проституцию. Вот в косвенной форме. Типа, ну, мне шуба, там, сапоги нужны. Вот это все. Вот это вот. Когда началось. Вот с этого момента были разрушены вот адекватные условия обмена. Мужчина почему-то стал должен женщине больше, чем она ему. Внезапно, за одно и то же действие. И вот это опять-таки то самое, видите, опять все проблема в женщине, как вот и с ребенком, которого мать бьет в животе, фактически же она его бьет при этом. Она его не похлопывает, потому что это не ласковое движение в отношении своего живота, а раздраженное. Что...
0: Плюс еще энергетический удар энергетический, получается.
1: Это его первый раз бьют в жизни, а он еще такой маленький. Фактически 3-4 клетки, которые не понимают почти ничего, кроме того, что их уже не любят, ненавидят и бьют самого вот такого ранней зари их жизни. Вот. И тут, в общем-то, мы имеем дело с тем же самым, фактически. Тоже вот такое действие угнетающее, вот, направленное против... Оно тяжело очень переживается человеком, когда с него за вот такую простую вещь, вот взаимно приятную, начинают какие-то деньги просить. Я считаю, что с этого и началось, в общем-то, падение человечества. Вот, после того, оно докатилось до настоящего времени. Вот.
2: А Маккен написал, что грибы перестали есть, на самом деле.
1: А это одновременно случилось. Ну, собственно говоря, но только человеку, который перестал есть грибы, могло прийти в голову, только женщине, которая перестала есть грибы, могла прийти в голову мысль взять с мужчины еще каких-то денег.
0: Послушай музычку.
1: Конечно.
4: Птицы быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
0: У нас в гостях Илья Кормильцев и Айрат Дашков. По телефону 203-19-22 вы можете позвонить и задать Илье ваши вопросы. В принципе, мы достаточно долго уже принимали звонки. Я предлагаю послушать последний, наверное, на сегодня телефонный звонок и последний вопрос к тебе. Илья, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Алло, Илья. Я к нему вопрос у меня, да и к ведущему.
0: Задавайте.
5: Меня Булат зовут. Скажите, пожалуйста, вот вы обратили внимание, что часто, и в том числе ваш уважаемый
6: Ну, хотят истинно высказывание, какую-то правду сказать, но это очевидная вещь. Они употребляют выражение «как бы». «Как бы». Вот в разговоре вашего собеседника я этого не услышал, я ему верю. А тем, кто говорит «как бы», мне кажется, они не хотят сказать правду, или они ускользают, лицемерие. А тут как он оценивает вот это? И замечал ли он, что многие культурные люди, и особенно политики, да и артисты, и деятели, такие умные, на мой взгляд, они вот это «как бы» употребляют, ну, не знаю, не к месту. И о чем это свидетельствует?
0: Спасибо.
6: Пожалуйста.
0: Ну, в принципе, вот, опять же, вот это выражение «как бы», оно, насколько я знаю, пришло из определенных мест, вот, и как бы говорит о том, что, дескать, я не отвечаю за эти слова, вот, то есть...
1: Ну, в принципе, да, но, да. Во-первых, очень оно связано, между прочим, «как бы», оно связано очень со словом, с глаголом, вот, соответствующим, с каталогическим глаголом, мы только что обсуждали об экскрементах, вот, как бы. Это вот звучит как деепричастие от соответствующего глагола, что человек делает вот это именно это, идет как бы, вот он сидит как бы, все время вот он делает это как бы.
0: Как бы, все время как бы.
1: Да. Ну вот это вот, собственно говоря, я об этом и хотел, в принципе, сказать, что это вот одна из тех иллюзий. Почему люди говорят это слово «как бы»? Потому что они говорят, что вот они считают, есть одна реальность такая, ну вот настоящая, стопроцентная реальность, которые не знают. А вот они еще могут там типа врать, сочинять какие-то другие вещи. Вот и говорят «как бы». Но на самом деле же это не так. Все реальности абсолютно тождественны друг другу, как мы только что установили. Значит, никакого «как бы» не может быть существовать. То есть человек, который относится непредвзято к процессу восприятия, то есть вот, ну, то есть он чувствует вот гносеологию шкурой своей семантики. Так вот, человек этот, он не может употреблять такого слова. Он знает, что нет никакого «как бы». Все, что он говорит, есть истина. В этом смысле он действительно, человек, отвечает за свои слова. Потому что словами он создает этот мир. Все, что он говорит, есть истина. Даже если это ложь. Но это ложь по отношению только к какой-то точке отсчета. По отношению к другой точке отсчета, например, к его собственной. Вот у женщин это очень часто бывает. Это тут знаменитая женская логика. Вот женщины, кстати, они... Вот в виртуальной реальности блистательно живут всю свою жизнь. Вот это заметить. Вот это они вот говорят, ну как же, милая, ведь если вот это было так, то ведь это никак не может быть так. Почему? Вот. Они вот это живут прекрасно. Ну, я же так сказала. Да, так и там сказала. Там, а Полина мне сказала, что это так. Вот. Ну и все. И действительно, раз Полина сказала, что это так, то это так.
0: То это так.
1: Естественно.
0: И, по крайней мере, даже не тактично убеждать ее, что Полина сказала неправду. Даже если ты знаешь, что Полины вообще нету, она не могла этого сказать, все равно нужно сделать вид, что это так.
1: При этом главное самое, чтобы спокойно пережить момент, надо допускать до некоторой степени, что и женщина, с которой ты разговариваешь в этот момент, там, твоей жены или подруги, ее тоже нет. Это очень облегчает беседу.
0: Конечно, конечно.
1: Я замечал неоднократно, что стоит только принять вот такую позицию, то беседа с женщиной становится намного легче. То есть вот после того, как ты высказываешь сомнение в абсолютном характере существования, то есть не только воспринимаешь ее как некоторую релятивную фрактальность твоей субъективной реальности, то только после этого с женщиной можно рожать детей, строить семью и вести нормальные человеческие отношения. Вот до этого важного вот момента вот этого перехода в сознание, вот мужчина, в принципе, не способен к сожительству с женщиной, за исключением коротких периодов, необходимых вот для... как бы биологического, реализации биологического инстинкта. В принципе, само по себе проживание женщины является, ну, большой нагрузкой психологической, материальной и всякой другой. Как мы уже говорили в параграфе о деньгах и половых отношениях, что здесь вот и прошел раскол. Собственно говоря, тождественность, адекватность обмена нарушилась. Впервые получился капитал. Вот капитал появился у Гитер в первую очередь. Собственно говоря, они были первыми капиталистами. Они первые могли производить вот избыточный продукт, фактически нелимитированный. То есть количество товара, которое они могли поставлять, оно было практически нелимитировано. То есть вот если ты пшеницу выращиваешь, то тебе нужно, по крайней мере, там выждать несколько месяцев, чтобы она выспела. Вот.
0: А потом еще клоп-черепашка ее съест.
1: Да, а женщина, вот она может производить вот эти сексуальные услуги в неограниченном количестве, поэтому из их среды вышли первые капиталисты. Ну, впрочем, мы говорили поначалу не об этом. собственно говоря, у нас совсем другое вначале стояло. Вот проблематика о слове «как бы». Я думаю, что слово «как бы» — это вот пережиток эпохи, в которой считалось еще, что реальность может быть только одна, а другой реальности быть не может. Вот. После того, как реальность стала любая, какую ты хочешь, слово «как бы» утратило свой смысл. Потому что чем твое «как бы» лучше моего «как бы». Или ну, «как бы», которое было у меня сегодня, лучше, чем «как бы», которое было у меня вчера. То есть вот...
0: Вот «как бы» нужно «как бы» относиться, ну, как бы как просто к двум словам «как» и «бы». Вот, можно перестать «бы-как».
1: «Бы-как».
0: «Бы-как».
1: «Бы-как».
0: «Бы-как». Хорошее, кстати, слово.
1: Хорошее «бы-как».
0: Хорошее.
1: «Бы-как».
0: «Бы-как».
1: Но у меня вот «как» все равно звучит.
0: Звучит.
1: «Как» нельзя, нельзя.
0: То есть, в принципе, это всего лишь словосочетание на самом деле.
1: Оно не имеет никакого смысла.
0: А вот еще, кстати, на самом деле очень плохая, мерзкая штука. Я вот замечаю, что я говорю «на самом деле».
1: На каком деле?
0: Не, знаешь, это фишка в том, что это на самом деле это целиком антипод «как бы». Потому что когда я, например, говорю «как бы», тем самым я отмазываюсь от того, что я скажу в дальнейшем. А когда я говорю «на самом деле», знаешь, все, что я говорил до этого, это вранье. Вот. Либо, если я говорю «на самом деле» после какого-то, какой-то твоей тирады, да, то я тем самым говорю, что ты врешь.
1: Да.
0: Понимаешь, как? Вот это если вообще анализировать все эти слова.
1: А вот «как бы на самом деле», например, вместе с сочетанием.
0: «Как бы на самом деле» — это вообще типа все равно.
1: Это абсурд же, логический абсурд. Это фраза, в которой нет никакого смысла, в ней ничего не содержится.
0: Никакого. Ну, плюс, вот если ее в контексте чего-то употребить, то «как бы на самом деле» — это вообще обиднейшая фраза.
1: Обиднейшая.
0: Обиднейшая фраза.
1: Вообще надо учиться разговаривать и понимать вещи у женщин. Они вот ближе стоят к этим самым, к древним вещам таким, не побоюсь этого слова, хтоническим. И вот у них надо учиться. Они умеют все эти проблемы решать. Вот однозначно вот в новой реальности, вот я думаю, что наступает век женщин. Женщина лучше приспособлена к новой реальности. Вот им пока мешают технические вещи всякие, с теми же компьютерами, там надо что-то знать, вертеть кнопки. Но это же все упростится потом.
0: Вот заметь, сегодня в эфир к нам ни одна не позвонила женщина, потому что они готовятся.
1: Они, во-первых, они готовятся, они в сущности уже готовы, потому что вот женская логика всегда базировалась, так сказать, на примате субъективного над объективным, на реализации своей воли через высказывание определенных фраз. Вот так сказать. То есть...
0: Поэтому они, кстати, и живут дольше.
1: Они живут дольше, поэтому они как раз вот больше это чувствуют.
0: И волосы у них не выпадают.
1: Волосы у них не выпадают вообще.
0: Вот так вот. И у некоторых даже усы растут.
1: В качестве компенсации. Да, нет, ну они вообще это удивительно живучие животные, надо сказать. Вот, и вообще это как бы на самом деле... И была тема нашей передачи, то есть, в общем, мы говорили о любви, если кто-то этого не заметил, я думаю, что это не заметили многие, но мы должны, в конце концов, прояснить точку зрения, что мы начали вот с холодца, собственно говоря, вся мысль...
0: Мы издалека начали.
1: Да.
0: Но мы же подвели сегодня вот основную черту, мы можем... Вообще вся наша передача, вот сегодняшняя, может уместиться в такую аббревиатуру из трех букв ЖЖЖ. Значит, женщина, животное, живучее.
1: Да, в общем, где-то так.
0: Вот это основная мысль всей передачи,
1: да,
0: собственно.
1: Я бы даже сказал, что это единственная мысль, которая была в ней.
0: Да, и мы рады, что, в общем, за тех людей, за тех радиослушателей, которые вот сейчас уже наш разговор подходит к концу, что они сами успели сформулировать это. Наверняка есть такие люди, которые хлопнули себя по коленкам и сказали «ЖЖЖ».
1: Наверняка.
0: Я понял, о чем, наконец, о чем это они, я понял.
1: По крайней мере, мы можем придумать таких людей. То есть не то, чтобы придумали, что человек ничего не придумал, мы можем их внести в реальность. Ты их рассказал, что они есть, ты их внес этим самым
0: то
1: в реальность.
0: То есть они уже, значит, существуют.
1: В принципе, они существуют, да, на самом деле.
0: Ну что же, на этой ноте как бы на самом деле мы попрощаемся.
1: Да, прекрасный был вечер, переходящий в ночь, плавно переходящий в утро. Я думаю, что мы еще лишний раз доказали главную мудрость человечества, которая состоит в том, что слова, слова и слова, как говорил один печальный принц, а теперь, если вы не желаете разделить его участь, вам, наверное, нужно лучше лечь спать и подумать над всем, что было сегодня сказано, попытаться внести в это какие-то свои коррективы, и сделать полезные для себя выводы, в конце концов.
0: Удачи тебе.
1: Спасибо.
0: До свидания, Нарат.
2: Счастливо.

0: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: И я рад приветствовать в нашей студии сегодняшних гостей. Это художник Виталий Казимирович Стасинский. Я хочу немножечко вкратце рассказать вам о нем. То есть Виталий Казимирович родился 6 октября 1928 года. То есть недавно ему исполнилось 70 лет. Родился он в городе Кызылорда, что в Казахстане. В 1953 году он окончил художественно-оформительское отделение Московского полиграфического института. Сейчас работает в живописи. И вот я тут не знаю, как правильно сделать ударение, поскольку я не специалист. Это мы все узнаем в ходе нашей беседы с нашими гостями. Станковая графика, книжные иллюстрации, печатается в журналах. Художник, редактор журнала «Веселые картинки» со времени его основания до 1956 года. С 1967 года главный художник, а затем и главный редактор детского музыкального журнала «Колобок». С 1957 года участвует в многочисленных выставках книжной и станковой графики в России и за рубежом. С 1962 года член Союза художников СССР и с 1978 года проживает в стране, где стоит Эйфелева башня, то есть во Франции, и продолжает работать как иллюстратор в ведущих западных издательствах. И, соответственно, второй гость нашей программы – это сельский учитель из деревни Луховцы, так, из подмосковной, да, деревни Луховцы, Невелев Дмитрий Иосифович. Он преподает русский язык и литературу. Человек сравнительно молодой, то есть, ну, не намного, скажем так, старше меня. Почему сегодня собрались мы здесь, такие разные люди? Дело в том, что всех нас, конечно же, беспокоит состояние русской культуры, русского искусства. Да, но прежде всего, конечно же, нужно поздороваться. Здравствуйте, дорогие гости.
2: Добрый вечер.
1: Да, и нас беспокоит состояние искусства в нашей стране, состояние культуры. Вот Виталий Казимирович, проживая во Франции, наверное, приезжает каждый раз в нашу страну и поражается той динамики, с которой происходит, в общем-то, изменение. Ну, вот, например, приезжаю куда-нибудь во Францию, мы что видим? Ну, стоит Эйфелева башня, также ходят французы, и, в общем-то, мало что меняется. Что-то снесли, что-то поставили, там стало больше беременных. Ну, такие вот изменения незначительные. А у нас же, я так полагаю, вы каждый раз, когда приезжаете сюда, видите что-то новое. Вот в данный ваш приезд, что вас больше всего поразило, скажем, даже вот при выходе из помещения аэропорта?
2: Ну, я должен сказать, что первый раз я приехал сюда, как говорится, на баррикады в 91-м году. Но немножко опоздал, потому что с визами было трудно. Все толпились там, в Париже. Какой флаг вывешивать, красный или трехцветный? А я как бы иммигрант, так что я стоял в конце очереди. Ну, и чуть-чуть опоздал. Ну, это не страшно. Но если взять 91-й год и ваш вопрос, то я принадлежу все-таки к людям оптимистического типа. Вот. И, может быть, сейчас даже кто-то меня не поймет, но я вижу каждый... Я уже 6-й раз здесь. И у меня ощущение от столицы, не от Лужкова, от столицы, я вижу радость. Но не радость на лицах, а я вижу радость того, что, оказывается, Москву не до конца разрушили. И вот какие-то особнячки купеческие, там дворянские и даже высотки сейчас приобретают совсем другой смысл, другой вид. Это как бы внешнее ощущение. То, что меня толкают сзади и матом ругают мужчины, а спереди женщины спорят, где достать селедку, что подорожало, это меня не удивляет. Но если кто-то меня пихнет, я как-то оборачиваюсь и говорю: «Что ты, Вася?» А он говорит: «Иди, старый, там, пум-пум, на кладбище». А я говорю: «И тебе неплохо туда заглянуть. Уже скоро и ты будешь стариком». Вот так я шучу, но никто меня не понимает. Это как бы внешний вид. Но я всегда жил двумя-тремя жизнями, ну, в понятии секретной. И поэтому я поездил по деревням и по всяким якутским и так далее. И сейчас я люблю это. Предположим, у меня есть домишко. Я сестре купил домик на Волге, там, где Левитан рисовал плёс. И вот я месяц тому назад оттуда вернулся. Вот там ничего не изменилось, кроме гнилой картошки.
3: А роща-то березовая осталась, которую Левитан рисовал?
2: А это Куин же рисовал,
3: а
2: не...
3: Да, Куин же. А Левитан там тоже гулял.
4: Да, бывало, с трубкой ходил по
3: кругу. Да, важный такой, молодой, но важный.
4: Да, в то время уже.
2: Ну, не знаю, я все-таки помню у него темы Большой Волги.
4: А вот, ну, Виталий Казимирович, да, что касаемо вот далекой периферии, так называемой, да, вот Волги и так далее. Я вот, как тут предложил недавно, вот все демонстрации политического, экономического толка устраивать не в центре Москвы, а вот как раз на окраине, а еще лучше на периферии, потому что то, что происходит в центре, оно и волнует только тех, кто живет в центре.
3: Центровых.
4: Да, остальные как-то, в общем-то, они и не в курсе совершенно. Вот, поэтому мы предлагаем им вот разбиваться на пары, на тройки и, в общем-то, выезжать за кольцевую дорогу и там вот митинговать, ходить, вот носить плакаты. Вот.
3: За третье кольцо.
4: Да, да-да-да, безусловно.
3: Верно.
4: Вот, как вы считаете, такой способ агитации, он будет ли действенен или все-таки вот пусть в центре остаются?
2: Ну, я думаю, что как крестьяне не понимают Санта-Барбара, которая крутит уже там 105-я или 200-я какая-то серия, так что если туда Васи в народ придут, то им нададут хороших пилюль и заставят картошку копать.
4: Угу. Скажите, пожалуйста, для вас было ли какой-то вот грустью там, или вот то, что вот журнал «Колобок», ну, в общем-то, перестал существовать в том формате, в котором и вы, и мы, безусловно, груднички тогда еще привыкли увидеть. А там же, по-моему, внутри были даже пластиночки, да, вкладывались?
3: Вкладывали, да.
4: Это
3: так...
4: же сколько было радости для детей. Вот, как вы отнеслись? Это же было ваше, в общем-то, и детище в какой-то степени.
2: Ну, я думаю так, что я повторяю слова Лихачева, академика, который стал один из первых, кто получил, я бы сказал, самый высший орден России. Он когда-то Ельцину сказал: экономику вы наладите, политические дела уладите, а вот с культурой вам еще надо много лет. И назвал страшную цифру – 50 или 60 лет. Вот это страшно, потому что умерли не только детские журналы, а я как бы, отвечая на ваш вопрос, потому что все начинается от детей. Когда они получали веселые картинки, мурзилки через родителей, «Колобок» и так далее, то, в общем, нам иногда удавалось больше зайчиков рисовать, чем пионерчиков. Это действовало лучше, чем любая пропаганда. Вот. Поэтому моя точка зрения такая, что все надо сейчас сделать, чтобы помимо средств массовой информации, Государственной Думы или кто-то там что-то сделали, чтобы уговорить правительство задуматься, что одно из главных министерств культуры и всего остального, что рядом, это самое главное рядом с тем, что творится сейчас в экономике и в других политических делах. А когда начинают там хоронить Ельцина, Это мне кажется странным. То есть много уделяется не тому, чему надо уделять.
4: Скажите, Виталий Казимирович, да, бытует такое мнение, что, ну, в принципе, сейчас, да, вот очень мало у грудничков поддержки какой-то полиграфической, там, музыкальной и так далее, но есть же и светлые люди, есть все-таки остались учителя, вот, например, Невелов Дмитрий Иосифович, который здесь сидит, который, несмотря на тяжелое положение все-таки в стране, работает обычным сельским учителем. То есть в данном случае мы даже можем его как-то назвать колобок своего рода. Но существует одна проблема. В последнее время принято рассматривать учителя не как вот человека, который дает знания, но который еще и воздействует эмоционально. То есть ребенок не просто получает от него там дважды два, а боится учителя, да, там, то есть подчас для него учитель может быть кумиром. И тут встает резкий вопрос. Я-то знаю, что, конечно, это Дмитрий так не делает, но тем не менее мы ставили скрытые камеры, проводили наблюдения. Очень многие учителя, которые в школе, как вы очень правильно ведут такой с учениками диспут демократичный, идя домой, к примеру, специально давят дождевых червяков. Вот. Или там дома, к примеру, едят макароны вот, постоянно и так далее. То есть занимаются еще какими-то действиями, не совсем
2: учительскими делами.
4: Да, то есть вот как, каково ваше мнение? Вот требования к учительскому составу. Может быть, действительно стоит сделать так, чтобы дети не зависели от учителя с точки зрения уважения его, а просто, чтобы он им давал, как обычный компьютер, знания.
2: Ну, это как бы простой и непростой вопрос. Он для меня немножко неожиданный, но я так скажу, что ведь учителя не изменились. Есть хорошие, плохие. Есть, которых мы любили, и которым мы клички давали. Там директор у нас был, например, Бобик, а Жучка была химичка. И когда Бобик умер, мы шли и пели, хоронили его. Бобик сдох, а Жучка жива. Мы не понимали, что умер хороший директор и Жучка хорошая, вы понимаете? И вот сейчас, я думаю, все немножко сложнее стало, потому что я не знаю, как их отделять, но, видимо, надо, чтобы... Вот недавно я слушал нового премьер-министра, они уже якобы военным все послали, деньги есть. А я считаю, что надо медикам и учителям также в первую очередь дать деньги, а потом говорить на эту тему, которую вы мне задали. Это очень сложный вопрос. Они должны быть нормальными, не голодными, не макаронными, а сытыми. И тогда дети будут и веселые, и так далее.
4: Да, безусловно.
2: А дальше это уже социальный вопрос. И я могу на него говорить, но я такой же, как и вы, понимаете?
4: А давайте послушаем мнение вот самого сельского учителя. Дмитрий Иосифович, как вам вообще удается это? Я вижу, вы так вот вроде приехали не на автомобиле джип, и сотовой сопли у вас нету, и как-то вы вроде так вот какие-то сухарики. И тем не менее я вижу в ваших больших глазах вот эту искреннюю теплоту, и вы как буддист излучаете тепло, иначе бы я и не позвал вас в нашу программу.
3: Ну, какие же мы буддисты? Мы православные. Это ничего?
4: Нет.
3: Потом, что хочу сказать. Деревня Луховцы-то, она не периферийная. Там интеллигентные люди живут. Говорят на русском литературном. И через 50 лет, вот, Виталию, будет всего 130, а мне всего 70. Как-нибудь доживем и в баньке вместе попаримся. Может, и не одни, а с девчонками. А насчет дождевых червяков... Обходим их, собираем в баночки и на рыбалку.
4: Это
3: на рыбалку.
4: Показала скрытая камера у нас, да. Сколько у вас в классе учеников? Вот, и хотелось немножечко узнать о девочках как-то. Вот вы сказали, да? Да. Сексуальные отношения были ли замечены вами между вашими учениками? То есть учениками и ученицами?
3: Ну, скажем так, между учителями, ученицами, учениками это невозможно в силу этических норм определенных, которые даже в деревне Луховицы, почему даже, в первую очередь, в деревне Луховицы соблюдаются больше, чем в Москве, в элитных школах.
4: А, в элитной школе, да?
3: Ну, для деревни Луховицы она единственная и элитная.
4: Да,
3: неповторимая. Второе, что касается подросткового секса или любви, я вообще люблю называть это русским словом «любовь», «отношения», «влюбленность». Это важнее для них гораздо, чем этот тупой дурацкий секс, который показывают им по телевизору. Влюбленность есть, и ходят под ручки, дарят друг другу цветы. Вообще все хорошо.
4: А вот хотелось обратиться к Виталию Казимировичу. Виталий Казимирович, вы наверняка, ну и в Париже, конечно, видели, да и тут наверняка вот, на улице Тверской наблюдали огромное количество, в общем-то, проституток современных. Наверняка в молодости, будучи человеком творческим, вот, ну даже вот если, например, вот взять 53-й год, да, вот вы закончили, это год смерти господина Сталина, да, вот в то время как обстояло дело на улицах Москвы вот
5: с этим делом, да,
4: вот, то есть и пользовались ли в тот момент их услугами, к примеру, ну и как они выглядели, о чем они говорили, какое у них было образование и так далее.
2: Ну, должен сказать, что несмотря на все, я в этот момент был женатый. Но если бы я знал, что существуют уже секретные проститутки, может быть, мой первый брак был чуть-чуть позже. Поэтому я не знал этого. Об этом я узнал, ну, спустя 10 лет, что, оказывается, есть проститутки, и они недорого берут, и есть грузины, которым хорошо дают и так далее. Это ответ на господина Сталина. А Сталин как бы чуть не задавил мою беременную жену. Я кончал полиграфический институт, и нас погнали, значит, на похороны Сталина. То есть не на похороны, а чтобы на него посмотреть в колонном зале. А Московский полиграфический институт был на Садово-Спасской.
4: А извините, я вас перебью. Вот вы сказали, вот вас погнали. То есть у вас не было вот этого чувства единого порыва, так скажем, пойти посмотреть? Потому что говорят, что все ломанулись просто из искренности.
2: Нет, нет, это было все продумано, но должен сказать, я не знал, что Сталин является одним из виновников смерти моего отца, а мой отец был наркомом здравоохранения, и он был арестован в 1937 году, и в 1938 году он был расстрелян. И я шел и плакал. Вот. И даже не только я плакал, а я потом пришел и дома нарисовал орден Сталина. Я думал, что если есть орден Ленина, надо тут же нарисовать орден Сталина, я туда ЦК партии послал. Мне бы интересно сейчас на него было посмотреть. А потом уж я узнал, что все это делалось как надо. Когда уже Хрущев зачитал это письмо, а я уже работал редактором в издательстве «Загиз», и нам прочитали это письмо. И немножко все стало на свои места. А насчет дальнейшего понятия проституток, если уж зашел вопрос для меня, для детского художника, иллюстратора, для детей и прочее, то у меня был такой момент уже, когда я стал матерым, и у меня, ну, в промежутках я был холостой, у меня был сосед один по мастерской, художник. И он всегда переживал, когда я там кому-то назначал свидание, бежал за водкой, что-то покупал, идет ко мне красивая молодая девушка. И я был молодой. И у меня ничего не получалось. Он так смотрел на меня, смотрел, говорит: «Виталий, ну что ты столько времени тратишь? Ты же потом не рисуешься». Вот ко мне, говорит, приходит, раз, десятка, и все. Ну, хочешь? Я говорю, давай попробуй. Ну, я попробовал. Оказалось, что я оказался неспособным дать русской женщине 10 рублей. Я опозорился. И когда мы с ней расставались, она говорит: ну зачем? Я говорю, я не могу тебе давать деньги. Ну, а ты дай мне вот эту прялочку. А для меня прялочка тогда была дороже 1000 рублей. Я говорю, я подумаю. На этом мы с ней расстались. Вот это мой был первый экспромт и последний с так называемой секретной проституткой времен, ну, 60-х годов, что ли, вот так вот.
4: То есть это
2: был... Она была из Ярославля, да.
4: Ну, это понятно. Да. Это единственный был у вас опыт, я так понял. То есть вы не можете как-то сейчас дать качественную оценку от разницы, в, скажем, в интеллекте? Вот...
2: Нет, нет. Это по моей философии, это были еще редкие экземпляры, которые рвались в Москву, чтобы поселиться там. Она мне рассказала, что она начальнику милиции, пардон, давала, чтобы прописаться там. И все это входило уже в комплекс этого. Но она была абсолютно чистая.
4: Ну, она была красива.
2: Конечно.
4: Это хорошо. Да. А вот как у вас...
2: А теперь, да. Потом я на ваше... А теперь, ну, мне сказали, что около Госдумы там есть еще. Ну, я видел как-то около музея Ленина. Стояли там, кадрились. Я это чувствую как художник. Но мне это любопытно просто, как тусовка это происходит. А меня это не волнует. А про французских проституток я вам могу рассказать.
4: Было бы интересно послушать. Да.
2: Ну что, когда я туда приехал, я уже 10 лет как развелся с женой. Я был чистый в понятии вот этого дела. Я думал, что мы, интеллектуалы, там очень нужны интеллектуальным французским девушкам. Не тут-то было. Вот. Поэтому, когда я немножко заработал денег и был, шел от одной дамы, даже могу сказать, от княгини Шаховской, главного редактора «Русской мысли», она меня так угостила. Там был вечер интеллектуалов из первой и второй русской эмиграции, и мы третьей эмиграции. Ну и вдруг кто-то меня там поманил, это оказалась негритянка. Вот, она что-то такое чмокнула, я-то по-французски ничего не понимал. Ну и, в общем, она меня здорово ободрала в смысле денег. Но после этого я надолго забыл этих так называемых проституток вообще. Она что-то надо мной так издевалась, что я думал, что она со мной делает. Ну вот и все. Ну, а потом еще были 2 или 3 раза такие смешные ситуации. Я такую книжечку написал, не хуже Лимонова, где я описываю второй и третий случай. Эта книжечка скоро выйдет, и если радиослушатели что-нибудь услышат, я с удовольствием подарю им эту книжечку. В общем, я разочаровался в платных, настоящих, классических проститутках города Парижа. А потом все пошло как надо. У меня были хорошие девушки, хорошие женщины. Но Бог меня спас от женитьбы. Потому что мы разные, русские и французы.
4: Скажите, вот сейчас в школах у нас, ну, не знаю, ввели или не ввели, но пытаются каким-то образом вот ввести, ну, что ли, урок или какие-то инструктаж, так сказать, ну, секс-инструктаж, так его назовем. Считаете ли вы, что это необходимо для наших грудничков? Вот, а я, кстати, вот даже и спрашиваю и у Дмитрия Иосифовича, и у Виталия Казимировича. Ну, давайте сперва послушаем все-таки сейчас Дмитрия Иосифовича, как представителя, скажем так, школы современной. Есть
2: русская
4: ли у вас
2: интеллигенция?
3: Да, да, да, безусловно.
2: Подмосковье.
3: Дело в том, что, если говорить абсолютно серьезно и отбросить всякое ерничество, да, оно уместно, конечно, так поздно ночью, когда люди уже почти спят. И
4: безусловно.
3: В полухо слушают свое любимое радио «Эхо Москвы». Кто ведет так называемый, как вы его называете, Александр Секс, инструктаж? Это же понятно кто. Это те, кто раньше вели общественные науки, грубо говоря, историю КПСС, мягко выражаясь, НВП.
2: 4-ю главу, да?
3: Да. И каким языком, и что они могут рассказать? Казенным языком про такие тонкие чувства, как любовь, на примере собачек и кошек, или тычинок и цветочков? Мне кажется,

0: Я очень рада, что вас нашла. Ты как насчет прялочки Маши из Ярославля? Да, ну вот что я хотел еще спросить у вас, Виталий Казимирович. Да. Вот этот же вопрос. Пожалуйста, не могли бы вы как-то ответить на него?
1: Ну, в общем, я так скажу, что помимо того, что я там иллюстрирую как бы детские книги для детей, в основном это русский фольклор, я продолжаю иллюстрировать сказки, там, «Колобок», «Лисица, зайцы, петух», «Журавль, цапли» и так далее, то французская структура общения с дошколятами и с детьми до 10 лет интересно там проходит. Предположим, когда я вошел уже в такой серьезный круг ведущих художников Парижа, графиков, то меня стали приглашать на, вот как бы сказать, ну, на маленькие фестивали, ну, таких городов, где там, предположим, 10 тысяч населения или что-то. Это под Парижем, это дальше и так далее. И, естественно, там выставка, выступают писатели, поэты, издатели книг этого возраста выставляют свои книги и продают. Потом на стенах...
0: Извините, сами прям продают? А? То есть прям сами стоят и продают?
1: Да.
2: Их,
1: да?
2: Своими книгами, да?
1: Да, мы не продаемся. То есть нас уже купили, но продают наши книги. И это издательство. А на стенах, предположим, я среди других художников висят мои работы. Ну, и там нас просят, значит, один подписывает книги в понедельник, я во вторник рисую что-то на этих книжках, значит, как бы помогаю купить эти книги, а бесплатно рисую, и, конечно, есть повышенный интерес, автограф и так далее, и вот это я делаю. Ну, конечно, когда там дальше идет все красиво, если далеко от Парижа, то я они меня останавливают в отеле, кормят, платят деньги за это, за эти 2-3 дня. Анимасьон это называется. И, короче говоря, значит, естественно, я задаю вопросы вот насчет того, что вы сейчас задавали вопросы нашему подмосковному другу. Вот, как у вас молодежи, как у них с этим так называемым сексом, эротикой и так далее. Ну и, в общем, если говорить честно, то, наверное, если бы даже все от детей до бабушек видели, сколько там выпускается этой продукции эротической, познавательной, то, по-моему, даже только ребенок родился, он должен уже с кем-то, как Адам и Ева, при помощи яблочка что-то делать. Поэтому они говорили, что большой процент детей уже в возрасте 10 лет лишен девства. Ну, я не могу это проверить. Но да, вот
0: тоже,
1: такая версия есть у педагогов французских.
0: А скажите, во времена, вот меня все-таки интересует такой родной, близкий нам всем журнал «Колобок». Да. Не было ли у вас, как у главного редактора, такой вот идеи продвинуть вот какой-то, так, ну, скажем так, скрытый, замаскированный секс-инструктаж? Если была, то как она удалась или нет? Или в то время вот вообще это было нереально?
1: Ну, я думаю, в тот момент, когда, значит, директором радиотелевидения был господин Лапин, а он был главный редактор над всеми нашими главными редакциями, то если бы я что-нибудь такое позволил, бы он меня на следующий день уволил. Его волновало другое, чтобы в «Колобке» побольше было красного цвета. А я сделал «Колобок» с розовым цветом. За это меня оттуда и выгнали.
0: Да. Вот вы помните, наверняка был еще и такой журнал «Мурзилка», тоже ваши коллеги в то время, да? Вот там же ходили очень такие слухи и байки по Москве, что...
1: На броневик кто-то вошел, да?
0: Броневик, потом вот всякие эти стишки туда-сюда, обратно, тебе и мне приятно, дескать, качели.
2: Да.
1: Ну, я думаю, что это Никита Богословский придумал.
0: Ну, а в принципе...
1: Цензура бы не пропустила это.
0: То есть данных номеров реально не существует, да?
1: Во-первых, Хрущев отменил цензуру в детской литературе, но...
0: Как это так получается? То есть можно, значит, чего угодно?
1: Не, это он хитрее сделал. Ну, конечно, не он один. Там было так придумано, что цензура в детской литературе отменяется, но главным редакторам меняется их личная голова. Если что-нибудь допустят такое нехорошее, тут же его снимут. Вот и все. Поэтому редактора были хуже цензуры. Вот так вот.
0: А что вот нам Дмитрий сейчас вот на это скажет?
2: Но дело в том, что всегда существовала русская

0: литература.
1: Да.
0: Официальная, как бы такая Толстой, Достоевский, всегда существовала детская литература, которую писали дети для себя, и девочки в свои тетрадочки, и мальчики на своих заборчиках и туалетах.
1: Угу.
0: И, насколько я понимаю, со времен Александра I до нынешних дней есть целый пласт литературы, который абсолютно не затронут, который, скажем так, весьма и весьма брутально и ужасно, может быть, на взгляд взрослого. Когда мы вырастаем, мы забываем о том, что мы писали эти матерные стишки на заборах с тривиальным словом, да, из трех букв.
1: С окончанием.
0: Да, вы знаете, о чем я. Все мы были детьми.
1: Но...
0: Я считаю, что это нормально, этот период надо пережить, и этот пласт литературы, это детская, это их жизнь, это их... Вот мы вышли из этого возраста, но они-то живут в этом во всем.
2: Но у них сейчас этот пласт, к сожалению, немножечко отняли, конечно. Вот интересный тут вопросец появился. Тут заходил...
1: А что там насчет Ярославля, я не понял.
2: А это вот эта вот Маша, которая у вас прялку хотела... в награду себе взять.
1: Откуда слушай. Она взялась? Она уже божья старушка, наверное?
2: Ну, скорее всего.
1: Ну, я подарю ей прялку.
2: Нет, не стоит. Лучше оставьте ее мне.
0: Хорошо. Правильно, правильно. Хозяйственный мужик.
2: Тут
1: батька Махно, да?
2: Заходил и спрашивал. Виталий Казимирович говорит, как вы относитесь к искусству французских граффити? Нравится ли вам это как определенный пласт культуры? У нас сейчас, например, это очень серьезно развивается. Вот я знаю, там есть определенные средства массовой информации, которые это культивируют. Я, не меня, правда, спрашивают, конечно, но я со своей стороны хочу сказать, что по мне гораздо красивее, когда забор как-то красиво оформлен, нежели серые бетонные.
0: Кстати, да. Большое спасибо и привет человеку по гримухе, кличке или прозвищу Эрик, который расписывает на Войковской, расширяет пространство и делает жизнь приятнее. Когда глухая стена уходит в море, это красиво.
2: Да. А ваше отношение?
1: Ну, я что скажу? На этот вопрос очень трудно ответить, потому что я не искусствовед, а я как бы художник и житель Парижа. Поэтому, если насчет наскальной живописи, то она в основном в метро, на улице и так далее. Я коллекционирую, кстати, эти рисуночки. И там бывают шедевры.
2: Да.
1: Но есть и такие ярко выраженные ротоманы. Вот, предположим, в метро бывают афиши, рекламы, чего угодно. И, естественно, женщину 20 век, конец 20 века, крепко раздел наголо. И французы в этом отношении, может быть, первые в Европе. И вот этот человек, видимо, ну, наверное, он богатенький, деньги есть. Он ездит по всем станциям и пишет свое мнение о рекламе, где голая женщина.
2: Uh-huh.
1: Вот, он говорит «I love you». На самом деле он говорит «Je t'aime» по-французски, «Я тебя люблю». И я уже эту каллиграфию знаю. Это я не собираю. А всякие вот наскальные бывают интересные. Теперь по поводу как бы просто графики. Да? Вопрос такой, что я думаю о современной французской графике. Да?
2: Ну, в принципе, о граффити был вопрос.
1: Понял, о граффити. Да.
2: Ну, о графике
1: тоже
2: интересно.
1: Ну что, я могу так сказать, что граффити – это вещь национальная.
0: И какая?
1: Эмоциональная.
0: Так.
1: Вот, например, так. Значит, предположим, ну, во Франции, как нормальной стране, где Адам и Ева наравне, то рисуночки такого типа, ну, то и другое. А предположим, я могу сравнить это. Я несколько раз ездил в Грецию. Костаки такой был знаменитый коллекционер. И только я сошел самолета, зашел в мужской туалет, где я увидел только гомосексуальный рисунок.
0: Кошмар, кошмар.
1: Вот.
0: Ужас.
1: Значит,
0: это какой?
1: Да. Неправильно.
0: Как бывает?
1: Ой-ой-ой. То есть, хотя Франция сейчас там демонстрации какие-то делает, идут и голубые, и лесбияночки,
0: и розовые.
2: Вот как вы про лесбияночек нежно. Я тоже люблю их, вот лесбиян. Ну, нет, ну
0: не так же.
2: Не так же, конечно. Виталий Казимирович, а вот если, например, вам правительство или мэрия Парижа, к примеру, предложила бы расписать одну из стен. Ну, там сказала, вот, Виталий Казимирович, распишите ее, мы там все это сохраним для потомства. Вот. Ну, не стали бы вам платить ничего. Вот что бы вы изобразили на этой стене?
0: ну, имеется в виду не стена мужского туалета, а, скажем так, реконструированная бастилия, по примеру, храма Христа Лужковского.
1: Ну, я так скажу, что около меня, где я живу, уже все разрушено, и у меня остались одни стены.
2: А это не вы делали вот эту разруху? В смысле?
1: Нет, это урбанизм. У меня одноэтажный домик с садиком. И вот я думаю, что если дойдет дело, то я распишу эти стены на мотивы русского фольклора, русских сказок.
0: А вот это хорошо.
2: То есть вот, а скажите,
1: напишу где-то: дорогой Ширак, ты бывший мэр, спаси меня, я хочу здесь жить. Это я напишу.
0: Это по-французски хорошо звучит.
2: А вот вы как главный редактор все-таки, вот, ну, бывший главный редактор журнала «Колобок», храните ли вот все номера у себя?
1: У меня все 12 номеров, которые я сделал, они у меня есть и в Париже, и в Москве. Это уже редкость библиографическая.
2: А как вы думаете, реально ли сейчас, вот, скажем, в нашей стране поднять такой журнал снова? Нереально, понятно. А существует ли аналог подобной литературы, скажем, там, вот во Франции или где-то еще, где вам довелось побывать? Или это все-таки такой чисто российский эксклюзив?
1: Нет, ну, в общем, этот журнал как родился? Ну, вы знали «Кругозор», да? Это
0: слышали.
1: Мы были, детским приложением «Кругозор».
2: Безусловно.
1: «Кругозор» родился, не знаю как, но был такой очень хороший редактором, редактор Хесин Борис Михайлович. И он съездил в Японию. И вдруг он там увидел детские журналы с пластинками. Он приехал в Москву и пробил «Колобок». И я был случайно приглашен туда на должность главного художника, потом главного редактора.
2: А скажите, это
1: вопрос сейчас только в том.
2: Ну, понятно, в денежках.
1: То есть, «Колобок» умер, ну, года 3 тому назад.
0: Ну, спасибо вам. Сначала назвали меня «Колобком», потом говорить, что я умер 3 года назад.
2: Нет, мы в переносном смысле.
1: А, понял. Нет, извините. Как журнал умер.
2: Виталий Казимирович, ну, получается, что опять, скажем так, идею-то заимствовали у них.
1: Но ее
2: подняли до определенного уровня, да. А если бы, вот, например, к вам сейчас пришел человек с деньгами, с мощными, и сказал бы: дорогой вот мой Виталий Казимирович, я поручаю вам выпустить в России журнал для грудников. Вот в современных условиях.
1: Я пошел на это.
2: А какая бы его форма была? Вот, то есть,
1: та же самая.
0: Круглая.
2: Ну, то есть, все равно.
1: Но мы иногда шутили. Там у меня же все-таки редактора были и мужчины. Они шутили так: хочешь колобок, покажи лобок. Так что мы бы набрали.
2: Какой кошмар. Ой,
0: что скажут люди.
2: Что подумают люди. А была ли
1: это шутка внутри была.
2: Внутри коллектива, да?
1: Конечно.
2: А была ли, кстати, вот приходили сообщения. Никто, вот, мы не давали анонса, что вы будете у нас в гостях, да. Но прочувствовано, как-то люди прочувствовали, про колобок какие-то присылали, про ежиков, про колобки, что-то, вот есть все-таки интуиция. Была ли конкуренция между журналами, скажем, вот «Мурзилка», между журналом «Колобок» там и прочими детскими, вот «Веселые картинки», потому что, например, сейчас, я знаю, все вот издательства порой собираются, устраивают бои между собой даже там.
0: Это ужасно.
2: Это никуда не
1: нет, я должен сказать, на сегодняшний день, значит, «Мурзилка» существует, «Веселая картинка» существует. Если брать миллионы тиражи, которые были у «Мурзилки» и у «Веселых картинок», то сейчас у них тиражи где-то не выше 10 тысяч. Но какие сейчас бои идут, я не знаю, но у нас не было боев, потому что я слишком хорошо знал «Веселые картинки». Я там 10 лет работал. И я хорошо знал «Мурзилку». Я там, простите, стоял на партийном учете. Я был партийный некоторое время.
0: Такой коммунист?
1: Анонист я.
0: О.
1: Ой, пардон.
0: Извините.
1: Ничего. Я шучу. Нет, я...
0: Ну, вылетела птичка, ну, не
1: я... Нет, я объясню.
2: Нет, это, по-моему, Дмитрий, у вас вылетела птичка.
1: Нет, я объясню, в чем дело.
0: Простите.
1: Когда
0: ничего.
1: Моего отца реабилитировали, то я вступил в партию. Это была оттепель хрущевская. И через 3 месяца я уронил кандидатский билет в помойку.
2: Ну, это случайно произошло, да?
1: Нет, я специально его уничтожил. И думал, что меня исключат.
2: Угу.
1: Но, оказывается, Никита Сергеевич придумал наказание нам, что интеллигентов не надо выпускать из этих ежовых рукавиц. я был восстановлен в этом деле. Мне строгача дали. И когда я эмигрировал, то первая у меня радость была, что у меня отняли этот хороший билет. Я никогда не был чистым там. Я был враг.
2: Это
1: потому
2: правильно.
1: Что я понял, что... И когда
0: это
1: я,
0: хорошо.
1: И когда я входил в кабинет Лапина, и там такой Мамедов был, могу добавить слово «мудак»?
0: Нельзя.
1: А,
2: нет, нельзя.
1: «Дурак».
0: Нельзя, мы не слышали.
1: Да, хорошо. Стереть, сотрите.
2: Все сотрем.
0: Все стерто.
1: Да. Вот. То они замолкали.
2: Пугались.
1: И правильно делали.
2: Пугались, видимо. Просто.
1: Нет, просто они знали, что я... Другой, только белого цвета.
2: А вот место дислокации вот вас, почему было вот именно Франция? Вот, то есть это как-то необходимость или такая привязанность? Вот, не Америка, там, не Швейцария, как, например, вот я долгие годы.
1: Ну,
2: там.
1: Я могу так сказать, хотя я по кровям очень сложный человек, но я русский. И у меня в первой русской миграции в Париже и в Лионе, в Канаде и так далее были родственники. И они помогли мне. Сюда приезжали, советовались мне уезжать, не уезжать. И вот так произошло, что я под видом еврея, тогда можно было только так уехать. Даже Иванов Иван Иванович мог тогда уехать как еврей. Я уехал туда.
0: Тогда был анекдот еще очень известный. Вы помните, жена еврейка – это средство передвижения.
1: Да.
2: Да, кстати, да.
1: Ну, вот билет. Как раз,
0: билет.
1: Билет. Нет, как раз тогда я нашел жену еврейку.
0: Вот что мы узнали.
1: Пока я ее искал, оказалось, что я уже могу один ехать.
2: Просто я даже помню, мне рассказывали, типа, вот так созванивались люди, которые мечтали уехать. Они типа, ну, а твой-то билет где? Так при мне он звонит, типа, где твой билет? Я спрашиваю, дядь, какой билет? Ну, я там маленький был.
0: Не понимал.
2: А он говорит, да подожди, сейчас объясню. Это, говорит, я про жену своего друга спрашивал. То есть вот так вот они. Вот тут просят объяснить вас, кто такой вообще Мурзилка, человек или животное, какого он пола?
0: Хороший вопрос.
2: Хороший.
0: Но сложный.
2: Но сложный вопрос. Они же там все, вот Самоделкин, он вроде как тоже вот не мужик, не баба, да?
1: Ну, Самоделкин проще, это робот, а действительно.
0: Трансформер.
1: Нет, но в клубе веселых человечков не было Мурзилки. У нас все были это... Или девочка, или мальчик.
0: Ну, Мурзилка – это глюкообразная аморфная сущность,
1: нет,
0: которая
1: типа
0: возникает после постпохмельного или наркотического состояния, нет? Или что-то все-таки веселое, здоровое из зоопарка?
1: Ну, такой желтый медвежонок, я бы сказал.
0: Отлично.
1: Красной шапочки.
2: Ну, то есть, в принципе, пол не определен. Гермафродитизм.
1: Ну, как-то я... У меня настолько были свои проблемы, журналы, что...
0: Андрогин, скорее, такой, наверное, Мурзилка.
1: Нет, но он давно. Должен сказать, что он же придуман еще до революции.
0: Да, был журнал тогда.
1: Да, Мурзилка. Да. «Приключения Мурзилки». Это,
0: книга,
1: пожалуй,
0: была.
1: Первый комикс даже, может быть, русский комикс.
0: Да.
2: А вот какой-нибудь любимый ваш самый номер «Колобка», который вы вот делали от и до. То есть прям, чтобы там были и ваши комментарии, и ваши рисунки. Вот существует... Ну ведь бывает так, что и находишь, что вот все сделать самому. Без помощи даже своих коллег. Ну, техническую помощь, конечно, они могут там верстку там сделать, переплести. Да,
1: но я так скажу, что даже после окончания института... Десятилетнее пребывание мое в качестве главного художника веселых картинок – это была теория, которая перешла на практику. Через веселые картинки я познал журнал, вот, как его надо делать после института. И вокруг меня образовался коллектив около 200 художников. И про меня говорили так: если хочешь заработать, иди к Стацинскому, он даст. И действительно ко мне приходили...
0: Хорошая репутация.
1: Да, ну даст.
0: Да, да.
1: Вот. И я действительно всех кормил и воспитал хорошую группу вот современных художников, которым сейчас туго. А «Колобок» — это уже был... Ну, я могу так сказать, может быть, лет через 50, когда там...
0: Буду... Вам будет всего 130.
1: Нет, я уже буду там.
0: Не думаю.
1: Внизу. Я люблю ад. Вот. И не сбивайте меня, а то я на ваш вопрос уйду в другую тему. И, короче говоря, вот те 12 номеров, которые я сделал, таких журналов не было в мире.
2: Охотно в это верю.
1: Вот. Это был дизайнер. Это впервые в русском журнале самые крупные дизайнеры, которые сейчас у нас, Максим Жуков, Аркадий Троянкер, Курбатов, они делали макеты так, что ой-ой-ой. И мы делали журнал день и ночь, вот как сейчас мы сидим тут, да, до миллиметра там что-то это. И я дрался за эти рисунки, не мои, а те, которые я помещал, перед Лапином, перед другими. Ну, я слишком был хороший, они меня уничтожили.
2: Сейчас мы ненадолго прервемся,
1: хорошо,
2: прослушаем музыку, хорошо, а затем продолжим, да, нашу беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас художник Виталий Казимирович Стасинский, человек, который долгие годы являлся главным редактором журнала «Колобок», является и являлся членом Союза художников СССР с 1962 года. До сих пор иллюстрирует детские сказки, и не только их, а также сельский учитель, обыкновенный сельский учитель. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Невелев Дмитрий Иосифович, который преподает русский язык и литературу. И вы знаете, за время нашего вот такого недолгого отсутствия, пока я вам показывал все вот наши достопримечательности, в частности, Бредень, которым мы...
0: Кошмар.
2: Это этого не должно быть.
0: Не должно.
2: Нет. Приходили разные женщины сюда.
0: Красиво.
2: Вот, которые, да, все очень красивы, которые задавали вопросы. Очень много вам вопросов. Во-первых, вот две их было женщины. Одна Юля ее звали, а другая Лена. Они пытались узнать у вас, Виталий Казимирович, о вашем отношении к современной детской графике. Ну, имеется в виду не в исполнении детей, а в современных детских журналах.
1: Тут или там?
2: Давайте сделаем такой обзорчик вообще в целом. Потому что я вот со своей стороны, например, сравнивая, вы наверняка тоже видели такой замечательный мультфильм, ну, «Том и Джерри», который вот снимались чуть ли там не в годы войны, да? То есть как он нарисован, какая там мощнейшая анимация, да? И что мы видим сейчас? Эти китайские поделки какие-то дешевые. Будьте здоровы.
0: Извините, продуло. Форчик не прикройте, Александр, очень тянет.
2: Вы знаете... Сейчас. Ну-ка. Так лучше?
0: Да, вот сейчас хорошо. Да,
2: там просто кто-то висел у нас. Ну ладно, ничего.
0: Ну,
2: да.
0: Ничего.
2: Сделаем обзор целиком. Просто по мультипликации видно, каким образом даже мультипликация деградирует. Вот всякие трансформеры, да, я вроде бы на этом...
1: Ну, я все понял.
2: Да, что вы можете сказать?
1: Потому что сначала вопрос насчет был как бы иллюстрации, а потом как бы пришли к мультипликации. Но это рядом. Это рядом.
2: Да.
1: Ну, в общем, что я скажу? В общем, один из... так сказать, первых мультипликаторов на Западе был Уолт Дисней. Когда он только это затеял и придумал Микки Мауса, а до этого он сделал «Три поросенка» и так далее, то это были шедевры. Потом, при его жизни, это превратилось уже сначала в творческую коммерцию, а потом, после его смерти, просто в коммерцию.
2: Кич.
1: Да, вот. Дальше. Да, да, да. Если брать, значит, то, что сейчас творится, и то, что было до того, как сейчас телевидение оккупировало всякими мультипликациями хорошего толка, среднего толка и плохого толка, я имею в виду телевидение российское, то советская мультипликация была очень сильная. Я не буду сейчас называть там кого хотите, ну, хотя бы даже возьмем Хитрука, Винни-Пуха, да?
2: Безусловно, я с вами
1: вот.
2: Целиком.
1: Или «Ежик в тумане» Нордштейна, ну, который обошел весь мир.
2: «Аленький цветочек».
1: «Аленький
2: вот.
1: Цветочек»,
2: какова,
1: куда ни кинь.
2: Какова там, графика?
1: Там какой такие бафос. Были Сазонов, да. Мильчин, рисовальщики.
2: А это... вы знали лично этих людей?
1: Да, да. Ты... Они у меня в «Веселых картинках» работали. Угу. Вот. Но вот тот вопрос, который сейчас задали радиослушатели, заключается в том, что оказалось, что иногда вот там на таможне могут отобрать какой-нибудь эротический журнал, сказав, что это порнография. На самом деле это не порнография. То мультяшки через границ перепрыгнули и оккупировали Россию. Это страшно, потому что многое второсортно. Вот вы про этого кота и мышонка. Это да. Хорошая мультипликация. Хороший.
0: Но мне кажется, жестокий.
1: Но когда смотришь кое-что другое... Это ужасно,
0: но убьет по голове.
1: Да. Но я не знаю, кто это отбирает, каким образом происходит отбор.
2: А вот мне, знаете, как кажется, я попробую сейчас спрогнозировать вот ситуацию, как это приходит. Вот представьте себе, например, вы сидите, и вы являетесь каким-то ответственным выпускающим и так далее. Да? То есть от вас зависит, что выйдет в эфир. К вам приходит человек какой-то, ну, как правило, там вот, представитель фирмы, изготовляющий вот эти дешевые жуткие мультфильмы, говорит, слушай, ну поставь это, купи, сделай так, чтобы телевидение купило вот нашу эту жуткую продукцию. Вы говорите, ну, дескать, я не нравится, вы же как здоровый, нормальный человек, занимающий, в общем-то, ответственную должность, понимаете, что это уродство, все эти трансформеры, что это смотрят дети, где там люди, не моргающие, ходят истуканы, как вот памятник Гагарину кого-то сошел однажды
0: Супермен
2: и пошел вниз туда.
0: Супермен, да.
2: Да, вот это все, это же страшно. Тогда вам говорят следующую фразу, а вот, вот возьмите, пожалуйста, ключи, вы говорите, а что это за ключи? Ну, это от новенького Nissan, ключи вам в подарок. И вы проталкиваете, скажем
0: это
2: так... Нет, конечно нет.
1: Нет, я думаю, что если бы ко мне зашел один человек, то я бы ему сказал несколько русских слов,
0: не надо,
1: и он бы ушел. Вот. Но я думаю, что здесь дело посложнее, что это уже культурно-мафиозные дела. Вот так бы я сказал. Но я не следователь, не расследователь. И я думаю, почему я так думаю? Ведь это безобразие идет из этой рекламы. Мне надоело смотреть про эти зубы кариуса, особенно в деревне. И прочие, значит...
0: А у нас в деревне нет.
1: Да, куда эти женщины что-то там внизу вставляют, или реклама презерватив и так далее. Мне стыдно.
2: Да, срамота, конечно. Срамота,
1: центральное российское телевидение. Вот все, что я могу сказать. А попутно вот это безобразие, о котором говорил Лихачев... Это уже совсем плохо. Но да, вот как есть, бы цензуры да. нет, но кто бы, вот бы, кого бы вот так бы скрутить, я не знаю.
2: А верите ли вы, то есть у нас тут недавно приходил один человек, который говорил, что существует, вот как вы сейчас назвали, существует мощная война на фронте культуры. То есть и вот эти поделки, вот я имею в виду мультипликации, вот это, да, какие-то там видеофильмы, какая-то культурная продукция, так называемая, это является, скажем так, снарядами империалистических англосаксонских группировок, которые летят в сторону просто России. То есть...
1: Нет, это чистая коммерция.
2: Ну, а я же вам описал коммерческую ситуацию с
0: Ниссанчиком.
1: Нет, но я должен вам сказать честно, что вы думаете, во Франции этого Г нету?
2: Да, безусловно, есть. Да. Но откуда это берется?
0: А хорошо, откуда присылают?
2: Да, кто это делает? Вот...
1: Ну, я так объясню. Это идет из Америки.
0: Потому что это
1: дешево. Во Франции, я имею в виду. То есть всякие фильмы, вот эти «Даллас», «Фигас» и мультяшки, это уже то, что отработано в Америке на 17 каналов или сколько сейчас там, они продают это в Европу, а потом это уже к нам волной идет, понимаете? Уже совсем это уже затертые. Ну, я не знаю, какие, а... После того, что было, когда показывали только фильмы про про партийные собрания и так далее, то поневоле наступил голод не только для взрослых. Те мультяшки, которые были, их было так мало. И поэтому эти мультяшки западные, они сейчас опять забивают то, что было хорошее. Только «Культура» канал пытается еще чего-то там вынуть из запаса, и ты удивляешься тому, что как это здорово, и почему это не делает ОРТ, НТВ, и я хотел по-французски сказать, и цитера, и другие.
2: Совершенно с вами согласен. Ну, вы знаете...
1: Я думаю, что наступит такой момент, вот как сейчас, здесь же можно сравнить еще с литературой, которая на лотках. Вот эти, в кавычках, бестселлеры. Ведь я разговариваю с этими продавцами, которые мерзнут.
2: А продавцы-то
1: они
2: не
1: говорят,
2: при чем?
1: Да, нет, а я с ними разговариваю в смысле, как идет продукция-то. Они говорят, все хуже.
2: Называется маркетинг.
1: Да.
0: Маркетинг,
1: да. Они говорят, все хуже и хуже. И цены снижают сейчас. Значит, наступит такой момент, когда, к счастью, понесут Гоголя,
0: Белинского.
1: Белинского, Некрасова.
0: Русский мужик.
1: Да, и так далее.
2: Вот Юля с Леной сейчас опять заходили. Они все-таки просят вас поподробнее остановиться на современной детской иллюстрации. Вот в детских современных журналах в России все-таки. Поскольку я так понял, и та, и другие, они, в общем-то, будущие мамы. Да. Я так прощупал, посмотрел. То есть уже там месяц пятый у Лены и месяц восьмой у Юли. Да. Их это очень волнует, безусловно. Пожалуйста. Ваше мнение, да.
1: Ну, я могу так сказать, что фактически... Россия сама уничтожила детскую периодику. Уничтожила. И, предположим, те же веселые картинки по подписке, Мурзилка по подписке. А остальное, я не знаю, случайно что-то вспыхнет и тут же умрет. 2-3 номера и умирает. То ли спонсор помер, то ли типография не та. И, в общем-то, российских нет журналов в том понятии, как было. Даже вот как был «Пионер», «Затейник», «Юный натуралист», там, для более взрослых «Техника молодежи», «Знание силы», таких журналов сейчас нет. Все идет оттуда.
2: Просто русскоязычная делается версия.
1: Это страшно, я считаю.
0: А вот я не согласен с вами.
2: А
0: вот наш Штейн, например, такой, который «Ежик в тумане» делал, потом «Шинель» Гоголя долго
1: рисовал.
0: Он еще
1: не закончил «Шинель».
0: Он его не закончит еще лет 20. Человек тщательно работает, ходит по студии в тапочках мягких. Да. Я его знаю хорошо, Саша. Я хоть из Луховцов, но бываем мы в Москве наездами, любим посещать культурные места.
1: А я с ним в Париже встречаюсь.
0: Да что вы, ну вот так через него видно и знакомо.
1: А здесь его не дозвонишься.
0: Но он занят, у него сейчас даже и сотовый есть, я слышал. Но мы не понимаем, как им пользоваться. Мы лучше придем пешком, там постучимся в двери с ведром картошки. Ну нет, на лыжах.
2: Я первый раз, когда увидел сотовый телефон, пытался им побриться.
0: Да вы что?
2: Да.
1: А что, здорово.
0: А я пытался уж прочистить антенны. Ну ничего, я про Наштейна хотел вот что сказать. У него же студия своя, и компьютерную трехмерную графику делают на тему Колобков. Вроде и технику освоили.
2: То есть все-таки есть.
0: Рядом
2: такой,
0: с татарским,
2: да,
0: они. Татарский, да, Саша, безусловно. А Наштейн-то он рисует.
1: Ну я так скажу, не путайте солому.
0: Сено с соломой.
1: Вот именно. Мы говорили просто о графике, потом мы просто говорили о мультяшках, потом
0: вот
1: мы
0: о мультяшках,
1: говорили,
0: да,
1: о журналах,
0: слова, да.
1: А Наштейн входит в комплекс...
0: Золотой фонд.
1: Нет, он вошел в комплекс мультяшка, мы его похвалили.
2: Да.
0: Вот. А можно мне
1: если помню? Он нашел какого-то спонсора, он добьет шинель Гоголя, и эта шинель прогремит опять же по всему миру. А то, что творится вот... В журнальчиках пока фиговато.
2: А вот тут заходил Тимур Мамедов только что и спрашивал, считаете ли вы сегодняшние глянцевые журналы, российские, в частности, «Ом» и «Птюч», достойными преемниками Мурзилок и веселых картинок?
1: «Он» журнал?
2: «Ом».
1: А «Ом» я не видел его.
2: А
0: я
2: «Птюч»?
0: Я видел.
2: То есть, «Птюч» журнал тоже?
1: Тоже не видел.
2: Ну, это современные, модные
1: нет,
2: такие журналы.
1: Нет, я знаю, что какие-то выходят журналы, но... Я должен сказать, что вот у меня 15-го кончилась моя выставка, и сегодня 17-е, да? И вот да. Я второй день иду, а я иду, шагаю по Париже, такая песенка. Я есть. Спел такую, а я иду, шагаю по Париже. И вот, увы, Москва, теперь тебя не вижу. И вот я сейчас так же иду, шагаю, к вам приперся, да? А завтра я пойду шагать по Москве, понимаете? И буду на каждой остановке книжки смотреть. У меня немножко денежек есть, что-то куплю.
0: Хорошо,
1: ну, да. Вот да. С 91-го года 6 раз приезжаю, и я 1 или 2 дня вижу Москву. Остальное время или рисую, или выставки, или выпиваем, гуляем, вспоминаем молодость.
2: Вы знаете, вот тут очень многие сейчас приходили, и вот что говорили. Благодарили вас за журнал «Колобок», и тем более за «Кругозор», где впервые они услышали, вот, например, группу «Смоки». И также вопрос, каким образом вот удавалось вам в то время... проталкивать новинки западных групп, вот «Смоки», там «Глорию Гейнерс» спрашивают и так далее. Ведь это же была мелодия и ритма зарубежной
1: эстрады. Я могу вам ответить, я никакого отношения не имел к «Кругозору». Мы были детское приложение к «Кругозору».
2: Ну, может быть, вы знаете кухню немножечко внутреннюю, как им удавалось?
0: А кто, собственно, зачем Смоков проталкивать? Я тогда был
1: нет,
0: еще, правда, ребенком.
1: Нет, не в том смысле.
0: Но Смоков никто не боялся.
1: Нет, нет. Дело в том, что...
0: Классная группа.
2: Да.
1: Это
2: да,
1: я
2: да.
1: знаю, но...
0: Даже в Луховцах ее любят.
1: Но если в кругозоре это было, то, слава богу, это было очень редко.
2: Вот такие вот тут интересные
1: вопросики.
2: Вопросов очень много, и люди прям так идут. Вопрос к художнику такой. Приходилось ли вам, Виталий Казимирович, в 1962 году изображать на страницах детского журнала Юрия Гагарина?
1: В 62-м?
2: Да.
1: Я отвечу нет, потому что я из веселых картинок ушел в 61-м году.
2: А вообще вы рисовали Гагарина? Так...
1: У меня был такой случай. В Дедгизе вышла совместная книга Генриха Сабгира, как поэта, «Звездная карусель» с моими иллюстрациями. И эта странная книжка делилась на две части. Значит, попытка детям дошкольного или школьного возраста показать, значит, всякие большую медведицу, малую медведицу, там, Млечный путь и так далее. Это была очень хорошая половина части, которую я с удовольствием иллюстрировал. А вторая называлась «Космическая улица». Там насчет того, что мы американцев засунули за борт, и везде мы там почти побывали на Луне, но только по тексту. А луноход там еще был, а потом, значит, высадились американцы.
0: И там высадились.
1: Да. И заключительное стихотворение Генриха Сабгира было о том, что все-таки мы первые. И тогда я сделал, когда, помните, Хрущев на мавзолее Ленина держит руки, значит, Гагарина и еще кого-то там. И, значит, вот это был этот апофеоз, когда Гагарин первый был в космосе.
2: Да.
1: Я,
2: да,
1: это,
2: да,
1: сделал, конечно, как, значит, с рисунком, да, монтаж. А ребенок там сидит и рисует каких-то неземных людишек и прочее. А в этот момент Хруща сняли, Брежнев встал, и цензура сняла вот этот верх. Угу. Вот, и да, это было заклеено. Так что мне с Гагариным не повезло. Но в Колобке я дал Гагарина. Ого. Был какой-то юбилей, и я дал, значит, его фотографии и так далее, и так далее. Так что Юрочку я поместил.
2: А вот тут заходил Валек, который интересовался. Знакомый
1: сколько ли... к вам ночью заходят люди?
2: А у нас для всех открытый. У нас, да, там уже работает ночной магазин.
1: У вас, наверное,
2: там
1: закупаются. Пивной зал или бар там.
2: Безусловно.
1: А, вот
2: чем... я вас
1: что-то
2: не отводил.
1: Мимоходом к нам, да?
2: Да, и так между делом. Да. Знакомы ли вы с художниками, которые работали в ежегодном издании «Эврика» с 60 по 70 год? Если да, то расскажите что-нибудь о них. Валек такую фразу произнес мне.
1: Я знал об этом издании, но нельзя объять необъятное. Я не имел дела с этим направлением.
2: Ну, я предлагаю сейчас немножечко отвлечься, послушать,
1: пожалуйста,
2: музычки. Продолжаем нашу беседу с Виталием Казимировичем Стасинским и художником, и учителем из деревни Луховцы, Невеловым Дмитрием Иосифовичем. Вот тут заходили сейчас люди и спрашивали, вот, Дмитрий, у вас,
0: да,
2: вопрос.
0: Да.
2: Сейчас я вам его, я просто записал, чтобы рассказать. Да. Смотрят ли ученики от вашей школы сериалы «Лена и ребята»?
0: Смотрят. И с удовольствием смотрят.
2: А вы?
0: Я просмотрел, чтобы иметь возможность обсуждать с ними некоторые темы, весь сериал.
2: Угу.
0: Хотя, честно говоря, мне было это не очень интересно, поскольку я из подросткового возраста вышел достаточно давно. Но, тем не менее, почему? Хороший фильм, и многому учат, и симпатичные, красивые люди. Единственное, что меня удивляет, у них всего три места для общения. Это гараж, спальня, ванная и школьный буфет. Ни разу не показано, как они учатся.
2: А, видимо, мало денег, чтобы снять какие-то помещения.
0: Да, да.
2: Вот, так, кстати, в связи с этим, вот еще вот Игорь Волков хотел спросить. Он же так понял, я так понимаю, что «Лена и ребята» — это все-таки французский сериал, да? Почему, вот тоже вот вопрос к вам, Виталий Казимирович, почему, сердито спросил Волков, к нам из Парижа экспортируют всякую мерзость? Видимо, не любит он сериал, вот этот тоже. Вообще, как пользуется ли данный сериал? Я сам не, с трудом понимаю, о чем идет речь, вы уж меня простите.
0: О первых поцелуях.
2: А-а-а.
0: И о вторых тоже.
2: Вот пользуется ли он там популярностью?
1: Ну, это сериал на каком-то канале парижском идет. Ну, когда я включаю телевизор там, то, в общем-то, я смотрю или «Последние известия», или какой-то фильм. К сожалению, там тоже бывает все не так, как хочется. Предположим, в 12 час ночи вдруг показывает Феллини или что-то, классику такую. А за день иногда устаешь, и я вот «Сладкую жизнь» все никак не могу до конца посмотреть. Мне просто не везет. А вот эти вещи, они всегда идут. Но я не считаю, что это очень плохой сериал. Ну, такой нормальный, рядовой. Ну, там, значит, естественно, актеры это или студенты какого-нибудь театрального училища или что-то.
0: И но это лучше, чем они... секс-инструктаж-то, согласитесь, Виталий.
1: Нет, я думаю, что это еще не самое страшное. Вот. И я думаю, еще самое страшное до России не дошло, я бы так сказал. Потому что, видимо, все-таки деньжат не хватает, к счастью. Вот так. Так что пока еще не волнуйтесь.
2: Вот тут сейчас Олег пришел и попросил, чтобы я посоветовал вам сходить завтра за книжками в Олимпийский на проспекте Мира. Не знаю, что там, но может быть, что-то там такое есть интересное.
0: А там дешевле.
2: Дешевле просто, да. Вот вопрос достаточно...
1: Схожу.
2: Вопрос достаточно серьезный, на мой взгляд.
1: Пожалуйста.
2: Сейчас я...
1: Мне что, погоны одеть или галстук?
0: Не, ну зачем так прямо?
2: Виталий Казимирович, как вы думаете, можно ли реально промывать мозги юным гражданам посредством публикации в детских журналах 25-го кадра или так называемых стереокартинок?
1: А что это такое, я не знаю.
2: Ну, 25-й кадр — это то, что врезается, скажем, к примеру, в художественные там какие-то фильмы, реклама, которая действует на уровне рефлекторном, то есть проходя через зрачок. Вот. Ну, вот сейчас вот, может быть, Дмитрий Иосифович нам
1: поможет мне, да?
2: Поможет.
0: Ну, это очень просто. Это чушь собачья, которую придумали просто для того, чтобы народ дурачить. Нет никакого 25-го кадра, и не было никакой разработки ЦРУ по этому поводу. Я поднимал архивы, литературу. Чушь собачья. Не запоминается это абсолютно.
1: Я ничего об этом не знаю.
2: А вот в журнале «Колобок» ведь рекламы не было никакой.
1: Вообще, в те времена ни в каких, ни в детских, ни юношеских и других журналах, кроме журнала типа «Спутник», который шел на Запад пропагандистский, там были рекламы. По-моему, там ничего не было. И, кстати, вот про этот журнал «Спутник» я могу смешную историю сказать.
2: Когда я
1: заколебался в «Колобке», и мне стали искать уже место, где бы мне опять творить чудеса, то меня на 3 месяца приняли в этот журнал.
0: Как приняли?
1: Ну, как главного художника.
0: Ой, а то сейчас такое выражение «приняли», я слышал.
2: У молодежи, да, существует. Да.
1: Вот, видите, как трудно. Ну и, короче говоря, там был очень хороший редактор в то время. Он был бывший журналист, который был аккредитован в Канаде. Но, как всегда, замглавного был наш товарищ Гавани. Вот. И вдруг опять же роковой год, когда был юбилей Владимира Ленина очередной.
0: А чем роковой-то год?
1: Ну, в понятии 22 апреля. Это, может быть, 101 год со дня рождения вечно живого и так далее. То там происходила такая вещь, что я заказывал макет ведущим, значит, оформителем. У меня был художественный редактор, у меня была большая группа фоторедакторов. И все, что надо было проиллюстрировать, профотографировать и так далее, это мы все делали в Москве. Потом это все шло в Хельсинки, журнал печатался в Хельсинки. Очень, он, по-моему, до сих пор выходит. И там сидел техред. Задача техреда входила, значит, принять все, посмотреть. И туда вкладывалось, предположим, я не помню, кажется, 10 или 12 реклам. Русская водка, русские, советские марки.
0: Самовары.
1: Ну, что угодно. Меха там. Ну, это, но это делалось автоматически. То есть меня это не касалось. То есть Текрет закладывал уже эти вещи, и потом выходил журнал. И вот надо же, вот такая вещь произошла, что как раз шел какой-то материал о Владимире Ильиче Ленине, и вдруг там, значит, реклама столичной водки.
0: Ой, нехорошо так
1: и
0: было.
1: И там поднялся, когда уже свежий номер приходил, то были редакционные обсуждения. И вдруг он встал, Личук, по-моему, его фамилия была. Он говорит, что же такое? Вот наняли какого-то главного художника, который ничего не понимает. Посмотрите, это же безобразие. Материал о Ленине, и вдруг рядом мы рекламируем водку. Ну, я спокойно встал, сказал, простите, пора вам разобраться в этих делах-то. Вот вы, замглавным, сидите тут, а вы даже разок в Хельсинки не съездили-то. Вы посмотрите, как это делается. Ну, я ему как бы прочистил мозги. Наверное, он написал на меня телегу туда, куда надо. Но меня не уволили, меня главный редактор защитил. Ну, вот вам пример, значит, вот этих веселых штук. Вот это была реклама, все. А вот сейчас везде реклама – это, собственно, поддержка, чтобы журнал не умер.
2: То есть вот. Бывает даже вот сейчас некоторые журналы, вы знаете, выходят, вот там одна статья, две фотографии, остальное, в общем-то, реклама.
1: Ну, все, «Московский комсомолец», «Факты, аргументы», кого не возьмите, все на этом держится.
0: Но про Ленина зря так. Вот мне ученик один сказал, у него отец это в Госдуме, там это работает где-то важный, в КПРФ. Так он мне сказал такой смешной анекдот. Он говорит, хоть Ленин и был метр с кепкой, но как за брата отомстил настоящий джигит.
2: Да. Кстати, вот Дмитрий Иосифович, и если вы позволите, Виталий Казимирович, я знаю, что вы сегодня принесли школьные сочинения, которые написал один из ваших учеников.
0: Да, есть. Кстати, настоящее сочинение совершенно точно. Я его проверил, ошибок нет. Ну, есть небольшие. Но
2: Давайте послушаем. Вы объявите, кто это писал, чтобы автора мы знали. То есть сейчас я просто поясню сейчас нашим радиослушателям. Сейчас вот учитель Невелев Дмитрий Иосифович прочтет школьное сочинение одного из своих учеников. Заметьте, что и ученик, и учитель, они, в общем-то, дислоцируются в деревне.
0: В деревне Лухавцы, да, Московской области.
2: Да. И вот по этому сочинению мы поймем о степени развития не только умственного, но и духовного.
0: Надеюсь, вот. Надеюсь.
2: Да.
0: Да. Сочинение Володи, 4 класс, написано 7 октября 1988 года.
1: Свеженькое.
0: Домашняя работа. Дальше. Сочинение. Подчеркнуто. Кем я хочу стать, без запятой, к сожалению, когда вырасту. Ну ладно. Сначала я... Будьте здоровы.
2: Будьте здоровы.
0: Сначала я хочу быть обычным продавцом. Я хочу работать в ларьке «Союз Печать». Затем я хочу уйти в армию и прослужить 3 года. Потом поступить в университет и получить образование. Точка. Потом устроюсь на курсы вождения. Правда, не написано чего.
1: Ну, автомобили.
0: Наверное. После этого пойти на компьютерную фирму и откладывать деньги на собственную группу. В скобках «Вихрь». В ней я буду...
1: У него уже группа есть, значит.
0: Нет еще пока. В ней я буду бас-гитаристом. Опять копить деньги. Потом, когда наша группа распадется, я построю свой супермаркет.
1: Гениально.
0: Очень неглупый мальчик.
1: Ну и чем?
0: А потом, когда мой супермаркет разорится, я посвящу свою жизнь вооруженным силам. Точка.
1: И все.
2: Это все сочинение, да?
0: Подпись «Владимир».
2: Какая вот, заметьте, какая гибкость. Вот у нас, у коммерсантов,
0: да,
2: есть понятие такое, гибкость.
0: Да.
2: То есть, ну, к примеру, если человек как-то не соглашается там на какие-то условия, на договоренности, обычно говорят про него такое, ну, не гибкий он. Не гибкий. Это высшая критика. Мы же не можем при подписании договоров позволить себе, скажем, избиение там.
0: Не всегда.
2: Да.
0: Но это как неудобно получается.
1: Но все-таки армия здесь победила. Он, значит, 3 года прослужил и кончил вооруженными силами.
2: Ну, это
1: не
2: говорит,
1: кончил, а это начал. Стойкий оловянный солдатик, я считаю.
0: Молодец.
2: Ну, а вообще так, мальчик сам по себе так смышленый, да?
1: Крутой.
0: Ну, скажем так, очень. У нас все смышленые в Луховицах-то.
2: Угу. Я хочу сказать, что вот тут все волнуется. Вот Иван Сидоров, все нормально, уважаемый Иван.
1: Записались ли, что я ему позвоню?
2: Да, позвоню.
1: Завтра.
2: Да, завтра вам прям позвоню.
1: Отосплюсь и позвоню.
2: Да, вот приходил Коля только что. Шепнул мне на ушко следующее. Прям дословно вот записал. Месяц назад, говорит, погибло последнее издание, в котором не было рекламы. Это газета «За рубежом». Знаете ли вы такую газету? И как вы к ней относитесь? Вообще, грустно ли вам от того, что «За рубежом» накрылось?
1: Ну, должен сказать, что даже вот как бы в 60-е и 70-е годы это был журнал «Маленькая отдышина». То есть, несмотря на большое количество всякой информации, которая проходила через цензуру, там чего-то всегда проскальзывало. Я читал тогда «За рубежом». Ну, хотя там были «За рубежом».
0: Кошмар.
1: Ну, так шутили, так шутили.
2: Ну, между своих.
1: Ну, дешево было тогда. Что такое рубль? Ну, он не рубль стоил, копеек 15-20. Вот.
2: Будьте здоровы. Спасибо.
1: Я не знал, что он погиб. Но я должен сказать, что помимо того, что вы мне задавали по поводу Парижа, я 15 лет проработал в библиотеке, как товарищ Крылов, батюшка Крылов. Это меня спасло, потому что я работал в Национальной библиотеке, в русском отделе. И, ну, я... Случайно меня туда устроили. Это было 2 часа в неделю, так что я 2 дня работал, а потом рисовал. Остальные дни я был свободен. Та зарплата, которая мне давалась тогда, позволяла мне делать, что я хочу. То есть я на эту зарплату мог и... иногда в ресторанчик сходить и так далее. То есть это мне давало абсолютную свободу. И я регистрировал, значит, советские журналы, книги и так далее. И так как я был, это называлось библиотекарь премьер эшелона, так как у меня не было специального образования, то я, значит, был, ну, рядовым простым библиотекарем. Но я имел возможность, значит... читать все, что я хочу, брать с собой домой все, что я хочу.
2: Вот так вот. Да. Называется.
1: Но это, если бы вы
2: служебное
1: пришли,
2: положение.
1: Да,
0: обязывает.
1: Да. Но если бы вы пришли бы в библиотеку, то, предположим, вам захотелось бы почитать «Известия» за 1918 год. В подшивочке это все стояло. Газета «Правда», пожалуйста, без всяких разрешений. Бери, там, выдирай, копию делай, что хочешь. Ну, конечно, что-то более серьезное. Это в особой комнате там было. Какая-нибудь записка Махно или записка Троцкого или какая-нибудь реплика Ленина. Это уже телевизор следил. Вот. И, конечно, я видел «За рубежом» и тогда. И все равно я там листал, и несмотря на то, что я получал какую-то информацию через французские газеты и французское телевидение, я там находил какие-то для меня находочки. Так что это был очень хороший журнал, и жалко, что он умер.
2: Вот, вы знаете, только что заходил Савелий.
1: Прочел... Ямщиков, нет?
2: Нет, он не назвал фамилию, у него просто татуировка на руке была Савелий. Я так даже и не спросил. Угу. Он спрашивает, как вы думаете, что сделал бы вот Петр Первый в теперешнее время, если бы он собрал олигархов, да, и напомнил им о пустой казне? Борот у нынешних олигархов нет, трясти их не за что, по морде бить тоже нельзя, закон не позволяет. И вот Савелий просил вот вас ответить настолько, насколько вам позволяет фантазия художника.
1: Моя фантазия такая, что, предположим, я хочу сказать, что Петр Первый, а потом Екатерина Вторая, хотя Петр был русский, а Екатерина Вторая была немка, то Петр пригласил к себе не олигархов, а весь цвет... в пределах, конечно, его понимания, потому что в основном он сидел в Голландии, корабли строил, вот, то он хороших людей пригласил, в том числе и моего прадеда. Я по матери, я швейцарец, как ни странно, и мой предок был генерал-майором артиллерии, и в тот момент, когда Петр...
0: Это серьезно.
1: Да, это делал, он... встретился с ним, как и с другими, а он, в Швейцарии, армия была продажная, то есть они уходили как наемные, от солдата до генералов, и он был, значит, генерал артиллерии. Это ответ на олигархов. Я сейчас быстро кончу. И не с того, что я хвалюсь своими предками. И, как ни странно, он еще и был бароном. Не цыганским, а настоящим. Но я к этому с юмором отношусь. И Петр его пригласил где-то в 1712 или 18 году. Он его пригласил и дал ему русское дворянство. И дал ему, значит, не столбовое, а потомственное дворянин. Вот что делал Петр. То есть он посылал туда учиться наших недорослей. Из них получались хорошие люди. И он тащил сюда, прорубая окно туда-сюда, в Европу и наоборот. Екатерина добавила этого. А вот насчет этих олигархов, по-моему, их нужно отправлять туда.
2: Да, я где-то слышал.
0: Может быть. А можно и как Петр Первый, он это...
1: Нет, знал, туда их нужно отправлять.
0: Лукошка с яйцами и голым гузном их сажал.
1: Или как вот у Пушкина, скоро юбилей Пушкина.
0: О, да.
1: Бочечку туда, и бочка поплыла. Все.
2: Ну, это жестоко.
0: Очень жестоко. Это кошмар.
1: Она, бочечка приплыла к какому-то бережку, и все там произошло как
2: так,
1: надо.
2: А если так, то вам можно. Вы знаете, Виталий Казимирович...
1: Если бы я был жестокий человек, я бы их всех... Я бы организовал в Магадане колхоз «ГУЛАГ». И вот пусть они там картошечку посадят, моркошечку, норму выполняют. Руками морозными разгребают, в общем, снежок.
2: Как люди живут.
1: Чтобы они на землю сели, а не в Мерседесах 600 ездили.
2: Вот знаете, тут Лена заходила.
1: Я не злой человек.
2: Тут Лена заходила.
1: Я с юмором говорю об этом.
2: А тут Лена заходила.
1: Пожалуйста.
2: Лена заходила, говорила, не ходите. Говорит, в Олимпийский там сейчас проводится какой-то турнир. Я даже знаю, какой, по-моему, по теннису. Когда шариком две девки через сетку гоняют...
1: Туда-сюда.
2: Туда-сюда.
1: Я не люблю.
2: Я тоже этого не понимаю.
1: Мне нравится теннис, смотреть. Что ли, или пинг-понг называется?
2: Теннис.
1: Теннис.
2: Теннис. Пинг-понг – это микро такая же, тоже сеточка, да. Кстати, сейчас последний...
1: Когда-то я хорошо в пинг-понг играл, а вот насчет тенниса, я думаю, я слабак.
2: А вы знаете, что сейчас новый поп же пошел, вот, игра в теннис, вот эти столы, да, вот для пинг-понга, их делают тоже с травой. Там вот как...
0: С травой? Тема травы пошла?
1: Да. Что там, курочка ползает?
2: Где-то там...
1: Золотое яичко несет.
0: Но это уже потом, после травы.
2: Но. Я предлагаю все-таки обратиться к телефонным звонкам.
1: Пожалуйста.
2: В прямом эфире 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы,
1: пожалуйста,
2: к художнику Виталию Казимировичу Стасинскому и учителю Дмитрию Иосифовичу Невелеву, то, пожалуйста, задавайте их. Мы рады каждому вашему звонку.
0: Ждем-с.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Я хочу поблагодарить Виталия Казимировича за его работу в журнале «Колобок». В общем-то, я был тогда в достаточно нежном возрасте, но я помню эти журналы, это действительно было здорово.
1: Спасибо.
3: Ну, это вам спасибо. И, в общем-то, такой вопрос. Виталий Казимирович.
1: Пожалуйста.
3: За что вы любите ад? Что там хорошего?
1: Что?
2: За что вы любите ад?
3: Да, вот вы так...
2: Спасибо за вопрос.
1: Ну, может быть, я нехорошо поступил. Я вообще-то как бы к религии отношусь положительно. И я крестился, и все как надо делаю. Но, в общем, ну, я когда помоложе был, я все-таки грешил. И сейчас, наверное, грешу в чем-то. Поэтому... Это мой ответ юмориста. Мне скучно в раю. В аду мне интересно.
2: А вы знаете, что бытует такое мнение определенной части населения, которые, скажем так, верят тоже в определенную религию, что, в принципе, то, что сейчас происходит вообще на планете Земля, это реально и есть ад. Вот. А уже только
1: я
2: после...
1: знаю, да.
2: Как вы считаете, есть ли в этом хотя бы доля истины?
1: Ну, вчера Розанова выступала, Марья Васильевна, вдова Синявского.
0: Серьезная
1: она
0: женщина,
1: как раз на эту тему говорила. Mm-hmm. Она вообще говорила, что вообще нет смерти, что вся жизнь – это бессмертие, и никакой смерти нет, и она продолжается со всякими вот не адовыми и райскими делами, и так далее, и так далее. Ну, она очень сложный человек, очень умный, с юмором и так далее. В общем, то, что она сказала, это ее личное дело. Ну, конечно, в общем, любая земная жизнь, она тяжелая, она требует подвига. И в этой жизни бывает все, и радость, и горе, и все. И это естественно, потому что тот, кто верит в Бога и так далее, он по книгам знает, что это и есть первое боевое крещение для ухода в мир иной, где все вечно.
2: А вот скажите, вот как вот, ну я назову это словом симптоматика, если позволите. Вы как человек вот уже умудренный опытом, серьезным опытом, может быть, подскажете. Вот если, например, человек, да, ну где-то там мой ровесник, может быть, чуть-чуть помоложе, вдруг ни с того ни с сего вел нормальную жизнь, то есть нормальную с точки зрения вот веселился, там бухал, там с девками, слушал музыку. В общем, был как все мы, да.
0: Ну, а как же, вот учителя, они не всегда, вот как вы выразились, это выпивают спиртные напитки с девушками.
1: Они

0: Я видел церковь в разные времена. Как говорится, слабость испытывает, в первую очередь, женщины.
1: Вы угадали, вот. Я просто не стал говорить, это именно дама.
0: Вот. Но это вопрос очень серьезный. Я думаю, что не мне быть специалистом в этой области, а вот с мужчинами это редкий вопрос, то есть редкий случай. И я думаю, что, конечно, туда не ходит Чикатило какой-нибудь, не ходил Чикатило там или какой-нибудь убийца и так далее.
2: А вот тут вы ошибаетесь.
0: Нет. Они потом, когда вот их им нет, давали или расстрел, или что-то, многие в заключение уходят в религию. Это и на Западе было, и сейчас есть, и здесь. Это вопрос, опять же, очень сложный.
1: Это да. Можно как-то... Да. А вот тут на воле все же у него.
0: А вот то, что вы конкретно мне задавали, я думаю так, что, наверное, что-то там на душе сложное. Поэтому он пытается, как последний шанс, пойти в церковь и побыть там. И, может быть, ему это дает возможность что-то сделать так, чтобы и ему, и другим было лучше. А насчет икон и так далее, это уже вопрос второстепенный, потому что... У меня тоже когда-то были иконы, но не в этом дело, потому что... Если серьезно читать религиозные книги, то есть молитва Христа. И она заключается в том, что Бог всегда с тобой. И ты можешь просто ее произнести или даже не просто скажешь «Спаси меня, Бог», и ты с Ним. И это можно сделать в любом месте. И в метро, и на улице, и где угодно. Поэтому это очень трудный вопрос, который вы мне задали. Я думаю, что мне трудно ответить на него целиком.
1: Давайте послушаем еще телефонный звоночек. Хорошо. 203-19-22. Уважаемый, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот вопрос небольшой к Виталию Казимировичу. Как вы относитесь, вот, с точки зрения художника, как вы оцениваете оформление нынешних вот, молодежных компакт-дисков? То есть, вот, или как говорится, вот, ковер-дизайн? То есть как вот, с точки зрения художника вы их оцениваете?
1: Спасибо. Да.
0: Ну, я думаю так, что, в общем, они делаются на хорошем европейском уровне. Насколько я видел, там и тут. И, в общем, одна трагедия заключается в том, что это ведь как бы новая отрасль изобразительного искусства. И если бы это
1: Извините, да. Пожалуйста, Виталий Казимирович, я вас перебываю. Ну, да. Не совсем все-таки новое. Ведь с какого времени существует винил? Еще до революции виниловые пластинки. Их оформление это
2: не
1: было...
2: Не виниловые, а шелаковые.
0: Да. Нет, но там было извините. Так. Собачка с граммофоном там и так далее.
1: Все-таки, а затем он усложнялся, да. Дизайн. Появился.
0: Ну, сейчас-то уже это пошло как? Что там какое-то изображение или актер, или певец, или...
1: А вот, кстати, как вот к этому относитесь? Вот вы сказали, или актер, или певец вот на компакт-диске. Почему такая любовь к своему образу? Ведь очень просто. Взял свою фотографию, отсканировал ее, налепил, написал, к примеру, там Маруся Черникова.
0: Все понял.
2: Или Сергей
0: Нет,
2: Троицкий.
0: Я думаю, опять же, здесь, в общем, разные категории тщеславия, славы и так далее, это одно. И в то же время есть какие-то такие вещи, ну, предположим, наверное, Пугачев очень богатый, а есть, которые бедненькие. И он хочет...
2: Ну мы же не знаем, кто богат, кто бедный.
0: Нет, ну я предполагаю. Я думаю, что здесь это субъективный фактор или это фактор того, кто это делает.
1: Скорее всего, это болезненная страсть к визуализации собственного образа.
2: Ой, может как быть. Сложно.
1: Да, нет, это я что-то вычитал.
0: Ну вот я скажу так, что, предположим, если только портрет, изображение, фрагмент исполнителя, я считаю, что это уже... отсталый вариант. А когда что-то находится из это его, так. Там, какой-нибудь там, ну, вот этот, вспомню. Ну, неважно, так сказать, то... Ну, это как эти клипы, да?
1: Да.
0: Бывают клипы только исполнителя, а бывают клипы, которые наполняются какими-то там моментами или на море, или там на земле, или под землей. Ну, вы понимаете меня, да? Вот. Так что это все, опять же, от качества культуры.
1: Ну что же, сейчас мы ненадолго прервемся. а затем продолжим.

0: Я спешу напомнить вам, уважаемые, что в гостях у нас художник Виталий Казимирович Стасинский, который долгое время являлся главным редактором журнала «Колобок». Он являлся членом Союза художников СССР. Ну, вот с 1978 года проживает во Франции. Вот и, кстати, очень много приходило людей, спрашивали вас о многих вещах. Сейчас я постараюсь вам передать ваши вопросы, их вопросы, да. Вот интересная, по-моему, тема. Как вы думаете, это Савелий еще раз заходил, талант от Бога или самим человеком воспитан? Чего в таланте больше, от Бога или от человека? Ну, так на две части поделил Савелий свой вопрос. Да.
1: Ну, что я могу сказать, в общем, это вопрос тоже очень сложный, потому что талант и самая высшая категория таланта – это гений. Он очень курьезный и забавный. Я бы сказал так, что, наверное, это дико индивидуально. И, наверное, нет. Может быть, есть какие-то исследования в Америке или в Японии, или в Турции. Но в России почти этим не занимались. Я только помню один материал, который назывался в журнале «Знание и сила».
2: Хороший журнал, да.
1: Да, да. Где было опубликовано короткое эссе двух научных работников, которые задались целью... Эссе?
2: Да, по-русски как это?
1: Ну, рассуждение, что
2: да,
1: ли.
2: Да, да, вот так лучше.
1: Но на самом деле не эссе, это у них была какая-то тема кандидатской диссертации.
2: Они ее переделали.
1: А они вот выжимку сделали, я неправильно сказал, но...
2: Вот
1: и было опубликовано, да, в общем, да. Откуда появляются гении. А потом я вернусь к этому вопросу. И мне дико понравилась эта статья, это было, наверное, лет 25 тому назад. Я когда-то, значит, это... Тогда ксероксов не был, я выдрал эти странички, но...
2: Варварство нехорошо.
1: Нет, из моего журнала. А-а-а. Почему? Нет. Из «Знаний силы».
0: Это другое дело.
1: Да. Вот. И, видимо, в торопях я позабыл взять это с собой. Но там очень интересно было. Там начинает Александр Македонского и кончает там Владимир Ильичем Ленин и так далее. Ну, к чему я клоню, так сказать? Это, видимо... Если кто-то этой темой интересуется, то они найдут ответ на это, если они в Ленинку пойдут или что-то, и найдут этот
0: материал.
1: А туда не
0: пускают, не всех пускают, я хочу вам сказать. Но я как-то заходил, говорю, давайте, дескать, зашити, говорю, дескать,
2: да.
0: Почитать. Мне говорят, а вот у нас только всякие кандидаты, кто научный
2: степень. А Ломоносова не пустят теперь, да?
0: Не пустят, все, у него нет бумаги.
1: Ну, короче Понятно. Говоря, мы эту тему закрываем, а насчет вот таланта и прочее... В общем, это непонятная вещь. Вот формально это как бы так, что действительно бывает талант от Бога, видимо, при помощи, конечно, и родителей, а есть талант земной, совсем земной. Вот. И как вот это происходит, это непонятная вещь. Тут же вступает категория, помимо таланта, еще вдохновение, предположим. Но я могу сказать, что вот лично я, не знаю, кто я, но вдохновение – вещь тоже сложная. Потому что про талант я ничего не могу сказать.
0: Извините, что перебиваю. Вот у меня такое ощущение, что как раз вдохновение – это вот присуще только талант все-таки. Потому что...
1: Нет, это я и беру эту категорию. Вот я перехожу на себя. У меня бывает вдохновение... Двояко. Иногда бывает вдохновение. Надо сделать, потому что надо сделать, и денежки заплатят. Это как бы на жизнь. А вот я люблю вдохновение, когда никто мне, как говорится, в ухо не шепчет, и вдруг из меня полилось, поперло даже, можно так сказать. Вот это здорово. А откуда это идет, я не знаю. То ли из космоса, то ли по приказу Бога и так далее. И когда мне французы говорят, что же вы за 20 лет так плохо говорите по-французски, я говорю, слава Богу, что он мне дал талант художника. Он.
2: Это хорошо сказано.
1: Вот.
0: Да. А скажите, вот, Виталий Казимирович, вопрос, может быть, несколько нескромный, конечно, но тем не менее. Вот вы рассказывали о вашей жене, о ваших, скажем так, сексуальных первых опытах.
2: И вторых.
0: Вторых тоже. А вот...
1: Хулиганы.
2: Да, ну что?
0: А вот нынешнее ваше положение семейное каково? То есть...
1: Ну, я все-таки человек с юмором. Я думаю, моя жена теперешняя, Татьяна Михайловна, она, вот если вас... услышит все, что я наговорил, она прекрасно знает мои истории, когда я был там одинокий. И вот эти походы провокационных вопросов насчет проституток и так далее, она все это знает.
0: То есть вы сторонник рассказывать все?
1: Нет, я не сторонник, но просто я рассказал ей вот про эти мои странные походы, одиночество, и я не думаю, что это что-то особенное. Но для радиослушателей я тоже хочу сказать, что не подумайте, что я какой-нибудь такой. Просто запретный плод всегда соблазнительный. Здесь это вроде было как-то не так, а там оказалось, что это просто так. Вот. А я шучу так. Я до эмиграции был 2 раза женат. И у меня есть 2 очаровательные дочки.
2: Здоровья.
1: Вот. Да. Они сейчас спят, конечно. А... Я шучу так, что вот, а Таня, это моя последняя и первая жена. Почему? Потому что Советский Союз развалился, ЗАГС недействительный, а мы с ней венчались. И вот это моя серьезно? Самая любимая женщина в мире. Вот, и я даже хочу ей сейчас сказать: Таня, ты сейчас спишь, а я вот о тебе болтаю. Но должен сказать, что этот брак был тоже такой неожиданный. Когда я в 91-м году приехал, я ни о каком браке, ни о чем не думал. И все получилось случайно. Вот когда все случайно, все получается хорошо. Она работала в издательстве искусства, художественным редактором 10 лет. И вот в какой-то тусовке, как теперь говорят, я с ней познакомился.
0: А чем она сейчас занимается?
1: Тем же самым. Она, помимо всего того, значит, первый или второй год она не хотела изучать французский язык. Потом вдруг как-то рванула. Сейчас она так говорит по-французски, что французы не верят, что она русская.
2: Это здорово.
1: Без акцента. Помимо этого, она все на компьютере умеет делать, и макетирование, и прочее, прочее, прочее. Это называется работа. И она зарабатывает это, делая макеты в издательствах. А есть такой термин «хобби». Вот. Тут произошла такая неожиданная вещь, что несколько лет тому назад, даже 10 лет тому назад, мне одна подружка подарила 2 веточки винограда. Она в середине Франции жила. И она мне привезла эти 2 веточки. Одна веточка была посильнее, другая поменьше. Я хорошую веточку воткнул в чернозем. Думаю, зачем мне 2 веточка? Воткнул, выдернул булыжник и воткнул просто землю, которая была в булыжнике. Я думал, ну, чернозем, солнце, эта веточка пойдет. Почему-то эта веточка заглохла. А эта тварь выросла, вот такое чудовище. Вот в такое за 10
0: Вы
1: лет.
0: На себе-то не показывайте. Ну, есть примета такая.
1: Ну, это просто, это, ну, просто как вот в Африке, наверное, идут, и когда надо пройти этими всякие... Чтобы пройти, надо разрубить все.
0: Да, да, там
1: она расползлась по моему дому, к соседям и прочее, прочее.
0: А может, это специально вот этот вьюн такой?
1: Нет,
2: может,
1: нет.
2: Может, он мутант?
1: Нет, это настоящий виноград, сорт типа Изабеллы. Но я не придавал ему значения, потому что птички все это клевали. Как-то возьму себе на тарелочку виноградика, поклюю, кто-то придет, угощу. Вот. А потом ко мне приехал один, значит, армянин. Там какой-то фильм снимал о русских. Почему-то меня снял. А потом говорит: да что же у вас виноград-то пропадает? Давайте я вам вино сделаю. И он там что-то в бутылке налил. Я смотрел, как это он делает. Вино было великолепное. Я тоже после отъезда стал сыпать. А у меня уксус получился.
0: Вот. Перестояло.
1: Да. Ну, короче говоря, у меня дружок есть, француз. Он тоже уже, Катаня была уже. мы уже жили вместе, он сказал: «Виталий, ну почему же это? Надо же вступить в общество виноградарей города Париж». Я говорю: «Что это такое?» «Ну вот, ты снимаешь урожай, отдаешь им, они это как надо все делают. Если там 10 литров, тебе 5 литров возвращают бутылки».
0: О,
1: ну вот, в результате...
2: Выгодно, да.
1: В результате... Да, ну там нужно было вступить, членский взнос и так далее.
0: Ну, это не очень гуманно. Но, да, с другой стороны, объясним.
1: Нет.
2: Но они такие прагматичные, да, французы.
1: Причем это очень торжественно, значит, перекрывается эта улица, где все это происходит. Оркестр, как вот американский, с этими штуками.
0: Ну, попросту праздник.
1: Да, праздник, да, вот
2: праздник улиц,
1: уборки винограда, бывает, да. Но в Париже, в центре. Потом, значит, тут же столы накрываются на улице, люди пьют старое вино предыдущего года. Ну, там, значит, или дают сыр, или паштет за деньги, конечно.
2: А за те, большие?
1: 50 франков блюдо, но вот так накушаюсь. Вот так.
2: Да?
1: Нет, ну там народ умеет. Они в вине разбираются, как мы в водке. Ну и, короче говоря, а мы, значит, имеем право пойти рядом, значит, ихний филиал ресторана, где нам все бесплатно. И там хоть вот... И там хоть вот так вот. Ну, конечно, после 2-3 бутылочек ты уже окосел, и паштетики, фигечки и так далее. И, в общем, вот в прошлом году Татьяна Михайловна сдала 182 кило нашего винограда. И заняла первое место в Париже. В этом году из-за дождей она сдала 110.
2: Ну,
1: все равно она
2: нормально.
1: Опять же осталась чемпионкой. Благодаря этому, значит, на следующий год они наметили что? Значит, они едут обмениваться опытом в Нью-Йорк с виноградарями города Нью-Йорка.
0: Ой, ну это не очень
2: это
0: хорошо.
2: Это никакие не винограды.
0: Американизация какая-то.
1: А черт его знает, я никак не знаю, на каком небоскребе это все растет. Меня это любопытно. Но не важно.
0: Наверное, дома.
1: Да, это их дела. А помимо этого, они предложили Шираку по всему Шан-Зелизе пригласить всех виноградарей Франции, и каждый в бочках расставит вот эти ростки винограда, и виноградари всей Франции будут торговать вином по Шан-Зелизе. Вот это невероятно. Вот
2: невероятно.
1: Все, что, да. Да, но нам, да, значит, но, как бы нам казалось, что если она сдала 180, значит, нам половина, но мы всегда берем 10 бутылок. Нам стыдно брать бутылки. Ну что мы?
0: Ну да, естественно.
1: Да, но, чтобы вы поняли, каждая бутылочка всего лишь навсего стоит 500 франков.
2: Пустая?
1: Нет, с этим...
0: А скажите, Виталий Казимирович, а возможно ли, например, нарисовать вино? Ну вот, я поясню, вот рама, картина, не просто стакан, в котором вино, а нарисовать поверхность вина так, чтобы вот, глядя на эту картину, было понятно, что это именно вино со всеми...
1: Хорошая идея. Мне на следующий год они заказали этикетку следующей бутылки. Я мучаюсь, Но надо что-то придумать. По-моему, невозможно.
0: По-моему, тоже.
1: Да.
2: А по-моему,
1: нет,
2: можно.
1: Можно фотографию, конечно, как там.
0: Нет, фотографию
2: не годится.
1: Нет, но нарисовать невозможно. Нет, можно повторить фотографию, как там бабочка, гусеница, что-то там.
0: Нет.
1: Формально нет. Формально нет.
0: А знаете ли вы такого человека по фамилии Абросов?
1: Знаю. Но тут... их много, Абросов.
0: Ну, тут он заходил.
1: Живописец?
0: Видимо, да. Вот он пишет. Виталий, рад слышать в эфире.
1: Это младший Абросов.
0: Видимо. Но, тем не менее, я передал.
1: Да, это племянник живописца Абросова.
0: Да. А давайте сейчас обратимся все-таки к звонкам наших глубоко уважаемых.
1: Пожалуйста,
0: с удовольствием. 203-19-22. Ваши вопросы Виталию Казимировичу Сосинскому и нашему сельскому учителю Невелеву Дмитрию Иосифовичу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Алло. Алло. Нет, вы волнуетесь, давайте вы соберитесь с мыслью.
2: Ничего, мы подождем.
0: Да, мы подождем. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Доброй ночи, здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, чуть громче, да.
3: Меня зовут Александр.
0: Приветствуем вас.
3: Здравствуйте, спасибо вам большое за таких замечательных гостей. Вот, вы знаете, я перед тем, как задать два вопроса коротких, я хочу сказать по поводу журнала «Спутник». который был сегодня, о котором говорилось. Я просто помню, вы знаете, у меня был такой прикол, когда мне было 15 лет, вот, я просто просил одну барышню из киоска «Союз печати», она мне этот журнал каждый месяц оставляла, потому что приходил в киоск всего штук их 5 или 6.
2: А он красивый был?
3: Да, вы знаете, он был красивый, да. И что самое интересное, я покупал только журналы финского качества, а не вот этот наш дебильный на русской бумаге. Но дело
2: на русской бумаге не может быть дебильный.
1: Это сейчас, наверное, такой выходит.
3: Вот, значит, у меня такие вопросы к вам.
1: Пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, я, в принципе, очень люблю радио. Слушать, я телевидение вообще не очень люблю, у меня просто практически отсутствует зрение, скажем так. Вот, меня вот интересует, вот вы живете во Франции, вот скажите, пожалуйста, как там живут незрячие люди, если вы хоть что-нибудь знаете, потому что у нас незрячие люди практически не живут никак. То есть телевидение недоступно, а радио в принципе заглохло. Вот это первый вопрос.
4: Да-да.
3: Вот, и вопрос второй. Существует такое выражение, скажем так, вы, в принципе, не имеете отношения к театру, но вы меня очень заинтересовали как личность, как человек. Мне кажется, вы человек очень духовно развитый и интеллигентный. И вопрос такой. Вот, есть такое выражение, как «вся наша жизнь – театр», и все мы в нем актеры. Вот как профессионал, как вообще просто человек души, вот скажите, пожалуйста, свое мнение. Вот, я вас благодарю вот за то, что вы делаете, делали и будете делать. И желаю вам здоровья и удачи. Спасибо.
1: Спасибо. Я попытаюсь ответить. А? Да. Значит, первый вопрос, он, так сказать, очень конкретный, но, конечно, я вижу несчастье людей, которые идут по улице с палочками, или там воспитывается такая порода собак, как лабрадор, белый лабрадор, и, значит, эти люди идут уже с палочкой труднее, и зачастую, конечно, все им помогают, чтобы они не споткнулись и так далее. И у меня были случаи такие. В общем, я сам тоже немножко плоховато вижу, но ничего. Вот. И собаки, конечно, здорово помогают, но в смысле вот более серьезных помощи я не знаю, вот я вам честно скажу. Наверное, конечно, там что-то делается, издаются книги, конечно, с азбукой кнопочной, когда вы можете руками прочитать все. И я слыхал, якобы в Америке что-то изобрели, и сейчас якобы это идет во Францию. Но я так вскользь об этом слыхал, что что-то придумали в вашу пользу. А насчет второго вопроса, насчет театра и прочего, я могу так сказать. Ну, в силу моей профессии нельзя объять необъятное, сказал Козьма Прутков. У меня вторая жена была актриса, вот, и, наверное, из-за того, что она была актриса, я потерял интерес к театру. Я так слишком я часто ходил.
2: Я тоже.
1: Вот. Но я понимаю школу, предположим, Станиславского и Мирхольда. Во Франции и конкретно в Париже очень много театров. Но я могу сказать, что я походил немножко, и там не Станиславским иногда не пахнет, а Мирхольдом тем более.
2: А Брехтом?
1: Вот. Ну, Брехт – это уже как бы что-то от Германии идущее.
5: Не, ну, простите, но, может быть, то, что Станиславским не пахнет, я, может, как-то что-то не понравится, что скажу, но это да. К лучшему.
1: Нет,
2: попахивает,
1: ну,
2: иногда,
1: я могу так сказать, если там, предположим, хотя бы их, ну, 50 театров, я не говорю о комедии «Францесс», ну, там,
5: какой-то
1: и так
5: один,
1: далее.
5: Понятно, там,
1: то
2: ну, это как
1: меня
2: метр,
1: приглашали, но, в общем, у меня какое-то грустное впечатление.
5: Конечно, грустное.
1: Вот, потому что недаром французы любят, когда идут гастроли любого театра, любого балета и так далее. Из России это высокий класс. Там я высокого класса так вот не увидел. Но я не профессионал, я не театрал-любитель, поэтому извините меня, если я что-то... Я не соврал, но я сказал, как бы вот, что я видел, что я чувствовал, и вот так вот.
2: Александр,
5: а, да, это... вот вы хотели что-то добавить.
2: Я знаю, что вам сейчас не очень весело, раз вы сидите у радио и слушаете нас. Хорошая передача, чудесный гость у нас. Вот, я имею в виду не себя, конечно, это было бы нескромно.
5: Да нет, ничего.
2: Ну, бывает и нескромности. Я хотел бы вам посоветовать, если на Брейгеля не перевели, на русском языке вышла книжка Гедебора «Общество спектакля». Почитайте или попросите прочитать кого-то. Очень успокаивает нервы.
5: Следующий телефонный звоночек послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
4: Алло.
5: Да.
4: Я хотел бы поинтересоваться у вашего гостя, чем стала для всего французского общества победа национальной футбольной сборной на чемпионате мира. Там принимал ли он участие там в празднованиях, много ли бухла им было выпиться, в общем.
2: О, бухло.
5: Спасибо. Кстати, спасибо. Я хотел тоже поинтересоваться. Дело в том, что, знаете, как ни странно, ну, может, кому-то покажется обидным, но, тем не менее, о французах не очень такого высокого мнения. Вот,
2: кто?
5: Ну, вот в Европе. Ну, то есть их считают как-то жадными и так далее. Они говорят, не любят никого, кроме себя. Может быть, это и правильно. Вот, и вот эта вот футбольная победа на чемпионате мира дала им мощнейший козырь, чтобы, в общем-то, еще и дальше возгордиться. А тот, кто возгордился, да наказан будет, сказал один мудрец.
1: Правильно. Правильно. Ну, вот что я скажу, что вот что любопытно, может быть, это даже понравится тому, кто сейчас позвонил. Вот, например, в России, как бы в силу обстоятельств политических, как бы 1 мая почти исчезло, 7 ноября и так далее. Во Франции 14 июля, это самый главный праздник, значит, Великой Французской революции, он тихо проходит сейчас. Ну, там есть шутихи, мальчишки бросают их и так далее. Но, да, были такие вещи, которые меня поражали, когда первый раз Митеран победил. Это просто социалисты так радовались, что просто ихние противники сидели дома, а стены трещали, окна трещали, шампанское лилось и так далее. Так вот, последний праздник, который я обалдел и увидел, и в какой-то мере я не спал из-за этого всю ночь, Париж бушевал, просто бушевал. Все, конечно, выскочили на этот Шанс-Элизе, хотя там был один несчастный случай. Одна дама врезалась в толпу, в общем. Хотя
2: она испугалась.
1: Не... Да, она... На ее машину прыгали, топтали, и она хотела рвануть, уехать. И она убила многих людей.
2: 7 человек.
5: Ее посадили в тюрьму, видимо.
1: Да, ну вот.
5: Жалко ее.
1: Ну, если взять вот понятие...
5: Вот до чего доводит азарт людской,
1: да,
5: и скопище
1: вот все-таки. Это вас... праздника, то это был, ну, просто праздник мира по понятиям французов. Они просто обалдели.
5: А вот скажите, скажите, пожалуйста, Виталий Казимирович, ну, праздник, это как-то понятно, да? Но с другой стороны, вот такие массовые все-таки любые сборища. Не кажется ли вам, что это прежде всего способ, ну, вот особенно демонстрации, митинги всякие, что это один из способов сексуального самоудовлетворения вот индивидуума, когда он... Ну, просто чтобы потереться друг об друга. То есть новый вид сексуальных связей.
1: Сейчас, это, по-моему, нет, фронтаж, я называется. Поверну от другого. Я считаю, что... ну, я люблю же спорт, да, там, пинг-понг, теннис.
5: Я даже не то, что...
1: Это не пинг-понг. Я поворачиваюсь интересно. Да. Вот. Вот есть какие-то штампы, да, которые меня поражают. Мне хочется все повернуть наоборот. Вот я смотрю программу НТВ, там, все ОРТ, там, и прочее. Значит, последние известия, политические, неполитические. Потом, значит, спорт, а потом погода. Ну, черт возьми, ну, а почему там, ну, что-то, ну, о писателях, о художниках. Просто так же вот 5 минут об искусстве, там, еще о чем-то, о сельском хозяйстве. Нет, помимо какой-то информации, что там кого-то убили, за кем-то гонятся, кто-то там наворовал, кто-то это. Но это же штамп. И вот на Западе есть такой же точный штамп. Это позор, это бездарность. И вот эта бездарность поражает меня, и вы мне задаете тот же самый вопрос, который меня мучает. Тусовка, так сказать, сексуальная или тусовка футбольная?
5: Я понял.
1: Ну вот.
2: А мне нравится ходить на демонстрации, на футбольные матчи.
1: И ты 7
2: октября
1: был, да, на тусовке?
2: Конечно. Я в Питере был.
5: Я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься и послушать модную композицию.
1: Пожалуйста.
2: Здорово.

0: И продолжают тут заходить люди, которые интересуются, в общем-то, вашими личностями, нашими гостями. Ну, это я что-то так о своем. Вот к вам, Дмитрий Иосифович, вопрос такой. Олег тут пришел, просил.
1: Привет, Олег.
0: Да. Может ли, спрашивает Олег, молодой человек реализовать себя сегодня, будучи учителем в сельской школе?
2: Безусловно. А кем был известный писатель Булгаков, врачом? А сколько учителей и скольких учителей у нас получились замечательные писатели? Я думаю, что да, конечно. Главное не спиваться. В деревне самое главное – пить разумно. Под закусочку.
0: Да это везде разумно.
2: Нет денег на мясо, но купите картошечки или вам отсыпятся соседи. И тогда все будет хорошо. И читайте умные книжки, и слушайте «Эхо Москвы».
0: Вот вопрос такой к вам, Виталий Казимирович.
1: Да-да.
0: Зинаида заходила и спрашивала, поете ли вы вообще?
3: Чистушки.
0: То есть, а может быть, вы как-то вот что-нибудь нам исполните?
2: Так они, наверное, неприличные.
3: Они хулиганские.
2: Ой-ой-ой.
0: Очень хулиганский.
3: Я собрал около 7 тысяч как бы озорных частушек до отъезда.
0: Ну, в принципе, если вам это как-то самого не коробит, то я думаю, что мы сделаем так исключение. Вот, может быть, ваше самое любимое. Ничего страшного, я думаю, наши радиослушатели поймут, что...
2: Дети, учитель говорит, закройте уши пока на 10 минут.
3: Ну, в общем, все они на Х и на П, простите, я не знаю, как тут быть. Я же не могу это три точки сделать.
0: Да. То есть, ну ладно, если вам неудобно, да, не будем. Хорошо, давайте тогда... Или есть что-то мысль?
3: Нет? Нет, ну я сейчас пытаюсь. Я вам даже скажу, почему я начал собирать частушки. Потому что вот здесь мне Бог не дал таланта. Я даже, когда нам задавали стихотворение там, «В лесу родилась елочка» или что-нибудь Пушкина, я памятник воздвиг нерукотворный, я вызубривал, а через несколько дней я забывал. Мне, вот, у меня что-то
0: беда
3: такое. А
0: бывает.
3: Вот четыре строчки я могу хоть сейчас, понимаете? Ну,
0: понятно, понятно. Вот.
3: Но у меня есть, конечно, и в моей коллекции обычные, но...
2: Ну, хоть одну. Одну.
0: Нет. Ну, одну можно.
2: Ну, одну можно, ладно, мы это так.
3: Нет,
2: быстро-быстро.
0: Ну, не хочет Виталик. Ну,
3: нет, у меня есть тут записи.
0: А
3: я думаю,
0: это вышелунишка,
3: что...
0: Дмитрий, да, Иосифович.
3: Чего-чего?
2: Простите.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Послушаем телефонный звоночек.
3: Да.
0: 203-19-22. У нас, кстати, остается, к сожалению, уж совсем немного времени. Да-да. Так что тогда торопитесь задавать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Алло.
4: Таких два вопроса.
0: Извините, пожалуйста, не могли вы чуть громче?
4: Хорошо. Вот, во-первых, как возник образ Колобка? То есть сразу он появился вот художнику? Или до этого были какие-то другие идеи? Вот. И, во-вторых, все-таки хотел попросить вашего гостя прочитать частушки. Мы тут все уже настроились их слушать.
2: Да нам и самим бы хотелось.
0: А раз вот даже поступила просьба уже от радиослушателей, это зафиксировано документально. Виталий Казимирович, придется, видимо, вам все-таки порадовать аудиторию.
2: Виталий Казимирович чешет репу.
3: Тогда моему дорогому учителю сходить за моей сумкой, там лежит.
2: Минуту сейчас я снимаю, принесу.
0: А вы пока про образ Колобка.
3: А я насчет образ. Образ Колобка заключается в том, что когда меня пригласили быть руководителем, художественным руководителем этого музыкального журнала, то название уже было. Вот. Я думаю, что это название родилось, потому что это круглая пластинка, как первый образ, потому что колобок круглый, но пластинка круглая, но плоская. Вот. Наверное, это так. А в то же время это одна из самых популярных сказок для детей. «Колобок», потом «Курочка Ряба», «Теремок» и так далее. Вот мне так кажется. А вот еще мой сборничек не пришел. Вот он двигается.
0: Вот он.
3: Сейчас.
0: При помощи нашего Дмитрия Иосифовича.